0: развития организации по основным ключевым направлениям, расширяет свою деятельность. И мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время. Мы за то, чтобы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников, а программы были бы шире, охватывали большее количество секторов экономики в странах-участницах БРИКС. Вы знаете и о наших предложениях, связанных с созданием новых платформ, в том числе инвестиционного характера платформ, электронных, для того, чтобы расширить возможности банка и сделать их более, эти возможности, универсальными, чтобы банк вместе с участниками, акционерами банка добивался еще больших результатов. Ну, хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу и выразить надежду на то, что все наши договоренности не только будут исполняться, но и что мы, работая с нашими партнерами в странах, участницах банка, будем находить новые и новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента. Очень рад видеть вас здесь, в Дели. И уверен, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу нашему сотрудничеству. Спасибо большое.
1: Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, заявили в Минобороны. Средства ПВО в течение недели сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 2 управляемые ракеты «Нептун» и почти 6 тысяч беспилотников ВСУ. Российские военнослужащие в течение недели нанесли массированные и 6 групповых ударов по Украине, поражены предприятия ВПК, логистические центры и объекты ТЭК. Банк России в первый раз с июня прошлого года решил не снижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 14% годовых. Регулятор указал, что ценовое давление в последние месяцы усилилось. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики и инфляции инфляционных ожиданий. 7 пострадавших в аварии с микроавтобусом доставлены в больницу Архангельска, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Прокуратура региона проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек, заявили в ведомстве. Предварительной причиной аварии стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом при обгоне, заявили в МВД. Трагедия произошла на границе Приморского и Холмогорского районов. Столкнулись КАМАЗ, микроавтобус и легковая машина, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по региону. Утверждение о том, что Россия якобы находится на пороге мобилизации, это вранье и провокация. Никакой необходимости в мобилизации нет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
2: У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%. Вот. Но для того, чтобы эту картинку поменять, они разгоняют вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного Главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Поэтому все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, но особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Так что еще раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему у руководства страны не существует.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили Родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости, на 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались благодаря мячу Мартина Крамарича. Ну и за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 встреч и занимают 9-е место в турнирной таблице. 4 российских клуба получат места в Еврокубках сроках в сезоне 27-28 годов в случае снятия отстранения. Согласно опубликованному на сайте УЕФА списку доступа в Еврокубки, чемпион России текущего сезона может начать выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка страны. Это первый квалификационный раунд Лиги Европы, а клубы, которые займут второе и третье места, начнут путь со второго квалификационного раунда Лиги конференции. При этом отмечает УЕФА, что российские клубы по-прежнему отстранены. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате «Лада» крупно проиграла «Торпедо» 2-7. Россияне Александр Байков и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, получили приглашение от финской стороны принять участие в этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Хельсинки с 20 по 21 ноября. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Международная федерация баскетбола инициировала обращение в Международный олимпийский комитет о создании рабочей комиссии для проработки механизмов возвращения всех атлетов из России на международную арену. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Но он также назвал большой новостью решение ФИБА разрешить россиянам без ограничений участвовать в международных челленджерах под баскетболом 3 на 3. И пока это все о спорте к этой минуте. Погода.
1: О прогнозе на 12 сентября. В Челябинске будет плюс 16, в Сатке около 13 тепла, в этих городах пройдут дожди, во Владивостоке плюс 23 без осадков. В Петропавловске и Камчатском около 16 градусов, синоптики обещают кратковременные дожди, в Иркутске плюс 18 без осадков. В Великом Новгороде плюс 17, также без осадков. В Петербурге в субботу пройдут кратковременные дожди, днем плюс 16, в Москве сегодня без осадков, днем будет около 18 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10, давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, мне сегодня крайне приятно начать программу «Мужские грезы» с удивительного анонса, с интереснейшего анонса, потому что у нас сегодня очень интересный. В гостях будет человек, по сути, самый настоящий железный айронмен. Но об этом чуть позже, а начну я программу сегодняшнюю, посвященную проблемам мужским в первую очередь. Как вы всегда знаете, я Дмитрий Чернов, автор и ведущий программы «Мужские грезы», не устаю повторять. Мы пытаемся обращать внимание нашего удивительного гражданского общества на проблемы мужские, которые сопутствуют и молодым мужчинам, которые еще не вошли, наверное, да, в какие-то семейные отношения, и тем, кто через эти семейные отношения прошел не очень, что называется, позитивно, да, для тех, у кого закончились эти отношения разводом и другими иными неприятностями. Вот об этом мы говорим в программе «Мужские грезы». И сегодняшний выпуск под номером 90 назвали мы «Железный человек». Почему? Сейчас поймете.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
5: Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
0: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Для начала есть у меня очень позитивная новость для вас, друзья. Мужчины стали в 8 раз чаще уходить в декрет. Вот так вот огорошили нас информационные агентства на прошедшей неделе. Казалось бы, чего в этом хорошего? Спросит меня какой-нибудь брутальный муж, покачивая мускулами, так сказать, и сгибая стальной лом. Но я на этот вопрос отвечу. Каждый 10-й отец сталкивается, более того, с послеродовой депрессией, представьте себе. А до 10% молодых отцов в первый год жизни, не только в первый год жизни ребенка, естественно, да, не только страдают от этой самой депрессии, но еще и пытаются каким-то образом гасить семейные конфликты. Очень много в этой связи есть спорных моментов. Я хотел бы обратить внимание ваше вот на слова Ирины Грековой, клинического психолога и руководителя Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников, потому что я Ирину Владимировну спросил, ну а как таким мужчинам, которые уходят в декрет, которые занимаются воспитанием детей, как к ним относится не только наше общество, но и профессионалы в вопросах семейного воспитания?
6: Вы знаете, эти мужчины большие молодцы на самом деле, да, и их все больше и больше, что очень приятно. Они понимают свою ответственность за семью, за жену, за ребенка. Они понимают, что чем больше они вовлечены, тем лучше семейные отношения, тем спокойнее ребенок, тем безопаснее в семье. И это очень здорово. Это не обязательно, что мужчина должен быть там 40+. Это и есть молодые парни, которые уже в 20 лет могут поменять спокойно памперс, не стесняются погулять с колясками. И у мужчин даже есть там чатики, где они собираются. Вот как мамочки собираются, так собираются мужчины. И они пока там детки спят на свежем воздухе, папа разговаривает о чем-то своем. Поэтому это здорово, это замечательно, что идет модель не только, что мужчина должен быть только добытчик, но идет модель развития, что мужчина вовлеченный отец, здоровый отец, который дает ребенку чувство безопасности и помогает маме быстрее восстанавливаться.
7: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
0: Мужские грезы.
4: И это справедливое совершенно высказывание и радость с Ириной Грековой, конечно, мы не можем не разделять. Но ведь, друзья, всегда возникает в современном обществе, а в наши дни, особенно сейчас, это острая проблема. Это проблема не только родить ребенка и не только посадить дерево, но и самая главная проблема – построить дом. Меня давно интересовал вопрос, как сегодня, насколько сложно мужчинам не только решить эту проблему квартирную, как отважиться на строительство семейных отношений, зная, что тебе рано или поздно понадобится и собственная квартира, и желательно со множеством комнат, потому что если мы планируем свою семью, мы понимаем, что детям в будущем нужны будут отдельные комнаты. Вопросы квартирные тревожат сегодня любого молодого человека, да и не только, поверьте мне, молодого. И я пригласил к беседе генерального директора группы компаний «Строительный Трест» Сергея Тихуна. Здравствуйте, Сергей.
8: Здравствуйте.
4: Друзья, ну и предвосхищая все ваше любопытство относительно того, о чем мы сегодня будем говорить, и почему я сделал вот именно такой большой заход про самостоятельность мужчин, про то, что мужчина сегодня ведь не обязательно же должен, сломя голову, в первую очередь бежать сажать деревья и рожать сыновей. В первую очередь в сегодняшнем мире мужчина должен уметь построить дом, как мне кажется. И мы об этом как-то никогда не говорили и как-то вообще не уделяли этому внимания. Почему? Потому что мы в программе «Мужские грезы» рассматриваем всегда ситуацию в корне противоположную. Мужчины боятся вкладываться в жилье, зная, что жена все равно половину отберет. Но мы сегодня будем говорить о правильном умении и дом построить, и как-то, возможно, может быть, даже и деньги накопить. Все это называется инвестиции, все это называется и квартиры, и квартирный вопрос, который испортил не только москвичей. Вот простой вопрос. Я посмотрел недавно совершенно интервью с каким-то чиновником или депутатом, который на вопрос, а можно сегодня мужчине с зарплатой в 60-100 тысяч рублей вообще даже помечтать о том, чтобы купить квартиру? И депутат или чиновник рассмеялся в лицо задающему вопрос. И стало грустно от этого. Что вы скажете?
8: Наболевший вопрос для нас, для мужчин. Мы отвечаем за семью. Мы ее ведем, мы ее обустраиваем. Пройдет время, и на нас ляжет груз ответственности, что мы сделали, что мы оставили. Прямой ответ на ваш вопрос. Да, сейчас это возможно.
4: Угу.
8: Это возможно. Нас немножко напрягают всех наши стереотипы, неизвестность, непонимание структуры происходящего. Мы никогда не сталкивались с таким продуктом. Человек покупает в жизни квартиру 1-2 раза, наверное, да? Как только мы покупаем продукт больше раз, 10-15 раз, помидоры. Давайте просто помидоры, да? Мы прекрасно знаем, что вот ты подходишь к помидорам.
4: Давайте сравним квартиру с помидорами.
8: Да. А почему нет? Мы с вами будем разговаривать, мы сегодня с вами будем ломать стереотипы, и мы с вами будем разговаривать очень во многом о продукте, о векторе, о стереотипах, о базовых концепциях, не о деньгах, оторвать денег. Просто если мы будем с вами разговаривать сейчас, а как бы мне вот вложить и быстро заработать денег, сегодняшняя программа не для этого, совершенно не для этого. Почему помидоры? Почему мы разговариваем об аналогиях? Это такой же самый аналогичный продукт. Аналогичный. Пожалуйста, вернитесь назад на 10 лет. Вы поймете, что помидоры 10 лет назад стоили, образно, рубль. Сейчас помидоры, сейчас там 1,5 рубля. Они все равно стоят дороже. Мы прекрасно видим, что помидоры стали лучше. Мы прекрасно видим, что у них уже лучшая обертка. Если вы купили 10 раз помидоры, вы прекрасно представляете, что вот сюда нужно, можно ходить, сюда нельзя ходить. А вот здесь вот очень хорошие, а вот здесь вот азербайджанские, а вот здесь безвкусные, да? И вы, если их покупаете, то вы четко представляете, что вы несете и какой из него салат будет, и вы приготовите то, что вы хотите. Вы начинаете, зная продукт, в основу идеи инвестирования и вообще жилья, не кладите идею заработать денег. Вы кладите в идею продукт, существование продукта. Другая аналогия. Вы поймете, к чему мы придем.
4: Да.
8: Алмаз. Добытый алмаз, обработанный из кимберлитовой трубки. Ему там 200 миллионов лет. Вот он появляется. Вот он появляется на свет, да? Вот его продают. И он существует невероятное время. Его продают, перепродают. Если он устаревает, его одевают в новую огранку. Его передают на свадьбах. Но он как был алмаз, он как стоил этих денег, он так и остается с этой стоимостью.
4: Угу.
8: Если вы хотите купить алмаз и заработать, это одна история. Но алмазы покупают совершенно для другого. И люди зарабатывают. Возьмем то же самое золото. Возьмем металлы. Возьмем целое, там, большое количество продуктов.
4: И основу, то, что называется инвестициями.
8: Да. И в основу инвестиций, как таковой, нужно в первую очередь вкладывать суть продукта и его долговечность. Чем долговечнее продукт, тем больше у тебя вариантов и возможностей через определенное время. Первое – сохранить его, он остался. Второе – этот продукт вам дает невероятное количество потенциала. У вас не было машины, вы ходите пешком. У вас появилась машина, вы можете съездить туда, туда, туда. Вы можете здесь сделать, вы можете кому-то там подарок отвезти, перевезти, вы можете в такси использовать, да? Понимаете?
4: Вот ну, конечно,
8: да?
4: Конечно.
8: То есть еще закладывается потенциал. И когда мы разговариваем об инвестициях, нужно посмотреть на них совокупно. Первое. Останется ли он?
4: Угу.
8: Раз.
4: Угу.
8: Появится ли с него потенциал? развития хоть какой-либо. Продукты, которые имеют тренд нисходящие, уходящие, понятно, что вы уже потенциал немножко потеряли, да, то есть нужно поймать вот этот тренд, который еще есть, в котором есть развитие. И третье, это, безусловно, деньги. Вот, если продукт останется, если он потенциальный, в нем будет прибавка к стоимости или не будет прибавки к стоимости? Прибавка к стоимости будет, если вы поймали тренд.
4: А что означает поймать тренд?
8: Мы сейчас можем купить продукт, который через 2 года уже на рынке существовать как таковой не будет вообще, от слова совсем.
4: Угу.
8: Таких продуктов масса. Все очень быстро меняется, да?
4: Да.
8: Купленная какая-то машина какой-то марки, да, она через 2 года становится уже не актуальной. А вот теперь перенесемся в недвижимость и посмотрим вот эту совокупность на недвижимость. Можно я буду вам задавать вопросы, рассуждать будем?
4: Конечно.
8: Завтра недвижимость будет актуальная?
4: Ну, мне кажется, недвижимость всегда актуальна.
8: Всегда актуальна. Вы когда купите квартиру, когда вы будете жить, появится семья? Ребенок появится?
4: Ну, планируют сейчас, возможно. Да. Ни одного
8: возможно,
4: даже.
8: Возможно, возможно. Да. Вы улучшите свое качество жизни. А вот качество жизни, которое вы улучшите, оно отразится вообще на качестве всей вашей жизни?
4: Ну, хотелось бы.
8: Да, да. Вот. Мы сейчас рассматриваем вот эту ситуацию, как бы, ну, первое там. Насколько актуально? Первое, да? Понятно. Актуально? Актуально. Теперь мы рассмотрели с вами потенциал. Мы понимаем, что купив квартиру сейчас, через 5 лет вы сможете ее отдать, перепродать, вложить, заложить в банк, использовать невероятное количество финансовых инструментов. Их очень много сейчас.
4: Угу, угу.
8: Вы можете поселить сюда, ну, перечислять. То есть, если вы через 3 года будете без квартиры, то, о чем мы только что вот разговаривали вот эту минуту с вами, этого не будет. Вы не приобрели. Потенциала как такового нету.
4: Вот в этом, мне кажется, заключается ключевой момент сложности в психологии каждого мужчины увидеть и понять этот самый потенциал. Я просто поясню, да, как у нас считается. Как у нас считается? У нас считается так, что я сейчас иду, если у нас там, мы говорим о семейных все-таки людях, да, у меня семья, там, семейная ипотека, я должен родить ребенка, чтобы мне под это дали под маленький процент какие-то, значит, деньги, какую-то ипотеку разрешили что-то куда-то вложить и так далее. А то, о чем вы говорите, мне кажется, это немножко другая история, да?
8: Я пробую с вами разговаривать не о моменте. Почему я затронул факт долгосрочности продукта? Понимаете, жизнь, она ведь не только сейчас, завтра. Она и послезавтра, и через 10 лет. И чем долгосрочней жизнь продукта, тем длительней период нужно рассматривать как таковой, когда ты выбираешь его в качестве инвестиций или вложения своей энергии. Если цикл у квартиры 50 лет, мы понимаем, что нужно рассматривать период не меньше, чем 3-5 лет. Не меньше. Если мы берем алмаз, то когда мы его покупаем, мы рассматриваем совсем долгосрочный период. 30-50 лет, потому что этот алмаз детям отдам, а дети возьмут, пойдут и продадут его. Да? То есть, и когда мы подходим к инвестированию в недвижимости, необходимо увеличивать период, в котором ты хочешь принять решение, положить в основу не момент. Хочу сейчас, квартиру хочу сейчас, безусловно, хочу сейчас. Но есть нюанс. Его стоимость такая, которая тебе не позволяет в моменте прям вот щелкнуть пальцем «хочу сейчас» и щелкнуть пальцем и изменить свою жизнь. И вот этот долгосрочный продукт, очень интересная вещь, чем его цикл длиннее, тем приобретение его намного качественнее влияет на вашу жизнь.
4: Угу.
8: Вот можно же инвестировать и в помидоры. Здесь купил, тут продал. А почему вы смеетесь? Мы же с вами разговариваем о продукте, об инвестициях. Можно, ну, не знаю, там доску купить, монеты собирать, да, как бы. А вот возьмите, кстати, вот монеты. У монет вообще циклы столетние, да. Вот те монеты, которые сейчас в Сбербанке продаются, вот эти вот юбилейные, мы на них как бы совсем не смотрим, а на самом деле именно их через 100 лет будут искать коллекционеры. Не обычные, которые вращались, а именно через 100 лет, именно те, которые в ограниченных экземплярах продавались. И вот они в десятки, в сотни, в тысячи раз превышают номинальное. И здесь встает вопрос, а как выбрать продукт? Как выбрать? Сначала не разговариваем, как на него накопить. Как выбрать продукт? Сначала вот определиться, выбрать его, да?
4: Да.
8: Как выбрать продукт, чтобы через 3-5 лет он был потенциальный, он был долгосрочный, он улучшил там качество вашей жизни,
4: угу.
8: И он еще немножко принес бы вам денег. Вот Бизнес, он как раз про вот это. Бизнес – это не всегда про заработать деньги. Бизнес – это очень часто сохранить. Бизнес – очень часто приобрести потенциал движения через год. Вкладывая, ты не получаешь рублем ничего в карман, но через год ты способен делать веером очень многие вещи. Очень многие вещи. И с этого веера появляются еще какие-то продукты, какие-то люди очень интересные, какие-то зацепки, какие-то знакомства. И когда вы делаете инвестиции в долгосрочные вещи, вот нужно смотреть вот эту совокупность продукта. Это могут быть и помидоры, я вас уверяю, можно купить помидор, перенести через дорогу и продать его. Мы это называем бизнесом, но если вы не можете тратить время на работу с продуктом, на создание продукта, на перемещение продукта, на изменение продукта, ну, для вас это становится такой инвестицией. Она органическая инвестиция, но она без вашего участия. Мы же рассматриваем сейчас, чтобы без нашего участия, да, чтобы мы как бы купили продукт, он большой, длинный, большой, и чтобы он как-то без нас решил очень многие наши вопросы в совокупности, и в том числе с деньгами, и в том числе с деньгами. Если вы хотите порадовать супругу сейчас, через секунду, недвижимость, она не для вас, потому что то, что в нее придется положить, это... Ну, для обычного человека это огромные деньги.
4: Конечно.
8: Наверное, нужно выбрать что-то другое. Но если вы хотите, чтобы у вас сложилась жизнь на год, на два, на три, на пять, на десятилетие с женщиной, улучшилось ее качество, вот тогда нужно принимать решение именно об этом. Угу. Вы не обойдетесь без квартиры.
4: Без квартиры вообще очень тяжело, особенно когда ты человек уже взрослый.
0: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
4: Я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям, что в гостях программы «Мужские грезы» сегодня Сергей Тихун, генеральный директор группы компании «Строительный Трест». Сергей, тут все, о чем вы сейчас рассказывали, все это называется финансовой грамотностью, в первую очередь, да, мужчины. Но каждый мужчина скажет, я ведь не случайно начал с этой суммы, да, зарплаты, небольшой, допустим, зарплаты, потому что нас слушают в разных регионах, и это действительно большая разница. Он скажет, я бегу за квартирой со своей зарплатой 80 тысяч рублей и пытаюсь вкладываться, и все вот то, о чем вы рассказывали, да, инвестировать, так сказать, и вкладывать в жилье какие-то свои свободные, условно свободные деньги, потому что деньги-то небольшие, удается, если удается вложить, но дорожает все гораздо быстрее, чем я за этим паровозом бегу. Как вот быть в такой ситуации?
8: Здесь мир очень давно придумал один, безусловно, инструмент, да, которым пользуются все и всегда. Мы без него не обойдемся. Мы пользуемся. У нас это называется проектное финансирование. Да? Это банковское плечо.
4: Угу.
8: Так же самое и здесь. Единственный способ, который в настоящий момент я вижу для обычного человека, это все-таки использование инструментов льготирования и ипотек. И не нужно бояться сейчас этих процентов вам. Не нужно, я вас уверяю. Если мы возьмем период 5 лет, вот возьмите период 5 лет, а стоимость жилья, она так или иначе возросла, ну там по меркам Ярославля, она возросла 250%.
4: Угу.
8: 250.
4: Немало.
8: Это был не просто депозит. Мы имеем инфляцию, так или иначе, это все равно там 10-15%. Мы имеем еще немного скрытую инфляцию, о которой мы все знаем, но как бы мы понимаем, что она немножко есть. И к этому ко всему добавляется вот именно уникальность продукта, который вы выбрали. Я подскажу, как его выбрать. Ну, базовые компоненты.
4: Так.
8: Потому что есть продукты, которые очень быстро растут, есть продукты, которые медленнее растут. Сейчас государство оставило категории, я называю специалитет. Ипотеки, достаточно доступные ипотеки. Даже пускай, если это будет покупка однушки, даже это пускай будет покупка совсем маленького жилья. Но я вас уверяю, вот этот первоначальный взнос, его нужно будет найти. И он сейчас, я боюсь сказать слово посильный, он тяжелый будет. Но вот этот период...
4: Он всегда был тяжелый.
8: Да, его нужно будет, вот этот первый момент, его нужно будет пережить. Попробовать сделать так, чтобы хотя бы там половина зарплаты вашей, совместной вашей, она все-таки, ну, немножко оставалась. Попробовать ее рассчитать так. Проценты в ипотеках сейчас достаточно хорошие. Раньше были там еще меньше были. Но государство, я вас уверяю, вот я беру периоды, смотрю периоды, оно заняло очень верную позицию. Они 10 раз равномерно уменьшают ключевую ставку, убрав основные ипотеки, которые просто раздавались. То есть там был рост очень яркий, неорганический из-за ипотек. Угу. А сейчас он сбалансированный, когда запускается большое количество механизмов, связанных с уменьшением ключевой ставки. Вот. И сейчас видно, как рынок немножко выравнивается, не становится рваный. Так что мой ответ для вас – это первоначальный взнос пережить любыми способами. Здесь нет ответов, здесь нет помощи. Возможно, это кредитные инструменты.
0: Мужские грезы.
4: Да, мой личный опыт подсказывает, что и сейчас никуда без этого, видимо, человеку, который подошел к этой дилемме с нулем в кармане, не имея там собственных средств или еще чего-то, ему без кредита дополнительного тоже обойтись. Будет тяжело, здесь я абсолютно с вами согласен. Но, как настоящие железные люди, кстати говоря, я открою секрет нашим слушателям, что Сергей Тихон имеет непосредственное отношение к проекту, я правильно называю это проектом, да, Iron Man? Что это такое, расскажите.
8: Это длинная дистанция триатлона, 3,8 километра плавания, 180 километров велосипед и 42 бег. Это последовательная дистанция, которая стартуется, ну, как правило, в 8 часов утра и в 8 часов вечера.
4: Это игры спортивные какие-то? Это что это вообще?
8: Нет, это длинный триатлон. Угу. Это вид спорта. Длинный триатлон не является, кстати, олимпийским. Олимпийский триатлон, вид триатлона он немножко поменьше. Эта дистанция занимает в среднем, ну, у всех по-разному. Там для любителей 10, 12, 13 часов. Я ее бежал 7 раз. После них, я вас уверяю, все невозможное, о котором нам рассказывают, по каким-то причинам вдруг внезапно становится возможным. И это перекликается, вот то, о чем мы с вами разговариваем. Мы с вами разговариваем, я и вас понимаю, я слышу ваши интонации. Ну как в моменте-то? Ну вот в моменте, а мы с вами разговариваем о базе и периоде. И длинные дистанции в триатлоне – это вот как раз вот та база, которая кладется вообще в вид, в жизнь. Кажется, что нужно тренировать там выносливость, нужно тренировать. Да не выносливость, не про выносливость это, вот не поверите. 12 часов движения – не про выносливость, про голову это, про голову, про терпение, про умение жить, про ритмичность. Потому что незавязанный шнурок, он через 3 часа, кровь сделает на теле, угу. А на дистанции у тебя никого нету. Вот ты завязал себе красивый шнурочек, да, или там одел там красивую майку, в которой ты хотел быть красивым на фотографии, а выяснилось, что она тебя так натирает сзади, что ты через 3 часа пищать будешь, а бежать-то некуда, а раздеваться нельзя. Это нарушение правил.
4: А где, сразу для справки, 7 раз вы принимали участие? Это же не в России только. Это
8: в России страны. В России есть старт, и в Москве, кстати, угу. В субботу был старт. В России их немного, 3-4. По миру их проводится очень много. Это очень старый старт, начиная с 88 года. По всему миру. Это целый огромный спортивный туризм.
4: А в каких странах вам бежать приходилось?
8: Италия, Испания, Эстония, Сочи, 2 раза. 2 раза это была Испания, Барселона. Вот и ты так набегал 7 раз, несколько раз повторял.
0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Какая любовь! Любовь.
4: Друзья, ну вот здесь мы, наверное, пока поставим многоточие в разговоре с Сергеем Тихуновым, генеральным директором группы компании «Строительный Трест». И продолжение беседы про как себя воспитать железным человеком вы услышите в наших следующих программах «Мужские грезы», наверняка, я уверен. И те, кто заинтересовался вообще вот этой силой, выносливостью, мощью, при этом еще желательно быть и расчетливым человеком, чтобы понимать, как устроить свое будущее в прекрасных бетонных обрамлении бетонных стен. В одной из наших следующих программ мы обязательно с Сергеем Тихуном продолжим разговор. Меня зовут Дмитрий Чернов. И, как всегда я говорю, мужчины, нас украшают только внешние шрамы, а внутренние делают сильнее. Встретимся через неделю. Пока.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что она с детства мечтала прославиться, что играла в театре свинью и хотела бросить кино. Инна Чурикова, ткачиха и баронесса. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. В фильме «Начало», который принес ей мировую славу, она играет и Жанну Д'Арк, и ткачиху Пашу Строганову, и Бабу-Ягу. Она могла и впрямь сыграть все, что угодно, и всегда блистательно. И так на протяжении всей карьеры в кино и в театре «Ленком», которому отдала почти полвека. У тех, кто видел Чурикова на сцене или экране, возникало ощущение самого настоящего чуда. Инна Чурикова родилась в эвакуации в башкирском городке Белебей. Потом вместе с мамой перебралась в Москву, но часто жила в деревне с бабушкой в селе Коренево, что в Подмосковье. Кстати, несколько лет назад там поставили памятник ее героине Паше Строгановой из фильма «Начало».
2: Из интервью Инны Чуриковой. «Мама меня рожала долго, мучилась несколько часов. Соседки по палате всполошились, говорят, а где же Лиза? Может, она померла? Когда мама по стеночке, чуть живая, зашла в палату, то на вопросы, что так долго, она через силу ответила, я же вам сказала, что буду рожать королеву. Я ее родила. Почему меня назвали Инна? Я родилась в 1943 году. Мама написала папе на фронт, родилась девочка. Как ты думаешь ее назвать? Он пишет, назови ее Ирина. Мама подумала, что в деревне все будут звать меня Арина. И не захотела этого. Так и назвала меня Инна.
1: Дебют на сцене состоялся в пионерлагере. Еще подростком посещала занятия в театральной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, куда пришла за компанию с подругой. Не скрывала, что с детства мечтала прославиться, как и ее Паша Строганова из фильма «Начало». Помните?
3: Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет. А мой Аркаш тогда на меня полюбуется. Он вернется ко мне.
2: Из интервью Инны Чуриковой. Мама всегда говорила, что я буду актрисой. Я не стала ее огорчать и пошла учиться в театральной. Вначале поступала в школу-студию МХАТ. Не приняли. Экзаменатор глянул на меня и спросил, «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты», — пояснил суровый педагог. «Идите и посмотрите на себя в зеркало». Я побежала, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Но, видно, это была судьба – идти в Щепкинское училище. На вступительных экзаменах попросили не только прочитать что-то, но и сплясать и спеть. Я начала исполнять частушки. Комиссия от смеха упала под стол. Один из членов приемной комиссии, актер, режиссер и педагог Вениамин Цыганков, сказал после творческого конкурса, «Она либо дура, либо гений». Я подумала про себя, что я дура. Но, откровенно говоря, мне было очень-очень приятно это слышать.
1: Училище при Малом театре окончила с красным дипломом. Играла в Московском театре юного зрителя роли второго плана. То Бабу-Ягу, как ее героиня из фильма «Начало», то каких-то пышных купчих, то разных зверушек за самую низкую зарплату в 75 рублей.
2: Из интервью Инны Чуриковой. Мне в ТЮЗе дали роль свиньи. Помню, на распределении ролей так и написано было «Свинья» Чурикова. Я пошла к режиссеру и говорю, пожалуйста, я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль. Я вас умоляю, не надо. И что он делает, как вы думаете? Он встает на колени и говорит, никто так талантливо свинью не сыграет, как ты. И я поняла, что мне никуда не деться, ведь я только-только пришла в театр. Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое. На прогоне спектакля я очень быстро бегала. Режиссер Хомский мне говорил, «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах. В
1: кино начала сниматься еще студенткой, подчас даже в ролях без слов. Например, девушка, нарисовавшая на конкурсе лошадь и выигравшая петуха в фильме «Я шагаю по Москве». Все думали, ну, будет играть в эпизодах, а стала великой артисткой, вспоминал Никита Михалков, ее партнер в этом смешном эпизоде. Первой заметной ролью стала капризная, избалованная Марфушка в сказке «Морозко» у знаменитого режиссера Александра Роу.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Подавай быстрее жениха. Да приданого! Да побольше!
1: Инна Чурикова рассказывала, что когда увидела себя в «Морозко», пришла в ужас. Гримеры по просьбе Роу хотели сделать ее как можно более непривлекательной. После этого актриса решила больше в кино не сниматься, но, к счастью, передумала. Начала регулярно появляться на экране. Фильмы были замечательные. «Старшая сестра», «33», «Стрепуха», «Неуловимые мстители». Но вот роли маленькие. К счастью, вскоре произошла встреча с режиссером Глебом Панфиловым, которая перевернула всю ее жизнь, и актерскую, и личную. Он готовился к съемкам своего первого полнометражного фильма «В огне брода нет». Фильм цензуре не понравился, в кинотеатрах его практически не показывали. Зато в это время начался роман актрисы и режиссера.
2: Из интервью Инны Чуриковой. «Я мечтала об этом, отказывала другим режиссерам. Думала, если Жанна столько держалась, то и я должна быть стойкой, оставаться верной. Любая роль была бы как измена Жанне. Я даже вела ее дневник, такую тетрадочку. Отмечала весь военный путь, все путешествия. Если бы позволили снять картину, может быть, мы рассказали бы правду о той невероятной Жанне. Но c'est la vie».
6: Итак, ты оправдываешь человека?
3: Да, сударь. Он грешит. Он бывает гнусен. А потом неизвестно почему он кидается на перерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка. И с переломанными костями умирает. Спокойно. Он умирает сияющий, чистый. И Бог ожидает его, улыбаясь.
1: Сценарий в Госкино не одобрили. Мол, почему Жанна Д'Арк, а не Зоя Космодемьянская? Почему Франция, а не Советский Союз? Тогда Панфилов и Чурикова решили снять картину на современную тему, где актрису любительского театра из провинциального городка Речинска, ткачиху Пашу Строганову, вдруг приглашают в кино на роль Жанны. Так на экране разворачивается вторая сюжетная линия, показывается другая эпоха.
7: Вы читали о Жанне Д'Арк?
3: А как же? Она кто? Француженка?
7: Народная героиня.
3: Конечно, читала. А что?
7: Будем делать кинопробы.
3: Что будем делать?
7: Кинопробы.
3: Что вы? Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна без кинопроб.
1: Фильм обошел весь мир, получил награды многих фестивалей, включая венецианский. В 1970-м Инну Чурикову признали лучшей актрисой года, согласно опросу журнала «Советский экран». Глеб Панфилов снял жену в 10 своих фильмах. «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васа», «Мать», «В круге первом». Яркие роли она сыграла и в фильмах других режиссеров. Баронесса Якобина фон Мюнхгаузен в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» у Марка Захарова.
8: Вы подписали прошение барона Мюнхгаузена о разводе? Значит, он может жениться на Марте?
9: Да, он может жениться.

0: Из интервью Инны Чуриковой. Сегодня в тренде американское кино. Высокотехничное, клиповое, но души в нем нет. Но это не наше кино, не то, на котором мы воспитывались, к которому привыкли. Но зато туда ходят молодые люди. Молодые люди, которые едят попкорн. Помню, я смотрела фильм «Среди молодых жующих людей». Зритель, в моем понимании, должен дышать или не дышать, смеяться или тайком слезу вытирать. Он должен чувствовать и что-то выносить в душе после просмотра, но не жевать. Когда мы едим, душа молчит.
1: Сейчас, когда набираешь в интернет-поиске фильм «Начало», он выдает боевик о Бэтмене. Такие фильмы, конечно, способны собрать кассу, но на завтра о них забывают. А вот ленты с участием Инны Чуриковой с нами надолго.
2: «Осеннее настроение» в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
2: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Те самые пластинки, те самые сказки.
4: Кто это?
0: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой Колобок?
2: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
2: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Уважаемые друзья, это программа о коллекционерах, и я, ее ведущий Николай Мамулашвили, сердечно вас приветствую. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам Анастасия Некрасова. Она этнограф, искусствовед, и, как Анастасия порой сама говорит о себе, бытоноситель и бытописатель России дореволюционной, и, конечно же, она коллекционер. Анастасия, рад вас видеть снова рядом со мной у микрофона.
8: Николай, очень рада продолжить нашу беседу.
1: У вас большая коллекция, вы коллекционируете и собираете много чего интересного. Во всяком случае, у вашей обширной коллекции нет определенной тематической направленности, но, тем не менее, вас, прежде всего, позиционируют как коллекционера старинной русской игрушки. Впрочем, вы собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом и историей разных народов мира. Вы долгое время жили в Средней Азии, и это я вспомнил не случайно. Я просто хочу вас подвести к истории почти детективной о ваших приобретениях в Узбекистане, кажется. И, конечно же, как вы все это богатство везли?
8: Николай, да, эта история детективная. Сейчас мне уже не страшно об этом говорить, хотя, в общем-то, каждый раз вспоминаю, каждый раз тоже бегут мурашки. Это правда, я прожила в Средней Азии больше 4 лет. Жила я в славном городе Алматы, в Казахстане, и, в общем-то, оказавшись волею судьи, это был не мой личный выбор, но когда я приехала в Казахстан, я поняла, что настало время заняться изучением местных промыслов. Я коллекционировала игрушку, я научилась ткать ковры, жила в одной семье замечательной на юге Казахстана. Я играла на кобызе, это такой казахский вариант скрипки. Я собирала традиционные промыслы, и, конечно же, я увлеклась, в общем-то, таким традиционным серебром Средней Азии, Казахстана и Узбекистана. В Казахстане все было собирать достаточно просто, но когда я в первый раз поехала в Узбекистан, поехала не просто увидеть эту невероятную страну, эту удивительную архитектуру, наесться вдоволь плова, лепешек, да. Простят наши слушатели, что мы их тут соблазняем такими вкусами, да. Ну и, конечно, я мечтала приобрести не просто якобы что из украшений. Больше всего я хотела купить комплект, традиционный свадебный комплект украшений узбекской невесты. Это так называемый телякош. Это ювелирное украшение, которое надевали на... могли надеть на платок, могли надеть на тюбетейку. В переводе это значит «золотые брови». И на грудь

0: ювелирное украшение, которое называется зюби-гардан. И височные украшения, которые называются гаджаки, которые повторяют форму самого уха. Мечта-то, конечно, хорошо, но как это, в общем-то, воплотить в реальность? Я поняла, что главная рекомендация не лететь самолетом, а ехать поездом. Поэтому билет обратно у меня был взят что-то, по-моему, около суток. Я ехала в сидячем вагоне третьего класса, чтобы не привлекать лишнего внимания. И, в общем-то, эти предметы мне удалось купить. Был куплен и телякош, был куплен и зюби-гардан, но спасибо большое антикварам Ташкента, Бухары и Самарканда, которые предупредили меня, что, скорее всего, меня развернут на границе, в лучшем случае выпишут штраф и лишат вещей, а, в общем-то, могу и присесть. Но я подумала, что не бросать же мне эту красоту здесь, и, в общем-то, иду на риск. В чемодан свой я не положила ничего, я купила с собой в дорогу лепешек, зелени, помидорок, и в этот пакет с зеленью, дошираком и лепешками положила телякош и зюби-гардан с надеждой, что вот этот пакет точно внимания не привлечет. Повесила его на крючок рядом с собой. В этот момент у меня была куплена и взята с собой книга по истории Бухары. Ела лепешку, пила кофе 3 в 1, закусывала укропом и нервно посматривала на пакет. Таможня. Чемодан был перевернут с ног на голову, потому что вид меня, надо было одеться скромнее, мой вид с книжкой про историю Бухары в вагоне третьего класса вызывал какие-то сомнения, поэтому меня проверили и что под одеждой, проверили и чемодан, но на вопрос, а что в пакете, я взяла себя в руки, это был верх самообладания, сказала: лепешки, доширак и зелень. Пакет трогать не стали, я села и поняла, что меня парализовало, я не могла не только читать, я не могла шевелиться, часов 6 я ехала, не дыша же, да, и когда уже таможенники точно не пройдут. Потом пошла в туалет, надела, мне кажется, на себя этот телякош и зюби-гардан, понимая, что меня уже не лишат этой красоты. И я, признаться вам, не рассказывала об этом ни друзьям, ни близким, ни родным, что я так рискую. В общем-то, могу не вернуться обратно, потому что решила поставить на кон буквально свою жизнь. Но не привезти эти предметы я просто не могла, потому что, опять же, желание поделиться, рассказать об этой красоте, и для меня самое важное на лекциях, там, при работе с детьми и взрослыми, дать возможность посмотреть, потрогать это вживую и даже примерить на себя. Собственно, после возвращения из Казахстана и Узбекистана у меня был год работы в Музее Востока. Это такой был неожиданный виток биографии, где я как раз делилась нажитым опытом, показывала и позволяла себе так даже, в общем-то, в музей принаряжаться. Но история, правда, детективная, слава богу, она позади. С игрушкой таких рисков, сразу скажу вам, нет. Это все-таки вывоз ювелирных украшений.
1: Вы вообще сказали игрушки, но помимо игрушек есть очень много интереснейших экспонатов. Я имею в виду портрет Екатерины Великой, если не ошибаюсь, написанный в жанре примитивизма. Вы даже провели целое расследование. Если мы успеем по времени, то я хотел бы, чтобы вы пару слов сказали и о замечательных церковных книгах в окладах.
0: Да, это две разных истории. Портрет Екатерины, выполненный такой в духе народного примитива. Это работа невероятного художника Бабайкина. Какое-то время жил в Ярославской области, основную часть жизни жил недалеко от Вологды. Эта работа, и вообще впервые об этом художнике я узнала 18 лет назад. Произошло это в том же Ростове Великом. Я уже, в общем-то, в предыдущих беседах с вами упоминала этот город. В местной лавочке я увидела 3 наивных иконы и 3 лубка на военные светские темы. Обратившись к продавцу, что же это такое, чьи это работы, я была просто восхищена. Она мне сказала, что она не знает, что они попали в магазин случайно. Просто принесли местные жители, вопросов никто никому не задавал. По какому-то невероятному чутью я поняла, что передо мной гениальные произведения. Помню, что звонила, собирала деньги, купила эти работы, привезла их домой. В безвестности прожила с этими работами долгие годы. И только, наверное, это было 4 года назад, я увидела у одной девушки, у замечательной художницы Маруси Соловьевой, что она оказалась в Вологде в маленькой антикварной лавочке и убедила продавца пустить ее не только, скажем так, в основное помещение, но и на склад. На задворках этого магазина она увидела работы этого художника. И спасибо большое владельцу этого антикварного магазина. Он знал, что это за художник, что это художник Бабайкин, что жил такой, в общем-то, во второй половине 20 века. То есть он был достаточно, ну, в общем-то, близок к нашим с вами современникам. Был удивительным человеком с очень непростой судьбой. Можно сказать, что он был таким блаженным второй половины 20 века. Писал буквально за кусок хлеба, за обед. В какой-то момент его творчеством увлекся местный богатей, скажем так. Это тоже для меня не менее поразительная история, что местный богатый предприниматель, владелец там продуктовых магазинов, увлекается творчеством Бабайкина. И начинает скупать работы того, в общем-то, не столько за деньги. Он дарит Бабайкину краски, холсты, дает возможность писать. Здесь я узнаю про этого художника и понимаю, что вот так судьба свела нас с ним и представила друг другу спустя 10 лет после приобретения этих картин. Что касается церковных книг, то да, это тоже удивительная история. Это история такая находок и работы над собой коллекционера, что нужно не лениться, и, правда, каждое свободное время, если оно у тебя есть, заходить в те или иные лавки, на те или иные сайты. И вот эти книги были найдены в Московском доме книги, в букинистическом отделе. Зашла, честно сказать, посмотреть совсем другие вещи. У меня была еще небольшая коллекция русско-французских словарей рубежа веков, когда я глубоко занималась языком. Зашла посмотреть, появились ли какие-то новые старые словари, и вижу эти церковные книги. Замирает дух, я спрашиваю, чья это коллекция. К сожалению, имени коллекционера они не знали, потому что книги сдавал его правнук, сказал, что дед жил на русском севере, всю свою жизнь посвятил тому, что собирал, коллекционировал церковные книги, переписывал их вручную, и потом оформлял старинными окладами, тесьмой, всевозможными бусинами, золотным шитьем. И вот так все свое время, все свои силы и все деньги тратил на то, чтобы оформить главные для него в жизни церковные книги. Вот, собственно, три книги тогда и были мною приобретены. Придя на следующий день в магазин с надеждой купить остаток коллекции, обнаружила, что другой такой же фанат, к сожалению, уже купил все остальное. Но эти три книги — это история со мной, напоминание о том, что коллекционер дремать не должен. Поэтому, в общем-то, всегда нужно держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит и появляется, в общем-то, вокруг тебя.
1: Вы настоящий коллекционер. Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Это была очаровательная Анастасия Некрасова, известный коллекционер старинной русской игрушки, да и собиратель всего прекрасного, связанного с ремеслом истории разных народов мира. Анастасия, не прощаюсь надолго с вами. Ждем вас снова в нашу студию.
0: Николай, спасибо большое, с огромным удовольствием.
1: Уважаемые друзья, мы завершаем программу. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями и до новых встреч.
2: Коллекционер. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
3: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Телевизионный цикл «Земля людей. Впечатления об экспедициях на Кавказ». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
8: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнуксов, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
2: «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
9: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
2: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин допустил, что цены на газ в Европе вырастут до $1500. И Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое. Теперь подробнее об этих и других событиях. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил Владимир Путин. Президент допустил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до $1500 за 1000 кубометров.
2: Что в области экономики? Вот сейчас самое актуальное, конечно, это энергетика. Да? Это в другой сфере, в сфере экономики. Но сколько раз мы с ними говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли тот же газ в Европу по $150, по $150, по 180 за 1000 кубов. Это дорого, нам говорили. Надо перейти на рыночное ценообразование. А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны, ну и сейчас по долгосрочным контрактам мы продаем в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путем. Нет. Должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили, газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится. У вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте, бриться. $1000 или евро сейчас там. А будет, может быть, еще и больше. Что такое формирование цены на газ в Европе, на бирже? Его формируют не производственники, а биржевики. Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнить нет, еще неизвестно. А в Нидерландах еще хуже ситуация. Ну так, а почему? Люди, которые занимаются биржевой торговлей, они не думают о техническом состоянии этих хранилищ. Они не думают о физических объемах. Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам. А завтра посмотрим, что будет. Ну так это приведет к тому, что там будет не 1000, а 1500. Это еще одна ошибка.
1: Президент России начал трехдневный визит в Индию. Помимо участия в саммите БРИКС, Путин проведет несколько двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры с президентом Египта. Как отметил российский лидер, крупные проекты стран реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности.
2: Уважаемый господин президент, мы давно не виделись. Я очень рад нашей новой встрече. Время у нас бурное, очень много событий всяких происходит. Мы с вами в контакте, наши коллеги в контакте. Наши основные мероприятия проходят и планы реализуются. Растет товарооборот, причем все лучше и лучше становится и по структуре. Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности. Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет, наш давний надежный друг в регионе. Вот я помню, как под вашим руководством мы создали, это было в Сочи, новый формат «Россия-Африка». И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью. Года в октябре в Москве в рамках этих мероприятий. Уважаемый господин президент, много событий происходит и в регионе, и в мире. Мне всегда не просто интересно, а всегда очень важно знать вашу позицию по всем этим вопросам. Вы знаете, что мы учитываем позицию Египта и в нашей практической политике. Поэтому сегодняшняя встреча в высшей степени востребована. Я очень рад, что мы с вами сегодня сможем на полях БРИКС провести консультации по двусторонним вопросам и по вопросам международной повестки.
1: В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва открыта для переговоров и не выдвигает никаких условий для возобновления диалога. Какой будет результативность этого, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже, сказал Песков «Известиям». Тема российской угрозы – лучший способ для Европы выбить деньги на продолжение украинского конфликта, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Россия должна довести до победного конца СВО и поставить точку, чтобы в дальнейшем никто не пытался переосмыслить результаты.
3: У нас нет никаких целей военных в отношении Европы. Мы вообще исходили из того, что нам с ними нечего делить. Мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству. Но сейчас то, о чем они говорят, о том, что Россия вот-вот нападет на Европу, ведь направлено только на что? На то, чтобы оправдать помощь Украине, а с другой стороны добиться того, что называют геополитическим поражением России. Тема российской угрозы – это лучший способ выбить деньги для продолжения войны. Это первое. А второе, каждый из них, естественно, из руководителей европейских стран, которые находятся сейчас на антироссийских позициях, преследуют свои шкурные внешнеполитические и внутриполитические цели. Они так стремятся удержаться у власти. У нас никаких целей в этом смысле нет. Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку, так, чтобы потом никто не пискнул и не пытался заново все это отматывать.
1: Центробанк оценивает влияние ситуации с топливом на инфляцию в России как разовое, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров банка.
4: Обсуждая решение по ставке, мы действительно уделили ситуации на топливном рынке внимание. Это само по себе мы рассматриваем как разовый фактор, но который уже оказывает влияние на более широкий круг товаров и услуг. Но каким будет итоговый масштаб, продолжительность этих эффектов, сейчас судить рано, преждевременно. Мы должны посмотреть и на развитие ситуации, получить больше данных. Но мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года. И основываем это на том, что мы видим, какие меры принимает правительство, и компании при поддержке правительства принимают все необходимые, всевозможные меры для восстановления выбывших мощностей, для их защиты. И поэтому в базовый сценарий мы закладываем эту предпосылку. Но, конечно, будем смотреть за развитием ситуации.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили Родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости. На 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались. Точно пробил Мартин Крамарич, но за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 матчей. 2 победы, 2 ничьих и 9-е место пока в турнирной таблице. Краснодар продлил соглашение с уругвайским защитником Лукасом Аласа. Об этом пишет пресс-служба клуба. Договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила о пролонгации контракта с полузащитником Хусемом Мрезигом на улучшенных условиях. Новое соглашение с алжирцем будет действовать до лета 2028 года. Ну а нападающий Барселоны Рафинья признан лучшим футболистом чемпионата Испании. По итогам августа, пишет пресс-служба турнира, в 3 матчах чемпионата бразилец забил 5 голов. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате итальянская «Лада» на своем льду проиграла крупно-торпедо 2-7. Наталья Ильина завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике. В весе до 61 килограмма не было равных Ольге Тё. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics заберет право проведения чемпионатов и передаст другим странам. Ну а в апреле World Aquatics допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: В прогнозе на 12 сентября в Петербурге в субботу ожидается небольшая облачность. Также пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем около 18 тепла. В эти минуты в российской столице около 12 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Добрый вечер, люди, мы скучали.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по пятницам программа...
6: Ну, не все сегодня, как обычного, не все.
7: Не все, да, должен сказать, что в...
6: Нет, место... это я должен сказать. А ну, скажу хорошо. Я следующее. Значит, сегодня Радио России, главное радио страны. Программа, как всегда, ржавчина, как всегда, по пятницам. А, как всегда, я, Илья Канавин. Александр Анучкин, наш стержень, мозг, нерв нашей программы. Сегодня, увы... отсутствует по более чем уважительным причинам. Зато у нас в студии верное плечо Иван Волонихин.
7: Временно исполняющий обязанности царя.
6: Ну и я, собственно говоря, Илья Канавин, кладезь здравого смысла и искрометного юмора. Значит, все разобрались, все по местам. Времени у нас, как всегда, категорически, катастрофически мало. Поэтому я сейчас быстренько вам скажу, что вы можете делиться своими мыслями, эмоциями, всякими разными словами приличными. По телефону 922-3239-2 туда можно писать сообщения. Значит, любые сообщения, которые будут содержать ругань, не дай бог, нецензурщину и матерщину, эти люди будут удаляться мгновенно и навсегда, что бы они о себе там не думали. А вот, я все свое возмущение по этому поводу высказал. А, продолжаем. Значит, мы сегодня точно совершенно не будем рассуждать и рассказывать о том, что Япония потребовала абсолютно для кого-то внезапно от ООН переделать ту самую карту мира, которая вообще-то тоже наделала чрезвычайно много шума. Поинтересуйтесь, оно того стоит. С одной стороны, похоже на письмо в Спортлото, с другой стороны, для японцев уже все это вообще очень серьезно. Они отказываются признавать, ну, в общем, очевидное. Да? Они требуют, чтобы хотя бы на бумаге, вот ООНовской бумаге, да, были обозначены Курилы как их земля. Может, купюры, черт возьми, для них сувенирную какую выпустить, думаю, да? Ну ладно, куда приводят мечты.
7: 80 лет прошло, все никак не успокоится. При том, что мы очень любим интриги, мы очень любим конспирологические версии.
6: Кто не в курсе, я поклонник теории заговора.
7: Вот, при этом мы все равно ни в коем случае не будем обсуждать ту самую форменную бандитскую разборку в Киеве, которую устроили местные тамошние разведчики с местными контрразведчиками, то есть это СБУ и ГУР. Ну, потому что, ну, братва постреляла проверяла друг друга, что теперь крышевали, видимо, какой-то колл-центр мошеннический.
6: Там посложнее, история не важна.
7: Другие, да. Проблема же не в этом, а очень возмутила местного омбудсмена, что...
6: Мовного.
7: Да, что вот во время всех этих разборок язык звучал исключительно русский. Вот чему не мовную размовляли...
6: Чему не державную.
7: Чему не державную, да, размовляли местные рыцари плаща и кинжала.
6: Питання, да. Є питання, є. Що робити? Треба жити, так чи ні?
7: Так.
6: Ладно. И от себя все-таки скажу. Знаешь, какое в народе прозвище у мовного омбудсмена? Во-первых, это должность официальная, мовный омбудсмен. Знаешь, какая?
7: По-моему, нигде в мире больше такого нет.
6: Нет, нигде нет. А в народе знаешь, как зовут?
7: Давай.
6: Шпрехенфюрер.
7: Ну,
6: по-моему, прекрасно.
7: Да.
6: Так, дальше. Не будем совершенно говорить о том, что в Румынии, как оказалось, тоже есть разведка. Ну, можно зубоскалить сколько угодно. Тем не менее, разведка румынская, да, есть. И она на неделе отчиталась, что им удалось поймать гражданина России, который ходил по Румынии и шпионил за румынами. Фотографировал, не поверите, секретные... конезаводы, наверное. А может, что-нибудь еще?
7: Может быть, что-нибудь секретные какие-нибудь фабрики по производству контрафактных сигарет, например. А вот о чем вы точно сегодня узнаете, о чем мы обязательно поговорим в нашей программе, это о том, что в Германии набирает обороты действительно грандиозный политический скандал, связанный с тем, что на минувших выходных прошли выборы, где в Саксонии Анхальт победила партия «Альтернатива для Германии». И этих вот партийцев другие, так сказать, политические силы называют не иначе, как фашистами, выстроили вокруг них такой брандмауэр, то есть такую некую стену, чтобы ни в коем случае не пустить во власть. И вот чтобы защититься от фашистов, правящие круги Германии устроили такой лютый фашизм, что, по-моему, сам Адольф Гитлер в гробу вращается. Почему мы об этом обязательно поговорим, через несколько минут буквально узнаете.
6: И Венгрия высылает русских дипломатов. Она объявила их шпионами. Вообще-то простые венгры в шоке. Им кажется, что зима будет слишком холодной. Правительство Мадьяра обещает закупить газ, не поверите, в Риге.
7: Ну, там это известные рижские месторождения, самые богатые в мире.
6: А какие там подземные хранилища? Боже, там на десятилетия просто.
7: Для всего мира.
6: Вот. Там настоящий рижский газ, вполне подходящий. Вот еще в Сербии простились с генералом Младичем, готовятся к выборам. И все это, естественно, вот в этом регионе делает ситуацию чрезвычайно напряженной. Кстати, в Венгрии еще большая интрига, чем просто как бы отказ от российского газа. Но об этом чуть позже.
7: Поговорим мы о том, что Украина совершенно варварскими методами бомбит русские курорты, русские города, мирных жителей, абсолютно не военные цели. При этом сам просроченный президент Зеленский рассказывает жутко страшная история о том, что как его самолет чуть не сбил русский дрон при взлете в Румынии. В общем, вот этот вот трагифарс действительно набирает обороты, конца ему не видно, но совершенно точно одно, что в Киеве этой зимой будет, прямо скажем, не очень комфортно, а может быть даже и совсем холодно.
6: В Москве сотрудники ФСБ поймали гражданина, который работал в охране британского посольства. Чего его было ловить? Как бы, да? Вот он работает в охране и работает. А таки нет. Потому что, ну это перечитать три раза, кажется, не поверишь. Но тем не менее, он по заданию украинских кураторов пытался убить или подготовить некое насильственное действие в отношении самого королевского посла. Серьезно. Звучит, в общем, как-то почти весело, на самом деле ничего веселого. Как, зачем такое возможно?
7: И кто
6: на самом деле рулит разведкой, контрразведкой, диверсионной деятельностью? Мы же считали, что это британские пресс-службы, спецслужбы руководят украинскими спецслужбами. Вот об этом и поговорим.
7: Также поговорим мы о наших внутренних проблемах. Действительно, в нашей стране сейчас продолжается ужесточение миграционного законодательства, о чем уже неоднократно мы в нашей программе рассказывали. Действительно, нам это нравится. Министерства внутренних дел подготовили законопроект, который полностью реформирует систему набора иностранной рабочей силы. Президент Путин уже, естественно, конечно, в курсе и тоже одобряет все подробности во втором часе программы.
6: И, наконец, вообще не пройдем мимо великого, а именно великих географических переоткрытий и закрытий. Дональд Трамп продолжает менять карту мира, переименовывать, вернее, переписывать название. Нам кажется, что он не первый, кто этим занимается, кто это придумал. Я думаю, что не он последний. Страничка истории сегодня у нас, дождитесь, забавно, поучительно и расширяет сознание. Так что поехали.
7: Ржавчина. Итак, к новостям из Германии, которые действительно могут напрямую отразиться не только на неких аспектах нашей внешней политики, но и нашей экономики. И, конечно, безусловно, в этой связи нас заинтересовала та ситуация, которая сложилась вокруг альтернативы для Германии, которая набрала очень весомые количество голосов.
6: Ничего себе весомое, сокрушительное количество.
7: Без малого чуть было не заполучили полностью контроль над местным...
6: Все это будет в справочке.
7: Да, вот мы...
6: Поэтому давайте-ка мы справочку послушаем.
8: Наша справка. Победа альтернативы для Германии на выборах в Ландтаг Саксонии-Анхальт 6 сентября стала политическим землетрясением для Берлина. Партия набрала почти 44% голосов и получила 39 из 83 мест в земельном парламенте, остановившись в трех мандатах от абсолютного большинства. Пять лет назад АДГ в этой земле имела лишь 20%. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, еще недавно правивший в Саксонии-Анхальт, рухнул до 17%, а явка взлетела до невиданных 78. Федеральный канцлер Мерц охарактеризовал итоги как драматическое поражение, а успех АДГ как тектонический сдвиг в партийной системе страны. В правительстве началась настоящая паника. Одно экстренное совещание следует за другим. Обсуждается даже запрет партии. Параллельно министр обороны Борис Писториус планирует изъять из государственной канцелярии Саксонии-Анхальт строго секретный оперативный план для Германии, документ стратегического значения на случай войны. Цель – не допустить, чтобы план оказался в руках партии, которую подозревают в связях с Москвой. Мерц судорожно ищет способы заблокировать АДГ на следующих выборах. Так, выяснилось, в столице проживает 851 тысяча потенциальных избирателей, готовых проголосовать как надо. Но есть проблемы. Все они не имеют гражданства. И вот сейчас на полном серьезе обсуждается вопрос, как бы разрешить всем этим прекрасным людям принять участие в выборах.
7: Для обсуждения темы приглашаем к разговору нашего эксперта. У нас по телефону в гостях кандидат экономических наук, руководитель Центра германских исследований, вице-президент Международной организации общества «Россия-Германия» Владислав Белов. Здравствуйте, Владислав Борисович.
6: Владислав Борисович, здравствуйте.
9: Иван Илья, здравствуйте. Да, Иван Илья, приветствую вас. Да.
6: Спасибо вам огромное. Слушайте, столько вопросов, а у нас каких-то несчастных осталось 7 минут. Давайте мы по самому главному пройдемся. Первое. Нужно ли экстраполировать вот эту вот победу, сокрушительную, разгромную победу АДГ именно в этой земле на всю Германию, а уж тем более на западную?
9: Разгромно была бы, если бы Старовагентник Союз ее не отнял у них 5 мест, которые им предназначались. А если было бы не 39, а 42 места в парламенте. Ну, хорошо. Что важно? Во-первых, избиратели подчеркнули, что избирают не из-за протеста, а из-за того, что альтернатива для Германии, самой бедной, самой маленькой земле, Германия обладает компетенциями, каковых нет ни у христианских демократов, ни у социал-демократов, тем более у зеленых. Первое, еще раз, опора на ядро, на то, что граждане считают альтернативу не просто рукопожатной, а партией управленцев. Второе. На Медне в середине недели были генеральные дебаты в Бундестаге, и Алис Вайдель, сопредседатель партии, вступила в дуэль с Фридрихом Мерцем, председателем ХДС.
7: Там совершенно фееричная перепалка получилась.
9: В общем, разбив его, именно опираясь на то, что именно Саксония-Ангальт покажет способности партии быть не только рукопожатной, но и преодолеть все те проблемы, которые в течение 36 лет, в октябре будет уже 36 лет объединению, присоединению ГДР, ФРГ, какое там объединение. И, соответственно, это важно, то, что именно Мал Золотник, да, дорог, но из этого следует в силу того, что партия может прийти при помощи союза Сары Вагенкнехт. Там была реформа в апреле месяце, чтобы не пустить эту партию, все уже понимали, что в третьем туре она не будет голосовать против Ульриха Зигмунда, и он сможет создать правительство меньшинства, которое, пользуясь ситуативной возможностью, будет тех или иных депутатов вербовать для того, чтобы продвигать свои реформы. И здесь собака порылась, как раз то, что вы сказали, Борис Писториус в июле уже предполагал победу альтернативы, он уже в июле заявил о необходимости не допускать,
6: секретные документы
9: министра внутренних дел.
6: Слушайте, да, ну это же какой-то водевиль, нет? Он серьезный или это общество спектакля, то, что называется?
9: Вы по поводу Писториуса, да?
6: Да, конечно. Ну что это такое?
9: Я буду прятать секретные бумаги. Это спектакль, потому что наряду с Писториусом и премьер-министр крупнейшей земли Северной поставил вопрос о необходимости создания рабочей группы, которая будет дальше работать над запретом партии. Партия с 23-го года в этой земле объявлена доказано правоэкстремистской, хотя каких-либо доказательств нет, а в мае 25 года уже федеральный уровень попытался запретить партию, не получилось, поэтому это отложили, еще, как говорится, обещанного 3 года ждут. Mm-hmm. Поэтому, ну, во-первых, есть такое понятие конференция министров внутренних дел земель, которая уже ополчилась на будущего министра внутренних дел, который, может уволить главу земельного отделения ведомства защитить Конституцию, б, поставить вопрос о том, что партия, в общем-то, не правоэкстремистская, ну, еще плюс к этому, да, вот вопрос о госстайне, Писториус поставил это по поводу плана, но есть, естественно, и другие вещи. Поэтому партию боятся, не без оснований, потому что она крупнейшая оппозиционная и самая популярная сила в Германии, на федеральном
6: уровне. И самая динамичная, получается.
9: Набирает 28%,
6: если из блоков. Владислав Борисович, для меня, российского обывателя, как бы, ну, наверное, понятно, почему боятся АДГ. Но почему не боятся, например, мусульманских нелегалов, которым собираются дать гражданство условно? Даже фантазия на эту тему уже вызывает вопросы, да? Лишь только боятся, для того, боятся, чтобы получить голоса. Это вот так устроена, в принципе, машинерия демократии.
9: Я думаю, что это была, конечно, утечка информации, ничего у них не получится. Напомню, 29 января Фридрих Мерц был вынужден повторить инициативу «Альтернативы для Германии» по борьбе с нелегальной миграцией, за что ему дали по голове. Это было как раз примерно за месяц до досрочных выборов. Не пойдут они на это, потому что выборы в Берлине в Сенат будут 20 сентября. Христианский демократ выступает партии левая, подчеркиваю, правда, она тоже антироссийская, а их подпирает снизу 19% по опросам. Альтернатива, она на третьем месте, и на первом месте пока в Мекленбурге передний Померания, но там достаточно сильные позиции социал-демократов, там будет сложно пройти в правительство. Поэтому, еще раз, по поводу нелегальной миграции, здесь позиции примерно одинаковые, но если
6: Испания,
9: бы Вегенберг пошли на это... Да? Нет, еще раз, если бы сейчас христианские демократы пошли бы на такую уловку, но это был бы просто для них приговор. Им бы не простили
6: этого. Владислав Борисович, ужасно не хочется вас отпускать. Если вы согласитесь подождать пару минуточек, мы на следующий слот. У Ивана вопрос, который он не успеет задать. Задать успеет, а ответа не будет.
7: Да, я вот его хотел бы сейчас озвучить. Да, впереди у нас еще, не у нас, а в Германии, выборы там в Мекленбурге и передние Померании, да, и в Берлине. Но вот возникает вопрос, а нам-то что с этого? Вот не получится ли так, что сейчас Алис Вайдель говорит одно, она там топит полностью за то, чтобы снова пошел русский газ, за то, чтобы наладить отношения с Россией, за то, чтобы прекратить финансировать Украину и так далее. Но не получится ли, что получи она там значительное количество мест в Бундестаге, не не вступят в коалицию с тем же самым Мерцем, потому что при всем том, что они в какой-то степени антагонисты, по программам-то, в принципе, у них есть и немало совпадений. Вот такого рода вопрос я хотел бы вам озвучить.
6: А мы очень рассчитываем на ваш ответ буквально через, наверное, минутки. А то, о чем говорит Ваня, Иван, простите, что-то я запонебратствовал. На самом деле, в Европе же уже как бы случилось, да, называется уже там эффект Мелони, если мне память не изменяет.
3: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
10: Уже 8-й сезон подряд мы собираемся здесь.
11: А на небе одна всего звезда.
12: Это чудо. Я поздравляю нас всех с этим праздником.
13: Вы готовы увидеть эти результаты?
14: Если бы я мог что-то изменить.
3: Ну-ка все вместе. Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
15: Вышли и использовали эту сцену на 100%.
3: Категория 12+.

0: Ржавчина.
1: Продолжаем соскребать. Мы с кандидатом экономических наук, руководителем Центра германских исследований, вице-президентом Международной организации общества «Россия-Германия» Владиславом Борисовичем Беловым. Владислав Борисович, да. Попробуем очень коротко на Ванин вопрос. А нам-то с этого что?
2: Нам с того, что альтернатива формирует электоральное настроение, по моим прогнозам, Мерца партия сохранит, социал-демократы не заинтересованы в его смене, поэтому в сентябре будут очередные выборы. И вот как раз народ не Тимошка, он слушает и видит немножко, поэтому продолжение таких не антироссийских, я не буду про россии, это не пророссийские высказывания, тем более сама Алис Вайдер, вы правильно заметили, она далеко не пророссийски настроенная мамзель, в отличие от Тины Хрупалы, который постоянно к нам приезжал. Поэтому формирование как раз вот противодействия антироссийским настроениям, вот этой лжи по этим по поводу друг и так далее. И Вайдер выступает по поводу энергоносителей за конкурентоспособность экономики. Она говорит, эти поставки были надежные, в первую очередь относительно недорогие, еще немцы надо пережить будет зиму с норвежским и алжирским газом, а также с СПГ, здесь есть тоже риски. Поэтому это и есть влияние на то, что они могут делать как крупнейшая оппозиционная сила. Вот такие дуэли, как Элис показала в среду, Элис Вайдель, это для нас плюс и полностью согласен. Но body is perfect, никто никак, не, здесь не может гарантировать, что при приходе к власти, скажем так, не пророссийские, а антироссийские силы, такие в партии тоже есть, заговорят. И тем более, что ребята в Саксонии-Анхальте хотят первыми испытать смену школьного плана, исключить и нацистский период и так далее из преподавания, что тоже не очень хорошо.
1: В каждом государстве есть свое внутреннее государство, да, свой deep state, здесь от этого тоже не уйдешь. Огромное вам спасибо.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Приходите к нам в гости еще, мы очень любим умных людей.
3: Владислав Белов был в эфире, продолжаем.
0: Ржавчина.
1: Быстренько к следующей теме, далеко не уходим, идем в Венгрию, пожалуйста, справочку.
0: Наша справка.
4: Венгрия объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Глава венгерского МИДа сообщила, что решение служит защите безопасности и суверенитета страны, но не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Будапешт намерен продолжить необходимый диалог с Москвой на основе взаимного уважения и соблюдения установленных правил. В Москве отреагировали жестко. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ответ будет болезненным. Посол России в Венгрии Евгений Станиславов охарактеризовал высылку как недружественный шаг, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что недружественные действия Венгрии не останутся без ответа. Параллельно Будапешт предусмотрительно начал искать альтернативы российским энергоносителям. Глава МИД Анита Орбан провела переговоры с латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которых обсуждалось энергетическое сотрудничество, в том числе в газовой сфере. Всем известно, что газа и нефти в Латвии много, на всех хватит. А в соседней Сербии на неделе состоялась церемония прощания с генералом Радко Младичем, бывшим командующим армией боснийских сербов. Он умер 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненный срок по приговору Международного трибунала по бывшей Югославии. Президент Сербии Александр Вучич оценил число пришедших проститься как минимум в 120 тысяч человек. На похоронах присутствовали министр обороны Сербии, министр юстиции Ненад Вуич, экс-президент Республики Сербской Милорад Додик, посол России в Сербии Александр Боцан Харченко, а также бывший министр обороны Греции. Сам Вучич на церемонии не был, сослался на подготовку к визиту узбекского коллеги. Реакция Брюсселя последовала незамедлительно. Председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили совместным заявлением. Цитата. «Кадры похорон Радка Младича – это скандал. Элемент официальной поддержки и присутствие некоторых высокопоставленных сербских чиновников на похоронах вызывают сожаление. Они демонстрируют неспособность противостоять темной главе новейшей истории Европы и противоречат ценностям, на которых держится путь Сербии в ЕС». Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины отреагировал еще жестче. Объявил двух сотрудников посольства Сербии в Сараево персонами нон грата, дав им 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Он также заявил, что Босния и Герцеговина воздержатся от подписания меморандума о добрососедских отношениях и сотрудничестве стран Западных Балкан. Церемония должна состояться в Черногории 1 октября. Вучич пообещал ответить на высылку дипломатов взаимными мерами, но отметил, что не будет спешить, чтобы не втянуться в спираль истерических реакций.
5: Вот такая подробная у нас справка, и для обсуждения темы приглашаем к разговору нашего постоянного эксперта, специалиста по новейшей истории Балкан, доктора политических наук, профессором ГИМО и автора телеграм-канала «Белый филин». Елена Пономарева у нас на связи. Здравствуйте, Елена Георгиевна.
1: Елена Георгиевна, да. Здравствуйте. Очень-очень-очень рады вас
6: слышать. Добрый вечер.
1: Да. Ну, слушайте, да, без ваших политологических и исторических знаний и навыков вообще не разобраться. Я бы еще отметил, что Венгрия сегодня или на днях заявила, что вообще-то не будет в ЕС голосовать за антироссийские поправки. Это к вопросу, да, в какой на самом деле маятниковой позиции находится Венгрия, которая для нее, в принципе, вполне себе адекватная и устойчивая. А со стороны может показаться, что их там штормит и это. Нифига их не штормит, все у них в порядке. По моему мнению, высылка наших дипломатов – это месть за Орбана. А вам как кажется?
6: Нет, ну это что-то либо просто, либо очень сложно вы зафиксировали такой подход. На самом деле, конечно, новая власть венгерская должна была что-то сделать. Она должна была продемонстрировать свой все-таки европейский вектор и некое отдаление от России. Но я думаю, что договорились об этом они еще на берегу перед избирательной кампанией. Не случайно так она гладко прошла для Мадьяра. И его команды.
1: Многие удивились, это вообще тоже замечательно,
6: да,
1: на
6: да.
1: самом деле.
6: Да,
1: было
6: то есть
1: так смешно наблюдать за этими удивлениями, просто не поверите.
6: Вот, но когнитивный диссонанс в риторике и действиях европейских политиков меня всегда поражает. Вот смотрите, они говорят, что типа российские дипломаты нарушили национальный суверенитет Венгрии, и это, там, скажем, мы боремся за свои интересы, но на самом деле высылка российских дипломатов Венгрия подрывает как раз-таки свой национальный суверенитет, потому что она дует в дуду и следует вот указаниям, указивкам, я бы даже сказала, из Брюсселя. Потому что 10 дипломатов – это вообще на самом деле крайняя редкость в дипломатической практике, учитывая размеры государства, соответственно, размеры дипломатического корпуса, который там находится.
1: Да.
6: Это же не Соединенные Штаты, не Индия, простите, не Китай. Это маленькая
1: там
6: страна.
1: Там их не 40, в общем, понятно.
6: Да, и 10 дипломатов – это очень большая цифра, соответственно. Я думаю, что в России представители венгерского посольства еще меньше. А обычно зеркалятся такие действия.
1: Ну, конечно,
6: возможно, здесь,
1: полностью.
6: Да, здесь зацепятся еще какие-то гуманитарные миссии, какие-то консульские службы и так далее. И в этом смысле, когда люди, облеченные властью, заявляют о том, что нет, мы будем продолжать все-таки развивать добрососедские отношения, да вы что делаете вообще? То есть вы одной рукой там, рубите сук, на котором сидите, а потом пытаетесь другой рукой его как-то прикрепить опять к этому дереву.
1: Ну,
6: да?
1: Их логику что же можно понять? А куда эти русские денутся? Ну, им все равно некуда газ продавать. Но будут они продавать в Венгрии. Но будут они там
5: нефть,
1: его продавать.
5: И нефть.
1: Да, ну, неважно, да? Нефть, газ.
6: Да. Ну, вот, в общем, наша доброта, да, нам боком выходит. Мы
5: в который уже раз.
6: Да, очень лояльно к этому вроде бы относятся. На самом деле этот год такой для Венгрии, это очень знаковый, ведь в этом году юбилей венгерского восстания 56-го года, трагическая страница в истории наших стран, и Советского Союза, я имею в виду, и Венгрии. Я думаю, что вот там-то русофобия захлещется и заплещется, все как надо. Может быть, они вот, что называется, готовятся
1: это
6: к этому.
1: Это где Андропов начинал свою карьеру.
6: Да, где он отметился.
1: Большую околодипломатическую карьеру, да-да.
5: Елена Георгиевна, а давайте вот еще то, что тема, которая была у нас в справке обозначена, ситуация вот с похоронами...
1: Вот кто на раскоряке, да.
5: Радко Младича, да, вы знаете, ну вот мне довелось просто поездить и по Боснии, по Герцеговине, в Косово неоднократно был, что называется, общался и с сербами, и с косоварами, и с боснийцами. Ну, что называется, у всех своя правда. Кто-то считает Радко Младича таким мясником, кто-то считает его национальным героем. Это, скажем так, их дело. Но вот скажите, а у нас-то как это все будет? Вот в этом плане отразится ли вот эта ситуация, когда там, ну, просто вышло огромное количество людей с ним проститься, и это, безусловно, ну, как бы сигнал сигнал и того, что нам с Россией надо как-то взаимодействовать, нет?
6: Ну, вы знаете, прежде всего, вот эта ситуация похорон, траурных мероприятий, я смотрела это в прямом эфире, агентство «Танюк» показывало это, все можно было смотреть, там, конечно, не 120 тысяч, а гораздо больше было людей, и то, что официальная власть признала даже такую большую цифру, это уже о многом говорит, все это показало колоссальную пропасть между властью и обществом современной Сербии и Республики Сербия. Как бы ни относиться к генералу Младичу, хотя на самом деле его называют даже балканский Суворов, он не проиграл ни одной битвы, и то, что сербы
1: кроме
6: сегодня...
1: битвы за самого себя.
6: Да, себе, да, военное сражение. То, что сербы сегодня имеют свою государственность в Боснии и Герцеговине, это заслуга прежде всего Ратка Младича. И поэтому, собственно, Додик и большая делегация была из Республики Сербской. То есть сербство он расширил в границах и сохранил это.
5: Елена Георгиевна, но мы опять возвращаемся к тому, что вот власть там у них, значит, не очень хорошая, да? Или, скажем так, пытаются сидеть на двух стульях, да, в лице Вучича. А вот... Народ-то нас любит. Но у меня вопрос, а почему, если народ любит русских, почему он не голосует за более пророссийские партии, а основу выбирает
6: стремление в Европу? Проблема в организации этих прорусских партий, понимаете? Здесь не хватает организационного, административного, управленческого ресурса, в том числе, и я не считаю, что это какая-то зазорная вещь, что надо людям помогать. И как действуют, например, наши западные коллеги, когда по нас создавали куча НКО, научно-исследовательских институтов, но на самом деле, которые растили политических активистов. Мы почему-то этим...
1: С правильными технологическими навыками, да.
6: Да, да. Мы почему-то этим не занимаемся, поэтому так и получается. А сейчас вот начинается избирательная кампания, да, на 25 октября будут выборы досрочные в парламент, и там уже огромное количество используются технологий, в том числе против вот этих вот молодежных организаций, студентов в протесте и так далее. Тоже надо там разбираться, кто туда попадает. Но тем не менее, они уже начали работать. А с нашей стороны я особо тоже не вижу каких-либо активных действий, да и вряд ли они будут. И поэтому мы всегда как бы работаем с официальной властью. Поэтому мы поддерживать официально и будем в Учище до последнего.
1: Вот да, это... понятно. Но, мы вообще в этом смысле не меняем никаким образом никакие собственные алгоритмы со времен распада Советского Союза. Мы как ориентировались исключительно на верхушку. Извините, я...

0: 20 секунд.
1: Я немножко не поняла.
0: А Европа сказала, что это самое черное пятно на теле Европы.
1: А, да, это вообще...
0: А мельник с Коновальцем не
1: это
0: пятно.
1: Это поразительно. То есть Европа в очередной раз показала, что она является наследницей Третьего Рейха. То есть она нацистских преступников.
0: Спасибо. Спасибо огромное.
2: Спасибо, Елена Георгиевна. Спасибо.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: Продолжаем соскребать.
2: В студии для вас работают Илья Канавин, я Иван Ланихин. И сейчас мы обратимся к теме вот этого вот несбития Зеленского. Для меня вообще загадка, как можно сбить сбитого летчика. Но, тем не менее, справочку послушаем.
4: Наша справка.
6: На этой неделе Киев вновь продемонстрировал, что террор остается его главным и, по сути, единственным инструментом. В ночь на 9 сентября украинские формирования предприняли массированную атаку на Краснодарский край. Основной удар пришелся на Новороссийск. 4 человека погибли, в том числе один ребенок. Еще 29 пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. На следующий день мишенью стал Сочи. Вечером город атаковали украинские безэкипажные катера. В результате возгорания на набережной пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое детей. На этом фоне отдельного внимания заслуживает инцидент, якобы произошедший 8 сентября с бортом Владимира Зеленского. Как сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, самолет украинского президента чуть не был сбит беспилотником во время взлета. Но не из Норвегии, а из Кишинева, куда Зеленский прибыл перед вылетом в Осло на похороны короля Харальда V. Взлет пришлось задержать из-за якобы имевшего место проникновения российских дронов в молдавское воздушное пространство. При этом даже источник в офисе президента Украины назвал в разговоре с Financial Times заявление о риске для Зеленского преувеличением, отметив, что в Молдавии была всего лишь объявлена тревога из-за входа дрона в воздушное пространство.
0: Ну что, есть о чем поговорить. Наш гость, наш один из самых любимых участников и друзей нашей программы.
2: Экспертов.
0: Безусловно, больше, эксперт. Чем... Политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру, писатель, между прочим. Владимир Сергеевич Скачко, человек, с дружбой с которым я чрезвычайно дорожу и горжусь.
2: Володь, приветствуем вас.
7: Здравствуйте.
0: А что, вы как начнем сейчас?
2: Да.
0: Мы знакомы тысячу лет. Ланка, слушай, как тебе эта история с несбитием самолета? И потом цепочка стыдных опровержений. То сначала этого самого, какого там, Норвега, или да, он там что-то извинялся, говорит, да нет, да он мне сам сказал. Потом молдаване немножечко посмеялись. Слушай, из офиса президента даже прошло что-то вроде похожее на опровержение украинского президента.
7: Ну, это говорит о том, что Зеленский то ли совсем уже краев не видит, то ли действительно у него начались какие-то когнитивные отклонения, что он, собственно говоря, видит сам, видит видения, сам их комментирует и сам на их основании делает какие-то выводы. То есть, в принципе, волну, которую он погнал, она вполне понятна. Он занят чем? Выпрашиванием денег. И для выпрашивания денег нужен какой-то фон. Ему все угрожают, его все хотят убить, а он ничем не может защититься. Следовательно, дайте мне денег, дайте мне ракеты, дайте мне противоракетные комплексы, дайте мне какие-то снаряды, потому что меня вот убивают даже в Молдавии.
0: Но вот эта вот картинка была позорная, если вернуться

0: несколькими днями. Это итоговая пресс-конференция Кушнера с Виткофе и Зеленского, ну, позорнейшая, да? Когда Кушнер и Виткоф говорят, а этот все о деньгах все время.
1: Да, и все время о деньгах. Но, тем не менее, я повторяю, она все его действия, они вот направлены на выполнение роли королевы попрошаек, как его назвали, не короля, а именно королевы попрошаек, как его назвали в Америке. Он все подгоняет под это дело. В Киеве он демонстрировал европейцам, что ему плевать на американцев, и что он может отхлестать по щекам зятя и друга президента Дональда Трампа. Там он ездит и рассказывает всем, что его, на него все покушаются. Он даже не гнушается ехать на похороны и там выпрашивать какие-то деньги, потому что это все идет...
2: Вообще за гранью добра и зла, да.
1: Да, за гранью добра и зла, но оно ложится в ту его парадигму, которую он выстраивает в Украине. Я для Украины сделаю все, я стану на колени, я стану раком, я побегу туда, я на похоронах украду кошелек, лишь бы только, типа, были деньги у Украины и возможность защититься.
0: Вот на этом фоне замечательная статья недавняя, по-моему, пару дней назад, Wall Street Journal, видел? Которая озаглавлена: на Украине украдут все, что не прибито к полу гвоздями.
1: Гвоздями, да, вот абсолютно все, кто плохо лежит, хорошо ли лежит, но нужно еще прибивать гвоздями или сажать на супер клей. И я повторяю, и такое поведение, оно в нормальном обществе или при нормальных условиях, конечно, бы вызвало санитаров к нему, но тут опять мораль и политическая целесообразность опять борются между собой, и в Европе, в общественном мнении европейского правящего класса, такого интернационального, все равно побеждает целесообразность.
2: Понятно.
1: Раз он все это делает против России, пусть делает. Хрен бы с ним. Разберемся как-то. Переиначим. Передавим. Набросим что-то на вентилятор, чтобы только ошметки полетели в Россию.
2: Володь, а может это быть частью некого антикриза, который включил офис президента и сам он просроченный, этот Зеленский, на фоне, в частности, и тех ударов очень точных, которые наносит Минобороны по складам с вооружением, и там полыхает. И,
1: это дополнение к тому. Он же, когда говорят, он в основе лежит, конечно, смотрите, Украине нечем защищаться. Мы падаем, мы не сможем вас защищать. Меня уже убивают, и я вот все это делаю. Это вот как бы слагаемое одного и того же некоего образа, который он лепит. И вокруг себя, и вокруг Украины, и вообще по ситуации.
2: А вот в продолжение той темы, которую Илья сказал, что вот статья, там, что украдут все, что не прикручено. Скажи, пожалуйста, а вот тут такие уже даже версии появляются, что якобы это чуть ли не с подачи каких-то европейских поставщиков оружия, которые, значит, поставляют, должны поставить на 100 миллионов, поставили на 20, маякнули, значит, наши разведки и, значит, нанесли удар наши Минобороны. И под это дело списали. Вот, ну, конечно, выглядит
0: чушь. Ты чушь, под Зеленского решил закосить, что ли, Вань?
2: Нет, это те нарративы, которые вбрасывает украинская пресса. Но, тем не менее, учитывая то, что действительно там продается все и вся, вот полный бред ведь, да?
1: Полный бред. Я повторяю, это белый или черный или серый информационный шум, который призван отвлечь от того, что на самом деле происходит в Украине, прикрыть то воровство, которое продолжается и будет продолжаться по ранее установленным нормам распределения прибыли. Ведь они воруют не с прибытков, а с убытков, но тем не менее продолжают воровать, потому что они прекрасно понимают, что кормовая база сокращается. Но им нужно гнать какую-то еще информационную волну. И тем более на фоне, когда в Европе, даже в Европе разделяется мнение на тех, кто хотели бы видеть Зеленского безоговорочно, и другие, которые уже начинают немножечко отползать от этого пиршества духа в сторону американцев и снимать его каким-то образом.
0: У нас минута 20. Да. Вот по ощущениям, как думаешь, терпеть еще и продолжать давать ему деньги, зная, что он ворует, понимая, да? Сколько еще будут? По ощущениям, без аналитики, просто вот оценивая общую картину.
1: Я знаю, что будут они это терпеть до тех пор, пока, собственно говоря, Зеленский находится на своем месте.
0: То есть пока воюет, будут давать?
1: Да, пока воюет, он будет нужен. Его нужно снимать, но на его место такого же болвана у европейцев и американцев просто нет.
2: Да ладно, что, и короткая скамейка запасных.
0: Залужный, по-моему, уже там Федорова он готовит.
1: Нет, это все марионетки, более зацикленные, завязанные и имеют привязки к западным каким-то спеццентрам. А этот ему по барабану, он все. Ага. Что называется. Но он держится, потому что оно не тонет, и потому что оно нужно, если вот так говорить прямо.
2: Понятно. Спасибо большое. Владимир Скачко, политолог, историк, писатель и обозреватель портала Украина.ру был у нас в эфире.
0: Володь, спасибо огромное.
2: Уважаемые слушатели, мы с вами не прощаемся. Буквально скоро, через 5 минут, будут новости. И после этого мы снова в эфире. Не переключайтесь.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: А чего с ней?
5: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
3: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
6: Что такое?
7: Девка-то опять пропала.
6: Как пропала? Земская полиция, мы с тобой здесь или кто?
3: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
8: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
6: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
3: Леший. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
9: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Билет до ГИТИСа.
10: Я коренной ленинградец. Поступал в институт в 24 года. Я поступал везде. Ну, сказали, ты уже глубокий пожилой человек в 24 года, который поступает на актера. Получилось, что я пришел в ГИТИС. Не желая того, оказался в Москве.
3: Заслуженный артист России Игорь Гордин в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
11: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Новый банк развития БРИКС действует энергично и вносит существенный вклад в рост организации, заявил Владимир Путин. Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации. И прокуратура Архангельской области проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели и заявил, что современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований. За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%. Россия укрепила национальный суверенитет, развивает связи с надежными партнерами и открыта для работы со всем миром, внося вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Президент России подчеркнул, что даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и успешно их решать.
2: В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами. Всего за 4 года география нашей внешней торговли кардинально изменилась. В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие 3 года экономические темпы в России превышали среднемировые. С 23 по 25 годы ВВП прибавил 10,3%, а безработица опустилась до рекордных. Исторически рекордных для нас 2,3%. Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС. Все это еще раз доказывает, даже в условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно.
1: Между тем, на встрече с главой нового банка развития БРИКС Владимир Путин отметил, что организация действует энергично и вносит существенный вклад в рост.
3: Уважаемая госпожа Русев, очень рад вас видеть на этот раз вот здесь, в Индии. Мы с вами не так давно виделись в Москве и обсуждали вопросы, связанные с нашим сотрудничеством с банком, с участием банка. Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет свою деятельность. И мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время. Мы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников. А программы были бы шире, охватывали большее количество секторов экономики в странах-участницах БРИКС. Вы знаете и о наших предложениях, связанных с созданием новых платформ, в том числе инвестиционного характера платформ, электронных, для того, чтобы расширить возможности банка и сделать их более, эти возможности универсальными, чтобы банк вместе с участниками, акционерами банка добивался еще больших результатов. Ну, хочу вас поблагодарить за нашу совместную работу и выразить надежду на то, что все наши договоренности не только будут исполняться, но и что мы, работая с нашими партнерами в странах, участницах банка, будем находить новые и новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента. Очень рад видеть вас здесь, в Дели. И уверен, что и сегодняшняя наша встреча пойдет на пользу нашему сотрудничеству. Спасибо большое.
1: Российские войска за неделю взяли под контроль 8 населенных пунктов в зоне спецоперации, в том числе села Зоревка в Запорожской области и Новогришино в ДНР, заявили в Минобороны. Средства ПВО в течение недели сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 2 управляемые ракеты «Нептун» и почти 6 тысяч беспилотников ВСУ. Российские военнослужащие в течение недели нанесли массированный и 6 групповых ударов по Украине, поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты ТЭК. Банк России в первый раз с июня прошлого года решил не снижать ключевую ставку, сохранив ее на уровне 14% годовых. Регулятор указал, что ценовое давление в последние месяцы усилилось. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Семеро пострадавших в аварии с микроавтобусом доставлены в больницы Архангельска. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Прокуратура региона проверит дорожное покрытие на месте ДТП с микроавтобусом и лесовозом, где погибли 12 человек, заявили в ведомстве. Предварительной причиной аварии стало столкновение микроавтобуса со встречным лесовозом при обгоне, заявили в МВД. Трагедия произошла на границе Приморского и Холмогорского районов. Столкнулись КАМАЗ, микроавтобус и легковая машина, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по региону. Утверждение о том, что Россия якобы находится на пороге мобилизации, это вранье и провокации. Никакой необходимости в мобилизации нет, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
4: У нашего противника все очень плохо выглядит. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться. Потому что в некоторых случаях укомплектованность подразделений у них сейчас на уровне 20-30%. Вот. Но для того, чтобы эту картинку поменять, они разгоняют вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного Главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту, они ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Поэтому все это вранье, ложь, провокация только ради того, чтобы возбудить население страны, но особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Так что еще раз хочу отметить, что никаких планов на эту тему у руководства страны не существует.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили Родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости, на 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались благодаря мячу Мартина Крамарича. Ну и за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 встреч и занимают 9-е место в турнирной таблице. 4 российских клуба получат места в Еврокубках в сезоне 27-28 годов в случае снятия отстранения. Согласно опубликованному на сайте УЕФА списку доступа в Еврокубки, чемпион России текущего сезона может начать выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка страны. Это первый квалификационный раунд Лиги Европы, а клубы, которые займут второе и третье места, начнут путь со второго квалификационного раунда Лиги конференции. При этом отмечает УЕФА, что российские клубы по-прежнему отстранены. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате «Лада» крупно проиграла «Торпедо» 2-7. Россияне Александр Байков и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, получили приглашение от финской стороны принять участие в этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Хельсинки с 20 по 21 ноября. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Международная федерация баскетбола инициировала обращение в Международный олимпийский комитет о создании рабочей комиссии для проработки механизмов возвращения всех атлетов из России на международную арену. Об этом заявил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Но он также назвал большой новостью решение ФИБА разрешить россиянам без ограничений участвовать в международных челленджерах под баскетболом 3 на 3. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. В прогнозе на 12 сентября в Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 13, тепла в этих городах пройдут дожди, во Владивостоке плюс 23 градуса без осадков. В Мурманске пройдут кратковременные дожди, днем плюс 12 градусов, в Уфе плюс 20 без осадков. В Петербурге в субботу пройдут дожди, днем будет плюс 16 градусов, в Москве сегодня без осадков, днем около 18 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
2: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Ржавчина. Продолжаем соскребать. Это Радио России. В студии я, Илья Канавин, и Иван Волонихин. Мы начинаем наш второй час. Он будет очень-очень задорным. Значит, можете писать свои мысли. И мы, к сожалению, сегодня так плотно не успеваем отреагировать. 925-32-39-2. Рим Ширгазин, наш талисман, наш самый верный слушатель. Мы вас приветствуем и очень-очень ценим. Так, не будем тянуть время. У нас на следующий слот аж два гостя, потому что справочку.
1: Наша справка.
5: ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов против сотрудников британского посольства в Москве, которые готовились украинскими спецслужбами. Задержан 45-летний гражданин России, работавший в охране дипмиссии. По данным ФСБ, мужчина был завербован Службой безопасности Украины и с января 2026 года действовал по указаниям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом «Апостол Дмитрий». На допросе задержанный признался, что сам связался с Карпенко и сообщил о работе в британском посольстве. После этого он собирал и передавал куратору данные о после Великобритании Найджеле Кейси и его заместителях, расписание встреч и деловых поездок, фотографии из телефонной книги дипмиссии, списки сотрудников и резидентов, номера автомобилей, маршруты передвижения, а также сведения о системе безопасности, контрольно-пропускном режиме, численности охраны и проводимых мероприятиях. Полученные сведения планировалось использовать для подготовки диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов. Ответственность за последствия в случае успеха планировали возложить на Россию. В МИД Великобритании заявили, что осведомлены о задержании бывшего сотрудника. Официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщил, что Лондон устанавливает детали инцидента.
6: Сюжет достойный детективного, остросюжетного, извините за тавтологию, шпионского
4: вообще
6: какого-то романа.
4: Запутано-призапутано все.
6: Да, и так сразу почему-то где-то повеяло, помнишь, ТАСС уполномочен заявить и прочие
4: романы.
6: Да куда
4: там ТАСС? Слушай,
6: тут гораздо все круче.
4: ТАСС, детская песочница.
6: Попросим мы присоединиться к нашему разговору Андрея Ведяева, историка спецслужб, писатель. Здравствуйте, Андрей Юрьевич, спасибо, что в пятничный вечер сумели к нам выйти в эфир.
4: Андрей Юрьевич,
7: добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, слушайте, я аж споткнулся об эту новость, если честно. В ней все странно, нет?
7: Ну, я бы не сказал, что странно. Дело в том, что все, что происходит вот в сфере значит, деятельности правоохранительных органов, криминала и так далее. Как вот вы знаете фильм «Место встречи себе нельзя», да, там Глеб Жеглов говорит, все это когда-то уже с нами было, на этом мы, собственно, и стоим. Да, вот, наши братья
4: следователи. Блогеров все не это было, когда-то не было. Не было блогеров.
7: Вот, да, ну, агенты были, вот, агенты были. Значит, что я хочу сказать, что прецеденты были такого рода, значит, то есть это реальная угроза, безусловно, реальная угроза, вот, то есть террористические организации, то есть это их такой почерк вполне, вот, и, значит, провокации в отношении вот сотрудников дипмиссии, это такой, в общем, проверенный способ, потому что это очень наиболее острое, болезненное. Даже отзыв посла уже грозит страшными там последствиями, да, разрывом отношений, а уже покушение, вот. Но я хочу просто привести, пример такой был. Был это убийство в Москве посла Германии, графа фон Мирбаха,
4: 6 июля 2018 года,
7: да, да. Угу. То есть это, и мотив был абсолютно тот же, именно для того, чтобы продолжить войну. На тот момент Москва заключила Брестский мир с Германией, то есть мы вышли из Первой мировой войны, вот, а определенные силы и, конечно, вот Англия в том числе была заинтересована в продолжении, в общем, вся ее политика была направлена на втягивание.
4: А не все-таки не внешние силы.
7: Да, и эсеры левые, левые эсеры, левые эсеры, левые, левые коммунисты были, так сказать, очень многие, вообще очень многие силы были активны за продолжение войны с Германией до победного конца, да. То есть различные были силы, но я просто хочу сказать, что да, вот такие прецеденты были. И Блюмкин, совершивший вот убийство фон Мирбаха, он же написал перед тем, как отправиться вот с этим, значит, на этот теракт, он написал записку, где он прямо написал, что, значит, хочет, чтобы, значит, вот нарушить этот позорный мир, так сказать, с Германией. И все. То есть здесь подоплека та же, то есть значит, в данном случае, значит, украинские СБУ, да, украинская спецслужба, она также всячески заинтересована, чтобы втянуть уже в прямой. Мы и так, как вот, допустим, да, бывший глава МИ-6 английской разведки Ричард Дирлаф вот недавно сказал, что мы в состоянии серой войны. Ну, мы, он имел в виду Великобритания и Россия в состоянии серой войны. Но тут впрямую войну с тем, чтобы, естественно, так сказать, каким-то образом облегчить участь вот самой Украины, значит, чтобы она, так сказать, вот здесь получила такой мощного союзника на поле боя, так сказать. Вот. То есть это вполне реальная вещь, да, и поэтому отнестись нужно то, что и ФСБ вчера вот выступило с таким заявлением, да, это вполне объяснимо, понятно, потому что это вот вещь такая реальная, которая имела прецеденты и требует очень внимательного, конечно.
4: Ну да, но и народная мудрость, охрана от конвоя отличается постановкой задачи, да? У нас есть еще один гость, Антон Николаевич Шепетнов, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон». Антон Николаевич, добрый вечер, спасибо вам огромное, что присоединились. Я сразу прошу прощения за совершенно к вам дилетантский вопрос. Но вот мы все время говорили о том, что СБУ как бы под шапкой английских спецслужб, и они ими руководят и рулят, и делают с ними все, что хотят. А тут бац, и украинские спецслужбы готовят диверсию, теракт в отношении высокой дипломатической фигуры той же самой Британии. Это как? Сова на глобус?
8: Здравствуйте. Опять же, много непонятного, но то, что выжить, я попытаюсь выжить, да, свои какие-то такие размышления на эту тему. К сожалению, дело австрийского художника, следует констатировать, дело австрийского художника живет и здравствует. Великобритания на Украине, я не думаю, с этим главится. Это первое. Второе. Все-таки, я думаю, что, опять же, я не думаю, что хохлы могли решиться на самодеятельность подобного рода. Так или иначе, Великобритания, их развитое сообщество, было осведомлено, я поясню своим мыслям, было осведомлено о готовящей акции. Более того, наверняка они выступали либо застрельщиками, либо давали окончательную санкцию на такого рода вещи.
4: Британцы согласились на, как это?
6: Убийство своего
4: посла. Ритуальную жертву такую?
8: Я поясню сейчас. Скорее всего, послу ничего не угрожало. Слишком крупная фигура. Убийство посла – это вообще что-то. Его замам тоже не угрожало, потому что там дипломатов как таковых нет. Но посол – церемониальная фигура. Церемониальная. Все остальные люди – это люди развитого сообщества. А вот ликвидацию какого-нибудь 5-го помощника, 10-го референта, 20-го секретаря вполне может быть британского посольства. И он бы... И вот для этого он вот эта топка, которая вышла, да, инициативно, для того, чтобы он не протух, ему дали какие-то задачи там на проработку якобы чего-то там, и так далее. А тем временем шла проработка основного решения. Все равно так или иначе убийство любого сотрудника британского посольства — это ЧП мирового масштаба. Естественно, вот нашего прихватывают живым вот этого товарища, да, который совершил. Никто бы не поверил ему, что ему дали задание хохлы. Никто бы не поверил. Как в Буче. Хохлы утилизировали несколько сотен своих собственных граждан. Все понимают, дураков нет. Но обвинили Россию. Так и здесь. Вот поэтому, на мой взгляд, здесь более изящная комбинация. Потому что посол слишком крупная фигура. Да и... Или ему могли сказать, что ты ликвидируешь посла. Как-то в этом роде. Может быть и так, но все-таки я более склонен к тому, что готовилось реальное убийство все-таки кого-то калибром поменьше.
6: Ну да, иначе это прям уже казус белли и чуть ли не война очередная, то, о чем говорил предыдущий наш собеседник.
8: Я абсолютно допускаю, и я уверен, что готовилось убийство сотрудника британской дипмиссии. Если их вообще можно назвать дипломатами. Абсолютно. И более того, это очень изящный ход вот, в стиле там, да, вот, в англосаксонской военной теории есть такое понятие стратегии непрямых действий, да, то, что изящно изложено Бейзером Лиддлгартом.
6: Антон и Николаевич, а у меня, знаете, какого рода к вам вопрос? Вот вы как профессионал, безусловно, мы все восхищаемся тем, как ликвидировали вот эту угрозу для сотрудников британской дипмиссии, да, а как вы полагаете, вот можем мы немножко, что называется, вот если хотите, погадать на кофейной гуще, все-таки информацию о том, что готовится подобное покушение, она к нам пришла вот из каких-то зарубежных источников, или, может быть, даже откуда-то из недр каких-то украинских спецслужб, где, возможно, работают и наши агенты?
8: Нет, невозможно, а точно работают. Здесь очень тяжело сказать. Возможно, сработала агентурная разведка. Возможно, учитывая масштаб акции, решение могло приниматься. Окончательные санкции, я уверен, давали все равно в Лондоне на такие вещи. Хохлы на самодеятельность, я не верю, что такого масштаба могли пойти.
4: Ну вот да, в это просто очень потому, трудно верится.
8: Просто потому, что это не укладывается в логику отношений вассала и сюзерена. Хохлы — это вассалы, Лондон — сюзерен. А чем выше уровень принятия решений, тем длиннее цепочка, соответственно, передачи информации. В принципе, он мог сам спалиться. И учитывая то, что он не является, понятно, что охранник дипмиссии — это все-таки нечто иное лицо, чем охранник там мясокомбината, который смотрит, что палку колбасы не стащили. Но он все равно не является профессионалом в смысле этого слова для осуществления таких акций. Поэтому... И плюс, опять же, скорее всего, я думаю, что наши могли просто просчитать вероятность такой вещи, потому что Буча уже не сработает второй раз. Они могут хоть 1000 своих граждан убить, но в это уже толком никто не поверит. Могли наши просчитать вполне такого рода вероятность, условно говоря, мы вышли на какой-то мирный трек там с американцами, да, на какие-то конкретные предложения. И учитывая миротворческую, в кавычках, да, славу Великобритании, бах, убили там какого-нибудь там делопроизводителя. Прихватывают охранника дипмиссии, ему никто не верит, что приказали
4: хохлы. А у меня вот к Антону Николаевичу, прошу прощения, к Андрею Юрьевичу еще будет вопрос. Может быть, немножко фантазийный, но давайте попробуем представить. А, собственно, что дальше? Вот нейтральный ответ официальный со стороны Британии у нас есть. Что-нибудь будет или просто теперь как бы все это дело тихо замолчат и забудут через неделю?
7: Нет, ну, во-первых, следствие же идет, вот, идет следствие, то есть это никто об этом не забудет, то есть возбуждено дело по 275 статье «Измена Родине», то есть будет следствие, вот, и в зависимости от того, какой, значит, оно даст результат, там будет, английская сторона ведь тоже заявила, что она приняла к сведению, и она изучает вопрос. То есть я не думаю, что это будет положено куда-то под сукно, это, ведь это очень серьезное дело. Вот. Поэтому, но дело в чем, что английские спецслужбы, они всегда действовали чужими руками, это, ну, проверено, они не все всегда, и не только английские, вообще все, вот, скажем, те же покушения 20-х, 30-х годов активно, когда вот мощная у нас была белая эмиграция, да, и наша, в общем, контрразведка в основном боролась вот с белой эмиграцией. Вот, скажем, Российский общевоинский союз, да, РОВС Кутепова, скажем, который развязал страшные диверсии, просто войну. Вот 27-го года, как раз когда произошел разрыв, Англия разорвала с нами отношения, да, это как раз вот было подстроено. Один из был вот таких тоже, вот, как сейчас, скажем, было бы покушение на сотрудника английского посольства. А тогда руками вот организации Кутепова террористической, это была развязана целая серия, вплоть до того, что и на Лубянке там бомбы бросали и так далее. Вот. То есть очень похожая ситуация. Понятно. Но тогда мы знаем, как сработала наша спецслужба. Ведь все террористические организации, которые используют западные спецслужбы, будь то там РОВС или ОУН, там, скажем, да, во главе с Коновальцем, там, или Троцкого организация, то есть они все построены по принципу таких тоталитарных сект мощных. И у них очень сильная борьба за власть. Поэтому наши спецслужбы очень четко действовали. Была создана организация, которую возглавил Павел Анатольевич Судоплат, ну, вначале Серебрянский, потом
6: и Судоплатов. И сыграли на этих внутривидовых,
7: да, да, соревнованиях, борьбе на внутривидовой борьбе. Кутепов развязал, Кутепов исчез. Кутепов и сейчас там группа Яши по всему миру, там она ужас наводила страх. То есть,
6: Андрей Юрьевич, позвольте, мы сейчас
7: этот все-таки... самый Коновалец АУН так включилась, Коновальца не стало. И главное, что они между собой сразу начинали.
6: Коновальца ликвидировал, сказать, как раз сам лично Судоплатов. Антон Николаевич, еще буквально к вам один вопрос, который я тоже не могу не задать. Подскажите, пожалуйста, вот вы как профессионал, да, вот как вы оцениваете возможное сотрудничество между нашей ФСБ и британскими спецслужбами? Ведь, ну, когда собирал информацию этот человек, ну, это же не могло не быть незамеченным. Вот для расследования. Возможно такое сотрудничество?
8: Я добавлю буквально, какая будет реакция. Реакция будет провокация Москвы. Это я вам прямо обещаю. Это первое. Второе. Сотрудничество в прямом виде навряд ли. Скорее всего, взаимодействие. Взаимодействие по каким-то вопросам, чтобы избежать каких-то нежелательных для обеих сторон последствий, вполне может быть, да. Разведчики всего мира, спецслужбы, они всегда находятся... Это как...
4: Ну, а в чем может быть благополучный исход этого дела? У нас полминуты.
8: Да, благополучный исход этого дела... Вот этот товарищ получит по полной, уедет, и все. А война на невидимом фронте продолжится.
6: Посольство и все останутся живы. Да, без радужных ожиданий, да. Но все-таки...
8: Основных акторов сейчас находится под такой охраной, там мышь не проскочит.
6: Понятно.
8: Все, потому что Москва понимает, что высоту ставок.
6: Конечно. Благодарим мы за участие в программе Андрей Юрьевич Ведяев, историк спецслужб, писатель, и Антон Николаевич Щепетнов, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Веткон», были у нас в эфире. Тема, конечно, совершенно захватывающая.
4: Да, вообще,
6: Я думаю, что будем держать.
4: Мозговыворотная. За этим, да, будет любопытно
6: посмотреть. Посмотри, чем дело-то закончится.
4: Что-то мне кажется, что это постараются на тормозах спустить и будет.
6: Просто
4: в тишине. Да.
6: Замести под ковер.
4: Да, тихонечко. Может, я ошибаюсь.
6: Ну да, посмотрим. Жизнь покажет.
4: Посмотрим.
6: Через минуту продолжим.
1: Быть папой значит расти вместе с детьми. слышать их, поддерживать и учиться понимать.
9: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
9: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
4: Продолжаем соскребать. Тоже не будем тянуть времени. Как-то у нас прям за какую тему не возьмешься, все время не хватает нормально поговорить.
6: Да всегда время летит моментально.
4: Не говори. Поэтому, в общем, есть у нас надежда на хорошие новости. Дайте нам справочку, пожалуйста.
1: Наша справка.
5: Владимир Путин принял первого заместителя министра внутренних дел, начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрея Тлекотя. Генерал доложил, что ежегодно в Россию приезжает около 9 миллионов иностранцев, а в моменте в стране находятся от 6 до 6,5 миллионов человек. Из них примерно 3 миллиона трудовые мигранты, 1,7 миллиона члены семей, 1 миллион туристы и учащиеся. Еще 800 тысяч уже нарушили закон и внесены в реестр контролируемых лиц. Преступность среди иностранцев упала на 40%, а выдворено около 100 тысяч человек. За полтора года новые миграционные процедуры принесли в бюджет 321 миллиард рублей. Но главной темой встречи стала реформа самой системы трудовой миграции. Кикоть сообщил, что его служба разрабатывает законопроект о целевом оргнаборе иностранцев, который сейчас проходит стадию согласования в правительстве. Текущая модель, когда мигрант сам ищет работу уже после приезда в Россию, будет заменена на формат «дом-работа-дом». Крупные и средние компании будут обязаны обеспечить работников специализированным жильем и трансфером до места работы. После окончания трудового договора мигрант таким же способом возвращается на родину. Путин поддержал инициативу, назвав ее «цивилизованным способом, который обеспечивает законные права и самого трудового мигранта, и интересы местных граждан».
4: Итак, гость нашей программы, который поможет нам разобраться в этой истории, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Викторович Кабанов, эксперт, которого мы очень любим, уважаем и всегда к нему внимательно прислушиваемся. Спасибо вам, рады вам, Кирилл Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
12: Да, добрый вечер, для вас здравствуйте. Спасибо за добрые слова. Тоже с любовью и уважением отношусь к вам.
6: Кирилл Викторович, можно ли попросить вас вот ответить на один короткий вопрос? Скажите, а насколько вот эти новые законодательные инициативы соответствуют опыту, ну, скажем, Объединенных Арабских Эмиратов или, может быть, каких-то других стран, где мигрантов приглашают, они трудятся, но при этом все на достаточно четком регламентационном таком уровне?
12: Ну, на самом деле, эти инициативы писались по опыту других стран, позитивному опыту других стран, и в том числе и Эмиратов, поскольку у них процент мигрантов намного превышает даже процент, почти 70% от общего населения. Да?
4: Ну, это Объединенные Эмираты, насколько я понял. Объединенные, конечно.
12: Значит, давайте просто по самому событию, по встрече, это очень важно. Смотрите, президент приглашает отдельно заместителя министра, начальника службы. А служба только что создана. О чем это говорит? То, что проблема миграции остается в повестке президента. Значит, как стратегическая проблема, да, и как стратегический вопрос. То, что докладывает Кикоть, это как раз результат того, что было подготовлено в течение 4 лет в рамках Совета Безопасности. Сама идеология. А то, что он говорит, очень правильные вещи. Но в них есть некая история, которой мы уже обращали внимание. Вот посмотрите. Начальник федеральной службы докладывает президенту о том, что в списке, вот в реестре незаконно находящихся лиц в России 800 тысяч. 800 тысяч. Значит, выдвинуто всего 100. Раньше министр говорил, что выдвинуто 10% всего. Потому что нет силы средств. Первое, да? То есть у нас незаконно только по официальным данным находится 800 тысяч.
6: Ну, цифра очень внушительная, это, конечно.
12: Да, эта цифра очень внушительная. Значит, второе, у нас нет сил и средств, чтобы выдворить их всех. Они не собираются легализовываться. Теперь мы берем цифру 3 миллиона. Это для тех, кто приезжает вот, трудовые мигранты. Это для кого мы видим, кто заявился как трудовые мигранты. Да? Дальше мы говорим, мы берем статистику Совета Безопасности. Помните, почти 25% это радикалы, которые готовы с оружием в руках отстаивать свои интересы, продвигать свои политические взгляды, да, и мировоззрение. 49% тех, кто у нас не признает законы Российской Федерации, не признает наши традиции, нашу культуру, вот докладывает даже на 3 миллиона. Именно поэтому президент встречается с руководителем службы, чтобы понять, что было сделано для того, чтобы эту проблему решить.
4: Хорошо, а вот дальше, сопротивление бизнеса, да, мы ждем вот в связи с этой вот...
12: Это не бизнес, это как бы у нас есть вот бизнес в этом отношении, я встречался с бизнесменами, у нас есть несколько основных лоббистов, да, несколько лоббистов, стройка раз, рынки два и сервисы три. Это основные лоббисты.
6: А общепит?
12: Которым не нужно... Что?
6: А общепит?
12: Ну, это сервис, я говорю, это глобальный сервис.
6: А, глобальный.
12: Я говорю.
6: Ну, то есть не только курьеры,
12: причем общепит, именно курьеры, да, именно такси, потому что вы знаете, что курьеры, например, в больших мегаполисах, ну, типа Москвы, составляют значительную часть ВВП, доставка, сервис доставки. Не производство, ничего, а вот именно вот эти сервисы. А рынки, понятно, само собой, это источник работать для незаконных мигрантов, где-то, которые у нас находятся 800 тысяч, они же работают где-то. Они же не имеют карточки права заводить, ничего, но они же получают наличные.
6: Там, по-моему, огромная масса черного нала, и это все очень благодатная почва, конечно, для создания, конечно, вот, конечно, совершенно, конечно, незаконных, конечно, параллельных каких-то структур.
4: Так, господа, заметьте, значит, мы да, пришли сейчас, если я правильно понимаю, к выводу, что принимаемые меры не решат проблему. Или я что-то услышал неправильно?
12: Нет, все правильно, нет. Вот теперь мы говорим, почему эти меры принимают, для того, чтобы решить проблему. Почему кикать докладывает, что у нас проблема не решится там в течение... Он не говорит, что он завтра решит, президент. Он говорит, мы на течение нескольких лет должны эту проблему решить. Он говорит правду. То есть сегодняшняя ситуация, она была запущена с 90-х годов, с начала 90-х. Закон был принят в 96-м году. Безобразный закон, который только изменился. Да, мы меняем правила миграционной политики. И вопрос в том, что на сегодняшний момент мы меняем не только, мы должны изменить не только внутренние законы, но мы должны изменить по отношению наших партнеров. Это среднеазиатские страны, это Кавказия, которые сбагривают нам. Вот это, то есть у них это, Россия это отдушина для них. Они сбагривают нам социальный балласт, и криминальный в том числе балласт. И мы должны все-таки постепенно, да, начинать менять. Хотя, в принципе, конечно, у нас самих запас прочности не такой большой. Но он говорит, что мы готовы так в течение нескольких лет. Потому что перестроить всю систему, посмотрите, Москва и Московская область отказалась сейчас от спортсмобора. Они сказали, а мы не будем. Угу. Мы настаивали на то, чтобы и с 23-го года, и поддержка была в Совете Безопасности и в Государственной Думе о том, что не надо завозить 7 мигрантов. Но пролоббировали же завоз семьи мигрантов. Ну, они да, продолжают приезжать семьями.
6: И садятся на всю нашу социалку, на все конечно, наши социальные бюджеты.
12: Они садятся на наши школы, они садятся куда угодно. Вопрос заключается в том, что когда мы понимаем, что у нас много чего уже сделано, огромный рывок сделан. И вопрос за 2 года, это вообще то, что сделать в законах, но теперь исполнение. Нам сейчас нужно говорить, я думаю, что в закрытой части встречи об этом оговорилось, что у нас не хватает, нехватка личного состава 60% миграционной службы, ну, как, в принципе, по всему МВД. Денег на эту проблему, на решение этой проблемы, в принципе, не выделяется. в полном объеме. У нас до сих пор есть переходы, нет дедоскопии. Поган перехода. Вот. А то, что нам говорят, это замечательная амина введена, да, но это очень хорошая идея, это правильная идея. Она была, в принципе, в разных вариантах она обсуждалась, но, опять же, мы знаем, уже у нас практика есть, что многие мигранты уже научились ее обманывать, обходить, в том числе уходить в ответственность за счет этой амины.
6: Да, но, вот это приложение это важно, и вы очень правильную тему подняли относительно того, что да, законы у нас строгие, но всегда компенсируются необязательностью исполнения. Здесь в законопроекте четко прописано. После окончания контракта мигрант возвращается на родину. Кто это будет отслеживать и какими мерами, каким способом? Он поработает и уходит в тень. Все, на рынке попробуй
12: правильно.
6: Его найди.
12: Попадает, он даже попадает в этот вот наш реестр. Ну и попал он в реестр, и что? У нас 10% только выдворили. И дальше работать сейчас в деловом рынке. Он, его семья. Я объясню, почему значительное количество не выдвинуто вот из этого списка. Потому что это семьи. И мы когда разговаривали с коллегами, говорят, слушай, ну как ты представляешь, мы будем в Столыпинские вагоны загружать женщин и детей?
6: Это представляете, какую реакцию вызовет сразу в среднеазиатских республиках? Ну,
12: естественно.
6: Республиках?
12: Да не только. Да, и не только в среднеазиатских. Да. Вот вопрос заключается в том, что мы сейчас заложники на всей ситуации. Мы до сих пор не начали работу противодействия этническим анклавам. До сих пор есть поручения прямые президента. То есть она подготовлена, эта работа подготовительно проведена с ответственными структурами, но ее тормозят опять же. Почему? Потому что у нас есть анклавы, если она что-то будет делать, после того, как первый шаг будет сделан.
4: Ну и нужно сказать, что в принципе наши соседи, чьи граждане оказываются в ситуации давления, правового давления с нашей стороны, да, приходят в неистовое состояние и доводят любой конфликт до огромного международного межгосударственного конфликта.
12: Конечно.
4: Здесь такая синергия происходит сумасшедшая.
12: Мы и должны быть к этому готовы.
4: Такое впечатление,
12: что
4: как бы заполнение мигрантами нашей страны — это в том числе часть внешней политики наших добрых соседей.
12: Конечно, так оно и есть. И наших врагов, и наших соседей. Потому что тот нарушение культурно-исторического баланса, введение к нам вот этих вот людей, которые на самом деле экономике ничего полезного не приносят, нагрузки от нее больше. Вот нам сказали 329 миллиардов истрачено, да, получено там 321, да, миллиард за счет платежей. А сколько мы получили проблем, связанных с криминалом? А сколько у нас усилений пошло на борьбу с терроризмом? А сколько у нас социалки было выплачено? Да, вот здесь вот мы начинаем считать, и мы так получаем, что вот эти сборы, они, может быть, не самые большие. Просто мы должны понимать, что для президента это ясно, что это является угрозой национальной безопасности. И он об этом говорит. Он ставит интересы людей, он говорит, а интересы граждан должны быть защищены. Но вопрос в том, что, ребята, мы готовы, может быть, нам на самом деле сейчас каким-то образом притормозить великие стройки, да, на которые задействуются. Может, на самом деле нам нужно просто-напросто порядок навести. Я считаю, что мы продолжаем вот этот вот путь, который идет, мы параллельно пытаемся починить по поезд.
4: Пожертвовать, да, парой развязок, да.
12: Угу. Да. Вот, ну или укладка там бордюров.
6: Кирилл Викторович, но это если мы говорим, да, про, скажем так, низкоквалифицированную рабочую силу. А какой, на ваш взгляд, у нас минута, какой, на ваш взгляд, критерий для того, чтобы человек, который приехал временно к нам поработать, мог бы получить вид на жительство или, может быть, даже гражданство? Вот насколько его востребованность у нас в России?
12: Образование прежде всего, да, уровень компетенции, уровень знаний — это прежде всего. Дальше его отношение к нашей стране, к нашей традиции, к нашей истории. Вот эти основные истории, то, что есть. Вот, образование и то, что должен принести какое-то продвижение в нашу страну. Вот это будет вот этот человек, который нам нужен. Такие примеры,
4: чем
12: примеры
4: Российская империя в себя впитывала испокон веку,
6: как губка,
4: в том числе,
6: да,
4: и

0: пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
4: Красивую балладу «Sealed with a Kiss» многие знают в исполнении австралийского певца и актера Джейсона Донована. А между тем ее записали более 200 артистов на 8 языках. «Sealed with a Kiss» аналогично нашему выражению, которым мы заканчиваем письма «Целую». Это песня о парне, который расстается с любимой на летние каникулы и обещает писать ей каждый день. Ее сочинил в конце 50-х авторский дуэт в составе композитора Гэри Гельда и поэта Питера Юдала. По их мнению, «Sealed with a Kiss» получилась чересчур сентиментальной, и успеха они не ждали. Поначалу прогнозы сбылись. Записанная в 1960 году квартетом Four Voices, она прошла незамеченной. Однако через пару лет ее исполнил кумир тинейджеров того времени Брайан Хайланд, давно работавший с Гельтом и Юдалом. Его версия принесла песне успех.

0: Люди и песни.
1: Хитом всемирного масштаба композиция «Seal of the Kiss» стала в конце 80-х. Все сошлось, когда британские продюсеры Сток, Уэткин и Уотерман решили заняться звездами австралийского телесериала «Соседи» Джейсоном Донованом и Кайли Минок. Для дебютного альбома 20-летнего Джейсона опытные продюсеры и подготовили эту старую песню в новой аранжировке. И вот тогда песня «Seal of the Kiss» наконец достигла вершины британского хит-парада. Кстати, с тех пор Джейсон Донован ничего выдающегося не записал, а вот песня осталась.

и песни. В Советском Союзе этот хит впервые услышали на чешском языке в исполнении Карла Готта. В 1972 году пражский соловей на одном из московских концертов исполнил композицию «Силтвизыкис» под названием «Глаза голубого цвета». Впоследствии ее пели Муслим Магомаев, белорусские песняры, ну а Максим Леонидов из бит-квартета «Секрет» записал на нее забавную пародию о том, как Ваня полюбил мулатку из африканской страны Зимбабве.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники создают клоны аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похищать деньги и личные данные, говорят эксперты. Заметить момент появления страницы клона очень сложно. Обычно только когда злоумышленники начинают активно писать с этой страницы. Есть платные инструменты, выявляющие двойника. Но если у человека нет причин подозревать создание фейковой страницы, задействовать такие системы слежения – это излишняя и затратная мера. МВД предупреждает, что злоумышленники могут создавать дублирующие аккаунты, чтобы рассылать сообщения от лица руководства с указанием о неких скрытых проверках. Мне приходили такие сообщения, повезло, что буквально во втором предложении на простой вопрос «А как у вас дела?» мой якобы бывший руководитель написал «Да нормально». И сразу стало понятно, откуда родом собеседник. Нередко аферисты требуют от родственников и коллег переводы денег, оформляют профили на сайтах для знакомства, используя чужие фотографии и личные сведения, а также распространяют фишинговые ссылки и зараженные файлы для захвата контроля над гаджетами контактов. Кроме того, мошенники могут публиковать порочащие честь данные для подрыва репутации человека. Например, публиковать на страницах сгенерированные фотографии и видео, а также могут получать от коллег и родственников сведения о личной жизни, корпоративную или чувствительную информацию. Когда мошенники заводят фальшивый аккаунт, то они также могут отправлять с него коммерческие предложения, рекламу, накручивая лайки и комментарии. Так аферисты зарабатывают на обмане покупателей. Интересный момент, что если злоумышленники не просто создают клон, а угоняет настоящую страницу человека, то их эффективность вырастает в разы. Лучше срабатывают схемы под названием «Переведи денег» или «Проголосуй по ссылке». Это вопрос доверия. Если вы обнаружили в мессенджере или в соцсети страницу-двойник, на нее можно сразу пожаловаться и обратиться к администрации ресурса, что кто-то выдает себя за вас. Попросите коллег и знакомых тоже пожаловаться. Чем больше обращений, тем быстрее отреагирует соцсеть. А в новом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством прописана компенсация от банка или оператора связи, если вы перевели деньги мошенникам, а они могли предотвратить это, но не предотвратили. При службе Минцифры рассказали, что человек сможет обратиться в банк и сообщить о переводе, который был совершен под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, то не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. Тем временем оператор связи проводит свою проверку и выясняет, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять меры. Если выясняется, что именно на стороне оператора была допущена ошибка и подозрительный номер не был обнаружен, оператор связи выплачивает компенсацию. Но не стоит сильно надеяться на эту меру. Надейтесь на свою подозрительность и перепроверяйте любую информацию, которую вам говорят по телефону. Чаще всего человек под влиянием мошенников переводит им деньги так, что ни банк, ни оператор связи не могут это остановить. Будьте бдительны, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске формат БРИКС продолжает сегодня работу в Нью-Дели. Более полусотни беспилотников самолетного типа уничтожили бойцы Востока за минувшие сутки. Медики борются за жизни пострадавших в смертельном ДТП в Архангельской области. Подробности далее. Владимир Путин встречает очередной рабочий день в Южной Азии. Глава государства продолжает трехдневный визит в Индию, где сегодня состоится официальная часть заседания стран-участниц БРИКС. Путин примет участие во встрече лидеров организации, а также проведет отдельные переговоры с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Накануне наш президент уже провел ряд отдельных двусторонних встреч на полях форума. С российской стороны главу государства сопровождают замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Аверчук, глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Лидеры БРИКС на встрече планируют обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги 20-летнего взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Как ожидается, по итогам саммита участники примут совместную декларацию. Накануне поздно вечером Владимир Путин дал журналистам небольшое интервью, в котором высказал мнение по наиболее острым вопросам глобальной повестки. Российский лидер возложил на западную глобалистскую элиту вину в развязывании конфликта на Украине.
2: В сфере безопасности понятно, о чем шла речь. Это попытка дожать Российскую Федерацию сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине. Но это не прекращается. Они включили нас когда-то в восьмерку. Но ведь я уже говорил об этом. Это не было полноценным членством. Ну, прекрасно мы это, я это все прекрасно видел. Вот. Но хотя вроде бы как все так, слова были все правильные, произносились. Но на практике-то, повторяю, они же впрямую поддерживали сепаратизм, и Кавказ пытались доразвалить Россию.
1: Путин предостерег западные элиты к развертыванию европейских войск на Украине. В противном случае это будет означать войну с Россией. И к другим темам далее. 54 БПЛА самолетного типа и свыше 300 боевиков – таковы суточные потери ВСУ в зоне ответственности бойцов группировки «Восток». Об этом сообщил офицер пресс-центра подразделения Дмитрий Меськов. Наши войска ликвидировали также 40 пунктов управления беспилотниками, 2 боевые бронированные машины. Кроме того, противник лишился около десятка автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и спутниковой связи «Старлинк». Дополнительной мобилизации в стране не будет, в ней нет необходимости. С таким обещанием выступили власти. По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сегодняшние темпы комплектования войск по контракту даже выше, чем предполагали, а те, кто распускает слухи о проведении новой волны мобилизации, делают это с целью возбудить россиян, особенно в преддверии выборов в Госдуму, подчеркнул Медведев. Дела у украинской армии сейчас очень плохи, но для того, чтобы изменить это видение, они разгоняют пургу по поводу того, что Россия якобы стоит на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить, у нас нет никакой необходимости в мобилизации, заявил замглавы Совбеза. Власти призвали поставлять в детсады игрушки с упором на традиционные ценности. Об этом речь зашла накануне на заседании оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Первый замминистра просвещения Александр Бугаев настаивает на том, чтобы победители конкурса получили гарантированную возможность поставлять свою продукцию в сады. Параллельно правительство с профильными ведомствами разрабатывает единые стандарты по оценке качества, безопасности игрушек и их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. Мошенники обогащаются в период отопительного сезона. Они начали обзванивать клиентов и под предлогом необходимости перезаключения договора на поставку тепловой энергии выманивают деньги. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил представитель общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, аферисты просят граждан подтвердить свою личность посредством авторизации на портале госуслуги. После того, как человек сообщает полученный код, мошенник получает его данные и перестает выходить на связь. Чтобы не стать жертвой мошенников, общественник рекомендует обратиться в управляющую компанию и там уточнить информацию о действующих договорах с ресурсниками. Медики борются за жизни пострадавших в смертельном ДТП в Архангельской области. В больнице поступили 7 человек, включая 2 детей. 3 находятся в тяжелом состоянии, 1 пострадавший в критическом. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Авария произошла накануне вечером на федеральной трассе Ми-8. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту Северодвинск-Березник. В какой-то момент водитель решил пойти на обгон, и «Газель» лоб в лоб столкнулась со встречным лесовозом. В результате аварии погибли 13 человек, в том числе 2 детей. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела. Расследование трагедии продолжается. А на Филиппинах продолжаются поиски жертв пожара на пароме. Неизвестной остается судьба 53 человек. Живыми обнаружили 43 пассажира. Погибшими официально числится 35. Об этом сообщили в береговой охране государства. Напомним, трагедия произошла несколько дней назад у берегов филиппинской провинции Палаван. По неустановленным пока причинам загорелось пассажирское судно, на борту которого находились 134 человека, включая 17 членов экипажа. Посольство России в Маниле не получало данных от местных властей о возможных пострадавших среди россиян. «Намного», «бесконечно» и «гораздо» – такие эпитеты употребил в описании Москвы американский журналист Такер Карлсон. В интервью телеканалу RT он рассказал о своих впечатлениях от визита в российскую столицу в 2024 году. По его словам, Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного лучше, бесконечно лучше, гораздо больше и гораздо приятнее. Карлсон отметил, что первое, что он увидел по прибытии в Москву – это процветающий город. «Это факт, говорит вам о том, куда движется мир», – подчеркнул он. В обилии это может продержаться в Москве до конца сентября, но скачков температуры до 25-27 градусов синоптики пока больше не ожидают. Об этом парламентской газете рассказала представитель гидрометцентра Людмила Паршина. Что касается выходных, то погода будет располагать прогулкам. По ночам воздух будет остывать до 7-10 градусов в отдельных районах Подмосковья и вовсе до 3 тепла. Однако днем солнце согреет теплом и температура составит 17-19 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов на своем поле победили родину в матче 8-го тура российской премьер-лиги 2-1. Счет открыли гости. На 59-й минуте отличился Иван Тимошенко. Спустя 5 минут хозяева отыгрались. Точно пробил Мартин Крамарич, но за 2 минуты до конца Кирилл Столбов принес самарцам победу. Крылья Советов продлили серию без поражений до 4 матчей. 2 победы, 2 ничьих и 9-е место пока в турнирной таблице. Краснодар продлил соглашение с уругвайским защитником Лукасом Аласой. Об этом пишет пресс-служба клуба. Договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 2028 года. Тем временем махачкалинская «Динамо» объявила о пролонгации контракта с полузащитником Хусемом Мрезигом на улучшенных условиях. Новое соглашение с алжирцем будет действовать до лета 2028 года. Ну а нападающий Барселоны Рафинья признан лучшим футболистом чемпионата Испании. По итогам августа, пишет пресс-служба турнира, в 3 матчах чемпионата бразилец забил 5 голов. В континентальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате тольяттинская «Лада» на своем льду проиграла крупно «Торпедо» 2-7. Наталья Ильина завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов на чемпионате России по тяжелой атлетике. В весе до 61 килограмма не было равных Ольге Тё. Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы российским спортсменам. Об этом заявил генсек Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин. По его словам, в противном случае World Aquatics заберет право проведения чемпионатов и передаст другим странам. Ну а в апреле World Aquatics допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов, кратковременный дождь. Во Владивостоке 21-23. В Мурманске 10-12. Ожидаются дожди. Небольшие осадки будут сегодня и в Вологде. Температура составит 13-15 градусов. В Калининграде 16-18. В Нижнем Новгороде 14-16. Кратковременные осадки. В Ростове-на-Дону 28-30. В Ставрополе 26-28. Без осадков. Во Владикавказе 24-26. В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве без осадков и до 18 градусов. Сейчас в столице 10 градусов. градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вообще, удивительное дело, но так вот выходит, что все живые существа, которые появлялись так или иначе на нашей планете, они рано или поздно устремляются в воздух, да, ну, начиная с насекомых и заканчивая современными птицами и летучими мышами, да, ведь их предки все были наземные, даже ящерицы, и те пытаются летать, планировать там за счет перепонок, которые растягиваются у них на ребрах. Есть лягушки с перепонками на лапах, которые тоже умеют планировать. То есть и они, даже такие вот животные, устремляются рано или поздно в небо. Я уже даже не вспоминаю о летучих рыбах, которые прекрасны, там метров на 200 могут перелететь при попутном ветре, если складываются обстоятельства, да, спасаясь от погони тунцов. Более того, в нашем прошлом, в прошлом Земли были летающие ящеры, родственники динозавров, но не динозавры, птерозавры, которые длительное время конкурировали даже с уже появившимися птицами. Вот как выглядели эти животные и почему они проиграли птицам, об этом я хочу сегодня поговорить с Дмитрием Пащенко, научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук. Здравствуйте, Дима.
6: Здравствуйте.
5: Обозначил тему я. Вот птерозавры. Кстати говоря, они были покрыты шерстью или все-таки это было перо? Да, вот я помню, была такая научная дискуссия лет 10 назад. Вот к чему пришли?
6: Ну, теперь мы точно знаем, что это были перья. То есть это было выяснено совсем недавно как раз, действительно. То есть еще там с 19 века, когда активно начали исследовать птерозавров, то есть находили там в сланцах во всяких, многих птерозавров довольно хорошее как бы местонахождение, где прям вот мягкие ткани даже сохраняются, но эти перепонки их как раз, да, прям это же, мы же не фантазируем о перепонках, прям перепонки, хотя были чистокожные, летательные, мы находим прям вот, их хорошо видим в этих отпечатках. И на многих, значит, отпечатках находили такие вот как бы шерстинкоподобные, волосоподобные структуры, как бы и на теле там, вот, у птерозавров. И вот уже там в той половине 20 века, например, наш палеонтолог Шаров, очень известный, в Средней Азии, значит, обнаружил птерозавра, образец, который прям был покрыт аж такой прям длинной, ну, как бы шерстью, вот, и он назвал его сордоспилозус, то есть буквально нечисть волосатая в переводе с латыни, вот настолько он был там такой вот, значит, мохнатенький, прям это хорошо было видно. Вот, значит, ну вот природа этих волосовидных структур, она была до последнего момента непонятная, вот, их поэтому для них придумали особый термин пикнофибры, то есть как бы твердые волоконца. Вот так их называли, потому что, ну, внешне они реально напоминали волосы млекопитающих, но откуда у таких как бы продвинутых пресмыкающихся волосы, как у млекопитающих? То есть, вот, некоторые даже отрицали, что это вот такие шерстинки, говорили, что да нет, это просто там, значит, коллагеновые волокна из кожи просто так вот как бы каким-то образом разложились, что кажется, что это волосинки, назвали просто в коже они были все. Но вот более детальные исследования, ну, новые окаменелости появляются, новые отпечатки, и вот лет 5 назад уже окончательно была установлена точка, нет, это такие простейшие перья. И это было удивительно, потому что, ну, сначала думали, что перья были только у динозавров, которые прям совсем близки к птицам, вот тероподные динозавры, да, вот, как бы у них нашли перья, окей, ладно, они близки к птицам, у них перья. Потом нашли перья у некоторых мелких растительноядных динозавров, которые очень далеки от птиц. И решили, а, ну, ладно, наверное, перья когда-то были у всех динозавров. Ну, вот потом просто крупные динозавры перья потеряли, но исходно, то есть как у общего предка динозавров уже были перья. А теперь вот обнаружили, что у птерозавров, вот пикнофибры, это тоже простейшие перья, И говорят, а, ну, так получается, что перья были даже у общего предка динозавров и птерозавров еще, как бы, да, то есть совсем как происхождение пера там в далекую древность провалилось.
7: Да, Дим, секундочку, но ведь даже у крокодилов был найден ген, отвечающий за перо, просто он там спит и не запускает этот процесс. То есть, ну, крокодилы родственники динозавров и птерозавров. То есть, наверное, это какая-то штука, которая была изначально им присуща, да? Ну, я не знаю, каким образом он возник и зачем этот ген, вообще зачем им перья. Вот. Но если даже у крокодилов был, ну, наверное, был какой-то предок, да, который мог быть оперенным, просто не сложилось.
6: А нет, не совсем так, если говорить о крокодилах, ну да, как бы, это известная штука, но там ген не спящий, это просто ген так называемого бета-кератина. Угу. Вот наши все, как бы, роговые структуры, они сложены из белков кератинов,
7: ну, да.
6: Вот, волосы, да, что перья, но эти кератины немножко разные, там вот есть альфа-кератин, бета-кератин, там, и конкретно вот перья птиц сложены из бета-кератина, угу. Не такого, как в наших волосах, он чуть-чуть отличается, и вот было показано, что роговые щиты, ну, как бы вот, у крокодилов же есть роговые щитки, ну, они костные, но сверху покрыты как бы роговым слоем таким, да?
7: Ну, да.
6: Вот. И вот этот роговой слой, он тоже из бета-кератина, как у птиц, и развитие вот этой поверхности на щитках контролируется тем же самым геном бета-кератина, что и перья птиц. То есть это как бы вот такая аналогичная поверхность получается, да, щитки крокодилов и перья птиц. Угу. Но при этом все-таки предполагается, что именно пера, хотя в простейшем виде, у общего предка крокодилов и птиц не было. То есть есть ген бета-кератина, но вот он в линии крокодилов начал делать как бы вот эти щитки, ага. А вот в линии птиц начал делать перья, вот так.
7: Так. Соответственно, поскольку, если я не ошибаюсь, конечно, птерозавры и динозавры ближе друг к другу, чем и те, и другие к крокодилам, то вот, может быть, у их общего предка уже было вот это первое?
6: Ну, безусловно, да. Птерозавры – это, собственно, ближайшие родственники динозавров, вот как бы такая боковая веточка. И поэтому, ну да, значит, вот общий предок уже, значит, и создал эти самые перья.
7: Понятно. У меня еще такой вопрос возникает. Мы знаем птицы, да, которые летают, у них есть дифференциация. Перья-то разные. Разные, там, маховые и прочее. Покровное какое-то оперение. А у птерозавров как? Вот эти вот волосовидные перья, да, которые, скажем, у киви, птицы киви тоже такие вот, как бы, похожие на волосы такие вот перья, что ли, да. Они наверняка просто для сохранения тепла. Но она-то не летает, эта птица киви. А птерозавры летали. Была у них дифференциация перьев или нет?
6: Ну вот в том смысле, в котором у птиц дифференциация перьев, у птерозавров не было. То есть у них были немножко разные типы перьев, которые отражают их как бы некую сложность строения. То есть были, например, перья вот совсем простые волосовидные, а были перья с небольшими как бы веточками. Ну вот там как бы бородки первого порядка как будто бы, ну, типа того появляется, да?
7: Ну, да,
6: вот.
7: Да.
6: То есть про это говорят, что да, у птерозавров были разные типы перьев. Вот когда так говорят, подразумевают вот это вот, что немножко разные по структуре. Но вот прям по функциям глобально, вот как маховые перья от пуховых отличаются, нет, такого не было у них. Ну вот как раз, собственно, окончательную точку в том, что это перья, как раз были показаны, когда нашли отпечаток птерозавра с разными типами перьев, там на затылке у него были. И там по исследованию всяких там меланосом, ну вот, в общем, как окрашены были эти перья, было показано, что вот они там такой как бы, ну, красивый хохолок тоже формировали, что это, ну, для демонстрации это было.
7: То есть они еще и окрашены были в разные цвета?
6: Да, да, конечно. То есть вот они, очевидно, были какими-то яркими, да, красивыми, ну вот для демонстрации все это было.
7: Ну, очевидно, что, ну, поскольку это у предков, да, ну, тут смешно говорить о том, что они были, а может, и не смешно, кстати говоря, они были теплокровные, получается, да, птерозавры?
6: Это как раз очень сложный вопрос тоже, как бы, никто не знает, были ли они теплокровными или нет. То есть, с одной стороны, одни говорят, что, ну, летающее животное, как оно может быть холоднокровным, у них же мощность какую нужно выдавать, чтобы летать. А так, если подумать, мы точно знаем холоднокровных летающих животных, это насекомые. Да, они холоднокровно прекрасно летают.
7: Но они маленькие.
6: Нет, ну мощность-то как бы надо выдавать.
7: И дышат по-другому.
6: Дышат по-другому, да. Но тем не менее. И на самом деле как раз физиологические расчеты показывают, что в самом простом полете, таком примитивном, еще можно быть холоднокровным. То есть животное может полететь, еще будучи холоднокровным.
7: Ну, ящерицы планируют, да, вот, о которых я говорю.
6: Нет, именно даже с машущим полетом.
7: С машущим?
6: Да, с машущим полетом, да.
7: А у птерозавров был машущий полет?
6: Исходно у них был машущий полет.
7: Что значит исходно? У маленьких?
6: Да, у маленьких, вот которые, ну, примитивные птерозавры маленькие, у них был, ну, нормальный машущий полет. А вот гигантские птерозавры, ну, более поздние, они, конечно, были планерами, скорее всего, но, опять же, это планеры, ну, как альбатросы. Альбатросы-планеры, да, такие у них хитрое вот это динамическое планирование, да, над водой. Вот, они там особо крыльями-то не взмахивают и могут там сотни километров так лететь. Ну, понятное дело, что это такой очень сложный уже полет. Все равно, как бы, предки альбатросов были, ну, с машущим полетом. Также и вот и у гигантских птерозавров предки, очевидно, все-таки были с машущим полетом.
7: Ну, вообще, возвращаюсь я к вопросу про дифференциацию. Ведь если есть машущий полет и есть перья, то должна быть дифференциация перьев. Иначе зачем? Только для тепла, что ли, получается?
6: Нет, ну вот, как бы, летучие мыши прекрасно обходятся без дифференциации перьев.
7: Да, я думал про летучих мышей, да, но у них шерсть, ты никак не дифференцируешь эту шерсть, в ней не заложена дифференциация. То есть она может быть, эта шерсть густая, грубо говоря, может быть остевая, может быть под шерстком. Все, до свидания.
6: Нет, что касательно птерозавров, ну смотрите, просто вот настоящее прямо развитие перьев, прямо вот со сложными структурами, оно, конечно же, пошло только у динозавров. У птерозавров просто не было настолько сложных перьев, которые можно было дифференцировать, да? А почему их не пошло? Потому что они летали совершенно иначе, чем птицы, да? У них же, ну, опять же, у них, как у летучих мышей, кожная перепонка летательная на крыле.
7: Да, да, да.
6: Вот, и при этом нет вот этого как бы хвоста рулевого, как вот у птиц, с распушающимися перьями. Да, там, да? Вот поэтому как бы им и не нужны были огромные там маховые, рулевые перья там и все такое. То есть как бы для полета уже кожа сделана.
7: Ну да.
6: Все. А остальные функции, ну, то есть вот мы точно знаем, что демонстрационная функция была у перьев птерозавров, ну, раз они окрашены были и формировали какие-то вот такие вот хохолки там или еще что-то. Ну, с этим справляется прекрасно вот этот вот пушок примитивный, который у них был. Угу. Насчет термоизоляционной функции, вот тут опять же, да, если они как бы были теплокровными, то, конечно, должна была быть теплоизоляция. С другой стороны, эти пикнофибры настолько маленькие, настолько короткие, что слабо верится в то, что они могли справляться с термоизоляционной функцией, конечно. Вот, это как бы, ну, дополнительно вот, предполагает, что а вдруг они были хладнокровными на самом деле, вот, раз у них не было такого, ну, прям хорошего пухового покрова, вот, не сформировалось, видимо, не нужен был такой хороший пуховый покров.
7: Ну, пока летаешь, ты так разогреешься, что, ну, наверное, мало не покажется как-то. Ведь они должны были, если они были хладнокровные, то есть они не умели регулировать температуру тела, то им перегрев грозил. Хотя, с другой стороны, их обдувало ветерком, пока летали. Как вы считаете?
6: Нет, ну это вполне, как бы, опять же, даже самые обычные ящерицы, они прекрасно справляются с своей терморегуляцией. Вот, казалось бы, хладнокровные ящерицы, да, вот были, например, опыты на высокогорных ящерицах из Перу, которые там живут в Андах.
7: Да-да-да.
6: Вот, и там, например, утро перед рассветом температура воздуха там, например, плюс 10. И ящерица там, у нее плюс 11, она лежит оцепеневшая. Значит, солнышко встает, ящерица там еле-еле выползает на камень, и у нее уже, значит, она так хитро греется, что ее температура уже там через полчаса подскакивает до там 25-30, а в это время просто за бортом плюс 15, например. И она, значит, бодро бегает и вот постоянно, значит, шныряет то в тень, чтобы чуть охладиться, то, значит, на солнце, чтобы обратно нагреться. И вот так вот весь день держит температуру, может быть, там в два раза выше, чем температура воздуха.
7: Дим, ну птерозавры-то все время на солнце были. Даже пустынные ящерицы, да, как мы знаем, они там с цинки разные, там, они привстают, как бы, чтобы не зажариться на песке, и вообще они стараются на солнце особо не светиться, как говорится. А тут еще ты машешь. Ты не просто на солнце, ты еще машешь. Ну, это достаточно сложно, мне кажется.
6: Не, ну прям-то под палящим солнцем они-то редко летали, потому это что...
7: Как выйдет, Дим, согласитесь, есть солнце или нет солнца? Ну, сегодня есть, завтра нет.
6: Нет, ну, в смысле, что вот мелкие формы, они, например, жили в лесах, очевидно.
7: А, понятно.
6: Ну, как бы в лесу, да, как бы солнце не то, чтобы прям, ну, прям не такое палящее, да. Если мы говорим о рыбоядных формах, да, которые летали прямо вот над водой.
7: Ну, да.
6: То как раз вот в слое там примерно полметра-метр от воды, На самом деле очень прохладно даже в самую лютую жару за счет испарения воды. Вот. А они-то летали прямо над самой водой. Зачем выше-то подниматься? И как бы клювами своими там рыбу дергали из воды, получается. Вот. То есть, опять же, можно держаться в этом слое. Похолодало, можно подняться, погреться как бы повыше, потом опять нырнуть в этот слой. Ну, вот так вот. То есть, опять же, по-деревенски можно регулировать.
7: Да, это аргумент, конечно, безусловно. А вот скажите мне, пожалуйста, дышали-то они как птицы или как ящерицы? Тирозавры.
6: Скорее всего, как птицы. Потому что тот способ дыхания, который мы видим у птиц, с воздушными мешками, там, вот, со всем вот этим, вот, он, скорее всего, общий для всех архозавров. Его примитивный вариант мы видим даже у крокодилов.
7: Да?
6: Да. То есть у крокодилов еще нет настоящих воздушных мешков, но у них уже формируется хитрый однонаправленный поток воздуха через легкие. Ну, то есть в целом через легкие поток воздуха идет как бы по подкове, ну как будто бы как у нас, да, то есть туда-сюда. Но в каждом отдельном участке легкого воздух течет только в одном направлении. То есть просто часто, когда воздух течет как бы внутрь, а потом по другому пути воздух течет только наружу. И получается, что в каждом участке будет газообмен, ну как бы и на вдохе, и на выдохе, вот так. Как бы это мы видим уже у крокодилов. И потом мы видим, как из этого крокодильного состояния, ну, как бы, очень просто примитивное состояние, которое, очевидно, было там у древних архозавров, постепенно формируется вот эта вот птичья, значит, система с воздушными мешками. То есть она у динозавров точно была, и у птерозавров, ну, скорее всего, с высокой долей вероятности.
7: То есть крокодилы более базальны, что ли, да, как говорят ученые? То есть они предшествовали, да, динозаврам и, соответственно, птерозаврам?
6: Ну, конечно, крокодилы не непосредственные предки там птерозавров и динозавров.
7: Да, я не говорю про непосредственные. Это как форма.
6: Да, да, они просто сохранили более архаическое состояние. Они нам показывают, да, как выглядел предок, вот, ну, вот именно вот это, как выглядела дыхательная система предка архозавров, скорее всего, вот так.
7: Дим, но ведь была теория, что современные крокодилы, они как бы немножко регрессировали, что ли, если можно так сказать. То есть упростились до такого, ну, не исходного состояния, конечно, но эволюция их упростила сильно.
6: Ну, прям сильно, конечно. То есть есть как бы гипотеза о том, что предки крокодилов были, например, теплокровными, а современные крокодилы хладнокровные. Это правда,
7: ну, да.
6: Да, да. Но именно вот так, чтобы деградировала дыхательная система до такого, вот как бы, что у них, например, у предков было бы прям с воздушными мешками, а у современных бы стало вот так. Нет, это точно не так. То есть мы видим, что это именно у них вот просто затормозилось в какой-то момент эволюция дыхательной системы. Ну, типа, им как бы больше не нужно более совершенную. И ладно, им хватает вот с такой системой. И поэтому как бы законсервированная осталась эта система.
7: Ну да, ну и это эволюционный путь определенный, упрощенчество такого. Получается, что крокодилы со своей вот упрощенной системой дыхания исходной пережили вполне, так сказать, себе бодрых наземных динозавров, что наводит на размышления, на различные. Кстати, птерозавры застали птиц или не застали? Или они вымерли, и потом птицы взлетели в воздух?
6: Нет, это они прекрасно застали как раз. То есть птерозавры появляются еще в триасе, ну, примерно одновременно с динозаврами, там, плюс-минус, да. А последние птерозавры вымирают тоже вместе с динозаврами, ну, вот, в мелполигенном вымирании. Ну, вот это, когда вымерли динозавры, тоже вымирают и последние птерозавры как раз. Вот, а птицы появляются где-то в середине юрского периода. Ну, Археоптерикс вот знаменитый, и дальше его там потомки, да, вот это середина юрского периода. То есть половину мезозоя птерозавры и птицы жили бок о бок. Вот так вот.
7: И конкурировали между собой, вероятно?
6: Конкурировали, и, скорее всего, птицы реально причастны к вымиранию некоторых групп птерозавров. Ну, то есть не всех птерозавров, да, ну, как бы птерозавры были очень разнообразны экологически. Ну, вот как раз примитивные птерозавры, ну, вот эти мелкие, да, там, армфоринхи и их родственники, они же были как раз вот, скорее всего, такими, ну, примерно лесными животными, которые, ну, вот летали между там стволами деревьев, и охотились там на насекомых, на крупных, например. А потом появились рыбоядные всякие птерозавры, ну, вот эти крупные планеры гигантские, океанические, да. И вот как раз рамфоринхи, все вот эти примитивные птерозавры, вымирают к концу юрского периода. Как раз вот незадолго после появления птиц. Потому что птицы тоже исходно – это лесные жители. Жители вот крон деревьев тоже, которые там, исходно тоже птицы-хищники, ну вот, которые питаются там насекомыми, там мелкими позвоночными, ну то есть реально вот занимают ровно ту же экологическую нишу, что примитивные птерозавры. И, судя по всему, полет птиц исходно был более совершенен, чем полет вот рамфарингов, и поэтому они вытеснили рамфарингов очень быстро, когда появились. Вот. И остались только вот эти вот крупные парители океанические. Вот. И, кстати сказать, скорее всего, именно поэтому там вот в меловом периоде практически не было птиц таких морских, ну, которые вот так вот, как бы аналогов альбатросов именно, потому что эту нишу занимали вот птерозавры. И только когда вот птерозавры вымерли, вот тогда уже как бы и такие океанические птицы тоже расцвели пышным цветом уже в хайнозое.
7: А почему, кстати говоря, они вымерли?
6: Ну, потому же, почему и динозавры, наверное.
7: Ну, динозавры-то по разным причинам. Ведь, ну, сколько уж копий сломано, что они вымирали долго, чуть ли не после вот этой самой условной черты. Они встречались 65 миллионов лет, там, какие-то отдельные.
6: Нет, вот как кайнозойских динозавров точно неизвестно. Вот это прям очень четко, что есть такая штука, да, что ищут, и как бы нет. Вот после падения метеорита динозавров.
7: Ну, хорошо, да. Ну, перед этой условной чертой они уже там было, их совсем немного видов, вот, динозавров. То есть они уже вымирали. Это их просто добило, возможно, или я не знаю, как вот это вот падение астероида. Но там же еще много чего происходило. Извержение трапов вот этих.
6: Да, именно если говорить о птерозаврах, да, опять же, то есть вот эти вот меловые, позднемеловые птерозавры, да, они все были, значит, морскими существами, как бы, да, то есть они вот питались рыбой там в океане, получается. И именно в любом случае мы видим, что позднемеловой океан начинает сильно перестраиваться, там тоже как бы случается какой-то свой кризис экологический, то есть опять же, насчет того, о причинах этого кризиса тоже можно спорить там долго довольно, вот, но там случается, ну, то есть свой зависимый или независимый от кризиса наземных экосистем, это тоже отдельный разговор, но вот, что там свое вымирание случается, исчезают там вот эти вот и гигантские морские ящеры, там и вот это вот все, как бы, да, исчезает, и просто птерозавры, как бы, следом за всем этим тоже исчезают, потому что, ну, развалились морские экосистемы в какой-то момент, и все, кто были с ними связан, вот тоже как бы развалились следом.
7: Ну да, а птиц не было там, да, просто. Вот, да, поэтому и вымирать было некому.
6: Не, ну птицы тоже частично вымерли, конечно.
7: Ну да, не какие-то, я про морских имею в виду.
6: Да, морских, да, морских просто птиц особо не было. Но там нет, были там всякие, были, например, ихтиорнисы, которые похожи на чаек. Ну, опять же, не альбатросы, а те чаи, то есть прибрежные такие птицы. Были и спирорнисы, которые вообще уже не летающие водные птицы, как пингвины. Тоже. Ну, опять же, это другое, это совсем другое, чем птерозавры.
7: Но они с зубами были, да?
6: Да, они были зубастые еще, да, для ловли рыбы, чтобы скользкую добычу держать, они зубы не стали терять.
7: И те, и другие, и они вымерли?
6: Да, они вымерли, да, вместе вот со всеми. Но, опять же, кризис морских экосистем выкосил всех.
7: Да, но они не были парителями при этом.
6: Нет, ну, испиорнисы вообще не летающие птицы.
7: Я, да, про птицы.
6: Ихтиорнисы нет, ну, такие, опять же, вот реально чайки, только как бы, ну, вот внешне. Если но с зубами, да.
7: Но с зубами, вот представьте себе, да. Хорошо, что они вымерли, возможно. Страшное существо, чайка с зубами. Вот мы говорили как-то с вами о полярных динозаврах, а вот птерозавры жили в высоких широтах?
6: Ох, если честно, не вспомню, есть ли вот местонахождения такие высокоширотные прям с птерозаврами. С другой стороны, птерозавры, как и птицы, не очень хорошо сохраняются.
7: А у них тоже такие были тонкие кости, как у птиц, да, вот это все?
6: Ну да. Ну, для облегчения всего же, понятно, любому летающему животному нужно максимальное облегчение всего, да. Поэтому не буду вам врать, но как бы я не вижу никаких причин, так сказать, чтобы их там не было. Ну, то есть, если, опять же, если есть то же самое море, в котором куча рыбы, то, ну, в чем проблема, как бы жить, ловить эту рыбу, есть.
7: Ну, понятно. То есть, получается, что конкуренция-то между птерозаврами и птицами была и довольно жесткая. И складывалась она в пользу птиц. А вернуться как птицы к наземному, так сказать, вот существованию, птерозавры не могли там превратиться в нечто вроде страусов.
6: Ну, у птерозавров была такая проблема, что они по земле ходили на четырех лапах.
7: Ну да, я вот видел реконструкцию. Ну хорошо, да, вот четырехлапые такие, совсем наземные формы могли появиться?
6: Ну, иногда реконструируется вот такая как бы практически наземная жизнь для вот самых крупных птерозавров, типа аждархит, ну вот этот кецалькоатль знаменитый, его родственники, да, который там вот это вот 12 метров в длину размах крыльев, И некоторые исследователи предполагают, что они вообще-то летали довольно редко, а в основном они ходили вот по земле и собирали там, ну вот, какую-то добычу, вот как там сравнивают, например, с птицами-носорогами там из африканских саванн какими-нибудь, которые, ну...
7: Ну,
6: вот,
7: с рогатыми воронами.
6: С рогатыми воронами, да, с рогатыми воронами. Вот такое есть сравнение. То есть, ну, это вот максимум, которое они преуспели в плане вот наземности. Угу. Вот полностью нелетающие формы пока, по крайней мере, неизвестны. То есть все равно даже вот у аждархит у них были крылья, крылья огромные, ну, наверное, функциональные, потому что было бы странно, если бы они совсем не летали с такими огромными крыльями.
7: Понятно. Ну что ж, мне кажется, мы вполне, так сказать, представили себе жизнь птерозавров в соседстве с птицами. Спасибо вам большое, Дима. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили о прошлой жизни с палеонтологом, сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. И говорили мы с ним о птерозаврах и их конкуренции с птицами. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
8: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
9: Друзья, физкульт привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Правое бедро разворачиваем влево. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим обеими ногами по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. упражнение. Скользим корпусом по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим корпусом по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно. В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все три системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше в состоянии покоя, и социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю. В отличие от интроверсии, социальная усталость – это не постоянная черта, а временное истощение ресурсов, которое происходит с любым мозгом, включая мозг самого общительного экстраверта. Просто интроверт устает от общения быстрее, потому что его система стартует уже с более высокого уровня возбуждения.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делать.

0: специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
1: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
2: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
1: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
2: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
1: Звучит как идеальная система очищения.
2: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
1: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
2: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
1: Знакомая картина. А это может быть не соль?
2: Это может быть сигнал от почек.
1: Никогда об этом не задумывалась.
2: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
2: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
2: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
2: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
2: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
2: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
2: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
2: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
2: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
2: Конечно. Поэтому поддержание здоровья

0: почек, их функции. Очень важная задача каждого, кстати. В Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
4: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин продолжает работу на форуме БРИКС в Нью-Дели. Российские войска разбивают противника на ключевых направлениях в ДНР. Власти ставят задачу как можно больше привить от гриппа россиян из группы риска. Подробности далее. Полмира сегодня обращает свой взор на форум БРИКС в Индии. Именно такое количество жителей планеты приходится на страны-участницы международной организации. Сегодня с участием Владимира Путина состоится официальная часть заседания, на котором лидеры обсудят проблемы глобальной и региональной повестки, подведут итоги 20-летнего взаимодействия, а также примут совместную декларацию. Кроме того, глава России проведет отдельные переговоры с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Накануне вечером в интервью журналистам Путин высказался по поводу глобальной политики и экономики. По его убеждению, Запад создает все предпосылки для втягивания в войну с Россией.
9: К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией. И я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит. Вот на этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты Федеративной Республики и тенденции политических процессов в Европе в целом.
8: Путин отметил, насколько дальновиден был некогда экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль и как заблуждаются сейчас нынешние западные элиты.
9: В той же Германии говорят, сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твердо утверждать, у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС. Ну, не было просто. Я с ним говорил, когда он был еще канцлером. И после того, как он перестал быть канцлером, он приезжал в гости к нам. Он считал, что будущее Европы, Федеративной Республики, будет обеспечено только в том случае, если будут близкие, добрососедские, союзнические отношения с Россией. Мы должны дополнять друг друга, говорил он. Только тогда европейская цивилизация сможет сохраниться в качестве самостоятельного центра интеллектуальной, гуманитарной силы, а значит и со всеми остальными последствиями в области политики, в области экономики. Вот о чем мне говорил господин Коль.
8: Путин отметил, что Россия говорила много раз о неприемлемости расширения НАТО на восток. По его словам, западные страны отстранили от власти с помощью госпереворота бывшего президента Украины Виктора Януковича, так как он был против вступления Украины в НАТО. Бойцы группировки «Восток» выбивают противника в районе Краматорска, Ореховатки и Славянска в ДНР. За сутки ВСУ лишились более полусотни пунктов управления БПЛА. О текущих результатах работы войск сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
10: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Ореховатки, Славянска, Николаевки, Дружковки, Беленького и Красного Молочара. За сутки противник потерял более 220 военнослужащих и 14 автомобилей. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 56 пунктов управления БПЛА, 76 наземных робототехнических комплексов, 100 антенн связи и БПЛА, 12 складов с запасами материальных средств.
8: По словам Астафьева, средства ПВО сбили более полусотни БПЛА самолетного типа, а также свыше 70 беспилотников коптерного вида. Представитель России в ООН Василий Небензя высказался по поводу мирового терроризма. «Угроза никуда не исчезла, стала лишь более разветвленной и адаптивной», — заявил дипломат. При этом запрещенная в России группировка ИГИЛ и ее крыло ИГИЛ-Хорасан сохраняют активность и расширяют свое присутствие, — заявил Небензя. Актуальной остается и проблема иностранных боевиков-террористов, которые переносят полученный боевой опыт из одного региона в другой. В трансграничной войне все активнее используются нейросети, дроны и цифровые финансы, — подытожил политик. Власти ставят задачу как можно больше привить от гриппа россиян из группы риска. Вакцинации необходимо охватить как минимум до 75% соотечественников. Об этом сообщил Роспотребнадзор в канале ВМАКСе. По данным ведомства, в этом году обновленный штамм свиного гриппа способен вызывать более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими субтипами. Для борьбы с вирусами Россия уже обзавелась модифицированными вакцинами, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Напомню, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Россию в грядущем эпидсезоне могут прийти новые варианты гриппа, против которых у граждан нет должного иммунитета. Это гонконгский и свиной подтипы. Уже 7 тысяч женщин получили мамину зарплату с начала появления проекта в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Местная инициатива заработала в позапрошлом году и затрагивает семьи, в которых появились первенцы. Молодым мамам до 25 лет выплачивают более 47 тысяч рублей. Местные жительницы рады выплатам, поскольку это хорошее подспорье для ипотеки. Чтобы получить мамину зарплату, необходимо жить в Кировской области не менее полугода до родов, зарегистрировать ребенка в регионе и прикрепить его к государственной поликлинике. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». Соответствующая мера заработала с сентября. Согласно приказу столичного департамента транспорта, таксистам запрещается самим предлагать услуги на территории аэропортов, ЖД и автовокзалов. К слову, аналогичный запрет действует на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и ряда других регионов. Как ожидается, поправки в КУАП Москвы будут внесены в ближайшее время. Новые правила помогут повысить качество сервиса и безопасность пассажиров, а также исключат возможность обмана и мошенничества, сообщает зам мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Массовое внедрение беспилотных автомобилей в 2030 году начнет Китай. Беспилотное движение планируется широко внедрять на автомагистралях, городских скоростных трассах и обычных улицах. Такая цель содержится в новой дорожной карте развития автомобильной промышленности, которую представила Минпромышленности КНР, пишет парламентская газета. Технологии включают два уровня автоматизации: средний, при котором человек будет готов взять управление на себя, и высокий, с полностью роботизированным процессом езды. Власти рассчитывают в 2030 году довести уровень продаж полуавтоматизированных авто до 70% от всего объема реализуемых машин.
3: Спорт.
11: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в финал открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале он уступил немцу Александру Звереву со счетом 3-6, 6-7, 6-7. Самарские «Крылья Советов» обыграли московскую «Родину» со счетом 2-1 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу благодаря точным ударам Мартина Крамарича и Кирилла Столбова. У проигравших мяч забил Иван Тимошенко. Самарцы поднялись на 9-е место в турнирной таблице, а столичный клуб на 14-й позиции. Российские фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский занимают первое место по итогам короткой программы в соревнованиях пар на челленджере в США. Произвольная программа будет представлена в субботу. Акбарс прервал серию из трех побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Казанцы уступили в серии буллитов магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2-3. Но у проигравших шайбы забросили Семен Терехов и Артем Галимов. У победителей Руслан Исхаков, который также реализовал решающие буллиты, Дмитрий Силантьев. В других встречах дня нижегородская «Торпеда» была сильнее тольяттинской «Лады» 7-2. Нижнекамский «Нефтехимик» сломил сопротивление екатеринбургского «Автомобилиста» 3-1. А московский «ЦСКА» проиграл владивостокскому «Адмиралу» 2-4. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги российский нападающий Александр Овечкин вернулся в расположение Вашингтон Кэпиталс. Об этом сообщает пресс-служба команды. Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 30 сентября по московскому времени. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске. Они в полуфинале были сильнее Дарьи Рудых и Полины Тышкевич со счетом 2-0. Другими финалистками стали белорусские Виктория Секретова и Надежда Тишкова, которые взяли верх над Кристиной Филимоновой и Екатериной Шевцовой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
8: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус. В Хабаровске 20-22. В Челябинске 14-16 пройдут дожди. В Сургуте 23-25. В Иркутске 16-18 без осадков. В Петрозаводске от 12 до 14 градусов ожидается небольшой дождь. В Перми 13-15 и дождливо. В Уфе от 18 до 20 градусов. В Нальчике сегодня 26-28. В Санкт-Петербурге местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха днем 14-16. В Москве без осадков и до 18 тепла. Сейчас в столице 10 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарет, и это наша программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И, как всегда, мы начинаем с новостей, которых было достаточно много на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь сегодня или в перспективе.
1: Автомобильные новости.
0: Смотрите, злостным нарушителям правил дорожного движения предложили существенно увеличить размеры штрафов. С такой инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе. Если водитель нарушил 50 раз, то штрафы призвали удвоить, а если больше 100, то утроить. Я, конечно, слышал об этом предложении. Могу сказать следующее. Наверное, тех людей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, надо наказывать строже. Опять же, если речь идет о людях, у которых там 100, 200 и более штрафов, безусловно, таких людей надо наказывать. Правда, надо ли именно такую схему выбрать с увеличением штрафа или все-таки пойти по мировому пути, я не знаю. Дело в том, что во всем мире, и у нас когда-то тоже такое было, существует бальная штрафная система, когда у человека, который часто и грубо нарушает правила дорожного движения, копится какое-то количество баллов, когда их количество становится критическим, человека лишают прав, а потом через год он должен пересдать правила дорожного движения, и тогда ему права возвратят. У нас такая система была в Советском Союзе, потом была в России в самом начале, ее отменили как необъективную, ну потому что эти самые баллы или дырки в талоне выдавались по тому, как считал нужным сотрудник ГАИ. Сейчас, собственно, развита система фото-видеофиксации, и вполне возможно, что это будет более-менее объективная схема, потому что человек, который там 100-200 раз нарушает в течение года, наверное, достоин или заплатить очень высокую сумму, или же вообще лишиться прав на некоторое время с пересдачей. То есть вопрос такой любопытный, и, наверное, надо к нему возвращаться, чтобы принять какое-то решение. У нас сейчас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы безопасного вождения, в прошлом выдающийся автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
2: Добрый день, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вообще почему некоторые водители становятся злостными нарушителями? Это такая манера вождения, что ли? А почему? Ведь в автошколах этому не учат.
2: Начнем с того, что понятие злостного нарушителя у нас не существует в правовых документах вообще нигде. Это понятийное определение. Во-вторых, в общем, к сожалению, это низкая автомобильная культура, это образ мысли немножко подпорченный, и многие водители, к сожалению, считают, что они самоутверждаются за рулем, что они вот такие крутые. И поскольку у нас существует система, основанная только на выплате денег, то есть люди, которым все равно сколько платить за штрафы, то есть они откупаются. Это индульгенция такая, откуп от нарушений. А вспомним просто про СССР, то у нас так нельзя было ездить в СССР, потому что ставили дырки. Три дырки – это лишение прав. Систематическое нарушение должно быть наказание в виде лишения прав. Как футболисту показывают за несколько нарушений красную карточку, он больше не играет, потому что такого нельзя больше допускать на поле. А у нас выходит, что за деньги можно нарушителя, которого мы называем злостным, выпускать на дорогу, и пусть он дальше нарушает, но он же платит. Кстати говоря, у нас, если человек не платит, то к нему, конечно, административные меры применяются, там вплоть до трудового исправления или каких-то там 15 суток, там все это прописано в законе. Но, тем не менее, за деньги можно ездить, нарушая правила. Это очень плохо, с этим нужно что-то делать.
0: Я с вами совершенно согласен. А чем опасно такое вождение для окружающих?
2: Во-первых, вычислить заранее такого лихача очень сложно, потому что он сзади подъезжает к вам с очень большой скоростью, что он выкинет, непонятно. И у нас не все за рулем асы, далеко не все прошли там какой-то курс контраварийной подготовки. Есть люди, которые слабо водят машину. Они, конечно, пугаются, когда вот кто-то на дороге это делает, могут попасть в аварию, виновник уезжает, и больше мы его никогда не увидим. Так не должно быть, потому что автомобиль – это источник повышенной опасности, и в ситуацию, когда водитель-лихач кого-то с собой забрал на тот свет, она может случиться, к сожалению, с каждым, даже с теми, кто считает, что за деньги можно нарушать.
0: Я с вами совершенно согласен, но и я хотел сказать, что ни в коем случае нельзя пытаться поучить вот такого лихача, потому что вы тоже будете нарушать правила, и это еще большая опасность, правильно?
2: Тот кто хочет проучить лихача, становится автоматически, помимо его воли, соучастником.
0: Так что давайте вести себя на дороге хорошо, уважать всех других участников движения. Ну и, соответственно, не нарушать правила, а если нарушили, платить штраф вовремя. Вот еще такая тема. С приходом осени водителям надо быть более внимательным на дороге, особенно проезжая лесополосу. Там, где установлены особенно знаки, предупреждающие, что возможен выход на трассу животных. Потому что в это время на проезжую часть стали чаще выбегать животные, в том числе довольно крупные, такие как лоси. Я, к счастью, никогда не видел выходящего на дорогу вот такого большого животного. Мелких видел, косуль видел. Слава богу, ситуация была нормальная, и ни разу у меня не было каких-то по этому поводу аварий, хотя был у меня товарищ, у которого тесть сбил, правда, не лося, а корову. В общем, надо быть осторожным. У нас сейчас на прямой линии кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, сейчас у лосей гон начался, причем он стартовал в конце августа и продлится в зависимости от температуры осени либо до середины октября, либо до конца октября. Но принципиальный момент для нас. Во-первых, во время гона у лосей снижен инстинкт самосохранения, то есть они перестают опасаться за свою жизнь, у них задача продолжить свои гены. И второе, активная фаза гона у лосей, это с заката, в прямом смысле слова, и до рассвета. То есть примерно с 8 вечера и до 8 утра лоси, как очумелые, не то что ходят, а носятся по лесу, издают вот такие подобные брачные крики, стоны, так лоси кричат, и в том числе они выбегают на дороги. То есть для нас опасность в том, что они выбегают на дороги, и то, что это происходит, как правило, ночью. Поэтому просьба, уважаемые автолюбители, до конца октября максимально снижаем скорость, особенно сумеречное и ночное время. И не только в том месте, где знак «Осторожно, дикие животные», а в этом месте особенно снижаем, потому что, напомню, знак «Осторожно, дикие животные» устанавливается в том месте, где уже произошло минимум 3 ДТП с участием животных, потому что столкновением с этим животным на высоких ногах смертельно опасно для человека, потому что если вы на легковой, особенно машине, едете, вы как раз подрезаете, в прямом смысле слова, лосю его вот эти высокие длинные ноги, и вся туша влетает на скорости в салон. Лось в среднем весит 350-400 килограммов, то есть это сопоставимо, бетонная плита влетает вам в салон, и все сметается на своем пути. Поэтому, если вдруг происходит столкновение с животным, мой совет, сразу прижимайте корпус, тело свое к стойке крыши, вы хотя бы сохраните себе жизнь. Дальше, если так получается, что вы едете и вылетает лось на дорогу, объезжаем животное сзади всегда. Лось не меняет траекторию движения. Ни в коем случае не сигналим. Если посигналите, траекторию он может непредсказуемо изменить. Просто молча объезжаем, тихо объезжаем с задней стороны. Если вдруг есть вероятность, что произойдет сейчас ДТП с столкновением с лосем, мой совет, лучше машину уведите в кювет. Там хотя бы есть шансы выжить, потому что столкновение смертельно опасно. Если сбили лося, вызываем ГАИ, потому что это уже случай ДТП. Если покинули место ДТП, лишитесь прав, как оставление места ДТП. Ни в коем случае нельзя присваивать себе мясо этого животного, потому что в этом случае вы подпадаете уже под уголовную ответственность. Поэтому берегите себя, берегите жизнь своих близких.
0: Спасибо вам большое. Давайте будем осторожны и внимательны. Если вы едете по дороге, которая проходит через лес, есть там знак или нет, очень внимательно следим по сторонам и держим невысокую скорость. Спасибо большое. Ну и теперь переходим к бытовым советам. И советы тем, кто впервые купил автомобиль. Тут надо знать несколько простых правил, чтобы автомобиль прослужил дольше. Правило номер один. Вы купили автомобиль, неважно, он новый совершенно или это автомобиль, бывший в эксплуатации, надо пройти техобслуживание. Что бы вам ни говорил прежний хозяин, надо понимать, что не всегда хозяин говорит всю правду, во-первых, а во-вторых, он может быть что-то и забыть. Выгоднее в этой ситуации поехать, заменить масло, заменить фильтры, ну и заодно, чтобы сотрудники собственного сервиса проверили состояние всех узлов автомобиля. Если у вас автомобиль новый, он у вас обслуживаться должен по регламенту. Соответственно, нельзя, не надо ни в коем случае пропускать то, что положено по регламенту. А по регламенту положено там не просто замена масла каждые 15 тысяч километров и фильтров, а по регламенту положен осмотр всех частей автомобиля внимательный, диагностика автомобиля, пренебрегать которой категорически не стоит. Кстати, если автомобиль не новый, еще раз говорю, тоже при техобслуживании проведите полную диагностику. Ну и, соответственно, должны меняться не только там масло и фильтры, но и многие технические жидкости меняются по регламенту в определенном пробеге. Меняются самые разные ремни, меняются свечи, чтобы он не отказал в дороге. Ну и для начинающих водителей самые простые советы. Во-первых, обращайте внимание на лампочки, которые загораются на приборной панели. Откладывать визит на сервис ни в коем случае нельзя. Ну и самостоятельно, конечно же, как написано в правилах дорожного движения, водитель перед поездкой должен убедиться в исправности автомобиля, что для этого нужно сделать. Не надо каждый день, как во времена моей автомобильной молодости, но время от времени хотя бы проверяйте уровень масла в двигателе. Для этого есть щуп. Спросите у знакомых, у специалистов, где находится этот щуп, и регулярно смотрите, что там с уровнем масла, действительно ли его достаточно или требуется долить. В каких-то случаях можно долить, а в каких-то надо отправляться на сервис. Автомобиль за 1000 километров пробега может съедать до литра масла, поэтому там надо особенно внимательно следить за уровнем масла. Кстати, если уровень ниже нормы, на любом автомобиле есть специальная сигнальная лампочка на приборной панели. Ну и что еще очень важно, время от времени надо проверять уровень давления в шинах. Какой уровень, это написано обязательно в инструкции. Есть специальная табличка, она, как правило, приклеена в проеме передней водительской двери. И там написано, какое давление должно быть в шинах во всех четырех колесах. И это очень важно, потому что если давление разное, автомобиль уже будет иначе немножко управляться. Ну, в общем, автомобиль может быть вашим другом по жизни, но за другом надо ухаживать, надо внимательно следить за его состоянием, четко выполнять требования регламента, заправлять его именно тем бензином, который рекомендует производитель, ну и производить все те работы, которые необходимы, да и просто за ним следите. И за это он ответит вам верностью в любой дороге.
1: Главная тема.
0: А вот еще такая новость. В России ужесточили требования к техосмотру. С 1 сентября вступили в силу изменения в правила организации и проведения технического осмотра автомобилей. Попытаюсь в двух словах объяснить, в чем дело. Значит, во-первых, техосмотр автомобилей у нас проводится только в том случае, я говорю об автомобилях легковых и легких коммерческих, которые принадлежат физическим лицам и не используются в коммерческой деятельности. Техосмотр не проводится до тех пор, пока автомобиль не переходит из рук в руки, то есть при перерегистрации проходит техосмотр, ну и при внесении изменений в конструкцию автомобиля, например, при установке газобаллонного оборудования. Чаще его проводят, например, для автомобилей такси, автомобилей, которые вообще участвуют в коммерческой деятельности. Что изменилось в правилах? Сейчас мы спросим нашего гостя на прямой линии, автоюрист Лев Владимирович Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
4: Да, здравствуйте.
0: Насколько я знаю, изменения носят чисто технический характер и в основном относятся, собственно, к работе самих пунктов ТО, а не к водителям, которые приезжают на техосмотр.
4: Все верно, да. Очень большая часть посвящена порядку обжалования, прекращения, да, доступа к единой информационной системе, возможности использовать передвижные пункты прохождения технического осмотра. Это, наверное, две трети постановления правительства занимает вот эти изменения. А все остальные, ну, для массового потребителя, что может быть интересным, да, в этих изменениях? Теперь эти постановления правительства регламентируют, что оплатить госпошлину за прохождение техосмотра необходимо до того, как вы начали проходить техосмотр. Теперь пункт технического осмотра не только должен сверить ВИН вашего транспортного средства, а также номер, регистрационный знак, да, вашего автомобиля, марку и модель транспортного средства и категорию автомобиля, который представлен на технический осмотр. Кроме того, госавтоинспекция теперь без участия РСА, да, может отключать пункт технического осмотра от информационной базы ЕАИС. И также у нас введены определенные ограничения для диагностических карт. Их теперь можно аннулировать не только при проведении контрольного мероприятия, допустим, госавтоинспекции, но и по решению суда и прокуратуры. Также пункты технического осмотра получили доступ к федеральной государственной информационной системе такси. То есть они теперь могут проверить автомобиль, который приехал на технический осмотр, используется ли в качестве такси, либо нет.
0: Да, насколько я знаю, про такси это для того, чтобы определить, если автомобиль используется в такси, то он должен проходить все-таки техосмотр не реже одного раза в год, а если старше 5 лет, не реже одного раза в полгода. Но как вы думаете, вот что-то теперь изменится? Станут ли строже относиться к проведению техосмотра те люди, которые работают? Исчезнут ли случаи, когда проводят техосмотр, а автомобиль даже не приехал на эти пункты?
4: То, о чем вы говорите, да, эту проблему решили, мне кажется, года 3-4 назад, когда вводились изменения предыдущего, да, порядка. И на сегодняшний момент там порядка 0,2-0,3% только вот такие эффективные диагностические карты. Все-таки теперь жестко регламентирован порядок фиксации прохождения технического осмотра. Каждый элемент необходимо, как специалист осматривает, тоже необходимо это фиксировать, время нахождения автомобиля в пункте технического осмотра, ну и другие требования. То есть это было устранено все ранее, все вот те зацепки, возможности выдачи недостоверной диагностической карты. На сегодняшний момент, вы правильно сказали, это все-таки штрихи, которые более детально прописали все эти возможности.
0: Спасибо большое.
1: Путешествие.
0: И теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это к путешествию. У меня их за последнее время было несколько, и все они были интереснейшие. И, в частности, я впервые в жизни побывал в замечательном русском городе Мичуринск, который до 1932 года носил название Козлов, а потом был переименован в честь самого известного местного жителя Ивана Мичурина, нашего знаменитого агронома и селекционера. Город находится относительно недалеко от Москвы, порядка 400 километров. Надо ехать по трассе М4 Дон, а затем переехать на магистраль Р-22 Каспий. Трасса хорошая. Первый участок трассы М4 Дон платный, трасса Р-22 бесплатная, но она сейчас частично в ремонтах, частично уже отремонтирована в очень хорошем состоянии. Вообще город был основан в 1635 году по указу царя Михаила Федоровича как крепость для защиты южных рубежей от набегов. Ну а потом, собственно, переживал разные времена, ну и в частности там жил Иван Мичурин. Город в его честь был переименован в 1932 году при его жизни. Он, между прочим, вывел свыше 300 новых видов растений, там, ягод и других культур, из которых мне, например, очень понравилась черноплодная рябина, которая растет у меня на даче. Черноплодка – это искусственный сорт, в частности, выведенный в Мичурин. Вот не знал. Что посмотреть в этом городе? Очень милый город с населением порядка 90 тысяч человек, второй по размеру в Тамбовской области, и, говорят, культурная столица. Во всяком случае, это единственный город, насколько я знаю, с таким населением, где есть собственный театр, драматический, с хорошим репертуаром, причем театр существует с конца 19 века, местные купцы построили. Ну, а из замечательных зданий, которые обязательно надо посмотреть, это Боголюбский кафедральный собор, между прочим, по проекту знаменитого русского архитектора Константина Тона, который позже построил храм Христа Спасителя, воздвигнутый в честь чудесного избавления города от эпидемии холеры. Трижды холера нападала на город, трижды жители обходили с иконой город, и холера отступала. Самое красивое здание в центре – это Ильинская церковь. По легенде говорят, что к ее сооружению был причастен знаменитый архитектор Растрелли. Здание красивое, в стиле барокко, высота колокольни 71 метр, наверх можно подняться, очень хороший вид на город. Есть что посмотреть, есть где погулять. Есть замечательный недалеко литературно-музыкальный музей, тоже в старинной усадьбе князей Голицыных. А рядом небольшой музей Владимира Зельдина, знаменитый советский актер, который прожил больше 100 лет, родился в этом городе, провел здесь детство, и тут вот недавно открылся его музей. Кроме того, конечно, стоит вспомнить Ивана Мичурина. Есть его дом, там, собственно, большая территория на берегу реки Лесной Воронеж. Кстати, город стоит на берегу реки с очень красивым названием, еще раз говорю, Лесной Воронеж. И, собственно, дом, который он сам построил, в котором прожил больше 30 лет, работал до последних дней. Вся обстановка, очень интересные экскурсии. Но главное, сад вокруг него, по которому надо погулять, посмотреть. Рядом есть, между прочим, этнопарк, называется Соколиный двор, где, собственно, действующий центр, где есть птицы, самые разные филины, совы, соколы, ястребы. Они высоко, но летают и расскажут об их повадках. Я, например, впервые в жизни узнал, что, оказывается, ворон и ворона – это разные птицы, а не муж и жена. И филин, и сова тоже не муж и жена, а тоже разные совершенно птицы. Ну и, собственно, в центре города есть единственный, наверное, в России для такого небольшого города, собственно, Мичуринский государственный аграрный университет. Он основан в 1935 году, его основал, собственно, сам Иван Мичурин. И похоронен он напротив университета имени себя. Там, собственно, парк есть, где проводят опыты студенты этого университета аграрного. Ну и могила его посреди этого парка, где он разводил самые разные деревья, проводил самые разные опыты. Вот там он и похоронен. Между прочим, по-прежнему Мичуринск – это центр садоводства России. Мы съездили за город в очень интересный центр развития садоводства имени профессора Муханина. Впервые видел, например, яблони в виде такой колонны, представляете, которые просто вот яблоки свисают вниз, как вот грозди винограда. Очень вкусные, между прочим, яблоки. Тут проходит обучение фермеров-садоводов, самые разные совещания, конгрессы, ну и самые разные мероприятия. Город Мичуринск богат на мероприятия. У них, например, есть летом Мичуринфест, а зимой проводят фестиваль моржей, называется, между прочим, «Яблоки на снегу». В общем, замечательный город, мне очень понравился, и не жалко было 3 дня. Поначалу казалось 3 дня в этом маленьком городке, а оказалось даже мало. Очень интересный город, очень интересные люди.
1: Тест-драйв.
0: Ну а теперь на автомобиле сосредоточим внимание, на котором я ездил, собственно, в Мичуринск. В ближайшей программе буду рассказывать о новой российской марке «Волга», возрожденной. И вот туда, в Мичуринск, я ездил на автомобиле «Волга С-50». Именно не С-50, а С-50. Это седан. И продажи возрожденного бренда «Волга» стартовали совсем недавно у нас, буквально несколько месяцев назад. И это классический 4-дверный седан с передним приводом по длине почти 4 метра 90 сантиметров. 2 мотора, оба 2-литровые. Первый турбомотор 150 лошадиных сил и второй турбомотор на 200 лошадиных сил. В обоих 7-ступенчатый робот. Первый разгоняется до 100 км почти за 10 секунд, а второй за 7 секунд. И максимальная скорость у самой богатой комплектации 210 км в час. Обе версии работают на бензине АЕ-95. Да, объем багажника 500 литров. Кстати, дорожный просвет у нашей «Волги» почти 150 мм. Ну и мне достался автомобиль белого цвета в топ-версии премиум с 200-сильным бензиновым турбомотором. Что могу сказать? Современный седан, достаточно красивый, в то же время классический, красивый, спокойный дизайн. Ну и внутри тоже все очень красиво, аккуратно сделано. В принципе, все понятно, мне все понравилось с управлением. Единственное, что меня, честно говоря, несколько раздражало, по последней моде большая часть функций управления перенесена на экран медиасистемы. То есть даже вот зеркала, боковые зеркала заднего вида, чтобы отрегулировать, надо это делать с помощью меню, поискать, где там эта функция, отрегулировать. Я понимаю, что это не часто люди делают, но все равно, мне кажется, не очень удобно. Ну, а так, рычаг коробки передач перенесен по нынешней моде под руль. Очень удобно на заднем сидении. Естественно, это автомобиль, который предполагается, будет использоваться как служебный во многих случаях. Сзади сидеть очень просторно, подлокотники, естественно, собственные дефлекторы вентиляции и несколько USB-разъемов, стандартные и Type-C. Ну и, собственно, двери широко открываются, пассажир, который сидит сзади, никакого дискомфорта не испытывает. Ну а дальше по езде скажу, что очень хороший динамичный автомобиль, хорошая подвеска, упругая, не слишком жесткая, которая даже на не очень хороших дорогах поглощает, вот, собственно, все неровности, и пассажиры заднего ряда чувствуют себя вполне комфортно. Двигатель хорошо работает в паре с коробкой. Автомобиль прекрасно едет в режиме комфорт, даже не пришлось переходить нигде в спорт. 7-ступенчатый робот очень хорошо работает, даже такое ощущение, что это полноценный автомат. Про цену самое главное. Стандарт, первая комплектация со 150-сильным мотором стоит 2 миллиона 990 тысяч рублей. Это очень хорошо укомплектованный автомобиль, серьезно говорю. И цена дешевле, чем у многих конкурентов, которым в этом сегменте сейчас довольно много. Ну и самая дорогая версия – это премиум с 200-сильным мотором за 3 миллиона 400 тысяч рублей. Там совсем много еще систем безопасности добавлено, систем помощи водителя. То есть, что я могу сказать? Сейчас еще есть серьезные скидки. И, в принципе, автомобиль можно купить такой со скидкой до 300 тысяч рублей, насколько я знаю. Так что, что мы получили? Получили полноценный седан, которого так не хватало в корпоративных парках, в такси. Ну и какие-то люди все-таки не хотят сейчас выбирать кроссовер, а предпочитают все-таки седан. И мне понравился очень щедрый набор оборудования, хороший силовой агрегат, хорошее настроенное шасси, комфорт в салоне. Ну а к недостаткам отнесу только то, что большинство функций заведено на экран монитора, это не слишком удобно, что нет люка пока, ну и немножко там привыкнуть надо к педали тормоза, она достаточно резкая такая. Ну а в целом очень интересный автомобиль, мне понравился, 1000 километров проехал, совсем не устал. Собственно, на этом наша программа подошла к концу. Всем вам хорошей дороги и берегите себя. В студии Радио России для вас работал с удовольствием Игорь Маржарета.

0: пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории, врач-психиатр.
2: И тоже отец.
1: Тоже отец. Тема программы «Дети и деньги». Я просто за что зацепился. В Детройте школьникам будут платить по $100 в неделю за то, что они ходят на все уроки.
2: А то есть наши школьники сейчас должны вздрогнуть.
1: Да.
2: И захотеть в Детройт все.
1: Я бы, наверное, захотел. Что ж такое, я бы тоже посидел бы на уроках сейчас. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Переведем на нашу действительность, потому что у нас вопрос встает так: платить ли за уроки детям или не платить, потому что каждый третий платит.
2: Это печально. Я, может быть, немножечко обгоняя события, скажу, что на самом деле это тупик. Здесь ведь речь идет о чем? О том, что любые формы возмездных отношений, они не предполагают режимы и регламенты. То есть, иными словами, если мне нужны деньги, ну, как вот у меня подростки иногда говорят, мам, я вот там посуду помыл, стол протер, типа вот ручку позолоти, вот, а для мамы это неожиданность, она говорит, ну да, вообще-то, типа, я не заказывала, ну, вот такой ненавязчивый сервис, ты не заказывала, а вот мы это сделали, и если тебе мало, значит, я еще могу кинуть там какие-то шмотки, значит, в стиралку, ну, тогда это еще плюс 500, например. Вот, в чем здесь тупик, почему это не сработает? Не имеет значения, это за какие-то домашние дела, это за какие-то оценки, это за любые выполнения каких-то любых действий, вот эти возмездные отношения, они предполагают регламент снизу. Живой пример. Вот самый, что ни на есть настоящий. А мама говорит, ну, а чего же вот сегодня-то не разгрузили посудомоечную, значит, машину? А ребенок так отрывается от монитора и говорит, а мне сегодня деньги не нужны.
1: Да.
2: Вот. И у мамы нет никаких вариантов. Она стала заложником этой своей странной идеи, что вот я уже накопил, поэтому недельку могу прогулять. И таким образом родитель лишается любой возможности этим процессом управлять. И печаль даже не столько в этом, сколько в том, что потом придется повышать ставки. Ну, то есть ребенок скажет, ну, я готов вот прямо сейчас, да, вот все. Это не мои фантазии, это то, что я слышу у себя на приеме, потому что детки, они такие довольно ушлые в этой части, они продвинутые, вот. И тогда говорят, ну, вот если хочешь, чтобы я вот прямо сейчас, да, все бросил, да, и пошел, ну, давай тогда не 500, а 700. И тогда это тяжким бременем ложится на плечи родителей, которые вынуждены теперь считаться вот именно с этим. Был такой большой экономический пример после Второй мировой, когда Соединенные Штаты, по-моему, в Японию по каким-то репарациям, уж не знаю, там каким образом, поставляли рис бесплатно. Да. Но японское правительство решило, что мы свой тоже будем выращивать. Ну, тот, который они поставляли бесплатно, не бесплатно правительство раздавало неимущим, а все остальные, кто был способен к труду, они все равно на плантациях трудились. И когда Соединенные Штаты вдруг решили, а мы вам больше не будем поставлять, ну, те сказали, ну, хорошо, не поставляйте, мы и так, типа, без вас проживем. Беда в том, что мы не учитываем уроки истории, как-то мы их обходим стороной и не берем все лучшее из того, что уже было отработано. Поэтому самое главное во взаимодействии вот в детско-родительских отношениях, вообще в функциональных семьях, если так вот говорить языком правильным, да, семейной психотерапии, вот там обязательно должны быть определенные правила, непреложные правила. Что такое правило? Это некий регламент, который выполняют все, без исключений. Естественно, там же возникает понятие границ, которые сейчас психологи экстраполировали в принципе на все. То есть у него сейчас везде границы, везде выгорание. Вот. В чем проблема? В том, что это ведет к утрате дефиниции. Мы теряем понятийное поле. Поэтому границы – это натурально. Ну, то есть не как вот нам в недалекие пресловутые дни и годы, да, говорили о дистанции, да, вот социальной.
1: Если мы говорим об одинаковых правилах, то и мама такого ребенка тоже может ему сказать, ну, я-то сегодня тебе...
2: Это правда.
1: Я сегодня погладила, постирала, так что с тебя тоже 700, и в итоге ноль.
2: Алексей, ну вот вы наивный человек. Вы не представляете себе, насколько дети в этой части продвинуты. Они говорят, да, хорошо, хорошо, дам. Я сейчас, вот, мам, ты вот так вот сказала. Вот я там где-то в интернете мне написал, написали, что если родители ко мне ненадлежащим образом относятся, то есть некая организация, куда я могу обратиться. Устно, письменно, там, как угодно еще, мам, и тогда тебе придется держать ответ уже не в наших таких вот простых, домашних, доброжелательных отношениях, да? А там придут люди совсем другие, которые умеют задавать вопросы, и вот тебе, мам, тогда придется иметь бледный вид. В этот момент родители теряются, хотя на самом деле я им пытаюсь объяснить, что ничего страшного в этом нет, потому что это же вот классика, щит и меч, они плавно перетекают. И когда ребенок говорит, ну вот я обращусь, надо куда? Вот в этот момент родителю нужно сжать зубья или там что у них еще сжимается, и ребенку четко сказать, ладно, хорошо, да, хорошо. Как ты думаешь, дружок или подруга, что за этим последует? Меня будут ограничивать в движениях. Но это же совсем не означает, что ты сможешь распоясаться в этот момент, потому что я в эту же самую организацию могу сообщить о том, что я, к несчастью, не справляюсь с тобой. Вот. И тогда эта же самая организация включится в этот процесс, и тебя пригласят на собеседование, может быть, поставят на внутришкольный учет, а может быть, на другую в комнату вот, по делам несовершеннолетних, комиссию, да, вот, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот игра, она на самом деле может зайти довольно далеко, ну, то есть в зависимости от возраста ребенка можно использовать те или иные механизмы. Самое главное, вот чего категорически нельзя делать в этот момент, это сдаваться.
1: Ну, и, а вначале лучше тогда просто не играть.
2: Однозначно совершенно, лучше, но тогда... вот ну, мы же все
1: если вдруг, да.
2: прекрасно понимаем, что пожар правильнее предотвращать, чем потом его тушить. Это классика, и профилактика в этой части, конечно, наиболее важна. Именно этим и занимается интернет. Да, то есть еще ничего нет, а ребенку уже рассказывают, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем все эти разговоры носят исключительно разрушительный характер. Исключительно. Потому что из этого противостояния, к несчастью, ничего хорошего не выйдет. Если кому-то из наших слушателей сейчас покажется, что вот я такой боевой генерал, мне бы шашку до коня, да на линию огня, вот совсем нет. Совсем нет, и это всякий раз большая печаль, когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями. Но вариантов нет. Так или иначе, из этой темы выходить надо. Возможно, это станет каким-то предметом к нашей дальнейшей теме обсуждения. Вот, насколько можно или нужно регламентировать интернет и вот тестировать то, чем там ребенок занимается. Там я вам скажу, друзьям, это кошмар. Я это знаю по своим детям и по рассказам тех, кто ко мне приходит. Вот этот момент нужно в обязательном порядке вот просматривать. И не тогда, знаете, как вот ребенку 15 или 16, вдруг родители вспомнили, что вообще-то это ребенок, и надо вот сейчас заняться воспитанием. Нет, нет и нет. Воспитанием нужно заниматься с нуля. Если кто-то думает, что это можно сделать позже, есть там разные присказки про то, что вот до 3 лет там господин, потом с 3 там до 7 раб, это все бредни. Это все бредни, потому что ничего из этого не сработает.
1: Потому что вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Ну, то есть, ну в этом смысле несомненно. Нужно постоянно заниматься ребенком.
2: Конечно, а не вдруг по случаю, конечно.
1: Тогда вы просто не забросите. Ну, слушайте, за карманные деньги я скажу да. Ну,
2: это другое.
1: Да, это другое. Это ты не платишь за какие-то обычные вещи, которые выполняем мы все ну, по дому
2: конечно, домашних. Конечно, конечно. Карманные деньги – это большая тема, и тоже отдельная, да. И она тоже должна просматриваться и регламентироваться. Причем желательно, чтобы это регламентировалось в рамках школы, а не индивидуального восприятия родителя. Да? Потому что вот мой ребенок идет в школу пешком, а вот другого ребенка привезли на Росройсе. Да? И, так сказать, вот он идет в сопровождении двух здоровенных амбалов и деньги в принципе не считает. Вот, поэтому, ну, сейчас из новаций-то что, обещают нам с 1 сентября запрет очередной раз, да, попробовать внести на использование телефонов школьниками. Не знаю, может быть, посмотрим, но
1: мы же ходим по кругу. Во многих школах он работает и так сам по себе. Ну, в общем, я просто тоже сейчас, вот я вспомнил, что-то сейчас везде в мире что-то за что-то доплачивают. Там кому-то на базе доплачивают, чтобы выходили просто на улицу, просто подростки, чтобы знакомились друг с другом. Думаешь, господи.
2: Да. Вот это порочная практика. Это порочная практика, которая стремится перевести весь социум вот в эти самые возмездные отношения. И мы, люди взрослые, в этой части становимся заложниками. Понимаете? Потому что вот...
1: Вот как? Потому что о последствиях мы сейчас рассказали с Александром Федоровичем, поэтому это врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, поэтому постерегитесь, не играйте в это, не заиграйтесь в эту игру с детьми в деньги.
2: В любом случае выбираться будет сильно сложнее этого.
1: Спасибо большое.
0: Отцы и дети. Телевизионный цикл «Земля людей». Впечатление об экспедициях на Кавказ. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
3: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
0: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения.

Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брю. Сегодня давайте сбежим подальше от центра. Ведь о центре с его бульварами, храмами, шедеврами архитектуры, памятниками, музеями, парками мы часто говорим. Давайте сбежим подальше, в Можайский район, где мне лично довелось провести почти 3 очень счастливых для меня года. Большую часть истории Первопрестольной, та местность, что сейчас стала Можайским районом, была лишь дальними подступами к Москве. Даже мою бабушку вывозили сюда до и сразу после войны за город. Здесь располагались небольшие деревушки, появлялись дачи, хотя уже с конца 19 века, по мере еще имперской фазы индустриализации, стали ползти вдоль реки Сетунь первые фабрики. А железная дорога, связывавшая Москву с белорусскими и литовскими городами, прорезала зеленые рощи и луга этого заповедного края. Если же говорить буквально о минувшем веке, то на протяжении большей его части Можайский район был частью Кунцево. Кунцево осенью 1922 года получил от молодого советского правительства статус города. В 1960-м Кунцево стало частью Москвы. А в 1991 году район был разделен на несколько частей. Тогда-то, собственно, на свет и появился Можайский район. Район большой, сегодня его населяет около 140 тысяч человек. Весь район невозможно охватить, поэтому просто для прогулочного знакомства выхватим из него пару листов из альбома, несколько импрессий, пару кадров. Вот для начала. Стоит свернуть с Можайки после ее превращения из Кутузовского проспекта, и вы попадете на улицу Багрицкого. Если только повернуть с проспекта, можно увидеть, еще пока можно увидеть, кирпичные дома с трубами отопления. В этих обнесенных кирпичом силуэтах, завершающихся устремленными к небу трубами, читается что-то от Лондона. Есть Лондон российских олигархов, а есть Лондон детских сказок. Вот в Москве, в старых, еще не снесенных домах, читается именно этот Лондон. В том числе в таком далеком Можайском районе. Есть надежда, что ребенок, способный еще отлипнуть от экрана с компьютерными играми, роликами и аниме, ребенок, которому также отлипшие от скроллинга родители способны еще показывать хорошие мультики и читать хорошие книги, признает в этих силуэтах на будничном маршруте в Можайском районе Москвы трубы, вокруг которых летают в пижамах дети, устремляющиеся за Питером Пеном в Нетландию, или спускается с неба на зонтике Мэри Поппинс. Итак, мы с вами на улице Эдуарда Багрицкого, сейчас уже активно забываемого, к сожалению, советского поэта. Но можно вспомнить строки. «От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды. И горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах. Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги

0: по ржавчине нашей пройду. Потопчут ли нас трубачи молодые? Зайдут ли над нами созвездия чужие? Багрицкий жил в этих местах тогда еще в Подмосковье. И на пересечении улицы Багрицкого и улицы Сафоновской в уютном небольшом сквере стоит памятник поэту. Памятник работы видного советского скульптора Валентины Посяды-Шатуновской, высеченный из камня, словно вышедший из волны лик поэта. Появился он здесь в 1982 году. Улица Красных Зорь. Название интригует, не правда ли? На самом деле это две улицы, Лесная и Пушкинская, переименованные после вхождения Кунцева в состав Москвы. Ведь в Москве были свои, вполне центральные и досточтимые улицы с теми же названиями. Своя Лесная на белорусской, своя Пушкинская. Так, в честь располагавшегося неподалеку совхоза «Красные Зори» и была названа улица. Совхоза давно нет, а вот улица осталась. С одной стороны, вдоль улицы тянется железная дорога и недавно появившаяся автомобильная магистраль, проспект Багратиона. С другой стороны, раскидываются цепью дома и уютные зеленые дворы, скверы, парки и улицы. За возвышающимся разноцветным домом за номером 59Б спрятана одна из малых жемчужин района – Богдановский пруд. Сейчас аккуратно окруженный небольшим благоустроенным парком, деревянным помостом, домами. Тихое московское сокровище в короне старых и новых домов. Дом для нескольких уток и рыбы. Зимой его затягивают льдом, и по нему катаются дети и гуляют парочки. Официально пруд появился на карте с середины 60-х годов, но известен он и ранее. Есть версия, что пруд – это последний сохранившийся реликт от навсегда утраченной, канувшей в лету усадебной постройки. И даже если это не так, это очень характерная и правильная сказка. Образ. Образ зеленой и уютной Москвы, которая продолжает жить и согревать, когда исчезают старые дома, появляются новые, но дух старого города продолжает жить, давая утешение жителям, от стариков до играющих детей. С красными зарями соприкасаются и другие улицы с подчеркнуто военными названиями. Улица Гвардейская, также переименованная после присоединения Кунцева к Москве, так как до этого она была ни много ни мало улицей Горького. Улица Гришина в честь генерал-полковника Ивана Тихоновича Гришина, героя Советского Союза, командарма 49-й армии, освобождавшей Белоруссию и Польшу. За Гвардейской улицей улица Красных Зорь переходит в улицу маршала Неделина. Переход этот ознаменован большим еще сталинской архитектурой, пусть возведенным уже в 1956 году, зданием, бывшим в ЛКСМ. Улица получила свое название в год присоединения Кунцева к Москве, в честь главного маршала артиллерии, героя Великой Отечественной войны Митрофана Ивановича Неделина. Маршал Неделин был не только героем войны, но и выдающимся деятелем, послужившим развитию как советской артиллерии, так и созданию ракетных войск стратегического назначения. Его жизнь трагически оборвалась на космодроме Байконур во время испытания взорвавшейся межконтинентальной баллистической ракеты. Произошла трагедия 24 октября 1960 года. Трагическая смерть человека, отдавшего свою жизнь защите Родины и разработке артиллерийских систем, ракетных систем. Не ради войны, а ради мира. ради формирования того железного щита для Родины, с которым ни одна страна, ни одна коалиция не дерзнула бы бросить ей вызов. Того железного щита, который до сих пор гарантирует нам свободу. В год гибели маршала в его чести появилась эта улица в Москве, в современном Можайском районе. Можайский район. Здесь вам и Сколково с его школами и технологиями, и огромные дома, и новые дороги. Но при этом есть и тишина. Еще уловимая тишина зеленых московских дворов и прелесть таких маленьких скверов, которые остаются еще оазисами посреди бурлящего, все разрастающегося мегаполиса. Да, посреди старой сталинской и постсталинской застройки, посреди зеленых дворов начинают шаг за шагом с какой-то ошеломительной скоростью вырастать башни. Но живет еще и старая Москва. Ее нужно искать не только в центре и не только у великих памятников, но и в районах, лежащих далеко за пределами Садового и Третьего транспортного кольца. Как здесь, в Можайском районе, маленьком спутнике Первопрестольной, более 60 лет назад поглощенного Москвой.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор. Низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4.5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске БРИКС продолжает свою работу в Индии. Американский броневик затрофеяли бойцы Юга. Москвичи сегодня пересядут на велосипеды. Подробности далее. Совместную декларацию подпишут сегодня по итогам саммита БРИКС лидеры стран-участниц организации. В официальный день работы в Нью-Дели главы государств также обсудят актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, подведут итоги 20-летнего взаимодействия и наметят перспективы дальнейшей реализации совместных проектов. Владимир Путин планирует провести отдельные переговоры с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби, сообщает РИА Новости. Накануне вечером в интервью с журналистом Путин высказался по поводу ситуации в сфере глобальной политики. По его убеждению, Запад искусственно кошмарит население угрозами со стороны России для дальнейшего усиления военной конфронтации.
10: Но сегодняшние элиты в Европе придерживаются других точек зрения. Сегодня они пугают свое население мнимой угрозой Советского Союза, России, еще со времен Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы, и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати? Ведь никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны. А то, что произошло потом, после крушения Советского Союза, было сделано по согласию Российской Федерации, как преемницы Советского Союза. Все, что противоречит этим договоренностям, противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и уставу ООН. Вот в чем все дело. А они настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны?
9: Путин предостерег западные элиты к развертыванию европейских войск на Украине. В противном случае это будет означать войну с Россией. Военная хроника далее. Американскую бронемашину «Хамвей» с личным составом противника уничтожили бойцы южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны. Военнослужащие при помощи разведывательных беспилотников выявили транспорт ВСУ и передали данные для ее поражения. Точным попаданием цель была уничтожена. Тем временем артиллеристы «Севера» за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидировано 65 боевиков, поражено 11 автомобилей высокой проходимости и 8 пунктов БПЛА, сообщили источники в силовых структурах. Международная борьба с терроризмом не должна становиться заложником политических амбиций. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации. Оно было приурочено к 25-й годовщине террористической атаки на Соединенные Штаты. По словам дипломата, цена ослабления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом измеряется человеческими жизнями.
11: Особую беспокойность вызывают сохраняющиеся препятствия для полноценного международного антитеррористического взаимодействия. По ряду ключевых направлений сотрудничество сегодня не укрепляется, а напротив, сталкивается с дополнительными трудностями. Особенно отчетливо мы видим, наблюдаем это в сфере обмена информацией, координации между компетентными органами и практического применения механизмов взаимной правовой помощи. И это не абстрактные проблемы. Любая задержка передачи информации, разрыв рабочих контактов или невозможность своевременно получить необходимые данные создают уязвимости, которыми террористические структуры способны воспользоваться. Россия последовательно выступает за профессиональное и деполитизированное антитеррористическое сотрудничество на основе норм и принципов международного права. Террористы всегда стремятся воспользоваться расколом, недоверием и несогласованностью действий государства. Наш ответ должен быть прямо противоположным. Единство подходов, взаимное доверие и готовность действовать сообща там, где речь идет о защите человеческой жизни и общей безопасности. В этом состоит один из главных уроков 11 сентября и наш долг перед теми, кого мы сегодня вспоминаем.
9: Как отметил Небензя, терроризм не знает границ и не различает жертв по национальности или гражданству. Он добавил, что Россия не раз становилась мишенью террористов, в том числе во время терактов в Беслане, на Дубровке, в московском метро и Крокус-Сити, Холли. Пятиклассники начнут изучать новый предмет. О нововведении рассказал агентству ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в школах для учеников пятых классов вводится духовно-нравственная культура России. Со второго полугодия его начнут изучать пятиклассники, а в следующем учебном году шестые и седьмые классы. Министр просвещения уточнил, что предмет ДНК России направлен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей на основе примеров жизни выдающихся личностей и героев нашего Отечества. Мошенники не дремлют. Россиян начали обманывать на теме цифровизации. Аферисты звонят от имени Банка России и просят клиента в обязательном порядке конвертировать средства в новые рубли. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Абонентов пугают тем, что в случае отказа следовать инструкции, их сбережения сгорят. Эксперты напоминают, что Банк России никогда не принуждает граждан к обязательному переводу денег в цифровые рубли. Данное решение принимается индивидуально на добровольных началах. Москвичи сегодня пересядут на велосипеды. В столице стартует осенний велофестиваль. Тем самым город закроет сезон велосипедов и заодно простимулирует жителей активно провести выходные дни. Как рассказали в столичном Диптрансе, участников ждет новый маршрут. Он начнется у Воробьевых гор, пройдет по Бережковской набережной и выведет колонну на Садовое кольцо. Чтобы заезд был свободным и безопасным, старты разделили по времени. Участники смогут выбрать слоты в 12:30, 13:30 или 14:30. Фестивальный городок на Воробьевых горах откроется в 11:30. В связи с велозаездом на ряде улиц до завтрашнего дня будет ограничено движение для автомобилистов. В частности, с 7 утра по мере прохождения велоколонны временно будет закрыто движение по Садовому кольцу, улице Косыгина, Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко, Большой Дорогомиловской улице, Бородинскому мосту и Смоленской улице. С полуночи до 19:00 движение ограничат на Университетской площади от университетского проекта проспекта до улицы Косыгина. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
12: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в финал открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале он уступил немцу Александру Звереву со счетом 3-6, 6-7, 6-7. А на юниорском турнире россиянка Анна Пушкарева вышла в финал в одиночном разряде. В полуфинале она была сильнее Яны Ковачковой из Чехии 6-1, 7-5. И за победу в турнире поборется с китаянкой Синьжань Сунь. Родина потерпела 4-е поражение подряд в рамках российской премьер-лиги по футболу. Москвичи проиграли на выезде самарским крыльям Советов со счетом 1-2. Адмирал впервые в истории обыграл московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Владивостокский клуб был сильнее со счетом 4-2 благодаря голам Оскара Булавчука, Максима Мусорова, Михаила Грасса и Данилы Моисеева. У армейцев отличились Дмитрий Бучельников и Иван Дроздов. В других встречах пятницы Нижегородская торпеда взяла верх над Тольяттинской «Ладой» 7-2. Нижнекамский нефтехимик нанес поражение екатеринбургскому автомобилисту 3-1. А магнитогорский «Металлург» в серии буллитов сломил сопротивление казанского «Акбарса» 3-2. Россиянка Сабина Гелязова одержала победу над соотечественницей Кристиной Дудиной в финале в категории до 48 килограммов на турнире «Большого шлема» под дзюдо в Будапеште. Также серебряную медаль в весе до 57 килограммов завоевала Ольга Мухина. Олег Стояновский и Илья Решуков вышли в финал Кубка Победы по пляжному волейболу в Минске. Они в полуфинале обыграли Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона со счетом 2-0. В другом поединке 1-2 финала Федор Сабаев и Дмитрий Веретюк были сильнее белорусов Александра Дедкова и Павла Петрушка 2-0. Мария Ракова и Александр Ковальский заняли первые места в академической гребле на спартакиаде народов России в Казани. В соревнованиях среди двоек без рулевого золота завоевали дуэты Олег Дудко, Иван Кладов и Екатерина Гусева, Елена Лушина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Погода.
9: В Магадане сегодня 8-10 градусов, в Сургуте 23-25, в Тюмени 24-26, вечером ожидается дождь, в Вологде от 13 до 15 градусов, небольшие осадки, в Оренбурге 16-18, пройдут дожди, в Пензе 15-17, облачно, в Воронеже от 19 до 21 градуса, вечером пройдет дождь. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит 14-16, в Москве без осадков и до 18 градусов. Сейчас в столице 11 градусов, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: выборы 2026.
1: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
2: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо.
2: За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Каждый месяц люди платят за коммунальные услуги все больше, но качество не улучшается. Тарифы растут, а проблемы остаются. Старые трубы, аварии, перебои с водой и теплом. «Справедливая Россия» выступает за заморозку роста тарифов ЖКХ и предлагает провести проверку всей отрасли. Люди должны платить за качество, а не за рост тарифов.
4: Повышать тарифы больше некуда. Их нужно замораживать. Это будет справедливо.
3: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях.
5: Каждый месяц люди платят за коммунальные услуги все больше, но качество не улучшается. Тарифы растут, а проблемы остаются. Старые трубы, аварии, перебои с водой и теплом. «Справедливая Россия» выступает за заморозку роста тарифов ЖКХ и предлагает провести проверку всей отрасли. Люди должны платить за качество, а не за рост тарифов.
4: Повышать тарифы больше некуда. Их нужно замораживать. Это будет справедливо.
3: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
8: Областное радио.
9: В эфире «Областное радио». Спасибо всем, кто настроил свои радиоприемники на волну Радио России Вологда в урочный час в субботу. И в эфире вновь музыкальная программа «Песни для вологжан», которая готовится при участии Центра передовых технологий «Витали». Поздравляем вас с бабьим летом и с началом золотой осени! Компания «Витали» предлагает Селена Марин, Альга Куприн и Витальгар Кардио со скидкой 50%. А в подарок – комплекс для зрения. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Уже позади первые сентябрьские дни, которые обозначаются как «молодое бабье лето». Наступила другая пора – бабье лето настоящее и начало золотой осени, когда начинает покрывать позолота кроны деревьев, и листья срываются с них в пространство и летят, летят, летят в неизвестность. Компания «Витали» предлагает Селена Марин, Альга Куприн и Витальгар Кардио со скидкой 50%, а в подарок – комплекс для зрения. Звоните нам по телефону 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Первый подарок получает Василий Николаевич Губин из Вожегодского района. В честь праздников осенних и в честь дня рождения, который он отметил 5 сентября. Это очень добрый, чуткий и отзывчивый человек. Специалист центра «Витали» Елена Владимировна шлет вам, уважаемый Василий Николаевич, свои поздравления и пожелания. Пусть здоровье держится на крепком фундаменте. Пусть бодрость приходит сама собой каждое утро, а настроение не зависит от погоды. Спокойствие в душе, душевного тепла в доме, уважение от тех, кто рядом, и радости от каждого прожитого дня. Пусть впереди будет еще много поводов для гордости и улыбок, а рядом всегда будут люди, которые поддержат и наполнят жизнь смыслом.

Приятно мне цветение сентября. Души не отрезвит седая стылость, ни листопад, а шумная заря в рябиннике, гуляя, заблудилась. Приятно мне, как будто рядом ты, и не гнетут осенние приметы. Сердца волнуя, поздние цветы нам берегут еще улыбку лета. Следующее поздравление и музыкальный подарок направляем в село Устье Жанне Николаевне Чеколиной. Она тоже 3 сентября отметила свой день рождения. И Елена Владимировна также шлет ей свои поздравления и пожелания. Пусть жизнь идет спокойно и уверенно, без лишних волнений и переживаний. Желаю вам крепкого здоровья, тепла в доме и в сердце, добрых людей рядом. Пусть каждый день приносит ощущение уюта, пусть близкие радуют вниманием и поддержкой. Желаю вам спокойных дней, приятных встреч и тихой радости, которая остается внутри.

Компания «Витали» предлагает Селена Марина, Альга Куприна и Витальгар Кардио со скидкой 50%. А в подарок комплекс для зрения. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, затем телефон 51-00-33. Повсюду пахнет яблоком лежалым, сентябрь задумчив, скоро в дальний путь. И выглядит он августом усталым, что захотел от зноя отдохнуть. Он не похож на осень, нет, скорее в нем лето сноп лучей своих зажгло. И это небо светит, да не греет, не греет, отчего ж душе тепло. Тепло в душе от добрых слов и доброй песни. И мы спешим передать их жительнице поселка Варницы Тотемского района Зинаиде Яковлевне Коротиной. Этой осенью будет отмечать она 95-летний юбилей. Счастливый человек Зинаида Яковлевна, у нее очень большая семья. 4 детей, 9 внуков и 15 правнуков. Специалист центра Витали Татьяна Владимировна желает вам прежде всего здоровья и еще много счастливых лет. Пусть родной дом остается местом, где тепло, спокойно и всегда ждут дорогие сердцу люди. Желаю вам чаще слышать слова любви и благодарности, получать хорошие вести и чувствовать искреннюю заботу. Пусть душа сохраняет молодость, а сердце остается открытым для радости.

Продолжая музыкальную программу, подготовленную по инициативе Центра передовых технологий «Витали» для жителей Вологодской области. В Череповец направляем вектор внимания с пожеланиями добрыми юбиляру Вере Николаевне Флягиной. Прекрасный юбилей отметила она 1 сентября – 90 лет. Татьяна Владимировна передает вам, уважаемая Вера Николаевна, слова признания и восхищения. Вы настоящий пример того, как сохранять интерес к жизни и оптимизм в любом возрасте. Пусть ваше сердце всегда остается молодым и открытым для новых впечатлений.

Компания Vitali предлагает Селена Марин, Альга Куприн и Витальгар Кардио со скидкой 50%. А в подарок комплекс для зрения. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Спасибо всем, кто с нами на волне Радио России Вологодская область и слушает музыкальную программу по заказу Центра передовых технологий «Витали» для вас, вологжане. Мы на музыкальной волне осени. Компания «Витали» поздравляет вас с бабьим летом, началом золотой осени и сентябрьскими праздниками. Осень, яблоки налитые, георгины во всем цвету. Листья желтые, золотые, словно бабочки на лету. И такая прозрачность дали, что куда бы ни кинул взор, в этом синем сентябрьском зале различаешь любой узор. Мастер-сказочник все добротно переделал и неспроста. На сквозные свои полотна бросил огненные цвета. Пламенеют мазки густые и летят в синеве глубин. Листьев бабочки золотые — на рубиновый свет рябин. Задержимся в Череповце, чтобы поздравить с золотой осенью удивительную женщину Валентину Викторовну Виноградову. Примите, уважаемая Валентина Викторовна, от центра Виталии Галины Александровны пожелания вам крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, прекрасной погоды и бодрости духа.

0: Сентябрьский день, какая благодать! Прозрачен сад осенний, прибран чисто. Он весь сияет солнечно, лучисто, не собираясь скоро увидать. И стоит ли печалиться о том, что жизнь моя до боли быстротечна, когда сама природа так беспечна встречает осень в облике простом. Как дышит сад спокойно и легко, и кажется, что очень далеко до этого печального итога, когда уйдет последнее тепло, ведь перед домом ярко и светло цветут бархотки прямо у порога. Сейчас просим внимания жительницы Вологды Нины Константиновны Землемеровой. Замечательную, добрую и мудрую женщину с началом осени поздравляет Центр передовых технологий «Витали». Желаем вам, чтобы в вашем сердце всегда струился источник молодости, чтобы вы всегда могли почерпнуть из него энергии и сил для активной, интересной и успешной жизни. Желаем долгих, радостных, счастливых и безмятежных дней. Всегда находите удовольствие, стимул и прекрасное в каждом моменте своей жизни.
1: Осень она не спросит, осень она придет. Осень немым вопросом в синих глазах замрет. Осень дождями ляжет, листьями заметет. По опустевшим пляжам медленно побредет. Может, ты не заметишь рыжую грусть листвы. Может быть, не ответишь, что вспоминаешь ты. Может, вот это небо синее, как вода, где ты ни разу не был, не приходил сюда. Пусть тебе снится лето, я тебе

0: А сейчас по традиции ценная информация о здоровье и о том, как его сберечь.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я предлагаю поговорить о наших суставах. Жизнь – это постоянное движение, и поэтому с рождения и до глубокой старости наши суставы подвергаются огромным нагрузкам. Даже когда мы сидим неподвижно, они находятся в напряжении, помогая позвоночнику выдержать массу тела.
2: Здоровье суставов напрямую влияет на качество нашей жизни. Они – важнейшая часть нашего опорно-двигательного аппарата.
1: У нас в студии представитель Центра передовых технологий «Виталий» Юлия Владимировна Першина. Юлия Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Забота о суставах – это не только лечение уже возникших заболеваний, но и профилактика, которая позволяет сохранить подвижность и избежать болевых ощущений.
1: Да, боли в суставах – это одно из наиболее мучительных проявлений. Почему же так случается, что суставы оказываются в таком плачевном состоянии?
2: Ну, по молодости мы же не замечаем, как мы поднимаемся, как мы можем иногда повредить коленный сустав при банальном вставании со стула. Нога чуть-чуть извернута. Это движение для сустава. Оно не характерно, и оно травмирует сустав.
1: Ну, наверное, потому что человек молодой, ничего не болит, и он встает, как ему удобно.
2: И причем так по несколько раз в день.
1: И вот появляется боль. И, как многие считают, вдруг.
2: Ничего вдруг не бывает. Просто язык боли уже понятен всем без исключения и не нуждается в переводе. Наш организм всегда прибегает к нему, когда хочет сигнализировать о наличии той или иной проблемы.
1: И тут мы снова совершаем ошибку. Чаще всего ограничиваемся разными средствами, которые заглушают симптомы, и не задумываемся о причинах, которые их вызвали.
2: Такая тактика, конечно же, весьма пагубна для здоровья. Со временем боль в ответ на невнимание превращается в разрушительную силу, которая ослабляет наш организм.
1: Юлия Владимировна, а есть ли выход и какой?
2: Ведущие врачи и ученые акцентируют внимание на ранней профилактике. Сюда входит и сбалансированное питание, и физическая активность, и контроль массы тела, и своевременная диагностика. Нашему центру есть что предложить в плане заботы о своих суставах. Это наш старый добрый Витальгар и один из новых продуктов Альга Куприн.
1: Юлия Владимировна, давайте вернемся к этому чуть позже, а пока послушаем запись. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Екатерина Вениаминовна.
1: Я слушаю ваш вопрос.
3: Я брала ведь и за колено. Коленочку у меня все-таки случилось. У меня как-то сразу моментом встала и не могу и не идти ни туда, ни сюда. Ну и что же такое? Я дома и на костылях ходила, и с палочкой ходила. Ну, потом в больнице лежала. После больницы не сразу, наверное, слышала разговоры, отклики. Я брала 4 раза. Вот я закончила еще 2, наверное, прошу.
1: Уже 2 месяца вы не принимаете. Ну и вот расскажите о ваших ощущениях.
3: Мне стало лучше. Во-первых, у меня и давление скачет. У меня оно стабилизировалось.
1: А сколько лет вам?
3: 79.
1: Замечательный возраст. Значит, давление стало получше. Как ваши коленные суставы сейчас чувствуют?
3: Неплохо, но если много похожу, больно мне.
1: А вы наружу наносили на коленные суставы, Альга Куприн?
3: Жалко было. Думаю, лучше внутрь слинять. Я могу подниматься и в автобусе не могла, и выходить из автобуса уже одна самостоятельно. В общем, это я все самостоятельно делаю. Живу одна, все дела делаю сама. А раньше мне приносили и продукты, и уборку делали мои ближайшие. А теперь я сама себя обслуживаю.
1: Прекрасно.
3: И одышка поменьше стала, и головокружение поменьше. Это все я почувствовала.
1: Ну и прекрасно. Прекрасно просто.
3: Вам здоровья и успехов. До свидания.
1: И вам тоже здоровья. Спасибо за ваш звонок. До свидания. Звоните 51-00-33. Жители области набирают 8, затем код города 81-72 и телефон 51-00-33. Звонок и консультация бесплатные. Юлия Владимировна, каким же требованиям должно соответствовать средство для суставов и позвоночника?
2: Прежде всего, безвредность. Средство должно содержать в необходимой норме строительный материал для костей, суставов и позвоночника. кишечника в виде кальция, фосфора и фтора, селена и меди. Все эти микроэлементы очень важны для нашего организма, так как они помогают не только усвоиться кальцию, но и способствуют задержке его в костях. Очень важно восстановить фосфорно-кальциевый обмен веществ. Новейшая разработка российских ученых – альгокуприн. Это комплекс ламинарии и спирулины. Как нельзя лучше отвечает всем этим требованиям. Важная особенность спирулины, которая входит в состав альгокуприна, в том, что она, во-первых, выращивается на среде, обогащенной медью и микроэлементами, а второе, при ее обработке идет водоподготовка с участием серебра.
1: А какова же цель такой обработки?
2: Соединение меди и серебра многократно усиливают свойства друг друга. Коротко скажу, что при недостатке меди в организме увеличивается содержание холестерина, сахара, мочевой кислоты в плазме крови. Ряд исследований показал, что дефицит меди может служить причиной развития коронарной болезни сердца. И еще раз подчеркну, что альгокуприн – это продукт 21 века.
1: Мы слушаем звонок.
4: Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Что беспокоит вас? Скажите, пожалуйста.
5: У меня сильно болели суставы в коленях, в локтях. И вообще ноги были прям. Выйду на улицу, аж трясусь. И задыхалась сильно. Я уже по порожкам домой поднималась. Ноги уже не сгинаются. Ну все, правая нога совсем уже начала отыматься. Ну думаю, что-то надо принимать, какие-то меры. Я услышала, тут у нас женщина пьет витальгар. Когда стала пить, мне полегчило сразу. Мне сила прибавилась.
4: Ну вот вы говорите, что у вас появилась сила, бодрость. А что, прямо с первой ложки, что ли?
5: Нет, не с первой ложки. Хочется жить, прям стало весело, хорошо. А потом мне суставы в коленях, в локтях перестали болеть. В ногах тоже легкость появилась.
4: Вы использовали наружно?
5: Да, я принимала вовнутрь. Муж мне растирал поясницу, и шею, и плечи, и позвоночник. Он все мне растирал. Я почувствовала совсем себе легко.
4: Мария Михайловна, а боли в суставе носили у вас постоянный характер или...
5: Постоянный характер. Это у меня уже давно застарелые уже болезни.
4: То есть длительные такие боли, постоянные. Но стало хоть полегче?
5: А сейчас в коленях боли нету. Хожу нормально, хорошо, свободно.
4: Угу. Значит, основными жалобами явились все-таки суставы и одышка. С суставами вроде разобрались. Полегче стало.
5: Да.
4: А как с одышкой дела?
5: Стало легче, но не совсем хорошо. Но я ходила прям совсем уже. Два шага пройду, прям останавливаюсь, отдыхаю. Я совсем стала задыхаться, по ровной дороге даже шла. В горы идти чуть на бугорок, вообще тяжело было. Но сейчас намного легче.
4: А в чем легче? Сейчас у вас есть одышка?
5: Когда спокойным шагом, ничего, нормально иду. А когда вот побыстрее пойду, тогда уже начинаю, конечно.
4: А вы прием закончили?
5: Я еще пью.
4: Ага, значит, вы еще продолжаете прием. Можете еще что-нибудь отметить?
5: У меня сильно болели плечи. Так болели плечи. И шеи, и суставы, все жилы шеи болели. В плечах стало легко, свободно, хорошо. Но у меня всегда вот было, когда утром я вставала, голова болела. Когда-то я разойдусь до обеда, хожу. А сейчас у меня, я утром встаю, у меня голова такая чистая. И сейчас у меня головные боли. Нету никаких болей.
4: То есть ясная, свежая голова. Я еще хочу спросить вас. Кишечник как работает? Проблем не было?
5: С кишечником как-то ненормально. А сейчас все, стул наладился, хорошо.
4: Мария Михайловна, лучше стали себя чувствовать?
5: Хорошо, хотелось вот еще, чтобы одышка совсем прошла.
4: Мария Михайловна, спасибо вам за ваш оптимизм. До свидания.
5: До свидания.
1: Юлия Владимировна, прокомментируйте, пожалуйста, звонок Марии Михайловны.
2: Что бы мне хотелось посоветовать Марии Михайловне? Постепенно.

0: бесплатные. Ну а мы слушаем следующий звонок.
1: Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Мне лет не так уж много, ну, поменьше 50. Но я тебя полной развалиной почувствовала.
1: А в чем это выражалось?
2: Встаю я как-то утром, а не тут-то было. Боль в спине такая, я писать вам не могу. Радить было проще, чем этот кошмар вынести. Пытаюсь встать, надо ж в туалет идти. А я не могу, кричу, плачу, а дома никого уже не было. Все разошлись по своим делам.
1: Ну и что вы в этой ситуации предприняли?
2: Как что? Поползла в туалет, а потом до телефона еле доползла и скорую вызвала.
1: Наталья, что вам медики сказали?
2: Сказали, что люмбага, защемление нерва, как-то так. Скажите, а может Витальгар помочь при болях в спине? Чтоб, так сказать, профилактику этим кошмарам всем сделать. Заранее благодарю и до свидания.
3: Проблемы с суставами и позвоночником мы получаем не только при физической нагрузке, но и при плохо сбалансированном питании. Как правило, на фоне нарушения обмена веществ, в частности фосфорно-кальциевого обмена, в возрасте после 40 лет, эти нарушения могут привести не только к прострелу люмбага, но и к частым переломам. И вот в данном случае я бы посоветовала Наталье альгокуприн. Он дает организму кальций в легкоусвояемой доступной форме. В состав альгокуприна также входят селен и цинк, которые помогают снять воспаление в суставах, уменьшают припухлость и боль. А вот для восстановления и поддержки хрящевой прослойки между суставами необходим цинк, который содержится в геле в биологически активной форме, то есть легко усваивается.
0: Подробнее о свойствах альгокуприна и правильном его применении вы можете узнать по телефону 51-00-33. Юлия Владимировна, мы разобрались, что для суставов очень важно восстановить фосфорно-кальциевый обмен в организме, насытить его микроэлементами, какими вы только что сказали. Но, насколько мне известно, для суставов очень важен еще и коллаген. Вторая баночка, которую вы принесли сегодня в студию, первая альгокуприн, а вторая...
3: Я хочу познакомить вас с новым удивительным продуктом, который очень важен для наших сосудов и суставов. Это живой коллаген. Начиная с 30 лет в организме постепенно нарушается синтез костной ткани. Клетки соединительной ткани все меньше и меньше вырабатывают коллаген. А этот белок отвечает за поддержание прочности и подвижности костей, суставов, кожи, сухожилий, волос, ногтей, кровеносных сосудов и глаз. Прием коллагена способствует снижению трения в суставе, положительно влияет на саму хрящевую ткань, поэтому уходит боль и исчезает тугоподвижность. И что самое главное, улучшается кровоснабжение вокруг суставной сумки.
0: Ну а раз восстанавливается кровообращение, то микроэлементы начинают поступать в поврежденный сустав, питая его и насыщая этими самыми микроэлементами.
3: Биодоступность живого коллагена для организма 96%. Технология изготовления не использует уксус, поэтому продукт не раздражает желудок. Три степени очистки при производстве. Удаляются токсины, антибиотики, тяжелые металлы. Живой коллаген – это пищевой продукт, который содержит в себе куриный коллаген первого, второго и третьего типа. Витамин С. Более 16 макро- и микроэлементов и 19 аминокислот. Уникальная технология производства позволяет достигать максимального усвоения организмом всех полезных свойств. А витамин С способствует встраиванию компонентов коллагена в межклеточный матрикс. О пользе живого коллагена можно говорить долго.
0: Юлия Владимировна, к сожалению, время передачи подошло к концу.
3: Но всю подробную информацию по альгокуприну и живому коллагену радиослушатели могут получить у нас в центре.
0: И запишите телефон 51-00-33. Жители области набирают 8, затем код города 81-72 и телефон 51-00-33. Ну а нам остается только пожелать всем крепкого здоровья, всего вам доброго.
3: До новых встреч в эфире.
4: В эфире музыкальная программа «Песни для волокжан». Подарок от Центра передовых технологий «Витали». По дорогам сентября, распустив ржаные косы, осень утром стелит росы. В час, когда встает заря, легкой поступью спеша, по лугов увядшим травам, дразнит шаловливым нравом, холодом ночным дыша. То зардеет средь осин, как стыдливая девчонка, то дождем зальется

звонко, спрятав в тучи небо синь. То, смахнув остатки слез, жарким солнцем рассмеется, паутинками завьется в ярком золоте берез. По листве цветной скользя, наполняя душу песней, с каждым днем она чудесней, не любить ее нельзя. И завершая наш концерт, сохраним песню осени в сердцах и душах, ее теплоту, ее красоту. И шлем поздравления с замечательным праздником осени, бабьим летом, заслуженному ветерану села Шуйское Междуреченского района Нине Александровне Черницыной. Нина Александровна – человек, известный в райцентре. Она активная общественница, участница самодеятельности, человек с веселым задорным характером, доброжелательная, оптимистичная и веселая. Светлеет все вокруг от таких, как она. Пусть эта осень принесет Нине Александровне Черницыной все самое светлое и прекрасное и наполнит душу песней «С каждым днем она чудесней». Не любить ее нельзя.

молча сбросила платье намокшей листвы. Осень словно красивая женщина молча сбросила платье намокшей листвы. Не кружись, воронье оголтелое, не ворчи на меня, старый клен.

0: Компания Vitaly предлагает Селену Марин Альго Куприн и Витальгар Кардио со скидкой 50% и в подарок комплекс для зрения. Звоните нам 51-00-33. Жители области набирают 8, код города 817-2, а затем телефон 51-00-33. Уважаемые радиослушатели! Благодарим вас за внимание к передаче, которая подготовлена при участии Центра передовых технологий компании «Vitaly». Компания поздравляет всех жителей Вологодской области с золотой осенью. Пусть она обнимает вас, пусть ласкает своим золотым крылом, пусть она насылает грезы весенние, пусть она душе обещает отдохновение. Снова осень в притихшей, примолкшей природе. Осыпает тропинки листвой золотой. Мы как гости приходим, как гости уходим, и земля остается со всей красотой. Нет конца этой синей, бескрайней, бездонной, нет конца этой силе, рождающей жизнь. Эти краски, как будто горящего клена, и дымок от костра, улетающий ввысь, и во враге ручья затихающий лепет, и внезапный осинника плеск на ветру, и закатов прощальное великолепие. И росы ослепительный блеск поутру. А земля остается с любовью, с тревогой, с этим молотом сердца, стучащим в груди, с этой вечной, жадно манящей дорогой и с надеждой, что все еще там, впереди. До новых встреч на музыкальной волне в эфире областного радио в программе «Песни для вологжан по субботам». Всех наших радиослушателей с бабьим летом, с главными праздниками сентября, предстоящим Рождеством Пресвятой Богородицы и вселенскими бабьими именинами. Желаем всем благополучия и здоровья!
1: Вы слушали Радио России «Вологодская область». До новых встреч! Московское время 9:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные нанесли массированный удар по территории Украины. Владимир Путин продолжает работу в Южной Азии. Медики борются за жизни пострадавших в смертельном ДТП в Архангельской области. Подробности далее. Российские военные этой ночью нанесли массированный удар по территории Украины высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками, сообщили в Минобороны. Поражены обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Под удары попали также объекты в портах и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области. По данным ведомства, они связаны с военными грузами и обеспечивали значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину. В Гостомеле под Киевом беспилотники «Герань» поразили логистический склад, где хранили военные грузы. Тем временем военнослужащие группировки «Войск Запад» громят противника на Херсонщине. В течение суток бойцы уничтожили свыше 200 боевиков, а также около 150 беспилотников различного типа. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Червоного Оскола, Червоного Яра, Изюмского, Крушевки, Ковалевки, Крымок и Рубцов. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, барражирующий боеприпас и 86 тяжелых боевых гексокоптеров. За сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и миномет. Кроме того, вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, зенитная установка ЗУ-23, 2 станции спутниковой связи, квадроцикл, 28 наземных роботехнических комплексов и 2 полевых склада боеприпасов противника.
2: Добавлю, в Харьковской и Сумской областях расчеты ПВО северной группировки за сутки уничтожили 210 БПЛА ВСУ, которые направлялись в сторону приграничных регионов России. Владимир Путин продолжает работу в Южной Азии. Глава государства в рамках трехдневного визита в Индию примет участие в официальной части заседания стран-участниц БРИКС. С российской стороны Путина сопровождают замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Аверчук, глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Как ожидается, по итогам саммита участники примут совместную декларацию. Накануне поздно вечером Владимир Путин дал журналистам небольшое интервью, в котором, в частности, назвал ответственных за развязывание конфликта на Украине.
4: Сегодняшний кризис на Украине, он тоже ими спровоцирован. Это постоянные элементы давления. Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти. Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. И, наверное, были основания для недовольства населения. Но он был против вступления Украины в НАТО. Сразу же, как сменили режим с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилось первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине. Они... Вот западные глобалистские элиты в этом виноваты. Хотя все время переваливают на нас.
2: Путин еще раз подчеркнул, что у России нет никаких оснований для конфликта с Европой, и население Запада хорошо это понимает. Медики борются за жизни пострадавших в смертельном ДТП в Архангельской области. В больницы поступили 7 человек, включая 2 детей. 5 находятся в тяжелом состоянии, 1 пострадавший в критическом. Об этом сообщили в региональном Минздраве. По словам исполняющего обязанности главврача городской больницы Алексея Попова, помощь раненым оказывалась сразу же на месте.
5: Бригадой скорой помощи оказан весь комплекс реанимационных мероприятий и мероприятий интенсивной терапии. То есть это внутривенная инфузия, обезболивание, иммобилизация, это повязка на открытые раны, это противошоковые мероприятия в полном объеме. Поэтому это позволило в стабильном состоянии пациентов доставить до первой городской больницы.
2: Напомню, авария произошла накануне вечером на федеральной трассе М8 Холмогоры. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту Северодвинск-Березник. В какой-то момент водитель решил пойти на обгон, и «Газель» лоб в лоб столкнулась со встречным лесовозом. В результате аварии погибли 13 человек, в том числе 2 детей. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела. В области сегодня объявлен траур по погибшим. Власти ставят задачу как можно больше привить от гриппа россиян из группы риска. Вакцинации необходимо охватить как минимум до 75% соотечественников. Об этом сообщил Роспотребнадзор в канале «Макс». По данным ведомства, в этом году обновленный штамм свиного гриппа способен вызывать более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими субтипами. Для борьбы с вирусами Россия уже обзавелась модифицированными вакцинами, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Напомню, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России в грядущем эпидсезоне могут прийти новые варианты гриппа, против которых у граждан нет должного иммунитета. Это гонконгский и свиной подтипы. Классическое бабье лето может вернуться в Москву в середине следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, выходные будут теплыми, но облачными. Сегодня и завтра столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. А на следующей неделе жители московского региона могут рассчитывать на 17-22 тепла.
6: Что касается следующей недели, то первые 2 дня будут неустойчивыми. Температура будет колебаться ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20. Местами возможен небольшой дождь. Ну и начиная со среды, есть все шансы на то, что в столичный регион придет уже классическое бабье лето. Днем можно смело рассчитывать на плюс 17, плюс 22 градуса.
2: По словам Тишковца, такие температурные показатели будут на несколько градусов выше средних сентябрьских значений.
1: Спорт.
7: студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в финал открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале он уступил немцу Александру Звереву со счетом 3-6, 6-7, 6-7. А на юниорском турнире Полина Березина и Алиса Терентьева пробились в финал в парном разряде. Они в полуфинале обыграли россиянку Марию Макарову и китаянку Синь Жань Сунь 6-2, 6-1. В финале российский дуэт сыграет против американок Аники и Кристины Пенниковых. Крылья Советов продлил беспроигрышную серию в российской премьер-лиге по футболу. Самарцы в восьмом туре первенства обыграли дома московскую родину со счетом 2-1 и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. Столичный клуб на 14-й позиции. Дубль Артура Тянулина и гол Рафаэля Бикмулина помогли нижнекамскому нефтехимику взять верх над екатеринбургским автомобилистом со счетом 3-1 в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У проигравших отличился Антон Слепышев. В других поединках пятницы нижегородская торпеда обыграла Тольяттинскую «Ладу» 7-2. Владивостокский «Адмирал» нанес поражение московскому ЦСКА 4-2. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов победил казанский «Акбарс» 3-2. Ярославский «Локомотив» подписал пробный контракт с нападающим Данилом Романцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 33-летний форвард выступал за екатеринбургский «Автомобилист». Югорский «Газпром Югра» взял верх над московским КПРФ со счетом 4-1 в первом матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу и возглавил турнирную таблицу. В других поединках пятницы Тюмень сломил сопротивление сыктывкарской новой генерации 7-3, а петербургский «Кристалл» в серии пенальти был точнее тульского ТЗМС 4-3. В основное время команды разошлись миром 3-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге 15-17 дожди. В Архангельске 16-18 градусов, в Красноярске до 20 тепла. В Самаре 17-19, в Пензе 16-18 градусов, в Краснодаре сегодня 30-32, в Севастополе 26-28, такая же температура сегодня в Нальчике. В Санкт-Петербурге местами пройдут дожди, температура составит 14-16, в Москве без осадков и до 18 тепла. Сейчас в столице 13 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
2: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие и хотя бы этим способные доставить радость.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. И «Вечный аншлаг».
1: Неожиданно для нас совершенно вынес откуда-то из закулис коробку из-под торта. И там была пластилиновая модель памятника на Цветном бульваре.
2: Который на Цветном поставили.
1: Сразу стереотипы ломаются. Там и цирк, и кино. Сама идея этой городской скульптуры. Я до этого видел только на Бродвее такие.
0: Директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в программе «Три измерения». В воскресенье в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.

0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на волнах Радио России и благодарим за то, что вы верны своим любимым радиоволнам. Сегодня суббота, 12 сентября. Мы успели с вами захватить небольшой фрагмент бабьего лета. Минувший четверг вообще принес нескончаемую погодную радость. Прогуливаться при плюс 26 стало огромным удовольствием в самом начале осени. Сегодня уже в столице дождливо, заметно похолодало, но, как говорится, а что вы хотели, товарищи? Климатическое время поджимает. У нас уже все готово и заряжено. Сегодня отметим День семейного общения и День видеоигр. Мы подготовили много хороших песен и разнообразных тем для обсуждения. Это и есть хорошее начало в студии этим утром. Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Вместе с жителями Пятигорска отметим день их любимого города, а заодно поднимемся на знаменитый Машук, познаем азы горного восхождения.
1: На утренней кухне отдадим предпочтение королеве осени. Золотая тыква уже готова к препарированию.
0: И заглянем в Севастополь, где возрождают старинный промысел под призмой современных реалий.
1: Не забываем про приложение Радио России, эфир в Максе, Телеграме, страница в социальных сетях. Все сообщения приходят на номер 8925-222-9992. На все новости на Вести.ру.
0: Итак, наш эфир выходного дня начинается.

0: Как известно, лучше гор могут быть только горы. И с этим вряд ли кто-то посмеет поспорить, кто хоть раз смог увидеть эту величественную красоту, окунуться в это могущество природы и покорить даже самую небольшую вершину.
1: Альпы и Гималаи, Фудзи, Эльбрус, Тянь-Шань и Карпаты – эти и другие названия всегда на слуху. А поездка к ним становится настоящим приключением.
0: Вот и мы с вами сегодня едем на Северный Кавказ, удивительный регион России, где нас ждут величественные снежные горы, глубокие ущелья и живописные долины, стремительные горные потоки и сверкающие каскадами водопады. Сопровождать нас мы любезно попросили корреспондента в Ставропольском крае Андрея Чистякова. Андрей, приветствуем.
1: Андрей, здравствуйте.
2: Приветствую, друзья, и всем слушателям Радио России хорошего начала.
1: Андрей, я не могу понять одного. Это что ж получается, у вас целую неделю, 10 дней практически праздник?
2: Ну, в общем, да, в горах так празднуют. Долго, постоянно
1: протяжно.
2: И высоко, что самое. Да. Но я сразу задам вопрос. Вот вы говорите про горы. А
1: да.
2: Кто-нибудь из вас, признайтесь, и вот слушатели, кто слушает, пил когда-нибудь из горной речки? А это можно делать сейчас. Есть, к счастью, есть чистые реки, в которых можно пить горных воду. Она прекрасна, она сводит зубы. Это просто вот, это начало.
1: Да, да, хорошо. Да.
2: Да, Андрей. Как не говорить про горы, не говоря про Ставропольский край, про город Пятигорск, опять же.
1: Конечно. Гора,
2: он образован среди небольших гор Лыколитов после извержения вулкана Эльбрус. Это было давно-давно.
1: Андрей,
2: и сейчас вот, да.
1: А можно один маленький вопрос? Да. А вы знаете название всех этих пятигор, которые основали город Пятигорск?
0: Я знаю только Машук.
2: Это гора, нет. Это гора Бештау,
1: из
2: тюркского переводится «пять гор». Она также еще давно-давно каким-то арабским путешественником называлась Пиштак. То есть люди здесь были давно, тут Тамерлан проходил. Так вот, эта гора состоит из пяти гор. Всех сразу не назову. Там и Медвежьи, и Козьи скалы,
1: но
2: и
1: все Центральный равно, все.
2: Тал,
1: Андрей,
2: и Малый
1: мое почтение.
2: Тал. Вот, дело вот в чем. Пятигорск сегодня отмечает, кстати, день рождения вместе со Ставропольским краем.
1: Ага.
2: И слово «гора» фигурирует также и в Ставрополе. Он основан был на крепостной горе, где была поставлена крепость, куда, кстати, приезжал господин Лермонтов, господин Толстой, когда начинали свое путешествие, и Пушкин также, вот, и Пятигорск, который основан был в районе горы Бештау. Горы вообще связывают Кавказ, вы правильно сказали. Во-первых, это здоровье, потому что выше гор что может быть? Только наш
1: город. Только гор, да.
2: А вот сейчас глядя на стену, сегодня исключительно чистое утро. Просто хочется цитировать Лермонтова. Воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее. Чего желать же и большего. Поэтому, если есть возможность, конечно, нужно приехать сюда, увидеть эти горы. Из Пятигорска ближе всего добираться до них. Конечно, можно поехать и в Северную Осетию, там еще ближе к горам. И в Чеченскую Республику. Эти стройные Тусхаройские ущелья, река Асса. Или в Кабардино-Балкарию. Приехать на наш двуглавый Эльбрус. Но не стоит забывать, что ровно через неделю, через две недели, большая группа активистов поедет убирать горы после туристов.
1: Ну,
2: так называемая чистая гора стартует. Потому что те, кто едут сюда... Кстати, первый принцип приехавшего в горы какой?
1: Какой?
2: Не берите влажные салфетки с собой, потому что вы их будете выбрасывать. Знаете, сколько их собирают здесь? Возьмите обыкновенную спиртосодержащую жидкость. В конце концов, можно из той же речки помыть руки. Горы нужно любить. К горам нужно относиться уважительно. Дело в том, что это источник опасности. Страшная красота. Давайте вспомним трагедию недельной давности. Стены Межерги погибли люди. К сожалению, двоих еще ищут. Увы, предугадать это было невозможно, потому что, ну, в принципе, карниз вот этот, который висел над Межерги, он не вызывал ни у кого никакого опасения. Если брать, допустим, историю четвертьвековой давности, это ледник Колка в Северной Осетии, который также сорвался из-за большой... Он пульсирующий. Есть такие ледники, которые накапливают массу и скидываются вниз. Об этом знали все, но, тем не менее, группа Сергея Бодрова, к сожалению, погибла.
1: Да, мы знаем, да.
2: Поэтому в горах, к горам нужно относиться уважительно. Никогда не нужно понебратствовать. Но, тем не менее, горы – это наслаждение. Вы идете вверх, значит, вы здоровы, вы можете это делать. Причем горы приносят и здоровье. Возьмите Кавказские минеральные воды. Наши небольшие горки. Бештау – это всего 1,5 километра высотой гора. Кстати, на нем можно подняться и стать первовосходителем. Вот поправлю вас. Покорять горы – не нужно это слово. Не любят горы, когда их покоряют. На них восходят, к ним поднимаются.
1: Ну, да. Андрей, можно один маленький вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот Пятигорск, на какой высоте он находится над уровнем моря?
2: Пятигорск в среднем где-то 600 метров по городу идет. Плюс-минус.
1: Я просто понимаю, что сегодня у вас будет концерт. Дмитрий Колдун, Алиса Мон, Благан Лимитед. Не закружится ли у них голова от такой высоты?
3: Человек про город.
2: Да нет, голова в Пятигорске кружится только, наверное, или кружится от количества людей, которые приезжают сюда. Потому что Пятигорск всю жизнь был и остается транзитным городом. А вот от высоты голова будет кружиться, скорее всего, в Кисловодске, куда рекомендую поехать тем, кто любит лечить свое сердце. Там действительно вы приезжаете в нижнюю часть парка, который, кстати говоря, саженный парк. Его высаживали солдаты после русско-турецкой войны. Они даже саженцы привозили из Крыма, специальные сосны, которые там есть эта рощица. Так вот там немножко будет кружиться голова, потому что Кисловодск где-то примерно на 700 метрах высоты находится. Угу. Но это как раз и основа лечения. Вы приезжаете сюда, просто прогуливаясь по дорожкам, вдыхая фитонциды леса, вы заряжаетесь здоровьем.
1: И легкое вот, опьянение собственно... не покидает вас.
3: Да.
2: Можно это опьянение продлевать.
1: И мы знаем как.
3: А воздух есть ложками практически.
1: Андрей, спасибо большое за замечательный рассказ. И, конечно, очень хочется навестить ваш замечательный город, ваш край. Надеюсь, что это произойдет в этом году.
3: Наш корреспондент в Ставропольском крае и о дне города Пятигорск, и о восхождении в горы, и о Северно-Кавказе и его красотах. Можно со всей ответственностью утверждать, в России стартовал сезон тыквы. Обычно он продолжается до октября. В это время на прилавках магазинов и на рынках появляется много разных сортов, а фермеры собирают урожай и выкладывают нам его на радость.
1: Тыква – продукт универсальный. Ее можно запекать, тушить, добавлять в суп-пюре, каши, выпечки. Из семян тыквы получают полезное масло, а сами семечки – ценный источник цинка и магния.
3: И сегодня королева овощей выходит на первое место в наших кулинарных предпочтениях. На авансцену приглашаем бренд-шефа компании «Дикоед» Евгения Бердникова. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
4: Доброе утро.
1: Евгений, прежде чем мы начнем разделывать тыкву, скажите, а можно ли как-то действительно вот изысканно использовать семечки тыквы?
4: На мой взгляд, это вообще продукт номер один по сезону. Если вы используете сезонное меню, то... Если не во всех, то во многих салатах, особенно с козьим сыром, с зеленью, это прям святое. Но есть маленький секрет. Нужно обязательно чуть-чуть их прогреть для того, чтобы ароматика пошла и масла заработали в вашем блюде.
1: Хорошо, но вернемся к тыкве. Итак, как выбирать тыкву в первую очередь? По цвету, по форме или по содержанию?
4: Ну, они же разные по типу, что называется. Ну да, что-то делаю. И тыква – это единственный, наверное, овощ, который может превратиться в любой десерт. И все зависит как раз от
1: карету вашего выбора. Да.
4: Угу. Да, что называется, от вашего выбора. Если вы хотите более сладкую, то вы выбираете, образно выражаясь, как колхозницу, да, продолговатую. А если вы хотите более потушить, сделать какой-то соус, гарнир, то лучше круглую, так не углубляясь в название.
1: И еще один маленький вопрос. Почему-то все повара, ваши коллеги, говорят о том, что если готовить тыкву, ну, запекать ее, то лучше, чтобы она была аль денте. То есть не пере...
3: Не пере.
4: Да. Не перешедшая. Да, да, да, есть в русском языке такой интересный термин. На зубок.
1: Так.
4: Впросырь. Красивое русское слово. Соответственно, почему? Потому что чем больше вы ее нагреваете, тем она, конечно же, в любом случае становится мягче, карамельней. Но она отдает вещества полезные, то, ради чего мы кушаем. Ароматика вкуса остается именно в просыпь на зубок больше, чем если вы ее превратите в совсем продукт, который можно даже не жевать.
3: Жень, хочу спросить о свойствах тыквы, которые, может быть, мало кому-то известны. Совсем недавно я гостил у нашего коллеги Дмитрия Чернова, и он угостил меня с чудодейственными какими-то мантами. В начинке присутствовала тыква. Вот, мне просто очень интересно, тыква высасывает какой-то дополнительный жир, что, какой аспект она вкусовой придает вот такой начинке?
4: Ну, на мой взгляд, вы упомянули прям классический такой европейский рецепт, который там обычно делают, это равиоли в их прочтении. А потому что она, мало того, что если ее правильно не перегревать, а приготовить, она правильно абсорбирует на себя весь вкус ароматика и специй, которые вы используете, и масло обязательно, которое должно быть ароматическое, оливковое желательно, да. тогда оно подчеркивает и вытягивает вкус, вот эту вот плотность, одновременно сладость и одновременно... Вот есть такая история, когда слепая дегустация, когда вы кушаете тыкву, она в разных блюдах может быть воспринята вашим мозгом совершенно по-другому. Вот так же оно и работает в блюде, например, вот в равиоле или в пельменях, как вы, которые вы упомянули. Она работает как не абсорбент, конечно, это неправильное слово, но что-то очень похожее на то, чтобы собрать весь вкус и зафиксировать у вас, когда вы кушаете, получаете удовольствие во рту.
1: Слушай, а можно, например, тыкву бросать в овсяную кашу или в манную?
4: Совершенно правильно. Я скажу круче.
1: Так.
4: А можно сделать шикарное пюре, которое будет, например, гороховое пюре и тыквенное одновременно по плотности. То есть можно поиграть не только то, что вы перечислили.
1: Ну,
4: это
1: да.
4: Классика. Тут, как говорится, все помнят и сразу первое, что приходит в голову. Например, можно сделать шикарное пюре на основе 30% разваренного гороха, добавить запеченную тыкву с луком, с зеленью, и уже больше ничего не добавлять. Просто небольшое количество масла, все это превратить в пюре, и будет шикарное блюдо. А если еще и убрать, например, масло, то получится еще и постное блюдо. Ну и, естественно, прекрасно. Почему? Потому что тыква хранится долго.
1: Ну да. А вот где она хранится? Вы вот где храните тыкву? В холодильнике или куда-то убираете?
5: На балконе.
4: Нет, в идеале в проветриваемое помещение, средней температуры, ну почти как температура в холодильнике. Ну, как говорится, если есть сани, то в санях.
1: Ну да,
4: я имею в виду в прихожей.
1: Да,
4: прихожей. Но тем не менее, в холодильнике не имеет смысла хранить, честно скажу, по одной простой причине. Потому что, во-первых, если вы прям целиком запихаете, ну, пол холодильника занято, в идеале разделать на, как говорят, филе, то есть на только саму мякоть тыквы. После этого вы можете его положить в пакетики и в идеале заморозить. Но правильно. Тогда она сохранится 3-4 раза дольше, чем вы сохраняете ее целиком в самом
1: тыкве. Евгений, еще напоследок. Вы знаете, как в свое время я на одном кулинарном шоу удивил Константина Ивлева, нашего великого повара. Я приготовил котлеты из гречки. А скажите, а из тыквы можно сделать котлетки диетические?
4: Вот ту базу, которую я рассказал, горохово-тыквенное пюре и является тем. Потому что вы водой от отваривания гороха можете регулировать жидкость. То есть если вы берете всю жидкость, которую отваривали горох, он у вас как раз придаст ту форму вашего замечательного блюда, которым вы удивили Константина.
1: Хорошо. Спасибо большое, Женя.
3: Спасибо, да. Бренд-шеф компании «Дикоед» Евгений Бердников рассказал нам о королеве сегодняшнего времени, сегодняшней осени. О королеве кухни – это тыква, золотая тыква.
1: А ты умеешь готовить?
3: Могу, но не хочу.
1: Понятно.
6: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
7: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
8: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
7: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
9: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
10: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
11: Все встали вовремя, выспались.
6: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России.

0: Ярчайший пример импортозамещения в действии. Севастопольские бочки приходят на смену французским аналогам.
1: В главном городе Черноморского флота работает единственное бандарное предприятие – лаборатория дуба, где не просто сохранит традиция, а дает новую жизнь искусству бондарства.
0: Отныне это не только дань прошлому, но и ключевой элемент винодельческой отрасли Севастополя. На производстве, где создают и восстанавливают бочки, побывала наша коллега Юлия Крайнова.
2: В Севастополе, где ветер пахнет морем и виноградной лозой, рождается вещь, в которой живет время. Не часы, не календарь, а винная бочка. Лаборатория дуба – это место, где дерево становится искусством, а ремесло – наукой, говорит руководитель бандарного производства Иван Ливонов.
3: Наше производство существует чуть больше 2 лет. И на сегодняшний момент оно является, пожалуй, единственным в России производством полного прецизионного цикла. То есть мы готовим бочку не как емкость для вина, а как продукт, который формирует тело вина. То есть мы перевели все наше производство на научный протокол и в наших технологиях избегаем фактора случайности.
2: Возрождение бандарного дела в Севастополе – это не только про традиции. Это про импортозамещение, про поддержку местного виноделия и про то, как редкий навык становится востребованным. Здесь среди станков и стопок дубовых клепок ремесло обретает новую жизнь. 2 года дуб сохнет в специальных камерах с контролируемым микроклиматом. Это не ожидание, а процесс. Датчики фиксируют каждый процент влажности. И только когда древесина созревает, ее пускают в работу, рассказывает Иван Ливонов.
3: Мы привозим древесину сюда, на наш теруар. И это самый главный фактор, по которому дальше будет формироваться букет и профиль винной бочки. На нашем теруаре, который находится ниже уровня земли, при помощи датчиков мы контролируем ежегодное количество осадков и влажность древесины, среду, в которой находится наша древесина. И таким образом в течение 2, 3, 4 лет она подвергается естественной деградации. Все легко интегрируемые в вино ненужные элементы при помощи солнца, ветра и воды естественным образом удаляются из древесины. Таким образом она в течение времени конденсирует в себе нужные сахара, которые уже в выдержке вина будут легко интегрироваться в саму структуру вина.
2: В Севастополе виноделие – это не просто отрасль, это образ жизни и часть идентичности города. А бочка – ее тихий, но очень важный участник. Она хранит вино, раскрывает его характер и связывает между собой виноградник, мастера и будущего потребителя. Поэтому бандарное производство здесь не вспомогательный цех, а неотъемлемая часть винодельческой культуры. Пока растет виноград и зреет вино, здесь будут делать бочки, в которых рождается его вкус, говорит главный специалист-эксперт отдела развития виноградарства, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности Севастополя Ирина Скоробогатова.
4: В Крыму еще не было такого производства бандарного. У нас каждый год появляются новые какие-то винодельческие хозяйства. И им как раз актуальна покупка бочек дубовых, потому что сейчас доставить их из-за рубежа очень трудоемкая работа, у нас санкции. А теперь это доступно, это наши деревья, да, наши дубы. Эти бочки разрабатываются под каждый сорт, под каждый теруар. Каждому виноделу очень важно, чтобы его было вино узнаваемое не только в Крыму, да, и во всем мире.
2: Отечественная бандарная индустрия существовала в советское время, но с появлением пластиковой тары в промышленных масштабах почти исчезла. В то время, когда виноделие не было в России в приоритете, бочки покупали за границей. Их называли французскими, хотя изготовлены они были из российского дуба, говорит винодел Андрюс Юцис.
5: Есть определенные исторические факторы, которые говорят, что у французов ничем не хуже, а даже в какой-то степени одинаковое качество. Все очень просто. С 80-х годов древесина, скальный дуб из Краснодарского края, Майкопская зона, этот дуб вывозился во Францию. Там ставили уже клише, например, бочек Сигун Моро или там других именитых производителей и везли уже с названием «Франсе». По сути, дуб-то отечественный.
2: Важный нюанс. Для севастопольских виноделин действует господдержка. За счет субсидий можно компенсировать значительную часть расходов на покупку бочек. Для небольших хозяйств это особенно важно. Так они могут позволить себе качественную выдержку и развивать свой стиль. А для бандарного производства это стабильный спрос и возможность планировать объемы, говорит эксперт Ирина Скоробогатова.
4: На создание бочек у нас нет поддержки. Но правительство Севастополя поддерживает отрасль виноградарства и виноделия. Винодел купил бочку, и он может ее просубсидировать. Любой сельхозтоваропроизводитель, ну, виноградарь или винодел, он может подать на субсидию эту бочку и получить 80% понесенных затрат.
2: Бочка – это не просто емкость, а инструмент, который раскрывает терруар. А чтобы этот инструмент был правильным, нужны мастера, которые понимают и науку, и ремесло. В Севастополе эту связь поколений выстраивают системно. Опытные бондари передают навыки молодым, а учебные программы учитывают и современные технологии и местные особенности. Так в профессию приходят люди, которые умеют и по старинке, и по-новому. И это как раз то, что нужно севастопольскому виноделию, рассказывает руководитель лаборатории дуба Иван Ливонов.
3: Ввиду того, что производство технологичное, мы делаем акцент на научные протоколы. Наши специалисты являются не только бондарями, но являются еще в каком-то смысле виноделами. У нас есть программа с учебным заведением Севастопольского многопрофильного колледжа, где мы согласовали с ними обучающий модуль, они запускают его в свою программу, и мы таким образом будем готовить новое поколение бондарей на основе уже наших протоколов, которые будут обучаться работать по совершенно новым инновационным принципам.
2: Вино начинается с лозы, но раскрывается в бочке, а бочка начинается с дерева и рождается в руках мастера. В Севастополе эта цепочка не разорвана. Здесь знают, как дуб отзывается на местный климат, как бочка влияет на сорт винограда и как ремесло поддерживают большую историю виноделия. И когда слышишь этот ровный стук обруча, понимаешь, это не просто звук производства, это звук устойчивости, преемственности и вкуса, который рождается здесь, на этой земле. Юлия Крайнова из лаборатории Дуба, Севастополь.
6: Уже прошло лет 30 после детства. Уже душою все трудней раздеться. Уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят. Где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки, как куклы заводные. И Моцарта усмешка все слышней.

я да ты вдвоем. Уже прошло лет 20 после школы, и мир моих друзей уже не молод.

Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет 10 после свадеб. Уже не мчимся в гости на ночь глядя.

внучатами побыть. Желание внучатами побыть. Уже прошло полжизни после свадеб. Друзья, не расходитесь, Бога ради,

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: У нас на Сумском направлении сейчас успехи, на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну там больше уже, наверное, славянское. Поэтому слово за нами, как говорится.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
5: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут,

0: свойством аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «глазник». 8 800 777 27 37.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом,

0: этом внимание, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
1: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 877-27-37-37, 8-800-777-27-37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8-800-777-27-37, 8-800-777-27-37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России не прекращают массированные удары по объектам украинского ВПК. С землей сравняли очередные логистические центры, металлургические предприятия и порты. Владимир Путин назвал причины кризиса на европейском энергорынке. Вирусологи пугают новым штаммом вируса в России. Подробности далее. Минобороны публикует список целей ночного массированного удара по объектам ВПК Украины. К ним добавился порт Черноморск, в котором поражены два сухогруза и морской буксир. Ранее ведомство сообщило об ударах геранями по логистическим центрам ВСУ в Днепропетровске и в Гостомеле Киевской области. Поражены обеспечивающие боевиков металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Помимо этого, под удары попали объекты в портах и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области. Как отметили в министерстве, они связаны с военными грузами и обеспечивали значительную часть зарубежного трафика, оружия и боеприпасов на Украину. В Нью-Дели стартует сегодня официальная часть саммита БРИКС с участием Владимира Путина. Лидеры организации обсудят проблемы глобальной и региональной повестки, подведут итоги 20-летнего взаимодействия, а также примут совместную декларацию. Кроме того, глава России проведет отдельные переговоры с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Накануне вечером в интервью журналистам Путин высказался по поводу глобальной экономики. Наш президент напомнил об упрямстве Запада и систематических ошибках, которые в результате обернулись для европейцев серьезными проблемами в энергетическом секторе.
9: Ну, сколько раз мы с ними говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 150 долларов, по 180 за 1000 кубов. Это дорого, нам говорили. Надо перейти на рыночное ценообразование. А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны. Ну и сейчас по долгосрочным контрактам мы продаем в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путем. Нет, должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили, газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится. У вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте, бриться. $1000 или евро сейчас там. А будет, может быть, еще и больше.
8: Россия и остальные участники БРИКС, наоборот, демонстрируют успешное развитие во многих отраслях, включая финансовую. Недавно созданная организация «Новый банк развития» действует энергично и вносит существенный вклад в рост инвестиций. Об этом Путин заявил накануне на встрече с главой этой финансовой структуры Дилме Роусеф.
9: Мы с вами не так давно виделись в Москве и обсуждали вопросы, связанные с нашим сотрудничеством с банком, с участием банка. Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет свою деятельность. И мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время. Мы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников. А программы были бы шире, охватывали большее количество секторов экономики в странах-участницах БРИКС.
8: Напомню, в состав интернационального блока БРИКС входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, а также Индонезия. Партнерами являются Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Дополнительной мобилизации в стране не будет, в ней нет необходимости. С таким обещанием выступили власти. По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сегодняшние темпы комплектования войск по контракту даже выше, чем предполагали. А те, кто распускает слухи о проведении новой волны мобилизации, делают это с целью возбудить россиян, особенно в преддверии выборов в Госдуму, подчеркнул Медведев. Дела у украинской армии сейчас очень плохи, но для того, чтобы изменить это видение, они разгоняют пургу по поводу того, что Россия якобы стоит на пороге мобилизации. Вирусологи пугают новым штаммом вируса в России. Его могут завести из Таиланда. По сведениям «Известий», один из подтипов омикрона NB181 в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако при определенных условиях возможны мутации, добавляют эксперты. По статистике, с начала года в этой азиатской стране заболевание выявили почти у 100 тысяч человек, 15 из них скончались. Уже известно, что 5 отдыхавших на острове Пхукет россиян заразились этим штаммом коронавируса. Правда, завоз вируса в Россию еще и не означает новую крупную волну, успокоили вирусологи. На Филиппинах продолжаются поиски жертв пожара на пароме. Неизвестной остается судьба 53 человек. Живыми обнаружили 43 пассажира, погибшими официально числится 35. Об этом сообщили в береговой охране государства. Напомню, трагедия произошла несколько дней назад у берегов филиппинской провинции Палаван. По неустановленным пока причинам загорелось пассажирское судно, на борту которого находились 134 человека, включая 17 членов экипажа. Посольство России в Милане не получало данных о местных властей о возможных пострадавших среди россиян. И вернемся в Россию. Столичные автомобилисты сегодня испытают некоторые неудобства. Им придется на время уступить дорогу велосипедистам. Сегодня Москва официально закрывает сезон велосипедов, и по этому случаю власти устроили осенний велофестиваль. В связи с заездом на ряде улиц до завтрашнего дня будет ограничено движение. В частности, с 7 утра по мере прохождения велоколонны временно будет закрыто движение по Садовому кольцу, улице Косыгина, Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, набережной Тараса Шевченко, Большой Дорогомиловской улице, Бородинской, Минскому мосту и Смоленской улице. С полуночи до 19 часов движение ограничат на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Британская армия решила проверить, насколько полезными могут оказаться лошади в современных военных условиях, пишет Daily Telegraph. По данным издания, испытания прошли на учебном полигоне в графстве Хэмпшир. Военные отрабатывали разведку верхом, передвижение по сложной местности, маскировку, снабжение и уход за животными. Как считают в армии, лошади могут пригодиться там, где не способна эффективно передвигаться тяжелая техника, например, в густых лесах и болотистой местности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Каранхачанов сможет пробиться в финал турнира «Большого шлема». Об этом заявил сам спортсмен после поражения от немца Александра Зверева со счетом 3-6, 6-7, 6-7 в полуфинале открытого чемпионата США. Для Хачанова этот выход в полуфинал турнира «Большого шлема» стал третьим в карьере. Первая домашняя победа «Крыльев Советов» в сезоне стала вдвойне важной в связи с тем, что команда сумела отыграться по ходу встречи. Об этом заявил главный тренер «Самарцев» Сергей Булатов после победы его подопечных над московской родиной со счетом 2-1 в восьмом туре российской премьер-лиги. «Крылья Советов» поднялись на 9-е место, а столичный футбольный клуб 14-й. Московский ЦСКА взял верх над красноярским «Енисеем» со счетом 1-0 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. Красноярский клуб на последней 13-й строчке. «Лада» потерпела 4-е поражение подряд со старта сезона в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Тольяттинцы проиграли нижегородскому «Торпедо» со счетом 2-7. У проигравших дубль оформил Раиль Савчук. У победителей дважды отличился Даниил Сераух. По разу Михаил Воробьев, Виктор Федоров, Бобби Нарделла, Владимир Ткачев, Егор Виноградов. В других встречах пятницы владивостокский «Адмирал» был сильнее московского ЦСКА 4-2. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов взял верх над казанским «Акбарсом» 3-2. Нижнекамский «Нефтехимик» сломил сопротивление екатеринбургского «Автомобилиста» 3-1. Московская «Динамо» обыграла петербургскую «Ленинградку» со счетом 3-1 в матче 4-го тура Кубка легенд по волейболу среди женских команд и возглавляет турнирную таблицу группы «Б» с 11 очками. Подмосковная «Заречье Одинцово» было сильнее петербургской «Корабелки» 3-2, идет вторым с 8 баллами. У «Корабелки» 4 очка, у «Ленинградки» 1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
8: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус, в Екатеринбурге 15-17 дожди, в Омске 29-31 градус, в Великом Новгороде 15-17, в Калининграде 16-18 градусов, в Пензе 15-17 без осадков, в Волгограде 23-25, в Севастополе и Ялте сегодня солнечно 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдут кратковременные осадки, температура воздуха составит 14-16. В Москве без осадков и до 18 градусов. Сейчас в столице 13 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Завещание чести.
2: Эпиграф «Береги честь с молоду», он ко всему роману относится. Все герои поверяются понятием чести. Журнал «Современник» в 36-м году только начал выходить. 4-й номер открывался капитанской дочкой. 5-й номер уже посвящен памяти Пушкина.
1: 190-летию первой публикации «Капитанской дочки» в программе «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
3: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
4: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
3: Ничего не нужно делать.
4: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда.

0: Мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, все, кто к нам присоединился только что и по сложившейся традиции. Приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 12 сентября, день прекрасный. Многие российские города продолжают праздновать свои дни рождения. В студии сегодня Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Поговорим о таком недуге, как мигрени. Постараемся привлечь внимание к этому заболеванию, рассказать о его последствиях и показать, насколько проблема недооценена.
1: Далее отметим Международный день вязания крючком. Как научиться, с чего начать, нужна ли выкройка и чем полезно вязание? Все эти вопросы обязательно озвучим.
0: И будем искать общий язык с собственными детьми. Как стать подростку самым лучшим наставником и другом.
1: Не забываем про приложение Радио России, эфир в Максе, Телеграме, страницы в социальных сетях. Ну а все вести на Вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Этой надоедливой болячкой страдают около 15% взрослого населения Земли. Более миллиарда человек.
1: Заболевание может возникнуть в любом возрасте, однако чаще всего встречается у людей от 25 до 55 лет в период наибольшей социальной и профессиональной активности. Причем женщины сталкиваются с ней примерно в 3 раза чаще, чем мужчины.
0: Несмотря на такую распространенность, ее до сих пор недооценивают. Многие пациенты воспринимают ее как обычную головную боль, которую нужно просто переждать. Каким последствиям может привести это самое перетерпеть? Сегодня говорим о мигрени. И с нами на связи врач неотложной помощи Андрей Звонков. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Леонидович.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Андрей Леонидович, прежде чем мы будем говорить о мигрени, скажите, пожалуйста, вот вы, как Антон Павлович Чехов, как говорится, врач и писатель человеческих душ, вы какие-нибудь произведения писали, посвященные мигрени?
2: Да, сейчас как раз готовлю книжку, дописываю,
1: так.
2: Это неотложка. Это вы, и там есть глава, посвященная мигрени и КГБ.
1: Отлично, отличный план.
0: Андрей Леонидович, мигрень – это где болит в голове? Затылок, лоб, виски?
2: Это где угодно, но только частично. То есть половина головы. Мигрень еще гемикрония, так называемая, половина головы. То есть это может быть и лоб, и затылок, и справа, и слева, и висок.
1: А как определить, что это,
0: что это именно она?
1: Да, что это мигрень, а не тяжелое похмелье?
2: Вот, нет, это тяжелое похмелье, я думаю, тут проблем как раз нет, а вот с КГБ дифференцировать очень сложно. А что такое КГБ? Это кластерная головная боль, это совсем другое заболевание. А выглядит оно очень похоже на мигрень, очень. Перепутать их очень просто, если не знать некоторые приметы, характерные именно для КГБ, а не для мигрени.
1: Понятно.
2: У мигрени своя клиника, а у КГБ немножечко своя. И они вот отличаются.
1: Андрей Леонидович, тогда...
2: Это отличие поможет человеку вовремя понять, что с ним, и обратиться к врачу. Потому что, к сожалению, и от этого, и от того лекарства, то есть от того, от этих болезней, лекарства только по рецепту.
0: Тогда какие отличия?
1: Да.
2: Вот. Вот теперь мы подошли к самому главному.
1: Заинтриговал? Да,
0: да.
1: Заинтриговали.
2: Вот, видите, это главное.
1: Какой задача. Же вы коварный.
2: Заинтриговать и потихонечку раскрывать интригу. Да. Так вот, мигрень – это действительно заболевание, которое встречается 3-4 раза чаще у женщин.
1: Угу.
2: Возраст абсолютно непредсказуем, он может начинаться уже в пубертате, то есть человек в период полового созревания уже, так сказать, вот часто связывают с этим. Тем, что вот у девочки месячная, вот она теперь бедная, вся страдает, у нее веки сосудистые анемии.
1: Угу.
2: Вот, ставили такую диагноз.
1: Андрей Леонидович,
2: да.
1: Меня, конечно, на радиослушателях все время обвиняют, что я перебиваю, а все-таки скажите, а характер зависит от количества мигрени в сутки у человека, особенно у женщины?
2: Абсолютно.
0: Про
2: нет,
0: причины-то вот мы все...
1: Ну, простите, да.
2: Факторов. Вот, есть провоцирующие факторы.
1: Вот.
2: Свет яркий, образ жизни определенный, так сказать, суетливость какая-то, ну, может быть.
1: Ну, да,
2: она чаще вызвана, так сказать, ну, конечно, характер как, в какой-то степени участвует.
1: Все, Андрей Леонидович, извините, что перебил, да.
0: Хорошо. Андрей Леонидович, так как же все-таки вычленить мигрень от...
2: Так вот, при мигрени человек ищет тишины, притушенного света, поменьше, так сказать, всякой трепа вокруг него, так сказать, суетливости. Накрыться одеяльцем, так сказать, завязать голову шарфиком и лежать тихо, спокойно, ждать, пока оно пройдет. Ну, лекарства принять там, как разные обезболивающие, вот, которые, к сожалению, мало помогают. Ну, могут немножечко притушить эту боль, да, но помогают они слабовато. Так вот, дело в том, что мигрень – это очень специфическое заболевание, связанное, прежде всего, с расширением сосудов твердых мозговых оболочек. Частично мы уже раскрыли одну из важнейших причин развития мигрени. К этому присоединяется еще тройничный нерв, который тоже, но позже уже на более поздних этапах. Поэтому, да, надо, как говорится, немножечко постараться, чтобы не запускать эту болезнь, потому что там уже и эта проблема возникает. Есть специальные препараты. Препараты не дешевые, сразу предупреждаю. Самый дешевый препарат там стоит за 2 таблеточки 300-350 рублей. За 2 таблеточки.
1: Ого.
2: Вот. А для того, чтобы хорошенько избавиться от мигрени, ну, скажем так, надолго,
1: ну,
2: там, на полгода, например, этот препарат стоит по 25 тысяч за один.
1: Андрей Леонидович, а скажите, а можно как-то предохраниться от мигрени?
2: Увы, нет. Это заболевание относится к категории наследственно предрасположенных. Оно связано с нарушением сосудистой регуляции. есть определенные кинетические проблемы, так сказать, у человека, у которого есть ангина. Она может пройти, в принципе, с возрастом она может исчезнуть совсем.
1: Ну да.
2: Но может и не исчезнуть, может периодически напоминать о себе.
1: Надо же.
2: Но сразу скажу, что по сравнению с кластерной головной болью, мигрень – это детский сад.
1: То есть я правильно понимаю, что и нервы, и кровеносные сосуды, как говорится, виноваты в мигрени?
2: Ну, все там виновато, понимаете? Ну, там да. Есть определенная клиника, которую, к сожалению, можно убрать только с помощью определенных мер. Может быть, изменить немножко образ жизни частично, да, то есть, так сказать, перевести себя в такие более тепличные условия, поменьше суетливости, поменьше...
1: Андрей Леонидович.
2: Барабанить над головой.
1: Ну да.
2: По поводу кластерной головной боли, она очень похожа на мигрень, но она гораздо тяжелее. Это как раскаленный гвоздь. Часто их путают, очень часто. Угу. И пока врач, извините, участковый терапевт разберется, с чем он имеет дело, человек может, так сказать, буквально в петлю залезть.
1: Ну, да, и никакого активного долголетия. Да? Конечно.
2: Да.
1: И еще один маленький вопрос.
2: Поэтому...
1: Угу. Да. Скажите, а йога может купировать... Йога.
2: Не знаю, я такого не слышал, но может определенные такие психические практики участвуют в снижении
1: психических
2: болей, да, то есть, но с другой стороны, вы знаете, шутки шутками, смех смехом, но действительно, как говорится, от мигрени и люди, так сказать, вплоть до того, что повесят.
0: Андрей Леонидович, мигрень это приступы или тянущаяся постоянная боль?
2: Это может быть
1: по-разному.
2: Это может быть и кратковременный приступ, который вот сейчас он поболел, там 15-20 минут прошел.
1: Да.
2: Но главная особенность мигрени, в чем отличается от КГБ, тем, что она возникает в любое время и не связана с...
1: Ох, Андрей Леонидович.
2: У КГБ есть график. Она всегда начинается в одно время, тянется определенную продолжительность и выключается. Она может идти 30 минут, 40 минут, час, день. Но в определенное время она вот начинается... Мучает человека, проходит время, и она исчезает.
1: Андрей Леонидович, я предлагаю приходить к нам в студию, и мы поговорим о мигрени гораздо более серьезно и подробно.
0: Спасибо огромное. Спасибо большое. Врач неотложной помощи Андрей Звонков. Мы говорили о причинах мигрени, о том, как она протекает. Берегите свое здоровье, друзья. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы попробовать себя в вязании? Если еще нет, то самое время начать. Предлагаем вязание крючком. Это хобби, которое имеет множество преимуществ и может быть очень увлекательным.
1: И знаете, что вязание крючком – это не просто создание красивых вещей, но и занятие, которое приносит ощутимую пользу для физического, эмоционального здоровья и даже налаживает социальные сети. Связи, простите.
0: Учитывая ваш интерес к вязаным вещам и их душе, особенно ценно, что вязание крючком дает возможность вложить в изделие свое настроение и заботу. И эта теплота потом чувствуется в каждой петле. Угу. Это вам подтвердит и педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Пушкинская школа» Елена Лукьянова. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте.
1: Елена, вы знаете, совсем недавно я перечитывал воспоминания Альберта Эйнштейна, и он сказал, что вязание помогало ему в работе, потому что успокаивало ум и очищало взгляд. А действительно так?
3: Это правда. Вязание – это очень полезное занятие. Оно одновременно расслабляет мозг, но при этом не дает ему застаиваться, потому что ты в процессе постоянно считаешь петли, то есть что тебе нужно связать, как, но при этом, когда ты уже понимаешь весь процесс, это происходит автоматически. То есть подсчет петель в голове идет сам по себе. И как бы я зачастую ловлю себя на мысли, что как бы мысли уходят далеко. То есть ты вяжешь, оно само вяжется, а мысли где-то летают.
0: Лен, скажите, а геометрия какая-то есть в этом? Ну, например, условно говоря, мы с вами вяжем там берет. Но берет может быть на голову 56-го размера или 60-го. Это уже, есть ли какие-то пропорции, которые вы потом сами докручиваете и досчитываете, сколько петель нужно на 56-й и на 60-й?
3: Да, конечно. Нужно изначально связать какой-то тестовый образец. Измерить 10 сантиметров, да, посчитать, сколько петель в 10 сантиметрах, и далее мы высчитываем плотность вязания, сколько у нас должно быть на выходе петель, чтобы получить нужный нам размер.
1: Елена, скажите, а кого с чем более приятно работать? С полиэфирными, например, материалами или с натуральными?
3: Новичку лучше работать со смесовыми материалами, чтобы проще было вязать, пряжа будет легче скользить, как бы она из-под руки лучше идет. А натуральные материалы, например, шерсть, да, она может цепляться, и новичка это может как бы очень сильно как бы останавливать. Также хлопковые материалы, они разделяются на количество, на большое количество волокон, петель, ниточек, тоненьких, которые как бы, они не зацепляются, и начинаешь все время распускать и подцеплять. Вот, когда есть опыт, уже, собственно говоря, все равно.
1: Елена, вы знаете, в Хорватии я видел бабушек, которые делали крючком, вязали замечательно салфетки и продавали очень дорого, за 100 евро, как сейчас помню. Скажите, а можно заработать на этом денег?
0: Ну, вот бабушки Хорватии зарабатывают.
3: Ну, как бы это ценится в каких-то, может быть, кругах.
0: В определенных, скажем так.
3: В определенных, да. То есть это достаточно трудоемкий процесс.
1: Да, в том-то дело.
3: Это выходит из моды, то есть кто-то как бы это уже себе никогда не положит в интерьер, а кто-то наоборот пользуется этими салфетками, да, и очень красиво выглядит. А сейчас хочу отдельно отметить, набирает как бы популярность вязание из простыней, как вот раньше наши бабушки вязали.
1: Да вы что,
3: серьезно? Раньше коврики такие были, может быть, помните, вот на полу, да?
1: Да-да-да.
3: Круглые или иногда дорожки продолговатые, то есть для этого нужно нарвать простынь на тонкие полоски и ею вязать. Но для новичка, например, я не рекомендовала бы такое занятие, потому что это очень трудоемко. Если неправильно поставлена рука, рука может болеть.
1: Ну
3: и
1: да.
3: Это достаточно тяжело. Но хочу сказать, что сейчас просто не более цветные, чем раньше, и коврики получаются более яркие.
1: Слушай, Елена, я понимаю, что это некорректный вопрос, и все-таки, смотрите, вы сказали о том, что это очень полезно для нашего мозга. А что полезнее, как вы думаете, кроссворды или все-таки вязание крючком?
0: Ой. Я вспоминаю Клюквина, нашего актера, человека. Он сидит, значит, одним глазом разгадывает сканворд, а другим озвучивает какой-нибудь фильм или аудическую книгу. Вот поэтому все может быть.
1: И все-таки.
3: Нет, я считаю, что вязание крючком очень полезно, да. А, мне как-то сказали, что для ребенка более предпочтительно, допустим, дополнительно заниматься математикой, чем тратить время на вязание. Но я не считаю, что это трата времени, потому что когда ребенок вяжет, то есть человек, который такое утверждает, он никогда не вязал и не рассчитывал петли, допустим, там, горловины свитера или там пройма там рукава, да, что-то тебе же нужно понять, за сколько петель, за сколько рядов нужно сократить, и чтобы это было соответствовало выкройке. Это достаточно сложно.
1: Лен, скажите, а вы с какого возраста начали заниматься вязанием крючком?
3: С 9 лет.
0: Это, конечно,
3: с 9 лет я ходила на вязание, на кружок, у нас был Дом пионеров, и, как сейчас помню, ни одного занятия я не прогуляла.
1: Лена, скажите, а у вас один муж или несколько было?
3: Один.
1: Вот нет, я просто к тому, что, видишь, человек вот вяжет, и поэтому, как говорится, и семьянин крепкий.
0: Да я не знаю, у тебя все вопросы какие-то, я прям не знаю. Хоть стой, хоть падай.
1: Наоборот, я продвигаю просто вязание крючком.
0: Я все прекрасно понимаю.
1: Может быть, мне пора тоже заняться вязанием крючком, может быть, я стану тоже крепким семьей.
0: А что больше успокаивает, крючок или спицы?
3: Здесь нужно, как сказать, иногда вот как бы некоторых вязание бесит. Просто бесит, потому что у них не получается. Ага. Когда у тебя получается, ты можешь вязать чем угодно.
0: Понятно.
3: То есть для меня спицы проще, потому что, например, я не глядя вяжу.
0: Лен, главное, чтобы получалось.
1: Я
0: понял.
1: Уже на вашей страничке ВКонтакте, мне кое-что понравилось.
0: Спасибо, Лен, огромное.
1: Заказывайте.
0: Педагог Центра детского творчества Пушкинская школа Елена Лукьянова. Вяжите, друзья, успокаивает.
4: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: пожалуйста, будь хорошим. Ну, пожалуйста, будь хорошим.
1: Нет, он сделает пальцем дырку в банке, сосет свою сгущенку и молчит. Эту возмущенную фразу героя Владимира Меньшова из культового фильма Карена Шахназарова «Курьер» все прекрасно помнят.
2: Мы, наше поколение, хотим знать, на кого мы оставляем воздвигнутые нами здания. Вот вечный спор отцов и детей. И возникает он как раз когда и на почве, что одни не хотят или не могут, а другие не хотят понять.
1: Родители подростков в таких случаях замечают, что дети становятся отстраненными. Не слушаются, с ними тяжело найти общий язык. Но вот если пустить ситуацию на самотек, то контроль и взаимопонимание могут быть полностью потеряны. Это вам скажет любой целитель душ. С нами на связи один из них, детский психолог Мария Ерофеенко. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
3: Здравствуйте.
2: Мария, вот смотрите, мы постоянно наших детей наказываем за тот или иной проступок. А может быть, нам тоже наказывать надо родителей за тот или иной поступок или слово?
1: Начни с себя.
3: Совершенно верно. Совершенно верно. Конечно, нужно прежде всего начинать с себя. Да, и, конечно, понятно, что родительство сегодня предпринимает большие изменения, потому что поменялись корректиры, и очень сложно понять действительно, как воспитывать наших детей, ведь они живут не в том мире, в котором жили мы. Они живут не теми ценностями, которыми жили мы. И отсюда большие сложности. И с каждого утюга доносятся совершенно разные законы по воспитанию. Вы знаете, очень часто, конечно, ко мне приходят с проблемами. Я как мама сталкиваюсь, да, что правильно. И могу сразу сказать, прежде всего, нужно понимать, что ребенок – это личность, и его нужно уважать. Тем более, если мы хотим воспитать полноценную личность, нужно об этом постоянно задумываться. С самого раннего возраста моего сына я всегда привязывала себе резиночку на руку. Так. И вот дергала, я говорила, и остановись. Вот, если мне хотелось...
1: Ой, интересно.
2: Хороший, кстати, да.
3: Да, замечание.
1: Как узелок на
3: пальце. Да, домашнего задания, который приходит вместе с ним в наш дом по вечерам. Ага. Вот, могу сразу сказать, у нас заведено даже правило горячего чайника. Я ставлю чайник вот, на 3 минуты, успокаиваюсь и говорю простую фразу.
2: Классно.
3: Да, да, простую фразу. Это все просто, мы справимся, а главное быстро.
2: Да. Мария,
3: вот,
2: то...
3: и, да. Да.
2: Еще один маленький вопрос. Вот понимаете, в чем дело? Мы очень часто детей, например, там, наказываем или обижаемся на них, что они врут. Но ведь мы сами показываем пример. Я до сих пор могу с детства вспоминать пример, когда алло, здравствуйте, да, тетя Маша. Мама, и мама, меня нет дома, меня нет дома. Я говорю, а мама нет дома. Но ведь она меня приучает, таким образом приучала к вранью.
1: Ну, к обману, который данном случае уместен, потому что ей не хочется разговаривать с тетей Машей. Вот
2: ну да. А это получается, что да. А потом мне мама говорит, почему ты врешь?
3: Вам не хочется со мной разговаривать?
2: Да, да.
3: Я про тетю
2: Машу. Да, и Маша. И все-таки, насколько личный пример заразителен?
3: Вы знаете, на самом деле, я сразу скажу, это самый главный инструмент, которого мы должны придерживаться. Потому что если мы с вами в ресурсе, то и наши дети в ресурсе. Угу. Особенно, я могу сразу сказать, эти возрастные периодизации, они связаны с нашим тоже, да, нашим спокойствием. Потому что вот эти те самые злосчастные кризисы 3, 7, да, 15 лет, они тоже должны быть в спокойствии, да, в разрешении нашего родительства. Вы знаете, вот из почти 25-летнего опыта работы я могу сразу сказать, вот сейчас еще самая большая сложность о том, что родители не растут вместе со своими детьми. Они замедлены в их именно развитии, понимаете?
2: Разные скорости,
3: вот, да, разные совершенно скорости. Вот ребенку уже, извиняюсь за выражение, 10, а родители воспринимают как будто ему 5. И не знают о чем, чем он заинтересован, что его волнует. И, конечно, вот то, что вы самое яркое, да, уже с самого начала нашего разговора подсветили, это то, что мы, конечно, их наказываем, да. А вот в подростковом возрасте детям, прежде всего, не нужно наказание, не нужен контроль, им нужен наш тыл. Мы привыкли думать, что общий язык – это когда они делятся секретами, а вот на самом деле это когда они знают, если они придут с чем-то ужасным, мы не рухнем, мы выстоим, и мы не будем кричать: «Я ж говорила». Или «Я знал наперед». Мы скажем: «Так давай разбираться». И подросток проверяет прежде всего нас на прочность, а не для того, чтобы нас разрушить, а чтобы убедиться в том, что мост именно выдержит и его вес, и вес его, конечно, ошибок.
1: Мария, вот...
3: вообще понять своих детей, я думаю, начало надо для того, чтобы понимать, что мы их не понимаем. И это общая работа,
2: это да.
3: Именно Мария. Для того, чтобы понимать вообще, да, ситуацию, которая у нас диктуется и в стране, да, и в политике.
2: Да.
3: Потому что, давайте говорить честно, те преобразования, которые сейчас происходят, с какой они большой скоростью и как нужно видоизменяться, мы живем вообще в большом таком, да, таком общем словом, в состоянии турбулентности, и мы не успеваем с вами в нем жить.
2: Не успеваем.
3: Еще и взросление.
2: Вот смотрите,
3: половое созревание.
1: Вот смотрите, по поводу ситуации и полового созревания. У меня дома ходячий пубертат просто. 14 лет девчонка. Вот. Угу. И, естественно, я повышал когда-то голос там на нее там, и все такое. Я чем-то был недоволен. И, ну, сколько можно не мыть там посуду или не заправлять кровать. Вот. И она в свою как-то смекнула в один прекрасный момент. Угу. И стала делать так. Да, хорошо, папочка. Все сделаю, папочка.
2: Молодец.
1: И делает по-своему.
2: Манипулятор великий.
1: И делает по-своему, да. Вот все получается, родители должны воспитывать детей, а тут, получается, ребенок воспитывает отца. Ну, вот в чем дело. То есть это...
3: Она выдали слабину.
1: Да, да.
3: Да.
1: Ну, я как-то, понимаете, человек соглашается со мной.
3: Да.
1: Я как-то успокоился, и все нормально.
2: Ну да, видишь, как она молодец, поймал тебя.
3: Ну, вы знаете, помимо личного примера, существовать должны быть правила семьи. Вот. А у нас заведено уже с самого раннего возраста, какие правила должен делать ребенок. И я могу сразу сказать, правила диктуются возрастом. А сколько ребенку лет, столько и правил исключительно на день. И они действительно бытовые. Помыть посуду, да, там разобрать посудомойку, если не моется посуда. И так оно нарастает. То, что вы хотите действительно, чтобы ребенок делал. Потому что все равно, так или иначе, вы должны понимать, что ребенку жить, и ему жить самостоятельно. И от чего зависит его самостоятельность, это от того, что он умеет. И мы хотим подстелить соломку, а на самом деле делаем для них самую ужасную вещь, которая может привести.
2: Да, Мария.
3: Это прежде всего уход за собой.
2: Да. Еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта стратегия, тактика, я буду молчать и не разговаривать с тобой. Все.
3: Это самое худшее. Это самое худшее.
2: Да, да.
3: Поэтому у нас на четвертом месте сейчас подростковая проблема – это суицид. Потому что с ребенком нужно
1: говорить. Надо говорить обязательно.
3: Обязательно. И может быть, да, ну, написать большую, огромную табличку «Я хочу с тобой поговорить».
2: Слушай, смотри,
3: все равно, так или иначе, это ваш ребенок, он вас любит. Это бессознательная
2: любовь. Какие правильные слова. Спасибо вам большое.
3: Да, всего доброго.
1: Мария, спасибо огромное. Большое. Детский психолог Мария Ерофеенко. Разговаривайте со своими детьми, друзья.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения,

0: телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
0: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
1: А что еще входит в состав бальзама доктор Хорошев?
0: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить два флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может...

0: Может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 3020.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20. 8 800 533 30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
3: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске горнодобывающие и металлургические предприятия Украины попали под массированный удар российской армии. Пенсию по старости в следующем году проиндексируют дважды. Ведущие математики предупредили об опасности искусственного интеллекта. Подробности далее. Вооруженные силы России поразили металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, поставляющий броню для украинской военной техники, сообщили в Минобороны. Также поражен металлургический комбинат по производству вооружения и техники для ВСУ в Кривом Роге. В этом же городе под удары попали северные и новокриворожские горнообогатительные комбинаты. Они добывали и обогащали железную руду для выпуска металлургической продукции, используемой в военном производстве. В городе Днепре удару подвергся комплекс завода «Интерпайпсталь», крупнейшего на Украине поставщика продукции. Продукции военного назначения, в частности, электроплавильный комплекс. Также российские военные сожгли беспилотниками «Герань» склад с грузами военного назначения в Гостомеле, Киевской области и в Днепре. Кадры показала Минобороны. А в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры военного назначения, два сухогруза, доставившие вооружение для ВСУ, и буксир. Целями стали объекты в портах и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области. Как отметили в министерстве, они обеспечивали значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину. Также российские войска ударили дронами «Герань» по центру обработки данных «Интеркарс» в Киеве, задействованном в хранении материальных средств ВСУ. Ранее в министерстве рассказали о ночном массированном ударе по территории Украины высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также дронами. Происходящее сейчас в Европе стало результатом системных ошибок западных глобалистов в политике, безопасности и экономике. Об этом заявил Владимир Путин журналистам после первого дня визита в Индию, где проходит саммит БРИКС. По его оценке, после распада СССР Запад почувствовал, что ему позволено все.
7: Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, это результат системных ошибок так называемого Запада, или точнее глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики. Все совершают ошибки. И у нас немало ошибок. И во всем мире. Но проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания Холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им, а, все позволено, и, б, что они те, кто ошибок никогда не допускают. И они начали эти ошибки увеличиваться, наращиваться, как снежный ком.
6: По словам Путина, после событий 2014 года в Киеве Запад поставил цель втянуть Украину в НАТО. Сейчас европейские элиты пугают население мнимой угрозой со стороны Москвы, тогда как Россия не имеет никаких оснований для конфликта с Европой. Пенсию по старости в следующем году проиндексируют дважды. Об этом ТАСС сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Специалист напомнил о двухэтапной схеме индексации страховых выплат, которая действует в нашей стране с 1 февраля и с 1 апреля. По словам Сафонова, фиксированная часть пенсии увеличится с февраля на 4% и составит 9 968 рублей. В таком случае стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит 163 рубля, а с 1 апреля вырастет до 168,5 рублей. Уточненные данные по погибшим в автоаварии поступили из Архангельской области. В числе погибших трое детей, а не двое, как сообщалось ранее. Об этом заявили РИА Новости в региональном управлении МВД. Напомню, авария произошла накануне вечером на федеральной трассе М8 Холмогоры. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту Северодвинск-Березник. В какой-то момент водитель решил пойти на обгон, и «Газель» лоб в лоб столкнулась со встречным лесовозом. В результате аварии погибли 13 человек. По факту происшествия Следственный комитет России возбудил два уголовных дел. В области сегодня объявлен траур по погибшим. Власти призвали поставлять в детские сады игрушки с упором на традиционные ценности. Об этом речь зашла накануне на заседании Оргкомитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Первый замминистр просвещения Александр Бугаев настаивает на том, чтобы победители конкурса получали гарантированную возможность поставлять свою продукцию в сады. Параллельно правительство с профильными ведомствами разрабатывает единые стандарты по оценке качества, безопасности игрушек и их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. Мощи святого князя Дмитрия Донского привезли в зону СВО. Святыню встретили военнослужащие группировки войск «Запад». Об этом сообщает сайт Московского патриархата со ссылкой на Минобороны. В полевых храмах по этому случаю прошли молебны. Бойцы смогли прикоснуться к мощам святого, а также приложить иконки с изображением лика князя. Напомню, обретение мощей Дмитрия Донского стало настоящим чудом для верующих. Ковчег обнаружили этим летом случайно во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Ведущие математики предупредили об опасности искусственного интеллекта для науки. Тревожное мнение несколько десятков ученых высказали в открытом письме, которое опубликовано на сайте движения «Математика и искусственный интеллект». Его авторами являются лауреаты Филдсовской премии, одной из самых престижных наград в математике. По мнению ученых, раньше решение задач становилось поводом для длительного изучения новых методов, а сам процесс сводился к открытиям и прозрениям. Сейчас же нейросеть справляется с головоломками за минуты, не остается даже времени на описание и выделение новых идей. Ученые засомневались в пользе вклада ИИ в решение задач и откровенно намекают на разрушительное воздействие нейросети на науку. Выйти из самолета во время путешествия в Нью-Йорк пыталась россиянка. Инцидент произошел 8 сентября, однако о нем стало известно только сейчас. 37-летняя женщина по имени Кристина находилась на борту самолета, который летел из Милана в американский город. Во время путешествия россиянка выпила спиртного и решила на ходу сойти с рейса. Дебоширку попытались остановить члены экипажа. В завязавшейся потасовке хулиганка покусала одного из бортпроводников. В итоге самолет экстренно посадили в ближайшем аэропорту. Соотечественницу в США заключили под стражу. По законам штатов, за вмешательство в работу экипажа женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом свидетельствуют данные материалов судебной инстанции. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды. Спорт.
8: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, наставник Родины Хуан Диас назвал себя плохим тренером. Об этом он заявил после поражения москвичей от крыльев Советов со счетом 1-2 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу. Самарцы идут 9-ми в турнирной таблице, а столичный клуб на 14-й позиции. Российский полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов успешно перенес операцию после повреждения крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. 30-летний футболист получил травму 22 августа в матче чемпионата России против столичного «Локомотива». Немец Александр Зверев ничем не удивил российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинале открытого чемпионата США. Об этом заявил сам россиянин после поражения со счетом 3-6, 6-7, 6-7. Ранее в своей карьере Хачанов дважды добирался до такой стадии на турнирах «Большого шлема». «Металлург» продлил серию побед в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до трех встреч. «Магнитогорцы» взяли верх над казанским «Акбарсом» со счетом 3-2 по «Булитам». В других встречах пятницы нижегородская «Торпеда» обыграла тольяттинскую «Ладу» 7-2. Московский ЦСКА уступил владивостокскому «Адмиралу» 2-4, а нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 3-1. Сергей Петров стал семикратным чемпионом России по тяжелой атлетике. Он победил в весе до 75 килограммов. Также накануне в различных весовых категориях золотые награды завоевали Артем Шабанов, Наталья Ильина и Ольга Тё. Петербургский «Зенит» обыграл «Динамо Сунгуль» из Челябинской области со счетом 25-23. В матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд возглавляют турнирную таблицу. В других встречах пятницы пермские «Медведи» были сильнее СГАУ «Саратова» 36-34. Чеховские «Медведи» победили волгоградский «Каустик» 39-28, а московский «ЦСКА» взял верх на столичный «МОР» Академии 37-25. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
6: В Магадане сегодня 8-10 градусов. В Тюмени 24-26, вечером ожидается дождь. В Петрозаводске 12-14 градусов, небольшие осадки. В Перми 13-15 и дождливо. В Ярославле 12-14 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Туле 17-19, а в Ростове-на-Дону 28-30 градусов. В Ставрополе и Нальчике 26-28, во Владикавказе 24-26. В Санкт-Петербурге сегодня местами пройдет дождь, температура воздуха днем составит 14-16 градусов. В Москве без осадков и до 18 тепла. Сейчас в столице 15 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
2: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
1: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Нравственные принципы охоты.
3: Природа приведена в такое состояние, что нельзя не регулировать ее разумно. Нужно не допускать того, чтобы зверя было слишком много. К примеру, енотовидные собаки, они же переносчики бешенства.
1: Филолог Елизавета Целыхова. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Владивостока.

0: Продолжаем. Хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 12 сентября. Кого-то из школьников уже можно поздравить с первыми оценками в новом учебном году. Пусть они будут только хорошими и отличными. В студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Соловков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
0: Что такое запасная карьера? Познакомимся с новым трендом рынка труда, который на всю страну инициировали москвичи.
1: Расскажем о редчайшем природном явлении. Рой кусачих божьих коровок атакует алтайское село.
0: И приценимся к пресловутому борщевому набору. Почему при отличном урожае дорожают наши овощи? Попробуем разузнать.
1: Не забываем про приложение Радио России в Максе, в Телеграме, страницы в социальных сетях. Ну, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Мы их всегда читаем. Ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный субботний день, друзья. И пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Москвичи первыми в России запустили новый тренд. Рабочие, служащие столичных офисов и компаний начали массово готовить себе так называемую запасную карьеру.
1: Московский рынок труда крупнейший в стране. В нем занято более 8,5 миллионов человек. Но несмотря на то, что город готов предоставить место для любого специалиста, выбрать можно любую из полумиллиона вакансий, москвичи стали массово готовить себе место, ну так постелить соломочку. Становится понятно, что мультипрофильные специалисты гораздо больше в цене.
0: Имея несколько профессий в руках, человек способен сразу закрывать несколько позиций. Самый простой пример. Токарь может быть и фрезеровщиком, и оператором станков ЧПУ, и наладчиком этих станков одновременно. Неудивительно, что растет и спрос на программы обучения новым профессиям. Рынок труда совершенствуется, так велит время. С нами на связи руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья.
2: Доброе утро.
1: Илья, вы знаете, совсем недавно я узнал, что мой друг, который занимается социальными сетями, очень хороший специалист в одной крупной компании, оказывается, свободно от работы времени подрабатывает воспитателем в детском саду.
2: Ну и большой молодец, это очень хорошо.
1: Нет, я, честно говоря, был тоже удивлен. И сказал, говорю, молодец.
2: Ну, на самом деле, труд из человека сделал человека, из обезьяны сделал человека.
1: Да.
2: То есть тут нельзя не говорить о там параллельно большой роли труда в жизни человека, особенно если человек не трудится и как он быстро деградирует. Но сейчас речь больше идет об экономике, а и состоянии. У нас сейчас
1: дело в том, что сильно
2: изменился рынок, да. И кроме этого, мы все никак не привыкнем к тому, что живем не в социалистической, а в капиталистической формации, где законченное образование 20 лет назад абсолютно не дает никаких гарантий, а пенсионные обязательства фондов тают и тают на глазах от инфляции. Поэтому речь идет о том, что люди пытаются подложить себе соломку на будущее и найти себе более оплачиваемую профессию.
1: Слушай,
2: и
1: я...
2: Да.
1: А скажи мне, пожалуйста, а вот если только с этической точки зрения, вообще, скажем так, и с психологической точки зрения, представляете, вот, например, мой знакомый коллега, ведущий, подрабатывает, ну, потому что, знаете, хлеб тоже в последнее время не кормит, он подрабатывает курьером. Ну, правда, таким элитным таким курьером, но когда иногда его узнают, он говорит, нет, это не я.
3: Я вам больше скажу, я в свое время банщиком подрабатывал.
1: Вот.
3: Да,
1: работал. Скажите, а насколько, скажем так, совместимо и невозможно ли заработать себе биполярное расстройство на этой почве?
2: Нет, биполярно не заработаешь, наоборот, жизнь будет более яркой, более интересной.
1: Просто надо выбрать
2: профессию,
1: да,
2: которая тебе действительно нравится, и не комплексовать, если кто-то в этом
1: вот
2: кто-то видит. У меня другой есть пример.
1: Да.
2: Ребята-программисты, у которых и так высокая зарплата все это время была, они, ну вот, один из примеров. Парень решил строить дом, текущей зарплаты и так не хватало, а тут еще и экономика вносит свои коррективы и отменяют премии. Так он себе купил машину и начал подрабатывать на бизнес-тарифе такси по выходным или по вечерам. И это ему приносит еще дополнительные деньги, и он как бы смело об этом говорит. То есть программисты отличаются тем, что они не биполярную себя развивают, а смело в этом признаются и говорят, да, вот сейчас нужно.
1: То есть не надо бояться. Не надо бояться, скажем так.
2: Не надо стесняться, я бы так сказал.
1: Вот.
0: Да. Илья, ну вот смотрите, мы сейчас говорим о разнополярных профессиях. Таксист и компьютерщик, там, воспитатель детского сада и айтишник. А вот, например, если я и фрезеровщик, и токарь, и наладчик станков, значит, у меня и зарплата должна быть в 3 раза выше, если я все эти
1: размечтался.
0: Ну, я просто спрашиваю, а для чего тогда мне это нужно?
2: Ну, это как вы устроитесь. То есть, если ваш работодатель в 3 раза больше вас будет из-за этого ценить, то, конечно. Ну, а так, просто вы многостаночник, как это называлось раньше.
0: Ну, вот вы знаете, Илья, я устроился вот работать на Радио России, сейчас вам скажу, в ноябре 2000 года. То есть, вот сейчас
1: работаешь?
0: В ноябре будет 26 лет. Когда я пришел и переступил порог студии, я увидел 6 редакторов, одного ведущего больших новостей. Меня взяли как на ведущего новостей в середине часа.
1: Еще музыкальный редактор был?
0: Был музыкальный редактор и был редактор по регионам. Сегодня эту функцию всю информационный ведущий выполняет один.
1: Зарплата тоже одна.
0: А зарплата вся та же самая.
1: Ну, это
0: один.
1: Совсем.
0: Вот посмотрите, это время так велит, все меняется, течет. Или же, ну как еще можно? Какие придумать?
2: Вы знаете, это одновременно несколько трендов. С одной стороны, это тренд времени, что у нас возникает какая-то оптимизация, где-то не хватает.
1: Это, да, нам любимый слово.
2: А с другой стороны, появляются роботы, которые подносят новости, которые цитируемость увеличивают, которые ищут инфоповоды сами за вас, кто-то что-то пишет. То есть это, ну, и то, и другое, и третье.
1: Илья.
2: В принципе, так и во всем мире было и в 19-м, и в начале 20 века. Помните, были лифтеры,
1: такие ребята,
2: которые
1: открывали-закрывали.
2: Но они еще и чинили. Сейчас просто они чинят, есть инженеры по настройке лифта и диспетчеры, а уже самих лифтеров...
1: Илья.
2: Люди, их уже нет.
1: Слушай, и напоследок, скажите мне, пожалуйста, а на семье, на семейных отношениях это не может отразиться, когда я и тут, и там, и мне просто на жену не хватит времени и сил?
2: Ну, если у вас подработка связана с какими-нибудь стрип-клубами или еще чем-то, может сказать, может. А так, вроде не должно.
4: Илья, связано. Я вам точно скажу. Он потаенный у нас эротоман.
3: Спасибо вам огромное. Большое. Эксперт по подбору персонала Илья Варакин, друзья, был с нами. Жители алтайского села Яйлю сняли, как их дома атакуют полчища кусачих божьих коровок. На распространенных в интернете кадрах видно, как насекомые перемещаются по улицам плотными черными тучами и ведут себя крайне агрессивно.
1: Более того, крылатые жуки облепляют оконные стекла сплошным ковром. Местные жители наблюдают целые раи, затмевающие дневной свет под крышами домов.
3: Если постоять немного, то буквально весь будешь в коровках. Вот тебе и улети на небко, где твои детки кушают конфетки. Как безобиднейшее насекомое превратилось в алтайского монстра и насколько велика вероятность увидеть подобное где-то еще? Этот случай в нашем эфире комментирует научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Мариинский. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вадим.
5: Здравствуйте.
1: У меня первый вопрос, Вадим. Скажите, пожалуйста, а может быть это генная инженерия заставляет наших хомячков и этих божьих коровок становиться агрессивными? Может, это такое оружие? Да.
5: Во-первых, сразу хочется сказать, что когда мы говорим «божья коровка», представляем конкретное существо, и кажется, что это какой-то один вид. Но на самом деле божьи коровки, их латинское название кокцинеллиды, это очень большое семейство жуков. Их описано сейчас около 8000 видов. Но дело в том, что действительно большая часть, ну, по крайней мере, заметная часть представителей этого семейства, да, имеют такую, скорее, полусферическую форму, от желтого через оранжевый к красному окраску надкрыльев и темные пятна на них. Поэтому, если не присматриваться, кажется, что это все одно и то же существо. Но на самом деле видов много разных, и они довольно сильно отличаются.
1: Скажите мне, пожалуйста, а если говорить о наших, вот, скажем так, среднероссийских насекомых, могут ли они стать врагами нашими? Ну, летал-летал, как мотылек, а потом раз и стал хищником.
5: Ну,
3: с какого будуна-то?
5: Сразу хочу успокоить. В целом, божьи коровки, ни их личинки, ни взрослые особи в реальности активно человеком не интересуются.
1: Да.
5: Кровь они не пьют, яйца свои никуда не откладывают в человека, поэтому, в общем-то, людям их можно не бояться. Но действительно, некоторые виды божьих коровок могут давать потрясающие, впечатляющие, и иногда это потрясение в плохом смысле слова, бывает, вспышки численности. Как, например, происходит сейчас с божьей коровкой, которая называется гармония изменчивая, ну или ее называют божья коровка орликин, или азиатская божья коровка. Латинское название этого вида – гармония оксиридис. Так вот, этот вид был расселен в Северной Америке и Европе из Азии для того, чтобы бороться в первую очередь с тлями. Я думаю, все сталкивались с вот такими существами, да, как тли. Личинки божьих коровок прекрасно на них охотятся. Соответственно, они были завезены сюда, а дальше стали активно распространяться.
1: Вот.
5: И как это часто бывает с инвазивными видами, ну как вид, который с помощью человека попал туда, где он не жил. Они в первые годы, а порой и десятилетия обитания на новом месте дают чудовищные вспышки численности. И вот, к сожалению, с вот этой гармонией изменчивой так и происходит. А почему вид называется изменчивая? Да потому что бывают они очень по-разными. Особи этого вида могут выглядеть как жучки с красными надкрыльями вообще без точек, жучки с красными надкрыльями с большим количеством точек, жучки с желтыми надкрыльями с точками и даже с темными надкрыльями и редкими крупными красными точками. Но сразу хочу сказать, опять же, кроме, ну, вот такого дискомфорта, которые они могут доставить своим присутствием, ну, в принципе, когда много даже не кусающихся насекомых, ну, людям это неприятно, естественно.
1: Да, конечно, неприятно.
5: Они, в общем-то, серьезных каких-то проблем не несут. Но единственное, они, поскольку это существа из более теплого исходно климата, чем наш, они, к сожалению, могут с наступлением холодов начинать искать, где бы им спрятаться.
4: Ну, да, мигрировать.
5: Да. И могут забираться в дома, Вадим, в очень больших количествах.
1: Да, но все-таки вы не ответили на мой прямой вопрос. Вы как слушаете от ответа? Дело в том, что в последнее время, например, биологи говорят о том, что рост агрессии шершней и ос у нас в Подмосковье.
3: Но шершни сами по себе агрессивные.
1: А сейчас они еще более агрессивные.
3: Ну, это откуда же у них?
5: Нет, здесь...
3: Два жала,
5: есть, что ли? Это совершенно, смотрите, это совершенно разные вопросы.
1: Да.
5: Действительно, если говорить про ос, то количество ос нарастает в течение всего лета. И к концу лета их просто становится больше.
1: Просто много, да.
5: Плюс, соответственно, во второй половине лета они активно выкармливают большое количество своих личинок, а для выкармливания личинок им нужен животного происхождения корм. Именно поэтому они часто прилетают на веранды к людям, чтобы, например, шашлычка отведать или нарезочки, которые разложены на столе.
1: Или в попочку
5: кого-то. И вот тут люди с ними и встречаются. Поэтому то, что возникает вот такое ощущение, что осы становятся какими-то особенно агрессивными в августе, к сентябрю, это просто потому, что в течение всего лета их количество увеличивается.
1: Вадим, еще хочешь поговорить, конечно, о комарах-монстрах, но это, видимо, в следующий раз. Приходите нам в студию вообще.
3: Нет, вот когда монстры появятся, то и поговорим. Ты что?
1: Да,
3: да, приходите нам действительно в следующий раз в студию обязательно. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Маринский сегодня нас, ну, как-то постоянно старался успокоить.
6: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
8: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
7: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
8: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Сезон сбора урожая в самом разгаре. Овощи-то должны дешеветь, но, вопреки ожиданиям, ценники за год значительно выросли.
1: Ценовой подъем на так называемый борщевой набор, то есть картошечка, капустка, свекла, морковь, за 12 месяцев составил от 20% до 38%. Вот так посчитали аналитики.
0: Что стало причиной? С нами на связи эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые
1: Андрей, радиослушатели. Когда вы последний раз были в магазине или на рынке, покупали овощи?
2: Не далее, как вчера вечером.
1: Так. И что вы скажете, как экономист, почему так происходит? Ведь раньше всегда, ближе к осени, сразу все дешевеет.
2: И помидорчики. Действительно. Да, август, сентябрь – это традиционный период сбора урожая. И мы получаем не просто замедление роста цены, а, как правило, еще и снижение.
1: Да.
2: Предложение всех культур. Ну, и, естественно, когда вот мы говорим о борщевом наборе, там это, естественно, базовые овощи, базовые овощные культуры. Это свекла, это морковь, это лук, это капуста, это перец.
1: Да.
2: Вот, грунтовые, не только грунтовые. И здесь действительно мы видим, то есть по некоторым культурам, которые, собственно говоря, там уже были насыщены, рынок был насыщен, это тот же сам перец, там нет такого роста цен. А вот по базовым культурам, типа капусты, свекла, там действительно вот этот рост цен он более заметен. Почему так происходит? С одной стороны, дело в том, что есть отдельные факторы, которые, так сказать, в изолированном формате, в отдельности, они не могут повлиять на такой резкий проинфляционный фон, а вместе, в комбинации, они действительно дают вот этот эффект. О чем я говорю? Во-первых, перебои с логистикой и то, что у нас касается автомоторного топлива. У нас есть посевная компания, есть убор.
1: Угу.
2: И вот этот фактор может...
1: Андрей, а можно один маленький вопрос сразу?
2: Да.
1: Скажите,
2: да,
1: пожалуйста, дело в том, что пока созревали помидорчики, огурчики, картошечка, никаких перебоев не было. Это случилось только совсем недавно. Что ж такое получается? Они зрели, а тут бац, и пеш вторая смена.
0: Ну, как-то хотел.
2: Здесь, знаете, с точки зрения экономики, экономической теории, полезно посмотреть на рынок жилищно-коммунальных услуг. Там тоже ничего, так сказать, не происходит, а тут в этот раз индексация тарифа плюс 10%.
1: Да.
2: С овощами здесь то же самое. Чем, собственно, фермеры и, собственно, работники агропромышленного комплекса хуже? Здесь просто сложилось, с одной стороны, нужно вот этот рост цен, он позволяет в том числе и производителям, и дистрибьюторам компенсировать растущие затраты. Для того, чтобы
1: то
2: у нас наличие
1: нас,
2: было...
1: Да?
2: Да, естественно, всегда так происходит. Вот. И возникает вот этот эффект прироста цены. Но на самом деле хорошая новость состоит в том, что часть факторов временная, в том числе факторы, связанные с инфляцией издержек, с ростом издержек производителей. И в то же время, когда рынок насытится и спрос будет более стабильным, то производители многие уже устраивают даже коррекцию цен для того, чтобы поддержать спрос. То есть это скорее такой временный эффект и разовое явление. Но, конечно, как мы понимаем, все находимся, что если что-то повысилось в цене,
0: Андрей,
2: то не снижается.
0: Подскажите, пожалуйста, вот я сейчас захожу в магазин, смотрю 4 вида картофеля. Израильская, бразильская, наша.
1: Как ты узнаешь?
0: Ну, там написано Израиль, Бразил, с комками грязи. И белорусская. Догадайте, какая самая дорогая?
1: Белорусская.
0: Да.
2: Белорусская.
0: А вот почему? С логистикой-то не то, что Бразилия, наверное, довезти-то ближе.
2: Здесь, кстати говоря, очень хороший вопрос. Вообще, картофель-то у нас не российский продукт, а он пришел из Южной Америки, да, от Колумба.
1: Ну, это мы знаем, да.
2: Вот. Но на самом деле здесь вопрос в том, что чем больше объем поставки, тем ниже может быть цена. Это во-первых. Во-вторых, вот эти все сорта картофеля, они немножко отличаются по типологии сортов. И белорусский картофель у нас, честно говоря, может быть более экологичным и более полезным. Потому что, как мы знаем, да, на картофеле созревание...
1: Да,
2: абсолютно. То есть там, может быть, другие применялись удобрения.
1: Слушайте,
2: да, применялись удобрения и так далее. Разные удобрения.
1: Андрей, а у меня другой интересный вопрос. Вы знаете, в чем дело? У нас в районе несколько магазинов. Я, мы не будем говорить азбуку вкуса, бог с ним, говорит, пусть она идет лесом. Я про другое. Так вот, в разных магазинах один и тот же товар, та же самая картошечка. Здесь стоит столько-то, а здесь в два раза дешевле. Помидоры те же самые.
0: Потому что по закону можешь накручивать сколько хочешь.
1: А-а-а.
0: Вот они и накручивают, да. Потом Правда, проигрывают конкуренцию, но это уже их проблема.
1: Да. Но все-таки с чем это связано?
2: Это связано действительно с наценками в розничных сетях. И, конечно, собственно говоря, вот когда есть торговая точка какая-то, неважно, палатка, ярмарка выходного дня, сетевой магазин, они занимаются арендными отношениями, они снимают это место.
1: Понятно.
2: Вот, да. И там, может быть, разные
1: дурит нашего брата. Будем искать.
0: Да, спасибо вам большое. Да, кандидат экономических наук и эксперт финансового рынка Андрей Бархот был с нами. Ну, а мы все равно, сколько бы оно ни стоило, а без капусты, свеклы, моркови, картошки и лука мы никуда не денемся. Да. Спасибо огромное, дорогие друзья. На этом мы завершаем наш сегодняшний эфир, который для вас провели Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
0: Дай вам Бог, друзья, завтра в это же время на волнах Радио России вы услышите очередную серию хорошего настроения.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
5: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
4: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
5: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
4: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
5: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
4: Так можно дойти.

0: и поясницы, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
1: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
0: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
1: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
0: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
1: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
0: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
1: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
0: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит. А это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
1: На что же обратить внимание?
0: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
1: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
0: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «#2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
1: А все позвонившие сегодня могут дополнительно получить Стопинор бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
0: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
1: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. А все позвонившие сегодня могут дополнительно получить Стопинор бесплатно. Звоните 8 800

0: 0133 или набирайте с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. А мы продолжаем. Юлия, а стапенор – это натуральный продукт?
1: Да, на 100%. Компонент Drabsor Dry в составе стапенора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает стапенору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание, а это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
0: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
1: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Стапенор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стапенор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного *2203. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
0: А все позвонившие сегодня могут дополнительно получить стапенор бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое стапенор.
1: Стапенор Ледис Формула создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стапенор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203, *2203. Звонки по России бесплатные.
0: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
1: Попробуйте стапенор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
0: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стапенор для женщин». Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *2203. А все позвонившие сегодня могут дополнительно получить стапенор бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-3159. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68.
4: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов категории 0+. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Владимир Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием со дня образования. Путь между столицей и областью станет вдвое быстрее. Подробности далее. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Российские средства ПВО в течение суток сбили 670 украинских беспилотников, а также 7 управляемых авиабомб. Ранее в российском оборонном ведомстве заявили о ночном массированном ударе по военным объектам Украины. Огненная волна снарядов накрыла металлургические комбинаты, логистические центры, порты и сопутствующую инфраструктуру в ряде районов Украины. Целями центральной группировки войск также стали две бронемашины и станция радиоэлектронной борьбы противника. ВСУ за сутки потеряли более 400 своих солдат. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
12: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Андреевки, Святогоровки, Белозерского и Нововодянова. За сутки в зоне ответственности группировки уничтожено до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 9 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.
11: Добавлю, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и укрепленному опорному пункту ВСУ в зоне проведения спецоперации. После подтверждения уничтожения цели экипаж вернулся на аэродром. Полмира сегодня обращает свой взор на форум БРИКС в Индии. Именно такое количество жителей планеты приходится на страны-участницы международной организации. Сегодня с участием Владимира Путина состоится официальная часть заседания, на котором лидеры обсудят проблемы глобальной и региональной повестки, подведут итоги 20-летнего взаимодействия, а также примут совместную декларацию. Кроме того, глава России проведет отдельные переговоры с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Накануне в интервью журналистам Путин высказался по поводу глобальной политики. По его убеждению, Запад создает все предпосылки для втягивания в войну с Россией.
13: К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией. И я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит. Вот на этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты Федеративной Республики и тенденции политических процессов в Европе в целом.
11: Путин отметил, насколько дальновиден был некогда экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль и как заблуждаются сейчас нынешние западные элиты.
13: В той же Германии говорят, сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твердо утверждать, у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС. Ну, не было просто. Я с ним говорил, когда он был еще канцлером. И после того, как он перестал быть канцлером, он приезжал в гости к нам. Он считал, что будущее Европы, Федеративной Республики, будет обеспечено только в том случае, если будут близкие, добрососедские, союзнические отношения с Россией. Мы должны дополнять друг друга, говорил он. Только тогда европейская цивилизация сможет сохраниться в качестве самостоятельного центра интеллектуальной, гуманитарной силы, а значит и со всеми остальными последствиями в области политики, в области экономики. Вот о чем мне говорил господин Коль.
11: Тем временем в Кремле прокомментировали возобновившийся интерес Штатов к урегулированию конфликта на Украине. Миротворческие усилия американцев активизировались. Россия надеется, что они принесут плоды. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также официальный представитель Кремля высказался насчет перспектив торгово-экономического союза с государством Атлантики. Пока никаких совместных экономических проектов в США нет. Однако есть понимание того, что возобновление сотрудничества между странами даст много выгоды обеим сторонам. Психологи МЧС прибыли в Архангельск для оказания помощи родственникам погибших в ДТП. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Число жертв страшной аварии на федеральной трассе Холмогоры составило 13 человек, включая троих детей. Следователи пришли к выводу, что виновником аварии стал водитель пассажирской «Газели», который во время обгона допустил столкновение транспорта с лесовозом. В больницах находится 7 пострадавших, 3 тяжелых. По факту ДТП возбуждено несколько уголовных дел. В области сегодня объявлен траур по погибшим. Владимир Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием со дня образования. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства напомнил о важной роли города в укреплении российской государственности, в том числе в сфере становления и развития оружейного дела. Президент подчеркнул, что здесь создавались уникальные образцы вооружения и ковалась оборонная мощь державы. Президент пожелал жителям города успехов и всего самого доброго. Путь между столицей и областью станет вдвое быстрее. Такая возможность появится у пассажиров благодаря развитию строительства столичного метро. Как пояснил заммэра Москвы Максим Лексутов, к 35-му году Москва планирует построить еще 35 новых станций. Треть из них придется на Подмосковье. В итоге каждый третий житель области будет иметь доступ к услугам столичного метрополитена. Напомню, по планам властей в обозримом будущем дополнительные ветки подземки протянут в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и Ленинск. Округ. Походный костер зажгут сегодня в столичном парке Коломенское. Сегодня там открывается 12-й по счету международный фестиваль «Казачья станица. Москва». В этом году его приурочили к году единства народов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента национальной политики. На 12 площадках гостей познакомят с культурой и бытом казачества. Зрители увидят выступления лучших казачьих коллективов, поучаствуют в викторинах и послушают цикл лекций об истории казачества.
5: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза большинством голосов признала, что судья матча 7-го тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА» Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев, добавленное к второму тайму время за удар рукой защитника красно-синих Матеуса Рейса по лицу нападающего Александра Соболева. При этом «ЦСКА» единогласно признала, что Прокопов верно назначил пенальти в ворота «Зенита» после видеопросмотра в конце первого тайма. Полузащитник сборной Гаити по футболу Жозуэ Казимир прилетел в Москву для подписания контракта с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. В пятницу «Динамо» объявила о переходе Казимира из французского «Асера» на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1 год и предусматривает возможность выкупа прав на футболиста. Российские спортсменки заняли весь пьедестал на Кубке Азии по триатлону. Золото завоевала Диана Исакова, 2-е место заняла Яна Ченская, 3-й стала София Тихонова. В мужских соревнованиях серебряная медаль у Григория Антипова, бронзовым призером стал Алексей Петровский. «Торпедо» не смогло вернуться на 1-е место турнирной таблицы чемпионата России по мини-футболу. Нижегородцы уступили иркутскому «Ираэро» со счетом 5-6. В первом матче 3-го тура первенства и остались на 2-й строчке. Иркутяне поднялись на 9-ю позицию. Российский боксер Георгий Юнавидов в реванше победил Криса Томпсона из Южноафриканской республики и завоевал пояс IBA Pro Intercontinental в тяжелом весе. Бой завершился с победой россиянина техническим нокаутом в 7-м раунде. А вот в первом полусреднем весе Георгий Челахсаев вновь уступил единогласным решением судей Фарахату Манилоли из Уганды. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: Реклама.
15: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Реклама на Радио России.
17: Погода.
11: В Южно-Сахалинске сегодня 19-21 градус. В Екатеринбурге от 15 до 17 дождливо. В Омске 29-31. В Великом Новгороде 15-17 градусов. В Уфе 18-20. В Нижнем Новгороде 14-16, кратковременный дождь. В Волгограде 23-25. В Севастополе и Ялте сегодня 26-28. В Санкт-Петербурге местами пройдут дожди. Температура воздуха составит 14-16. В Москве без осадков и максимальная 18 градусов. Сейчас в столице 15 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
2: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
1: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
3: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
4: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
5: Не обижай.
4: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
1: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он родился в совершенно иной реальности. И самые обычные образы, самые понятные слушателю его времени аллюзии для него в лучшем случае покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем так вовсе будут истолкованы совершенно иначе и исказят смысл. Ну, как у Пушкина. Кто же вот из моих современников, даже лет 50 тому назад, мог знать, что уважать себя заставил, это значит просто помер, а мух давил, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас формировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну что же, начинаем. И как говорил великий радиоволшебник, крибле, крабле, бумс.
0: Хиты прошлого. Часть четвертая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Итак, КОАП. Репортаж о событиях невероятных. Действительно, больше 50 лет прошло, а я, например, отчетливо помню многое из того, что узнал из этой любимой радиопередачи. Настолько яркими были эти незримые образы. Вот помню даже голоса героев, интонации, содержание отдельных выпусков. Еще бы, ведь создавали-то их выдающиеся актеры. Впрочем, позвольте, об этом расскажет старожил отечественного радио Вячеслав Кирик, который имел возможность наблюдать все таинства творческого процесса и был знаком не только с самим Маленом Ароновичем Константиновским, который придумал и создал все выпуски КОАПа, но и с теми, кто вместе с автором создавал этот шедевр. Но вечно оставался в тени. Увы, такова участь режиссеров-постановщиков, звукорежиссеров, редакторов, администраторов и прочего рядового радийного нашего люда.
2: Это удивительное было время, конечно. Какие актеры, какие там играли актеры, это же надо было им перевоплощаться. Скажем, Борис Иванов играл человека, но это понятно. Михаил Погоржевский, Сергей Цейс, Юлия Юльская, Зинаида Нарышкина. Театр Моссовета был рядом, и они приходили в нашу шестую студию на втором этаже дома радиовещания звукозаписи. Вот такое было замечательное время.
1: Об авторе популярнейшей радиопередачи Майлене Константиновском мы рассказывали в прошлый раз. Он не был биологом, по образованию военный инженер-электрик, но при этом был душой и мозгом КОАПа, генерирующим все эти самые невероятные идеи, сюжеты, фантазии. Так, кстати, о фантазиях. Я помню, как в конце прошлого выпуска нашей передачи была подвешена интрига. И я обещал раскрыть тайну, что же там привез с собой человек на внеочередное заседание комитета. Именно человек. Человек без всякого имени, а просто представитель биологического вида Homo sapiens. Согласитесь, это был тоже смелый шаг. Итак, любопытная мартышка первой залезла в автомобиль. Так ей не терпелось узнать, что же он там с собой привез.
3: Мартышка, помяните мое слово. Когда-нибудь любопытство вас погубит.
4: Ну, это когда-нибудь. А если бы я стала дожидаться конца переклички, я бы умерла от любопытства сейчас.
5: Как ваше мнение, дорогой кашалот? Плита такого размера подойдет?
6: О, как раз то, что нам нужно. Великолепно, по-моему, да, друзья?
7: Видите, какая громадная. Я...
8: Мраморная. И как отполирована.
9: Прямо зеркало. Смотреться можно.
6: Дорогие мои каповцы, немало лет прошло с того памятного дня, когда вот здесь, на этой огромной поляне, на берегу лесного озера, общее собрание всех животных нашей планеты, созванное по моей личной инициативе, избрала комитет охраны авторских прав природы.
10: Идея создания которого, естественно, принадлежит вам.
6: Ну, вполне естественно, удильчик. Так вот, сегодня у нас не менее знаменательный день. Мы переживаем как бы второе рождение. Да, дело в том, что при создании КоАПа нами была упущена одна чрезвычайно существенная деталь – вывеска.
3: Действительно, если театр начинается с вешалки, то учреждение, несомненно, начинается еще раньше, с вывески.
4: Зато теперь у нас будет вывеска, вполне созвучная грандиозным масштабам нашей деятельности.
6: Ну, почти созвучная.
10: Ну, созвучной будет и надпись. Я ее разработал в мельчайших подробностях. Сверху я предлагаю поместить сокращенное название нашей организации.
8: Да, огромными буквами КоАП.
10: Под сокращенным полное название «Комитет охраны авторских прав природы».
7: А еще пониже «Вход свободный».
9: Да, и выход тоже.
6: Ну что ж, я согласен.
10: А вот теперь внимание. Излагаю суть своей разработки и ее, так сказать, изюминку. Бывает так. Перед вами вывеска учреждения, а для чего оно существует, непонятно.
5: Да, к сожалению, бывает.
10: А вот взглянув на нашу вывеску, посетитель сразу узнает, для чего существует КоАП, какие перед ним стоят задачи. Как известно, у людей те же задачи решает специальная наука – бионика. Девиз бионики – живые организмы, ключ – к новой технике.
3: И вы хотите поместить этот девиз на вывеске?
10: Нет, Гепард, мы просто изобразим большой ключ. Так наглядней. А рядом напишем слова КоАПовской песенки. А?
6: В этом что-то есть. Давайте-ка споем ее.
11: Славный.

0: Ну и как вам гепард, цитирующий Станиславского? Ну да, у каждого члена комитета был свой образ. Председатель – кашалот, этакий забюрократизированный чиновник, изъясняющийся сплошными канцеляризмами. Удильщик – явный подхалим.
1: Сова – этакое воплощение на простонародные манеры общения, бесцеремонные и простодушные.
0: Стрекоза.
1: Стрекоза – романтическая барышня с явно мещанскими чертами.
0: Гепард – положительный молодой человек с чувством юмора и завидной эрудицией.
1: Мартышка
0: – ну, самая обычная говорящая сказочная обезьянка. Проказница, вечно во все сующая свой нос. Скептик и пессимист – рак. И, наконец, человек. Без имени. Просто человек.
1: В каждой такой радиопьесе была изрядная доля сатиры.
0: И мы, детишки, узнавали в этих звериных образах то чопорного директора школы, то фрустированную тетеньку-соседку, то бесцеремонную бабулю, которая за словом в карман не полезет. И, кстати, видели в этом действии, что такое хорошо, что такое плохо, что такое красиво, что некрасиво, а что просто смешно и совсем не красит человека. И снова Вячеслав Кирик.
2: Он был прекрасный драматург, это же надо было придумать характеры персонажей. Там же были роли, там же были корреспонденты, члены-корреспонденты. И это все были роли, каждый там, и Стрекоза, и... Мне очень нравилась вообще такая, скажем так, юмористическая передача для школьников, которая учила познанием природы, изучение природы, животного мира. Но какой там был юмор, я помню, вот... До сих пор запомнил одна из передач, которая открывает кашалот, он председатель и говорит: «Уважаемые товарищи, ввиду того, что мы получили в наш адрес по случаю такого-то многочисленные письма», Стрекоза его перебивает: «Ты что, кашалот, ну что ты заладил, мы получаем, а нельзя просто сказать... Мы получили сегодня много писем от наших ребят. Вот такие какие-то юмористические вещи. Или она говорит: ты что, кашалот, спятил?» Вот так это было забавно.
0: Радио – это же территория волшебства. Ну, посудите сами. На одном заседании коллегии Комитета по охране авторских прав природы могут собираться кашалот. Ну, сразу вопрос. А где это, простите, все происходит? Да где угодно. Кашалот распространен во всем мировом океане, за исключением самых северных и южных холодных районов. Ну, в основном, ареал находится между 60 градусом северной и 60 градусом южной широты. Кстати, есть еще и карликовый кашалот. Далее удильщик. Вот тут немного непонятно. Удильщик-то рыба глубоководная, и подниматься на поверхность так запросто-то не может. Ее попросту разорвет от перемены давления. Ладно, далее рак, а это уже пресноводное создание, если мы говорим об обычном нашем узкопалом или широкопалом более редком раках. Так где же все-таки это происходит, в конце концов? Сейчас, минуточку. Огласите весь список, пожалуйста, да? Сова. Ну ладно, сов на свете много, и живут они повсюду. Мартышка и гепард – это уже тропики, стрекоза. О, стрекоза, вот тут вопрос. Вы представляете себе, как могут общаться стрекоза и кашалот? Каково бедному насекомому докричаться до такой махины? Ну, ладно, ладно. Мы же договорились, что все это происходит в волшебном эфире радио. Ну, и, конечно, в КУАПе звучали песни. Пели и члены комитета, и сквозные персонажи. Ну, вот, скажем, песенка «Осьминога». Ну, понятное дело, что в этом выпуске речь шла о мимикрии, о покровительственной окраске, о способности головоногих моллюсков изменять форму и цвет тела с помощью специальных клеток-хроматофоров.
3: Осьминог на букву О.
4: Но не вижу я его.
3: Невидимкой может стать. Может вверх ногами спать.
4: Принимает форму дна.
5: Так это видимость одна. Видимость одна.
6: Нет, невидимость я, а невидимость. Я ныряемость, я мерцаемость. Я присосками прикасаемость. Изменяемость, исчезаемость, изменяемость, исчезаемость.
4: девичье сердце целых три?
7: Голубая кровь внутри.
4: Клюв по-птичьи искривлен.
5: Так он морской хамелеон.
4: Нет, язык науки строг. Это просто осьминог.
8: Просто осьминог.
0: Я мерцаемость, я прикасаемость. Друзья, а это уже поэзия, между прочим. Но какой образ? Вот кто-то из молодых слушателей сейчас снисходительно улыбается. Дети мои, ну представьте себе, что это было за время. Телевизоры выпускались только черно-белые. Были они далеко не в каждом доме, даже в городах. Вдобавок изображение ужасное, двоилось, троилось. Книжки были с картинками, но все чаще, увы, не с цветными. Да и печать цветная по сравнению с нынешней была далека от совершенства. А радио? Радио, почитай, было в каждом доме, даже в деревенском. Вот оно и включало нашу детскую фантазию. И на этом полном форсаже воображения мы создавали свой прекрасный и удивительный внутренний мир. А это, между прочим, являлось частью нашего счастливого детства, где были совершенно иные ценности. Не столько материальные, сколько, простите, духовные. Дружба, отвага, верность, благородство. Вот что было в цене. Почетный нынче бизнес назывался спекуляцией. Стремление к исключительно материальному благополучию – мещанством. Бережливость и экономность – жадностью или жлобством. Над этими качествами смеялись, и никто ими обладать не стремился. И КоАП был одним из таких воспитателей чувств. Только воспитывал он не лобовой дидактикой, а очень тонко и аккуратно, образами и поучительными историями. И в этом заслуга автора Майлена Константиновского. Как вам такой перл из изречений Кашалота?
9: Добьемся повышения нашей активности за счет снижения нашей пассивности.
0: Или другой.
9: Смех, как и всякое ответственное дело, не терпит неорганизованности, разболтанности, расхлябанности и стихийности. Смеяться можно будет только по моему личному указанию после того, как я вас разыграю.
0: Ну, знаете, тут уже прямо товарищ Огурцов из «Карнавальной ночи» проглядывается. А как звучали ответы на вопросы слушателей? Да вот, пожалуйста.
10: Из письма читателя. Правильно ли мы употребляем пословицу, чтобы рыбку есть, надо в воду лезть? Ответ специалиста-фольклориста. Нет, неправильно. Спящих, двояко дышащих рыб-протоптерусов, например, местные жители ловят на суше, выкапывая их из земли посредством лопаты. Отсюда пошло выражение «ума лопата».
0: А сколько аллюзий мы слышали в песенках и частушках, звучащих в КоАПе. А где мне взять такую рыбу, чтоб хобот был, как у слона, и чтоб никто не догадался, что видит в полной тьме она, и чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что видит в темноте она. Или нам белки, жиры и углеводы не заменят никогда свободы. Кстати, родина оценила по достоинству детище Константиновского еще при жизни автора, присудив ему государственную премию. Иван Затевахин, кандидат биологических наук, популярный теле- и радиоведущий, кстати, хорошо знавший автора КоАПа.
2: Его база и его военно-морское прошлое, да, то есть умение как бы собраться, все сконцентрироваться, каким-то образом проанализировать, системно все обобщить. И это вот свойства, которые позволили ему написать о бионике. То есть, ну, просто он обладал огромным литературным талантом, непревзойденным в этой сфере.
0: С уходом Константиновского было несколько попыток воспроизвести его радиопьесы в других жанрах. Ну, например, телевизионная передача с очень известными актерами. Она даже получила премию ТЭФИ. Но кто ее сейчас вспомнит? Ярким явлением я бы ее, если честно, не назвал. Ну, простите, но это мое личное оценочное суждение. Был мультфильм, даже не один, а целая серия. Но не стали эти мультики в раздел кукольной классики рядом с Варежкой, Чебурашкой. Почему? Ну, наверное, потому что авторы не поняли главной задачи, которую в свое время поставил перед собой Майлен Аронович. Да вот вам, пожалуйста, и пример. Елена Михайлик в материале «СССР глазами КоАП» приводит такой факт.
10: В 2010 году на Большом фестивале мультфильмов в Красноярске режиссер-мультипликатор Мария Муат жаловалась репортеру, как сложно было в середине 80-х снимать мультфильмы по мотивам радиопередач КОАП. А какие у Константиновского, создателя передачи, были сценарии? У меня был такой стресс, никогда не забуду. В одной серии у него было про землеройку, которая съедает количество пищи больше ее самой. И землеройка должна петь: «Для вас, вредители, ужасная беда, для нас, вредители, прекрасная еда, и не только сами вредители, но и дети, их и родители». Это меня просто добило. Спросила у сценаристов: «Мы что, про 1937 год кино снимаем?» Тут они призадумались.
0: Вот вам и ответ. Призадумались. Это же люди, глубоко инфицированные перестроечным вирусом, с больным мировоззрением. Майлен Аронович на их месте просто бы весело расхохотался. Для того, чтобы создавать достойный ремейк КОАПа, маловато одного профессионализма, мультипликатора или там телевизионщика. Надо обладать эрудицией и чувством юмора, соизмеримыми с авторскими. Посмотрите, какие феерические эскапады создавал Майлен Константиновский. Одни афоризмы чего стоят? «Спасите наши уши! Старый зуб лучше новых двух! Смотри в оба, увидишь микроба!» Или «Спячки с препятствиями!» Держать столь высокую творческую планку было невероятно трудно. Всего-то было написано 162 сценария. По всесоюзному радио КОАП транслировался с 1964 по 1973 год. Потом был пятилетний перерыв. И в 1978 году передача была возобновлена, но уже под названием «Просто о событиях невероятных». Она выходила раз в две недели, потом раз в месяц, потом совсем нерегулярно и как-то угасла. Почему? А мне кажется, что изменилось время. Вот не было уже той могучей творческой энергетики, которая наблюдалась до так называемой эпохи застоя. Стремительный послевоенный рывок развития угасал. И пока еще сытая страна просто ложилась в дрейф. Со сцены экранов уже стала просачиваться пошлость, которая расцвела уже пышным цветом в перестройку. Безусловно, кое-что из той поражающей воображения научной информации, что прозвучало в КОАПе, устарело. Пересмотрены были некоторые гипотезы, найдены правильные ответы на былые вопросы, но радиопьесы Константиновского не выдохлись, провалявшись все эти десятилетия в архивах и хранилищах. Недаром мы их все-таки повторяли в эфире «Радио России» и получили множество очень добрых и теплых отзывов от вас, дорогие наши радиослушатели. Ну что же, засим, простите, откланяюсь. Искренне ваш, Александр Хабургаев. И до скорой встречи.
8: Радио России.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарет, и это наша программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И, как всегда, мы начинаем с новостей, которых было достаточно много на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь сегодня или в перспективе.
1: Автомобильные новости.
0: Смотрите, злостным нарушителям правил дорожного движения предложили существенно увеличить размеры штрафов. С такой инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе. Если водитель нарушил 50 раз, то штрафы призвали удвоить, а если больше 100, то утроить. Я, конечно, слышал об этом предложении, могу сказать следующее. Наверное, тех людей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, надо наказывать строже, опять же, если речь идет о людях, у которых там 100, 200 и более штрафов. Безусловно, таких людей надо наказывать. Правда, надо ли именно такую схему выбрать с увеличением штрафа или все-таки пойти по мировому пути, я не знаю. Дело в том, что во всем мире, и у нас когда-то тоже такое было, существует бальная штрафная система, когда у человека, который часто и грубо нарушает правила дорожного движения, копится какое-то количество баллов, когда их количество становится критическим, человека лишают прав, а потом через год он должен пересдать правила дорожного движения, и тогда ему права возвратят. У нас такая система была в Советском Союзе, потом была в России в самом начале, ее отменили как необъективную, ну потому что эти самые баллы или дырки в талоне выдавались по тому, как считал нужным сотрудник ГАИ. Сейчас, собственно, развита система фото-видеофиксации, и вполне возможно, что это будет более-менее объективная схема, потому что человек, который там 100-200 раз нарушает в течение года, наверное, достоин или заплатить очень высокую сумму, или же вообще лишиться прав на некоторое время с пересдачей. То есть вопрос такой любопытный, и, наверное, надо к нему возвращаться, чтобы принять какое-то решение. У нас сейчас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы «Безопасное вождение», в прошлом выдающийся автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
2: Добрый день, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, вообще почему некоторые водители становятся злостными нарушителями? Это такая манера вождения, что ли? А почему? Ведь в автошколах этому не учат.
2: Начнем с того, что понятие злостного нарушителя у нас не существует в правовых документах вообще нигде. Это понятийное определение. Во-вторых, в общем, к сожалению, это низкая автомобильная культура, это образ мысли немножко подпорченный, и многие водители, к сожалению, считают, что они самоутверждаются за рулем, что они вот такие крутые. И поскольку у нас существует система, основанная только на выплате денег, то есть люди, которым все равно сколько платить за штрафы, то есть они откупаются. Это индульгенция такая, откуп от нарушений. А вспомним просто про СССР, то у нас так нельзя было ездить в СССР, потому что ставили дырки. Три дырки – это лишение прав. Систематическое нарушение должно быть наказание в виде лишения прав. Как футболисту показывают за несколько нарушений красную карточку, он больше не играет. Потому что такого нельзя больше допускать на поле. А у нас выходит, что за деньги можно нарушителя, которого мы называем злостным, выпускать на дорогу, и пусть он дальше нарушает, но он же платит. Кстати говоря, у нас, если человек не платит, то к нему, конечно, административные меры применяются, там вплоть до трудового исправления или каких-то там 15 суток, там все это прописано в законе. Но, тем не менее, за деньги можно ездить, нарушая правила. Это очень плохо, с этим нужно что-то делать.
0: Я с вами совершенно согласен. А чем опасно такое вождение для окружающих?
2: Во-первых, вычислить заранее такого лихача очень сложно, потому что он сзади подъезжает к вам с очень большой скоростью, что он выкинет, непонятно. И у нас не все за рулем асы, далеко не все прошли там какой-то курс контраварийной подготовки. Есть люди, которые слабо водят машину. Они, конечно, пугаются, когда вот кто-то на дороге это делает, могут попасть в аварию, виновник уезжает, и больше мы его никогда не увидим. Так не должно быть, потому что автомобиль – это источник повышенной опасности, и в ситуацию, когда водитель-лихач кого-то с собой забрал на тот свет, она может случиться, к сожалению, с каждым, даже с теми, кто считает, что за деньги можно нарушать.
0: Я с вами совершенно согласен, и я хотел сказать, что ни в коем случае нельзя пытаться поучить вот такого лихача, потому что вы тоже будете нарушать правила, и это еще большая опасность, правильно?
2: Тот, кто хочет хочет проучить лихача, становится автоматически, помимо его воли, соучастником.
0: Так что давайте вести себя на дороге хорошо, уважать всех других участников движения. Ну и, соответственно, не нарушать правила, а если нарушили, платить штраф вовремя. Вот еще такая тема. С приходом осени водителям надо быть более внимательным на дороге, особенно проезжая лесополосу. Там, где установлены особенно знаки, предупреждающие, что возможен выход на трассу животных. Потому что в это время на проезжую часть стали чаще выбегать животные, в том числе довольно крупные, такие как лоси. Я, к счастью, никогда не видел выходящего на дорогу вот такого большого животного. Мелких видел, косуль видел. Слава богу, ситуация была нормальная, и ни разу у меня не было каких-то по этому поводу аварий, хотя был у меня товарищ, у которого тесть сбил, правда, не лося, а корову. В общем, надо быть осторожным. У нас сейчас на прямой линии кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Здравствуйте, Павел.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, сейчас у лосей гон начался, причем он стартовал в конце августа и продлится в зависимости от температуры осени либо до середины октября, либо до конца октября. Но принципиальный момент для нас. Во-первых, во время гона у лосей снижен инстинкт самосохранения, то есть они перестают опасаться за свою жизнь, у них задача продолжить свои гены. И второе, активная фаза гона у лосей, это с заката, в прямом смысле слова, и до рассвета. То есть примерно с 8 вечера и до 8 утра лоси, как очумелые, не то что ходят, а носятся по лесу, издают вот такие подобные брачные крики, стоны, так лоси кричат, и в том числе они выбегают на дороги. То есть для нас опасность в том, что они выбегают на дороги, и то, что это происходит, как правило, ночью. Поэтому просьба, уважаемые автолюбители, до конца октября максимально снижаем скорость, особенно сумеречное и ночное время. И не только в том месте, где знак «Осторожно, дикие животные», а в этом месте особенно снижаем, потому что, напомню, знак «Осторожно, дикие животные» устанавливается в том месте, где уже произошло минимум 3 ДТП с участием животных, потому что столкновением с этим животным на высоких ногах смертельно опасно для человека, потому что если вы на легковой, особенно машине, едете, вы как раз подрезаете, в прямом смысле слова, лосю его вот эти высокие длинные ноги, и вся туша влетает на скорости в салон. Лось в среднем весит 350-400 килограммов. То есть это сопоставимо, бетонная плита влетает вам в салон и все сметает на своем пути. Поэтому, если вдруг происходит столкновение с животным, мой совет, сразу прижимайте корпус, тело свое к стойке крыши, вы хотя бы сохраните себе жизнь. Дальше, если так получается, что вы едете и вылетает лось на дорогу, объезжаем животное сзади всегда. Лось не меняет траекторию движения. Ни в коем случае не сигналим. Если посигналите, траекторию он может непредсказуемо изменить. Просто молча объезжаем, тихо объезжаем с задней стороны. Если вдруг есть вероятность, что произойдет сейчас ДТП с столкновением с лосем, мой совет, лучше машину уведите в кювет. Там хотя бы есть шансы выжить, потому что столкновение смертельно опасно. Если сбили лося, вызываем ГАИ, потому что это уже случай ДТП. Если покинули место ДТП, лишитесь прав, как оставление места ДТП. Ни в коем случае нельзя присваивать себе мясо этого животного, потому что в этом случае вы подпадаете уже под уголовную ответственность. Поэтому берегите себя, берегите жизнь своих близких.
0: Спасибо вам большое. Давайте будем осторожны и внимательны. Если вы едете по дороге, которая проходит через лес, есть там знак или нет, очень внимательно следим по сторонам и держим невысокую скорость. Спасибо большое. Ну и теперь переходим к бытовым советам. И советы тем, кто впервые купил автомобиль. Тут надо знать несколько простых правил, чтобы автомобиль прослужил дольше. Правило номер один. Вы купили автомобиль, неважно, он новый совершенно или это автомобиль, бывший в эксплуатации, надо пройти техобслуживание. Что бы вам ни говорил прежний хозяин, надо понимать, что не всегда хозяин говорит всю правду, во-первых, а во-вторых, он может быть что-то и забыть. Выгоднее в этой ситуации поехать, заменить масло, заменить фильтры, ну и заодно, чтобы сотрудники собственного сервиса проверили состояние всех узлов автомобиля. Если у вас автомобиль новый, он у вас обслуживаться должен по регламенту. Соответственно, нельзя не надо ни в коем случае пропускать то, что положено по регламенту. А по регламенту положено там не просто замена масла каждые 15 тысяч километров и фильтров, а по регламенту положен осмотр всех частей автомобиля внимательный, диагностика автомобиля, пренебрегать которой категорически не стоит. Кстати, если автомобиль не новый, еще раз говорю, тоже при техобслуживании проведите полную диагностику. Ну и, соответственно, должны меняться не только там масло и фильтры, но и многие технические жидкости меняются по регламенту в определенном пробеге. Меняются самые разные ремни, меняются свечи, чтобы он не отказал в дороге. Ну и для начинающих водителей самые простые советы. Во-первых, обращайте внимание на лампочки, которые загораются на приборной панели. Откладывать визит на сервис ни в коем случае нельзя. Ну и самостоятельно, конечно же, как написано в правилах дорожного движения, водитель перед поездкой должен убедиться в исправности автомобиля, что для этого нужно сделать. Не надо каждый день, как во времена моей автомобильной молодости, но время от времени хотя бы проверяйте уровень масла в двигателе. Для этого есть щуп, спросите у знакомых, у специалистов, где находится этот щуп, и регулярно смотрите, что там с уровнем масла, действительно ли его достаточно или требуется долить. В каких-то случаях можно долить, а в каких-то надо отправляться на сервис. Автомобиль за 1000 километров пробега может съедать до литра масла, поэтому там надо особенно внимательно следить за уровнем масла. Кстати, если уровень ниже нормы, на любом автомобиле есть специальная сигнальная лампочка на приборной панели. Ну и что еще очень важно, время от времени надо проверять уровень давления в шинах. Какой уровень, это написано обязательно в инструкции. Есть специальная табличка, она, как правило, приклеена в проеме передней водительской двери. И там написано, какое давление должно быть в шинах во всех четырех колесах. И это очень важно, потому что если давление разное, автомобиль уже будет иначе немножко управляться. Ну, в общем, автомобиль может быть вашим другом по жизни, но за другом надо ухаживать, надо внимательно следить за его состоянием, четко выполнять требования регламента, заправлять его именно тем бензином, который рекомендует производитель, ну и производить все те работы, которые необходимы, да и просто за ним следите. И за это он ответит вам верностью в любой дороге.
1: Главная тема.
0: А вот еще такая новость. В России ужесточили требования к техосмотру. С 1 сентября вступили в силу изменения в правила организации проведения технического осмотра автомобилей. Попытаюсь в двух словах объяснить, в чем дело. Значит, во-первых, техосмотр автомобилей у нас проводится только в том случае, я говорю об автомобилях легковых и легких коммерческих, которые принадлежат физическим лицам и не используются в коммерческой деятельности. Техосмотр не проводится до тех пор, пока автомобиль не переходит из рук в руки, то есть при перерегистрации проходит техосмотр, ну и при внесении изменений в конструкцию автомобиля, например, при установке газобаллонного оборудования. Чаще его проводят, например, для автомобилей такси, автомобилей, которые вообще участвуют в коммерческой деятельности. Что изменилось в правилах? Сейчас мы спросим нашего гостя на прямой линии, автоюрист Лев Владимирович Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
4: Да, здравствуйте.
0: Насколько я знаю, изменения носят чисто технический характер и в основном относятся, собственно, к работе самих пунктов ТО, а не к водителям, которые приезжают на техосмотр.
4: Все верно, да. Очень большая часть посвящена порядку обжалования, прекращения, да, доступа к единой информационной системе, возможности использовать передвижные пункты прохождения технического осмотра. Это, наверное, 2/3 постановления правительства занимает вот эти изменения. А все остальные, ну, для массового потребителя, что может быть интересным, да, в этих изменениях? Теперь эти постановление правительства регламентирует, что оплатить госпошлину за прохождение техосмотра необходимо до того, как вы начали проходить техосмотр. Теперь пункт технического осмотра не только должен сверить ВИН вашего транспортного средства, а также номер, регистрационный знак, да, вашего автомобиля, марку и модель транспортного средства и категорию автомобиля, который представлен на технический осмотр. Кроме того, госавтоинспекция теперь без участия РСА, да, может отключать пункт технического осмотра от информационной базы ЕАИС. И также у нас введены определенные ограничения для диагностических карт. Их теперь можно аннулировать не только при проведении контрольного мероприятия, допустим, госавтоинспекции, но и по решению суда и прокуратуры. Также пункты технического осмотра получили доступ к федеральной государственной информационной системе такси. То есть они теперь могут проверить автомобиль, который приехал на технический осмотр, используется ли в качестве такси, либо нет.
0: Да, насколько я знаю, про такси это для того, чтобы определить, если автомобиль используется в такси, то он должен проходить все-таки техосмотр, не реже одного раза в год, а если старше 5 лет, не реже одного раза в полгода. Но как вы думаете, вот что-то теперь изменится? Станут ли строже относиться к проведению техосмотра те люди, которые работают? Исчезнут ли случаи, когда проводят техосмотр, а автомобиль даже не приехал на эти пункты?
4: То, о чем вы говорите, да, эту проблему решили, мне кажется, года 3-4 назад, когда вводились изменения предыдущего, да, порядка. И на сегодняшний момент там порядка 0,2-0,3% только вот такие эффективные диагностические карты. Все-таки теперь жестко регламентирован порядок фиксации прохождения технического осмотра. Каждый элемент необходимо, как специалист осматривает, тоже необходимо это фиксировать, время нахождения автомобиля в пункте технического осмотра, ну и другие требования. То есть это было устранено все ранее, все вот те

например, впервые в жизни узнал, что, оказывается, ворон и ворона – это разные птицы, а не муж и жена. И филин, и сова тоже не муж и жена, а тоже разные совершенно птицы. Ну и, собственно, в центре города есть единственный, наверное, в России для такого небольшого города, собственно, Мичуринский государственный аграрный университет. Он основан в 1935 году, его основал, собственно, сам Иван Мичурин. И похоронен он напротив университета имени себя. Там, собственно, парк есть, где проводят опыты студенты этого университета аграрного. Ну и могила его посреди этого парка, где он разводил самые разные деревья, проводил самые разные опыты. Вот там он и похоронен. Между прочим, по-прежнему Мичуринск – это центр садоводства России. Мы съездили за город в очень интересный центр развития садоводства имени профессора Муханина. Впервые видел, например, яблони в виде такой колонны. Представляете, которые просто вот яблоки свисают вниз, как вот грозди винограда. Очень вкусные, между прочим, яблоки. Тут проходит обучение фермеров-садоводов, самые разные совещания, конгрессы, ну и самые разные мероприятия. Город Мичуринск богат на мероприятия. У них, например, есть летом Мичуринфест, а зимой проводят фестиваль моржей, называется, между прочим, «Яблоки на снегу». В общем, замечательный город, мне очень понравился, и не жалко было 3 дня. Поначалу казалось 3 дня в этом маленьком городке, а оказалось даже мало. Очень интересный город, очень интересные люди. Тест-драйв. Ну, а теперь на автомобиле сосредоточим внимание, на котором я ездил, собственно, в Мичуринск. В ближайшей программе буду рассказывать о новой российской марке «Волга», возрожденной. И вот туда, в Мичуринск, я ездил на автомобиле «Волга С-50». Именно не С-50, а С-50. Это седан. И продажи возрожденного бренда «Волга» стартовали совсем недавно у нас, буквально несколько месяцев назад. И это классический 4-дверный седан с передним приводом по длине почти 4 метра 90 сантиметров. Два мотора, оба 2-литровые. Первый турбомотор 150 лошадиных сил и второй турбомотор на 200 лошадиных сил. В обоих 7-ступенчатый робот. Первый разгоняется до 100 км почти за 10 секунд, а второй за 7 секунд. И максимальная скорость у самой богатой комплектации 210 км в час. Обе версии работают на бензине АЕ-95. Да, объем багажника 500 литров. Кстати, дорожный просвет у нашей «Волги» почти 150 мм. Ну и мне достался автомобиль белого цвета в топ-версии премиум с 200-сильным бензиновым турбомотором. Что могу сказать? Современный седан, достаточно красивый, в то же время классический, красивый, спокойный дизайн. Ну и внутри тоже все очень красиво, аккуратно сделано. В принципе, все понятно, мне все понравилось с управлением. Единственное, что меня, честно говоря, несколько раздражало, по последней моде большая часть функций управления перенесена на экран медиасистемы. То есть даже вот зеркала, боковые зеркала заднего вида, чтобы отрегулировать, надо это делать с помощью меню, поискать, где там эта функция, отрегулировать. Я понимаю, что это не часто люди делают, но все равно, мне кажется, не очень удобно. Ну, а так, рычаг коробки передач перенесен по нынешней моде под руль. Очень удобно на заднем сидении. Естественно, это автомобиль, который предполагается, будет использоваться как служебный во многих случаях. Сзади сидеть очень просторно, подлокотники, естественно, собственные дефлекторы вентиляции и несколько USB-разъемов, стандартные и Type-C. Ну и, собственно, двери широко открываются, пассажир, который сидит сзади, никакого дискомфорта не испытывает. Ну а дальше по езде скажу, что очень хороший динамичный автомобиль, хорошая подвеска, упругая, не слишком жесткая, которая даже на не очень хороших дорогах поглощает, вот, собственно, все неровности, и пассажиры заднего ряда чувствуют себя вполне комфортно. Двигатель хорошо работает в паре с коробкой, автомобиль прекрасно едет в режиме комфорт, даже не пришлось переходить нигде в спорт. 7-ступенчатый робот очень хорошо работает, даже такое ощущение, что это полноценный автомат. Про цену самое главное. Стандарт, первая комплектация со 150-сильным мотором стоит 2 миллиона 990 тысяч рублей. Это очень хорошо укомплектованный автомобиль, серьезно говорю, и цена дешевле, чем у многих конкурентов, которым в этом сегменте сейчас довольно много. Ну и самая дорогая версия – это премиум с 200-сильным мотором за 3 миллиона 400 тысяч рублей. Там совсем много еще систем безопасности добавлено, систем помощи водителя. То есть, что я могу сказать? Сейчас еще есть серьезные скидки, и, в принципе, автомобиль можно купить такой со скидкой до 300 тысяч рублей, насколько я знаю. Так что, что мы получили? Получили полноценный седан, которого так не хватало в корпоративных парках, в такси. Ну и какие-то люди все-таки не хотят сейчас выбирать кроссовер, а предпочитают все-таки седан. И мне понравился очень щедрый набор оборудования, хороший силовой агрегат, хорошо настроенное шасси, комфорт в салоне. Ну а к недостаткам отнесу только то, что

большинство функций заведено на экран монитора, это не слишком удобно, что нет люка пока, ну и немножко там привыкнуть надо к педали тормоза, она достаточно резкая такая. Ну, а в целом очень интересный автомобиль, мне понравился, 1000 километров проехал, совсем не устал. Собственно, на этом наша программа подошла к концу. Всем вам хорошей дороги и берегите себя. В студии «Радио России» для вас работал с удовольствием Игорь Маржарета.

0: пути дороги. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
0: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске шквал огня обрушился на объекты украинского ВПК. С землей сравняли очередные логистические центры, металлургические предприятия и инфраструктуру портов. В Нью-Дели начался саммит БРИКС. Россияне перестанут терпеть боль в кресле стоматолога. Подробности далее. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Веселые» в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Минувшей ночью вооруженные силы России вновь атаковали объекты ВПК Украины. Снаряды летели в металлургический комбинат «Запорожсталь», который поставляет броню для украинской военной техники. Поражен металлургический комбинат по производству вооружения в Кривом Роге. В этом же городе под удары попали северные и новокриворожские горнообогатительные комбинаты, на которых они добывали руду для выпуска металлургической продукции. В городе Днепре удару подвергся комплекс завода «Интерпрайп-Сталь», крупнейшего на Украине поставщика продукции военного назначения. Также российские военные сожгли беспилотниками «Герань» склад с грузами военного назначения в Гостомеле, Киевской области и в Днепре. А в порту Черноморск поражены объекты инфраструктуры военного назначения, 2 сухогруза и буксир. Наши птицы ударили также по центру обработки данных «Интеркарс» в Киеве, которым хранились материальные средства ВСУ. В конгресс-центре Бхарат-Мандапа начался саммит БРИКС. Накануне туда прибыл Владимир Путин. Главу российского государства встретил хозяин саммита, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Открывая заседание, индийский политик заявил о том, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. Переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Аналогичным образом, право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям, сказал индийский премьер. Мы вернемся к саммиту БРИКС в следующих выпусках, а пока к другим новостям. Психологи МЧС работают в Архангельске с родственниками погибших в ДТП. Сейчас идет процедура опознания тел. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Число жертв страшной аварии на федеральной трассе Холмогоры составило 13 человек, включая 3 детей. 8 пострадали, из них 7 доставлены в больницу. По словам исполняющего обязанности главврача учреждения Алексея Попова, помощь раненым оказывалась сразу же на месте.
4: Бригадой скорой помощи оказан весь комплекс реанимационных мероприятий и мероприятий интенсивной терапии. То есть это внутривенная инфузия, обезболивание, иммобилизация, это повязка на открытые раны, Это противошоковые мероприятия в полном объеме, поэтому это позволило в стабильном состоянии пациентов доставить до Первой городской больницы.
3: Следователи пришли к выводу, что виновником аварии стал водитель пассажирской «Газели», который во время обгона допустил столкновение транспорта с лесовозом. По факту ДТП возбуждено несколько уголовных дел. В области сегодня объявлен траур по погибшим. Пенсию по старости в следующем году проиндексируют дважды. Об этом ТАСС сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Специалист напомнил о двухэтапной схеме индексации страховых выплат, которая действует в нашей стране с 1 февраля и с 1 апреля. По словам Сафонова, фиксированная часть пенсии увеличится с февраля на 4% и составит 9 968 рублей. В таком случае стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит 163 рубля, а с 1 апреля вырастет до 168,5 рублей. Россияне перестанут терпеть боль в кресле стоматолога. С 1 октября специалистов обяжут вводить обезболивающее при возникновении у пациента даже незначительных болевых ощущений. Об этом РИА Новости рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий уточнил, что ранее применять анестезию допускалось только на усмотрение стоматолога, то есть пациенту могли предложить потерпеть боль. Из-за боязни многие откладывали прием к врачу, запуская процесс лечения, уточнил депутат. Мошенники обогащаются в период отопительного сезона. Они начали обзванивать клиентов и под предлогом необходимости перезаключения договора на поставку тепловой энергии выманивают деньги. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил представитель общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, аферисты просят граждан подтвердить свою личность посредством авторизации на портале госуслуги. После того, как человек сообщает полученный код, мошенник получает его данные и перестает выходить на связь. Чтобы не стать жертвой мошенников, общественник рекомендует обратиться в управляющую компанию и уточнить информацию о действующих договорах с ресурсниками. Горячее водоснабжение вернули в 145 домов в Новосибирском академгородке. Об этом РИА Новости сообщили в управляющей компании. Причиной инцидента стала авария на тепловой сети, в результате чего со вчерашнего дня тысячи людей оставались без горячей воды. Изначально подачу воды планировали восстановить к вечеру, но сроки сместились из-за большого объема работ. Вирусологи пугают новым штаммом вируса в России. Его могут завести из Таиланда. По сведениям «Известий», один из подтипов омикрона NB-181 в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако при определенных условиях возможны мутации, добавляют эксперты. По статистике, с начала года в этой азиатской стране заболевания выявили почти у 100 тысяч человек, 15 из них скончались. Уже известно, что 5 отдыхавших на острове Пхукет россиян заразились этим штаммом коронавируса. Правда, завоз вируса в Россию еще не означает новую крупную волну, успокоили вирусологи. Намного, бесконечно и гораздо. Такие эпитеты употребил в описании Москвы американский журналист Такер Карлсон. В интервью телеканалу RT он рассказал о своих впечатлениях от визитов в российскую столицу в 2024 году. По его словам, Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного лучше, бесконечно лучше, гораздо больше, гораздо приятнее. Карлсон отметил, что первое, что он увидел по прибытии в Москву, это процветающий город. Этот факт говорит вам о том, куда движется мир, подчеркнул он. Классическое бабье лето может вернуться в Москву в середине следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, выходные будут теплыми, но облачными. Сегодня и завтра столбики термометров поднимутся до плюс 19, а на следующей неделе жители московского региона могут рассчитывать на 17-22 тепла.
5: Что касается следующей недели, то первые два дня будут неустойчивыми. Температура будет колебаться ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20. Местами возможен небольшой дождь. Ну и начиная со среды есть все шансы на то, что в столичный регион придет уже классическое бабье лето. Днем можно смело рассчитывать на плюс 17, плюс 22 градуса.
3: По словам синоптика, такие температурные показатели будут на несколько градусов выше средних сентябрьских значений.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза единогласно признала, что судья матча 7-го тура российской премьер-лиги между столичными «Динамо» и «Спартаком» Кирилл Девников правильно удалил с поля нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на 72-й минуте. Отмечается, что форвард умышленно нанес удар сопернику рукой вне игрового эпизода. Его поведение квалифицируется как агрессивное. Защитник сборной Колумбии Дэйвер Мачадо стал игроком московской родины. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний футболист перешел в столичную команду на правах свободного агента. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян может начать сезон на турнире серии «Челленджер» в грузинском Батуми. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что окончательное решение по участию спортсменки в соревнованиях будет принято в том числе и с учетом выступления на контрольных прокатах сборной России. Турнир в Грузии пройдет с 1 по 3 октября. Россиянка Диана Исакова завоевала золотую медаль на Кубке Азии по триатлону в Киргизии. Серебро и бронзу завоевали ее соотечественницы Яна Ченская и Софья Тихонова. Мужчин первым стал Дарын Каназбаев из Казахстана. Второе и третье места заняли россияне Григорий Антипов и Алексей Петровский. Российский теннисист Карен Хачанов прилично играл в полуфинале открытого чемпионата США против немца Александра Зверева, но все решили нюансы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев после поражения россиянина со счетом 3-6, 6-7, 6-7. Торпищев также отметил, что Хачанову не хватило ресурсов и реактивных действий. Было много ситуаций, когда он мог выиграть мяч, но не делал этого. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: И о погоде на завтра, 13 сентября. В Петропавловске-Камчатском 13-15 градусов. В Хабаровске и Владивостоке 21-23, кратковременные дожди. В Великом Новгороде 17-19, осадки. В Перми и Кирове 14-16, пройдут дожди. Во Владикавказе и Ялте завтра 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге временами ожидаются осадки. Днем максимальная температура в городе на Неве составит 15-17 градусов. В Москве без осадков и до 19 градусов. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме и составляет 747 миллиметров ртутного столба.
2: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
7: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
2: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
8: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
2: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
8: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
2: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Медицина.
10: Посоветуйте, доктор.
11: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
12: Друзья, приветствую всех. У микрофона Ольга Копылова. Сахарный диабет – неинфекционная болезнь, которая убивает гораздо успешнее многих опасных инфекций. Не случайно медики сегодня предупреждают о настоящей эпидемии сахарного диабета. Напомню, выделяют первый и второй тип сахарного диабета, при этом диабет второго типа, развитие которого во многом связано с ожирением и нездоровым образом жизни, составляет почти 95% всех диагностированных случаев. Ежегодно во всем мире от осложнений этого недуга уходит из жизни более 2 миллионов человек, и этот тревожный показатель с течением времени неуклонно растет. Ученые и врачи во всех странах напряженно ищут способы борьбы с диабетом. Ну, в первую очередь, это, конечно, разработка новых технологий лечения и контроля за болезнью, но не только. Значительные средства вкладываются в поддержку профилактических мероприятий и проектов помощи больным, у которых уже есть этот диагноз. В 2023 году в России стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Финансирование этой программы позволяет увеличить количество пациентов под диспансерным наблюдением, обеспечить их бесплатными лекарствами и системами современного контроля, открыть школы для больных диабетом и очень многие другие мероприятия важные провести. Вот, например, в 2024-2026 годах на это у нас планируют потратить более 27 миллиардов рублей. Сегодня у нас в гостях ученый, врач, мэтр эндокринологии, директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Сегодня мы будем говорить о том, как реализуется федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Марина Владимировна, приветствую вас. Здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Большое спасибо, что вы согласились на этот эфир. Тема диабета, она актуальна всегда, и я бы так сказала, что, наверное, она становится все более актуальной, потому что я посмотрела статистику перед эфиром, и, к сожалению, случаев все больше и больше регистрируется. Давайте с этого начнем. Как вы это можете объяснить?
13: Статистика и в мире, и в России приблизительно одинакова с точки зрения тенденции к росту заболеваемости и распространенности сахарного диабета. Ольга, ну, диабет у нас делится на разные подтипы, так скажем, и диабет первого типа, тот, который требуется и нуждается в инсулинотерапии пожизненной, его меньшая доля в структуре диабета где-то 10%, а 90% составляет диабет второго типа, который зависит от жизни нашего, так скажем, благополучия, можно сказать, да, нашей комфортной жизни, питания, движения, то, что называется образом жизни. И вот если мы как бы утопаем в комфорте, не лишены питания, а в избытке, в изобилии живем, калорийной пищи, мало двигаемся, да, и много питаемся, то вот отсюда и растет сахарный диабет. Через ожирение, то есть мы набираем вес, этот вес становится настолько излишним, что инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой в достаточном количестве при втором типе диабета, уже не справляется со своими задачами, просто-напросто слишком много тела, слишком много жира, и развивается диабет, который потом уже прогрессирует, и в последующем он приводит к истощению, в том числе и секреции инсулина, и потребности в инсулинотерапии даже спустя многие годы после развития второго типа диабета.
12: То есть это еще один аргумент против ожирения в том смысле, что природа не предусмотрела такое тело, которое не обеспечивается просто нашими возможностями, поджелудочной железы в том числе.
13: Совершенно верно. Природа этого не предусмотрела, и эволюционно все складывалось к тому, что человек, который живет впроголодь, ну, пещерный человек, который с трудом добывает себе пищу, нерегулярно, то ему повезло на охоте, не повезло на охоте. И поэтому, когда же все-таки ему повезло, и пища есть, то все, что он съедает, организм старается, эволюционно так сложилось, отложить про запас, чтобы у него вот это то, что про запас в виде жира, расходовалось в неблагоприятные периоды времени, когда пищи нету. А теперь, когда у нас нет вот этого периода голода, недостатка, лишения пищи прежде всего, то у нас все, что мы не съедим, все идет впрок. И поэтому тут вот так и сложно балансировать, чтобы не переедать, вкусной, калорийной и жирной пищи, да, иначе она вся откладывается вот в наших запасах жира, которые эволюционно, нормально вот так и должны были сохраняться. Но они при этом потом расходовались у пещерного человека, ну, потому что когда он бегал за оленем там или за мамонтом, а у нас не расходуются, мы не бегаем, даже уже за трамваями перестали и троллейбусами бегать, тоже перестали.
12: Вы специалист-эндокринолог. Эндокринологи занимаются самыми разными проблемами, связанными с так называемым метаболическим синдромом. У меня так получилось, просто подряд несколько эфиров совершенно с разными специалистами. Вот только что мы записывали эфир про подагру с ревматологом, с кардиологом мы писали эфиры про атеросклероз, и вот с вами. И все говорят ожирение, ожирение. Все вот просто сводят к этому и говорят, когда я задаю вопрос, а удавалось вашим пациентам избавиться от этой проблемы и избавиться от вашего заболевания? Они говорили, да, но это единичные случаи. И все-таки это работало. Если удавалось вот просто так радикально справиться с ожирением, то уходила и подагра, и показатели холестерина менялись на глазах. Но вот давайте с этой точки зрения, прежде чем начнем подробно рассказывать о диабете, вот сверху посмотрим. Вот об этом самом метаболическом синдроме. Что он такое делает в нашем организме? Что происходит? Почему тоже вот не справляется или что?
13: Да, конечно, изначально все, что мы съедаем лишнего или не лишнего, все, что мы в рот положим, оно всасывается в кишечнике. Дальше эти продукты в виде уже всосавшихся микроэлементов, да, или аминокислот там и так далее, и тех же самых жиров всосавшихся, поступает в печень. Это первый орган, который встречается со всем, что мы не положим в рот. Неважно, это еда или это таблетка, все равно это все идет в печень. И вот дальше на самом деле очень многое зависит от этой печени и ее сохранности. И когда мы излишне переедаем, то печень – это первый орган, который начинает условно в кавычках «жиреть». То есть в печени начинает откладываться жир. Или это современными терминами и медицинскими называется неалкогольная жировая болезнь печени или метаболически ассоциированная болезнь печени. В ней развиваются вот жировые отложения. И, по сути дела, печень, важнейший орган регуляции гомеостаза, глюкозы, обмена глюкозы, начинает уже с этим не справляться. В том числе и с обработкой и глюкозы самой, потому что печень сама начинает реагировать бурно на поступающую еду, ожиревать, перестает, так скажем, разрушать инсулин, который тоже поступает в печень, на самом деле, потому что в печени есть фермент, разрушающий инсулин, а он при ожирелой печени не разрушает инсулин, инсулина становится даже много, очень много, но он не воспринимается тканями, правильно, которые тоже, жировая ткань, мышечная ткань, да, сердечная мышца, тоже ожиревают от излишне поступающей еды. И в результате даже многое количество инсулина становится недостаточным для того, чтобы загнать глюкозу обратно в клетки. И эта глюкоза остается в кровотоке. И вот с этого момента, когда глюкоза, не поступая в органы разные и в ткани, остается в кровотоке, развивается так называемая гипергликемия. То есть мы это можем измерить как высокий сахар в крови. Этот высокий сахар в крови в конечном итоге называется тем самым сахарным диабетом, когда этот порог превышает нормальный уровень. Да, это сахарный диабет. То есть глюкоза не поступает ни в жировую ткань, уже не в мышечную ткань, а из печени, наоборот, излишнее количество глюкозы пытается выброситься, потому что печень уже тоже переполнена. И вот это все сопровождается развитием гипергликемии, высоким уровнем сахара крови, который, в свою очередь, начинает подтачивать сосуды, потому что все это попадает в сосуды глюкозы, она там плавает, и она стеночки сосудов изнутри начинает, ну, как бы изъедать или тоже переполнять. И вот там вот эти поврежденные уже сосудистые клетки или эндотели поврежденные становятся почвой, на которую начинают откладываться холестериновые бляшки. Те, про которые вы говорили с вашими с кардиологами, которые вам давали интервью, холестерин, который формирует бляшку внутри сосуда, и эта бляшка пережимает просвет сосуда, и развиваются такие осложнения следствие диабета, это как инфаркты, инсульты, или если повреждаются мелкие сосуды, то это патологии почек, патологии зрения, потому что это тоже все сосудистые или микрососудистые русла, которые повреждаются вследствие высокого сахара крови. И поэтому диабет опасен, ну, казалось бы, ну, подумаешь, сахар, ну, сладкая кровь, да, ну, и что себе подумаешь, никакой угрозы бы не было бы, если бы эта сладкая кровь не повреждала сосуды. То есть, по сути дела, диабет – это сосудистое заболевание. Микро- и макрососудистое русло. Человек слепнет – это сосуды глаз, человек теряет функцию почек, и в конечном итоге аппарат начинает очищать кровь от токсинов, потому что почки с этим не справляются. Это называется гемодиализом. Это два. Это поражение нервной системы, когда вдруг либо человек вообще не чувствует боли, потому что засахарились нервные окончания. Человек не чувствует боли, он может наступить на гвоздь, а там развивается гнойная рана, он даже этого не чувствует ничего абсолютно. Да? Это все такие микрососудистые осложнения. А есть макрососудистые, это инфаркты, это инсульты, это гангрены, ампутации вследствие гангрен нижних конечностей. Вот это то, к чему приводит некомпенсированный, неконтролируемый сахарный диабет.
12: Ну, вот я себе прекрасно представляю, вот человек полный, да, это 20-30 килограмм, рюкзак такой вот он сам на себя надел и пошел, и так идет, идет и идет. А рядом бежит такой легонький, без рюкзака. Это вот просто метафора. Это образ.
13: Да.
12: И этого мало, что он просто несет килограммы. Точно так же страдают не только мышцы и позвоночник, да, что вот это вот все на нем, но точно так же страдают внутренние органы, которые должны обеспечить нашу жизнедеятельность. Они тоже вынуждены, что называется, как-то считаться с этим рюкзаком. И выматываются.
13: Конечно.
12: Им тяжело. У меня сейчас такой интересный будет к вам вопрос. Смотрите, помните, как нам в школе говорили? Ну, ученик выходил, его учитель спрашивал: «Ты учил?» Он говорит: «Учил», но он ответить не может. Тогда он ему говорит, учитель: «Учил, учил и не выучил». Помните?
13: Да, конечно.
12: Вот смотрите, почему у нас все заболевания, вот эти самые неинфекционные, хронические, которые сейчас у нас на первом месте, мы понимаем, что смертность основная от них, диабет в этом списке, почему мы их лечим, придумываем новые методики, появляются потрясающие какие-то перспективные инновации, мы об этом очень много слышим, но вылечить-то не можем. Почему? Есть вообще надежда, а почему пока не получилось?
13: На самом деле, вот вы и начали вопрос с того, а можно ли вылечить подагру там, или атеросклероз, да? И вот точно так же можно спросить, а можно ли вылечить диабет, если похудеть? Но на самом деле, тут я вам отвечу позитивно. Да, можно. Но только мы не называем это излечением, просто потому, что риск возврата диабета всегда есть. Но мы называем это ремиссией. И опять, когда может эта ремиссия диабета возникнуть? Под ремиссией мы понимаем, ну вот прям... полный отказ от лекарств, сахароснижающих, и при этом человек себя хорошо чувствует, сахар у него остается в норме даже при отсутствии всяких лекарств. Это мы называем ремиссией. Может такая ремиссия случиться с человеком, если он достаточно похудеет. Что такое достаточно? Ну, считается, если он снизит свою массу тела на 10, а лучше бы на 15% от своей избыточной массы тела, то он может уйти в ремиссию диабета и отказаться от всех лекарств. Другое дело, что мы почему не говорим, что а он излечился? Не говорим, потому что остаться вот в этой ремиссии достаточно сложно. То есть человек постоянно на протяжении всей своей жизни должен поддерживать вот этот образ жизни, который позволил ему похудеть. Была ли это диета? Но на диете это очень сложно выйти в ремиссию. Все равно люди бывают такие волевые, и где-то ну, 2-3-5% людей встречаются, которые могут чисто на диете уйти в ремиссию. Но сложно. На лекарствах, вот сейчас мы, наверное, с вами и перейдем к инновационным лекарствам, которые позволяют настолько снизить вес, что человек избавляется от диабета. Но когда он прекращает пить эти лекарства, к сожалению, очень велики риски, что вес опять вернется, а вместе с весом вернется диабет. И на сегодняшний день одно из наиболее мощных средств для похудения – это, конечно, бариатрическая операция. операция хирургическая, да, это я не могу сказать, что мы ее рекомендуем всем. Нет, это целый консилиум собирается, состоящий из эндокринолога, из психолога, из диетолога, из фитнес-инструктора и хирурга. И вот когда весь этот консилиум принимает решение, что да, человек испытал все средства и не помогает, а все же он тяжело болен, и ему надо избавиться от этого лишнего веса, то принимается решение о бариатрической операции. Это операция на кишечнике, которая позволяет сильно снизить вес. Ну, очень сильно, на 30% от исходного, кто-то на 40%. То есть очень. Обычно такую операцию предлагают людям с морбидным ожирением, у которых индекс массы тела превышает 40 и больше. Ну, или 35. Это есть индекс. Я думаю, что наши слушатели знают, как измеряется индекс массы тела, потому что это сейчас очень популярный индекс.
12: Конечно.
13: Это, конечно. Конечно же, да.
12: Если не знают, зайти в интернет, найти эту формулу и посчитать без проблем.
13: Да, найдут, это простой, доступный индекс. Так вот, если 35 или 40 превышено, то предлагается бариатрическая операция, и человек, теряя вес, избавляется от диабета. И вот тут он избавляется от диабета на долгие годы. То есть это и 5, и 10 лет, и 15 лет, может быть. Но и бариатрическая операция не является гарантией того, что человек через эти 10-15 лет не наберет вновь вес.
12: А почему? Почему? Значит, смотрите, что касается бариатрической операции, человек же перестает хотеть есть. Он быстро насыщается. С 2 столовых ложек он уже сыт, так?
13: Да.
12: Потому что ему уменьшили, либо ему уменьшили разными способами желудок,
13: да,
12: либо на кишечнике тоже проводят сейчас операции.
13: Ему и желудок уменьшили, и ему длину петель кишечника тоже уменьшили. То есть у него как бы идет пассаж пищи, очень быстро проскакивает, падает в желудок и быстренько, там, скажем, пробегает через кишечник, вылетая наружу, не успев сосаться, что называется. То есть вот за счет этого он и худеет. Конечно, там еще гормоны кишечные очень важны, которые стимулируются у людей при таких операциях.
12: Но наш калечащий, но наш калечащий. Но это только в крайне редких случаях.
13: Поэтому я и говорю, что мы ее не предлагаем всем. Мы предлагаем вот таким консилиумом, когда мы понимаем, что вред от веса гораздо больше, чем вред от операции.
12: Да.
13: Тогда мы предлагаем, и человек худеет. Почему вес возвращается? Ну, поначалу действительно маленький желудочек, и человек маленькими порциями только жидкую пищу ест и так далее. Но проходит время, а все-таки желудочек – это такая растяжимая ткань. Он имеет обыкновение чуть-чуть, так скажем, подрастягиваться. И поэтому вполне возможно, что объем желудка может растянуться до достаточно больших размеров. Но тут не только в этом дело. Тут дело в том, а что же человека побуждает вновь есть много. То есть это значит голод его побуждает, а голод, это центры голода находятся в головном мозге. Ну, то есть, иными словами, головной мозг побуждает человека есть больше и больше. И вот тут ставят вопрос, который меня лично, как ученого, очень волнует. Кого винить? Винить человека его безволие, что он не может удержаться, и вот опять начинает есть безвольный человек. Вот так вот он ведет себя нехорошо. Или же все же это биологический процесс. То есть за то время, что он был полным, так перестроился организм, и мозг так перестроился, что теперь, потеряв этот вес, мозг не дает человеку покоя. Потому что мозгу-то хорошо, когда человек полный. Он в довольстве живет, ему всего хватает, ему и жиров хватает, и углеводов хватает, и глюкозы хватает. И мозг не стремится к тому, чтобы человек похудел. Мозгу нашему этого не надо. И когда вдруг человек вот вследствие либо диеты, либо лекарств, либо бариатрической хирургии худеет, то мозг весь напрягается, он в тревоге. А что такое? Меня лишили. Меня лишили подпитки. И он начинает вырабатывать в том числе там центры голода, активируются в мозге вне зависимости от воли человека.
12: Угу.
13: Понимаете? Человек не управляет своим мозгом и центрами голода. И вот эти гормоны вырабатываются, голода, такой гормон грелин его еще называют, да, они зашкаливают, и человек вновь начинает есть. Это одна из причин. Другая причина, например, человек похудел, да, значит, жировой ткани стало меньше. Как только жировой ткани стало меньше, то клеточки, из которых рождается жировая ткань, получили сигнал, что нас стало мало, клеточек жировой ткани, и идет сигнал, что нам есть куда размножаться. И они начинают вновь образовываться. А раз клеточки жировой ткани вновь образовались, то значит, им надо чем-то заполниться. и они вновь заполняются жиром, триглицеридами, которые мы съедаем. И таким образом идет вновь наполнение новой емкости, которая образовалась после похудения. За счет того, что эти клеточки жира размножились, их стало больше, их надо наполнить. И они наполняются, и опять вес возвращается. Понимаете, это замкнутый круг. Поэтому я не сторонница, например, быстрого похудения. Особенно если человек набрал очень большую массу, набирал-то он ее годами в течение всей жизни, а похудеть он хочет за месяц, за два. И, допустим, с помощью операции он похудеет, и за месяца, за два, и за полгода потрясающе он похудеет. И вот эта скорость похудения, к сожалению, вот сыграет обратную такую штуку, злую шутку над человеком. Человек также быстро может начать набирать вес, потому что организм и, главное, мозг не адаптировался к худому состоянию человека. Ему нужно мозгу время на то, чтобы понять, что это не опасность для него, это нормальное состояние. Поэтому худеть надо так же постепенно, как вы, собственно, набирали вес, так и худите. Будьте добры тоже постепенно, а не стремительно.
12: Но надо его обмануть, мне кажется, немножко. То есть надо, уменьшая порции, есть очень вкусную такую вот приятную еду. Если она еще и невкусная будет, ее будет мало, но точно мы не справимся с этим самым нашим мозгом.
13: Вы знаете, можно сделать ее вкусной, полезную еду, полезную сделать очень вкусной. Но, например, кто же откажется от очень вкусных салатов, приправленных? Ну, желательно не солью, потому что чаще эти люди в том числе и страдают гипертонией, да, и желательно, конечно, не майонезом, да, и не какой-нибудь жирной сметаной, ну, какими-нибудь приправами типа винега, там, соевый соус, лимонный соус, ну, даже, пожалуйста, поперчите, перец толченый, это не соль и так далее. Вот этим всем можно сдобрить вкуснейшие салаты, а салаты – это клетчатка. Ни к какому повышению веса клетчатка не приводит. А салаты можно любые, зеленые, листья, морковь, там, я не знаю, репа, редька, редис, огурцы, помидор, да все. И все приправить вот такими вкусными подливами. Ну, оливковое масло можно в конце концов, да, то есть оливковое масло – это ненасыщенные жирные кислоты, их можно. То есть, пожалуйста, вот есть, это как основное блюдо, это салаты. И немножечко там, пожалуйста, немножечко углеводов и мясо, рыба, курица, никто не запрещает.
12: Та самая средиземноморская диета, вот кто был когда-нибудь, да, на этих курортах, то прекрасно знают, что там вообще ты днем с огнем не найдешь салат с майонезом. Вот не найдешь.
13: Да,
12: там
13: да.
12: Их просто не существует. Все салаты приправлены либо оливковым маслом, либо с какими-то, как вы говорите, добавками, и они там такие вкусные.
13: Очень
12: там
13: вкусно.
12: Очень много салатов с морепродуктами. Тоже очень
13: вот.
12: Вкусно.
13: А морепродукты – это вообще кладезь витаминов и йода. Это белок, прежде всего. Белок не возбраняется, пожалуйста.
12: Белок, салаты, да, отлично. Можно очень вкусно приготовить очень много блюд. Это правда. Но это целая отдельная большая тема. Вот такая вот доктор на кухне.
13: Да,
12: доктор
13: да.
12: на кухне. Да, да, это вот мы просто сегодня немножко коснулись с вами. Хорошо, вот сейчас мы подходим к очень важному моменту. Вы уже это несколько раз сейчас упомянули о видах лечения. Просто мы их как бы не называли. Что есть симптоматическое лечение, а есть такое, вот, ну скажем так, близкое к радикальному. Симптоматическое при диабете – это, ну что, это когда просто человеку помогают справиться вот с этим лишним сахаром, но при этом никакого похудения этого там нет. А вот есть радикальные, и вот сейчас как раз инновации, лекарственные, терапевтическое лечение, они вот именно связаны с препаратами, которые помогают радикально просто сбросить вес. Мне бы хотелось на них поподробнее остановиться. Это вообще модная тема. Сейчас вот вы какой не откройте чат каких-нибудь женщин, красавиц, которые пытаются себя привести в порядок, даже если у них нет диабета, все обсуждают эти препараты. Я их не хочу называть,
13: да.
12: Вы сами назовите группу, и если можно, поподробнее давайте на них остановимся. Там два типа их, два.
13: Да, конечно же, эти препараты, по счастью, пришли к нам, и, в общем-то, действительно, сейчас мы живем в период революции в области лечения диабета и ожирения, или ожирения даже без диабета. Революция наступила, потому что мы имеем возможность использовать эти вновь пришедшие к нам препараты. Это, слава богу, препараты, естественные наши гормоны. Гормоны, которые образуются в кишечнике, да, ну, их длинное название глюкагоноподобный пептид, да, аналоги глюкагоноподобного пептида, и эти гормоны и в норме синтезируются у нас в кишечнике, но при диабете, при ожирении их становится меньше. Вот как инсулин истощается при диабете, так и эти гормоны истощаются при ожирении и при диабете. И поэтому, собственно говоря, вот нашли фармакологи вот такое изящное решение, как воссоздать эти пептидные гормоны. Ну, поскольку они пептидные гормоны, то они находятся в растворе, да, то есть они не в виде таблетки, хотя сейчас и это даже изобретают, но изначально они к нам пришли в виде растворов, которые нужно вводить подкожно, как и инсулин, как гормон инсулин вводится в шприц ручкой подкожно, так и вот эти инкретиновые гормоны. И эти инкретиновые гормоны занимаются чем? Они влияют на желудочно-кишечный тракт и на мозг. Вот это их точки приложения. В желудочно-кишечном тракте они замедляют как бы прохождение пищи через желудок и дальше, 12-перстную кишку и дальше, То есть пища не так быстро проходит, задерживается. Значит, задерживаясь в желудке и переполняя желудок, человек, когда он чувствует голод, когда желудок пустой, а когда желудок полный, он не чувствует голода. Поэтому вот это вот переполнение желудка тоже тормозит чувство голода. Это первое. А второе, эти же препараты и в самом деле работают на уровне головного мозга, тормозя центры голода и активируют центры насыщения. То есть человек не хочет есть.
12: Назовите их, пожалуйста, группу этих препаратов.
13: Агонисты глюкагоноподобного пептида первого типа. Ну, сокращенно ГПП-1. Агонисты ГПП-1. Это гормоны. И еще один инкретин есть, сокращенно ГИБ, а длинное его название – глюкагоноподобный инсулинотропный полипептид. И эти два инкретина, собственно говоря, регулируют и центры насыщения, и центры голода, и эвакуации пищи из желудка, и степень насыщения и так далее. Тем самым они обеспечивают подавление аппетита, человек меньше ест и начинает терять вес. И таких препаратов у нас сейчас достаточно много на рынке, на нашем российском. По счастью, у нас есть несколько компаний отечественных, которые воспроизводят эти препараты. То есть наши пациенты абсолютно обеспечены в нужном количестве этими препаратами, если им необходимо, нет никаких ограничений. Первый такой препарат пришел лироглютид, и затем он также был воспроизведен отечественными компаниями, а изначально это была датская компания. Потом пришел семаглютид, тоже датская компания, но сейчас наши отечественные производители, Герафарм, Промамед и много других, Акрихин и Фармасинтез, очень много компаний, которые воспроизводят семаглютид. Потом появился двойной агонист, который сочетается ГПП-1 и ГИБ, тоже агонисты того и другого, это тирзепатид.
12: Вот они их сейчас говорят, что они вот самые эффективные, вот эти вот, которые двойного действия.
13: Они сейчас на сегодняшний день самые эффективные, то есть за полгода там человек теряет до 22% от своего исходного веса, ну за год. То есть вот настолько, настолько эффективны эти группы препаратов, и у нас они есть.
12: Наши, и врачи могут их прописать.
13: Наши, отечественные, потому что, конечно, санкции коснулись фармрынка, и западные препараты ушли с нашего рынка. Вот эти же западные препараты. А вот отечественные производители сумели, спасибо им, воспроизвести эти препараты. И мы уже их проверили в практике. Они потрясающе работают, ничуть не уступая по эффективности западным. Да, и поэтому сейчас просто у нас в руках это могучее оружие, которым мы пользуемся в лечении диабета и ожирения. И ожирение без диабета тоже.
12: Вначале были еще несколько препаратов. Вот сначала о них много говорили, пока вот эти только-только приходили на рынок. Это препараты, которые позволяют лишний сахар с мочой вывести побольше, да? Вот если можно, давайте мы о них, потому что был момент, когда многие худели на них. И еще там у них очень хороший эффект, если у человека, например, сердечная недостаточность. То есть мы сейчас реально говорим о том, что препараты начинают работать не на одну проблему. Расширяется спектр их использования, не только диабет, скажем так, это вообще тенденция. Это вот сейчас тенденция такая. Многие препараты, если взять любые направления медицинские, вот начинают быть такими универсальными, что ли. Расширяют свой спектр, границы.
13: Да, да, совершенно верно. Да, значит, эти препараты, которые выводят глюкозу с мочой, они были придуманы для лечения, исходно для лечения диабета. Ну вот придумали так, почему бы нам не открыть шлюзы и не спустить лишнюю глюкозу с мочой, тем самым уменьшается ее количество в крови, да? И вот такая была идея. А потом уже, когда была произведена целая серия исследований, огромных, это называется рандомизированные клинические исследования, на огромных количестве тысячи людей и в разных странах, Россия всегда участвовала в таких исследованиях, это были общие международные исследования, когда попробовали применять эти препараты для лечения не только сахарного диабета, но или увидели, что они еще помогают и у пациента с сердечной недостаточностью, и с хронической болезнью почек. То есть вот еще две ситуации, в которых эти препараты, их называют глифлозины или ингибиторы натрия глюкозного транспорта в почечных канальцах, или же глифлозины, их короткое название. Вот эти глифлозины, оказалось, лечат диабет, это раз, потому что снижает сахар в крови. Второе, действительно помогают похудеть, потому что сахар – это килокалории, утекая с мочой, а действительно они вот эти килокалории вытекают, и человек их теряет с мочой, значит, он худеет. Второе. Немножечко снижается артериальное давление, потому что глюкоза – это осмотическое такое вещество, оно тянет на себя еще и воду, и натрий вместе уходит. А вода и натрий – это основные компоненты, поддерживающие гипертонию. Значит, если они уходят, значит, и артериальное давление снижается. И, наконец, обнаружили, что эти же препараты помогают у больных с хронической сердечной недостаточностью и даже без сахарного диабета. Поэтому сейчас эти препараты вошли в такие льготные списки кардиологов. Кардиологи всем больным с хронической сердечной недостаточностью назначают наши сахароснижающие препараты, даже не имея сахарного диабета.
12: Это какие наши? Наши какие?
13: Это дапаглифлозин, эмпаглифлозин, канаглифлозин. Это не торговые наименования, это международные непатентованные наименования этих препаратов. У этих препаратов пока отечественных как бы аналогов пока нету, но мы ждем с минуты на минуту, что придут, потому что они уже на самом деле готовы. Просто мы ждем разрешения о том, что мы можем вывести на рынок отечественные препараты, потому что есть вот эти законы о патентной защите, ну и так далее, и так далее. То есть вот как только это все разрешат, то отечественные фармкомпании выведут на рынок вот эти группы препаратов.
12: Вот два типа препаратов с вами, да, рассмотрели. Вопрос у меня как у потребителя, да, какой лучше? Как врач выбирает, какие у него критерии, какой именно препарат предложить? Разные типы. Я вот сейчас вижу, в основном предлагают вот эти, которые, где задерживается в желудке еда. Они прям такие модные, их все обсуждают, а вот те, которые выводят глюкозу, почему-то куда-то ушли на второй план. Так мне кажется.
13: У каждого препарата есть свои показания, свои противопоказания и своя ниша применения. И у них во многом схожая ниша, но а в чем-то разные, поэтому они в разных ситуациях применяются. Те, которые для похудения, мы с вами обсудили, что они могут применяться как с диабетом, так и без диабета именно для похудения, для того, чтобы скинуть лишние килограммы.
12: Это которые задерживаются в желудке, да?
13: Которые задерживают, да, пищу в желудке, которые инъекционные пока еще, хотя грядет у нас новая эра препаратов в скором времени, таблетированных, таких же, но таблетированных. Но сейчас пока инъекционные.
0: Радио России.
10: Посоветуйте, доктор.
13: А вот препараты, которые выводят глюкозу с мочой, они для лечения сахарного диабета созданы были исходно, но об этом я вам говорила, да. Потом выяснилось, что они помогают хорошо при сердечной недостаточности и при хронической болезни почек, и их можно употреблять без диабета при этих двух вот состояниях, но они не используются для похудения. Хотя они, да, могут сбросить несколько килограмм, но это несколько килограмм, 2, 3, 4, не более того. Да. Почему так? Потому что опять тут вмешивается мозг. Когда вдруг идет избыточная потеря калорий, она идет с этими препаратами, потому что на этих препаратах, глифлозинах, человек теряет 50, 60, 70 грамм глюкозы ежедневно. Это много. И опять мозг начинает нервничать. Как так? Из меня утекает энергия из организма, да? И он этому противится. И мозг, конечно же, активирует тоже центры голода. Чуть-чуть на этих препаратах активируется голод человека, то есть он начинает заедать. Да, он теряет глюкозу с мочой, но он восполняет потерянные калории с едой. Все же это происходит. Поэтому потеря массы тела не столь велика, сколь можно было бы ожидать, если бы центры голода не активировались. Можно было бы ожидать, что на этих препаратах тоже 10, 11, 15 килограмм человек будет терять, потому что каждый день терять по 80 грамм глюкозы с мочой, это, конечно, многие килограммы идут. Но так же не происходит, потому что восполняется эта энергия путем заедания. Но зато эти препараты прекрасно лечат сердечную недостаточность, хроническую болезнь почек. Препараты, которые мы только что с вами обсуждали, которые задерживают эвакуацию пищи, они прекрасно лечат ожирение, прекрасно лечат всякие атеросклеротические проявления, то есть инфаркты, инсульты, не дают повторно развиваться инфаркту, инсульту, тормозят вот этот атеросклеротический процесс. Но в меньшей степени влияют на сердечную недостаточность. Есть работа, что якобы влияет, но это так уже, знаете, такие активные поиски, а влияют ли? Да, влияют. Но, конечно, нет. Так сильно, так активно, как влияют глифлозины на профилактику сердечной недостаточности, агонисты ГПП так не делают. И в отношении хронической болезни почек, да, тоже позитив есть, но в большей степени этого позитива мы видим от глифлозинов. Поэтому мы видим разные точки применения. Но, тем не менее, никто не возбранял применять эти препараты вместе. Друг с другом. Это разные группы препаратов, у них разные точки приложения, поэтому мы вполне их можем комбинировать у человека, у которого есть и, допустим, патология почек, и сердечная недостаточность, и атеросклероз, и ожирение. Вот все это у него у одного человека есть, поэтому, пожалуйста, можно и агониста ГПП-1, и глифлозины вместе назначать и получать прекрасный эффект.
12: Не могу не задать вопрос про побочные эффекты. Достаточно ли времени прошло? Вот вы как специалист, который видит очень много больных, читает всю эту литературу, всю статистику знает. Скажите мне, пожалуйста, достаточно ли прошло с вашей точки зрения времени, чтобы делать выводы о том, что они безопасны или небезопасны, и насколько вот те, которые уже проявились, побочные эффекты, есть то, о чем пишут, да, насколько они вас смущают? То есть каких рисков где больше. Вот их же недавно применяют. То есть, понимаете, вот смущает то, что они не 20 и не 30 лет применяются. Мы же не знаем отдаленных результатов и побочек.
13: Не скажите. Значит, агонисты ГПП, то есть первая группа препаратов, про которые мы с вами говорили, для лечения, которое ожирение и диабета через ожирение. Значит, первый препарат из этой группы пришел, знаете, когда? 2005 год. Вот с 2005 года мы копим опыт применения этой группы препаратов. А сейчас 2026.
12: 21 год, да, это серьезно.
13: 21 год уже применения этой группы препаратов. А не другое дело, что то было первое поколение, самый первый препарат пришел в 2005 году, а сейчас уже более мощные, более сильные, более, так скажем, продвинутые пришли препараты. Но первый пришел в 2005, 21 год назад. Глифлозины, которые выводят глюкозу с мочой, первые препараты пришли во всем мире, да, это где-то 2014-15 год, 10 лет, 10-12 лет мы ими пользуемся. Да, но 10-12 лет, согласна, еще не тот срок, чтобы сказать, да, точно, мы все изучили, мы все про них знаем, мы не можем ждать от них никакого подвоха. Ну, по крайней мере, за эти 10-12 лет мы не нашли этого подвоха от препаратов глифлозинового ряда. Более того, даже как бы считается, что область их применения еще больше расширится. И вот вы начинали говорить про подагру. Возможно, глифлозины расширятся до подагры, потому что они еще выводят мочевую кислоту. А мочевая кислота – это тот самый субстрат, который откладывается в суставах, там и боли начинаются в коленках или в пальцах ноги и так далее. Вот именно это они выводят. Да, эти глифлозины не только выводят глюкозу, натрий, воду, но еще и мочевую кислоту выводят. Значит, это подагра лечения. не очень пока понятный механизм, но считается, что у них может оказаться и противоопухолевый эффект.
12: Потрясающе, вот это очень интересно.
13: Пока не очень ясный механизм, но в эксперименте уже там на животных начинают тестировать и этот механизм. Далее, противоаритмические воздействия этих препаратов, антиаритмическое, антиревматическое, да, то есть вот прям целая череда идет исследований, которые пытаются расширить область применения этих препаратов. Самое главное, что у них нет гипогликемии.
12: Речь о препаратах, которые выводят излишки глюкозы с мочой, правильно я понимаю? О глифлозинах.
13: Да. Если вы вдруг теряете сахар с мочой, сахар утекает из организма, но у вас должен быть низкий сахар в крови, вот эта опасность. Нету, оказалось,
12: вот
13: нету.
12: Как интересно.
13: То есть теряет? Ну, теряет только лишний сахар, а вот тот, который нужен, остается, да? То есть вот гипогликемия, низкого сахара, а мы всегда опасаемся, прежде всего, гипогликемии. Вот это не происходит ни на глифлозинах, которые выводят глюкозу с мочой, ни на агонистах глюкагоноподобного пептида, которые тормозят эвакуацию пищи по желудке. Поэтому гипогликемии мы не опасаемся точно.
12: А почему говорят всегда только под контролем врача, не вздумай сам начать прием?
13: Ну, конечно.
12: А что вы тогда контролируете?
13: Ну, это же препарат, это же не БАД какой-то.
12: Конечно, я вас понимаю. Но вот, а вы-то что конкретно по этим двум препаратам контролируете?
13: Ну, мы контролируем. То есть, есть, например, заболевания, при которых мы никогда не назначим

0: желудке. Ну, конечно, у него позывы на рвоту первое время, потом могут пройти, а у некоторых не проходит, и они даже отказываются от этого лечения. Как мне девушки, которые пережили первый триместр беременности и с токсикозом сильным, говорят, что если у меня будут ощущения такие же, как вот с моим токсикозом, то я не буду принимать эти препараты никогда. Потому что это порой бывает очень тяжелое ощущение подташнивания, рвоты, вот этого всего. Поэтому если заболевание желудочно-кишечного, то тоже мы не будем. Парез желудка, иногда даже вследствие диабета, бывает парез желудка. Иннервация желудка нарушается, и желудок как мертвый стоит.
1: Так как же его еще замедлять, да?
0: Вот, а тут мы еще дадим этот препарат. Ну куда же мы дадим, если и так пища в желудке стоит. Потом, например, очень непростые ситуации, еще надо разбираться, ведь эти препараты, агонисты глюкагоноподобного пептида, сейчас современные, это препараты недельного срока действия. Раз в неделю колются.
1: Да.
0: Не каждый день, а раз в неделю. Очень удобно. Но с другой стороны, а если нужна экстренная операция?
1: Да.
0: Случилось так. А что? А у тебя пища в желудке стоит.
1: Точно.
0: А ты должен идти на операцию с голодным желудком, пустым, а она у тебя неделю там стоит, эта пища. Что тогда делать? То есть тут много таких нюансов, с которыми еще надо разбираться.
1: Хорошо, а зрение? Вот про это много сейчас пишут.
0: Нейроишемическое, да, поражение зрительного нерва. Это исследуется проблема, она существует. Это должно быть под контролем, но такой серьезной угрозы все же от этих препаратов, ну, не предвидится. Это редкое осложнение вот от этой группы препаратов.
1: Это ГПП-1.
0: Да, про ГПП-1 мы говорим, да, совершенно верно, что они могут вызывать такую ишемическую нейропатию зрительного нерва, да. Но, слава богу, они не вызывают прогрессирование диабетической ретинопатии, то, что очень частое состояние. Это нет. Вот видите, сколько набегает вещей, которых, ну, все-таки под контролем держать надо, и это может только делать врач.
1: Состоялось важное событие. В научном сообществе отметили 85-летний юбилей президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академика Ивана Ивановича Дедова.
0: Если позволите, воспользуюсь эфиром, чтобы отметить заслуги нашего главного внештатного эндокринолога Минздрава Российской Федерации, академика Дедова Ивана Ивановича. Ему исполнилось 85 лет. Он бодр, он энергичен, он просто фонтанирует идеями, он никому из нас покоя не дает, дает задания, потому что у него рождаются действительно очень новые интересные идеи. Вот спрашивают, чем живет центр? Вот в частности, мы как бы задумываемся над какими-то вещами, над которыми раньше не думали. Иван Иванович нам подкидывает эти вот идеи. И он же, будучи главным внештатным эндокринологом Минздрава, был инициатором федеральных программ сахарного диабета и в 96-м году, в 2007-м году. И сейчас то, что с 2023 года новый федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», как бы это его инициатива. То есть он чрезвычайно много своего времени, энергии, сил тратит на то, чтобы помогать нашим пациентам. Спасибо ему огромное. И мы все, в общем, как-то даже, может быть, как подключены к розетке, вот так скажем, и питаемся в том числе его энергией. Вот несмотря на возраст, удивительное дело. Ну, наверное, он еще какие-то секреты знает, как эндокринолог, самый главный эндокринолог страны. Но просто действительно спасибо ему и долгих лет, чтобы был бы с нами и нами вот так вот руководил, как президент нашего центра.
1: Спасибо вам большое. Конечно, наш коллектив «Радио России» присоединяется к этим поздравлениям. Спасибо вам, что вы нас лечите, что вы нас любите, что вы нас оберегаете. Всему коллективу прекрасного центра. И вам, конечно,
0: спасибо.
1: Всем здоровья.
0: Спасибо большое.
1: В беседе принимала участие директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Друзья, через неделю мы продолжим начатый разговор и ответим в эфире на ваши вопросы. Поэтому задавайте их на моих страницах, соцсетях и мессенджерах. Мои страницы везде называются точно так же, как и программа на Радио России. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов, категория 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
5: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин выступил на заседании 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели. Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Об этих и других событиях далее подробно. Страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности, заявил Владимир Путин на заседании 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам президента, партнерство БРИКС выстраивается на принципах равенства и добрососедства, при этом авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают.
8: Как уже подчеркивалось, страны-участницы объединения продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям. Это касается политики и безопасности, экономики и финансов, культурной и гуманитарной сфер. Коллеги отмечали уже, что БРИКС фактически является сегодня крупнейшим в мире объединением. Говорили и о том, что мы занимаем треть площади Земли, 40% ВВП мирового производим, почти половина населения планеты проживает в наших странах. Но я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом.
7: Владимир Путин также отметил, что баланс сил в мире перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. При этом деловая активность в мире сегодня все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Как подчеркнул президент России, страны БРИКС должны усиливать координацию в рамках МВФ, Всемирного банка, ВТО. Путин также отметил сложности в процессе формирования многополярного мира из-за действий тех, кто привык делить мир на цветущий сад и дикие джунгли.
8: Действительно, в условиях нарождающегося многополярного миропорядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, в поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия. На мировой арене сейчас происходят по-настоящему кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные преобразования. Меняется многое, и в первую очередь уклад жизни человека, уровень медицины, качество окружающей среды, трансформируется структура общества и демографическая карта мира. Уходят в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
7: Владимир Путин также считает, что расширение Совбез ООН за счет представительства ряда стран помогло бы повысить качество деятельности организации. Саммит БРИКС в Нью-Дели подтверждает и широкие перспективы совместной работы по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, отметил Путин. Он также заявил, что тема саммита БРИКС, предложенная премьер-министром Индии Нарендра Моди, является весьма актуальной. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. Под российский контроль за последние сутки перешло село Веселое в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, в освобождении участвовала группировка «Центр». Войска также нанесли удары по украинским силам в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ на этих участках фронта составили более 460 военнослужащих. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения. Подразделения армии Украины в Харьковской области расширяют внешнюю зону контроля, заявили в военном ведомстве. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области. Российские войска за сутки также поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Миротворческие усилия американцев по Украине активизировались. Россия надеется, что они принесут плоды, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Известия». Представитель Кремля также отметил, что неизвестно, будут ли бизнес-проекты России и США до урегулирования на Украине. Песков отметил, что логика развития говорит о том, что нужно как можно скорее возобновлять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Но мы слышали заявление и господина Бессента, и на другом уровне о том, что, дескать, сначала урегулирование, а потом сотрудничество, сказал пресс-секретарь президента России. В Кремле 5 сентября прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, которые затем отправились на переговоры в Киев. После этого 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и президента США. Дональд Трамп утверждает, что США по-прежнему сохраняет контроль над Ормузским проливом. Американский лидер добавил, что морская блокада оказалась чрезвычайно успешной, а США в среднем перехватывает около 25 судов в день, большинство из них ночью. Президент США Трамп выразил уверенность, что ситуация с перебоями судоходством в Ормузском проливе разрешится благополучно. Об этом он заявил журналистам в ходе визита в Ирландию, отвечая на вопрос о ситуации с судоходством в проливе и контактах с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Салманом по данному вопросу. Президент Трамп также заявил, что война с Ираном завершится в скором времени. Он добавил, что после окончания боевых действий цены на нефть снизятся. Глава Минсельхоза Оксана Лут опровергла утверждение о проблемах с вызовом зерна из России, подчеркнув, что из страны не все возится, а партнеры обещали не ограничивать транзит. Лут также рассказала, что запущен логистический коридор через Балтику из Каспий. По ее словам, партнеры заверили, что ограничивать транзит не будут. Ранее глава Минсельхоза сообщала, что летом на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне в России возникли сложности с реализацией зерна. В рамках комплексной поддержки аграрии Минсельхоз России перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
9: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч 8-го тура российской премьер-лиги по футболу между Воронежским «Факелом» и Калининградской «Балтикой». В первом тайме счет пока не открыт 0-0. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза большинством голосов признала, что судья матча 7-го тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА» Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев, добавленное ко второму тайму время за удар рукой защитника красно-синих Матеуса Рейса по лицу нападающего Александра Соболева. При этом ЭСК единогласно постановила, что Прокопов верно назначил пенальти в ворота «Зенита» после видеопросмотра в конце первого тайма. Также комиссия единогласно определила, что судья встречи 7-го тура РПЛ между столичными «Динамо» и «Спартаком» Кирилл Левников справедливо удалил с поля нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Илья Иудин стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 килограммов. Второе место занял Игорь Изотов, замкнул тройку сильнейших Тамерлан Гулиев. Екатеринбургская «Синара» обыграла новосибирский «Сибиряк» со счетом 3-0 в серии пенальти в первом матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу. В основное время команды разошлись миром 2-2. В другую встречу в субботу иркутский «Райра» взял верх над нижегородским «Торпедо» 6-5. Красноярский «Енисей» СТМ дома обыграл московскую «Славу Марс» со счетом 61-12 в матче 14-го тура чемпионата России по регби и занял второе место в регулярном первенстве. Столичный клуб на последней 7-й позиции. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
7: По данным центров области, 13 сентября в Петропавловске-Камчатском днем до 15 градусов без осадков. В Хабаровске и Владивостоке до 23 градусов возможны небольшие дожди. В Екатеринбурге и Челябинске до 16 градусов возможны осадки. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем максимум 23 градуса возможны кратковременные осадки. А в Иркутске и Красноярске около 22 градусов будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода. В течение дня столбики термометров поднимутся до 15-17 градусов. Возможные дожди. В Москве сейчас около 17 градусов. Предстоящую ночью в городе около 6-8 градусов. Завтра днем 17-19.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
1: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи – специальные выпуски программы «Все в сад».
3: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Андрей Дементьев. Виражи времени.
8: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона Анна Пугач-Дементьева. Мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92 и мессенджер 8 925 222 99 92. Еще раз повторю, мы в прямом эфире, поэтому диалог возможен. Сентябрь обычно связывают не только с началом осени, но и с началом учебного года. И за это время было много перемен. Все летние месяцы шли споры о том, как улучшить систему нашего среднего образования. И я думаю, что самое время нам поговорить, что же изменилось и почему дискуссии среди учительского состава продолжаются. Сегодня наш гость – человек очень известный, который возглавляет Центр образования номер 109 в Москве. И иначе это называется то, что он возглавляет, школа Евгения Ямбурга. Наш гость – замечательный человек, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования Евгений Александрович Ямбург. Здравствуйте, Евгений Александрович.
1: Добрый день. Я не член-корреспондент, а действительный член. Мне понизили звание.
0: Как так? Плохо себя ведете?
1: Нет, я говорю, действительный член – это выше по званию. Но неважно.
0: А, да, действительно, член, извините. Мы тут немного запыхавшись, потому что в Москве появилась новая мода. По выходным устраивать велопробеги и прикрывать центр города. Ну вот ничего, мы добежали до микрофона. Евгений Александрович, я вам очень благодарна, потому что просто счет шел на секунды. Поэтому извините за оговорку. Евгений Александрович, значит, новые правила появились, новые пункты в оценке поведенческой учащихся, новая линейка учебников. Почему это вызвало такую бурную дискуссию и немножко, по-моему, неприятие у многих учителей?
1: Ну, вы знаете, тут очень все диалектично. Вот я вам хочу сказать, начнем с поведения, да?
0: Да, это важно.
1: Ну, я к этому отношусь с очень большой иронией, на самом деле, да? И здесь ведь страшно, я ничего не вижу, конечно, в этом, любую изменения мы можем пережить, и не такое переживали. Ну, во-первых, это было в Советском Союзе. Я одна из жертв оценки за поведение.
0: У меня двойка была.
1: Да, нет, двоек у меня не было. Но, во всяком случае, я имел несчастье, счастье написать пародию на учителя литературы. За это мне была снижена оценка, и в связи с этим дорога в МГУ мне была закрыта. Сразу объяснили. Но я не жалею, потому что я попал в педагогический ленинский институт и получил профессию и так далее. А вообще, вы знаете, что ведь эта оценка может стать причиной расправы с непокорным учеником, с мыслящим. Я даже исторически хочу сказать. Вот у Владимира Ленина у него была плохая оценка за поведение и за брата, который участвовал в тюрьме. А если бы он имел хорошего, он бы поступил не на заочный в казанский университет, а очень был бы нормальный адвокат, и, может быть, революция бы не произошла. Это так понятно, да? Поэтому, ну, я вам хочу сказать и другое, что на сегодняшний день, к счастью, директор не является царем, богом, воинским начальником. Высшим управляющим органом является управляющий совет школы.
0: Это новое, это давно не появилось?
1: Очень,
0: да?
1: Давно появилось, конечно. Уже лет 5-6, даже больше, наверное.
0: А высший совет из тех же учителей состоит?
1: Не-не-не, спокойно, давайте без паники рассказываю. Кто входит в этот совет? Во-первых, представители учредителя. Ну, это департамент образования. Туда входят родители, старшеклассники. И, значит, вот в этой ситуации этот совет и решает очень многие вопросы. Я, например, как директор совета не вхожу. Я могу доклад там сделать, облачиться проблемы какой-то, они будут обсуждать.
0: Так вас могут тоже обсуждать?
1: Прекрасно, мне это очень нравится. Я не должен быть вообще, знаете, неприкасаемой персоной. И там есть, скажем, конфликтная комиссия. Вот я стараюсь, чтобы в эту конфликтную комиссию вошли грамотные юристы и так далее. Поэтому источником неправды и, скажем, злобного отношения могут все три стороны быть. Может быть, ученик, который распоясался. Может быть, родитель. А может быть, и учитель, кстати говоря, и так далее. И в этой ситуации, естественно, эта конфликтная комиссия решает, кто прав, кто виноват. И решение совета окончательно, оно не подлежит. Вот и все. Поэтому в этом смысле я хочу сказать, оценка за поведение для меня не является панацеей от всех бед. Это слишком примитивно. Было, проходили. Нам все время хочется идти вперед с головой, повернутой назад. Мы так любим ходить.
0: Скажите, а вы довольны вот такой системой?
1: Какой системой?
0: Системой такого конфликта, комиссии, совета, который определяет. Все-таки там тоже могут быть свои интересы.
1: И вы знаете, я хочу сказать, что вот сколько я существую вот в этой роли, это очень редко происходит. Потому что школа – это не только стены, это те традиции, которые накапливаются. Вот в этом году у меня был юбилей огромный.
0: 50 лет в школе.
1: И, да, и 75 лет мне. И моим старшим выпускникам уже 66 лет. Я учу внуков, правнуков. Я к вам вошел в вашу замечательную организацию. Со мной здоровается охранник. Я ваш ученик 93-го года.
0: Понимаете? Как приятно. А вот тут уже пришло.
1: Я к тому, что... Есть такая вещь, у нас так не принято. Знаете, как вот это традиции, потому что школа – это не только стены. И если есть традиция уважительного отношения, деликатного, отношения диалога, где никто не считает себя вообще правым, остальных неправыми, это редко происходит, но происходит иногда. Тогда вот совет решает.
0: Вот пришло сообщение по мессенджеру. Спасибо за гостя. Ура, народный учитель Ямбург. Любовь и уважение. Нет. Маруся.
1: Спасибо, Маруся, но я не народный. Я заслуженный.
0: Ну, она, слушайте, народная – это высшее, что может быть. Потому что это люди решают. У нас звонок, давайте послушаем.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из города Воронежа. Я являюсь студентом в УИТ, и, короче, я хочу рассказать просто такой случай.
0: Володь, а коротко можете рассказать?
2: Да, да. Просто дело в том, что я хочу сказать вам так. Дело в том, что я из-за того, что я являюсь студентом техникума, я уже третий курс. Вот. Но дело в том, что я поступил как... на среднепрофессиональное, и я хотел, вот если, допустим, пойти в 10-11 класс в школе, там надо было бы сдавать ЕГЭ. А вот я как бы могу сказать так, что просто высказать свою инициативу, что я против того, чтобы учеников многих из-за этого они не могли поступить в 10-11 класс. Вот просто кому-нибудь такую бы инициативу передать. Я просто вот не знаю. И плюс, а в техникуме, например, там тоже многое чего может там быть сложнее, чем в школе. Многие предметы, допустим, вообще могут быть ненужными. Я, например, компьютерные системы и комплексы, а там много предметов было по схемотехнике, которые вообще были не нужны.
0: Понятно, того, Володь, спасибо.
1: Да. Володь, я вам отвечаю.
2: Я Сережа, Сергей.
1: Сережа, извините, пожалуйста. Вот я вам отвечаю. Здесь вот очень много таких вещей, которые надо очень четко знать. Смотрите, вот сегодняшнее положение таково, что если вы или вам подобные хотят поступать в 9 класс, они должны сдавать 10-11, потому что это профильные классы, профессиональные классы должны сдавать не 2 экзамена, а 4. А те, кто сдает 2 экзамена, они идут вот в профессиональные, в колледжи они сегодня называются. Это, в общем, нормально, потому что на самом деле колледжи сегодня перестали быть теми страшными ПТУ, от которых родители бежали как от черта.
0: Пугали родители. А
1: там было действительно, при советской власти, я это помню, там, знаете, мат, перемат, там контингент жуткий. Сегодня колледжи изменились, потрясающие колледжи. Медицинский колледж, автомобильный колледж, колледж дизайна, вертикального строительства. И в этом смысле среднее образование сегодня очень востребовано. Я вам скажу, как академик, который знает все системы мира, я вам скажу, что и в Америке, и в многих странах медсестра получает больше врача. И это потому, что очень востребовано. Особенно сейчас, когда медицина меняется, там ядерная медицина, ну и так далее, и тому подобное. А вот после колледжа люди могут поступать и дальше. И в этом смысле, я думаю, что это было у нас в конце 80-х годов. Я думаю, мы к этому вернемся. Потому что, ну скажем, человек, который окончил медицинский колледж, не должен сдавать ЕГЭ. Он должен давать те предметы, в которых он профи уже. Это вот имеется в виду химия, биология и так далее, и так далее. И после этого он продолжает образование. То есть система меняется. Теперь знания лишние и не лишние. Знаете, у меня был замечательный разговор с великой женщиной, к сожалению, я тоже на свете. Это Михайловна Чудакова Мурет.
0: Мурет.
1: Она вообще на самом деле, значит, филолог, великолепный филолог. И мы с ней обсуждали еще на «Эхо Москвы», знание бывает лишним и не лишним. В те годы было такое поверье, и к этому стремились. Вот пусть гуманитарий изучает гуманитарные, естественники естественные. И она рассказала, она золотую медаль окончила в школу. Она рассказала потрясающую историю. Значит, она в Париже со своей дочкой, а дочка отравилась. И не едет медицинская машина. Я сбежала вниз, и, ну, как я бы сказать, ля марганцовка, никто бы не понял. Я написала формулу, спасла дочку. То есть знания лишние не бывает, на самом деле. Я сам кончал при советской власти химическую спецшколу. У меня было 10 часов химии, вообще балдел от этого, аналитической химии. Но зато сейчас на любой урок химии я иду, как директор школы, с большим вниманием.
0: Можете помочь учителю? У нас звонки. Да, давайте послушаем. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вас беспокоит Трошин Юрий Иванович.
0: Да, Юрий Иванович, говорите, потому что у вас там радио позже.
3: Скажите, пожалуйста.
0: Юрий Иванович, пожалуйста, не останавливайтесь, говорите.
3: Что необходимо сделать, чтобы повысить престиж учителя?
0: Да, спасибо.
1: Я отвечаю, Юрий Иванович. Это комплексный, серьезный вопрос. Вот Россия велика, и обстановка очень разная. Я вам хочу сказать, что вот я наблюдаю в Москве, такую ситуацию, что пошли в педагогические вузы 100-бальники, то есть блестящие совершенно ребята. Я помню, когда при советской власти было такое, у Монеты Дивпет, нет, сегодня пошли очень сильные ребята. По многим причинам это творческое.
0: Как у Монеты Дивпет?
1: Да, да, да. Это очень творческая, интересная работа. Более того, те люди, которые накопили уже определенную воздушную подушку финансовую, ну, в банках работали, они пошли в школу, получив второе дополнительное образование. И такой учитель, который не то что теоретически экономику преподает в обществознании, а знает, его слушают, затаив дыхание. Но ситуация везде разная, потому что заработная плата учителя, знаете, можно сердце отдавать детям, но существуют другие органы, еще пищеварение, надо кормить семью и так далее. В Москве Москва донор, и поэтому если я заплачу учителю меньше 180 тысяч в месяц, это приличная зарплата, меня просто уволят с работы. Но уже в Подмосковье в половину меньше.
0: А что значит вас уволят? Это просто это как минимальная заработная плата 180 тысяч?
1: Это очень жесткие параметры, которые я должен выдерживать как директор.
0: По всей Москве так?
1: По всей Москве, да, да, да. Но еще раз говорю, заработная плата – это прерогатива регионов. Уже в Подмосковье в половину меньше. А вот в Красноярске учитель высшей категории, заслуженный, получает при 30 часах нагрузки, получает 25-30 тысяч. Это на лекарства не хватит. И не потому они берут эту нагрузку, что они жадные, а надо как-то существовать. Поэтому здесь надо выравнивать, потому что я смотрел, тоже в Красноярске цены на рынках в магазинах не меньше.
0: Не ниже.
1: Не ниже, да? Поэтому это требует еще экономических вещей. И еще один момент очень серьезный. Вот я не испытываю недостатков молодых. У меня очень много молодых учителей, ну, это, правда, выпускники в основном этой школы, которые моим старшим...
0: Возвращаются, да.
1: Ну, моим старшим выпускникам 65 лет уже в этом году, да. Ну, вот. Если они задушены формализмом, если они не могут творить, они не хотят в такие школы идти. Поэтому надо раскрепостить учителей, дать возможность ему заниматься творчеством, потому что это живая, творческая, интересная работа.
0: У нас еще звонок, пожалуйста.
4: Добрый день. Юрий, город Воронеж. Вы знаете, обращаю внимание на современную школу. Она так далеко от жизни. В селах не готовят трактористов. В городах были производственные комбинаты. Я в школе учился, предложил начальнику дороги вести подготовку помощника электровоза, машиниста. И вы знаете, все были довольны, учились. Школа железнодорожная, профильная.
0: Юрий, понятно. Сегодня... Сейчас расскажет нам Евгений Александрович, какие специализации сейчас есть. Спасибо, Юрий, вы наш частый слушатель. Спасибо.
1: Да, спасибо вам. Значит, очень многое сейчас меняется. Вот я уже говорил, есть колледжи и так далее. Что касается школ, то там тоже, на самом деле, уже не оторвано от жизни. Потому что если вы собираетесь стать, там, я не знаю, программистом, математиком, скажем, в Москве есть такая суббота московского школьника, лучшие вузы, лаборатории открытые для них, и с ними работают молодые аспиранты.
0: Которые... То есть они в субботу могут прийти туда, да?
1: Открыто, пожалуйста, с ними работают молодые аспиранты. Если брать вот колледжи, профессионалитет, который там есть, там тоже они работают с лучшими фирмами, которые уже на них взгляд положили, они потом возьмут их к себе. То есть в этом направлении, потому что производственные комбинаты, да я помню, я же работал, я же столько пережил уже много десятилетий.
0: И реформ.
1: И реформ, да. И я вам хочу сказать, что там были вещи, которые, ну вот были, например, там очень все хотели на водительские курсы, но мест не хватало. Поэтому некоторые там, я не знаю, гайки заворачивали, там довольно рутинную работу делали. Сегодня ситуация меняется. Вы правы, но это не совсем заметно человек со стороны, но вот мне есть чем сравнить.
0: Евгений Александрович, у нас сегодня очень активные слушатели. Ага. Очевидно, система среднего образования волнует.
1: Конечно,
0: вообще
1: волнует.
0: Школа. Да, давайте, пожалуйста, еще звонок. Слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Лев Николаевич, Нижний Новгород, 63 года. Да. У меня поздний брак, я воспитываю двоих детей. Один воспитываю. Да. Дочери 12 лет и сыну 13. Но дело не в этом. Вот когда наладите, сколько было реформ, сколько было ничего. Учителя 28-30, от силы 32. Начальные классы, это же учитель, лицо государства. Почему такие низкие зарплаты? У меня сосед, доктор сельхознаук, сельхозакадемии Нижнего Новгорода. Правда, 6 ректоров до него посадили. Зарплату спрашиваю, Василич, сколько у тебя за 42 тысячи? Доктор сельхознаук. Uh-huh. Вот. И потом, в Советском Союзе за год строили 5 тысяч школ за год. Сейчас школы, особенно в сельских местностях, уничтожаются и исчезают.
0: Наверное, жители света, исчезают.
5: Исчезают, да, закрывают и так далее.
0: Понятно.
5: По России.
0: Спасибо теперь... большое. Да.
1: Спасибо.
0: Давайте вопрос в чем? Критиковать мы все умеем. Вопрос в чем?
1: Я понял
5: Союз
1: вопрос.
5: Было все четко. Да.
1: Ну, знаете, давайте не идеализировать. Я еще раз говорю, я несловно упал и получил обратно в Советском Союзе, чему я благодарен. Но я должен сказать, по поводу зарплаты, я только что об этом говорил. Это зависит от региона.
0: От губернаторов.
1: Да, это первое. Но от них не все зависит, потому что если регион-донор, это Москва, это да. А если он на дотации, то финансы поют романс. Это вот первый момент. Поэтому вы абсолютно правите. Причем я даже скажу больше сегодня. Сегодня в вузах профессора получают меньше, чем учителя. Что тоже парадоксально, на самом деле. Вот так это все устроено. Теперь второе. По поводу сельских школ. Я вам хочу сказать, что для меня сельская школа, я ее просто обожаю. По той простой причине, что если исчезает школа, то исчезает село. На самом деле, потому что это градообразующее, селообразующее предприятие. Я никогда не забуду, была потрясающая история. Я попал в еще одну реформенную ситуацию, попал в Финляндию. И меня там господа финны спрашивают, что вы там творите, значит, вообще в Москве. А мы ликвидировали сельские школы, ну, там вроде образование нехорошее, надо, чтобы в интернатах были дети и так далее, да. Автобусы будут школьные. Ну, а что значит школьные автобусы? Это на что бензина не будет, то его своруют, то ли машина сломается, или на БТР не доедешь. И вот финны говорят, мы тоже пошли по этому пути, когда у нас тоже были определенные финансовые трудности. Но что мы увидели? Как только запротестовало Министерство здравоохранения, как только отправили детей в эти самые интернаты, финны стали очень налегать на спиртное, потому что дети контроль над родителями. И мы вынуждены вкладывать деньги, возрождать сельские школы. Вот это системный подход. Не кусочный такой, это и медицина, и так далее. И сейчас я еще раз хочу сказать, что в разных регионах по-разному это происходит, но новая школа, которая строится, там есть и малокомплектные, и красивые очень школы. И вот то, что мне очень сейчас нравится, потому что все-таки, наконец, мобильный интернет вводится везде. Потому что даже ребенок из сельской школы в состоянии выйти на посмотреть музеи, там меры, куда он не может поехать и так далее. Но все это не скоро, потому что это идет постепенно по мере развития. То есть образование идет в ту сторону, о которой вы говорите.
0: Евгений Александрович, вы прославились еще тем, что у вас вариативное образование в школе. Вы вообще автор очень многих книг по педагогике, и одна из книг называется «Репетиция взрослой жизни». Вот ваше вот это вариативное образование, оно является репетицией взрослой жизни?
1: Не только. Понимаете, как... Ой, не только. Понимаете, какая история? Вообще-то, вот поверьте, вот Лев Николаевич Толстой, который я обожаю, он был, посмотрите, полностью возражал против обязательного образования. Думаю, Господи, великий Толстой возражает против образования. А почему он возражал? Он возражал против принудительного, стандартизированного образования, где инициативы нет у ребенка, где ему навязывают то, что ему никогда там не пригодится. И сам он открыл школу. 59-й год, 1850, открыл школу. Через несколько лет, в 62-м году, ее разогнали по инициативе властей. Хотя он граф, имел право. Кто-то написал донос, что у него там подпольная типография. Как это нам все знакомо? По политическому доносу разогнать и так далее и тому подобное. Но вот сегодня здесь другая история. Понятно, что авторитарное государство навязывает и навязывает свою идеологию и так далее. Но сегодня идет четвертая информационная революция. Это очень интересная вещь. Искусственный интеллект, нейросети, возражать против бессмысленно. Это помогает и учителю, и у нас даже дети в четвертых классах работают с искусственным интеллектом и получают задание под смех свой научить бабушек и дедушек работать с искусственным интеллектом. Это плюс. Но любая медаль имеет оборотную сторону. Искусственный интеллект – это стандартизация, стандартизированные программы, планы, количество часов. И это закабаление, это мешает творчеству. Шаг в сторону, шаг вправо, как побег. Это, условно говоря, 4 часа на дождевого червя и 4 часа на преступление и наказание. Вот это другая форма, скажем, несущая опасность. Вот у меня прям появилось желание скоро написать статью «Лев Толстой как зеркало информационной революции». Понимаете?
0: Скажите, ну вот вы говорите искусственный интеллект, вы даже в начальных классах уже обучаете, и ребята пользуются. Да. Но это ведь тоже, есть же школьные программы, которые утверждены Минпромом.
1: Я и говорю, что эти школьные программы достаточно жестко контролируются в этом смысле.
0: Ну вот вы сами говорите, вы учились в советской школе, вам же понравилось, вы вспоминаете с благодарностью это образование.
1: Вы знаете, там были плюсы, были минусы, как во всем. Дело в том, что давалось фундаментальное, очень хорошее образование. Но где мы садились в лужу, когда появилась вот эта ПИЗа, возможность в сравнении с миром, применить полученные знания в практической жизни? Вот тут мы, тормозились, да.
0: У нас звонок. Давайте послушаем. Да, говорите.
6: Да я должна говорить, да?
0: Да, да, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: У меня два вопроса.
0: Да, да, побыстрее говорите, у нас времени мало.
6: Значит, первый вопрос, я надеюсь, что сможет мне человек ответить.
0: Евгений Александрович.
6: Значит, мама у меня учитель, ветеран труда федерального значения. Да, более 40 лет учительского стажа. Но, тем не менее, она не смогла почему-то уйти по выслуге. Вынуждена была работать до пенсионного возраста, когда 55 ей исполнилось. В 93-м году только вышла на пенсию. На этот вопрос она мне не отвечает, не хочет вообще говорить на эту тему, почему имея 40 лет стажа не смогла уйти по выслуге. То ли пенсия не платилась бы до 55 лет, то ли была бы в половину меньше, поэтому человек, уже будучи больным, вынужден был кое-как доработать до 55 лет.
0: Да, спасибо большое. Да, да.
1: Ну, действительно, пенсия была бы другой на самом деле. И в этом смысле, так сказать, тут еще льготы есть, не было бы ветерана труда, а это не нужно оплачивать лекарства, там, квартиры оплачиваются меньше и так далее. Тут были действительно финансовые причины, и вы правы. Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, я знаю учителей, которые и в 60 лет, и в 70 не из жадности работают. Им просто интересно, это дает им вообще удовольствие, дает им драйв такой. Это вообще не возрастная и не гендерная ситуация. Я вам хочу сказать, что бывает 25-летний с тухлыми глазами, я их не возьму на работу, а бывает 70-летний, у которого глаза горят.
0: Евгений Александрович, у вас очень интересный центр образовательный. Еще интересно то, что вы прививаете своим учащимся хороший вкус. музыке, к литературе. У вас все работает, театр работает. Вы даже поставили, по-моему, это первый был памятник Булату Акуджаву перед школой.
1: Ну, я вам хочу сказать, что я вообще исповедую событийную педагогику. Здесь две коннотации есть. Запоминается не только урок, урок тоже может быть событием хорош, но театральные постановки, экспедиции и так далее. А вторая коннотация – это бытие. Это когда вместе учителя, родители, дети делают, скажем,
0: одно дело.
1: Ту же экспедицию, ту же театральную. Вот я престарелый директор, но вот я во всех спектаклях участвую вместе с ними и так далее. И что же,
0: а у вас даже есть клуб кинопутешественников?
1: Ну а как же, есть там, чего у нас такого нет?
0: Кинопутешественников, да.
1: Нет, реальных путешественников, а не кинопутешественников.
0: Да.
1: Вот. Что касается Булата Шалыча, ну, мне судьба подарила вообще счастье общаться с очень многими замечателями, с ним, со Стругацким. Вот Булат Шалыч изобрел гениальную науку, святая наука расслышать друг друга. Вообще это очень трудно. Я сейчас объясню на пальцах. Вот представьте себе, что вы водитель, вы ведете машину в правом ряду, делаете резкий поворот, создаете аварийную ситуацию, но у вас жена в реанимации, вы везете импортное лекарство, она умрет. Но если такой же маневр делает другой, вы будете его материть и посылать, а у него может быть еще более тяжелая ситуация. Но мы как устроены? Мои друзья плохие, я хороший. Вот уметь услышать другого человека. Вот этому нужно обучать с раннего детства на самом деле. И это наука. Наука, которая привил нам вот Булат Шалыч.
0: Мне очень понравилось ваше высказывание. За политические взгляды я никогда не буду увольнять учителя. Но это довольно смелое такое заявление. Как вам удается? Я знаю, что вы этим принципом и пользуетесь. Живете по этому принципу. Как удается?
1: Вы знаете что? Давайте глубже смотреть. Вот в нашей Конституции, даже вот сейчас исправленной, там, дополненной, нет единой идеологии требований. Потому что не может быть единой идеологии в многонациональном...
0: Но она ежеминутной может быть, сегодня так, завтра
1: не,
0: так.
1: Нет, нет. Это не может быть, потому что в одном государстве живут верующие атеисты, люди различных политических взглядов и так далее, и тому подобное. И в этом смысле я хочу сказать, что здесь не то, что школа вне политики. Школа не может быть вне политики. Она живет в определенной ситуации. Но требовать, чтобы все и исповедовали... Вот смотрите, я даже одну вещь скажу, которая, может быть, довольно смелая будет. Вот в 4 классе, грубо говоря, мы разогнали детей по различным конфессиям. Вот 4 класс, они должны там...
0: Это у вас или вообще?
1: Во всей стране. Это политическое было решение. То есть вы можете изучать православие в отдельных группах, другие идут в ислам, третьи, значит, там, и так далее. Я считаю, что это, конечно, понятно, почему это делают, чтобы никого не обидеть, на самом деле. Но школа – это единственное место, где собираются люди разных верований и так далее. Поэтому я такую функцию исповедую. Коррекция ошибочных решений в стоящих организациях. Дело в том, что у меня раз в четверть собираются дети всех религий, и каждый рассказывает о своей. И мне очень важно, чтобы православный ребенок знал, что ислам – это в переводе смирение, а джихад – это не убийство людей, а убийство греха в себе. И что в 19-й суре Корана написано, пусть религии соревнуются друг в добре. А с другой стороны, мне очень важно, чтобы ребенок мусульманский знал о том, что у апостола Павла есть нет ни эльда, нет ни иудея, потому что ни одна авраамистическая религия не учит злу и ненависти. Ненависть и зло появляются, когда религия превращается в идеологию. А идеология – это мертвое мировоззрение. И тогда уже католики режут протестантов, ну и так далее, шииты, суннитов. Вот это надо очень хорошо понимать. Мы должны воспитывать тех людей, которые будут способны к диалогу, потому что есть правда моя, твоя, его, а завтра эта правда может быть другой, и мы должны святая наука расслышать друг друга.
0: Да. У вас одна из книг, я уже говорила, что у вас много книг и раздумий, и педагогических каких-то выводов, где вы делаете. И у вас есть одна из книг, которая называется «Школа для всех», 96-й год. Вы с тех пор что-то добавляли еще во ваш опыт и изменения, которые происходят в стране, повлияло?
1: Мне только в этом году сейчас 5 книг, что готовит 6-я. Да?
0: Потрясающе. Слушайте, нам не дают вообще вести диалог, потому что все время звонки. Да, слушаем вас.
7: Добрый день.
0: Здравствуйте.
7: Стефания, Оренбург.
0: Да, Стефания, слушаем вас.
7: прежде всего, благодарна всем учителям и преподавателям за такой нелегкий, но такой необходимый труд.
1: Спасибо.
7: Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о сложившихся традициях в вашей школе, которые соблюдаются по сей день. Какие проводятся конкурсы, конференции, существуют ли какие-то движения, и как отмечается День учителя в вашей школе? Всего доброго.
0: Спасибо.
1: Вы правы, потому что когда-то Макаренко говорил, традиция – вещь скоропортящаяся. Один раз не сделаешь, никогда не повторишь. Поэтому существует гимн школы, который мы не меняли, в отличие от государства, никогда. Существуют театральные недели, предметные, фестивали. И, вы знаете, это создает вот живую жизнь этой школы. А я сразу обращаюсь к предыдущему вопросу. Вы знаете, вот есть понятие соловейчика «час ученичества», я считаю, что жизнь ученичества. Главное, если хотите, квалификация учителя, вернее, его, ну, скажем, это учиться всю жизнь. Вот я всю жизнь учусь, понимаете? Учусь у многих очень людей. Некоторых уже нет в живых, а я продолжаю учиться у них. Это, знаете, вот никогда не забуду. Много лет назад в детский сад приехал Шаинский. Она замечательная совершенно, да?
0: Композитор,
1: у меня еще дочка училась. Сейчас она уже мама двух внучек. Она серьезная женщина, тоже педагог. А у меня в детском саду слушают хорошую музыку. Чайковского, Рипского, Корского. Ну, потому что какая ментальность формируется у девочки, которая поет «Всем об Бабе Стервой», «Каждый, кто не первый, тот нас второй». Или «Ты целуй меня, бедей», и взрослый уже. Входит Шаинский, к нему подходят два карапуза, это начальные, младшей группы, четыре. Говорит, дяденька, вы Чайковский? Нет, дядечка, Чайковский уже умер. Говорит, дяденька, вы Римский-Корский? Нет, говорит, умер. Тогда один карапуз прочит другу, те все умерли, а это осталось. Вот это про меня тоже. Мне есть с кем советоваться, я с ним беседую, советуюсь. К счастью, многие живы. Обожаю великого аниматора Нарштейна. Он научил меня делать анимацию, я учителей, а те детей. Да? И вот в этом смысле я... И дети очень талантливы. И замечательная история. Маленький ребенок делает мультфильм. Это пластилиновый фильм. Он передвигает... Папа должен участвовать, потому что он должен подложить гаджет там, и так далее, и прочее все. Да? Вот. Он делает мультфильм «Теремок». Но он оставляет два персонажа. Петуха, который в теремке живет, и лису, который пытается туда, извините, протыриться. То, что дело происходит в микрорайоне, где 22 национальности у меня, салам алейхум петух, салам алейхум лиса. Долго-долго он пытается, идет диалог там, и в конце концов петух проявляет толерантность и пускает лису. А вывод, который делает ребенок, он еще без зубов и там шепелявит, он блестящий. Говорит, они жили долго и выясняли отношения всю жизнь. Это про нас, понимаете?
0: Да. У нас звонки продолжают идти. Давайте послушаем.
8: Это меня?
0: Да, вас.
8: Ага, здравствуйте. Ой, мы почти ровесники с вашим гостем, но я категорически против, я знаю, у него позиция такая, не нужны запреты. Я категорически против такой позиции, поскольку я абсолютно убеждена, у меня тоже категорическое образование, что без запретов хорошего человека не вырастешь. Ярчайший пример. Мат царит во всех школах при попустительстве властей. Уже сколько лет.
0: Вы так обобщаете во всех школах.
1: Я отвечаю, можно сразу, да?
0: Да, давайте.
1: Я думаю, что вы не совсем читали мои книги. У меня есть книга «В начале жизни школа полню я», где я говорю, что есть два инструмента – кнут и пряник на самом деле. И то, и другое нужно. Невозможная анархия, и это будет плохо, но когда школа – тюрьма, это тоже плохо. Это, знаете, как два плеча коромысла, которые надо держать в равновесии. И в этом смысле, если... есть традиции школы и так далее, эти запреты все меньше действуют, действуют традиции. А у нас так не принято. Понимаете, не принято и все. Теперь по поводу мата. Вы знаете, вот плохо, когда мы врем. Дело в том, что, к сожалению, мат разлит в воздухе, а дети живут не на Луне на самом деле. И в этом смысле я объясняю старшеклассникам. Вот у меня воевал в СМЕРШе дед, а тесть мой воевал, горел в танке. И, конечно, они не за Сталина шли, и не за, так сказать, осматом. Но никогда при женщинах и детях они себе этого не позволяли. Я говорю, мат – это русский вой. Мат надо заслужить. А ты свой грязный рот закрой на самом деле, потому что мат, это еще раз я говорю, что когда была передача НТВ, я помню, встретились Астафьев, проклятые и забытые, и Жонов, который сидел там ни за что 16 лет, там все время запикивалось, говорил, ну, эти мужчины имеют право, а вы нет. Поэтому делать вид,
0: что... Но дети-то учатся у взрослых все равно.
1: А, знаете что, дети учатся у взрослых, и в этом смысле на детей легче воздействовать, потому что, ну вот я один пример приведу. У меня идет спектакль, это спектакль в начальной школе, дают старшеклассники, и там Кощей на златом чахнет, удар молнии, перебивка света, и голос девушки. Б, страшно-то как? Учителя рванулись вперед. Говорю, спокойно, это лексика папы и мамы на самом деле, да? И мы сделали большое дело, мы ее Пушкиным пробили, а дальше давайте работать не с ней, а с мамой и папой, чтобы язык-то все-таки держали при себе, потому что дети – зеркало родителей.
0: Евгений Александрович, у вас еще есть филиалы огромное количество, по-моему, во многих регионах. И что за школы при клиниках?
1: Нет, ну это такой проект огромный, называется «Учим, знаем, заботливая школа». Дело в том, что у нас это огромное количество, только в Москве 12 филиалов, 74 по России. Вот мы буквально в этом месяце открыли один в Чечне, филиал в Грозном, другой в Якутии, и в школах ближнего зарубежья. Там учатся дети, которые длительное время находятся на излечении. Это онкология, рак крови, это пересадка почки. И не для того, чтобы они от программы отстали, это ерунда все. А для того, что даже при тяжелом заболевании, когда химиотерапия, когда тебя тошнит, надо поднять себя за волосы и заниматься это самое. И вы знаете, это очень помогает выздоравливать. И мы сейчас это доказали, соединение медицины и образования. А раньше это было известно только на знаменитых людях. Вот был композитор Бабаджанян, великолепных, это «Свадьба, да. Свадьба». В 1951 году он оканчивает консерваторию, он симфонист. Он говорит, жить вам полгода. Он начинает писать короткие песни. И доживает до 69 лет. Я имел счастье разговаривать с Солженицыным. Он вышел из лагеря, онкология в паху, опухоль, метастаз. Дожил до 96 лет. Поэтому объясняю. Латинское выражение «mens sana in corpore sano» в здоровом теле здоровый дух, урезанное выражение, там по-другому сказано. Надо молиться, чтобы было здоровое тело. Дух сильнее тела. Если ты лапки сложил, ты умрешь. И так далее. Вот это мы видим сегодня на тех детях, которые вылечиваются. И я скажу честно, когда мы это начинали с академиком Румянцевым. Мы...
0: Это онколог наш.
1: Онколог, великий онколог, мой друг большой. Мы не были с такими академиками. Мы входили и видели, как дети 14 лет играют шлангами от капельницы, обсуждают, кто раньше умрет. У нас выход в ремиссию был 13% тогда, у американцев 60%, а сейчас у нас 95%. Вот так вот. Так что мы очень талантливая страна. И дети эти, вот, многие из них, которые прошли эти школы, сегодня работают в таких же школах, в этих школах, как учителя и врачи. И мои коллеги, вот нам предстоит, сейчас мы открыли в Донецкую область, там еще присоединились дети, посеченные войной тоже. Пока протезы и так далее. Это, если хотите, лечебная педагогика, где есть все, и спектакли, и студии, такие же, как у вас в этих школах, есть радиостудии великолепные.
0: Ну, вы как новатор выступаете, или это уже программа, которая по всей стране есть?
1: Эту программу, слава богу, где по всей стране. Слово «новатор» я ненавижу. Объясняю. Для меня новатор – тот, кто изобрел велосипед и удивляется, что он действует не со скоростью Мерседеса. Понимаете, есть на инновации имеет право профессиональный человек. Ну, представьте себе, можно бить пальцами по фортепиано, будет только какофония. Надо это знать все-таки гармонии, знать ноты и так далее. И тогда мы все-таки будем действительно продвигаться вперед, а не делать вид, что мы что-то изобрели.
0: А специальные какие-то курсы проходят ваши учителя, чтобы работать с больными детьми?
1: Да, да, да. Все время идут семинары бесконечные, и мы выезжаем, и сюда приезжаем. Сейчас у меня вот узбекские учителя на практике, там открыты такие школы. В Таджикистане, в Армении, в Азербайджане. И хотя сложные политические отношения, но количество детей больных вырастает. И это все, еще раз я говорю, примиряет. Войны рано или поздно кончаются. А мы живем ради детей. Когда Рождественский написал, что профессия дальнего действия педагогика, самая учителя, и когда ваш супруг писал, не смейте забывать учителей, мы помним его, мы встречались с ним. Вот как-то
0: спасибо.
1: Так.
0: У нас вопрос, да?
6: У меня два вопроса.
0: Да.
1: Да, пожалуйста.
6: Просьба ответить. Первый вопрос. Пенсия по выслуге лет мизерная, не составляет 100% от заработанной, и плюс период затишья лет 5, да? Поэтому вынуждены люди продолжать работать, даже будучи больным человеком.
0: Да, и спасибо, второе. Вы уже включались, что? Да.
1: Значит, в этом году введено новое положение. Вот раньше это было очень сложно. Получить там хорошую пенсию учителю, это нужно было сначала получить грамоту, потом, так сказать, звание отличника и так далее. Сегодня по распоряжению президента, как только 25 лет стажа, человек автоматически получает пенсию по, значит, вот такую повышенную пенсию, по пенсию по выслуге лет и так далее. Ну, а дальше я прошу прощения, это уже тонкости не со мной, а с,
0: конечно,
1: бухгалтерами, потому что там есть и заболевания определенные.
0: Нюансы, конечно.
1: Да, нюансы есть. Потом люди, у которых там получили серьезные ранения в СВО там, и так далее, у них тоже есть учителя, тут очень много

0: почему я не очень люблю эти передачи, потому что возьмите в школу, а как я возьму? Но есть другая ситуация. Дело в том, что до 8 класса включительно это действует, а дальше, если есть вещи тут о наборах, а профессиональный класс, там медицинские классы, там инженерные классы, гуманитарные, медиа-классы, пожалуйста, они могут поступать на конкурсной основе, и тогда мы будем брать их действительно. И кроме этого, я хочу сказать, конечно, есть очень справедливая такая вещь, потому что те дети, у которых родители погибли в СВО и так далее, вот сейчас мне несколько человек звонило тоже, мы, конечно, будем брать, ну, потому что это наш долг.
1: Человек. А поскольку человек у вас в классе?
0: Много человек в классе.
1: Больше 40?
0: Нет, больше 40 нет, но 35 бывает, 34, а положено 25 вообще-то.
1: Это а правда. Сколько? А, Б, В сколько у вас? На какой буквы?
0: Ой, есть Л.
1: Серьезно?
0: Да, конечно, да, есть. Вот. Мы только избегаем Ж, чтобы не было неприятных.
1: А как подбираете учителей? Или они приходят по направлению?
0: Вы знаете что? Вот это совершенно замечательная вещь. Я беседую с каждым учителем и так далее. И в этом смысле даже вот они сейчас, то магистры и так далее, я беру на практику, и мы смотрим, как они там будут адаптироваться. И здесь без всяких обид. Вот есть госпитальные школы, и там выгорание же довольно тяжелое. Ведь понимаете, хорошо, у нас там 90 лишним вызывает, а кто-то же умирает. Ты пришел, а табличка уже нету и так далее. Как гасить такие вещи? И учительница одна мне говорит, значит, о том, что да, я не могу о ним по ночам. Говорю, нет проблем, нельзя насильно это делать, понимаете? И в этом смысле тоже вот, это тоже хорошая проблема выгорания. А знаете как, конечно, можно, прошу...
1: И хорошая, а страшная проблема.
0: Да, страшная, хорошая, то есть она, конечно, это жизнь. Можно, конечно, коньячком, но не помогает. А знаете, что помогает? Вот у меня сейчас находится на практике в одном из регионов наши учителя, а их учителя у меня на стажировке. То есть это прокачка крови идет такое. Вот они входят в палату, и ни родители, ни дети не могут... От них, как бы это сказать, потому что счастье большое. Это к мы. То есть ощущение собственного профессионализма дает вот эту реанимацию для самого учителя.
1: Евгений Александрович, я благодарю вас за эту встречу, за беседу. Вопросов много, жалко, что эфир оказывается короткий.
0: А можно я на прощание хочу пожелать оптимизма, мужественного оптимизма, потому что учитель, у меня даже есть такая книга, как «Трудно быть веселым», но учитель с постной физиономией никому не нужен, это не профессионально, поэтому да. Надо быть оптимистом.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня наш гость – заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, академик Российской Академии Образования Евгений Александрович Ямбург. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». Вела журналист Анна Пугач-Тементьева.
2: Учителей, они о нас печалятся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых, и сколько бы ни миновало лет, слагается учительское счастье из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений, в суете или попросту из лени. Не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто где-то снова выдержит экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Все лучшее в нас, все от их усилий. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей.

Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банки и платежные

0: системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Лидеры стран БРИКС в Нью-Дели по итогам саммита приняли совместную декларацию. Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР. И классическое бабье лето может прийти в столичный регион в середине следующей недели. Об этих и других событиях далее подробно. Противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций, экономического диктата и грубой силы, заявил Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Индии. В результате, как указал президент, дает сбой вся система международных отношений и снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
6: Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов. С учетом этого Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее устав является ключевым источником международного права. Вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких непонятных кем составленных правилах.
5: Лидеры стран БРИКС также по итогам 18-го саммита приняли совместную декларацию, в которой в том числе подтвердили приверженность борьбе со всеми проявлениями терроризма, выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, а также заявили о необходимости укреплять энергетическую безопасность, обеспечивать бесперебойность поставок энергоресурсов. Кроме того, лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Ранее президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на ногах пообщались на саммите БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. Владимир Путин довел миру позицию по вопросу размещения европейских войск на Украине, а не установил красные линии. Об этом вестям заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
7: Правильно ли французы поняли посыл президента?
8: Вы имеете в виду, что вхождение европейских военных на Украину будет означать войну с...
7: Они назвали это красной линией.
8: Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, предельно конкретно. Понятной манере.
5: Представитель Кремля также отметил, что ошибки европейских властей измеряются цифрами в экономике и ценами на топливо. При этом, как отметил Песков, многие страны БРИКС понимают ошибки текущих европейских властей. Президент Владимир Путин по итогам первого дня визита на саммит БРИКС в Индию 11 сентября заявил журналистам, что у России нет оснований для конфликта с Европой. При этом президент указал, что ввод европейских войск на территории Украины будет означать войну с Россией. Песков также сегодня уточнил, что пока не определено, поедет ли президент Путин на саммит G20 в американский Майами. Как отметил Песков, Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Веселой Донецкой Народной Республики. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения подразделений армии Украины в Харьковской области, расширяет внешнюю зону контроля. Потери киевского режима на всех направлениях СВО составили почти 1400 военнослужащих за сутки, следует из сводки Минобороны. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 670 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, были ликвидированы 7 управляемых авиационных бомб. Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России минувшей ночью поразила 2 сухогруза и объекты портовой инфраструктуры в украинском порту Черноморск, которые использовались для разгрузки и хранения военной продукции. В Камчатском крае официально завершилась лососевая путина. В регионе запрещается вылов сетями тихоокеанских лососей и гольцов. Соответствующее решение приняла комиссия по регулированию добычи рыб региона. Отмечается, что запрет начал действовать с 12 сентября. С 31 октября будет запрещена любительская рыбалка на тихоокеанских лососей с использованием удочек в ряде районов. По информации Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, лососевая путина текущего года завершилась самыми низкими показателями за всю историю региона. Вылов составил 55,5 тысячи тонн, что почти в 5 раз меньше, чем в 2025 году и менее половины от официального прогноза. Классическое бабье лето может прийти в мегаполис в середине следующей недели. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Теплыми, но облачными будут и наступившие выходные. В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до 19 градусов. Небольшой дождь возможен лишь на севере и западе области. Завтра, скорее всего, обойдется без осадков, однако ночью в некоторых районах опустится туман.
9: Что касается следующей недели, то первые 2 дня будут неустойчивыми. Температура будет колебаться ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20. Местами возможен небольшой дождь. Ну и начиная со среды, есть все шансы на то, что в столичный регион придет уже классическое бабье лето. Днем можно смело рассчитывать на плюс 17, плюс 22 градуса.
5: Такие показатели будут на несколько градусов выше привычных сентябрьских значений, отметил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читать на сайте вести.ру.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч 8-го тура российской премьер-лиги по футболу между Воронежским «Факелом» и Калининградской «Балтикой». После первого тайма счет 1-0 в пользу «Факела». Мяч забил Равиль Нитфулин. Позднее в субботу петербургский «Зенит» примет московский «Локомотив». Столичная «Динамо» дома встретится с Оренбургом, а московский «ЦСКА» сыграет на своем поле с казанским «Рубином». В эти минуты идет поединок регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором казахстанский «Барыс» принимает хабаровский «Амур». В первом периоде счет 1-0 в пользу хабаровчан. Отличился Ярослав Лихачев. Илья Иудин стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике весовой категории до 85 килограммов. Второе место занял Игорь Изотов. Замкнул тройку сильнейших Тамерлан Гулиев. Выступающая в танцах на льду пара Ирина Хаврунина, Дэвид Нарижный примет участие в турнире серии «Челленджер» мемориала Дениса Тена в Казахстане. Об этом заявил тренер фигуристов Александр Жулин. Соревнования состоятся в Алма-Ате с 8 по 10 октября. Екатеринбургская «Синара» обыграла новосибирский «Сибиряк» со счетом 3-0 в серии пенальти в первом матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу. В основное время команды разошлись миром 2-2. В других встречах в субботу Тюмень была сильнее сыктывкарской новой генерации 3-2. Иркутский «Ираэро» взял верх над нижегородским «Торпедо» 6-5. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
11: Реклама.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
15: Погода.
5: По данным центра ФОБОС, 13 сентября в Омске ожидается облачная погода, небольшие осадки и до 21 градуса. В Перми, Кирове и Уфе завтра до 16 градусов, небольшие осадки, в Оренбурге 22 градуса, будет сухо. В Казани 18 градусов, переменная облачность, небольшие дожди. В Ярославле и Владимире до 18 градусов, будет без осадков. В Воронеже также 18 градусов, возможны кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону и Краснодаре завтра до 32 градусов. Без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, температура воздуха завтра днем от 15 до 17 градусов. В Москве завтра переменная облачность, без существенных осадков, в конце ночи местами очаги туманов, ночью 6-8, днем максимум 19 градусов.
16: Слово — это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
17: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
16: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
18: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
20: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
21: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчих. Сегодняшний гость программы – сценарист, продюсер, режиссер, художественный руководитель международного фестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Максим, я знаю, что вы в 83-м году окончили Московский инженерно-физический институт, МИФИ. Очень для меня важный институт. Интересно, а как вы младший научный сотрудник, потом ведущий инженер и лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники, как вы пришли в кинематограф? То есть как вы связали свою жизнь с кино и именно с документальным кино?
2: Ну, вы знаете, путь был долгий, достаточно тернистый. Я в 51 год фактически пришел только в кино. До этого занимался наукой и бизнесом в 90-е годы. Но кино всегда любил. Поскольку вырос в Подольске, а там из развлечений это был хоккей, в кино сходить. Благо, что у нас было много клубов в заводах, и они привозили из Госфильмфонда очень интересные фильмы. И поэтому кино всегда любил, но как-то себя с кино никак не связывал. Но вот в 2011 году, жизнь распорядилась так, что пришлось взять в руки камеру и начать снимать.
1: А почему именно документальное кино? Это в приоритете у вас всегда было? Или просто время выбрало? Ну, как бы время и обстоятельства сложились так, что именно документальное кино и стало вашим направлением?
2: Ну, вы знаете, обстоятельства. В 2011 году сын задумал большую экспедицию на север, и мы посмотрели, маршрут лежал как раз вдоль Карельского фронта, самого протяженного. Он договорился, что будет снимать фильм со спонсорами. Вот, а оператор пропал за 3 недели до начала съемок. И, в общем, получилось так, что ехать некому, снимать некому. Ну, и тогда мне ребята просто дали камеру, сказали, ну, и ты будешь сам снимать. Сняли кино, в общем, получился неплохой фильм. И потом решили ради смеха отправить его на один международный кинофестиваль, и вдруг стали победителями с нашим фильмом. Ну, вот я стою на сцене с букетом цветов, думаю, наверное, сигнал какой-то жизнь подает, пора менять профиль деятельности.
1: Так и закрутилось ваше кино в итоге. Ну, музыка в ваших фильмах играет роль значительную, и сегодня наша музыкальная часть программы будет составлена из песен, которые звучат в ваших фильмах, и песен, которые вы выбрали. С какой песни начнем музыкальную часть?
2: Ну, вы знаете, мне бы хотелось начать с песни группы «Русская правда», «Мама, я ушел на войну». Песня для меня очень важна, она стала замыкающей песней в саундтреке к моему фильму «Война народная, волонтеры». Она как бы и тоже собирает вместе все смыслы, которые я пытался донести в этом фильме. Я благодарен ребятам с Донбасса, которые разрешили взять свои песни для моего фильма.
1: Группа «Русская правда», песня «Мама, я ушел на войну».

0: Это была песня в исполнении группы «Русская правда». Песня называется «Мама, я ушел на войну». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Гость сегодняшней программы – режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель международного фестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, у вас много и наград, и много раз вы номинировались на разных фестивалях, на призы многих фестивалей, в том числе и, в общем, у вас есть в вашей коллекции призы международных фестивалей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, фильмы, которые сейчас, ну, снимаются на нынешнем историческом этапе, через какое-то время они смогут претендовать на какие-то призы или, во всяком случае, на внимание со стороны строгой критики и зрителей именно на международном уровне?
1: Вы знаете, я абсолютно уверен, что так и будет. Те события, которые мы переживаем, они не могут не отразиться в художественном творчестве, в том числе в кино. И уже, вот я вижу, по нашему фестивалю мы ведем, есть номинация фильма о событиях на Донбассе, 3 года мы эту номинацию проводим на нашем фестивале. Я вижу, как растет уровень, и меняются темы, и расширяются темы. И постепенно, вот мне кажется, уже сейчас можно говорить, вырабатывается киноязык рассказа о сегодняшних событиях, о тех событиях, о войне, которая сейчас идет. Я абсолютно уверен, что мы услышим и новые имена, и многие фильмы наверняка останутся в истории, будут пересматривать, и они будут очень известными, будут жить очень долго.
0: Ну, вообще вот спектр у вас очень большой, у вас обширная фильмография, и если вот начинать с «Война за полярным кругом», и ваш фильм 2012 года, он в вашей фильмографии датирован как первый, там много где вы перемещались, и много исторических картин, тут мы можем вспомнить здесь и «Ямал. Национальное достояние», и «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию», «Хибины. По дорогам и бездорожью истории», и «Дорога дружбы народов», по нему у меня сейчас, кстати, будет отдельный тоже вопрос. Тем не менее, как вы пришли именно в 2022 году к своей первой картине документальной «Как началась война», она называется, «Рассказ жительницы Луганска»?
1: Да, это картина первая, которая была снята о сегодняшних событиях, современных событиях. Давайте вспомним просто то настроение, то состояние души, которое очень многие у нас испытали в феврале 2022 года, после того, как была объявлена специальная военная операция. Разделилось у нас очень сильно общество во многом. Но большинство все-таки граждан восприняли это как событие, ну, скажем так, ожидаемое. Уж больно долго ноги вытирали об Россию, и это было видно и по спортсменам, и всему, что происходило. Унижения шли постоянно, и то, что происходило на Донбассе, конечно, это ужас, что было. Очень много знакомых у меня оттуда, я знаю, как это было на самом деле. И вот когда стали привозить сюда людей в тыл, эвакуировать из зон боев, мне очень захотелось записать рассказы очевидцев, которые, они свежие рассказы, люди знают, они видели это, они это пережили. И так родился первый фильм, меня познакомился с женщиной ЛНР из Алчевска. Я начал записывать с ней интервью, и вот примерно 1.5 часа она рассказывала, и когда фильм я начал делать, я понял, ничего не надо менять. Я просто немножко сократил его, ни кадров, ни видеоряда никакого не стал добирать. Просто один рассказ женщины, очень эмоциональный. Как коллегам, когда показал фильм, они сказали, да, тут ничего не надо добавлять, надо просто слушать и запоминать то, что человек рассказывает. Так родился первый фильм в 2022 году.
0: А есть ли какой-то определенный творческий метод, который вы используете? Потому что, ну, если документальные фильмы о путешествиях, в общем, такой раздел отчасти, может быть, travel-журналистики, так называемый, документальное кино с этим довольно плотно соприкасается. И здесь, когда идет речь о людской трагедии, когда речь идет о, в общем, фиксации истории, и как мы говорили уже с кем-то из режиссеров, что в конце концов эти фильмы могут стать просто обвинительными заключениями на процессе, подобном Нюрнбергскому. И если исходить из этого, какие творческие методы вы используете здесь? Ведь здесь совершенно нужен другой подход, совершенно другое, ну, вообще видение всего этого дела. Я тут плавно подхожу уже к вашему фильму «Мы остаемся», к следующему, потому что там уже совсем иначе вы работаете.
1: Ну, вы знаете, какого-то творческого метода сказать, что вот один есть... Не могу сказать, можно назвать творческим методом или нет, но я просто пока сам не почувствую, не пойму и не увижу, что меня лично волнует, а у меня фильм не получается. Поэтому, да, документальное кино, видишь, едешь сам, смотришь свои впечатления, и вот эти впечатления, поскольку я сам оператором работаю, их тут же переносишь значит, в цифру, на камеру фиксируешь. Вот. Но вот на самом деле я не могу до конца понять, каким будет фильм, пока не услышу его. Вот. Мелодия какая-то, звук, который прозвучит, звучит песня, и дальше я понимаю, как должно все сложиться. Вот как-то так получается. Наверное, самый такой яркий пример был, когда я делал фильм «Мы в Садовника играли» о Великой Отечественной войне. Очень много материала было, и я никак не мог его найти. Никак не мог найти, как он будет звучать. И попал на просмотр «Дом кино», на фильм Сокурова «Франкофония». Если знаете, там вот эти тянущие звуки, мелодии, все замешано, там по много треков звуковых в одну заведено вместе. Я услышал фильм свой, и он мне начал складываться, в общем, он так и зазвучал. Вот фильм, который, о котором вы сказали, «Мы остаемся», да, там песня звучит нашей группы «Рив Гэлси» в конце. Ребята ездили, они до меня сделали первую поездку, сын с группой «Рив Гэлси» и женой своей. Они съездили на Донбасс, дали 8 концертов, собрали данные, больше 200 данных у бойцов, кому нужно делать протезирование, вернулись, передали все это организациям, которые протезированием занимаются. И, в общем-то, рассказы я вот эти живые от сына услышал и понял, что надо ехать, надо снимать. Надо ехать вместе с ними. Очередной, значит, конвой с гуманитарной помощью, с камерой. Просто снимаем этих людей, тех, кто там живет. Записываем их живые рассказы, живые впечатления.
0: Сейчас прозвучит песня «Север, юг, восток и запад» в исполнении «Рив Гэлакси» коллектива.

0: надо плакать.
1: Это была песня «Север, юг, восток и запад» в исполнении группы «Reef Galaxy». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сегодняшний наш гость – режиссер, сценарист, продюсер, оператор и художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Он с нами на связи сегодня. Максим, вот по поводу фильма, хронологически это получается второй ваш фильм о войне на Донбассе. Он называется «Мы остаемся». Вышел он в 2023 году. И фильм этот мощный, фильм очень, ну, я не хочу сказать жесткий, потому что, наверное, кого-то это отпугнет. Нет, не жесткий, он очень правдивый. Его обязательно надо посмотреть, и эпиграфом к нему идут вот такие слова. «Приносим извинения родным и близким тех, чьи страдания и гибель показаны в нашем фильме. Мы долго думали, имеем ли моральное право использовать такие кадры, поскольку понимаем, какую боль они вызывают. Но все-таки решили, что правда о Донбассе необходимо донести до всех». То есть вы пошли намеренно на какой-то, вот, ну, собственно, вот этот эпиграф, предупреждая таким образом зрителя, что то, что он увидит, в общем, это будет совсем не лакированная картинка и далекая от какого-то киношного вымысла и прочего. Это уже само по себе, конечно, серьезный шаг. А скажите, а каким образом вам удается добиться расположения, ну, интервьюируемых в фильме героев? То есть, потому что я видел, они... Все видно, что вы их к себе расположили реально. То есть они рассказывают действительно, может быть, немножко где-то стесняясь. Вот тем не менее, каким образом вам удалось найти эту доверительную интонацию какую-то, как-то к себе расположить этих героев?
2: Ну, наверное, просто мне это интересно, интересны люди. Интересно то, что они рассказывают, люди это чувствуют. А у них есть желание выговориться и рассказать это все. Я обязательно предупреждаю всех, что вы можете говорить... свободно, все, что хотите, я потом буду редактировать. Если, не дай бог, что-то лишнее скажете, это никуда не попадет в эфир. И я, в общем, всегда говорю, что перед тем, как фильм куда-то показывать, я вам пришлю, посмотрите, если что-то не устраивает, мы вырежем. Поэтому люди свободно ведут себя, свободно говорят, ну и, в общем, поэтому диалог получается. Ну и как-то так выходит, что мы с теми, со всеми, с кем я общался, мы потом остаемся в очень хороших товарищеских, дружеских отношениях. Наверное, просто мы с этими людьми на одной волне, поэтому вот разговор получается.
1: А вы сказали, что по результатам этого фильма удалось собрать средства, правильно ли я понял?
2: Да, мы, в общем, попросили, я показывал этот фильм, а потом мы еще на нашем кинофестивале представили героиню нашего фильма Дарью Федько, которая создала Амвросийский реабилитационный центр, и предложили собрать деньги на вторую очередь этого революционного центра. Но, к сожалению, не так много удалось собрать, но попытку такую мы сделали. Как раз это пришлось на период вот этого духа анкориджа, когда многие люди уже решили, что заканчивается все. И, в общем, в этом фильме и в следующем фильме герои говорят, что да, сборы очень сильно упали, потому что очень многие, во-первых, люди устали. Это тяжело бежать все время во всю пройти-то очень сложно. А тут вдруг замаячила победа, ну и тяжелее стало проводить сборы. Сейчас, я думаю, что все восстанавливается постепенно. Все поняли, что на самом деле нам еще достаточно долго находиться в этой ситуации. Поэтому, да, надо готовиться к тому, что это быстро все не закончится. Даже если горячая фаза завершится. Я думаю, что вот этот раздел мира, который мы сейчас наблюдаем, происходит на наших глазах, он еще много-много-много напряжений будет создавать.
1: Максим, вот я еще возвращаюсь к вашей фильмографии, к фильмам не о Донбассе. Фильм «Дорога дружбы народов». Там ваше путешествие начинается в Волгограде, и потом вы проезжаете по бывшим среднеазиатским союзным республикам, ныне государствам отдельным. Вот мне немножко показалось странным, то есть вы показываете, рассказываете, что это историческое такое кино, но вы практически... То есть вы почему-то избежали такого хода, который называется на профессиональном сленге синхроны, или, если чтобы все было понятно, интервью. То есть вы не беседуете с людьми там. Это какой-то специально оправданный ход? То есть, или... Я просто объясню. Это фильм о бывших союзных республиках. Там нет людей, которые бы рассказывали о своей жизни, собственно, в новых реалиях. Ну, как они стали уже жителями отдельных государств, что они на эту тему думают. Почему?
2: Ну, знаете, знаете, мы вернулись в этом фильме к тому, с чего начинали, Род-муви, первый фильм, если вы посмотрите, «Война за полярным кругом», там за кадром идет рассказ, озвучивает мой сын Никита. Вот то, что мы видим, то рассказываем, какие-то исторические параллели проводим, дополнительную информацию даем. Ну, вот такой вот получился фильм, и он оказался очень как-то востребованным, понятным. Люди как путешествуют вместе с нами, и вместе с нами в машине находятся, мы разговариваем, мы рассказываем то, что видим. Поэтому не было такой задачи брать интервью и собирать какие-то мнения частные, они могут действительно частные, не отражающие объективную реальность. Хотелось показать то, что мы с вами видим, как все это происходит, как мы это увидели. Собственно, вот поэтому закадровый текст полностью подготовленный, за кадром звучит опять же голос сына Никиты.
1: Скажите, а вот после фильмов «Как начиналась война», рассказ жительницы Луганска, и мы остаемся, у вас два фильма «Авдеев. Открытый космос» и «Детям о победе». То есть вы определенным образом отходите от донбасской истории, да, то есть и просто берете некие другие творческие плоскости, к ним обращаетесь?
2: Ну, это не совсем так. Дело в том, что финансирование достаточно долго ищется на фильмы. Я подавал на гранты президентского фонда культурных инициатив, и так получилось, подал сразу на два фильма: «Авдеев. Открытый космос» о нашем космонавте знаменитом, и фильм, который вот сейчас только что вышел, «Военно-народное ополчение». И мы остаемся, одновременно был тоже фильм подан. Ну вот они в разное время делались, с разными сроками, поэтому да, я сделал два фильма, мы остаемся, и «Авдеев. Открытый космос», они примерно в одно время вышли. Ну и потом совершенно такой незапланированный фильм был «Детям о победе». Мой хороший знакомый, тоже мифист бывший, предложил сделать. Они сейчас педагогикой занимаются, разрабатывают программы, всю жизнь этим занимаются. И предложил сделать коротенькие фильмы, ориентированные на детей где-то от 6 лет. Потому что оказалось, что у нас вот таких фильмов коротких, рассказывающих о Великой Отечественной войне, о том, что происходит на Донбассе, их практически нет. Тема интересная показалась. Мы сделали два таких коротеньких фильма. Они идут в две части, 18 минут оба фильма. С психологами готовили тексты для того, чтобы детям было понятно, готовили кадры. Ну, вот такие фильмы получились, которые воспринимаются детьми очень хорошо. Потому что у нас, если я правильно понимаю, тема Великой Отечественной войны начинает где-то в старших классах только проходить. У меня была такая история, когда я показывал фильм «В садовнике играю» в Великой Отечественной войне. Было много показов в нашем Одинцовском районе. Практически по графику я их показывал в школах, потому что комитет по культуре решил, что их надо обязательно во всех школах показать этот фильм. И вот хорошая девочка, такая красивая, 6-7, наверное, класс, тянет ручку, спрашивает: «Скажите, а кто с кем воевал?» Ну, понимаете, раньше надо начинать рассказывать все-таки о Великой Отечественной войне. Раньше.
1: Вообще ситуация очень неправильная, потому что, ну, и в наше с вами время, вы чуть старше меня, и в мое еще время существовала уже и серия про пионеров-героев, условно, да, существовали детские книги о войне, существовало целое просто направление, и люди понимали, о чем идет речь, и если человек в шестом классе не знает, он не виноват в этом, виноваты те, кто не сумел ему про это рассказать. Вот, и сейчас мы будем уже приближаться к вашему фестивалю, который носит название «День Победы», который, конечно, в первую очередь этот термин ассоциируется с Великой Отечественной войной. Тем не менее, перед этим я хотел бы задать вопрос вам. А каким должно быть современное документальное кино? В чем его отличие от подходов былых времен? То есть понятно, что сейчас хронометраж документального фильма подгоняется уже под так называемые шорты, да, то есть короткие видео, которые в интернете, увы, воспринимают уже только такой формат. И вообще особенности построения сюжета. Как, извиняюсь за банальность, владеть вниманием зрителя современного?
2: Ну, вы знаете, у нас в какой-то момент такое произошло разделение, даже на кинофестивалях разные номинации часто вводят: телевизионный документальный фильм и документальный фильм. Вот документальный фильм все-таки стараются, режиссеры документального кино стараются все-таки работать с кинообразами, хотя это достаточно сложно в документальном кино, но тем не менее, создается фильм. И, в общем, надо людям показывать и рассказывать в том числе и такие фильмы. Телевизионный документальный фильм, есть замечательные работы, и на нашем фестивале они были, но там немножко все-таки другая задача, там меньше задача создать, разговор вести через кинообразы, там просто может быть закадровые тексты, иллюстрации в виде набранного видеоряда. Задача другая – донести информацию в первую очередь. Кино, настоящее кино, оно проникает через фильтры логически, оно попадает в душу, в сердце, оно западает очень глубоко. Это вот работа кинообраза. Почему кино так важно? Вот на сегодняшний день у нас все-таки сдвинулся, на мой взгляд, немножечко сдвинулась ситуация. У нас стали появляться хорошие документальные фильмы. Опять же, повторюсь, аудитория не очень широкая. Люди отучили от серьезного хорошего фильма. Ну, работа ведется, проходит очень большое количество кинофестивалей. Есть свой зритель, и люди ходят на эти фильмы. И они смотрят. Может быть, их не так часто можно увидеть по центральным каналам. Все-таки там больше телевизионное документальное кино присутствует. Ну, и появляются сейчас эти фильмы, они стали появляться тоже. Поэтому, я думаю, ниша своя будет у этого серьезного документального кино, даже как у любого фильма. Любые фильмы нужны. Сетовать и переживать, что у нас нет очередей огромных, как в свое время были очереди на фильм «Обыкновенный фашизм», Рома, ну, жизнь другая, она поменяла. Сейчас у каждого в телефоне фактически огромный выбор, каждый может посмотреть. Да, вот такая ситуация. Но опять же повторюсь, эти фильмы будут, и они будут в том числе ориентиром для того, каким должно быть кино. А лучшие фильмы будут оставаться, будут жить, и такие фильмы можно назвать. Ну, я бы назвал, сколько послужит вопросы, фильм Фадеева, его тетралогия «У края бездны». Абсолютно уверен, что этот фильм останется навсегда. Абсолютно уверен.
1: Я напомню, это речь идет о фильме Максима Фадеева «У края бездны», посвященном взятию Мариуполя, где съемочная группа работает вместе с группой «Штурмовой». Это очень мощное кино документальное. Очень посмотрите, пожалуйста. Оно размещено в интернете. И должен, конечно, признать, что фильмы эти не показывают то, что называется в прайм-тайм. Показывают, если показывают, то на фестивалях и в кинотеатрах. И, тем не менее, эти фильмы должны быть показаны. И мне кажется, что это очень важно. Мы сейчас к теме кинофестиваля еще вернемся. Какую мы поставим композицию сейчас, что будем слушать в рамках музыкальной программы?
2: Я бы предложил послушать песню «Герои». Клип на эту песню стал победителем на нашем 4-м международном кинофестивале «День Победы» в номинации «Конкурс музыкальных видеоклипов Великой Отечественной войны о событиях на Донбассе». Замечательная работа. Я услышал, увидел этот клип в программе Михалкова «Бесогон». Нашел исполнителей, они из Донбасса оказались. Буквально заставил приехать на наш фестиваль, потому что понимал, что это заявка на победу. В общем, так и случилось. Жюри оценили этот клип, и клип стал победителем. Песня «Герои».
1: Лиса Вина, песня «Герои».

0: Лиса Вина, песня «Герои» прозвучала в программе «Полевая почта Радио России». Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес поле@radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость с нами по телефону. Режиссер, оператор, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, а что касается фестивалей, скажите, пожалуйста. Не так давно на фестивале «Пилот» состоялся такой инцидент. Сериал «Марик» Егора Бероева. Его отказались оценивать члены жюри. Эта история не получила, надо сказать, широкого резонанса. Это очень странно. Но, тем не менее, прецедент был. Часто ли вам приходится сталкиваться с подобным в контексте ваших фильмов? И вообще, какие проблемы вы видите сейчас, когда сдаете свои фильмы какой-то приемной комиссии? В какие условия сейчас попадают современные кинодокументалисты, в том числе военные кинодокументалисты?
1: Знаете, вот та история, которую вы сказали сейчас, она, в общем, тянется. Началась значительно раньше, с 22-го года, когда, как я уже сказал, разделилась, в том числе и художественная интеллигенция, разделилась по отношению к специальной военной операции. Но у нас очень многие люди до сих пор не принимают ее и до сих пор имеют другую точку зрения. Но вот, к сожалению, когда я с такими людьми сталкиваюсь и разговариваю, я понимаю, что они не принимают некоторую информацию, какие-то факты они просто отбрасывают и выстраивают некую действительность, ту, которую хотели бы видеть. Я думаю, что просто вот такие члены жюри как раз попали на фестиваль «Пилот». Они отказались оценивать этот фильм. И, к сожалению, вот людей, тех, кто не до конца, по-моему, понимает или специально не хочет понимать, что сейчас происходит, и очень много, к сожалению. Да, часто сталкиваешься с тем, что твой фильм, например, не хотят показывать чему-то. Вот у нас была история, наш клуб победителей, киноклуб победителей, в котором мы показываем подросткам из соседних школ, показываем фильм нашего кинофестиваля. Когда мы предложили показать фильм «На детях Донбасса», «Победившее детство», совершенно безобидное кино, в категории там 12+, там ничего нет, но дети рассказывают, как они жили, их привезли в лагерь «Орленок», они рассказывают, как они жили, что там происходило. Как только соседняя школа узнала, что это будет фильм о событиях в Донбассе, они отказались приводить детей в кино. Причем, когда начали спрашивать, узнавать, а вот родители скандалят, зачем их детям показывают такие фильмы? Один из ответов на вопрос. Другая часть. Да, я понимаю, идет информационная война. Многие вещи не нужно показывать. Или наоборот, нужно показывать как-то по-другому. Мы столкнулись с ситуацией, когда проводили наш кинофестиваль в этом году, в июне. Нас попросило Министерство культуры показать фильмы, которые не имеют прокатного удостоверения. Хотя мы международный кинофестиваль по закону можем показывать вне фестиваля фильмы без прокатных удостоверений, мы попросили показать. Ситуацию понимаем, показали. И вдруг приходит оттуда, значит, ну, во-первых, все фильмы, где идет речь об СВО, надо 18+ поставить. Хотя там критерии совершенно другие. То есть посмотрите там, что можно показать, что нет. Но тем не менее, 18+ всем ставят. И фильм, в котором рассказывается о человеке, который свои деньги поставил памятником, и там использованы кадры парада в 45-м году, 24 июня на Красной площади, заблюрить свастику на фашистских знаменах, которые бросают к стенам Кремля. Вы понимаете реакцию автора? Он хотел фильм вообще снять с фестиваля. Мы позвонили, разговаривали с начальником отдела, сказали, девочки, они увидели свастику, надо замазать, ах, это хроника, тогда показывайте. Простите, это из Министерства культуры пришло указание сделать так. А потом, удивляются, что почему нас так относятся к чиновникам. Мы разобрались, слава богу, с этой ситуацией. Но другая ситуация, фильм, который сейчас получил у меня прокатное удостоверение, 15 июня будет первый показ, на фестивале «Победили вместе». Попробуем на один из наших каналов, я его предложить сейчас этот фильм, хотя уже имеет прокатное удостоверение фильм, и получил две страницы замечания от юридической службы. Причем замечания совершенно, которые просто ломают образы. У меня герои фильма, бойцы, они в балаклавах, они рассказывают, как они живут, сложности какие-то. И вот он произносит на английском языке «room tour». Сейчас проведу по нашему пятизвездочному отелю.
0: Ну, смеха да, ради.
1: Сути, смеха ради. Нет, там приходит, вы расшифровку дайте, на русский язык переведите. Но теперь по закону должны переводить. Я просто представляю зрителей, которые там сидят, сжимаются в кресло, смотрят на эти кадры, видят, и вдруг появляется внизу расшифровка «Рум-тур». Понимаете, ну, как нельзя такие вещи делать. И много таких замечаний. Все номера автомобиля надо замазывать. Ну, независимо от того, машины на улице снят, еще это военные, не военные. Надо попадают в кадр у нас, значит, бойцы погибшие, портреты я снимаю на кладбище, наши знакомые. Я снимаю. Нужно разрешение от родственника, чтобы портрет его был в фильме. Ну, мне родственники тогда разрешение потом мне писали благодарность за это письмо. Ну, вот надо письменность перед получить. Все персонажи, которые в кадре, должны иметь письменное разрешение на съем. Ну, как можно снять документальное кино, если ты будешь перед этим как снять, там, просить, дать мне разрешение, буду его снять. Люди говорят, да, давай. Они в камеру смотрят, они понимают, что идет съемка, они осознают это все, они рассказывают. Но для того, чтобы показать на телевидении, чтобы потом не было проблем каких-то, давайте нам бумажки эти подложить. Поэтому, конечно, в этом плане сейчас сложно стало. В начале, в 2020 году, было все проще. Можно было со своими знакомыми приехать на позиции, как мы это делали, к артиллеристам, снимать их там. Потом все стало сложнее, сложнее, сложнее. Ну и война другая стала. Сейчас война дронов в основном идет.
0: Ну и, собственно, в завершение хотел бы про ваш фестиваль, пожалуйста, расскажите. Фестиваль называется «День Победы». Когда и как он возник, из чего, его периодизация его, и по каким критериям, естественно, вы выбираете картины?
1: Фестиваль родился в 2020 году. Идея у меня возникла, как я уже сказал, после того, как одна девочка спросила, кто с кем воевал, понял, что я не справлюсь. Обратился к своим знакомым, документалистам, они поддержали меня, дали фильмы. Собрали 12 фильмов без конкурса, просто показали их в центрах, культурно-досуговых центрах Одинцовского района. И оказался, что востребован. У нас за вот эти 12 фильмов посмотрело 3500 подростков. Пошла обратная связь от педагогов, сказали, да, это нужно. Уже в следующем году, в 23-м, мы получили грант, и, в общем, по полной программе начали проводить фильм, и игровые, и неигровые фильмы стали включать, и полный метр. Постепенно у нас появились все вот номинации музыкальные видеоклипы. В этом году на 5-м фестивале появилась номинация мультипликационные фильмы, анимационные фильмы. Ну и у нас есть одна вообще уникальная номинация. И десяточку фильмов лучших художественных о Великой Отечественной войне оттуда выбираем. И зрительское жюри из этого десятилетия выбирает лучший фильм. В общем, это интересно, потому что есть возможность сравнить, как сегодня снимают, как раньше снимали, какой язык кино был выработан, значит, чтобы рассказывать о Великой Отечественной войне, и что сейчас, и как сейчас снимают, и о Великой Отечественной войне, о современных событиях. Ну и, конечно, когда вытаскиваешь в одной номинации такие фильмы, как «Судьба человека», «Летят журавли» и «Баллада о солдате», очень трудно, понимаешь, что за десятилетие там сразу несколько шедевров родилось. У нас, к сожалению, сейчас пока еще не такая ситуация. Фильмов много выходит, но сказать, что это шедевр, пока трудно находить их. Но для этого фестиваля существует находить новые имена, открывать их. Например, Анна Артамонова на 4-м фестивале победителем стала с фильмом «Фагот». Многодетная мама, актриса, музыкант. Она в зоны СВО много ездит. Замечательный фильм «Фагот», короткий метр. Его в школах показываем мы сейчас, и работает это кино. И с художественной точки зрения замечательно сделано. Вот Анна Артамонова, новое имя, можно назвать. Наверное, Анна еще будет снимать кино. Фильм «Малыш», который в этом году у нас стал победителем. В общем, когда мы фильм этот брали, мы фильм сразу решили, что этот фильм будет фильмом открытия. Андрей Симонов режиссер. И я уже чувствовал, что фильм на гран-при пойдет. Он получил гран-при у нас. Хорошая, сильная работа. Разные мнения по ней идут, но это хорошее, сильное игровое кино. И второй фильм, который у нас стал победителем в номинации «Полный метр. 10 историй о любви» по записям Семена Пегова, «Человек с книгой». Этот фильм тоже прекрасный. В общем, жили, думал, кому отдать гран-при. «Малышу» или этому фильму. В общем, появляется такое кино, это хорошо. И вы знаете, то, что фестиваль 5 лет существует, и к нашему фестивалю многие режиссеры стали придерживать премьеры, вот это радует. То, что все-таки фестиваль заметили и его ждут.
0: А скажите, а каким образом все-таки формируется программа? Там есть это и любители, как я понимаю, и профессионалы. Фестиваль проходит раз в год. Когда следующий он, и могут ли люди, которые, возможно, пробуют себя в кино или, может быть, даже уже имеют какой-то определенный творческий багаж, как-то с вами связаться, чтобы, ну, попробовать стать участниками вашего фестиваля?
1: Безусловно, мы объявляем примерно за 2 месяца. месяца до фестиваля объявляем сбор фильмов. Можно присылать заявки, зайти на наш фильм, заполнить заявку. И нам очень много любительских работ присылают. Нам присылают фильмы, которые делают детские студии. Вот в этом году много фильмов наш программный директор Алексей Каленский отобрал, сделаны детьми. Они очень трогательные, может, с художественной точки зрения они выполнены не на очень профессиональном уровне, но они очень искренние фильмы. В общем, он решил такие фильмы взять на наш фестиваль, я его в этом поддержал, и были такие фильмы. Ну и просто я помню, как я сам, в общем, сняв любительский фильм, попал на фестиваль, мы стали победителями, поэтому любой может прислать. Я надеюсь, что фестиваль наш вернется в свое обычное время, накануне 9 мая, в апреле будем

0: группы «Зверобой», «Носков». Вот. И песня в исполнении Александра Носкова и группы «Зверобой», «Тропиночка», они сделали отдельный клип. Этот клип тоже был отмечен у нас наградой на нашем фестивале. По-моему, очень хорошая песня.
1: Максим, спасибо вам большое за беседу. Я, как неизменно в таких случаях, привожу слова из книги и из фильма «Два капитана». Сколько бы всего я мог сделать, если бы мне не просто не помогали, а хотя бы не мешали. Вот я желаю, чтобы вам не мешали, и, конечно, чтобы вам помогали, чтобы все ваши проекты реализовывались, чтобы фестиваль насыщался фильмами, талантливые люди про этот фестиваль узнали как можно больше. Напомню, это кинофестиваль называется «День Победы». Вы можете в интернете найти сайт, посвященный этому фестивалю, и координаты есть. Если у вас есть определенные творческие амбиции, кинематографические, что касается игрового кино и документального, пожалуйста, обращайтесь, заявки будут рассмотрены. Сам фестиваль состоится в апреле. Я надеюсь, что до апреля мы с вами еще поговорим. В тот момент, когда у вас уже будет сформирована программа, и вы представите участников своего фестиваля. Фестиваль называется «День Победы».
0: Да, большое спасибо, Алексей, за внимание к нашему фестивалю и за возможность озвучить те мысли, которые мы пытаемся донести нашими работами и работами, которые присылают к нам на кинофестиваль. Спасибо.
1: Спасибо вам. Сегодняшним гостем программы «Полевая почта Радио России» был режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов. Категория 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк.

0: не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Страна-участница БРИКС продолжает укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, заявил Владимир Путин. Контроль над Веселым создал условия для наступления вооруженных сил России на Добропольском направлении, отметили в Минобороны. И страховые пенсии по старости в следующем году будут увеличены дважды. Об этих и других событиях далее подробно. БРИКС является партнерством, нацеленным на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абии Ахмедом на полях саммита БРИКС в Индии. По его словам, товарооборот России и Эфиопии вырос втрое и продолжает расти.
5: Рад нашей новой встрече. Знаю, что вчера в вашей стране отметили новый 2019 год по эфиопскому календарю. И, разумеется, поздравляю вас и весь народ дружественной Эфиопии с этим праздником. Наша нынешняя встреча проходит на полях БРИКС. Мы сейчас только что выступали, все говорили, давали характеристики нашей организации. Сегодня БРИКС – это полноформатное стратегическое партнерство, нацеленное на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником организации, и мы этому очень рады. Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей на БРИКСовских механизмах совпало по времени со стартом российской вахты в объединении, и с тех пор Эфиопия вносит свой конструктивный вклад в его многоплановую деятельность.
4: Страна-участница БРИКС продолжает укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике безопасности. Авторитет и влияние объединения в мире неуклонно нарастают, заявил Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.
6: Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому в частности помогло бы расширение ее Совета Безопасности, представительство стран Азии, Африки, Латинской Америки. Давно назрел и вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Тем не менее, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк являются каналами диалога между ведущими экономиками мира. Поэтому важно усиливать координацию наших стран в этих структурах. И напомню, что в ходе председательства России в БРИКС в 2024 году был, в частности, запущен механизм консультаций по вопросам ВТО.
4: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друга на полях саммита БРИКС, но возможности переговорить у них не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня по итогам саммита лидеры БРИКС приняли совместную декларацию, в которой в том числе подтвердили приверженность реформированию и совершенствованию глобального управления путем продвижения более справедливой, равноправной и эффективной многосторонней системы. Страны БРИКС также поддержали стремление Африки получить постоянное представительство в Совете Безопасности ООН. Российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение окруженным и блокированным формированием ВСУ в районе ряда населенных пунктов Харьковской области, сообщила Минобороны. Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Маловолчье и Бузово, а также блокированных формирований противника в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки уничтожили до 125 боевиков ВСУ, находившихся в окружении в Харьковской области, а также 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались двое украинских военнослужащих. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» Донецкой Народной Республики. Потери киевского режима за сутки на всех направлениях спецоперации составили почти 1400 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. Страховые пенсии по старости в 2027 году будут увеличены 1 февраля и 1 апреля, сообщил РИА Новостям профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, в следующем году в России продолжит действовать двухэтапная схема индексации страховых пенсий. Он уточнил, что с 1 февраля следующего года фиксированная часть страховой пенсии увеличится на 4%, достигнув почти 10 тысяч рублей. Одновременно с этим стоимость одного пенсионного балла поднимется до 163 рублей, а в ходе второго этапа индексации с 1 апреля его размер вырастет до 168 рублей. Переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий официально закреплен. Закреплен в федеральном законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования. Сезон подачи отопления в Москве предположительно стартует в конце первой декады октября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что обычно тепло в батареях жителей столицы появляется после 5 дней со среднесуточной температурой воздуха ниже плюс 8 градусов. По климатическим нормам этот период в Москве выпадает на 5-10 октября. Синоптик отметил, что сентябрь в этом году почти на 1,5 градуса опережает климатическую норму. Температура воздуха во второй половине месяца ожидается выше средних многолетних значений. Пока каких-либо экстремально холодных вторжений, которые вынудили бы включить отопление раньше обычных сроков, не просматривается, отметил специалист. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
7: Спорт. Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура, и к этой минуте завершена одна встреча. «Факел» и «Балтика» разошлись миром, ничья 2-2. Причем «Факел» вел со счетом 2-0, на 13-й минуте отличился Равиль Леонидфулин, а на 51-й Бутам Магомедов. Однако на 74-й минуте Егор Галенков счет размочил, а на 5-й, добавленной уже к матчу минуте, в ворота «Факела» был назначен пенальти, который реализовал Брайан Хиль и таким образом спас свою команду от поражения. Также сегодня встретятся «Зенит» и «Локомотив». Начало этого матча в 16:15. Московская «Динамо» примет «Оренбург», а ЦСКА сыграет с «Рубином». В континентальной хоккейной лиге сегодня также проходят матчи регулярного чемпионата. И в эти минуты «Барыс» встречается с «Амуром». Завершен второй период. Счет 2-1 в пользу «Амура». Московский «Локомотив» обыграл пермскую «Звезду» 2005 со счетом 2-0 в матче 19-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. В других встречах субботы «Динамо» в столичном дерби было сильнее «Чертанова» 2-0, а самарские «Крылья Советов» сломили сопротивление «Рязани» ВДВ со счетом 2-1. Выступающая в танцах на льду пара Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный примут участие в турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. Об этом заявил тренер фигуристов Александр Жулин. Соревнования состоятся в Алмате с 8 по 10 октября. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян может начать сезон на турнире серии «Челленджер» в грузинском Батуми, который пройдет с 1 по 3 октября. И на этом в спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: Реклама.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама на Радио России.
4: Центров области 13 сентября в Магадане ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем максимум 9 градусов. В Хабаровске и Владивостоке 23 градуса, возможно, небольшие осадки. В Екатеринбурге и Челябинске до 17 градусов, временами дожди. В Тюмени плюс 18 градусов и также возможны осадки. В Омске 21 градус, облачно с прояснениями, небольшие осадки. В Иркутске и Красноярске 22 градуса, будет сухо. В Пензе завтра около 21 градуса и также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем около 17 градусов тепла. В российской столице предстоящую ночь похолодает до 6-8 градусов. Завтра днем в городе около 19 градусов. Сейчас в Москве плюс 17.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
3: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
2: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
3: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: Театр у микрофона.
7: Алексей Феофилактович Писемский. «Леший». Радиоспектакль по одноименному рассказу. Часть первая.

0: Был я командирован для производства одного уголовного исследования в Кокинский уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего. Все говорили, что он очень добрый человек и ловкий, распорядительный исправник. Он меня дожидался в Маркове, в усадьбе, что стоит на самом повороте с Кокинского торгового тракта на проселок, ведущий к месту нашего назначения. Это был уже человек пожилой, но еще бодрый, свежий и вообще имел наружность приятную и умную. Он очень живо и без всякого подобострастия поздоровался, назвавшись Иваном Семеновичем. Я поспешил ответить ему тем же и взаимно представился, чем он со своей стороны, кажется, остался весьма доволен.
1: А скажите-ка, Иван Семенович, когда мы выезжаем?
2: Я думаю, сейчас же. Зачем золотое время терять? Я уж распорядился дать вам господских лошадей, а себе велел закладывать свой тарантас.
0: Вот и хорошо. Давно вы служите?
2: Давненько. По вниманию дворянства выбираюсь 3 трехлетия и 2-е 6-летие.

0: никого, ничего не знаю. Первое время над бумагами покорпел, а как погляделся, так понял, что сидя в суде, многого не сделаешь. И марш в уезд. Да так с тех пор все и езжу.
1: А суд как же?
0: О, все эти суды, доложу я вам, пустое дело.
1: О, уж будто бы. Как же без суда?
0: Ну, а ежели по правде сказать, так ведь только мы, маленькие чиновники, которые по улицам-то вот бегаем, да по проселкам ездим, дело-то и делаем. А прочие только ведь и есть что переписывают. Поверьте, что так.
2: Но, не балуй! Мерина выводит!
3: Эй, паря! Вы для чего ж барских лошадей не закладываете? Барин это разрешил, я же вам толковал.
2: Дайте кормить, толковал, да? А где я? Управитель! Черт косолапый!
0: Вы не поверите, сколько у меня битвы с этими управителями. Только и ладит себе в карман, а чтоб барину угодить, так едет на мужике.
3: Поди позови ко мне управителя! Знаешь, где он?
2: Знаю, во флигеле.
3: Ну и ступай, и позови его сюда. Да поживее.
2: Да я-то что? Эй, погоди, пока Захару кобыл пристегивать, погоди.
1: А кто здесь управитель?
0: Здесь управитель персона важная. Бывший камердинер господина. Лет 5 назад вступил в законный брак с мамзелью, которая исполняла некоторое время при барине должность мадамы.
1: Ага.
0: А потом вот прибыл сюда отращивать себе брюхо и набивать карман. Не знаю, чем дело кончится, а я его поймал на одну штуку. Сдается мне, что сломлю ему голову. Не могу, сударь, видеть этого лакейства. Особенно, когда они в управители попадают.
1: Стало быть, вы думаете, что бурмистра из мужиков лучше?
0: Ну, не в пример лучше. Я скажу вам, наблюдал над этим много. Конечно, и из мужиков есть плуты, но вместе с тем вы возьмите, сколько у них против лакея преимуществ. Хозяйственную часть он знает во сто раз основательнее. И как сам мужик, так все-таки мужицкую нужду испытал. Следовательно, больше посовеститься обидеть какого-нибудь бедняка. Потом уважение в нем больше, потому что никогда не был к барину так приближен, как какой-нибудь лакей. И главное, наконец, нравственность. Я вам прям скажу, все эти господа камердинеры, дворецкие, они с малых лет живут на свободе, в городе. А город баловник для людей. В деревне чего бы и в голову не пришло, а тут как раз и научат и в карты играть, и трубку курить, и шампанское пить, и форс держать. Да еще посмотрели бы, какой форс. Ни один господин не решится над мужиком так важничать, как ломаются эти молодцы. Я многим из них посшибал головы. У меня и способы на то приуготовлены.
1: Так вам, я думаю, и все помещики благодарны.
0: Ну, нет, не все. Впрочем, и не обходят вниманием. Я даже, милостивый государь, имею несколько собственноручных писем от московского бывшего генерал-губернатора. И скрывать не стану, даже пользовался их покровительством. Но, не поверите ли, я бьюсь не так, чтобы из-за денег.
1: Ну, деньги деньгами... А ведь еще и дети есть.
0: А дети все пристроены. И Божьей милостью, и по милости хорошего знакомства. Дети все на местах и даже помогают мне. Если откровенно сказать, так я и служу больше по привычке. Силы еще есть. Начальству, вижу, приятна моя служба. Другой, неопытный, как он не бейся, а на моем месте того не сделает, что я. Привычка. Он катит сюда, полюбуйтесь, какой-то гок-магок. Что о нем скажете?
1: Да, вы правы. Видно, что растолстевший лакей. Лицо сальное, глазки заплыли. А бакенбарды-то, бакенбарды. О, и часы на золотой цепочке.
0: У него еще и перстень золотой, увидите. А руки всегда грязные.
4: Вот, приказание получил явиться к вам.
0: Здравствуйте, батюшка Егор Парменович. Повидаться с вами захотелось. Сами вы уж заспесивились и глаз не кажете.
4: Сбирался. А как же, сбирался. Да ведь думал, что сильно заняты. А вот если бы вы осчастливили меня и пожаловали ко мне чаю или кофейку откушать, или закусить бы что-нибудь, дело-то дорожное.
0: С удовольствием бы. Да не охотник я, да закусок-то.
4: Уж точно. Справедливо изволили сказать про себя. Чем только вы живы, мы тому удивляемся, Иван Семенович. Вот и господин мой бывал мне, эх, говорит, Егор Парменыч. Повышению я рад, да и забот прибавится, и точно-с. И сна посмотришь лишаться, и пищу уж меньше употребляют. Очень тоже старательны к службе.
0: Да ты и по себе поди это судить можешь.
4: Именно. Именно могу, Иван Семенович. Ежели сравнить мое положение с простым мужиком, так увидишь большую разницу. Какая ему забота. Отпашет свою полосу, натреплется тюрей, да и спать. А у меня конский завод, межевание, сплавные леса, 4 тяжебных дел на руках, а неприятностей.
0: Да уж, какие тут сон или пища.
4: Приказания больше никакого не будет?
0: А приказание такое. Ты все прежней своей методы не оставил. За счет мужиков подводы справляешь. Я уж об этом барину писал и ответ получил.
4: Так неужели ж, Иван Семенович, я смел бы иметь против вас какое-нибудь сопротивление? У нас половина запашки на барских лошадях идет. С Мареной так не приведи бог. А вдруг барин наедет?
0: У мужика лошадь больше твоих барских работает.
4: А, у них лошади особенные, сносливые. А наши кони нежные, их должно беречь, пусть зеницы ока. Да и мне нельзя не выехать. Должность моя такая, что я должен ездить.
0: Экая у тебя должность славная. На храмовый праздник в Веденское ездил. В Селихово к Федору Диву на новоселье ездил. К воношевским мужикам на Никольщину. И все по праздникам. Отличная у тебя должность. Нам бы такую.
4: На соседстве без знакомства не проживешь. Без этого уж нельзя-с.
0: А знаете что? Не можете ли вы доехать со мной в Тарантасе? Бричку вашу здесь оставим, сюда же и вернемся.
1: Отчего же нет, Иван Семенович? Даже с удовольствием.
0: А, вот и ладно.
2: Мерина! Мерина!
0: Эй, вы! Не надо! Ведите лошадей домой!
2: Ну, на том тебе спасибо, кормили.
0: Ушкарев! Подавай тарантас!
5: Слушай, ваше благородие!
1: А ездил Иван Семенович, как я выяснил, всегда с отставным унтер-офицером Пушкаревым. Он у него из-за рассыльного и за кучера. И все приказания исправника исполнял так. Сначала кекнет, усы поправит и 2 нотами выше вправляет. Унтер, одним словом.
4: Батюшка, Иван Семенович, что вы изволите тесниться?
0: Располагайтесь, располагайтесь. У меня место изрядно.
1: Не извольте беспокоиться.
4: Если вам угодно, я сейчас же велю господских лошадей изготовить. Самую лучшую тройку велю заложить.
0: Спасибо, доедем как-нибудь. Пошел.
4: Не подумайте чего. Каприз мы ему не отнесите. Мы никогда этим не тяготимся. Толком мне давеча не сказали. Смею ли я чего-нибудь? Сделайте милость, приостаньтесь на минуту. А тем временем, как лошадей закладывать, пожалуй, ко мне. Может, господин губернаторский чиновник не откажет мне в этой чести. Мы высоко должны ценить ваше внимание.
6: Если вы к нам милостивы не будете, что ж мы после этого значим? Ничего.
7: Нет, брат, теперь некогда. Трогай живее.
8: Ну, залетные!
1: Унтер взмахнул кнутом и как-то особенно присвистнул. Лошади разом хватили, так что Егор Парменов отлетел в сторону и едва устоял на ногах. Проехать нам надобно было верст 30 проселком. Где только можно было, мы переходили на мелкую рысцу, но все-таки ехали очень медленно. У меня из головы не выходил управитель. Вы говорили, Иван Семенович, что управителя этого поймали на какую-то штуку.
9: Поймал. Поймал, милостивый государь. Есть такой грех. Казус этот замечательный. Если хотите, я вам расскажу. Только вы уж извините, я начну издалека. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается.
1: Сделайте одолжение.
9: А вот только табачку понюхаю.
1: На здоровье.
9: Спасибо. О, хорош табачок. Нутис, есть у меня, сударь, в уезде на самой границе волость под названием Погорелки. Не слыхивали?
1: Нет, не приходилось.
9: А это понятно, дичь страшная. Сплошь лес, да какой. На верхушке деревьев посмотришь, так шапка с головы валится. А и стоят там только три деревнюшки, да небольшой приходец в одну службу. А все это, и заметьте, Марково, где мы были, принадлежит одному господину. Народ в Погорелках, прям скажем, не бойкий. Смиренница такая, что рассыпь, кажется, в любой деревнюшке кучу золота на улице. Поставь палочку, да скажи, чтоб не трогали. Так за версты две обходить станут. Да я там почти не бывал, незачем. Как вдруг в управители приезжает этот хват.
1: А что ж, неужели сразу в нем хвата разглядели?
9: Ну нет, к сожалению. Приезжает с письмом от барина. Вижу, парень не глупый, должно быть грамотный, да и говорит бойко. Но хват не хват, а насторожило меня то, что и вы, наверное, заметили. Глаза его.
1: А, вот вы о чем. Ну да, да. Хоть и заплыли глазки, да все по сторонам шарит. Это вы имеете в виду?
9: А именно. Он же ни на кого не может смотреть прямо. Все у него буркалы бегают.
1: Ну, может, вы не приметили, косой он?
9: А, косой. Нет. Просто плутоватый взгляд. Но это я сейчас понял, что душонка нечиста. А тогда я взял себе за правило, уж не знаю почему, наблюдать за ним строго. И он не замедлил выкинуть штуку. Написал барину, будто имение все в страшном беспорядке. Все запущено, разорено.
1: Ага. Понял. То есть он таким манером представил барину бурмистра, что до него был назначен, да?
9: Ну, конечно. А мужик-то хороший, я его знаю. Этот хват был совсем погубил мужика. Мол, было мерзко да скверно, а как стал я управлять, так пошло все прекрасно. А узнал я про его канальскую выдумку стороною и тотчас решил дать сдачи. Пишу барину письмо совсем в другом духе. Поскольку считаю совершенно безвыгодным заменять бурмистров из мужиков управителями, кои в хозяйственных распоряжениях очень неопытны, а по нравственности своей не вполне благонадежны.
1: И что же, барин, отнесся? Это ведь не всегда им впору.
9: Представьте, отнесся. Узнаю, что прислали Егору Парменову сверху зуботычину и порядочную. И мне тоже письмо собственноручное от помещика. Благодарит меня за участие и просит, если что замечу, чтобы на будущее время его уведомил или сам я отменил, ежели смогу. И стал меня после этого Егорка побаиваться.
1: Только не убеждайте меня, Иван Семенович, что после этой, как выразились, зуботычины, Егорка этот стал шелковым.
9: Куда там? Плут он, плут и есть. Вижу его плут не на каждом шагу. То нападает он на мужика, который побогаче, я заступлюсь. То с купцами сделает сделку и запродаст хлеб за полцены. Я опять поймаю и найду других перекупщиков.
1: Ага.
9: То доносит барину, что конские дворы требуют поправки, на что нужны 3000 серебром.
8: Серебром? 3000?
9: Ну.
1: Да в здешних местах эта цена неслыханная. Видел я эти дворы.
9: Ну, о чем и речь? И за эту проделку ему опять плюха.
1: Ну и написать бы письмо барину решительное. А то я вижу, вы с ним играли, как кошка с мышкой. Не так ли, Иван Семенович?
9: Ну так-то оно так. Да ведь, как думаю, у них там свои отношения. Может, многое Егорке прощается. На ком женился, зачем женился. Услуга, может, большая. Это же их дела, кто их знает. Короче, жду, что будет дальше.
1: А дальше поди и того краше. Ну-ну, Иван Семенович, дальше-то? Дальше-то, а?
9: А табачку понюхать не желаете?
1: Нет-нет, спасибо. Я слушаю, слушаю вас.
9: А и то правильно.
1: На здоровье.
9: Спасибо. Да, можете себе вообразить, каков шельм этот человек. 5 лет я, милостивый государь, не знал о его главной проделке. И открыл как-то уж случайно.
1: Уж не в Погореловской ли волости, о которой вы вначале рассказывали?
9: А именно там. Доходят до меня слухи, что Егор Парменов начинает туда ездить каждую неделю. Представляете?
1: Ну, а ежели запашку барскую устроил, ну, управитель все же, не пропадать же угодья.
9: Это в глухомане. Да в лесах непроходимых, а будто ближе не было. Мало того, флигель выстроил и назвал его Новоселком. Но про запашку, сударь, запомнил.
1: Ну, а для чего же ездить-то стал?
9: Ну, первое, что я подумал, мужиков каналья стеснить хочет. Захолустье, делай, что хочешь. Начал я ездить в Погорелке, в эту новую усадьбу. И покуда я там, он, как мой адъютант, так по стопам и следует. Ну, урывками, ущипками расспрашиваю мужиков, мол, нету ли от управителя притеснений. Они, да нет, даже лучше стало.
1: Вот те раз. На самом деле, что ли?
9: Вы меня, сударь, не торопите. Ну, задал он мне задачу. Чую, что тут что-нибудь кроется, а поймать не знаю на чем. А, ну, ладно. Заезжаю я раз в этот флигель ночевать. Ну, дело в субботу. А на другой день, по воскресному дню, поехал к приходу помолиться. Егор Парменов тут же и не отстает от меня. Я в своем тарантасе, а он верхом. Приезжаю. Я по званию своему, знаете, стал впереди. Егор Парменов немного сбоку. Да почти рядом со мной. И две вещи делает. Либо Богу усердно молится, либо обернется ко мне и начинает на ухо шептать разные эдакие пустяки.
1: Как это? В церкви? Да при всех?
9: При всех. В этом-то и дело. Я хорошо понимаю, с какими он мыслями это делает. Молится, чтобы мне угодить, а шепчется, чтобы мужикам дать тон. Вот где я, с исправником, на какой ноге. В половине обедни вдруг около меня что-то стукнуло, застонало. Потом зарыдало, запричитало.
6: Что? Что такое?
10: Кликуша, батюшка, кликуша.
6: Откуда она?
11: Из Дмитриева, братик.
6: Савельич, ты что?
11: Я.
6: Из какого же Дмитриева-то?
10: Ну, это же самый дальний, батюшка, деревни.
11: Это, крайняя самая, братик, по нашей волости.
6: А, Дмитриевской, да. Ну, так что же, помочь ей надо бы.
10: Ничего, родименький, из церкви вынесли и прикрыли уж. Только бы не помешали.
6: Ну, чего прикрыли?
11: Да, чего?
12: Поверь у них. Коль у кого подучая, так трогать не надо.
6: Ну как это не трогать? Как это не трогать? С ума сошли? Ну пошли, пошли. Где она?
10: Не надо, батюшка, только прикрыть ее.
6: Ну как
3: уже все, смотрите, девка молодая лежит без помощи. Да вы что?
10: Да мы ж прикрыли, прикрыли.
2: Да чем тут поможешь-то, а?
3: Вот, у меня капли есть. Рот, рот ей разиньте.
11: Да свело, свело, братик, рот у ей.
10: Зря ты это, родименький, она и так оклемается.
3: Бабу эту прочь. Держи, держи голову, я закапаю.
11: Я и так, братик, держу. Смотри. О, вроде почувствовалось.
13: В церковь. Пустите в храм. В церковь хочу. Пустите.
3: Церковь ее не пускать. Только хуже будет, понятно?
12: А, понятно. Понятно, ваше благородие.
13: Хочу предстать. Пустите в храм Божий, пустите, Пресвятая Дева Богородица.
3: Слышь, тетка, отведи ее в дом к священнику, когда совсем оклемается, поняла?
10: Ага, поняла, батюшка.
3: А, вот и ладно.
1: А что же Егор-то ваш? Так и промолчал, ни слова не сказал.
3: А Егор Пармянов тоже вышел со мной и что-то очень семенит. А я с ним не говорю. Надо бы сказать, что кликуш этих в простонародье бывает много.
1: Ну, это мне знакомо, Иван Семенович. Да. Одни считают, что это порча, другие, господа особенно, считают, что это притворство, как с нашими барынями бывает. Ну, а бывает житишко плохое. Муж поколачивает, свекор в дугу гнет, свекровь поедом ест. Вот она неделю-недельскую тоскует, придет в церковь, начнет молиться, расчувствуется, а тут еще ладаном накурено, духота, ну и шлепнется.
3: Ладно, говорите. И я многое таких примеров знаю. Однако это новые кликуши как-то, и сам не знаю от чего, больше других меня заинтересовало. Как только обедня кончилась, выхожу я из церкви, вижу, впереди идет мой знакомый мужик, Савельич. Его все зовут братик. Ему все равно, с кем говорить. С барином, с мужиком, с мальчишкой. Он всем приговаривает. Братик. А мужик правдивый. Если уж что знает, так не потаит, да и лишнего не прибавит. Догнал я его. Пойдем, Савельич, в сторону. Переговорить мне с тобой надо.
11: Ну что ж, братик, пойдем.
3: А что, кликуша это при мачехе, что ли, живет?
11: Какой братик при мачехе? При родной матери. Аксинью Кривую Чай знаешь?
3: А, ну, не совсем. Слыхать-то я слыхал, что баба хорошая, а не видел.
11: Ну, братик, старуха умная, домовитая. Разумом-то будет, пожалуй, против хорошего мужика. Особенно по здешнему месту.
3: А чего же с девкой сделалось?
11: Да много болтаю, братик. Обереги Бог всякого человека. Да подлинно я не знаю. За что купил, за то и продаю.
3: Ну, понятное дело, Савельич. А испортили ее, что ли?
11: То-то, братик, то-то, что не испортили. Кабы от человека шло, может, и помогли бы. А тут хуже того.
3: А что ж такое хуже того?
11: Леший. Леший ее, братик, полюбил.
3: Как? Леший полюбил?
11: Полюбил. О том, как сам знаешь, так и суди, да. Говорят, что полюбил. Нынешним летом таскал ее 4 месяца пропадала. Это уж я за верное знаю.
3: Да как же, братец, таскал? Я что-то этого не понимаю.
11: А я сам тоже, братец, не понимаю. Кто их знает? Мало ли что врут в народе. Я опять же тебе скажу, за что купил, за то и продаю. А болтают много, всего и не переслушаешь.
3: А, любопытно. А как же она опять дома-то очутилась?
11: Бог их, братик, знает. Нам всего сказывать не станут. А мать тебе проговаривала, будто в сени ее подкинули в бесчувствие. А как там за правду было, не знаю. Сам при этом не был. Глянь, братик, управитель наш спешит не иначе к тебе.
14: Это вы, ваше высокоблагородие, нашу больную девку из Дмитриева изволили к священнику послать?
9: Точно так, любезный.
4: А я, сударь, осмелился переменить ваше приказание и отправил домой.
9: Напрасно. Для чего ж ты это сделал?
4: Потому что время теперь праздничное, к матушке попадье без того много народу идет. Я побоялся, чтобы не было бы им какого беспокойства от больной. Да и той на народе зазорно.
9: Любопытно. Ну ладно, коли уж так распорядился, так делать нечего, будь по-твоему. Пушкарев, подавай.
15: Слушай вас, Пушкарев.
9: Вот и тарантас подали. Слушай, Егор Парменович, полно тебе трястись на седле. Садись со мною в тарантас.
4: Это я с превеликим удовольствием.
9: Трогай, Пушкарев.
15: О, родимые!
9: Поехали мы с ним. Народу идет тьма, и в селе, и по дороге кланяются нам.
16: Доброго здоровья!
9: Некоторые еще загодя шапку ломают.
15: Доброго вам пути!
2: Здоровы будьте, ваше благородие!
9: Я тоже кланяюсь. Спасибо, и вам не хворать. А Егор Парменович мой, как мышь на крупу, надулся и только слегка шапочкой поводит. И досадно, и смешно было мне смотреть на него каналью. Наконец объехали мы весь народ.
2: Здоровы будьте, ваше благородие!
15: Доброго вам пути!
16: Доброго здоровья!
9: А что это, Егор Парменович, что это такое за кликуш? И от чего с ними бывает?
4: Это бывает неспроста. Это по колдовству.
9: Да как же, братец, как оно и в чем состоит?
4: А так, здесь этой мерзости очень много. Здесь народ прихитрый. Даром, что он свиньей смотрит. Иногда такое выдумает, что нам и во сне не снилось.
9: Да кто же именно колдует? На кого поклеп-то идет?
4: Клеплют больше на старых бабылок. И точность привредные. И ну и не узнаешь, а она делает, что хочешь. И тоску на человека наведет, или так примерно, чтобы мужчина к женщине или женщина к мужчине пристрастие имели. Ага. Все в ее власти, и не то, чтобы в пище или питье что-нибудь дала, а только по ветру пустит, на 5000 верст может действовать. А
9: уж так-таки на 5000.
4: Ну, кто их знает, может и больше.
9: Ну, ладно. А что это сегодняшняя девушка? От чего она выкликала?
4: Ну, признаться, я ей не знаю хорошенько. Своих хлопот много. Распашка вот тут недалече. Так я и не расспрашивал. И это, я думаю, тоже, значит, с порчи.
9: Ну, может, причина какая есть. Эдакое дело, порча.
4: Ага, дом у них получше других. И она и из себя эдак красивая. Так может, кто-нибудь от зависти взял и сделал с ней?
9: Да как же... Ты мне что-то неладно говоришь. А? С девкой-то этой приключилось не от этого. Ну. Я знаю, что ее леший воровал. И она пропадала долгое время. Зачем же ты меня обманываешь?
4: Как пропадала?
9: Да так же и пропадала. Как пропадает?
4: Ничего, сударь, я не знаю. От вас вот, вот только в первый раз и слышу. Таз. И очень вам благодарен, что вы мне сказали.
9: Ну, не стоит благодарности. Только зачем ты меня отморочишь? Кто тебе поверит, что ты такой печный управитель, и будто бы не знал, что девка из ближайшей вотчины сбегала? Клеплешь, брат, на себя?
4: Вот вам истинный крест. Провалиться мне на этом месте, если мне кто-нибудь об этом доводил. Сами извольте видеть, какой здесь народец. Того и жди, что, пожалуй, что-нибудь хуже сделают и от меня скроют. Ай, делать, видно, нечего. Буду писать барину и стану просить себе смены. Коли мужики по сторонам везде болтают и от меня утаивают, какой уж я после этого управитель. Они, мужики, то есть... И на вас губернатору собирается подать прошение, броня от вас. Почем зря, какой народец-то, какой народец?
9: А, понятно, понятно. Пушкарев, придержи. Ну, Егор Парменович, стал быть, прощай.
4: Ну, а куда это вы сударь?
9: Да так. Надобно заехать тут невдалеке. Дело одно есть. Порубки незаконные были?
4: Были.
9: Вот я туда и поеду. Прощай. Пошел.
17: Ну, родимые.
1: Ну, я уж понял, что собрались в Дмитриевское, Иван Семенович. Неужто Егор Пармёнов не проник в ваше намерение?
9: Проник, а как? Это я сразу понял. А потом и подтверждение вышло. Велел я ехать как можно скорее, но ведь проселок, как этот вот, рытвины, колеи, коренья. Едем, где можно маленькой рысцой, вдруг слышу, кто-то скачет за нами.
18: Стой! Подъезжай ко мне! Я исправник! А не то ли любой стернуть, а стернуть, нагоним, хуже будет.
9: Пушкарев, кажется, знакомый.
17: Знакомый, Николашка, ты же кучер у Егора Пармёнова, так?
18: Ну так.
9: Ну, здравствуй. Куда это ты путь держишь? Лошадь вся в мыле. Спешишь?
17: Я так, ничего, по своим делам послан в деревни.
9: Какие тут деревни? Дорога только в Дмитриевское. Зачем послан?
17: Мужиков снарядить.
9: Ну так вот, не надобно, не езди. Я сам в Дмитриевское еду и снаряжу, а ты поезжай домой.
17: Нет, сударь, я не имею права этого сделать. Я человек подчиненный, я сделать этого не смею. С меня спросят.
9: Пушкарев.
19: Я, ваше благородие.
9: Скажи ему, что ежели кто от Егора Пармёнова явится, да хоть сам управитель, то мы с унтер-офицером распорядимся.
17: Я правильно говорю, Пушкарев?
19: Очень даже правильно, ваше благородие. Паря, ты не разговаривай. Марш, любезный.
9: Парень постоял, почесал голову и поехал в обратно. А мы своей дорогой. В Дмитриевское я попал тогда еще в первый раз. Так, где мой табачок-с?
1: Исправник в очередной раз понюхал табаку и продолжил свой рассказ.
9: Нутис, в Дмитриевское я тогда попал еще в первый раз. Надобно сказать, что захолустьев и дичь по своей службе много видов. Но этких печальных мест, как эта деревня, не встречал. Стоит в лощине, кругом лес и такой паршивый, ольха да осина. Разве кое-где изредка попадает сосен. А сама деревенька ничего, обстроена чистенько, и поля распаханы как следует. У захолустного, знаете, мужика хоть и выгод меньше, да как-то все спорее. Ну, спрашиваю дом Аксиньи Кривой, показывают. Вхожу в избу. Сидит старуха с одним глазом и ткет.
4: Ты Аксинья?
12: Я, батюшка.
9: Ну, здравствуй. Приехал к тебе потолковать. Знаешь ли, кто я?
12: Ой, как не знать, кормилец. Кажись, исправник.
9: Ну и ладно, коли знаешь. Сегодня был у вашего прихода и видел твою дочку.
12: Ой.
9: Что это она у тебя, хворает?
12: Ой, хворает, родименький. Не то, чтоб лежним лежала, а временем шибко ухватывает. Ой, да ты садись, садись. Вот сюда.
9: Спасибо. Да что это? Отчего с ней?
12: И не ведаю, кормилец, так тебе сказать, ничего
10: Не ведаю.
9: Ну, полно, старуха, как не ведаешь? Ой. Ведь она у тебя сбегала.
10: Ну, кормилицка ли известно, так баить нечего, сбегать сбегала. Помилуй, не засади ты ее куда-нибудь. Ой, не загуби ты моей головки.
9: Ты встань, встань, встань, встань. Ничего я ей не сделаю, встань. Ты вот что лучше мне скажи. Ради чего она у тебя сбегала? Не было ли у ней любовника? Не сманивал ли кто ее?
10: Ой, родимый, какой у девушки любовник? По нашей стороне девушки честные, ты хоть кого спроси. А моя уж подавно до 20 годков дожила. Не игрывала хорошенько с парнями-то. Вот она какая у меня была.
9: И постой, постой, постой. Если ты так говоришь, так слушай. Я приехал к тебе на пользу. Дочку твою вылечу.
10: Ой, ой, кормилица.
9: Только ты говори мне правду, не скрывай ничего. Не думал ли ты против воли замуж ее выдать? Ой. Как себя перед побегом вела? И как потом опять к тебе появилась? Давай-ка с самого начала.
10: Ой, ой, батюшка. Как отец-то ее помер, бога гневить не буду. Всего в хозяйстве было довольно. Одних уликов стояло 40. Так что хоть я и вдовая стала, а жила моя доченька в довольстве, а баловать ее я не баловала, держала все на глазах. Она с малых лет к нашей крестьянской работе была ловкая, легкая. Все ее кормильцы ко мне примеряли. Я ж о сей день работящая. И стала моя Марфушка на возраст приходить. Ну, и женишки тоже были, но я все как-то опасалась.
9: А чего опасалась? Ты или кто, какой слуг доводил?
10: Ну, Егор Парменыч, дай бог ему здоровья, все намекивал.
9: Ага, Егор Парменыч, так. Ну? Вот с этого места, Аксинья, поподробнее.
10: А чего, Егор Парменыч? Он ничего, он только скажет: Аксинья, дочку твою просят, припасайся. Ну, а после, известно, сходишь к нему, поклонишься чем-нибудь, ну, он и отведет. Так мы, кормилицы, жили до самых тех пор, как завели здесь барскую запашку. Ну, и всю нашу деревню Егор Парменович поместил на барщину.
9: Так на запашке мужик надобен, а ты одинокая. Какая ж тут барщина?
10: Вот я и пошла к нему. Кормилец, говорю: Егор Парменович, не прикажешь оставить меня на оброки? Мужичка у меня в доме нет, кем же мне тебе барщину править? Ничего, говорит старуха, я тебя не обижу, мужика мне с тебя не надо, а пусть барщину правит дочка. Кормильц, говорю, где девчонке это справить? Дело ей непривычное. Ну, как она тебе не угодит? Уж лучше я тебе работника выставлю. Есть у меня на примете. Дура, говорит ты, баба. Работник будет тебе отягостителен, а запашку я здесь делаю больше подлен. А с ольном, сама знаешь, мужику не возиться. А с дочки твоей я лишнего не спрошу, что поработает, то и ладно.
9: А короче, ты и не поперечила, да?
10: Так. Ублажил он меня этими словами. Поперечить ему кормильца не посмела.
9: Ага, понятно. Ну и стала твоя Марфушка барщину справлять. И что же?
10: А у меня, кормилец, все как-то сердце болело. С половины, кажись, лета, али с успенья, стал я примечать, что с моей девкой что-то не то. Все словно в задумке, из себя тоже худеет. Начала я ей говорить: полно, говорю, дурочка, не замай, работницу, говорю, найму. Ишь, какая стала, такая ли ты у меня была прежде? Так осержается кормилец. Что я, говорит, дворянка, что ли? Денег у тебя, что ли, много? А тут придет с барщины и сразу в темный чулан ляжет. Ну, я тоже спрашиваю: что ты, девонька? Так, мамонька, что-то не по себе, только один ответ и был.
20: Чего я только не передумала. Тоже, как и ты, кормилец, думала, что не мужчинка ли какой приманивает. Там же у них всяк час наезжают. Дворовые ребята, народ озорник, прям тебе сказать, девушники. Да сама своими глазами ничего не вижу. А у других спросить стыдно. Горе одно.
9: Так чего просто так горевать? Сходила бы в усадьбу, у дворовых-то и вызнала бы все.
20: Так я и к тебе, кормилец, уж собралась. Думаю, если Егор Пармёныч станет ее в барщину тянуть и не ослободит ее, поеду к справнику. Вся его воля, что хочет, то со мной и делает.
9: Да, ну и что ж, не приехала?
20: А я для начала взяла и, не сказав ей ничего, прям пошла к Егору Пармёнычу. Так и так говорю, Егор Пармёныч, я не молодая молодка, одной мне при доме справляться спина трещит, барщину я тебе...

0: раза три замахивался, пена у рту, а уж брани да ругани и числа нет, того и гляжу, что прибьет. Ой, господи, едва из флигеля жива ушла.
1: Вот ко мне и надо было сейчас.
0: Ай, надо было, да все по-иному вышло. Дома рассказала я все Марфушке, а она мне, батюшка, в супротивку стала говорить. Душенька у меня и без того наболела. Взяла меня на нее такая злость, что не стерпела кормилец. Ухватила ее и начала бить, и всю избу вытаскала за космы. И все, знаешь, к нечистому посылаю. Ох, и жалела я потом о своих словах почасту. Мы-то, бабы, дуры, не то что взрослых, а и младенцев броним. Черт бы тебя побрал, леший бы тебя взял. Хороших слов говорить не умеем, беда. Ой, ну, ревела девка моя после этого ровно два дни. Что ж, стало мне ее потом жаль. Сбегала, купила кумачу на рубаху и принесла. А она ничего, приняла и словно повеселела. А в сумерки и говорит мне: отпусти, мамонька, меня на посетки сходить к дяде Фоме.
2: Сходи, говорю, только не засиживайся долго.
0: Нету, говорит, ненадолго сбегаю. Ну и сбегала. Ой.
1: Сбежала, то есть?
0: Пропала, сударь ты мой, пропала.
1: И долго пропадала?
0: Ой, долго. Я уж все ноги отбегала, ищучи ее по селам. Все леса почесть выходила, никому не открывалась. А на сердце все держала, что от побой моих и добранки с ней переключились.
1: Ты про возвращение расскажи, как оно было?
0: Ой, вечером было дело. Лежу на печке, слышу, кормилец мой в сенях что-то стукнуло, словно кольцом кто брякнул. Сдуло меня с лежанки, словно ветром. Выбежала в сени, а там моя Марфушка лежит плашмя. Ой, завопила я, бросилась к ней, притащила в избу, посадила на лавку, стала расспрашивать. Ничего не говорит.
1: Что, совсем ничего? Ну, хоть да, нет.
0: Совсем ничего.
3: Вы слушали первую часть радиоспектакля по рассказу Алексея Писемского «Леший».
4: Радио России. Радио России. Вологодская область.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов. Категория 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28.

0: 8.01.
1: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин продолжает работу на саммите БРИКС в Индии. Европа практически заморозила отношения с Россией до нуля, заявили в Кремле. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин призвал к расширению состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций за счет стран глобального юга. В своем выступлении на заседании саммита БРИКС в Индии Путин указал, что противники многополярного мира пытаются любыми средствами сдерживать растущих конкурентов, в результате чего идет сбой, и вся система дает сбои в международных отношениях и снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
3: Как уже подчеркивалось, страны-участницы объединения продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям. Это касается политики и безопасности, экономики и финансов, культурной и гуманитарной сфер. Коллеги отмечали уже, что БРИКС фактически является сегодня крупнейшим в мире объединением. Говорили и о том, что мы занимаем треть площади Земли, 40% ВВП мирового производим, почти половина населения планеты проживает в наших странах. Но я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом.
2: Путин добавил, что баланс сил в мире перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. При этом деловая активность сегодня все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Президент уверен, что страны БРИКС должны усиливать координацию в рамках МВФ, Всемирного банка и ВТО. Владимир Путин на полях саммита БРИКС также провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Халидом бен Мухаммедом бен Зайдом Аль-Нахаяном. Президент отметил, что отношения России и Арабских Эмиратов будут со временем только укрепляться.
4: Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе. Я уже не говорю про экономику. Здесь у нас все в порядке. Торговый оборот растет, он большой растет. Но это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Да, конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте.
2: Владимир Путин ранее сегодня также провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абиемом Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает наш корреспондент. Путин назвал Эфиопию надежным партнером России на африканском континенте, отметив, что связи двух стран продолжают развиваться. Он пригласил премьера Эфиопии на саммит России-Африка в Москву. Глава правительства Эфиопии на встрече с Путиным отметил хорошее развитие сотрудничества двух стран в торговле и инвестициях. Освобождение населенного пункта «Веселое» в ДНР позволило нарушить логистику ВСУ на данном участке и создать условия для дальнейшего наступления на Добропольском направлении, заявили в Минобороны. По данным военного ведомства, в освобождении «Веселое» участвовала группировка «Центр». Войска также нанесли удары по украинским силам в ДНР и Днепропетровской области. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения подразделений армии Украины в Харьковской области, расширяют внешнюю зону контроля, заявили в Минобороны. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Селезнево и Гогино Харьковской области. Зеленский, предложивший встречу с президентом Владимиром Путиным в США, не бывает у себя в стране, а вот у российского руководства хватает дел в России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров вестям.
5: Зеленский опять просит переговоров с Путиным, теперь предлагает в США встречаться.
6: Об этом я не слышал. Но он путешествует, он дома не бывал, а у нас дома есть дела, которые президент регулярно контролирует. И на этот счет, по-моему, уже Дмитрий Песков высказался. Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй волю нам не занимать, ну а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя выбор.
2: Если Зеленский действительно хочет встретиться с Владимиром Путиным, то он может приехать в Москву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что Европа практически заморозила отношения с Россией до нуля. «Это почти вернуло отношения к ситуации холодной войны», — сказал Песков. Отвечая на вопросы журналистов на полях саммита БРИКС, представитель Кремля также заявил, что пока неизвестно, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в Майами. Российские эксперты сейчас ведут работу над согласованием документов предстоящего в США саммита G20, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков «Известиям». В пресс-службе Минэнерго России заявили, что представитель министерства посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне. Она запланирована на 14-16 сентября. Общегородской крестный ход с частицы мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского прошел в центре Петербурга. Молитвенное шествие, во главе которого следовал ковчег с мощами святого вместе с Казанской иконой Божьей Матери, началось у Казанского кафедрального собора и завершилось на площади Александра Невского, сообщает РИА Новости. На площади к торжеству присоединились участники малого крестного хода с мощами святого благоверного князя Александра Невского, который проследовал из Александра Невской лавры. Там же завершил водный крестный ход из крепости Орешек, где в 18 веке находились мощи святого. В Санкт-Петербурге в субботу отмечается день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт.
0: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в эти минуты «Зенит» на своем поле принимает московский «Локомотив». Счет 1-0 в пользу железнодорожников. Единственный мяч на 18-й минуте забил Александр Руденко после передачи Сергея Бабкина. И сейчас идет 45-я минута встречи. Еще в одном противостоянии «Балтика» и «Факел» победители не выявили. Ничья 2-2. В составе воронежцев голы забили Равиль Нитфулин и Буттамагомедов. Команда вела со счетом 2-0. Однако «Балтика» сумела отыграться благодаря голам Егора Галенкова и Брайана Хиля на 5-й и добавленной к матчу минуте с пенальти. Он этот мяч забил. Галенков отметился голом в дебютной встрече в составе «Балтики» и прервал свою безголевую серию, которая длилась с декабря 2020 года. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. Московская «Динамо» встречается с «Динамо» Минск. Здесь первая минута первого периода, пока ничья 0-0. «Спартак» уже ведет в матче с «Северсталью» 1-2, сыграно 2 минуты. А в противостоянии «Сочи» и «СКА» пока что ничья 0-0, здесь сыграли 4 минуты. Еще в одном матче игрового дня хабаровский «Амур» победил астанинский «Барыс» со счетом 3-1. В составе победителей шайбы забросили Ярослав Лихачев, Артем Шварев и Кирилл Петьков. У «Барыса» отличился Гаррет Пилан. «Амур» выиграл первый матч в сезоне КХЛ, прервав серию из 3 поражений со старта чемпионата. «Барыс» же проиграл первую встречу в нынешнем сезоне. В следующем матче 16 сентября на выезде команда сыграет против тольяттинской «Лады». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Радио России.
9: Погода.
2: По данным центров области, 13 сентября в Мурманске и Петрозаводске днем до 16 тепла, преимущественно без осадков. В Вологде до 15 градусов, возможен небольшой дождь. В Сыктывкаре 22 градуса, переменная облачность, возможны осадки. В Калининграде завтра 18-20, возможны небольшие осадки. В Оренбурге до 22 градусов, без осадков. В Перми, Кирове и Уфе до 16 градусов, возможны осадки. В Пензе до 21 градуса и будет сухо. В Санкт-Петербурге Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем до 17 тепла. В российской столице сейчас около 17 градусов. Предстоящую ночь столбики термометров опустятся до 6-8 градусов. Завтра в городе возможны небольшие осадки местами и до 19 градусов тепла.

0: Билет до ГИТИСа.
1: Я коренной ленинградец, поступал в институт 24 года. Я поступал везде, но сказали, ты уже глубокий пожилой человек, 24 года, который поступает на актера. Так получилось, что я пришел в ГИТИС, не желая того, оказался в Москве.
0: Заслуженный артист России Игорь Гордин в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

юбилею легендарного режиссера-мультипликатора Юрия Нарштейна. 15 сентября ему исполняется 85 лет. Накануне ведущий программы «Радио России. Три измерения» Николай Шумаков побывал у него в гостях в мастерской Юрия Борисовича.

Придет серенький волчок, он ухватит.

0: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Я вот удивился, прочитал «Народный артист России». Я все время думал, что он народный художник, а оказался народный артист. То есть он спокойно может выйти на помостки, развести руками, сказать «кушать подано». Ну и, естественно, лауреат государственной премии СССР. Это ты получил за что?
1: За «Ежика в тумане», «Лису и зайца» и «Цапля и журавля». За три фильма.
0: За три сразу, да?
1: Да, в 79 году. Это было по линии творчества для детей.
0: Понял. Ну, мы с тобой еще не поздоровались. Здравствуй, Юра.
1: Здравствуй. Как ты? Не видели? Коля написал мой огромный портрет.
0: Я написал серию портретов. Я специально приехал.
1: Я человек сериальный.
0: К Юре я приехал специально, потому что предполагал делать выставку к 70-летию. Думаю, ну, без Нарштейна нельзя. Нельзя. Приехал. Мы с ним тут час-полтора провели. Юра рассказал мне о каждой картинке, которая висит на стенке, а картинок тут несколько миллионов тысяч. Ну и в это время я его снимал всячески, и в конце концов босого в сандалях написал. Потому как Юра все время ходит босой. Зима, минус 40, идет босой по снегу. Снега много, по пояс.
1: Но мне-то счастье это было. Все думают, что я показательное выступление на публику. Нет, я действительно, когда выпадает свежий снег, по утоптанному я уже не хожу. Но когда свежий снег, я выхожу на улицу, народ собирается и думает, что я фикстулю, как мы говорили в детстве. Но нет, ничего подобного. Для меня это счастье большое, действительно, обжечь пятки.
0: А я помню, знаешь, что Жванецкий писал, ему хотелось в носочках по снегу пробежать и рубчики от носочков, чтобы остались.
1: Чтобы отпечатали.
0: Боже мой, вот сказочный человек, да?
1: Ну, конечно.
0: Согласись.
1: А ты не знаешь, как мы с ним на крышке рояля выпивали перед публикой? На радио, кстати говоря.
0: На радио?
1: Там вот
0: это никто не видел.
1: Да, где?
0: Радио, вот. Радио никто не видит.
1: Нет,
0: надо на телевидении
1: там,
0: было выпивать.
1: Там сидело, нет, там снимало телевидение и сидела публика, человек 100. И когда, прежде чем выступать о Мише, я, значит, говорю, да, у меня, говорю, есть водка кошерная. Мы с ним на крышке рояля с Мишей. Я принес рюмочки, закуску. И на крышке рояля перед публикой. Ну, народ просто упивался этой картиной. Что говорить?
0: Упивались вы, плюс народ упивался.
1: А мы упивались. Да. Мы упивались по одному, а не по другому.
0: Так, это все замечательно. У нас разговор будет очень простой, незатейливый, потому что мы, ребята, с тобой простые. Начнем, знаешь, с чего? Расскажи, пожалуйста, дорогой ты мой, как ты пришел в профессию? Вот ты родился. Я знаю, что ты родился не в Москве. Во время эвакуации.
1: Да, 15
0: значит,
1: сентября.
0: Значит, мама была беременна, я так понял.
1: Папа призвали в армию.
0: Вы уехали в Пензу.
1: Да, и там был, значит, старший мой брат. Он почти на 2 года старше меня. Мама беременная. Уехал туда, в эту Пензенскую губернию.
0: А ведь Пенза – это родина Мейерхольда, насколько
1: это Мейерхольда родина. Но мы-то туда попали просто по распределению, эвакуировали. Это же вся страна, вся европейская часть.
0: Но все равно не напрасно тебя на родину Мейерхольда послали.
1: Ну, там получилось так, что она, мама, уехала со своей родной сестрой. Ей было 19, но сестра в декабре ушла на фронт и провоевала в авиации всю войну,
0: вернулась.
1: Там, это отдельная история, причем ее сестра повлияла даже на фильм «Сказка сказок».
0: Да, вот так. Что?
1: Да, вот эти вот влияния, они очень странного свойства, такие вот производные от жизни.
0: Ну давай, я вопрос задал, расскажи.
1: Да,
0: вот ты
1: поэтому
0: родился,
1: я родился.
0: Да,
1: дальше мне было 2,5 года, значит, соответственно, Гарику 4.
0: Да, Гарик – это старший
1: мой
0: брат.
1: Мой брат, да, старший. Его в прошлом году, к сожалению, его не стало, но жизнь свое берет. И нас привезла мама в Москву. Это был уже 43-й год. Ну, когда уже было понятно, что Москва устояла, и никто сюда не войдет, никакой ворог. И вот мама сюда привезла. И дальше вот интересная штука – память. Нас встречал дядя Йоси, это младший брат папы, он работал на заводе, на военном, ну, такой военный, ну, я даже не знаю, так.
0: Ну, наверное, военный.
1: Работал там, да, да, у него бронь была. И он нас встречал. И вот интересно, я, в общем, совсем маленький. А что такое приехать из деревни? И он нам помог в трамвай. Там вещей, конечно, немного было, понятно. И вот я помню трамвай и вот этот и снег, который задувало под дверь. В трамвайной, и как дребезжало трамвай. Ведь трамваи были с дверьми, а были прямо с открытыми площадками.
0: Вот интересные воспоминания, да? Вдруг вот это помнишь, да?
1: Да, и как я снег помню, как дребезжало, и вот это как задувало, да. Это удивительная история, думаешь, как память работает выборочно. И потом для меня уже сложилось понятие ужаса зимы, хотя зима для меня любимое время. Ужасы зимы в том плане, что когда зима связана с чем-то, ну, материальным. Ну, например, я, например, помню, ну, если зимой мы ехали куда-то на поезде, вот эти переходы между вагонами, вот эта гофрированная, вот эта гармонь между вагонами, которая работала, сжимала, а туда тоже надувал снег. Я помню, когда мы там переходили, у меня охватывал ужас. Мне казалось, вот эта камера, и все, и жизни другой нету. И вот это странно очень работает. И вот это задувание снега, и вообще вот это черно-белое изображение.
0: А скажи, ты вспомнил это недавно или это
1: нет,
0: через
1: это
0: всю жизнь
1: все
0: прошло,
1: время,
0: да?
1: Все время. Клацанье вагонов. Потом, интересно, я же вырос на железной дороге, Марьина Роща, там же,
0: да,
1: железная,
0: да,
1: дорога,
0: да, да, да, да.
1: И вот это клацанье вот этих чушек, когда друг о друга они бились, особенно когда стоял длинный состав какой-нибудь там, ну, с хозяйственными делами, а он был там вагонов 70 или больше было, и когда подходил поезд, то это клацанье этих чушек, вот этих вот, ну, буфера они называли, то клацанье проходило от края до края вагона. И я через этот звук воспринимаю мир.
0: А у тебя где-то клацанье в каком-то мультфильме появилось?
1: Клацанья не было,
0: не
1: но
0: было?
1: поезд был. В сказке сказок.
0: А, в сказке сказок.
1: Да, фронтовой поезд
0: точно,
1: и финальный
0: поезд. Точно.

0: Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Марьиной Рощи, и где ходили там паровозы. Там внизу, в низине, в каньоне шли поезда. И дым, когда ты стоишь и не видишь паровоза, и этот белый дым, он окутывал мост, и оттуда, из этого каньона, из этого оврага, непонятный дым. То есть, если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
1: Слушай, вот ты, наверное, не знаешь, а я же к передаче готовился, к нашей встрече, и ты, оказывается, в профессии на сегодняшний день 74 года.
0: Да.
1: А почему да? А потому что ты в 11 лет собрал какую-то камеру. Я вообще не понимаю,
0: как можно было кинопарат
1: собрать.
0: Собрал. В «Пионерской правде».
1: Так.
0: Было. Это, по-моему, я учился в 5 классе. Там был напечатан в нескольких номерах, как самому сделать кинокамеру на 16-миллиметровую пленку.
1: Ну, подожди, ну там же линзы нужны какие-то.
0: Это очень интересная штука. Прежде всего, не потому, что я там кино увлекался, а мне просто захотелось сделать. Я увидел, что чертежи. Как вообще человек развивается? Вот я прочитал эти три газетные... «Пионерская правда», «Разворот» этой. Я, между прочим, на выставке нашел подлинные «Пионерские правды», и с них отпечатки, сделали отпечатки, и на выставке в еврейском центре в 21 году. Мы это там прямо на забор...
1: Когда юбилей у тебя был?
0: Ну, там не юбилей, не знаю, что там было. Да, 80
1: Нет,
0: лет.
1: Это был юбилей, я, правда, не уходи. Это дата интересная. 8 – это бесконечность, и нолик.
0: Да, совершенно
1: нолик.
0: Верно. И я по ним думаю, нет, я должен это сделать. Потому что я прочитал тексты. Как развивается человек? Я узнал, что такое эксцентрик, что такое грейфер, что такое обтюратор. И вот как познается. Мое любопытство. Потому что, когда мне начинают сегодня рассказывать, коммуняки, знаете, я говорю, ребята, идите вы. Я ходил в Дом пионеров. Я ходил в Дом пионеров, потом поступил в художественную школу, там, в 8-9 классе. Это была такая Краснопресненского района, знаменитая школа.
1: Я знаю эту школу, я прекрасно знаю
0: Наталья Викторовна была там директор, там замечательные были преподаватели, просто уникальные. Потом выяснилось, что Франя тоже там училась, моя. Будущее моя, Франческа.
1: Ну, вы в разное время учились?
0: Не в разное, мы одновременно, только у нее группа была на 2 года моложе моя, на США. Я ее даже видеть не видел.
1: Ты ее не видел? А ты с ней познакомился уже где?
0: Уже после, когда она в ВГИКе училась и пришла на практику к нам.
1: А ты в ВГИКе не учился? Ты
0: Коля, учился? Я 4 раза поступал в разные заведения и ни разу никуда не поступил.
1: Ну, ты потому что бездарный, ты ни на что не годишься. Тебя сразу раскусывает, что ты ничего не можешь.
0: Ничего не могу. У меня даже на студии мои коллеги и мои подруги, которые закончили там училище 1905 года. Я туда хотел. 2 раза я не поступал, ничего. И надо мной они смеялись. Слушай, Юр, как ты мог не поступить? Я говорю, вот так. Не поступил и все. И один раз в ВГИК, но я уже сдавал туда просто механически. Он мне был не нужен.
1: По инерции пошел,
0: я уже, да. Это был 67-й год. Я гораздо больше уже знал, чем ВГИК там и все прочее. Но вот куда я не поступил, и для меня это была катастрофа, это Строгановка. Я очень хотел заниматься монументальной живописью.
1: Печалишься, да?
0: Я просто тогда для меня Ороско, Сикейрес, Ривер, позже я Руфино Тамайо узнал.
1: Слушай, подожди, это для меня именно было... на монументальную живопись ты шел, не на станковую?
0: Я всеми силами, Коля, стремился уйти из мультипликации.
1: Да ладно,
0: да,
1: ты что?
0: Да, вообрази.
1: Ты сразу не вкусил союз мультфильм, мультипликацию?
0: Но я тебе могу сказать только, там работали гении. Понимаешь, я смотрел, как они рисуют мультипликаторы. Я понимал, я так никогда не смогу так рисовать. Какая у них была волшебная линия.
2: На студию «Союзмультфильм» Юрий Нарштейн пришел в 1961 году в качестве художника-мультипликатора. В 60-х с его участием были созданы мультфильмы «Левша», «Как один мужик двух генералов прокормил», «Каникулы Бонифация» и «Варежка».
0: Коля, там, если на фильм уходило 40 тысяч рисунков, условно говоря, на 10 минут, то все эти 40 тысяч рисунков после окончания фильма летели в топку.
1: О, Боже мой.
0: Вместо того, чтобы их продавать, их сжигали.
1: Нельзя продавать, это капитализм.
0: Да, это капитализм. И когда кто-то там решил официально в рамку, кто-то из директоров фильма вставил в рамку, все, отнес, тут же пришли из Минфина, им было проще уничтожить все это, и практически вся, весь этот вал творческой работы был уничтожен в котельной. Такая история была.
1: Ну, но по крайней мере, не посадили этого человека.
0: Да. А уже там хорошо. Сразу пришли, значит, такие. Ну, то есть, это понятно. Но сейчас дело не в этом, а просто я мультипликацию, как я чувствую, что это было не мое. Я хотел заниматься живописью и очень много на это потратил, а потом в отчаянии уничтожил огромное количество своих работ.
1: Для подготовки, которую я делал,
0: я делал не только для подготовки, для делал для себя. Мне я ждал момента, когда я приду со студии, и если летом, то у меня оставалось еще часа 3-4 светлого времени, я сидел, писал.
1: А ты мастерскую специально недалеко от Строгановки завел, да? Ведь пешком можно до Строгановки здесь дойти.
0: Нет, это здесь.
1: Здесь.
0: Нет, не специально, здесь это случайно я оказался.
1: У тебя с какого года эта мастерская?
0: Ну, наверное, с 91-го.
1: О.
0: И на эту мастерскую это мне помог Ролан Быков.
1: Да ты что?
0: Да, потому что на меня смотрели там косо-криво.
1: А там это в Союзмультфильме?
0: Нет, в мэрии.
1: В мэрии?
0: Да, потому что от них зависело получить. Ну, Коль, мы же это снимаем.
1: Ты же рыжий еще, ты же вдобавок рыжий. Это рыжий цвет. Фу,
0: я вдобавок противно. Еще и еврей.
1: А еврей, это неисправимо.
0: Это уже печать.
1: Уже
0: это,
1: все. Да, уже все как только...
0: Но, к сожалению, приходится и об этом говорить, но я терпеть не могу эти разговоры. Вот что.
1: Да потому я тоже что, терпеть не могу.
0: В конце концов, дело в том, что ты из себя представляешь и с какой силой ты двигаешься в том направлении, которое тебе кажется твоим. Такая история.
1: Ладно, в Строгановку не поступил, но в это же время ты уже работал на Союзмультфильме?
0: Ну, конечно, не просто уже, работал, уже, я уже там уже... вовсю, я уже там был из числа, в общем, хороших мультипликатов.
1: Не последний парень был, да?
0: Да, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот я посчитал, первое у тебя...
0: Первое у меня вообще-то, мы сделали его вдвоем с одним коллегой, это фильм «25-й первый день» о революции на основе русского авангарда и советской живописи.
1: Читал «Русский авангард», да.
0: Да, да.
1: Я, между прочим, Филонова тебе не дали туда.
0: Там и Филонова мне не дали, там много чего не дали. Но там остались куски, за которые мне не стыдно и по сей
1: день. А они где существуют? Их можно посмотреть,
0: это фильм,
1: да?
0: Существует фильм, да.
1: А согласись, Филонов лучший художник в мире всех времен.
0: Нет, ну вообще,
1: ну,
0: вообще
1: после тебя, естественно.
0: Я тебе должен сказать, что когда я влез, причем мне Аркаша, который закончил в ГИК, художественное отделение, он говорил: Юра, откуда ты это знаешь? Я говорю: Аркаша, понимаешь, я книги читал. Причем все книги. Все, что мне попадалось. Ну, там, критика буржуазного искусства. Откуда я что узнал? Вот из этих книг тоже. И мне иногда казалось, что те издатели, которые издавали книги, там «Критика буржуазного искусства», у них расчет был на то, что любой человек, читающий, который к этому относится с абсолютной серьезностью, он найдет то, что ему нужно.
1: Вот как «25-й кадр», так называется?
0: Нет, «25-й первый день» называется. Это строка Маяковского.
1: Все, извини, когда я и извини, тоже, пожалуйста, то, что прожил, моё.
0: Да.
1: Прости меня.
0: Я, кстати, когда сейчас сюда принесу свою книгу, чтобы было более...
1: Ну, ты вернись. Язык. Подожди, а что за книга-то это? Я не могу понять.
0: Это мой двухтомник.
1: А, так у меня есть такой двухтомник, да. Но у тебя потрепанный какой-то и замурзанный.
0: С 8-го года я все время его все время его шевелю.
1: Я, ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
0: Да.
1: Не помню, в каком томе. И у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент. И это абсолютно готовое произведение.
0: Абсолютно. А я все время говорю, там, где композиция гармонична, любой ее кусок будет гармоничен.
1: Да.
0: Да, вот это второй том. И здесь я... Там, я и в первом об иконе говорю, и здесь тоже об иконе говорю.
1: Интервью, старое интервью твое 2014 года. Я впервые почувствовал жизнь и себя в этой жизни году в 45-м, когда мне было 3,5 года. Одним словом, когда тетка беременная вернулась,
0: да,
1: сын ее умер. Угу. И тут у тебя, вот как ты про снег рассказывал, а тут я увидел огромную грудь, и если сейчас психоаналитики за мое творчество возьмутся, то скажут: о, это у него все с того времени. Так ли это было, или это все...
0: Это все действительно так, и вот этот кадр, поскольку у тебя...
1: А ты отставил этот кадр в сказку сказок, да?
0: Да. Это было такое сильное впечатление. Мне 3,5 года, у тетки родился мальчик, вскоре умер. Вот она, красавица. И вот этот кадр, это вот оттуда, из 45-го года. Бывает такое.
1: Да, вот поразительно, как ты проносишь все это через да. жизнь.
0: Вот, причем вот этот вот набросок, это моя Франя, нашему сыну полгодика, я ее нарисовал. А дальше, вот как интересно, я тоже, смотри, это Франческа в 68-м, когда Боря родился. И мы на даче снимали дачу, и вот утром я ее вот так сфотографировал. Помню, она на меня просто шумела, как ты меня, в каком свете. Но кто бы мог представить, что это станет потом этим
1: самым. То есть мусора у тебя вот, нет в жизни. Да. Ты все несешь.
0: Да. Вот этот мальчик, это Боря наш, которому сейчас сколько, 58.
1: Слушай, а ведь Боря у тебя художник, да, насколько
0: он,
1: я помню?
0: Он иконописец. Он уже несколько церквей расписал. Началось это все с Иры Затуловской, она... поехал. Ну, это отдельная история, но, в общем, Боря в результате оказался в городе Курчатове, где и пошла его биография. Вообще-то он закончил архитектурный техникум, но предполагал там, бог узнает, дальше армия, поэтому как там могла бы судьба сложиться? Ну, судьба сложилась вот так.
1: У тебя же дочь есть еще.
0: Катька, она сейчас в Москве, они живут с мужем в Сан-Франциско, уехали тогда еще в 95-м году.
1: В перестройку уехали, да?
0: Да, да, да. А у Борьки у него 6, у Катьки тоже 2. Там своя.
1: Это ты такой шикарный дедушка, да? У тебя 8 внуков получается, 6 до 2. Это примерно 8 получается. 8. А ты с ними видишься?
0: Ну, конечно, а как же? Куда от них деваться?
1: С сыновьями, внуками
0: вот
1: получается.
0: Вот при таком дедушке, вот это мой дед. Не иметь 8 внуков. В общем, вот такая вот
1: история.
0: Причем
1: такой шагаловский персонаж, да, дедушка? Ну,
0: конечно.
1: Борода,
0: конечно.
1: Просто.
0: А это портрет старика в этом, в Эрмитаже. Кстати, очень смешная история с этим стариком. И там снимали обо мне материал, еще это был 2001 год, по-моему. И я стоял напротив этого портрета, а кинооператор, он там перезаряжал камеру, чего-то такое. И в это время подошли какие-то зрители, и, значит, я стою рядом. Они посмотрели на этот портрет, он на меня, на портрет на меня. А я говорю, я, my grossfather. Они сказали, о, я, не, видно, немцы были. И кинооператор, он наши зубы заскрипели, говорит, как я это снял.
1: А скажи, пожалуйста, вот сказку сказок ты поминал не раз уже.
0: Первый мой фильм уже такой официальный, первый мой, это был «Лиса и Заяц». Но до этого был сделан фильм с Ивановым Вано, «Сеч Прикерженц». Там я был сорежиссером. Вот. На его предыдущем фильме «Времена года» я был вторым режиссером. Угу. А потом он меня уже взял сорежиссера, и там была у меня, конечно, работа. Абсолютно отдельное и все такое. Ну, потом «Лиса и Заяц».
1: Потом «Лиса и Заяц», потом «Цап и Жара», потом «Ежик
0: в тумане». Они прям погодки.
1: А потом «Сказка сказок».
0: Да.
1: То есть у тебя были самые плодовитые годы.
0: Вот эти годы.
1: Именно
0: да.
1: эти
0: Причем
1: годы, да?
0: Причем они были плодовитые, для этого не нужно было напрягаться. Мне просто дали возможность работать. И у меня сразу прямо 3 фильма подряд, год за годом вышли. Коля, через 3,5 года я получил высшую категорию. И это было в студии, просто такой шум стоял. Как это так? Мы работаем, сделали по 20 фильмов, у нас нет этой категории. А этот пришел, 3 фильма сделал, ему дали высшую категорию.
1: Но ты уже гремел тогда.
0: Ты уже
1: получил все,
0: уже
1: что мог.
0: Уже огромное количество международных премий было. На это никто как-то не смотрел. Они только смотрели на мой возраст, на твою рыжину.
1: И у меня
0: здесь лежит трудовая книжка, где прямо там четко все написано. Значит, присвоить сначала 2-ю категорию режиссерскую, потом 1-ю, прям буквально, а потом выше, через 3 фильма. На фильме «Сказка сказок» я получил высшую категорию.
1: А «Шинель» ты начал в эти же годы или позже?
0: В 81-м году.
1: Ну, по сути дела, в эти же
0: сразу
1: годы
0: бы, да, да.
1: А ты знал, что так тяжело пойдет вот эта «Шинель»? Что это твой друг Акакий Акакич?
0: Нет, это я не думал вообще, Коля, мне каждый фильм шел тяжело.
1: Но все-таки ты сильно плодовитый в те годы был. Ты
0: я плодовит,
1: год
0: но дело в том, что никто не знает, какие у меня были мучения, когда я буквально по ходу на коленке переделывал, потому что приходили новые идеи, и я просто сразу спокойно отодвигал то, что было придумано. Но это моя счастье, что я с Франческой работал.
1: Все твои фильмы ты делал с Франческо, да?
0: Нет, вот «Сечь прикерженцы», там была Марина Соколова, художник. Изумительный художник такой. Она была женой Валера Левенталя, который...
1: Левенталь, я знаю, да, прекрасный Левенталь.
0: Валера в свое время даже был главным художником Большого театра. Марина его жена, но она была не меньше художник, чем он. И вот там-то опять я по ходу переиначил все то, что Вано уже успел к этому времени сделать. И он меня пригласил, и когда я ему сказал, что нужно делать вот так, так и так, он абсолютно со мной согласился.
1: Не расстроился, нет?
0: Не расстроился, нет, он все понял. Он все-таки свой профессионализм начинал с Абхута Маса. Это 20-е годы, это такие очень, ну, емкие годы были. Так что, вот. Но вообще с его стороны довериться мне, я же мог бы в тупик уйти, понимаешь? Это и такое могло произойти.
1: А ты же молодой, 30-летний, 30 с небольшим, наверное, да?
0: Ну, 31 год.
1: 31 год. Он все равно доверился
0: и, он доверился, и не прогадал. Я весь фильм просто, я его перелопатил по полной программе. А с Мариной Соколовой, дело в том, что Марина показала эскизы, и я говорю: Марина, ты знаешь что, эти эскизы для выставки, они, говорю, блестящие у тебя, они просто изумительно сделаны, к фильму не имеет отношения. Я ей сказал: ты понимаешь, ты сделала очень красиво, но это не годится, это ни с музыкой, ни с чем не сочетается. Она говорит: хорошо, что ты предлагаешь? И я ей сразу нарисовал. Она просто буквально в одну минуту
1: да,
0: нарисовала.
1: Да, ты ей сказал, не надо красивости. Красивый любой дурак сделает, ты сделаешь страшно.
0: Я говорю: вот, нужно вот. И она прямо сразу, я говорю: вот это должно быть. Ну и дальше уже пошла работа у нас. Марины уже нет, поэтому... сказать некому, но она абсолютно... Ну,
1: слушай, а ты в своих вот фильмах работал с одним и тем же оператором?
0: Вот Саша Жуковский.
1: Точно.
0: Он умер, его уже, но он старше меня был на 8 лет.
1: Ага.
0: Но он умер, к сожалению, рано. Ему было 66.
1: Ну, это совсем, он еще не начал жить.
0: Да, очень, дела. да. Не для его смерть, конечно, была. Но с ним у меня было, вот и было все. Это я все время пишу, это больше, чем дружба. А по-другому работать нельзя. Они-то думают сейчас, что сейчас им все компьютер нарисует, а сейчас еще это ИИ,
1: такой ослинный. Иван Иванович.
0: Да, это все, значит, делается. Они не понимают, что творчество делается совсем по-другому.
1: А скажи, пожалуйста, ты наверняка за свои мультфильмы получал жалкую зарплату и все.
0: Ну, я получал только зарплату и все, только на шинели.
1: Типа 110 рублей?
0: Дело в том, что мне прибавили на шинели деньги за то, что я... Ведь я единственный мультипликатор на всех своих фильмах. Мои коллеги, мультипликаторы, там же, ты знаешь, список, там 10-15 мультипликаторов. Я один на всех фильмах.
1: А ты знаешь, мысль у меня какая появилась вот в нашей беседе? Тебе, Акакия Акакевича, не надо заканчивать.
0: Ну,
1: надо
0: мне об этом
1: делать,
0: все говорят. Ну,
1: нас... Делать. Это же жизнь твоя, понимаешь? Ты с ним общаешься.
0: Ну, моя жизнь, слава богу, не в этом.
1: Ну, конечно, не в этом, но все равно часть жизни большая.
0: Но, с другой стороны, понимаешь, Коля, смотри, например, вот художник Соломаткин, знаком тебе?
1: Да, конечно.
0: Вот художники, конечно. И то не все его знают. А он грандиозный художник. Я просто ему целую отдельную главу посвятил. Здесь же о Федотове, тоже отдельная глава. Я просто сделал целое исследование.
1: А расскажи, как эта книга получилась. Ты ее намеренно писал или просто писал долгое-долгое время,
0: нет,
1: потом собрал
0: и вышла
1: книжка?
0: Я говорил своим коллегам: ребята, а почему вы не обращаете внимания на то, какие происходят сводные и разводные моменты у мультипликации и у мировой культуры? Я говорю: пожалуйста вам, разве это не тема авангард и мультипликации? Но на меня смотрели как-то... Ну, потому что искусствоведы, они по-другому, они у них же узконаправленные.
1: Ну, искусствовед. Искусствовед, да. – это особая статья.
0: И у меня тогда идея книги зародилась, когда мы сделать этот самый фильм «25-й первый день». Потому что я когда узнавал, что происходило в авангарде, для меня это...
1: Скажи, эту книгу ты выпустил лет 10 назад? В каком году?
0: Нет, она вышла в 2008 году. Первое вот это вот издание.
1: 2008, а сейчас, тогда почти 20 лет.
0: Да, а сейчас пятое издание выходит.
1: О, уже пятое.
0: Да, вот
1: и ты говоришь, что на продажу этой книги ты, собственно, и содержишь свою студию, и живешь.
0: Она дает основные деньги, да? Продажи, да. Нам в свое время помог Сбербанк, когда там был президентом Андрей Ильич Казьмин. Он просто узнал о том, что у меня есть рукопись, а рукопись такая была, я ее от руки писал. Я ему принес пачку в кабинет. Я говорю, знаете, Андрей Ильич, японцы хотят выпустить эту книгу. Он посмотрел, а у вас, говорит, все готово? Я говорю, ну, рукопись, вот она перед вами. Тут еще много надо материала набрать. А зачем японцы? Мы сами выпустим ее. Сколько это может стоить? Ну, я ему тогда сказал, знаете, я как Акакий Акакиевич боюсь больших цифр. Он говорит, ну сколько в долларах? Ну, 1100? Я говорю, может быть, я не знаю. Но в результате она стоила где-то 180 тысяч долларов. Mm-hmm. Потому что потом еще пришлось.
1: Ну, и двухтомник, извини меня, это здесь, шикарный труд.
0: Здесь 1800 картинок.
1: 1800. И все в цвете, с хорошей печатью. И на хорошей бумаге.
0: И все на хорошей бумаге. И вот, пожалуйста, вот, например, вот это то, что у нас вот здесь на стене.
1: А дизайн книги ты сам делал, да?
0: Нет, тут пришел очень хороший мужик, ужасно обаятельный. Но когда он профессиональный, он с Аникстом там в дружбе был, Витя Корольков. И он, значит, говорит, Юра, мой опыт показывает, что то количество материала, которое, оно не влезет в эти два тома. Я говорю, ну, Витя, ну давайте посмотрим, что и как. И мы с ним вместе сели, я говорю, давайте по принципу кино, будем делать раскадровку, прямо от страницы к странице, и текст. И поскольку он профессиональный человек в соотношении текст-картинка, я говорю, мне важно одно, чтобы картинка и текст сопрягались абсолютно. И началась работа. И когда мы сделали книгу, ее потом выставили на лучшую книгу года, ну, конечно, она ничего не получила. Но мне позвонили из этого комитета, сказали, знаете, мы хотим вам дать, значит, премию за лучший дизайн книги и все прочее. Я говорю, нет. Я говорю, это не так. Я говорю, официально это Виктор Корольков, прекрасный человек. А потом выяснилось, что они позвонили Вите Королькову, он сказал, не имею права.
1: Это наш стыд.
0: Потому что мы делали вместе с Юрой.
1: Ты очень активную позицию занимаешь, какие-то письма подписываешь в последнее,
0: не
1: в последнее,
0: то,
1: в предпоследнее
0: письма.
1: Время.
0: Нет, я могу так сказать. Тут дело не в этом. Потому что у меня нету определенных таких 100% ответов, как могла бы ситуация сложиться так или иначе. Знаешь, я по этому поводу часто цитирую Габриэля Маркеса. Он пишет об одном из героев. Нет более одинокого человека, чем тот, кому надо
1: представить. Это в «Сто лет одиночества».
0: «Сто лет одиночества»,
1: да?
0: Которому нужно решение какое-то объявить. Нет более одинокого человека. Это абсолютно точная фраза. И поэтому тот, кто решает, на него всегда все равно набросятся те, кто ничего не решает и вообще ни за что не отвечает. И поэтому у меня отношение к разного рода ситуации, оно и драматическое, но одновременно я начинаю, когда про себя вот так просматривать ситуацию, выясняю, что ситуация не так однолинейна, как это хочет представить простой зритель.
1: Понятно. Ты по поводу «Союзмультфильма» в защиту выступал, с Путиным встречался, письма писал, да?
0: Письма писал.
1: Помогло все?
0: На Путина эти письма не дошли. Более того, на получение премии Лёлей Шварцманом, который нарисовал «Чебурашку», он в 17 году выступал и говорил, что нас обворовывают. И Путин тогда сказал слова, что мы этой темой занимаемся, и, конечно, мы восстановим в правах художников, чтобы не было вообще никаких. Дальше они стали восстанавливать права художников. В 22 году комитет по культуре при Госдуме под руководством Ямпольской, они решили и выключили художника вообще из этого вопроса. То есть в каком плане? Они их не пригласили на заседание, чтобы мы, Франческо, я, могли бы четко объяснить, что происходит. Они все решили это келейно, дальше передали в Госдуму. А Госдума там, какое им дело, какие-то там режиссеры, какие-то художники, мультипликаторы, они вообще выступают. У нас тут серьезные дела, у нас тут нефть. И по существу они сделали ложное решение по поводу восстановления прав художников. А этого даже и делать не надо было. Эти права были. Их просто закрыли, как будто бы ничего не было. То есть, что было в 1964 году, это я опять объясняю в который раз. было по Гражданскому кодексу постановление, где четко обозначено, фильм как целое принадлежит студии, все то, что сделано отдельными творческими личностями, автор сценария, композитор, режиссер, художник-постановщик, это все каждому принадлежит право авторское на свою работу.
1: Это прописано.
0: Это прямо прописано. Так вот, они вот это им как бельмо в глазу, они все делают таким образом, решают сюда, что как будто этого нет. Как будто этого не существует. И таким образом художники попали в двойственную ситуацию. Не надо было восстанавливать права, они уже все, у всех были. А они сделали, что якобы наконец-то они восстановили права, но эти права идут только с момента, то есть с 22 года, вот только с момента, когда Госдума это решила, а что является чистой фальшивкой.
1: Расскажи, пожалуйста, ты преподаешь сейчас?
0: Нет, я преподавал.
1: А преподавал,
0: да? С 79 по 96 год.
1: Ну, долго
0: когда,
1: преподавал.
0: Да, долго.
1: 20 лет.
0: Долго, и там практически на каждом двухгодичном сборнике студентов нового набора я всегда везде был.
1: Ты какие-то мастер-классы читал в Японии?
0: В Японии.
1: Или,
0: так
1: может,
0: вот
1: это не мастер-класс назывался,
0: вот
1: я не знаю
0: книга,
1: как.
0: Вот эта книга, вот, она как раз на основе лекций моих, которые здесь... И которые в Японии.
1: А как долго ты читал эти лекции? Это что, был приезд и жил там несколько лет?
0: Нет,
1: или туда-сюда мотался?
0: Они меня приглашали каждый год на занятия. И в результате у меня собралось, не поверишь, 700 часов лекций.
1: Это немало. А где? Это университет какой-то? Или ты по нескольким городам ездил, читал?
0: Я по-разному. Я, естественно, приезжал в Токио. Там у меня появилась... группа товарищей, просто группа моих друзей японских.
1: Группа японских друзей?
0: Да, и они меня уже приглашали, они сделали свой внутренний фестиваль, куда они приглашали таких, ну, неофитов для показа фильмов своих, и дальше там у нас, как обычно, жюри и разговор о ребятах. Я был председателем жюри в течение нескольких лет. В результате тоже очень интересно. Там появился парень, фильмы которого... То есть я не знал, естественно, я не всегда мог запомнить имя. Но я говорил, вот если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. И каждый год мне говорят, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу, что лучший фильм среди вот... В результате этот парень через какое-то время получил Оскара. В американской академии.
1: Он японец?
0: Японец. В американской академии.
1: А вообще японцы хорошие мультипликаторы, да?
0: Там есть такой Миядзаки. Я думаю, что...
1: Это номер один. Я знаю эту фамилию.
0: Он самый, конечно. У них в этом сообществе своя студия, вот Джибри. Вот. И там я тоже часто бывал, и у меня и разговоры с ними были. И я очень хорошо знаком, больше, чем знаком с Миядзаки. И с его другом,
1: которого... А с Миядзаки сейчас общаешься?
0: Ну, как общаюсь? Я уже там
1: ты
0: не
1: здесь,
0: был в Японии.
1: А он там, да?
0: Я уже в Японии лет 5 не был.
1: Угу.
0: Даже больше.
1: Ну, наверное, с 2014 года. Наверное, побольше. Да,
0: да.
1: Как
0: да,
1: начались
0: наверное,
1: все эти события.
0: Побольше. Вот. Но там действительно мастера в разном направлении. Но там нету государственной студии. Нету. У него это своя студия. Я-то считаю, что это минус работе, потому что... Вот про советскую мультипликацию я могу сказать, без государственной студии той мультипликации в ее творческом разнообразии ее бы не было.
1: Угу.
0: А сейчас вот время показывает.
1: А скажи, сейчас вроде бы Союзмультфильму какие-то деньги выделили, да, поддержка какая-то?
0: Не просто какие-то,
1: не
0: им
1: просто.
0: Сейчас выделяют сумасшедшие деньги.
1: Это плюс?
0: Это минус.
1: Это минус.
0: Потому
1: все-таки.
0: Что там нет никакого творческого напряжения. Они работают на всем том, что в свое время сделал Союзмультфильм. Кстати, и живут на всем том, что сделал Союзмультфильм.
1: Ну хорошо, достойные люди какие-то есть на Союзмультфильме?
0: Может быть,
1: я не знаю. Ты уже не углубляйся в эту
0: тему. Вообще, я туда на студию ни ногой.
1: Ну, раз ты решил, вернее, я за тебя решил не заканчивать «Шинель», то может это...
0: Я ничего пока не решил, потому что...
1: Как пойдет,
0: На самом деле у меня огромное количество изобразительного материала по «Шинели» собрано. Рисунки всякие и все прочее.
1: Ну вот сейчас ты, наверное, набрал на полноценный такой полнометражный фильм, да?
0: Ну, у меня
1: скорее всего.
0: У меня сценарий лежит на полнометражный фильм. При этом я должен сказать, что сначала был фильм 20 минут. Но у меня за это время изменился просто ход мышления вообще и понимание мультипликации. И это, конечно, так сказать, заслуга Николая Васильевича Гоголя.
1: Я видел этот твой фильм, ты его показывал в Доме архитекторов, сепия такая, да?
0: Да, да, да.
1: Или черно-белый,
0: мне кажется. Мы сделали разные варианты.
1: А, и так было,
0: потому
1: да?
0: Потому что у нас негатив,
1: вот это запомнилось
0: и мы можем
1: мне.
0: Печатать и в сепиевом виде, и все. И тут я даже не знаю до конца, будет ли он просто черно-белый, или он будет верирован, там, допустим, департамент чуть-чуть зеленоватый, ну, так сказать, согласно жандарскому цвету. А в целом он может быть чуть сепиевый. Но это уже дела такие
1: вторичные. Неинтересные,
0: конечно,
1: да, для тебя.
0: Конечно.
1: Это уже при окончательном монтаже ты
0: это
1: сам
0: может
1: решишь,
0: быть
1: да?
0: Такое, да?
1: Как пойдет, так пойдет.
0: Но пробы мы делали. Во всяком случае, действительно, мы когда работали с Александром Жуковским, с Сашей, то у нас все было настолько... Не надо было взаимно объясняться.
1: А скажи, а сейчас есть постоянный оператор у тебя или нет?
0: Сейчас кинооператор у нас здесь на студии Максим
1: есть.
0: Граник. Да.
1: Хороший парень, да?
0: Очень хороший. Он, конечно, все равно с Жуковским его не сравнить по каким-то качествам более глубинным, нежели профессионализм. Но он успел пообщаться с Сашей. Кроме того, у него был хороший учитель, такой Володя Кобрин. Тоже его уже нет на свете, это был режиссер, который занимался научно-популярным кино. Но он был гораздо больше, чем просто автор научно-популярных фильмов. Он снимал научно-популярные художественные фильмы. Потрясающий мужик.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас твоему сыночку Южику уже более 50, правильно?
0: 50 лет, 51 год. А было так. И не я нарисовал, а Франческо нарисовал.
1: Франческо, естественно.
0: Было так. Мы уже начали снимать, а персонажа не было. То есть он был по эскизам...
1: Самого ёжика не было.
0: Но самого ёжика в том виде, в котором он сейчас существует, его не было. И я однажды... Было так, что я однажды пришел, там посмотрел, что Франческо там рисовала, и говорю ей, понимаешь, Франя, что должно быть? Уже так сначала спокойно говорю. Вот смотри, вот на экране мелькнул силуэт ежика в 1/12 секунды. И он уже запомнился в глазу. Он отпечатался, говорит, на ретине глаза. И вдруг она взяла карандаш. Да, и я помню, наорал на нее еще. Это ужас, конечно, Коля. Я говорю, как так мы с тобой уже сделали два фильма?
1: Ну, не бил.
0: Еще бы как бил, еще и за косу хватал и волочил
1: таскал.
0: По квартире, да. Так вот, я говорю, как это так? И вдруг она взяла карандаш, вот видно, вот это, знаешь, нервное напряжение дошло до края. И прямо вот так вот на листе бумаги вот так нарисовала силуэт ежика. Я говорю, вот
1: и
0: он.
1: И все, да?
0: Да, вот так это было. Ну, что интересно, Коля, в прошлом году ни один канал не муркнул телевизионный, что ежику 50 лет. И дело не только в том, что фильм там 50 лет назад сделан, а дело в том, что в Токио этот фильм был назван в 2003 году лучшим фильмом мира.
3: По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежика.

0: помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии провел встречи с наследным принцем Абу-Даби и премьером Эфиопии. Потери киевского режима на всех направлениях СВО составили почти 1400 военнослужащих за сутки, и, возможно, участие США в кампании против хуситов может усилить дефицит боеприпасов. Об этих и других событиях далее подробно. По итогам саммита в Нью-Дели лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они подтвердили приверженность борьбе со всеми проявлениями терроризма, заявили о необходимости укреплять энергетическую безопасность, обеспечивать бесперебойность поставок энергоресурсов. Страны БРИКС также призывают защищать культурное наследие, особенно в зонах конфликтов для предотвращения уничтожения или незаконного оборота ценностей. Участники саммита БРИКС выразили благодарность России за проведение заседания нового банка развития в Москве в 2026 году. Лидеры объединения также подчеркнули растущую роль нового банка развития, говорится в итоговой декларации саммита БРИКС. При этом декларация не содержит упоминания Украины. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают, отметил Владимир Путин.
7: Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому в частности помогло бы расширение ее Совета Безопасности. Представительство стран Азии, Африки, Латинской Америки. Давно назрел и вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков.
6: Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии также провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Халидом бен Мохаммедом бен Зайдом Аль-Наханом. Путин отметил, что Москва находится в контакте с руководством Эмиратов на фоне сложной ситуации в ближневосточном регионе. Президент России выразил уверенность, что ситуация восстановится, несмотря на сложности.
8: Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются, обсуждают вопросы. Ну и мы по телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы. Уверен, что, несмотря на все сложности, сегодняшнего дня ситуация восстановится, ну а наши отношения сохранятся и будут только укрепляться, в этом нет никаких сомнений.
6: Путин отметил, что Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых близких для России стран на Ближнем Востоке. Отношения двух стран будут только укрепляться, уверен президент. Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Индии также отметил, что БРИКС является партнером, нацеленным на консолидацию мировой позиции мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства.
8: Сегодня БРИКС – это полноформатное стратегическое партнерство, нацеленное на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства.

0: Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником организации. И мы этому очень рады. Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей на БРИКСовских механизмах совпало по времени со стартом российской вахты в объединении. И с тех пор Эфиопия вносит свой конструктивный вклад в его многоплановую деятельность.
1: Президент Владимир Путин посетил торжественный прием от имени премьер-министра Индии Нарендра Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели. Российский лидер в пятницу прилетел в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Российские войска за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Под российский контроль перешло село Веселое в Донецкой Народной Республике. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери киевского режима на всех направлениях спецоперации составили почти 1400 военнослужащих за сутки, следует из сводки Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Возможно, участие Соединенных Штатов в военной кампании Саудовской Аравии против правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» хуситы может еще сильнее истощить американские запасы вооружений, утверждает агентство Рейтер. Ранее издание «Axios» сообщило, что президент США Дональд Трамп ответил отказом на просьбу наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана нанести удары по хуситам в Йемене. Согласно источникам Рейтер, возможное военное противостояние с хуситами также может потребовать значительных военно-морских авиационных ресурсов со стороны Соединенных Штатов, а также переключение сил и средств разведки для сбора информации о позициях хуситов. Состояние одной пострадавшей в ДТП в Архангельской области крайне тяжелое, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов. Решается вопрос о транспортировке женщины в федеральный медицинский центр. Трое пострадавших находятся сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии, уточнил он. ДТП произошло минувшим вечером на федеральной автодороге М8 Холмогоры. Пассажирский микроавтобус «Газель» при обгоне легкового автомобиля столкнулся со встречным лесовозом. Погибли 13 человек, в том числе трое детей. 8 человек, включая 3 несовершеннолетних, пострадали. По факту аварии возбуждено 2 уголовных дела. 12 сентября в Архангельской области объявлен днем траура. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 8-го тура. И в эти минуты «Зенит» встречается с «Локомотивом». Идет 85-я минута встречи. Счет 2-1 в пользу «Зенита». Причем первый мяч забили железнодорожники. На 18-й минуте отличился Александр Руденко. Однако затем на 47-й Кевин Андраде счет сравнял, а на 70-й Луис Энрике вывел свою команду вперед. Сейчас уже идет 85-я минута встречи. «Балтика» и «Факел» сегодня сыграли в ничью 2-2 в составе воронежцев. Мячи забили Равиль Нитфулин и Бутта Магомедов. У «Балтики» отличились Егор Галенков и Брайан Хилли. Галенков отметился голом в дебютном матче в составе «Балтики» и прервал свою безголевую серию, которая длилась с декабря 2025 года. Он перешел в стан «Балтийцев» 8 сентября из Ростова. Также сегодня состоятся матчи «Динамо», «Москва», «Оренбург» и «ЦСКА», «Рубин». В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжаются 3 матча регулярного чемпионата. Московская «Динамо» играет с «Динамо» Минским и ведет со счетом 1-0 во втором периоде. «Спартак» громит «Северсталь» со счетом 4-0, идет второй период. А «Сочи» уступает петербургскому «СКА» со счетом 0-2. Еще в одном матче «Амур» со счетом 3-1 переиграл «Барыса». В составе победителей шайбы забросили Ярослав Лихачев, Артем Шварев и Кирилл Питьков. У «Барыса» отличился Гаррет Пилан. «Амур» выиграл первый матч в сезоне в КХЛ, прервав серию из 3 поражений со старта чемпионата. «Барыс» проиграл первую встречу в сезоне. В следующем матче «Астанинцы» на выезде встретятся с Тольяттинской «Ладой», а «Амур» 3 днями позднее примет московское «Динамо». На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой,
5: Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Радио России.
1: По данным Центра ФОБОС, 13 сентября в Магадане ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем максимум 9 градусов. В Тюмени до 18 градусов, облачно, временами дожди, в Новосибирске 25-27 и без осадков. В Архангельске завтра 16-18, небольшие осадки, в Сыктывкаре до 22 градусов, возможны дожди. В Оренбурге 22 градуса без осадков, в Самаре 19 градусов будет сухо, в Сочи завтра до 30 градусов будет без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В Москве сейчас около 16 градусов тепла. Предстоящую ночь похолодает до 6-8 градусов. Завтра в российской столице потеплеет до 19 градусов.
7: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
8: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, в этом месте, в это время, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров, которому просто суждено стать президентом Латвии со своим натовским латвийским паспортом, а потом уже, когда получит российский, будет губернатором Прибалтийского края.
9: Ну, да. Иных причин, почему я до сих пор гражданин страны НАТО, в принципе, у нас нет, поэтому будем думать, что это хитрый план. Я вот с 2014 года всегда себя успокаивал, что когда ты не понимаешь, почему так происходит, у тебя какая-то там мысль о несправедливости, просто думай, что это хитрый план. И рано или поздно будет, и, как говорится, моя специальная паспортная операция. Вот, и когда-нибудь у меня тоже все это дело случится. А осень наступила в Москву.
8: Вступила практически. Но сегодня еще более-менее тепло.
9: Ну, чувствуется осенние все-таки такие. Осеннее солнце, уже первые желтые листья, уже хочется, как говорится, вот укутаться во что-то. И кусочек Польши. Знаешь, в сентябре всегда хочется кусочек Польши.
8: Да, да.
9: Вот. И, соответственно, в данном случае, я, если что, имею в виду, когда 17 сентября 1939 года наша армия освободила восточную территорию Польши и присоединила ее к Белоруссии и Украине, я имею в виду про этот кусочек Польши, а не то, что кто-то мог подумать.
8: Понятно, да.
9: Вот. И, кстати, надо было Вильнюс все-таки литовцам не отдавать. Вот, польский город Вильно надо было оставить нам, и тогда бы мы имели нормальный коридор в Калининград. Плюс одна статья в Прибалтике.
8: Да, да. Ну, я думаю, все еще впереди, все, как говорится, вернется на круги своя, когда придет время, так сказать, и наше стратегическое терпение все-таки окончательно закончится.
9: Стратегическое спокойствие.
8: Но что хотел бы еще
9: обсудить? А я бы сказал, что Владимир Путин, чтобы вот, знаешь, наше
8: стратегическое терпение.
9: Чтобы наша неофициальная передача была чуть более официальной, Владимир Путин сказал, что, скажем так, к Европе Россия претензий не имеет, и все мы уже порешали во время Второй мировой войны. Вот. Все остальное, что происходило...
8: То есть страны Варшавского договора должны вернуться. То есть все порешали во время Второй мировой войны.
9: Вот. Вопрос все интерпретации. Правильно. Вот Данил Бессонов, как опытный пропагандист, советует мне, так сказать, высоты своего медийного опыта и информационной, так сказать, борьбы, что главное — это правильная интерпретация слов Владимира Владимировича. Понимаешь, тут все не так просто. Ладно.
8: Слушай, хотел бы, знаешь, с чего начать. Сегодня в Питере прошел многотысячный крестный ход в честь святого князя Александра Невского. То есть собралось очень много людей, очень много молодежи. Дети, все улыбаются, смеются, радуются. И прям там просто улица, вот дорога, по которой шел крестный ход, она прям вот такая до горизонта забита людьми. Вот, я думаю, примерно, ну, в Москве, конечно, больше был, да, там вообще многостотысячный, вот. И тем временем на Украине, в Харькове, как ты думаешь, что прошло?
9: ЛГБТ
8: Йоколамане. Надо как-то так, чтобы нас не посадили. Да. Йоколамане, ЛГБТ, плюс 3D Max Pro, Edition парад. Ну, друзья, вы поняли, да, что за парад.
9: Произошли европейские ценности, вот так вот это назовем.
8: Да, то, за что, то, как так сказать, за что вот это вот вололюбни, гидни и так
9: рвали пятую точку?
8: Да, вот то и произошло в Харькове, вот, поэтому ну, вот просто есть две большие разницы, как говорится.
9: А самое забавное, что им противостояли запрещенные экстремистские бойцы правого сектора, вот, в качестве, так сказать...
8: Ну, как противостояли?
9: Контркультурного явления.
8: Они же как бы вместе, но и типа должны же для контраста там кричать «ганьба». Ага. Ганьба.
9: Ну, там по надусе у них там ганьба.
8: Ганьба по надусе.
9: Ганьба по
8: надусе. Хороший слоган для нацистской Украины.
9: Слушай, это прям... Или зрада по надусе. Вот мне кажется, зрада по надусе.
8: Зрада по надусе.
9: Зрада по надусе. Позор и предательство превыше всего. Если кто не понял, так сказать, малоросского наречия русского.
8: Ну, больше южнорусский даже, не только малорусский.
9: Южнорусский, ну и все.
8: Слушай, ну Кубань, Ростов, я первый раз, когда в Ростов приехал, я подумал, что я в Житомирской области по говору о том, как люди разговаривают. Поэтому один народ, как бы кто-то нас пытается все делить, но...
9: Зачем делить? Надо говорить на Украине, и все нормально. А двумя буквами русского алфавита ты определяешь географическое положение страны, ее политическое устройство, свои политические взгляды и направление, куда пойдут враги России. Буквально вот, когда ты говоришь «на Украине» вместо «в Украине». Это же буквально очень важный момент. Вообще русский язык — прекрасная штука, и не только наш великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин им руководствовался, нам тоже иногда нужно помнить о его могуществе. Слушай, это хорошо, на самом деле, много разного рода интересных дат. 879-летний юбилей, ну не юбилей, но тем не менее годовщина основания Москвы произошла. Вот буквально только недавно было 850, а тут уже 879 лет прекрасному городу Москва. Пусть стоит 1000 лет, пусть стоит больше. Вот Москва, Третий Рим, да. Четвертым не бывать. Да. И вот это вот все история. Вот на самом деле много чего. Вот все забывают, что 8 сентября каждый год у нас годовщина Куликовской битвы. Тоже важно. Дмитрий Донской у нас есть такой прекрасный герой в истории нашей страны. Неделя была достаточно такая насыщенная.
8: Слушай, ну если ты по датам, стоит отметить, что вчера был день рождения стального или железного Феликса. Как правильно?
9: Эдмундовича
8: Дзержинского. Да, на самом деле, ну, понятно, в период оттепели при Хрущеве многие, скажем так, деятели и революционеры, да, и руководство Советским Союзом, тот же Сталин, они были подданы...
9: анафеме.
8: Ну, скажем так, я бы сказал, дискредитации жесткой. Вот. По Дзержинскому стоит отметить, ну, тем более ты как человек, который знаешь, увлекаешься историей, он очень был крутым управленцем, и он давал свои наставления о том, как должен быть организован рабочий процесс. Вот его наставления очень актуальны в наше время. Прям вот актуальность, наверное, не теряют. То есть он был против бюрократии, он был против глупых совещаний, прений на этих совещаниях. То есть он говорил о том, что когда разбирается какой-то вопрос коллегиально, все знают, какое решение будут, но тратят время на прения просто для проформы, то есть потому что так положено. И так далее. Он был за то, чтобы стимулировалась инициатива в рабочих, в подчиненных. То есть если подчиненный проявляет инициативу, пытается... скажем так, сделать более рентабельной трудовой процесс, его нужно поощрять даже материально. А у нас, как мы знаем, инициатива наказывает инициатора, особенно в армии, в полиции и так далее. Вот. Ну и многое-многое другое. Вот его мысли, они были очень интересны. Ну, понятно, борьба с коррупцией вот, и тому подобное. Поэтому это был, ну, серьезный человек, такой, как бы, именно деятель, государственный деятель. Не просто там как должностное лицо, а человек, который мыслил стратегически и смотрел в суть проблемы и понимал процессы, процессы и тенденции. Ну, и вчера у него был день рождения.
9: Все-таки, знаешь... Я считаю, что вот многие, кстати, спорят насчет того, нужен ли памятник Феликсу Эдмундовичу напротив здания Лубянки, где он раньше, ну, здание КГБ, ныне ФСБ, вот, нужен ли он там. На самом деле, я считаю, что нам нужны герои нашей страны, даже если у кого-то они могут вызывать неоднозначные реакции, но тогда просто надо рядом ставить памятник того, кто представляет какую-то героическую страницу или какие-то идеологические скрепы оппозиционеров. И вот когда мы сможем нашу историю сшить вместе...
8: Я думаю, понимаешь, памятник на Лубянке для Дзержинского, это логично, потому что, по сути, он основатель этой службы. Просто раньше называлась по-другому, там...
9: Тайная полиция.
8: ПУ, по-моему.
9: Не-не, ну вот при нем там... как раз-таки эта вся, да, история, но... Охранка просто была при царе, но по сути, ну как, ну основатель.
8: Просто если мы начнем по два, по три памятника ставить, чтобы всем угодить, ну,
9: понимаешь,
8: это будет
9: основатель.
8: Очень странно.
9: Вот тут с основателем очень такой момент есть, который, кстати, я считаю, вот нам как раз-таки от этого надо избавляться. Еще раз, я не то, что там против Феликса Эдмундовича Дзержинского, я тут еще и про Лаврентия Павловича Берия хочу рассказать один моментик, для меня интересный такой. Но я к чему? К тому, что когда мы говорим про то, что кто-то стал основателем чего-то, мы как будто бы отходим опять к очень странной истории.
8: Основоположником именно вот
9: в странной истории под названием, что государство у нас возникло в 1917 году. Но это не так. И в Советском Союзе это было очень модно, что огромное количество было структур создано там советской властью, ну как создано, воссоздано. Вот. Но по сути-то все они были и до этого. И министры обороны, и был аналог ФСБ, еще раз говорю, там охранка, так называемая, и так далее. Я бы сказал, что он просто был одним из там ключевых фигур в истории спецслужб России, вот, которые, соответственно, существовали задолго до даже рождения Лаврентия Павловича, не Лаврентия Павловича, а Феликса Эдмундовича Дзержинского. А вот про Лаврентия Павловича Берия один интересный момент. Как ты думаешь, сколько лет было Берия в начале Великой Отечественной войны?
8: Ну, вот так, да, на скидку, ну, без губ. Ну, не вот знаю, просто. Может, лет 40.
9: Да, 42.
8: Ну,
9: Жукову, одногодка, Жукову 45.
8: Ну, ну да, да. Они молодые там, были ребята.
9: Коневу 46, Коневу 44, Рыбалка там 46, ну, и так далее. Собственно, большинство из них закончили победой в Берлине, будучи еще мужчинами, которых более чем интересуют и походно-полевые жены, и, как говорится, женщины, и вообще много-много чего интересного. Вот,
8: красавчики.
9: Очень-очень молодые.
8: Как в анекдоте, да? Что будем делать с товарищем Рокоссовским?
9: Да,
8: Сталин?
9: Да.
8: Что он женат, а там, то там был замечен, то там... Завидовать будем,
9: товарищи, завидовать. Да, да, на самом деле я просто вот немножечко копнул, как-то посмотрел на лидеров победы, лидеров страны, и на самом деле там Сталину было 60, я примерно так говорю, навскидку, победителем, именно генералом многим было там 38-40, маршалом победы было там 45-50. Очень-очень молодые ребята победили, и на самом деле во многом это была тоже такая интересная история, что нам-то противостояли часто офицеры Первой мировой войны страны Германии. Это всякие Герды фон Рунштеды, это всякие Гальдеры, достаточно такие немолодые ребята, вот, а побеждали их дерзкие.
8: И опытные, да.
9: И опытные, но их опыт оказался, опыт Первой мировой войны. У нас тоже были опытные ребята Первой мировой войны, по типу Буденного.
8: Да, потому что всегда все меняется, просто тогда с теми технологиями это не так заметно, не так быстро это менялось, не так масштабно, да, с нынешними технологиями вообще все меняется, и опыт это одно, а способность креативить и быстро адаптироваться к изменениям ситуации, обстановки, это совсем другое. Поэтому, конечно, сейчас мы видим, что очень часто из-за того, что противник как раз-таки креативит, у нас mm-hmm. есть некие проблемы. Бывают.
9: Я вот хочу, как говорится, высказаться о том, что, наверное, надо смотреть. Не буду называть никаких конкретных фамилий, никаких конкретных имен, чтобы меня там не думали, что я кем-то ангажирован. Но надо, возможно, присматриваться к полковникам, подполковникам, которые, возможно, должны в рамках специальной военной операции вырасти в генералов. Вот. И именно молодые, тоже 45-40-летние мужчины, но уже обладающие неким опытом, а самое главное, опытом ведения боевых действий в современных условиях, возможно, они должны возглавить самые успешные передовые подразделения структуры нашей армии.
8: Да. Вот хороший комментарий, во-первых, от Элеоноры. Она сразу вот на первой минуте сердечко прислала. Спасибо, Элеонора.
9: И мы вот тоже... Ты вот знаешь, что вот так вот сердечко?
8: Да, знаю, это мне жена научила.
9: Ну, у тебя жена просто молодая.
8: Да. Да, немножко моложе, буквально на 11 лет.
9: Вот. Как это ты так успешно заехал-то в ЛНР?
8: Просто я уже старенький, как бы, да.
9: Просто, да.
8: Ну ладно, я молодой, на самом деле.
9: Заехал ты в ЛНР седой, молодой, а выехал опытный, седой. Да, опытный да, мужчина. Да.
8: И вот Евгений также написал сообщение. Добрый вечер, ваш поклонник электрик Евгений. Добрый вечер, Евгений. Хочу поблагодарить вас за дружеские шутки друг над другом. Создается ощущение, что мы все слушатели находимся в кругу друзей. На самом деле, я и на прошлом эфире, по-моему, объяснял, да, что у нас и задумано вот именно так. Вот, во-первых, диалог, дружеский диалог, и чтобы вы были частью вот этого диалога, вот нашей, как бы, программы, нашей компании, да,
9: ну,
8: чтобы
9: как бы,
8: это,
9: знаешь,
8: было
9: на
8: максимально
9: кухне.
8: Неофициально.
9: Вот мы сидим на кухне, да, тут чаечек,
8: да,
9: как говорится.
8: Да, и начинаем иногда, чисто, знаете, как на кухне, втихаря критиковать там каких-то чиновников, ругать,
9: да,
8: и так,
9: да,
8: далее.
9: Да, да,
8: вот, но понимая при этом, что мы в эфире, нельзя там какие-то слова говорить, да, иногда нужно что-то там осуждать, какие-то термины и аббревиатуры.
9: Использовать культурные эвфемизмы, это тоже очень важно.
8: Но в целом, да, поэтому программа и называется неофициально о главном, в первую очередь неофициально, друзья. Вот я рад, что мы смогли вот этого эффекта добиться.
9: Как будто вот мы спорим, волосатый и ветеран боевых действий сидят на кухне, пьют чай, мигрант против героя русской весны, и вот мы, как говорится,
8: да,
9: пытаемся
8: вот
9: накинуть какую-то наросячку.
8: Да, Евгений продолжает. Также шутки о волосах, костюме, паспорте. У вас всегда звучат по-новому, изощренно. Иногда отбиваю ладоши, когда вам аплодирую. Евгений, спасибо. Это, ну, нереально приятный комментарий. Спасибо огромное за внимание и благодарю всех наших радиослушателей за то, что это время вы проводите с нами, с нашей программой.
9: Дружеские шутки друг над другом, оказывается, шутки надо мной, над моими волосами, моим костюмом.
8: А потому что я прилично всегда выгляжу. Я коротко пострижен. Вот. Ну ладно, немного не...
9: Как там было? Мы сейчас втроем. Я, ты и твое чувство. Чувство собственной важности, если что.
8: Да, ну, слушай, ну на самом деле тут понятно, почему в основном над тобой, потому что я все-таки старше. Я как этот седовласый старец, и ты как молодой юнец, у тебя язык не поворачивается просто что-то, поэтому ты просто так, знаешь,
9: да, мой язык,
8: сдержанно,
9: мой
8: сдержанно реагируешь, поэтому спасибо тебе, да, видишь,
9: да,
8: вот,
9: да,
8: вот так,
9: да,
8: вот,
9: да,
8: все,
9: да,
8: должно,
9: да,
8: быть,
9: ну, всего лишь
8: как положено.
9: Всего лишь человека надо было выгнать с нескольких федеральных СМИ, бросить в тюрьму, забанить.
8: Попытать током,
9: забанить там 10 каналов, все это происходило и в Европе, и в России, в разных, так сказать, ипостасиях.
8: И, вот,
9: и я наконец-таки додумался, что, возможно, иногда нужно фильтровать то, что я говорю.
8: Наконец-то.
9: Это не точно,
8: да. Сколько раз тебе должны были в Риге, в Рижском централе током ударить, чтобы ты наконец-то понял?
9: Не помогло же. Мне еще тут надо было уволить двух федеральных СМИ,
8: да,
9: и тогда более-менее начали
8: доходить. Вот, кстати, наш радиослушатель Рим пишет: благодаря мастерски создаваемой атмосфере вам нельзя не доверять. Ну, здесь дело даже не в атмосфере.
9: Мы не рекомендуем нам доверять.
8: Не-не-не, на самом деле, просто мы всегда говорим то, что думаем. Если мы что-то не думаем, мы не говорим. Да? Ну, или просто не говорим.
9: Да, поэтому... если мы много думаем, мы тоже меньше говорим, но
8: да,
9: бывает,
8: да,
9: по-разному.
8: Да, да, да. Вот.
9: Что, кстати, нельзя сказать про наших визави. Вот европейский, так сказать, европейский бомонд активно продолжает раскачивать лодку. Тут вот Сегодня я заглянул в экстремистский и запрещенный, экстремистскую запрещенную социальную сеть, и там страничка посольства Германии, собственно, в России. И вот они опубликовали, что трагически сообщаем вам, что будет закрыт какой-то там институт Гёте, будет закрыто еще какое-то там консульство в Санкт-Петербурге, и вот это вот вся история. Вот, и что обмен между нашими странами, он от этого очень серьезно потеряет, ну вот это вот прочее-прочее. Я, в принципе, редко пишу комментарии, но я не удержался, я написал, что, извините, вы нам уже в качестве обмена прислали леопардов, мардеров, сотни тысяч дронов, сотни тысяч артиллерийских снарядов, ваши бронемашины катались по Курской земле, мы при этом не сделали Германии ничего плохого, вот, и поэтому у нас обмен какой-то неравноценный в последнее время идет, слишком много вашей Германии на русской земле, вот, поэтому на данный момент я думаю, что ничего страшного, если ваши консульства или какие-то там очередные институты, курируемые с Запада, закроются.
10: Я больше скажу. Я думаю, что не произойдет ничего страшного, если уже в этом году мы начнем бить беспилотниками по военно-промышленному комплексу на территории Германии, который работает в пользу Украины. Вот просто вот уничтожать, чтобы они поняли, что, ну, наверное, нужно прекращать воевать с Россией. Вот, кстати, вопрос от Евгения, нашего слушателя.
9: Про беспилотники, я
10: вижу. Про беспилотники, да, но я хотел бы сказать, что виды, подвиды, ну, понятно, есть, во-первых, по дальности действия, там, дальнего радиуса, да, угу. Среднего, вот, и какие из них самые опасные? Да все самые опасные, все опасные. На фронте FPV-дроны самые опасные. Вот. Для тылов, конечно, вот эти типа крыло, как лютый у них, очень массовый лютый, и так далее.
9: Да все, поэтому ты правильно
10: абсолютно, сказал,
9: что, наверное, все.
10: Единственное, да, в чем они отличаются от нас, какая у них есть, скажем так, особенность. Ну, во-первых, украинская... беспилотникостроение, или как это правильно будет звучать?
9: Дроностроение,
10: скорее, да. Красивее дроностроение, да.
9: Даже красивее, я бы
10: сказал.
9: Оно
10: началось, наверное, еще где-то году в 15-м, может, и в конце 14-го. То есть они уже начали развивать это направление много лет назад. Вот. И Баба-Яга у них появилась задолго до специальной военной операции. Почему мы не можем сделать то же самое, что и Баба-Яга? И смысл. Ну, потому что у нас нет Старлинка. Баба-Яга летает на Старлинке, ее тяжело глушить системами радиоэлектронной борьбы и так далее. Поэтому там есть много нюансов.
9: Слушай, когда у нас был Старлинк... Слушай, когда у нас был Старлинк, их
10: мы
9: Starlink,
10: не могли сделать.
9: Мы просто, не могли сделать Бабу-Ягу. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к началу сегодняшнего эфира, я всегда привожу этот пример, но Лаврентий Павлович Берия умудрился в стране, разоренной войной, потерявшей почти 30 миллионов населения,
10: ядерную бомбу,
9: да. Сделать ядерную бомбу за 4 года. Мы почему-то пока не сделали аналог Бабы-Яги за те же 4 года. Я не знаю, наверное, в 45-49 году, в отсутствии искусственного интеллекта, в отсутствии калькуляторов, в отсутствии компьютеров, ну, практически, и в отсутствии вообще большей части современных технологий, 3D-принтеров и прочей истории, наверное, простым бывшим советским крестьянам и детям, не знаю, каких-нибудь заводских работников, которые получили образование чуть ли не в первом поколении, иногда максимум во втором, они смогли создать ядерную бомбу. Ядерную бомбу, черт побери. А еще через несколько лет смогли создать первую в мире атомную электростанцию, смогли создать первый в мире ледокол, а еще через какое-то время запустить человека в космос. Мне кажется, что, знаешь, вот надо сравнивать не с Западом, не с Китаем, не с Украиной. Ну, мне кажется, стыдно должно быть перед самим собой, перед нашей своей историей. То есть, если вот бойцы на передовой, они ничем не отличаются от их предков, вообще ничем, подвиги совершаются точно такие же, не меньшие, а иногда, знаете, и большие. Я вот там слышал ветеранов других войн Великой Отечественной, уже, к сожалению, большинство не с нами, и, понятное дело, они не так следят, но ветераны там других войн, Афганистана, Чечни и так далее, они говорят, ну, Раньше-то все было понятно. Вот мы знаем, противник там, артиллерия бьет оттуда. Мы спрятались за стену, все, спокойно, едим, ужинаем, играем на гитаре, даже если противник относительно недалеко. А сейчас, в принципе, спрятаться невозможно. FPV-дрон угроза на 360 градусов. Ну, просто 360 градусов. Причем из земли они тоже идут сейчас, НРТКшки, и с воздуха FPV, и с воздуха бомбят, и с воздуха большие. То есть укрыться становится практически невозможно. Угроза отовсюду. Количество огневых средств поражения высокоточных, которые летят в бойца сейчас, несравнимо больше, чем летело в Великую Отечественную
10: однозначно
9: войну.
10: Однозначно так. И... Да, то есть номенклатура применяемого вооружения, но средств огневого поражения, так сказать, намного выше, чем во времена Великой Отечественной войны. Поэтому масштабы, может, и меньше. То есть нет того, что там
9: под
10: Сталинградом миллион против миллиона солдат и тому подобное. Да, и по 10 тысяч бомбардировщиков не прилетает. Но по количеству FPV-дронов на фронте, да, ежедневно мы применяем, наверное, тысячи по 4, по 5 с каждой стороны. Да. FPV-дронов.
9: Да.
10: И плюс, опять же, дальние беспилотники. Уже мы видим видео, где вот Ханты-Мансийский автономный округ.
9: 3000 километров.
10: Да, 3000 километров туда прилетают украинские дроны. И это, друзья, не... Ну, не вот, что много конспирологов начинают. Это с территории России запускают,
9: да, это любимая,
10: с территории
9: вот
10: Казахстана и так далее.
9: Эстония,
10: нет,
9: там, Латвия.
10: Нет, к сожалению, противник умеет правильно вот в инженерию, в конструкцию и тому подобное. И они и дополнительные баки ставят и так далее. И дроны у них летят реально далеко. И тут вопрос. Я как-то и в нашем эфире озвучивал, и на своем канале писал, что... Россия самая большая страна в мире по территориям, да, ее очень тяжело защитить, но также есть плюс, то есть, понятно, приграничные зоны тяжело защитить, но дальние наши территории, пока дрон летит очень долго, его можно отследить, вычислить и ликвидировать, как бы, да, мобильными огневыми группами, потому что в любом случае радиоволна, она движется быстрее, чем любой дрон, и вообще, чем любой вид транспорта, поэтому... Есть время на перехват. Но пока у нас, видимо, организация противовоздушной обороны очень сильно хромает. Наверное, ну, только развивается в этом плане. И мобильные огневые группы, и плюс проблема, вот есть мобильные огневые группы, а есть армейские системы противовоздушной обороны, которые вот радары улавливают, что дрон полетел, но им напрямую нельзя сказать мобильным огневым группам, потому что это военная тайна. И они говорят по иерархии вверх, а те своим коллегам, там в Росгвардию или еще куда-то. И пока это дойдет до мобильной огневой группы, этот дрон уже поразит цель. Ну и куча-куча другой бюрократии.
9: Тут есть еще один момент.
10: Кстати, с чем боролся Феликс Эдмундович
9: Дзержинский.
10: Да,
9: да, и следующий, и Лаврентий Павлович следующий. Я еще хочу сказать, ну не то, что в защиту, но для объяснения. Многим вот, многие пытаются объяснить вот этими историями запусков с Казахстана или с Эстонии, если мы говорим про удар про Ленобласть. Что, мол, вот именно поэтому мы там что-то не сбили. Ну, во-первых, правильно Даня сказал, что есть огромное количество бюрократических проволочек, военно-технических и так далее. Но есть еще такой так называемый палантир. Он делает очень простую вещь. Он рисует карту, и он видит в режиме условно реального времени, где находится тот или иной украинский дрон. И, соответственно, где их метки условно пропадают, он понимает, тут стоит ПВО. Тут стоят МОГи, тут стоят еще что-то. И следующий полет.
10: Мне кажется, вот в этом плане у него информация другого характера, источники. Угу. Не по пропаже дронов в небе. Палантир
9: объединяет все.
10: Если я правильно понимаю, он не просто даже объединяет там разведки, какие-то сообщества. Он имеет возможность считывать, учитывая мощности серверов, считывать просто каждого гражданина со смартфоном любым. И вот, к примеру, пишет дочка: у меня папа сегодня дежурный в МОК, он поехал в село Ивановка, к примеру.
9: Если он она это пишет, видит, это запрещено.
10: Это вся... Да нет, да в любых. Ну, у нас смартфоны, они все американские. У нас Android — это американская операционная система.
9: Нет, понятно,
10: вот,
9: да.
10: То Apple же самое тоже, Apple, да. как бы, да, сейчас Apple хвастается, то, что они сделали эту раскладушку, которую Samsung сделал, когда года 4 назад.
9: Ну, там не все так однозначно, конечно.
10: Не все так однозначно, тем не менее. И у нас сейчас снова начинается народ, как бы, там, вот, там, кто-то говорил, что это неудобный Samsung раскладной, сейчас говорят, вот, наконец-то Apple это сделал, ну, и так далее. Короче, здесь
9: фишка... У Apple фишка в чем? Он...
10: В том, что это Apple.
9: Он reinventing, он переизобретает. Ну, это как, слушай, это в свое время все сделали, делали многие
10: все
9: компании.
10: Все сделали колесо.
9: Не, многие компании, ну, даже есть колесо. Многие компании делали телефоны с тачскринами, с сенсорным экраном.
10: Nokia даже, наверное, первая.
9: И многие делали, и, как говорится, Мелкософт делал, и прочие другие истории. Но Apple сделали мультитач рабочим, оптимизировали операционную систему, и потом все у них это все дело замечательно скопировали. Мало иногда изобрести, иногда надо сделать, чтобы это было рабочей историей. Вот классический пример. Англичане изобрели танк. Изобрели танк. Но нормальным танк сделали французы в фирме Renault. Вот, через там, полтора или два года после того, как первые британские вот эти ромбы, ну, ты по-любому видел, как в «Железном капуте».
10: Да,
9: вот,
10: да.
9: После того, как их изобрели британцы, да, идею они сделали офигенную. Но сделать классическую компоновку танка с ведущим колесом, с поворотной башней и так далее смогли сделать французы в Renault FT17. Но, опять-таки, французы куда потом ушли? Непонятно куда, а нормальный танк в современном понимании этого слова, безусловно, сделали мы. Первые там основные боевые танки, первые универсальные танки, танки с нормальным противоснарядным бронированием, это все история к нам. И несмотря на то, что изобрели танк британцы, сделали его нормальным французы, но
10: Лучший танк
9: сделали русские. Да. И тут вопрос там даже не про эти смартфоны и все остальное, что если кто-то когда-то что-то сделал, и он потом остановился, то результат может быть такой, что вот Англия, страна, в которой появился танк, на данный момент лет 10 назад снесла последний завод, где танки можно производить. Все, теперь они могут только глубоко выдермонтовывать и... как говорится, модернизовывать. Да, все остальное, на все остальное эта страна делать не может. То же самое, например, когда-то на Украине, в городе Харьков, в прекрасном городе Харьков, делали лучшие в мире танки. Все самые современные образцы бронетехники, в том числе предок «Арматы», появились в Харькове, либо в эвакуированном Харькове. Ну, это неплохо, нехорошо, это русские ученые делали. Тогда просто никто не знал, что Харьков, оказывается, это украинский город и так далее. Там либо русские, либо евреи придумывали. Вот. И, соответственно, все было прекрасно. А где теперь Украина и ее, так сказать, строение бронетехники, танкостроение? Ну, мягко говоря, в одном причинном месте. Вот. Поэтому, если любая вот эта остановка, это как у Ницше, что человек — это канат, натянутый над пропастью. И между, как говорится, обезьяной и сверхчеловеком, и любая остановка на этом пути — это падение в ту самую бездну. Вот поэтому нельзя останавливаться, надо двигаться, не надо на своих лаврах почивать. Мы тоже в свое время, там, модернизировав армию в 10-е годы и к началу 20-х, думали, что, как говорится, все круто. А потом вот эти поделки, игрушки, дроны, где на Украине сначала получили люлей от нас, а потом сделали выводы. Ну и, к сожалению, по дронам они нас очень долго обгоняли, да и сейчас у них по ряду направлений, мы это говорим часто, сохраняется, если не преимущество, то, ну, скажем так,
10: инициатива. Ну, на Украине сначала, 14-й год, почему получили люлей? Потому что они изначально на Донбасс заходили неправильно. Вместо того, чтобы идти одним общим фронтом нас давить, они начали колоннами двигаться. Вот. Естественно, нам, небольшим группам, без тяжелого оружия...
9: ДРГ, как вы сейчас сказали.
10: ДРГ, да, нам было просто их уничтожать, потому что, ну, они были везде, просто заходили там посреди поля, батальон мог там на ночевку остановиться и так далее. Вот. Опять же, колоннами. И мы их кусали просто за счет мобильности. Мы были мобильнее и более мотивированы.
9: И дерзкие.
10: Вот. И так поступила Красная Армия в 22-м году. Также заходили колоннами глубоко, а не общим фронтом. Тоже непонятно, на что надеявшись. И получился закономерный, к сожалению, да, не то чтобы итог, трагедия. Вот. А сейчас насчет дронов. Мы играем в перегонки. Мы вот, меня больше всего бесит, когда наши средства массовой информации, наши эксперты, там некоторые политики сравнивают Россию и Украину. Что вот, понимаешь... По России вот они бьют по НПЗ, били, а сейчас мы там все на Украине начинаем выносить. Там, вот они начали по складам, мы по складам, все, и мы... Россия больше наносит урон Украине, чем Украина России. Друзья, нужно на эту войну смотреть не так. Украина — это частная военная компания стран НАТО. Украина — это стартовая площадка для запуска ракет и дронов по России. Но Украина — это не наш основной враг. Основной враг — это... страны НАТО, да, это, ну, условно говоря, там коалиция желающих. Кто-то там называет коалицией Эйнштейна и так далее. И вот получается, мы бьем просто по базе ЧВК, ну, одну базу ЧВК мы разрушили, ЧВК другую базу создаст. Основная кормовая база, основной тыл украинский, украинских вооруженных сил, это Запад, страны Европы. И вот им не больно вообще, европейским странам не больно. Они очень сейчас раскачали свое ВПК, они сейчас десятки тысяч дронов высокотехнологичных поставляют Украине. У них есть системы разведки, тот же система Palantir, вот, которая, да, все вычисляет. То есть, контролируя интернет, то есть общее пространство, ты можешь... спрогнозировать, даже вот есть какая-то фирма, там бухгалтер, у бухгалтера дочка сломала руку, бухгалтер с работы отпрашивается, едет домой, Palantir это знает, на что это повлияет, на то-то, значит, там какой-то контракт будет не вовремя сдан, там будет затяжка времени и так далее. И вот это вот все в комплексе действует против нас. И такие системы, как Starlink, как Palantir, по эффективности на войне, это как оружие массового поражения. Я думаю, когда-нибудь вот такие вещи будут признаны оружием массового поражения. Вот. Опять же, по эффективному. Ну, может, не оружием, а как-то средствами массового. Ну, что-то такое будет, да? Вот. И пока мы это не поймем, что мы, по сути-то, в этой войне страдаем. Ну, понятно, по людскому ресурсу, да, русские рубят русских. То есть у нас гражданская война, да? Потому что, ну, русские с кастрюлей на голове, да, украинец. Вот других отличий, ну, просто нет. Между жителем Киева и жителем Москвы вы и жителям Минска. Разница, ну, мягко говоря, ее просто нет.
11: Она отсутствует.
10: Отсутствует.
9: Я то говорю, есть, лучший пример...
10: И
9: лучший пример
10: американцы это... считают, и Запад считает, потери в этой войне. Русские потеряли столько-то. Ни ВСУ, ни ВСРФ, а русские потеряли такое количество. Им это в кайф. И мы получаем по своей инфраструктуре, да, то есть по России. Мы платим своими, мы рассчитываем на свои, ну и получаем, естественно, по себе. А Европа, которая с нами воюет вот через, пока что через ЧВК Украина, получает вот по себе?
9: Ну, еще меня, знаешь, что меня раздражает? Меня раздражает, когда начинают рассказывать о том, что на Украине, особенно это на ряде федеральных СМИ, на Украине уже все закончился, мобресурс, вот они ловят людей, поэтому мобресурс закончился. Я говорю, вот, ну, я часто там пытаюсь найти какие-то эвфемизмы вместо эмоциональных слов, которые, за которые меня уволят откуда-нибудь еще. Ну вот, я говорю, ребята, во-первых, вилочка 18-25 у них не выбрана вообще.
10: Мы же это обсуждали на эфире. Пока, да. Пока до 18 лет не опустятся, а и пока 16. Не будут окружать дома и мужиков из квартир вытаскивать.
9: Извини, сейчас современные 16-летние, они по физическим параметрам превосходят ветераны Великой Отечественной, когда им было 20-25. Потому что сейчас еда лучше, потому что все
10: тут
9: выше.
10: Я не соглашусь.
9: Ну, слушай,
10: тут я не соглашусь.
9: Голод был в Советском Союзе.
10: Тут
9: был
10: я не
9: голод.
10: Соглашусь.
9: В Советском Союзе был голод. В Германии была Первая мировая война. Мягко
10: слушай,
9: говоря, условия...
10: да даже взять, ну, я не знаю...
9: Сейчас все выше сантиметров на 20.
10: По росту, да. Но
9: по физическим параметрам.
10: Какие худенькие сейчас подростки.
9: Ну, честно, если
10: я
9: посмотреть...
10: Я просто себя вспоминаю в молодости и своих ровесников, и вот нынешнюю молодежь 16 лет.
9: Ну, на Украине рос, ел сало.
10: Мягко
9: дело.
10: Я не ел сало, занимался спортом, как и все, и дрался, как и все на улице. Очень часто. Вот. И в России то же самое было. Вот. А сейчас смотришь на молодежь, ну, как-то не так. Поэтому я бы с тобой поспорил.
9: Слушай,
10: и сейчас там смотришь, если в 16 лет мы были мужиками, как бы, да, а сейчас смотришь, парень 18 лет, но он, как бы, вот просто
9: это
10: компьютер,
9: все,
10: дом.
9: Это все понятно. Для,
10: все. Поэтому тут я с тобой
9: дронами, работы с дронами, это тебе не семью обеспечивать в одиночку, когда у тебя родился ребенок в 19 лет. нет, и тебе надо одновременно учиться, работать и еще пытаться как-то жить. Вопрос заключается в том, что у них же нет задачи, чтобы они там долго и счастливо прожили. У них есть задача пополнить мобилизационный ресурс. Мобилизационный ресурс Украины еще 1,2 миллиона штыков. Это даже без мобилизации,
10: да,
9: женщин.
10: Да, я думаю, даже больше.
9: Ну, как минимум 1,2 миллиона штыков.
10: Тем более сейчас вот у меня много подписчиков во Франции, в Германии.
9: А, это отдельная
10: в Испании,
9: история, да.
10: В Польше. Там сейчас время, там какие-то документы на полгода выдают, надо каждых полгода продлевать.
9: Продлевать, да.
10: И приходят там, вот, там во Франции, куда-то там в жандармерию или куда-то, я не знаю.
9: Ну, условно.
10: Им говорят, а покажите резерв плюс, чтобы
9: зарегистрировали. Да, условно.
10: Не, резерв плюс.
9: Не-не-не, это... условно, приходят в миграционку местную, там, условно.
10: Да, то есть, ну, приходят продлить документ местный в стране, там, во Франции,
9: РВП,
10: в Германии,
9: ВНЖ,
10: где-то,
9: там,
10: вот, да, что-то такое, да. Им говорят, покажите резерв плюс. Резерв плюс, да, это вот их, как это, как наши госуслуги, но это чисто военная
9: военник,
10: тема.
9: Покажи
10: это
9: военник,
10: чисто,
9: вообще,
10: это чисто, да, военкомат. Вот, ТЦ, покажи резерв плюс, что там зарегистрировано, что все нормально, к тебе претензий нет. Ну, вот. И то есть начинается процесс того, что сейчас из Европы еще начнут мужиков высылать обратно, депортировать на Украину.
9: А там еще
10: а те начинают
9: миллион.
10: Пытаться бежать в Россию. Да. А в России говорят, дружище, ты когда из Украины убегал, ты что выбрал? Европу?
9: Да.
10: Так а что ты хочешь? Когда тебя в Европе зажали, ты такой, ну ладно, типа, сделаю одолжение, поеду в Россию.
9: Да. И буду там еще, скорее всего, Россию поливать,
10: не,
9: как
10: да,
9: они это
10: не нужно такое одолжение, поэтому давай там занимайся. Вот, едь там еще куда-нибудь.
9: Да, да, да.
10: Поэтому...
9: Мобилизационный ресурс у Украины огромный.
10: Есть, да. Но самое страшное не это. Самое страшное, и мы об этом говорили еще в июле, да, когда появилась информация. Вот я в конце июня у себя в телеграм-канале опубликовал информацию о том, что в Константиновке в плен взяли ВСУшник, и он говорит, против вашего батальона, то есть против нашего батальона ВСРФ, да, говорит, воюют 16 человек. Вот в этом доме, и у них задача просто дроны, несколько сотен дронов каждый день расставлять, вот, и подключить к серверу. И они все. Даже не операторы дронов.
9: Да.
10: Этими дронами воюют в разные точки мира, вот все авторизированные на этом сервере пользователи.
9: Да.
10: И каждые там набирают баллы за поражение цели, потом эти баллы монетизируют.
9: Да.
10: То есть они даже мобилизационный ресурс, то есть они рассматривают как мобилизационный ресурс именно Украины к ЧВК меньше, чем России, значит надо использовать мировой всех желающих в мире, на это подсадить, сделать это модным и так далее.
9: Прибыльным.
10: Плюс они сейчас
9: далее,
10: технику переводят, тяжелую бронетехнику, броневики
9: на
10: переводят на дистанционное управление. И будут
9: вот
10: там...
9: мы видели же парад в Киеве, там мы, конечно, иронизировали и все остальное, но объективно мы видели, что в Киеве без единой живой души огромное количество техники в небе, на земле, на полу в небе, полу на земле, на воде. Все это были беспилотники, управляемые, черт побери, откуда. И, по сути, Starlink позволяет действительно сидеть в, не знаю, в Нью-Йорке и убивать... русских в Курской области. И это не ирония. Ну вот я сам видел, что есть технологии и у нас, в принципе, в свое время там демонстрировали, что можно и из Москвы оперировать дроном, находящимся где-нибудь в ДНР. А мы-то не обладаем пока еще Старлинком, а они обладают.
10: Но
9: поэтому
10: там,
9: их возможности еще
10: это
9: выше.
10: Это очень сложно. Это надо связь настолько как бы подгадать, да, потому что у тебя же доли секунды. Ты где-то там поворачиваешь влево, отзыв дрона через 2 секунды уже не попал, уже там...
9: Не, ну не 2 секунды, там 100-200 миллисекунд, но, в принципе, они добиваются...
10: Ну, это я утрирую, конечно же.
9: Кстати, про интернет.
10: Давай.
9: Хочу поздравить Российскую Федерацию. Мы, кстати, вот...
10: У нас что, 5G
9: эфире...
10: появилось?
9: А?
10: 5G
9: появилось?
10: 5G
9: появилось.
10: Называй меня Оракул, я угадал, о чем ты хочешь поговорить.
9: Да, да, абсолютно,
10: так,
9: абсолютно
10: так,
9: верно. В 16 городах России, миллионниках, областных центрах и так далее появилась сеть 5G. Виктория Боня, которая переживает за Россию где-то в Монако, она сейчас вообще, наверное, плачет и какие-то видео про облучение.
10: Это наш глубинный разведчик.
9: Ага, очень глубокий.
10: В глубинной разведке находится.
9: Она вообще глубоко может, я знаю. Вот,
10: разведка,
9: разведывать, да. Вот.
11: И, соответственно, вопрос в чем? 5G. 5G, безусловно, появилось, и это очень круто. Да, пока скорости, конечно, не дотягивают до тех, которые были нужны нам, но тут забавно другое, что долгие годы рассказывали, что вот на старом оборудовании не смогут, оно не будет, оно никак. Ну, на самом деле, нужно было буквально одной подписи императора всей Руси Владимира Владимировича Путина и росчерком пера и неким согласованием все получилось. Сначала планировали до 2028 года, потом к концу 2027. Владимир Владимирович позвонил, подпись поставил где нужно, добро дал выше, и все, 5G, оказывается, может работать. Оказывается, все у нас имеется, и технология
10: уже где-то работать начала.
11: Уже, вот, в телефоне, скорее всего, если 5G, так сказать, есть, но сейчас пока... Вот, 5G.
10: Уже 4G показывает.
11: Ну, пока 4G, но уже, да, уже в ряде. Вот у меня 5G показывает.
10: У меня Samsung.
11: У меня уже 5G показывает. Вот. И, соответственно, да, в многих городах России пользователи начинают чувствовать интернет. Проблема, конечно, заключается в том, что куда в этом интернете пойти со скоростями 5G? Вот. Но это уже отдельная история.
10: Ну, посмотреть можно очень в хорошем качестве «Машу и Медведи».
11: Можно подписаться на ВК-видео Кирилл Федоров, да, или национальный мессенджер «Макс». У меня,
10: да, кстати, на неофициального Бессонова можно подписаться.
11: Тоже можно. Знаешь, сколько у меня в «Максе»? На этой неделе.
10: Молчи лучше.
11: 100 тысяч. 100 тысяч людей, которые поверили.
10: Ни разу не порекомендовал своей аудитории подписаться на твоего друга Данила.
11: Ну, давай я это сделаю. Давай,
10: друзья, вы все свидетели.
11: Да, если за неделю я не репост на Данила Бессонова.
10: Не, подожди, репост это мало. Надо порекомендовать, что вот есть нормальный пацаненок в «Максе», вот подписывайтесь все. И совершенно бесплатно.
11: Как там была шутка? Где прошел?
10: Вот украинец, еврей, делать нечего, да? Кто бы говорил? Давай вот.
11: А что, у латыша только... Шпроты,
10: Феррари, шпроты и крупный телеканал в «Максе». Поэтому давай
11: канал «Максе»,
10: не прибедняйся.
11: Но на самом деле,
10: цифры
11: уже такие достаточно приятные.
10: Вот, в рамках рубрики «Холостяк» на Радио России прошу обратить внимание наших радиослушательниц незамужних, что вот есть такой Кирилл Федоров, у него есть Феррари, у него есть крупные информационные ресурсы, у него классные костюмы, как правило, троечка, да.
11: И
10: он
11: все,
10: вообще
11: кроме паспорта.
10: Весь стильный, элегантный, но у него просто паспорта нет. Паспорта и прописки, естественно.
11: Да, да.
10: Вот. Ну вот просто есть, имейте в виду, очень перспективный.
11: Или это не надо говорить?
10: Будет, ну судимость, да, в странах НАТО.
11: В странах
10: очень
11: НАТО.
10: Перспективный жених, поэтому имейте в виду, пишите ему в соцсетях, вот. Самое главное, верифицироваться надо будет сразу, присылать копию своего паспорта, чтобы он знал, что вы гражданка России. А время первого часа подходит к концу, и услышимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
11: Все так.
7: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
12: Слушаем!
7: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
12: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед.

0: грязи от курения. Для начала это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают, заявил Владимир Путин на заседании саммита объединения. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области, и приглашение Зеленскому приехать в Москву – жест доброй воли со стороны России, заявил глава МИД Лавров. Об этих и других событиях далее подробно. Главы государств и правительств стран-членов БРИКС единогласно приняли Делийскую декларацию 18-го саммита объединения государств и БРИКС, как отмечается в документе, обязались развивать сотрудничество в духе взаимного уважения, а также готовность укреплять сотрудничество в рамках расширенного состава БРИКС по основным направлениям политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурные и гуманитарные связи, говорится в общем заявлении. Лидеры стран БРИКС условились оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата, требуемую для достижения конкретных результатов. Страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе политике и безопасности. Авторитет и влияние объединения в мире неуклонно нарастают, заявил Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.
4: Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому в частности помогло бы расширение ее Совета Безопасности, представительства стран Азии, Африки, Латинской Америки. Давно назрел и вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Тем не менее, и МВФ, и ВТО, и Всемирный банк являются каналами диалога между ведущими экономиками мира. Поэтому важно усиливать координацию наших стран в этих структурах. И напомню, что в ходе председательства России в БРИКС в 2024 году был, в частности, запущен механизм консультаций по вопросам ВТО.
3: Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абиемом Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам президента, Эфиопия вносит конструктивный вклад в работу организации. Путин назвал Эфиопию надежным партнером России на африканском континенте, отметив, что связи двух стран продолжают развиваться. Путин также сегодня провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Халидом бен Мухаммедом бен Зайдом Аль-Нахаяном. Российский лидер отметил, что Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых близких для России стран на Ближнем Востоке. Отношения двух стран будут только укрепляться, уверен Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели с 3-дневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Освобождение населенного пункта «Веселое» в ДНР позволило нарушить логистику ВСУ на данном участке и создать условия для дальнейшего наступления на Добропольском направлении, заявили в Минобороны. По данным ведомства, в освобождении участвовала группировка «Центр». Войска также нанесли удары по украинским силам в ДНР и Днепропетровской области. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения подразделений армии Украины в Харьковской области, расширяют внешнюю зону контроля, заявили в военном ведомстве. Пресечены 2 попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слезнево и Гогино Харьковской области. Российские войска сегодня нанесли удар по порту Одессы, поразив судно, перевозившее грузы для ВСУ. Также были поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, уточнили в Минобороны. Россия готова к переговорам с Киевом, но останавливать спецоперацию на это время не будет, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. В эфире телеканала «Россия» министр отметил,

0: что приглашение Зеленскому приехать в Москву – огромный жест доброй воли со стороны России.
1: Зеленский опять просит переговоров с Путиным, теперь предлагает в США встречаться.
2: Об этом я не слышал, но он путешествует, он дома-то не бывает.

0: злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя выводы.
1: Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский действительно хочет встретиться с Владимиром Путиным, то он может приехать в Москву. Так представитель Кремля прокомментировал слова Зеленского о желании встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита группы 20 в американском Майами. Песков добавил, что пока неизвестно, поедет ли президент России на саммит G20 в Майами. Более 90 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Петербурге, сообщили в МВД. Общегородской крестный ход с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского прошел сегодня в центре северной столицы. Молитвенное шествие, во главе которого следовал ковчег с мощами святого вместе с Казанской иконой Божьей Матери, началось у Казанского кафедрального собора и завершилось на площади Александра Невского. Также к торжеству присоединились участники малого крестного хода с мощами святого благоверного князя Александра Невского, который проследовал из Александра Невской лавры. В Санкт-Петербурге в субботу отмечается день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 8-го тура. И в эти минуты московская «Динамо» на своем поле принимает Оренбург. И здесь 18-я минута первого тайма. Пока что ничья 0-0. Еще в одной встрече игрового дня петербургский «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом». Первый мяч железнодорожники забили в начале. В начале первого тайма отличился Александр Руденко на 18-й минуте. У хозяев забили Кевин Андраде на 47-й и Луис Энрике на 70-й. В стартовый состав «Локомотива» на матч не попал полузащитник Андрей Мостовой, которых на правах аренды перешел в московский клуб из «Зенита» в начале сентября. «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Локомотив» с 6 баллами идет на 13-й позиции. Воронежский «Факел» и «Балтика» сыграли в ничью 2-2. В составе хозяев мячи забили Равиль Нитфулин и Буттам Магомедов. Но «Балтика» сумела отыграться благодаря голам Егора Галенкова и Брайана Хиля. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжается два матча регулярного чемпионата. Московская «Динамо» ведет в противостоянии с «Динамо Минск» со счетом 2-1, идет 47-я минута. «Спартак» же громит «Северсталь» со счетом 8-0. «Сочи» сегодня уступил дома «СКА» со счетом 0-1, а «Борыса» также не справился дома с «Амуром» со счетом 1-3. «Амур» же выиграл первый матч в сезоне в континентальной хоккейной лиге, прервав серию из 3 поражений со старта чемпионата. «Борыс» проиграл первую встречу в нынешнем сезоне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
1: Центров области 13 сентября в Сыктывкаре ожидается переменная облачность, возможны осадки и днем до 22 градусов. В Калининграде до 20 градусов и также возможны осадки. В Перми, Кирове и Уфе до 16 тепла днем, возможны кратковременные осадки. В Самаре до 19 градусов будет без осадков. В Нижнем Новгороде 17-19, небольшие дожди. В Ярославле и Владимире до 18 градусов будет без осадков. В Ставрополе завтра до 30 градусов будет сухо. В Петербурге облачно, временами осадки, температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В Москве сейчас около 16 градусов, предстоящую ночью похолодает до 6-8 градусов. Завтра днем в столице 17-19, давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И мы продолжаем. В студии для вас, как всегда, вот Кирилл Федоров, самый элегантный ведущий федеральных СМИ. И Даниил Бессонов. Итак, какую тему ты хотел бы разобрать? Какие новости на этой неделе?
2: Ты вот немножко вбросил в прошлом часу о том, что били на 3000 километров, и помимо ударов по там каким-то хайповым, как бы сказали, объектам и так далее, я думаю, что главная цель – это поразить Ямальский крест, вот так называемый. Есть место, где проходит пересечение газопроводов, идущих там с Сибири, идущих с других, скажем, газодобывающих областей России. Суть в том, что через него идет 80%, больше 80% газа в европейскую часть России и страны, которые оттуда его забирают. 80%.
1: Там как-то называется газовый крест или газовый перекресток.
2: Ямальский крест. Ямальский крест называют. И если противнику удастся, я не знаю, сделали ли что-то для его защиты. Я очень надеюсь, что я сделал для его защиты хоть что-то. Я надеюсь, что там стоят, ну, скажем так, сооружения, не уступающие тем, что стоят в Эмиратах. Ну, мы видели по противодействию ударам иранских ракет в странах Персидского залива, нефтехранилища, нефтеперегонные заводы и прочие стратегические объекты нефтяной промышленности закрывают многослойными металлоконструкциями, помимо разного рода защиты в виде зенитно-ракетных комплексов, тоже мобильных огневых групп, дронов и прочего-прочего. Они, конечно же, защищаются физической конкретной защитой. И если в рамках этого Ямальского креста будут поражены те же самые трубы, которые идут с разных сторон, это не так страшно, как если удар придется в самый его центр. Точность вражеских беспилотников достаточно серьезная. И в случае поражения центра, сходящие по четырем направлениям, трубы одновременно выйдут из строя, и, в общем-то, будет все очень грустно и печально. Надеюсь, что все это понимают, надеюсь, не только блогеры, телерадиоведущие это понимают, и надеюсь, что защита там обеспечена. На фотографиях прошлого года никакой защиты там не было. Что там на данный момент, я не знаю, это, еще раз говорю, это не какая-то...
1: А может, фотошоп, чтобы враг не догадался?
2: Может быть, фотошоп, но это не какая-то помощь врагу. Враг активно пишет про Ямальский крест, активно его фотографируют, вражеские интернет-ресурсы.
1: Если враг туда уже летает, то какие секреты там? То есть, к сожалению, да, противник знает об этом объекте, потому что об этом даже знает интернет.
2: Об этом знает интернет. Любой из вас может туда зайти, посмотреть и увидеть, что это за конструкция.
1: Этот объект более популярен, чем склады Вальберис.
2: Гораздо более популярен. И там гораздо больше горюче-смазочных веществ, которые могут, к сожалению, воспламениться. И одному черту известно, как это все дело в случае чего потушить. Ну, вот, поэтому это уязвимость. Я думаю, про эту уязвимость знают и надеюсь, что не надеются на то, что вражеские дроны и ракеты не долетят, а то, что там предприняты конкретные действенные меры и уже вчера. Ну, а по поводу завтра, да, враги анонсировали в ближайшие недели первое боевое применение баллистических ракет FP-7 по территории России, потому
1: это
2: что
1: где
2: они уже прошли...
1: килограмм взрывчатое вещество?
2: Не-не-не, там гораздо меньше, там несколько сотен килограмм, но это баллистика. Это не фламинго, который летит, и его можно сбить с пулемета, теоретически такой случай был. Вот. Не та история, которую можно сбить легко, баллистику сбить очень сложно. Не просто так враг постоянно ноет про ракеты Патриота, причем ракеты только одного типа, ПАК-3. То же самое, если мы говорим про наши зенитно-ракетные комплексы, они тоже, далеко не все, могут сбивать баллистические ракеты. Сбивать баллистику задача крайне сложная. Например, «Панцирь», кстати, не создан был изначально сбивать баллистику.
1: Но у него получается.
2: Да, но надо тоже понимать, что, учитывая, что это не специализированное средство по сбиванию баллистических ракет, получается у него тоже...
1: Так, Владимир из Саратовской области пишет, что все газопроводы под землей на поверхности только у компрессорных. Ваши опасения беспочвенны. Все, значит, отлично. Значит, противник просто так туда бьет. Все.
2: Ну, дай бог так оно будет, дай бог, что действительно все уже давно закопано, неуязвимо.
1: Это понятно, что газопроводы изначально под землей были, ну, за редким исключением, там, допустим, на Донбассе, в некоторых регионах, там просто из-за того, что там и гранит под землей, там какая-то скальная порода, поэтому трубы газовые идут на поверхность, а так под землей, это понятно, но какие-то газораспределительные станции и в целом инфраструктура газовая, она на поверхности. Как я понимаю, там же вряд ли это все под землю загнали. Ну, посмотрим, добро, пусть будет
2: вот
1: так.
2: Как говорится, поживем увидим, доживем узнаем.
1: Дай бог.
2: Но что-то мне подсказывает, что уязвимость присутствует, противник не просто так эту уязвимость качает, и не просто так пытается увеличить дальность своих дронов, приделывая к ним дополнительные топливные баки, да, иногда снижением боевой части, но... Порой даже тех там 50 килограмм, которые остаются, более чем достаточно. Да и вот мы так говорим, 50 килограмм, мы там привыкли. Боевая часть полтонны, ФАП-3000 и так далее.
1: Да,
2: вот эти вот все
1: стратегическое истории. Ядерное оружие.
2: Стратегическое ядерное оружие. А по факту танковый снаряд обладает 5-6 килограммами взрывчатого вещества. Вот. 5-6 килограмм всего лишь осколочно-фугасный танковый снаряд. А он может взбодрить достаточно неплохо. 50 килограмм взрывчатого вещества – это достаточно серьезно.
1: Слушай, ну, ручная граната даже F1, там, по-моему, сколько?
2: 80 грамм.
1: 80 грамм,
2: ну,
1: да.
2: Типа...
1: РГД там, по-моему, 40.
2: Ну, что? Там разлет в гранатах от 40 до 160 грамм, в зависимости от наступательной, оборонительной.
1: Да.
2: Это грамм. Ну, ладно, граната особо не взрывается, но танковый снаряд, ну, как бы достаточно бодрящая история.
1: Да.
2: 125 миллиметров. Вот. И все равно там в 152-миллиметровом снаряде там 8 килограмм взрывчатки, ну, примерно. А когда мы говорим про 50-60 килограмм, которые взрываются там, где нужно, к сожалению, точность вражеских дронов зашкаливающе высокая.
1: Так, на каждом газопроводе свои отдельные компрессорные через 100 километров. Ну, хорошо. Вот, значит, переживать не будем. За газовую инфраструктуру переживать не будем.
2: Либо противник будет пытаться выбить каждые 100 километров.
1: Да не, ну я думаю, это тоже... Посмотрим. Тут понимаешь, в чем дело? На самом деле, сейчас европейский военно-промышленный комплекс так и раскачался по беспилотникам. Они сейчас активно поставляют и на 1000 километров, вот, которые высокотехнологичные сами делают, та же Норвегия. Польша сейчас производит большое количество беспилотников от 500 до 1000 километров. Ну и другие страны. Поэтому, к сожалению, у противника количество беспилотников, причем дальнего радиуса действия, будут только расти и расти, ну, чуть ли не в геометрической прогрессии. То же самое касается и малых беспилотников, те же немцы делают, те же американцы, да, там и хорнеты, которые кошмарят ближний тыл, ну, плюс-минус ближний. Поэтому все только как бы обостряется, и нам, нашему ВПК, тягаться с западным ВПК и в целом наука и технологии западных стран и России, они немного отличаются по уровню, к сожалению. Нам просто купить там какие-то процессоры, микрочипы, это целая проблема. Они это все производят сами.
2: И получают без всяких ограничений.
1: И, ну, естественно, да.
2: Это вам не ракета для Патриота.
1: К сожалению, нам нужно менять тактику, в целом подход, стратегию даже.
2: Ну и про ракеты для Патриота, это тоже новость этой недели. К сожалению, для нас тоже не совсем приятная. Германия, которая, собственно, организовала у себя производство ракет Патриота. Правда, ракет ПАК-2, это важно, это зенитная ракета, классическая зенитная ракета, которая действует против, хорошо может действовать против наших крылатых ракет, наших истребителей, бомбардировщиков и так далее. Собственно, собственно, 1000 ракет таких Германия подписала контракт уже с Украиной, и они будут Украине поставлены. А производительность завода около 900 ракет в год. Вот. Как быстро они передадут Украине эти 1000 ракет, черт его знает. Но факт остается фактом. Я думаю, что, учитывая, что Украина дает за эти ракеты не только деньги, а еще и откаты, я думаю, что Украина будет приоритетным покупателем этих ракет. Больше, наверное, могут дать только саудиты и прочая история, но туда, я думаю, пойдут американские. Вот. А в Европе, я думаю, что большая часть зенитных ракет будет достаточно оперативно, уже к концу этого года обещают первые, поставляться на Украину, что создаст проблему для наших ударов, безусловно. Да, баллистика будет прилетать, потому что они не очень против баллистики, но тоже могут пытаться противодействовать и этими ракетами. Но вот поэтому Украина на данный момент уязвима для наших ударов, но эта уязвимость будет сохраняться небольшой промежуток времени. И вопрос в том, что Запад пытается переговорами, это мое оценочное суждение, дать вот этот вот болтовней закрыть эту дыру в украинской оборонке. И, соответственно, пытается активно нас забалтывать, но мы вроде как смотри, не поддаемся.
1: Да, во-первых, насчет приезда Витька и Зятька, да, как это некоторые да. эксперты называют, Витек-Зятек, то есть приезжал Витков и Кушнер.
2: Я так сказал на федеральном канале, мне сказали, что это неуважительно, это спецпосланники
1: президента США Трампа. Да, но Витков на самом деле, поскольку у нас программа неофициальная, неофициально главная, мы можем называть Витек, Зятек
2: нормально,
1: и еще какой-то парнишка. Вот.
2: Потом и еще все... европейские, вообще-то там еще были эти европейские советники по безопасности.
1: Это европейские были в Киеве.
2: Не-не, тут у нас тоже,
1: тоже
2: были. Тоже были, просто в кадр не попали.
1: Это я что-то пропустил.
2: Они да. решили не фоткаться.
1: На самом деле
2: их
1: вообще...
2: по секундочкам не отвезли.
1: Вообще не важно, вот просто от слова совсем. Вот просто не важно, потому что все эти переговоры мы видим, это... Ну, во-первых... Друзья, не инсайт, мое субъективное мнение.
2: Оценочное суждение.
1: Мы не можем не участвовать в них, потому что мы, ну, как бы...
2: Тогда нас обвинят, мы что мы их сорвали.
1: Мы же дипломаты, белые пушистые, все такие вот правильные и так далее. Это нормально. Вот, хотя, ну, я... Не обладаю полнотой информации, но, на мой взгляд, ну, можно уже, наверное, и пожестче себя вести. Ну, ладно, белые и пушистые, значит, белые и пушистые. Вот. Это многие такие сразу начали писать все, мир, все, договорняк и так далее. Я на канале у себя написал сразу, что ничего не будет, это просто вот такое. Но на что стоит обратить внимание вот во время этого приезда Витков и Кушнера, особенно после приезда в Киев? Даже не на поведение... чиновников с нашей стороны и чиновников стороны киевского режима, как они все на футболочках обозначили, да, но это просто разный уровень. Это как показать, не знаю, вот сборную России профессиональную, да, и сборную какого-то украинского хутора, там, пусть даже по секундчике назовем, хутор по секундчике Житомирской области, короче. Вот. То есть класс разный. Там это как шапито. И видно даже было по Виткову и Кушнеру, что они себя неловко чувствовали вот в окружении этих странных ребят. Вот. Главное не это. Главное то, что условия, которые были вроде бы как оговорены в Анкоридже между Путиным и Трампом, и нынешние условия с нашей стороны более ужесточились. В каком плане? Во-первых, мы теперь требуем, чтобы официально в ООН была признана территория, которая в Российской Конституции прописана. То есть это Запорожская, Херсонская область, территория Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. За Россией. Ну и Крым, естественно, Крым. Такого требования год назад на встрече в Анкоридже не было. Ну и ряд других тоже ужесточений были озвучены киевскому режиму. Вот. А Кушнер и Витков, они выполняли функцию просто этих почтовых голубей. Почтовых голубей, которые вот письма передавали, доставляли и так далее. Это говорит о том, ну и плюс недавние жесткие заявления и Дмитрия Пескова, и Лаврова, говорит о том, что Россия все-таки на пороге к повышению уровня эскалации. Это то, о чем я несколько месяцев, наверное, даже с марта где-то прогнозировал, что в этом году Россия повысит уровень эскалации, потому что в следующем будет уже поздно.
2: Но есть мнение, опять-таки, неофициальное, так. Вот, но тем не менее мнение таки присутствует о том, что Германия практически сразу после вот этих вот переговорничков передала Украине до 1000 зенитных ракет разного рода и так далее, потому что, возможно, после этих переговоров уверовала, что ударов по Германии не будет. А до этого она берегла эти самые ракеты для самой себя.
1: Да нет, это...
2: Но это мнение, ну...
1: Да, это мнение странное. Я так думаю, что Германия передала, потому что сейчас... Сентябрь, начало бюджетного периода в Европе и других западных стран. И они просто отдали старые и будут сейчас выбивать бюджет на новые. Ну и чтобы можно было уже этот внутренний бюджет также там немножко подпилить.
2: Ну, чуть-чуть.
1: Поэтому 1000 ракет это ну плюс-минус ни о чем. И немцы это тоже знают.
2: Ну,
1: и тем более ПАК-2, да, это...
2: Не-не, ну это не ПАК-2 передали, 1000 ПАК-2. Если бы 1000 ПАК-2, у нас бы начались серьезные проблемы. Ну, как бы вообще серьезные проблемы у нас бы начались. Надо понимать, что в самом жирном году для Украины передали 650 ракет для Патриота. Поэтому 1000 в моменте... Нет, там разные ракеты для всяких там НАСАМСов, для всяких там...
1: Ну, это именно вот для этих... систем ПВО.
2: ПВО, да, то есть гораздо...
1: Да не, но это попроще. Тысяча, учитывая, что на одну цель вылетает две ракеты и система Патриот.
2: Ну да.
1: То ну это как бы насколько на три дня им. Поэтому, ну, даже если бы ПАК-2, ну и какие проблемы? Ну, пусть они герани все наши позбивали бы, первые, вторые. Может быть, какие-то четвертые зацепили.
2: Кстати, герани активно начали вот последнее время работать по железнодорожному составу. И я жду, на самом деле, момента,
1: и когда... И еще начали работать по автозаправочным станциям Киева.
2: Это да, это да. Но я именно... Ну, автозаправочные станции уже тренд на выбивание АЗС...
1: Нет, это были в прифронтовых, приграничных областях. Да, там Сумская, ну, да, Черниговская, да. Запорожская. Ну, понятно. А это уже в Киеве.
2: Прям в Киеве, да, вылетают АЗС. Но интересно тут другое. Интересно то, что, скажем так, удары по подвижному составу Укрзалізниці, или как она там правильно, если что, поправь меня. Вот, короче, по украинским железным дорогам.
1: Укрзалізниця, да.
2: Укрзалізниця, вот. Удар по локомотивам рано или поздно приведет к тому, что регулярные, не то что пассажирские, даже перевозки в рамках, скажем так, военных
1: целей. Так это в первую очередь наша цель.
2: Они остановятся, то есть логистика рухнет. И надо понимать, что локомотивы производить... очень медленно, очень долго, а самое главное, что те, которые двигаются по украинской железной дороге, они не совсем могут импортозамещаться из Европы.
1: Конечно, основная вот как раз-таки основной транспорт, который доставляет вооружение на территорию Украины, распределяет по Украине, развозит, условно говоря, по Украине, это железнодорожные составы. Вот. Заменить сложно, потому что у нас размеры рельс разные. В Европе, по-моему, уже у нас пошире или наоборот.
2: Там еще вопрос в том, что это все на как-то надо обслуживать, должны быть тычи, они же тоже ломаются, это техника и так далее. И в один прекрасный день, если наши герани 4 и 5, которые в основном работают, пятерки реактивные, четверки это которые с наведением и управлением, если они в один прекрасный момент выбьют львиную долю подвижного состава, внезапно вся логистика ляжет только на автомобили, фуры. Во-первых, это уменьшит максимальный вес перевозимый, потому что надо понимать, что дороги, мосты и прочее не рассчитаны, как правило, на даже тот же танк перевести, это не самая простая история, потому что не все мосты автомобильные могут выдержать вес автопоезда и, соответственно, загруженного на него танка весом в натовских там 50-60, а то и под 70 тонн. Вот. И огромное количество другой техники тоже очень медленно и с большими проблемами будет доставляться. Ну и надо не забывать о том, что мирная логистика до сих пор присутствует, и Украина так или иначе для себя какие-то денежки внутри, скажем так, производит. И когда между городами происходит обвал логистики, авиационная логистика, понятное дело, с 22 года у них не существует, осталась железнодорожная. И когда железнодорожная логистика тоже прекратится, то и это снизит количество производимых в Киеве, в Харькове, в Одессе и так далее денег. Деньги Украине все равно внутри нужны, и надо понимать, что вот Европа, например, выделила 30 миллиардов на то, чтобы поддержать штаны украинской экономики именно в мирном секторе. Именно в мирном секторе. А, например, продажа зерна приносит 23 миллиарда. А продажа там сталелитейных всех вот этих историй 5 масло миллиардов. Вот. Ну и так далее.
1: А выбили даже, ушли такие легенды, как Хортица.
2: Да, и какой-то ты завод писал.
1: Ликеро-водочный завод.
2: Потом какой-то табачный.
1: Табачный Прилуки, Черниговской области. Да. Это вообще, это этот...
2: Мальборо?
1: Филипп Моррис.
2: Или как? Моррис. Ну, короче.
1: Это я вот не шарю. Сигареты Мальборо, это вот далее, Прилуки. Это вот это все.
2: Крупная,
1: да,
2: компания, да.
1: Да, то есть Coca-Cola они там производили это все. Coca-Cola, производили вот эти сигареты. Это все, все. Вот этого уже там не будет.
2: И надо понимать, что если мы выбиваем Украине эти десятки миллиардов внутренних налоговых поступлений и прибыли, которая идет в госбюджет, то для того, чтобы поддерживать украинские штаны, Европе придется выделить не 30 миллиардов, а 60. А у них как-то с этим выделением довольно
1: даже
2: непросто.
1: Даже то, что они обещали, они... Ну,
2: все
1: не,
2: как-то буксует.
1: Только третью часть от обещанного
2: все
1: было
2: буксует,
1: выделено.
2: Все не так идет. И дальше начнутся вопросики о том, что на Украине могут в один прекрасный момент начаться проблемы с пенсиями, могут начаться проблемы с какими-то зарплатами, выплатами и так далее. Понятное дело, что, скорее всего, Европа и Соединенные Штаты Америки этот вопрос решат, но это сделает их... жизнь несколько действительно менее комфортная. Я не склонен вот этим шапкозакидательским историям, что вот Европа, завтра там есть будет нечего, замерзнут. Нет, в Европе будет и что есть, и не замерзнут они, скорее всего. Но дискомфорт и желание как-нибудь вот договориться, это же может работать в обе стороны. Не только они нам ухудшают жизнь с бензином, вот этими Вайлдберрисами и прочими историями. Мы тоже можем, даже без ударов по Европе, если вынести украинскую экономику, создать дискомфорт, и Украина может стать действительно таким тяжелым бременем, от которого Европа, возможно, захочет избавиться. Соединенные Штаты Америки на данный момент не контролируют Украину, к сожалению, хотя пытаются. Вот все вот эти истории с НАБУ, САПом и вот этими арестами на территории Украины, я думаю, что это как раз-таки попытка давления на Зеленского, но вот такого, что вот все, даже если Америка, говорю, завтра там прекратит разведданные, прекратит продажу оружия, проблема может случиться на Украине только при отключенном Старлинке, но я в это не верю. Вот. А разведданные, да, Украине будет гораздо сложнее, если разведданные останутся только европейские. Но Европа — это 500 миллиардов населения. 500 миллиардов.
1: 452 миллиона.
2: 480.
1: 452 официально.
2: В любом случае, три России. Три России. Три России.
1: Да, это очень много.
2: Три России, причем не бедных. То есть, да, там есть страны, которые живут не лучше, чем Россия, это по типу там Румынии, Прибалтики и так далее. Но есть страны, которые объективно, давайте будем честными, живут лучше России. И это в три раза больше людей, у которых кратно больше денег, кратно больше наворованного за всю историю человечества капитала, потому что Европа обкрадывала весь мир, воровала и колонии и прочие истории. И действительно, Европа, даже если останутся разведданные только европейские, если останутся поставки дронов только из Европы, фронт на Украине не рухнет. Могут, я говорю, очень серьезные проблемы начаться только при отключении Старлинка. Но Америка на это не пойдет. Им дадут любые деньги, любые договоренности, любые эти. Все остальное, будь то американские разведданные, американские БМП Брэдли там, или еще какие-нибудь снаряды, радары и ракеток F-16, это не...
1: Так ну, нет, ну так а зачем, не им, зачем им что-то перестать давать разведданные?
2: Да? Не, зачем. Что нет, зачем, не зачем. Не, ну нет. Я к тому, что многие еще говорят, Америка может то, что... надавить, а хочет ли Америка
1: то,
2: давить?
1: То, что озвучил Линдси Грэм, уже покойный, как бы, да, этот сенатор странный, русофоб, насчет того, что это очень дешево, то, что на войне против России погибают украинцы, как бы, а не американские солдаты.
2: Это выгодно.
1: Это позиция это выгодно, США. Сказал, да. То есть они не будут делать легче, они просто сами не, они бесплатно помогать не будут, но то, где им ничего не стоит помощь, они будут да. продолжать, потому что, ну, мы для них врагом и остаемся, так, конечно, к сожалению.
2: Ну, а вы, ну, давайте будем честными. Я всегда привожу пример, мой любимый, с Вьетнамом. Вот когда мы могли путем небольшой траты денег из бюджета Советского Союза убивать десятки тысяч американских солдат и выносить десятки тысяч вертолетов, там, ну, не десятки тысяч, 10 тысяч вертолетов и самолетов, конечно, мы это делали. Мы 10 лет поставляли оружие во Вьетнам, которым убивали и калечили американских солдат. И это было очень крутым обменом советских рублей, потому что, извините меня, Соединенные Штаты Америки на тот момент была страной, нашим противником, страной, которая вела агрессивную политику против нас, оппонентом нашим. И, безусловно, Вьетнамская война, она очень серьезно ослабила американскую армию, подорвала общество и чуть там не привело, чуть ли не к развалу вообще всей Америки. И надо понимать, что если мы это 10 лет делали со Вьетнамом, надо понимать, что американцы готовы будут 10 лет это делать с нами. Ну, как бы, и да. Им это выгодно, безусловно, Россия для них оппонент, и, безусловно, чем больше они нанесут нам ущерба, американцы, не надо там думать, что они такие добрые и пушистые, тем им выгоднее. И если бы у нас была возможность нанести аналогичный вред Соединенным Штатам Америки, потратив, как говорится, на поставки кому-то чего-то, я думаю, что правильно было бы так и сделать. Ну, мы так и делали во Вьетнаме.
1: Да.
2: И тут, в Корее, кстати.
1: Наш слушатель Виктор Егоров спрашивает, может, хоть вы поясните, почему ЖД поставки оружия Украине до сих пор возможны? Все обходят эту тему. С уважением, Егоров Виктор.
2: Как мы обходим? Мы тут минут Виктор, 10 о ней
1: говорили. Не, мы, ну, все, я так понял, не нас имеет в виду.
2: Ну да, мы-то не.
1: Смотрите, насчет поставок оружия Украине. Тут дело даже не в ЖД сообщения, потому что как поставлять оружие Запад придумает. Вот сейчас Черное море перекрыли, у них некоторые проблемы начались, потому что по морю много поставляли. Вот. Выбить полностью все дороги автомобильные, ЖД-станции, ну, это, ну, на самом деле непросто. Тем более, вы видите, мы до сих пор мосты еще через Днепр не уничтожили. По каким-то тоже причинам, но, наверное, они есть. Вот. Что нужно делать, чтобы не было поставок оружия Украине? Мы неоднократно на эфирах эту тему поднимали. Вот скажу вам свое мнение. Сначала провести ядерные испытания где-нибудь на полигоне на Новой Земле, к примеру. При этом снять это все на современное видеооборудование, чтобы эти кадры облетели весь мир. Дать им недельку-другую возможность это все переварить у себя в головах. Да? А потом просто выкатить ультиматум, что если вы продолжите поставлять оружие Украине, мы уничтожим все ваши заводы. Вот, которые в этом участвуют, которые связаны с военно-промышленным комплексом. Адреса некоторые, не все, а некоторые адреса ранее Министерство обороны публиковали. Вот, поэтому нужно бить по Европе. Вот и все. Другого варианта просто нет. То есть Украина, это, повторюсь, частная военная компания стран Запада, так называемая коалиция желающих, или коалиция Эпштейна, как иранцы регулярно на это обращали внимание. Вот, поэтому бить нужно по ним. Вот и все. И тогда поставки прекратятся, и Украины надолго не хватит. А пока мы просто бьем по базе ЧВК. Вот это же самое. Мы просто бьем по палке, которую держит в руках хулиган. Вот мы ее начинаем грызть, там, бьем по ней, там, стучимся лбом об эту палку. А хулиган может взять другую, если это сломается. Нам нужно начинать уже работать по хулигану, чтобы те, кто заказали эту войну, и те, кто реально воюет против нас, начали на себе испытывать все тяготы этого конфликта. А пока они не начали, это все будет продолжаться. И тут дело даже не в ЖД-поставках. Как-то так. Кирилл Федоров, есть что вам добавить?
2: Да, слушай, я еще раз говорю, так. Я верю только в уничтожение подвижного состава. Про ядерные испытания мы неоднократно говорили. И так далее. Ну, тут комплекс мер. К сожалению, долгие годы с эфиров федеральных телеканалов и прочих рассказывали про то, что мы там просто обладаем какой-то там сверхневероятной армией. Правда, большинство людей, которые были ответственны за ту сверхневероятную армию, сейчас находятся в батальоне Лефортово или на домашнем аресте со сроками от 10 и до пожизненного лет.
1: Ну да, армия, где аналогов нет везде.
2: Аналогов нет, это мы это все слушали. Я с этим боролся до войны, получал за это, как говорится, не иллюзорных, меня объявляли врагом. Потом оказалось все, что говорил я и некоторые мои коллеги, оказалось внезапно правдой, а оказалось порой даже и хуже, чем есть на самом деле. Слава богу, сейчас все меняется. Правда, цена за это очень высокая, поэтому я думаю, что там должны быть сроки не 10 лет, а у всех начинаться с пожизненного, заканчиваться снятием моратория. Но это мое, как говорится, оценочное.
1: Да.
2: Вот, вопрос в чем? В том, что когда вы там все хотите, почему там до сих пор существует там это. Ну, нет такого количества ракет, нет такого количества бомб, и нет такого количества всего, чтобы разом все вот уничтожить. Ядерным оружием мы пока не работаем. Нужно или не нужно, вопрос дискуссионный. Я считаю, что вопрос про испытания, он не дискуссионный, он уже давно назрел. А вот про применять его на деле, это уже вопрос не ко мне.
1: Татьяна пишет, думаю, что даже после демонстрации нашего ядерного оружия Европа не поверит, что Россия его применит. Ни без оснований не поверит. Ну, понятно, что есть основания. Мы неоднократно про красные линии говорили, и в итоге все это заканчивалось ничем, да? Но вы должны понимать, что в современных условиях испытание ядерного оружия – это очень серьезно. Это очень серьезно, и все против, даже Китай против, и Китай от нас отвернется после этого, потому что не против. Но это все временно будет, потом сами прибегут. Вот. Поэтому если мы применим ядерное оружие, проведем испытание, после этого начнем беспилотниками бить по... Тут же зачем эти испытания? Чтобы показать всю, скажем так, решимость защищать Россию и побеждать в этой войне, вот как говорится, до талого, да, то есть до последнего. И потом, когда мы начнем беспилотниками и какими-то крылатыми, может, баллистическими ракетами выносить военно-промышленный комплекс на территории Евросоюза, на территории стран, коалиции желающих, которые для Украины производят это оружие, тогда они поймут, что отвечать не стоит, и русские, скорее всего, применят ядерку, если мы начнем повышать уровень эскалации со своей стороны, да, то есть со стороны Европы. Вот, поэтому вряд ли они на это пойдут. Поэтому вполне себе они поверят. Потому что сами эти испытания – это уже очень серьезный шаг, Татьяна, поверьте.
2: Либо для них это будет поводом объявить войну. Опять-таки, надо
1: да,
2: понимать.
1: Да, смысл войну объявлять. Мы даже Украине войну не объявили, они нам не объявили.
2: Без объявления войны нападут.
1: Объявить войну – это значит, что вот есть у Украины союзники стратегические. Вот они подписали вот еще 100-летний договор с Канадой.
2: На территории каких стран реально в случае начала замеса будут проводиться боевые действия? Это Прибалтика, понятное дело. Польша. Ну, и сопредельные территории России, западные, и Белоруссии. И, соответственно, возможно, Финляндия. Все. Старый свет не пострадает глобально. Все, собственно, люди, которые от этого будут получать деньги, начнут получать их гораздо больше. Условные президенты там, стран Евросоюза, которых в результате выборов отправят на свалку, они смогут, по примеру Зеленского, они же мечтают также остаться у власти надолго и продолжить воровать деньги у своего народа. Я просто примерно представляю численность наших вооруженных сил, не хватит нам там идти сейчас до Берлина или до Парижа просто физически против полумиллиардного Евросоюза. Да, у них армии небольшие, но суммарно они могут наскрести более чем группировку для того, чтобы втянуть нас в точно такую же стоячую войну на границе, вот, где будет вот это вот то же самое, как в Первую мировую, как сейчас вот на территории Украины, Стоялово с потерями. Опять-таки, но уничтожаться будут города Восточной Европы, на которые всем решительно плевать. И тут, да, действительно, либо ядерным оружием уже, но это... В общем, я бы начал с Прибалтики. Вот если куда и лупить, насчет Германии просто вот не уверен. А вот не уверен, что просто немецкое общество сможет продать войну без ударов по Германии. Но остановить пыл Европы воевать
3: однозначно,
2: можно ударами по Прибалтике.
3: Однозначно немецкое общество адекватно воспримет удары по военно-промышленному комплексу, который создает оружие для Украины. Я думаю, что там они как раз-таки снесут и Мерца, и так далее. Поэтому уже, видишь, даже альтернатива для Германии, партия начала побеждать на выборах. Поэтому это уже звоночек серьезный для правящей элиты. Поэтому в этом смысл есть.
2: Слушай, ну вот давай тоже будем честными. Мы там в 20-е годы тоже с Германией очень сильно дружили и поддерживали людей, которые хотят поменять там власть и прочее, прочее. Было и такое, и пришли в Германии радикалы. Вот. И я, на самом деле, вот насчет альтернативы для Германии отношусь с неким скептицизмом, потому что сильные правые немцы, не факт, что они будут с нами дружить.
3: Понимаешь, я не говорю, что они будут с нами дружить, я говорю о том, что сейчас они с нами воевать не готовы. А вот в 30-м году, может быть, и будут.
2: Будут.
3: Понимаешь?
2: Будут.
3: Поэтому
2: будут.
3: Нам,
2: да не может быть, точно
3: нам действовать нужно вот уже сейчас. И вряд ли они, если мы развалим пару предприятий на территории Германии, Франции, я понимаю, что у Франции есть ядерное оружие, вряд ли они пойдут на обмен. Вот, если мы ударим справедливо по ВПК, связанным с Украиной, не думаю, что они сейчас побегут воевать. Как раз таки наоборот произойдет. И эта война закончится. Вот и все. А если мы будем тянуть и дальше, ну тогда она может как бы других масштабов
2: обойти. А если они произведут авиационный налет в ответ?
3: Ну, разве что на Калининградскую область.
2: Но а, разве думаю, что так, по Санкт-Петербургу.
3: Тогда будет применено ядерное оружие. Вряд ли они захотят.
2: Ядерное оружие в рамках нашей доктрины может быть применено только тогда, когда есть угроза существования нашей страны. А
3: не только.
2: Ну как,
3: вот. В том числе...
2: Например, прилет Старакет Шторм Шэдоу, который Европа может запустить.
3: Объекты стратегической инфраструктуры и так далее.
2: Ну,
3: там
2: вот
3: много есть нюансов.
2: Черт
3: его знает. Поэтому вполне себе можем. И то, что они беспилотниками импортными бьют по вполне себе по нашим, угу, тем же Энгельсу аэропорту, угу,
2: да,
3: Ту-95, по-моему,
2: Ту-95, бьют по нашим станциям ради
3: поэтому вполне себе, а это, то есть, они официально подписанные союзники Украины. Союзники. Почему мы не объявляем войну Украине? Это потому что это автоматически объявляется война всем союзникам. Понимаешь, ну в том числе, ну кроме других там некоторых негативных
2: юридических последствий. Я думаю, что в любом случае надо начинать с испытаний, потому что вариантов сейчас не проводить их я не вижу. Вот, ну это оценочное
3: мое суждение. Рим пишет, любой удар по западным военным заводам немедленно будет оценен как начало войны. А то, что они производят оружие, которое летит по России и убивает наших людей, это не начало войны? И вот вы понимаете, что эти заводы, они будут производить это оружие в геометрической прогрессии. И вот в следующем году это очень сильно будет заметно на фронте, и мы вряд ли сможем наступать. И кроме того, это очень сильно ощутит на себе вся европейская территория России. Вот то, что производится на немецких, французских, норвежских, прибалтийских, польских заводах.
2: Да, конечно, мы офигеем.
3: Понимаете? Поэтому, ну, давайте медленно будем проигрывать. Давайте лишь бы не ударить по Европе, а то это будет расценено. Они против нас уже воюют. Вы поймите это. Ну, вы услышьте меня, пожалуйста.
2: Я в данном случае за удары по Прибалтике, по тем же заводам. За Прибалтику Европа не впишется 100%.
3: Да ни за кого там никто не впишется. Поэтому те же бриты, которые сразу начнут на тормоза давить, и американцы. Вот и все. Потому что они нас варят как на медленном огне, как лягушку. Вот и все. И надеются, что русские привыкнут к боли и не будут дергаться. Вот чем мы, они и занимаются.
2: Это
3: а мы,
2: факт.
3: К сожалению... Опять же, друзья, это не инсайт, это наше... Вот мы сидим, два простых парнишки, аматора, да, мы просто вот так вот мыслим. Просто, да, ну, просто вот есть некоторый опыт там. Но я, кроме боевого опыта, я в этой теме как бы очень много лет, с 14 года. И вот... До СВО еще мы пережили столько переговорных процессов и всего остального. Вот. Поэтому и прогнозировать немножко легче. А те, кто за этим следит или участвует с 22-го года, им как бы это не так привычно. И еще надежды какие-то есть на переговорный процесс
2: не,
3: и прочее.
2: Я вообще не верю в переговорный процесс. Это абсолютная чушь. Никакой стране в переговорном процессе нет интереса договориться, кроме как России. Но только нам выгодно. Ну, не то, что выгодно. Нужно, хочется договориться. Это мы идем на компромиссы. Это нам. Потому что мы действительно в рамках специальной военной операции не имеем особо... радости от этой всей происходящего. Да, единственный плюс, конечно, то, что реформировалось общество, некоторые певцы РТОМ и предыдущие народные иконы, которые не сходили с федеральных телеканалов, они куда-то уехали, там страна очистилась и так далее, мы там что-то импортозаместили. Но глобально, конечно, нам это особо невыгодно. Причем невыгодно от простого народа до власть имущих на самых высоких постах. А Европе, да, простому народу, может быть, это и не очень комфортно, но все власть имущие всех стран конфликта, кроме нас, имеют от этого дивиденды. Китаю по кайфу, он продает двум странам.
3: Китай,
2: Индия,
3: самый первый выгодоприобретатель.
2: Да, Индия получает дешевые ресурсы. Европейский весь бамонт в лице, так сказать, руководителей стран, во-первых, оправдывает все внутренние проблемы тем, что это, вот смотрите, Россия, вот все, что у них внутри происходит, любые повышения цен, инфляция, все что угодно, любые какие-то проблемы с отоплением или что, это все из-за России. Плюс они зарабатывают на этом деньги. Зеленский находится, и вся власть имущая верхушка Украины, несмотря на внутренние конфликты, находится у той самой власти исключительно по той причине, что идет война. И Америка, продавая, во-первых, ослабляя Россию как геополитического оппонента путем нанесения ударов, используя украинское прокси, и, собственно, зарабатывает на этом, еще и ослабляет нас. Ну, как бы, кому выгодно в этой ситуации и нужно вообще договариваться?
3: Да в том никому. И дело. В том и дело.
2: В том и суть, да. И единственный способ о чем-то договариваться, это когда у противника действительно появится реальное желание договариваться. Оно может быть путем вот эскалации, который предлагает Дани, либо какими-то другими путями.
3: Другими не получится.
2: Им должно быть неприятно. Мы вот сейчас, я думаю, еще раз говорю, мы сейчас думаем, что если мы сможем вынести украинскую экономику, это тяжким бременем ляжет на Европу, и им станет некомфортно.
3: Да им вообще плевать, будут там голодать, есть друг друга на Украине, ну, вообще
2: я
3: плевать.
2: Просто пытаюсь объяснить им главное, дальше нынешнюю стратегию.
3: Да, там все сгорит, вот просто вся на Украине сгорит все, представьте. И вы думаете, они перестанут воевать? Да нет, им с Европы будут поставлять деньги, оружие,
2: и
3: провизию,
2: сухпай.
3: Все абсолютно. Лишь бы не продолжали воевать. Вот и все. Поэтому, когда мы в СМИ слушаем о том, как прекрасно мы ударили и сожгли больше заводов, вот Украина у нас меньше сожгла, а мы там больше сожгли и так далее. Вот когда мы будем говорить, сколько мы в Европе разрушили заводов по производству дронов, которые убивают наших людей, вот это будет да. Вот я тогда скажу, вот это да, это оно, это вот. А то, что там на Украине, да плевать всем, что там на Украине. И Европе плевать, и Америке, и тому подобное. Тем более они понимают, чем больше мы на Украине уничтожим, тем больше нам потом восстанавливать, когда рано или поздно это все равно станет нашей территорией. По-другому война не закончится, друзья. Вот запомните мои слова. Пока территория Украины не будет в составе России, эта война не закончится. Не потому, что мы хотим эту территорию, а потому, что любой клочок, который будет существовать и называться украинским государством, это будет клочок, который будет использоваться как стартовая площадка для дронов и для ракет, как идеологическая точка отправки и вербовки террористов. Вот. Ну и в целом для размещения там еще чего бы то ни было. Ну и как частная военная компания Запада. Вот и все. Поэтому пора уже снять как бы розовые очки и смотреть на происходящее реально, а не надеяться на каких-то витков, зятьков и прочих, какие-то договоренности, переговоры. Да даже если мы захотим сейчас остановиться, нас из этого конфликта не выпустят, потому что Запад ничего не теряет, ничего. Вот и все. А деньги они напечатать всегда смогут. Поэтому все намного сложнее. Хотел бы, у нас время подходит к концу, очень важное, также мы сегодня касались дат. Да, была еще очень важная дата на этой неделе, это 8 сентября, когда советские войска освободили Донбасс 83 года назад. Друзья, я хочу сказать, что Миус фронт, который проходил от Азовского моря по Донбассу, да, там до Луганска, там не доходя Луганска, это один из крупнейших оборонительных, скажем так, оборонительных рубежей фашистской Германии был на территории Донбасса. Ну и там были очень серьезные бои. И, слава богу, наши предки смогли пройти эту линию, эту оборонительную линию. Повторюсь, Миус фронт. Это в том числе туда входило в систему сооружений и Саур-Могила. Вот ширина этого укрепрайона была, по-моему, от 20 до 50 километров в некоторых местах. То есть это не просто была стена, да, это была вот серьезная система оборонительная такой ширины. А длина, я не помню, ну, от Азовского моря там где-то за Красный Луч нашла, там чуть ли не до Луганска.
2: Ну и 8 сентября, еще раз говорю, это Дмитрий Донской, Куликовская битва.
3: Да, да,
2: тоже немаловажный момент нашей истории. Если не сказать более важный, при всем уважении к Миусфронту, там вообще была речь о существовании русского государства и русского народа как явления. Вот. Никоим образом не хочу, но просто наша история, она... не началась в 17-м и не закончится ни в 26-м, ни в 27-м. Надо это помнить. Вот так вот.
3: Да, у нас понемногу время подходит к концу. Осталась буквально минутка. Что хотелось бы еще сказать? Друзья, ну, у нас времена тяжелые, и легче нам не скоро станет.
2: Скоро выборы. Идите на выборы, голосуйте, да, поэтому, и будьте гражданами.
3: Да, поэтому будьте, пожалуйста, добрее друг другу, дружите друг с другом, объединяйтесь, ну, хотя бы, вот знаете, если вот в доме, на районе, в деревне, вот есть соседи, живете вы в одной локации, обменяйтесь телефонами, знайте друг друга, здоровайтесь друг с другом, приходите всегда друг к другу на помощь.
2: И налаживайте горизонтальные связи во всех смыслах.
3: Горизонтальные это связи, важно. В первую очередь, это касается и военнослужащих, и ФСБ, и других наших ведомств.
2: Горизонтальные и рождение связи, детей.
3: Да.
2: Тоже важно.
3: Друзья, наше время подошло к концу. Встретимся, ну, я думаю, ровно через неделю. Берегите себя. Удачи.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Телевизионный цикл «Земля людей. Впечатление об экспедициях на Кавказ». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей дюнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
0: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
6: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
7: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Иваново. Москва едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов. Категория 0+.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Алло.
14: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
15: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии провел ряд встреч. Иран передал американской стране 7 условий для открытия Ормузского пролива. Об этих и других событиях далее подробно. По итогам саммита в Нью-Дели лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они выразили озабоченность происходящими в мире конфликтами, а также выразили обеспокоенность в связи с растущими рисками, связанными с ядерной угрозой, в связи с преднамеренными нападениями на находящиеся под гарантиями МАГАТЭ мирные атомные объекты, говорится в итоговой декларации саммита БРИКС. При этом декларация не содержит упоминаний Украины. БРИКС является партнерством, нацеленным на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абиим Ахмедом на полях саммита БРИКС в Индии.
2: Сегодня БРИКС – это полноформатное стратегическое партнерство, нацеленное на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником организации, и мы этому очень рады. Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей на БРИКСовских механизмах совпало по времени со стартом российской вахты в объединении, и с тех пор Эфиопия вносит свой конструктивный вклад в его многоплановую деятельность.
1: Владимир Путин на полях саммита БРИКС также провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мохаммедом бен Зайдом аль-Нахаяном, отметив, что отношения России и Арабских Эмиратов будут со временем только укрепляться.
2: Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе. Я уже не говорю про экономику. Здесь у нас все в порядке. Торговый оборот растет, он большой растет. Но это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Да, конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте.
1: Страна-участница БРИКС продолжает укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности. Авторитет и влияние объединения в мире неуклонно нарастают, заявил Владимир Путин на заседании саммита БРИКС. Российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Российские войска нанесли удар по порту Одессы, поразив судно, перевозившее грузы для ВСУ, заявили в Минобороны. Ранее в Киеве вооруженные силы России нанесли удары по нескольким промышленным и военным объектам. По данным ведомства, был атакован центр обработки данных «Интеркарс», который используется для хранения материальных средств военного назначения для ВСУ. Под российский контроль за последние сутки перешло село Веселое в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, в освобождении участвовала группировка «Центр», войска также нанесли удары по украинским силам в ДНР и Днепропетровской области. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения подразделений армии Украины в Харьковской области, расширяют внешнюю зону контроля, заявили в военном ведомстве. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слезнева и Гогина Харьковской области. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, сообщил агентство ТАСНИМ. По его данным, Иран и Оман достигли финального соглашения по судоходному маршруту в Ормузском проливе. Об этом будет объявлено в ближайшее время. Центральное командование вооруженных сил США, в свою очередь, сегодня сообщило, что американские военные перенаправили 100 торговых судов за последние 60 дней с тех пор, как Америка возобновила в июле морскую блокаду Ирана. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США по-прежнему сохраняют контроль над Ормузским проливом. Американский лидер добавил, что морская блокада оказалась чрезвычайно успешной, а США в среднем перехватывают около 25 судов в день, большинство из них ночью. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае, где 22 человека пострадали и один погиб. Это водитель, сообщает СК по региону. По данным местного Минздрава, 6 человек находятся в стационаре. Ранее ГУМВД по региону сообщило, что автобус перевозил предварительно 44 пассажира, включая детей. У некоторых пострадавших

0: погибших диагностированы переломы, дети получили царапины. Иномарку из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги Пермь-Березники у поселка Челва, где он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Решение администрации президента США Дональда Трампа вдвое сократить штат Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям является неправомерным. Такое постановление вынес американский суд, сообщает РИА Новости. Как уточняется, в материалах дела нет доказательств того, что решение о таком резком изменении позиции было обосновано. В конце января прошлого года президент Трамп заявлял, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому предложение его работы под вопросом. Классическое бабье лето может прийти в столичный регион в середине следующей недели. Температурные показатели будут на несколько градусов выше привычных сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Теплыми, но облачными будут и наступившие выходные. Правда, ночью в некоторых районах опустится туман. Водителям необходимо быть особенно осторожными.
1: Что касается следующей недели, то первые два дня будут неустойчивыми. Температура будет колебаться ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20. Местами возможен небольшой дождь. Ну и начиная со среды, есть все шансы на то, что в столичный регион придет уже классическое бабье лето. Днем можно смело рассчитывать на плюс 17, плюс 22 градуса.
0: Ночь на воскресенье 13 сентября может стать одной из самых холодных в Москве с мая этого года. По прогнозу гидрометцентра, температура воздуха в Москве ночью составит от 6 до 8 градусов. Местами температура может опуститься до 3 градусов выше нуля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа восьмого тура. И в эти минуты московская «Динамо» встречается с Оренбургом. Идет 77-я минута уже этого матча. Пока что ничья 0-0. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский «Локомотив» в матче восьмого тура со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. В стартовый состав «Локомотива» на матч не попал полузащитник Андрей Мостовой, которых на правах аренды перешел в московский клуб из «Зенита» в начале сентября. Он вышел на поле только на 83-й минуте. Еще в одном матче «Факел» и «Балтика» сыграли в ничью 2-2. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 8-0. Артем Загидулин отразил все 27 бросков и оформил 13-й шатаут в карьере в КХЛ. «Спартак» забросил 3 шайбы менее чем за 2 минуты игры и установил новый рекорд лиги. В других матчах «Барыс» уступил «Амуру» 1-3, московская «Динамо» проиграла «Динамо Минск» по «Булитам» 2-3, ХК «Сочи» уступил «СКА» 0-1. Россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева потерпели поражение в финале парного разряда юниорского открытого чемпионата США. В решающем матче Березина и Терентьева уступили американкам Аннике и Кристине Пенечковым со счетом 6-7-3-6. Также не смогла завоевать титул Анна Пушкарева. В финале юниорского US Open в женском одиночном разряде она проиграла китаянке Сунь Синь Жань. Олимпийская чемпионка игр в Токио Виктория Листунова стала победительницей в упражнениях на разновысоких брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках спартакиады народов России, который проходит в Казани. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, 13 сентября в Петропавловске-Камчатском днем до 15 градусов без осадков, в Магадане плюс 9 без существенных осадков, в Хабаровске и Владивостоке днем около 23 градусов, возможно, небольшие осадки, в Екатеринбурге и Челябинске до 16 градусов, также возможны дожди. В Тюмени завтра 16-18 облачно, временами осадки, в Омске 21 градус и тоже не обойтись без зонтика. В Санкт-Петербурге облачно, временами завтра дожди, днем 15-17 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. Предстоящую ночью похолодает до 6-8 градусов. Завтра днем в столице 17-19. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. И вечный аншлаг.
3: Неожиданно для нас совершенно вынес откуда-то из закулис коробку из-под торта. И там была пластилиновая модель памятника на Цветном бульваре.
4: Которую на Цветном поставили.
3: Сразу стереотипы ломаются. Там и цирк, и кино. Сама идея этой городской скульптуры. Я до этого видел только на Бродвее такие.
0: Директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. В программе «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Раньше таких на Руси называли не от мира сего, а, проще говоря, блаженные. Но это не значит, что он не может постоять за себя или в нужный момент не проявить характер, а еще он поцелован Богом. Поэтому у него всегда все в жизни получается, особенно десерт. Я от всей души в нашей студии приветствую кондитера, абсолютного чемпиона России по кондитерскому мастерству Александра Селезнева. Здравствуйте, Александр.
2: Вадик, привет. Рад тебя безумно видеть.
1: Я тоже. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давай.
1: Это правда, что в детстве твое самое любимое занятие было разводить цыплят?
2: Да. Меня на все лето мама отправляла к бабушке в деревню. С 1 июня по 1 сентября.
1: Это куда? В Орловскую область?
2: Да, Орловская область, Крамской район, деревня Малодрагунская.
1: Так.
2: И вот, и каждое утро я вставал, бабушке помогал там телят выводить в поле, корова надоила, потом свиней кормила, гусей, уток.
1: Бабушка?
2: Бабушка, да. И это, кур разводила, было их там безумное количество. А так как в те времена, в советские, было очень плохо с продуктами, и мы жили под Подольском, поселке такого деревенского типа. У нас был свой огород, мы там сажали картошку, и там морковку, всю вот эту капусту. И я подумал, что мне надо завести курей. У нас был погреб там, мы там хранили все вот это, корнеплоды. И было место для этого, курей.
1: Как, в подвале?
2: Нет, у меня было там на улице, сделал такую сетку, загород 2 на 2, и внутри, чтобы они зимой могли там это... И вот он мне сделал, и я бабушке говорю, дай мне это с первым классе 4 курочки и одного петушка. И она мне это дала, и я в коробке это повез их на поезде и стал их разводить. И потом было уже это их там 20 штук. И по весне покупал маленькие эти цыплят, а уже по осени уже это рубил петухам голову.
1: Сам?
2: Да. На пенечек положишь, голову хрясь, потом в кипяток тушку опускаешь. Перец снял, потом этот на газу его опалить, да, попотрошил и в морозилку. Так тык-тык-тык-тык-тык. И когда надо, достаешь, варишь супчик.
1: Скажи мне, когда ты себя плохо вел у бабушки, она тебя наказывала?
2: Не, она меня любила, она всегда. Я тем более такой этот, не то что оторви выброс, но свободный парень.
1: Ну да.
2: Босиком все время ходил. Утром это встанешь, там по хозяйству поможешь. Хлеб она мне давала белый и стакан молока. Выпиваешь, одеваешь шорты и больше ничего. Удочку и на рыбалку на целый
1: Понятно.
2: День.
1: Понятно. То есть лопаты не охаживала?
2: Не, она меня любила. Домой приходил без рук, без ног. Она меня это говорит, так, надо помыться. Я говорю, не, бабушка, я не могу. Проложусь, я все сплю. Я смотрю, она мне во сне моет ноги.
1: Какая хорошая бабушка.
2: Ну, да.
1: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы вступить в ряды в ЛКСМ, ты подстригся на лысо.
2: Да. Откуда ты все знаешь?
1: Так, ну-ка.
2: А когда мне было, я не помню, 14 лет или 15, я переходил в 9 класс.
1: Угу.
2: И в деревне мы там с ребятами тусовались. И у меня было почти волосы, как каре. Такой удлиненные.
1: Ну,
2: и...
1: тогда модно было, Д'Артаньян.
2: Да, да. И ребята говорят, давай волосы все покрасим в белый цвет. Говорю, а как это? Они говорят, ну вот сейчас мы гимедрол или как таблетки.
1: Перекись.
2: Нет, гимедрол, по-моему, или я забыл как.
1: Гидроперит.
2: Да, гидроперит. И чем-то мы его разводили и намазали себе волосы, и все были желтые. Все ребята, все. Потом думаю, что делать, как теперь это обратно все сводить? Думаю, ну ладно. Ну потом привыкли уже. 1 сентября я приехал уже там, в Москву, пошел в школу. Все, конечно, учителя были в шоке. И особенно по математике мне это говорило. На голове красота, в голове пустота.
1: Вот, очень верное замечание.
2: И
1: так.
2: Потом они говорят, что надо тебе вступать в комсомол, так как я учился почти на одни пятерки. Ты вот 5 человек из класса должны вступить. Но прежде чем вступить, тебе нужно голову привести в порядок. Я говорю, я не буду ничего это смывать, там, это. Они говорят, нет, ну в комсомол таких не берут.
1: Ага.
2: Надо тебе вот постричься. Ну, я плюнул и налысо все сбрил.
1: Как дедушка Ленин.
2: И уже лысым выучил вот эти 6 орденов Ленина.
1: Да.
2: И уже лысым вступал в комсомол.
1: Хорошо. Это правда, что в 90-е годы ты зарабатывал деньги тем, что вязал на машинке рейтузы?
3: Да. И колготки.
2: И не только, а также и платья, и перчатки, и шапки, и шарфы, носки. И все в этом духе.
1: Подожди, а кто продавал это все?
2: Я.
1: Как сам?
2: Ну да, сам вязал, сам продавал. Сейчас тебе расскажу. Я, смотри, в те времена мама работала в текстильной фабрике.
1: Ну да.
2: И там было много шерсти. Потом эта фабрика закрылась.
1: Угу.
2: Советский Союз развалился,
1: так.
2: И у людей на руках осталось много вот этой шерсти. И мама говорит, пойдем мы тебе свяжем, у меня подруга вяжет свитер. Я говорю, ну пойдем. И я смотрю, она сидит на этой, на машинке, северянке, на столе, там раз, и вяжет свитер.
1: Так.
2: Я говорю, мам, я хочу такую же машинку, я буду сам вязать. Она говорит, а я как раз учился 10 класс, 11-й. И пошел на курсы машинного вязания в Подольске. Да. И у нас там преподаватель показывала, как прокладывать нитку, как иголки вот эти, как кареткой двигать. И я стал все это как бы вязать. И потом это одна подруга пришла, это заказала колготки. Вторая, третья, пятая, десятая. И я смотрю, уже как бы бизнес пошел.
1: Так.
2: Потом этот, они приходят, говорят, у меня пятки стерлись, сносились. Я уже стал лавсан добавлять туда, чтобы попрочнее. Потом ластовицу здесь между ног тоже стирались.
1: Ага.
2: Я-то туда тоже лавсанчику. Потом ажурные вязал такие. И потом я уже учился, когда в колледже Царицына, на первом курсе.
1: Это на кондитера когда?
2: Да,
1: уже?
2: На кондитера. С 9 утра до 3 я учился в Царицына. А вечером переезжал на Октябрьскую, учился в текстильной академии. 4-5 курс заканчивал.
1: Так.
2: С 6 вечера до 9:30 я учился. Этот перерыв с 3 до 6 у меня был свободен. И я брал эти колготки, которые я вязал в субботу, в воскресенье, по 2 пары. У меня 4 пары было. Эти колготки я брал, спускался в подземный переход, где детский мир.
1: То есть это на Лубянке?
2: На Лубянке, в подземном переходе, где детский мир, туда спускался. Там тогда торговали гусь хрустальный, там какие-то комбинезоны, там был
1: дефицит. Да вообще...
2: Там столько людей было, и я между этими людьми вставал и продавал эти колготки. И я там, допустим, женщина приходит крупная, говорит, мне надо там 52-й, 56-й, а у меня не все было одного размера, 48-й. Я так залезу в эту сумку, потяну немножко, говорю, о, это для вас прям то, что надо. И нас там ловили милиция иногда, забирали все, что у нас там было. Ну вот на этом мы зарабатывали деньги в те времена.
1: Так, хорошо.
2: Чтобы было чего поесть.
1: Александр Селезнев, кондитер. И напоследок, это правда, что самым главным напитком в своей жизни ты считаешь, ну, наверное, после розе, ты считаешь теплую воду.
2: Я очень часто езжу зимой в Индию на аюрведу, и там очищаюсь. Там полный детокс идет в течение 2 недель. И вот индусы говорят, что питаться надо мало, 2 раза в день. Это обед и ужин, не завтракать. И обязательно...
1: Не завтракать?
2: Не, вообще никогда не завтракаю.
1: Так.
2: Только обед и ужин. И очень много пить теплой горячей воды, потому что в ней растворяются соли, всякие это, вредные вещества, желудок промывается хорошо с утра. И потом я сейчас пью вот исключительно теплую воду. И просекко.
1: Тоже красиво. Хорошо. Итак, Александр Селезнев, переходим к делу. Ну, прежде чем мы будем говорить о лакомствах, о сладком, поговорим о горьком. Значит, в 5 лет ты чуть не потерял слух.
2: Потерял слух.
1: Вообще полностью?
2: Полностью. Сейчас ношу слуховые аппараты. Я 5 лет заболел с краснухой и свинкой одновременно.
1: Угу.
2: И меня кололи антибиотиками какими-то сильными, потому что никак не могли вылечить эту болезнь, эти две болезни. И вот эти антибиотики дали осложнение на уши. И мама говорит, я тебе кричу, ты там в песочнице сидишь, там ковыряешь, все дети уже оборачиваются, а ты вообще не реагируешь никак. И постоянно все а. Она говорит, я к врачу тебя отвела. Ну, говорит, что слуха вообще нету. И потом потихонечку так, стали лечить. Я занимался с урдологами, там, вот это все. И меня даже не хотели отдавать в нормальную школу.
1: Так.
2: Хотели отдать в школу для слабослышащих. И мама стала, прям говорит, нет.
1: Да
2: я
1: ладно?
2: Его не отпущу, иначе он будет ненормальным. Пусть он учится хотя бы на 3-ке, на 2-ке, но будет в нормальной школе, с нормальными детьми. И меня посадили на первую парту. И я сидел вот прям перед преподавателями на первой парте всегда. И я понимаю по губам.
1: Подожди, а у тебя аппарата не было?
2: Не было. Не, ну они предлагали мне вот такие огромные.
1: Да
2: вот
1: эти ужасные, да.
2: Да, но я сказал, что я не буду это носить, потому что меня будут в школе все обзывать, будут там это... Ну ты знаешь, дети, они жестокие.
1: Дразнить.
2: Да. Я сказал, что я не буду носить, я лучше буду сидеть на первой парте. А так как я уже это привык смотреть телевизор практически без звука, то я уже понимал по губам. Я смотрел преподавателю в лицо и все понимал, что она говорит.
1: Ты был самый любимый ученик, наверное.
2: Ну, я учился без троек. Даже на пятерке какие-то классы были, одни пятерки были. Ну, да. Я не могу сказать, что я быстро запоминал. Я зубрил. У меня как бы с памятью не все так это хорошо, как хотелось бы. Ну, учил, запоминал, старался все это, то, что задавали.
1: Скажи, пожалуйста, а то, что тебя в школе дразнили глухим, тебе это не обижало?
2: Ну, обижало. Мне это не нравилось. Ну, а что я могу сделать? Ну, потом вырос. И когда мне было уже, наверное, я стал первые деньги свои зарабатывать, уже купил себе на ВДНХ первые слуховые аппараты. Они были такие большие, неудобные. Но я думаю, что надо мне все-таки их уже носить.
1: Угу.
2: И потом я уже занимался с преподавателем по риторике. Потом на телевидении стал.
1: Ну, да.
2: Там уже надо хорошо слышать, хорошо говорить. А так как ты плохо слышишь, у меня была плохая речь. Бедная, голос был тоненький, звонкий. И мне уже потом преподаватель по речи ставила голос. Вот этот голос мой.
1: Красивый голос.
2: Это он...
1: А, приобретенный.
2: Приобретенный, да. Она говорит, нужно говорить грудью. А я раньше говорил голосовыми связками.
1: Ну да.
2: Говорить нужно медленно, не спеши.
1: Скажи мне, пожалуйста, Саша, а почему ты не читал в детстве книги?
2: Ой, я не любил.
1: Извини.
2: Мне так это не нравилось. А меня мама заставляла это, ну, которое чтение было внеклассное, там нас заставляли по школе, я это как бы читал. А так это, что самому читать, я не мог читать, мне прям это так не нравилось. И я потому что еще параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано, она меня затащила.
1: Подожди, да. Ты же ничего не слышал.
2: Но я в 7 лет сказал, что я хочу играть на музыке.
1: Какой-то вредный мальчик, оказывается.
2: Она говорит, ну у тебя слуха нету, как ты будешь, ты же ничего не слышишь. Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты мне купила большую музыку.
1: Подожди, ты пианино?
2: Пианино, да.
1: Так.
2: Она говорит, ну, я только недавно развелась с отцом, у меня там денег особо нету. Я говорю, я хочу большую музыку. Она говорит, ну, ладно, отведу его в музыкальную школу. Ему скажут, что он не годится, потому что он ничего не слышит. И моя преподаватель Зара Андреевна, армянка она была, она говорит, протестировала меня. Она говорит, у него идеальный музыкальный слух. У него нет такого слуха, но музыкальный идеальный. Он все понимает, все это.
1: А как так что надо его...
2: Ну, музыкальный слух – это не тот слух, который это... Это, понимаешь, интонацию, мелодию можешь запомнить, это, там, этот, ритм, все вот это. Они там какие-то делают мне, ты повтори. Это музыкальный это слух. И все, она говорит, надо заниматься. И все, мама говорит, куда мне деваться, если преподаватель сказал, что надо заниматься, значит, надо это. Пошли, там, заняли денег, купили мне этот старый... Пианино такой, родина назывался, черный.
1: А-а-а.
2: Я вот на нем тын-тын-тын каждый день по 2 часа. Потом хореографией занимался 10 лет.
1: Ну, а то, что книги не читал, мам тебя не наказывал за это?
2: Наказывала.
1: Как?
2: Наказывала. Била ремнем.
1: За книги?
2: А потому что я врал.
1: Как ты врал?
2: Она говорит это. Так, вот чтобы уроки сделал, брат из сада забрал, чтобы на музыке 2 часа поиграл, там его покормил сам это, и обязательно книжку почитать. Там 2 страницы в день. Я говорю, да-да-да. Ну, пока там брата ведешь с сада на санках, ну, с горки мы с ним накатаемся туда-сюда,
1: ну, понятно,
2: все
1: да.
2: мокрые, все это, на батарее все это сушим. Она приходит, так говорит, ну, рассказывай, уроки все проверила, не классное чтение, что ты читал? Вот я говорю, вот «Капитанская дочка», вот книжка. Так, ну, рассказывай, что там, какие страницы, а я его не читал вообще.
1: Да кто читал-то это?
2: И это, она говорит, так, вот на этой странице о чем там говорится? Ну, я начинаю фантазировать. Ну, вот девочка пошла в лес, там она заблудилась. Она
1: молодец.
2: Говорит, чего ты там несешь? И все, говорит, ложись, берет ремень. И хрясь. Так она меня воспитывала ремнем.
1: То есть за капитанскую дочку бедного Александра били. Но ничего.
2: Не, ну она меня это как бы таким образом воспитывала. Еще у меня случай был с воровством. Она меня отучила. Мы пришли в гости, да. Ну, мне было, наверное, 5 лет. Пришли в гости, нас пригласили в гости, туда-сюда. Ну, я как маленький ребенок, мне интересно все посмотреть, где что лежит.
1: Ну, да.
2: Я залез в какую-то кубышку, а там было много всякой мелочи. Там 2 копейки, 5 копеек.
1: Ты.
2: Я думаю, о, сколько много денег. Взял эти все деньги, сложил себе в карман и ушел. И потом что-то как-то припрятал уже дома. Все, у меня там они лежат в нужном месте.
1: Так.
2: А мне мама говорит, иди сходи за хлебом это купи. Возьми это деньги там у меня в кошельке. Я говорю, мне не надо твоих денег, у меня свои есть. Он такой, так, иди сюда, откуда у тебя свои деньги? А я говорю, врать не умел. Ну так, умел, но нет, некуда было деваться. Она ей все показала, рассказала. Ну, у меня опять это влетело. Таким образом, она меня отучила, что брать чужого нельзя, и вообще врать нельзя.
1: Вот это очень правильные уроки. Как
2: вам зовут? Меня били. Нина.
1: Нина. Мама Нина. Она и дожива до сих пор?
2: Да, она жива. У нее недавно был инсульт.
1: Ой, мама.
2: Осенью, да. Ну, сейчас она нормально уже.
1: Да?
2: Она лечилась в ЦКБ. Сейчас вот был у нее в гостях. Ну, нормально ходит, так потихонечку лечится.
1: Гордится за сына.
2: 75 лет.
1: О, 75 лет, это еще немного.
2: Ну да. Ну,
1: это вот. Немного. Так, Александр Селезнев, конечно, хочется уже спросить о пирожных, но скажи мне, коль ты попался в мои руки, а в чем секрет популярности дубайского шоколада?
2: Ну, это просто мода. Сейчас популярен вообще Дубай. Все с ума сходили. Дубай, Дубай, Дубай.
1: Ну да, до последнего времени.
2: Да. И потом одна девушка придумала этот вкус.
1: Ага.
2: Фисташки, потом вот это тесто тонкое, жареное, потом пралине, молочный шоколад. И все сошли с ума, и все его покупают, готовят. И мы тоже у себя в кондитерской делаем дубайский шоколад, и он очень хорошо продается.
1: Видно. Слушай, скажи мне, а вот, например, ты не хотел придумать что-то такое, чтобы завоевал весь мир?
2: Я думал над этим. Я уже пробовал, но у меня пока не получается.
1: А что было, скажем так, ну, в приближении?
2: Ну, я старался придумать какой-то торт.
1: Ага. А скажи мне, Александр Селезнев, я все время думаю, у тебя была такая мегапопулярность в нашей стране, ну, еще, наверное, лет 5-7 назад. А что ценнее? Вот это слава или, ну, просто выгодный бизнес?
2: Ну, я думаю, что надо совмещать.
1: Ну, да.
2: Ну, бизнес работающий, это тоже очень хорошо, но это большая ответственность.
1: В том-то и дело.
2: Это большая ответственность, это надо держать нос по ветру, понимать, что люди хотят, что они не хотят. Потому что сейчас тенденция, что все там это не едят сахар, не едят глютен,
1: да.
2: Аллергии, там, лактоза, без яиц. И у меня половина ассортимента в кондитерской именно вот такие. Без глютена, без сахара,
1: веганские. То есть здоровое питание.
2: Да. И вот эти пирожные торты раскупаются в первую очередь.
1: Во, видишь
2: вот как. Эклеры остаются иногда, там это мильфей остается. Угу. Там. Но самые покупаемые торты у нас в кондитерской, ты не поверишь, но это советские торты. Это птичье молоко, это медовик, торт киевский и маковый.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот может ли, скажем так, советский десерт, русский десерт завоевать мир?
2: Может. И я тебе говорю, что у нас самый продаваемый торт – это птичье молоко. Его покупают не только русскоговорящие, а все вот эти, кто туристы иностранные.
1: И что говорят?
2: И они в полном восторге. Но мы его для наших продаем как птичье молоко, а для них мы говорим, что это «la tête du negro».
1: Каскасе.
2: А это «голова негра». Они, конечно, мои французы, это говорят, что так говорить нельзя.
1: Ну да.
2: Это оскорбление туда-сюда. Я говорю, ну, все знают, иностранцы, этот десерт, а он именно популярен в Швейцарии. И он выглядит, как наши вот эти зефирки,
1: да.
2: Только покрыт шоколадом. И он имеет такое название. Но они сейчас, в связи с тем, что нельзя так называть, то дали ему другое название. Но мы говорим вот так,
1: ну да.
2: Его покупают.
1: А я смотрю, ты пришел с книгой. А что это за книга? Советский торт.
2: Советские торты и пирожные.
1: Пирожные. Боже, там все рецепты, да?
2: Да.
1: Я так понимаю, что это подарок?
2: Да.
1: Спасибо тебе большое. Я очень люблю советские торты и пирожные.
2: Эта книга вышла уже 20 лет назад.
1: Сколько?
2: 20 лет назад, да. Но мода, ты понимаешь, она всегда возвращается.
1: Она циклична, да.
2: Да. И через 20 лет издательство говорит, давай эту книгу переиздадим.
1: Ага.
2: Я говорю, ну, давайте, если людям это интересно. И сейчас она заняла первое место по продажам вообще во всем издательстве.
1: Вот
2: и
1: это я понимаю.
2: Ее это все разбирают.
1: Да. Но вернемся к твоей жизни, Александр Селезнев. Значит, ты решил в 2000-х годах начать свой бизнес. А зачем? Вот зачем эти проблемы с налоговой, с ОБЭП?
2: Ну, я работал до 30 лет шеф-кондитером.
1: Я знаю.
2: С 25 до 30.
1: Так.
2: А на Цветном бульваре в Александрии я работал там шефом.
1: Так.
2: С 25, да, до 30. Ага. И потом я уже подумал, что 30 лет уже пора что-то такое свое уже.
1: То есть стать уже мужчиной.
2: Да.
1: В бизнесе.
2: Надо уже открыть какую-то маленькую кондитерскую. И как бы я уже знаю весь процесс, как что организовывается. У меня есть опыт и кондитеры. И я как бы встретил партнеров своих. Их было трое. Они в финансовой системе работали. И я им объяснил политику, как, что, чего.
1: То есть они вложились в тебя?
2: Да.
1: Молодец.
2: Они вложились. Да. Да. И я свои тоже деньги вкладывал. Ага. Я копил на двухкомнатную квартиру, уже накопил. Я хотел уже покупать квартиру. И потом у меня был выбор. Я сначала им говорю, так, давайте этот, я буду именем вступать, а вы деньгами.
1: Правильно, молодец, вот это да. Хорошо, так.
2: Они говорят, не-не-не, так не пойдет. Ты тоже должен финансово участвовать в этом мероприятии.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну да, и мне пришлось отказаться от идеи с квартиры. Думаю, ладно, потом заработаю, потом это.
1: Угу.
2: И все, я вложил тоже деньги, и мы вот открыли кондитерский дом Селезнёва в Москве.
1: Так, ну а скажи мне, а когда была первая встреча, например, с УБЭП?
2: С УБЭП? Прям вот, наверное, на второй день после открытия.
1: Ты что, серьезно? Так.
2: Ну да.
1: Как-то так романтично сказал, ну да.
2: Да, была веселая история. Мы только открылись, напекли там тортиков, все это. Это было на улице Прянишникова, где-то в том районе у нас был цех.
1: Так.
2: Напекли тортов, и этот мужик заходит в цех. Говорит, я знаю, что вы открылись, вот вы только открылись. Я говорю, ну да, вот напекли тортиков. Он мне говорит, мне нужно там 5 тортиков на день рождения жены. Я думаю, о, вы наш первый это покупатель, с большим удовольствием.
1: А такой приличный, да, мужик?
2: Приличный, это в костюме, там все вот это. Я говорю, ну вот есть такой тортик, есть шоколадный, есть там чизкейк. Так, я говорю, ну, я беру все 5.
1: Так.
2: А я думаю, так, а у меня прайс-лист был, там они, по-моему, по 300 рублей, что ли, стоили эти торты.
1: Ага.
2: Думаю, 5 тортиков по 300 рублей, 1500 рублей. А он мне дает $100. А тогда это было 3000 рублей, $100.
1: Ага.
2: Слышишь, 3000 рублей. Я говорю, у меня нету это, сдачи в долларах вам. Говорю, я вам дам 1500 рублей сдачу. Он говорит, хорошо. Я им даю торты и отдаю, беру $100 и отдаю ему 1500 рублей.
1: Так.
2: А он такой мне корочку красную достает, говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью.
1: То есть тебе?
2: Да.
1: Преступнику
2: практически. А я говорю это, ну, приятно познакомиться. Я думаю, он мне представляет, что он работает где-то в органах. А я говорю, ну, приятно познакомиться, приходите еще, там, это, привет жене.
1: Саша, что, малохольный?
2: А я вообще, правда, не понял. Он говорит, вы что, не понимаете? Я говорю, что я должен понимать? Я понимаю, что вы работаете где-то в каких-то органах.
1: Ну да.
2: Он говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну, я понимаю, вы там преступников ловите, наверное, там это. Он звонит по телефону, говорит, короче, группа захвата, можете захватывать. Там, кого они там захватывают? Влетают люди в черных, это с автоматами. Это,
1: да ладно?
2: Да. Всем лежать, всем на пол, открывайте сейфы, документы, там все показывайте. Я говорю, так, подождите, я работаю, и 2 кондитера, у нас тут нету ни сейфа,
1: ну, да.
2: А бухгалтера ее нету, она куда-то уехала по делам,
1: ага.
2: Директора нету, и вообще никого нету, вот мы тут втроем. А он говорит, так, вызывайте бухгалтера туда-сюда. И, короче, вот это все это, крутили-вертели, но со временем разобрались финансово, там всю историю вот эту закрыли. Но это был очень такой этот неприятный этот
1: вот
2: момент.
1: Это да.
2: А потом мы с ним подружились.
1: С кем?
2: Ну, с этим мужиком. И он уже всегда приходил к нам в гости, покупал торт уже нормально. Потому что я же ему не дал ни кассового чека, ни взял доллары.
1: Это на 3 статьи.
2: Ну да. Он говорит, вы понимаете, куда вы влипли? Я говорю, я вообще не понимаю, я это... Ну да. Вот такая вот история была. А потом я думаю, чтобы я еще раз деньги в руки взял никогда в жизни.
1: Правильно, для этого есть бухгалтеры.
2: Да.
1: Саша, ты кто по отчеству? Александр
2: Анатольевич.
1: Александр Анатольевич. А скажи мне, а почему папа ушел из семьи? Ты родился, Толя родился, братик твой младший, а он взял их?
2: Ну, они с мамой познакомились, когда им было по 20 лет. Она меня в 20 лет родила. Она сама этот приехала из Орловской области.
1: Ну, я понимаю,
2: она
1: да.
2: Она рано осталась без родителей.
1: Да.
2: 4 года, да.
1: А почему?
2: Мать умерла. Она родила детей 3 до войны и 3 после войны.
1: Ух.
2: Ну, не знаю. Тогда не было, наверное, ни лекарств там, ни...
1: Ну, да.
2: Дети, да, все там помирали. Тогда не было ни медицины нормальной. Ну, короче, мать умерла и отец сразу же через год, по-моему. И мою маму вот, забрала старшая сестра. Ей было 18 лет, по-моему. Она жила в Курске уже, замужем,
1: ну, да.
2: Ребенок. Она ее забрала, им было 4 года. А этих 2 младших, им 3 года, по-моему, забрали в детский дом. Они там сидели до 18 лет.
1: Это твои дяди и тети, получается?
2: Да. И потом, когда ей исполнилось уже 16 лет, или 17, или 18, она уже приехала к старшему брату под Подольском, туда он служил, летчиком был.
1: Ага.
2: Приехала туда, там встретила отца, влюбилась в него и осталась, и стала работать на текстильной фабрике, жила в общежитии, и все, и потом я родился.
1: А папа кем был?
2: Ну, тоже работал на этой текстильной фабрике, там же она единственная, там больше
1: ну, да.
2: нечем было заниматься, все, да. кто там жили, все работали. Ну, я родился, через 4 года брат родился. Ну, потом уже приехали из детского дома и ее братья после армии.
1: Да.
2: Ну, она так, как эта сестра, они будут жить со мной. Отец говорит, нет, я против.
1: О, как.
2: Я не хочу жить с твоими братьями, там это. Тем более, там еще жила его мама, бабушка моя. И там вообще был такой дурдом. Они еще там и жен привели, и там и это, и там был шалман. Не тихо, моя мама там всех обстирывала, всех кормила, отцу это не нравилось.
1: Ну, понятно, а кому же это понравится?
2: Зачем это? Вот это все было устраивать. Двое маленьких детей, там, его мама, там, вот эти ее братья, там, и, короче, он загулял и ушел, нашел себе молодую, там, девушку 18-летнюю, и ушел к ней, женился, и все. И мать осталась с двумя детьми.
1: И так она больше не...
2: Не-а. Ну, потом уже работала, нами занималась. Образование, там, уборка, стирка, огороды, там, туда-сюда. Ну, на лето к бабушке, там, двоюродной бабушке меня отправляли, там, это...
1: Слушай, ну, я понимаю, что мама и папа все равно работали на одной фабрике.
2: Ну, да.
1: Ух.
2: Они работали, они периодически там, это, стычки у них были.
1: Ну, это понятно.
2: И, потому что он еще был ее начальник.
1: Смешно.
2: Ну, да, на Санта-Барбара.
1: Да, это прям Санта-Барбара.
2: Но она мне не разрешала с ним это общаться, потому что...
1: Не вот, разрешала?
2: Вот с отцом мне не надо общаться, ты-ты-ты, он нас бросил, он там, ты-ты-ты. Я говорю, ну это ваша история, туда-сюда.
1: А ты общался?
2: Общался. Я к нему ходил там с сигаретой стрельнуть.
1: Да ладно?
2: Ну да, я с 12 лет уже курил, самогон купили с ребятами в деревне.
1: Подожди, Александр, ты такой утонченный человек.
2: Ну как-то вот так пошло, поехало. Ну волосы покрасили, все ребята курят.
1: Да.
2: А они курили что? Мы там газету такую-то брали, и в саду вот росла махорка.
1: Угу.
2: Мы ее сушили, скручивали и курили. И когда я приезжал уже после лета домой, ходил к папе туда курей покормить. И заодно к папе зайду, там 20 копеек он мне там даст на пирожки. И папиросы. Мы с ним курили там.
1: Ага. Хорошо, понятно. Ну что же, вернемся тогда к кондитерскому мастерству. А скажи мне, какое твое было самое первое придуманное лакомство?
2: Придуманное?
1: Да.
2: Я работал в Александрии, в кондитерской, и там я придумал торт, который называется Александрия. Тут нужно было какой-то фирменный торт, и я его придумал.
1: А в чем секрет его был?
2: А секрет в том, что он был без муки, там были ореховые коржи, три коржа. Был масляно-белковый крем с пралине, с карамелью и орехами жареными. И тонкий слой желе из абрикосов.
1: О, как красиво.
2: Абрикосы с маракуйей. Он такой кисло-сладкий, слой абрикосов и один слой крема был. И сверху украшался торт абрикосами и по бокам жареными орехами. Это был первый торт, второй торт. Эти же владельцы открыли кондитерскую «Альдебаран» на Третьяковке.
1: Была такая, да.
2: И я там сделал торт «Альдебаран».
1: Ага.
2: Я там тоже был шеф-кондитером, по-моему, 2 года.
1: Слушай, а когда ты стал уже телевизионная звезда, ты почувствовал это? И приятно ли было, когда тебя узнают на улицах?
2: Ну да. Но сначала для меня это было очень тяжело. Я вообще думал, надо мне, не надо это все.
1: Да ладно.
2: Когда «Домашний» открылся,
1: ну, я, телеканал, по-моему,
2: ты был этот с Дарьей Субботиной.
1: Да, да, да.
2: Прямые эфиры вот эти вели.
1: Так это я же был крестным.
2: Да, я к вам на утреннюю программу, по-моему, это 8 марта вы сдали ее вели. А канал «Домашний», по-моему, 6 марта открылся.
1: Да, да, да, да.
2: Вы были ведущими на этом канале на утро. Доброе утро.
1: Да, да,
2: я к вам пришел.
1: Полезное утро.
2: Полезное утро, да. Я к вам пришел туда, что-то там приготовил, бык-мык. Толком ничего не могу сказать.
1: Все нормально.
2: Нет, это правда, не. Я же помню, я боялся и камеру, я боялся и там говорить, и параллельно еще готовить. Ну, как-то один раз пришел, второй раз пришел, третий. Так, я тем более жил на Сухаревке, там недалеко. Утром это ездил. Потом мне этот Наташа Брежнева говорит, давай сделаем рубрику.
1: Ну, продюсер.
2: Да. Это давай сделаем рубрику «Сладкие истории». Ты будешь там готовить один, там мы тебя заранее снимем, потом вставки эти будем вставлять.
1: Да.
2: Я говорю, ну давайте. И они мне начали снимать потихонечку. И, короче, она говорит, Селезнев, ты двух слов связать не можешь. У тебя ни дикции нету, ни это. И я думаю, блин,
1: ну, надо... человек хороший.
2: Ну, человек хороший. Надо в камере это фонтанировать, надо говорить, надо улыбаться. А я весь зажатый был. И я понял, что надо заниматься речью. Я пошел на курсы актерского мастерства.
1: Так.
2: И потом я занимался с преподавателем по речи.
1: Угу.
2: Она мне как раз ставила голос. Мы говорили скороговорки, с пробкой. Там, она заставляла меня запоминать там всякие эти стихотворения. Потом я познакомился с Галиной Борисовной Волчек.
1: Как?
2: А мы тусовались.
1: Ну да, в общем, вы тусовались.
2: Да, тусовались. И смотрю, Галина Борисовна идет к машине, ей тяжело, она с палочкой. Говорю, давайте я вас подвезу, это, помогу дойти. Ну, вот так мы с ней. Там, приходи ко мне в «Современник», это, у меня там спектакль, там. Говорю, приду, да, приду. И она стала меня приглашать, и я стал ходить в «Современник» на спектакль. На... Потом уже она говорит, пойдем ко мне там, это, чайку попьем, пирожные, там, ну, так это. Потом это, она говорит, что делать на Новый год? Я говорю, ну, мы там в гости поедем. Она, заезжай ко мне. Ну, я к ней на Новый год, прежде чем ехать в гости, заехал, подожди, ее, Саша, поздравил.
3: Это... Минуточку, ты кондитер вот так запросто с великим режиссером,
2: да,
3: женщиной великой.
2: Да. И вот мы с ней сидели там 8 или 9 часов. Она говорит, вот Денис принес мне продукты, там сын.
3: Это Евстигнеев.
2: Да. И вот мы с ней там посидели, там это выпили, там это в таком розовеньком халате. Mm-hmm. Говорит, я, говорит, одна буду отмечать. Я говорю, может, с вами остаться? Ну, говорит, Денис, свои там дела у меня там. Я уже, мне тяжело ходить, я там это дома буду. И я говорю, Галина Борисовна, мне нужно вот сейчас на канале «Россия» будет новая программа «Кулинарная звезда». Mm-hmm. Я буду ее ведущим. Там будет огромная студия, там будут две команды, которые соревноваться. И мне нужно быть прям вообще говорить, выглядеть, чтобы был шикарный. Я буду ведущей огромной программы кулинарной. Она говорит, у меня есть Борис Яковлевич Алихусейн, мой главный режиссер. Если хочешь, он будет лично с тобой заниматься. Я говорю, хочу. И он со мной лично занимался актерским мастерством. Он меня сажал, я как раз ездил в «Современник» не там, где в Центральной, а в другом месте, на Бауманской.
3: Еще да, там да, да, у них был.
2: И вот там я, он как бы занимался там труппами, а в свободное время я приезжал к нему, мне говорил, когда, и он лично, индивидуально со мной занимался. Он мне говорит, садись на пятую точку в угол, я сажусь, ноги вперед, и давай задницу, так ягодицами передвигай, и ты должен дойти до другого угла, и при этом проговаривать скороговорки, и у тебя должно дыхание как бы не сбиться. Я говорю, хорошо. Потом он мне говорит, давай изображай, что ты там в сумасшедшем доме, давай ты там вот это. Потом он мне каких-то кучу вещей на стол наложит, запоминай, память отзывай, потом все перемешает, положи, как было там обратно. И вот я с ним занимался, наверное, не помню, полгода.
3: Ого.
2: Ну да. Мы сейчас до сих пор с ним это переписываем.
3: Да ладно, серьезно?
2: Да. Он говорит, Сашенька, как дела? Там ты-ты-ты. Я говорю, все хорошо, ты-ты-ты. Я говорю, хороший
3: вот
2: человек.
3: Вот как полезно дружить с Галиной Борисовной Волчек.
2: Ну да.
3: А Новый год-то справился с ней?
2: Нет, мне надо было в другое место.
3: Ага, понятно.
2: Мы же поехали там к другим друзьям.
3: Понятно. Вот она.
2: Ну да.
3: Счастье жизни.
2: Нет, ну видишь, надо всему учиться.
3: Да.
2: Даже говорить, выглядеть, это все приобретенное, это не врожденное. Некоторые думают, что вот так что с неба упало.
3: Кстати, надо признаться честно, что с братом Анатолием вы не очень похожи.
2: Не, он маленький, полный.
3: Да. А ты высокий, красивый. А скажи мне, а он не обижается, что ты в детстве его бил? Ты же был.
2: Не, мы с ним как раз недавно говорили.
3: Так.
2: И он это с племянником был, с моим сыном, со своим. Я говорю, я твоего этого отца в детстве бил неимоверно.
3: Так.
2: Он говорит, за что? Я говорю, ну вот мы со школы приходим, он в первом классе, я в пятом.
3: Ну, понятно, да.
2: Делать уроки. Я говорю, садись, делай уроки. Он не хочет. Я говорю, если он хочет, то он начинает стол делить пополам. Вот моя территория, ты на нее не заходи, а ты вот это. Ну,
3: о,
2: я беру там
3: вредный.
2: И давай его бить. Я говорю, садись, делай уроки, иди, не выпендривайся. Потом мне ехать в музыкальную школу, а он берет мои ноты, спрячет куда-то. Говорит, никуда не поедешь, ты меня избил. Я ему еще раз навставляю. И так я его бил до тех пор, пока ему не исполнилось уже где-то там лет 12. Я уже чувствую, что он уже мне может
3: уже
2: дать.
3: Да.
2: И я как-то перестал его бить.
3: Ага.
2: Слушай, я его тоже воспитывал.
3: Правильно, правильно. А скажи мне, а племянник твой Тимофей, он собирается пойти по вашей линии?
2: Не, я хотел, он закончил школу.
3: То есть ты его хотел, да, притянуть?
2: Да, я говорю, давай мы тебя на повара, на кондитера. У тебя отец шеф-повар, я шеф-кондитер. Он не захотел, он поступил в Московскую финансовую академию сам.
3: Молодец.
2: Без всякого протеже, без всякого этого. Поступил, и вот закончил первый курс, заканчивает сейчас это. Второй курс пойдет. Хочет быть в финансовой истории. Я, конечно, не понимаю, но это его жизнь, его выбор. Я бы, конечно, хотел, чтобы он продолжил как бы нашу историю, династию.
3: Династию, да.
2: Но он не хочет.
3: Скажи мне, а вообще профессия кондитера – это опасная профессия?
2: Опасная?
3: Да.
2: Нет. Почему?
3: То есть, ну, например, обжечься, отравиться.
2: А, ну это да. Можно и обжечься, можно и там миксеры, там можно и руку сломать, можно там все что угодно.
3: Да ладно.
2: Ну да, ну есть защиты специальные.
3: Угу.
2: И правила безопасности надо соблюдать, тогда все будет хорошо. Некоторые там работают, могут противень металлический на ногу себе это свалить там или что-то. Шпильку некоторые загружают полностью, она может на них там свалиться.
3: Да.
2: Угу.
3: А долго
2: или
3: вообще?
2: Или обжечься там могут. Там.
3: Вот, обжечься.
2: Обжечься часто, вот когда достают горячие противни из печи, обжигаются, либо, допустим, горячий сироп там варят. Ну, это такие люди, у которых руки не из того места растут.
3: Ну, это да.
2: Но нам с ними не по пути, у меня все профессионалы.
3: Скажи мне, а долго ты еще собираешься работать кондитером?
2: Я хочу еще 2-3 года поработать, потом продать кондитерскую.
3: Так.
2: И заниматься онлайн-обучением. Поставлю, вот. Поставлю камеру.
3: Ага.
2: Дома у себя оборудую все, миксер, там печка хорошая, все инвентари. И, допустим, понедельник, среда, пятница. Люди будут знать, в какое время я выхожу в прямой эфир.
3: Александр Селезнев, да, приготовились. Да. Поехали.
2: Поехали. И все, я готовлю, все показываю, рассказываю, все детали, нюансы, все выпекаем. И вот так люди будут готовить вместе со мной.
3: А ты можешь путешествовать по миру.
2: Ну да, допустим, я говорю, что у меня сейчас будет месяц перерыв.
3: Ага.
2: И куда-нибудь уехать, попутешествовать. И, ну, сейчас у меня вот онлайн-школы есть, и люди там готовят вместе со мной. Я готовлю, прямые эфиры провожу ВКонтакте и там везде в других соцсетях. Слушай, народ вместе со мной готовит.
3: А получается у них?
2: Ну, у кого-то не получается, они мне прям пишут в директ, я всем отвечаю, все читаю их, что у них там не получается. Потом я выхожу, как это называется, вебинар,
3: угу.
2: И они все подключаются туда, и мы разбираем, у кого что не получается, почему там это, я им объясняю, там это все в течение часа по субботам. Короче, да, я еще активно веду вот эти соцсети.
3: Да. Скажи мне, а когда ты поверил в Бога?
2: Когда? Ну, я всегда верил. Я всегда в церковь хожу, ставлю свечки за здоровье, за мир, там, за, чтобы все у всех было хорошо, пишу записки. Хожу по монастырям.
3: Как?
2: Ну, у нас там очень много таких монастырей, которые якобы помогают в каких-то разных вопросах.
3: Так.
2: Ты думаешь, что этот вопрос не может решиться, но эти монастыри помогают. И я там, допустим, прихожу туда, ставлю свечки, и пишу все эти записки, и все мои желания исполняются.
3: Да ладно?
2: Да. Если ты приедешь в наш край, я тебя отведу.
3: Хорошо.
2: И вообще мне там одни сказали, что в прошлой жизни мы две жизни были, я был монахом. И в следующей, в этой жизни, я думаю, что, ну, дай бог, там на старости лет там нечем будет заняться, пойду в монастырь.
3: Ты что, серьезно?
2: Да, это серьезно. Да. А чем я буду сидеть просто так?
3: Ну ладно, вебинары будем проводить.
2: Не, ну я же буду проводить до 80, а потом, может, это...
3: Ну да, а потом можно
2: уже... Пойду и буду жить себе спокойно, хлеб, вода. И все.
3: И молитва.
2: И никого не видеть, никого не слышать. Я так, честно говоря, уже устал от людей, от общения, там это. И хочется прям иногда побыть один. Я даже иногда вообще никуда из дома не выхожу, могу сидеть сутками один. И мне так нравится одиночество.
3: Ничего себе.
2: Ну, это, наверное, может быть чрезмерная вот эта активность.
3: Ну да.
2: Потому что вот я в кондитерской работаю, с утра до вечера приезжают люди фотографироваться.
3: Во сколько ты начинаешь рабочий день?
2: Я встаю в 4.
3: Во сколько?
2: 4 каждый день. И в 5 я уже на работе. И
3: да ну, это профессия.
2: И заканчиваю я в 12 часов дня.
3: Ага.
2: Кондитерская работает до 7, а я в 12 часов уже заканчиваю. Потом я иду либо в термы, либо домой. Там поем немножко и ложусь на часок
3: сиеста. Поспать, да.
2: Поспать. И все, вечером у меня свободно. С подружками тусуемся или куда-нибудь. Беру машину, еду один гулять.
3: Какая интересная, насыщенная жизнь у кондитера Александра Селезнева. Скажи мне, пожалуйста, вот я вижу, что ты умеешь зарабатывать деньги и умеешь их тратить. А вот мне интересно, антиквариат – это хорошее вложение капитала?
2: Нет.
3: Почему?
2: У меня этот много было антиквариата.
3: Я знаю, да, ты коллекционировал. Да,
2: коллекционировал. И я решил, что я больше не хочу этот антиквариат, он мне надоел.
3: Так.
2: Надо все современное.
3: Правильно.
2: И чтобы это все продать, это вообще не антиквары, которые скупщики, они все скупают за копейки.
3: Да это аферисты.
2: Да, они аферисты. И многие антиквары забрали вещи.
3: У тебя?
2: Да, в том числе рояль антикварный, там мебель, это, и все, и пропали. И не отвечают на звонки.
3: Саша, я не знаю, ну что с тобой делать, а?
2: И потом, допустим, одного я встретил недавно. Говорю, ты у меня из дома забрал много всего. И люстры хрустальные, там, и зеркала там старинные. И там стол у меня был хрустальный, там, подписной.
3: Ага.
2: Стоит немеренных денег. Где бабки?
3: Да.
2: А он говорит, у меня денег нету. Я говорю, ну тогда давай верни, тогда я отдам другому антиквару.
3: Ну, естественно, есть. Да.
2: А уже больше ничего нету. Я говорю, что, и мебели нету, и денег нету? Он говорит, ну да. И что сделать?
3: Полиция.
2: Думаю, ладно, пусть подавятся.
3: Вот это очень верное замечание. Вот это верное замечание.
2: Мы не обеднеем, ну, как бы, и избавились да. от нужного барахла.
3: А скажи мне, а кондитер вообще можно легко развести? Ну, например, я купил у тебя пирожное, а потом сказал, что отравился.
2: Угу.
3: И подал в суд.
2: У меня такая история была. Угу. В Москве. Значит, смотри, мы этот готовим. Это, наверное, уже прошло 3 или 5 лет кондитерскому дому нашему.
3: Это после АБЭПа.
2: Да, уже прошло 3-5 лет, уже где-то у нас уже большой цех. И как-то нам заказали на банкет тирамису, не помню, по-моему, 30 штук сделанных тирамису в бокалах. Потом они звонят и говорят...
3: Заказчики.
2: Да. Говорят, вы знаете, мы отравились вашими пирожными. У нас есть медицинское свидетельство, что вот эти люди отравились. Заключение врача. Я говорю, ну, может быть, вы там водки напились, солебе наелись, а потом еще тирамису это все. И у вас, наверное, несварение желудка. Нет, врачи говорят, что от тирамису. Поэтому вы нам должны заплатить 10 тысяч долларов.
3: Сколько?
2: 10. И тогда мы тему эту закрываем. И присылают мне список людей, которые вот эти. Ну, я там смотрю, там это, одни молдаване.
3: Ну да, у них организм такой ослабленный.
2: Я думаю, ну понятно, думаю, какие-то разводящие, думаю, свидос. И все, в трубку положил, и все. И потом уже через несколько дней приходит полиция и говорит, всех на выход, пожалуйста, мы вас опечатываем, мы закрываем кондитерский цех. А это было 28 декабря.
3: Ого.
2: У нас новогодние там заказы, безумное количество.
3: Ну да.
2: Все вышли, они опечатали и говорят, и теперь будет суд, будем судиться.
3: Подожди, вот так просто?
2: Да. Выключили свет там, тут.
3: Угу. Ну, опечатали все.
2: Мы все опечатали, да. Но где наша не пропадала? У меня было там не закрыто окно в цех.
3: Так, интересно.
2: Я говорю, так, найдите лестницу, мы по этой лестнице сейчас все туда залезем. Значит, надо разбиться на 2 смены, будете работать ночью. И они приходили, включали там оборудование, свет, все выпекали.
3: Ты что, серьезно?
2: Да.
3: Так.
2: И на утро уже этот развозили куда это, и они приходили, смотрели, дверь закрыта, все печатное, все. И таким образом мы вот отдали все наши заказы новогодние нашим клиентам, все были довольны. Ну, вот таким способом.
3: А суд-то потом был?
2: А суд был там, я не помню, что там было в итоге. Ну, распечатали, и все.
3: Скажи мне, а вот когда ты приходишь вечером домой,
2: угу.
3: открываешь окно, о чем ты думаешь?
2: О чем я думаю?
3: Да.
2: Там надо выпить.
3: Это хорошая мысль.
2: Бокальчик просека.
3: Да-да, и теплой водички.
2: Да. И все у меня хорошо.
3: И еще один вопрос. А как ты умудрился, несмотря на все свои испытания, остаться хорошим человеком?
2: Я не знаю, у меня всегда такая была установка, что не нужно делать никому ничего плохого. Даже если тебе там делают, я стараюсь всегда там, закрывать дверь и идти уже своей дорогой, и с этими людьми я больше не общаюсь. Потому что ругаться или вступать в какие-то дискуссии я не хочу. Я хочу сохранить свою ауру, свое спокойствие, потому что это все влияет на здоровье. И психологически тяжело, если ты с кем-то имеешь войну там, или это плохие отношения. Поэтому я избавляюсь от негативных людей и окружаю себя только позитивными. И они мне помогают всячески.
3: Александр Селезнев, скажи мне, пожалуйста, а что тебя может заставить заплакать?
2: Я плачу, когда смотрю, там, допустим, какие-то сериалы. Я смотрю в основном такие эти, начиная... От революции 17-го года и идет длинная такая история. Поколения меняются, mm-hmm. потом Великая Отечественная война, потом перестройка, наше время. И вот этот влюбился в эту, родилась дочка, внучка, жучка. Потом они выросли, уже родили других. Потом они перемещаются туда-сюда. Потом война, потом этот. И я могу там... в течение этого всего просмотра заплакать. Или там, допустим, животные какие-то там это рилсы смотрю, там либо там болеют, там либо это жалко их. Я помогаю двум приютам.
3: Да.
2: Один на Варфоломенский, другой где-то Одинцовский, по-моему.
3: Так.
2: Я перечисляю им деньги.
3: Молодец.
2: Потому что я считаю, что помогать надо не людям, а животным. Потому что люди о себе могут сами позаботиться. Есть родственники, есть там это правительство, которое должно думать там это. А животным никто не поможет. Я им помогаю, кошечкам, собачкам. Они мне потом пишут благодарность.
3: Кто? Кошки, собачки?
2: Нет, ну вот те, кто занимается ими. Что вот смотрите, вот мы деньги потратили, вот этому сделали операцию, вот этому лапку там это зашили, вот этому ухо приклеили, вот это там это, вот этому котику помогли, вот это мы купили лекарства, вот это мы еду купили, там еще что-то. Они еще отчеты присылают.
3: То есть, финансовые. То есть отрабатываешь карму за убитых курочек.
2: Ну да, не, ну мне жалко, я просто не могу животных, надо помогать.
3: Великий кондитер Александр Селезнев, а скажи что-то нашим слушателям.
2: Ну, я хочу всем пожелать, чтобы не болели, не расстраивались там по пустякам, по каким-то... Потому что кажется, что у многих жизнь заканчивается, не знают, что делать, как жить дальше. Выход всегда из любой ситуации есть. И самое главное, не зацикливаться, не заморачиваться, потому что потом будут психологические какие-то срывы, проблемы. Поэтому верить надо в лучшее, во все хорошее. И обязательно надеяться, что все будет хорошо. Оно обязательно будет. Ну и, конечно, готовить. Потому что готовка, вот это то, что вы делаете руками, ароматы, вот эти выпечки, это тоже стабилизирует вашу нервную систему и поднимает настроение и вам, и тем, кому вы готовите. И плюс это развивает вас и доставляет всем удовольствие, в том числе и вам. Поэтому пеките, готовьте, учитесь и получайте удовольствие.
3: Друзья, это был Александр Селезнев, кондитер. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И напоследок скажу тебе... Я так соскучился по твоему тирамису. Но надеюсь, в скором времени это получится.
2: Конечно, получится.
3: И оставайся таким же хорошим, светлым, чистым человеком.
2: Спасибо.
3: До встречи.
2: Пока-пока.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Страны-участницы БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, в том числе в политике и безопасности, заявил Владимир Путин на заседании 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели. По словам президента, партнерство БРИКС выстраивается на принципах равенства и добрососедства, при этом авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают.
1: Как уже подчеркивалось, страны-участницы объединения продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям. Это касается политики и безопасности, экономики и финансов, культурной и гуманитарной сфер. Коллеги отмечали уже, что БРИКС фактически является сегодня крупнейшим в мире объединением. Говорили и о том, что мы занимаем треть площади Земли, 40% ВВП мирового производим, почти половина населения планеты проживает в наших странах. Но я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом.
0: Владимир Путин также отметил, что баланс сил в мире перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке, при этом деловая активность в мире сегодня все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Как подчеркнул президент России, страны БРИКС должны усиливать координацию в рамках МВФ, Всемирного банка, ВТО. Путин отметил сложности в процессе формирования многополярного мира из-за действий тех, кто привык делить мир на цветущий сад и дикие джунгли.
1: Действительно, в условиях нарождающегося многополярного миропорядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, в поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия. На мировой арене сейчас происходят по-настоящему кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные преобразования. Меняется многое, и в первую очередь уклад жизни человека, уровень медицины, качество окружающей среды, трансформируется структура общества и демографическая карта мира. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем.
0: На полях саммита БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин провел отдельные встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Также Путин провел неформальную беседу в субботу и с президентом Казахстана Токаевым. Как сообщает наш корреспондент, вместе с другими лидерами БРИКС президент России посетил выставку о достижениях объединения и инновациях. В рамках торжественного приема от премьер-министра Индии состоялся гала-концерт. Сегодня же Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди и другие лидеры стран БРИКС вместе посадили дерево баньян около центра Бхарата Мандапан, где проходят основные мероприятия саммита БРИКС. По итогам саммита в Нью-Дели лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они выразили озабоченность происходящими в мире конфликтами. Российский лидер в пятницу прилетел в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом. Российские средства противовоздушной обороны с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Как сообщили в Минобороны, беспилотные летательные аппараты сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Освобождение населенного пункта «Веселое» в ДНР позволило нарушить логистику ВСУ на данном участке и создать условия для дальнейшего наступления на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в освобождении участвовала группировка «Центр». Войска также нанесли удары по украинским силам в ДНР и Днепропетровской области. Украине необходимы 280 ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот» в месяц, и их негде получить, заявил Зеленский. Одной из причин проблем с поставками ракет-перехватчиков он назвал недостаточные объемы их производства в США. Зеленский недавно признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима – это главный вызов для страны. Ожидаемый ущерб экономике Украины в течение этого года

0: составит до 10 миллиардов долларов, сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко. По его словам, украинский бизнес сейчас находится в сложном положении. Министр финансов Сергей Марченко ранее сообщил, что Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с детским омбудсменом Архангельской области Еленой Молчановой после ДТП в регионе, в результате которого погибли и пострадали дети. Она отметила, что число детей, погибших в автомобильной аварии, выросло до 4. Семьями погибших и пострадавших сегодня работали психологи МЧС. В пятницу вечером на трассе М8 под Архангельском произошла авария с микроавтобусом, лесовозом и легковым автомобилем. Погибли 13 человек, из них 4 детей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 8-го тура. В эти минуты московский ЦСКА играет с Рубином. Счет 1-0 в пользу ЦСКА. Первый мяч на 6-й минуте забил Иван Обляков, а на 15-й ЦСКА остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Матеус Рейс. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2-1 в составе железнодорожников. Мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. «Факел» на своем поле сыграл в ничью с «Балтикой» 2-2. В составе хозяев мячи забили Равиль Нитфулин и Бутта Магомедов. Но «Балтика» смогла все-таки взять одно очко в этом матче. Отличились Егор Галенков и Брайан Хиль. «Динамо» победила «Оренбург» 1-0. Гол забил Виктор Акишор на 90-й минуте. После этого две красные карточки получили футболисты «Оренбурга». В континентальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 8-0. Артем Загидулин отразил все 27 бросков и оформил 13-й шатаут в карьере. «Спартак» забросил 3 шайбы менее чем за 2 минуты игры и установил рекорд лиги. В других матчах «Барыс» уступила «Амуру» 1-3. Московская «Динамо» проиграла по «Булитам» «Динамо» Минска 2-3. «Сочи» дома не справился с петербургским СКА 0-1. Россиянка Полина Березина и Алиса Терентьева потерпели поражение в финале парного разряда юниорского открытого чемпионата США. В решающем матче Березина и Терентьева уступили американкам Аннике и Кристине Пеничковым со счетом 6-7-3-6. Также не смогла завоевать титул Анна Пушкарева в финале юниорского US Open. Она проиграла в 3 сетах китаянке Сунь Синьчжань. На этом о спорте все. До встречи.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Радио России.
0: Дом центров области 13 сентября в Сыктывкаре до 22 градусов, возможно, небольшие осадки. В Калининграде 18-20, вечером также возможен дождь. В Перми, Кирове и Уфе до 16 градусов, небольшие осадки. В Оренбурге без осадков до 22 градусов, в Казани плюс 18, возможно, небольшие дожди. В Самаре 19 градусов, будет сухо. В Ярославле и Владимире до 18 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами осадки, днем 15-17. В российской столице сейчас около 14 градусов тепла. Предстоящую ночь до 6-8 градусов. Завтра в Москве возможны кратковременные осадки местами и до 19 градусов тепла.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Олег Иванов и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда ему было 5 или 6 лет, он мечтал, что станет Моцартом. Ни больше, ни меньше. О чем сейчас вспоминают с юмором. Тем не менее, его многочисленные шлягеры, 16 из которых в разное время побеждали на фестивале «Песня года», говорят сами за себя. «Олеся, товарищ», «Горлица», «Горький мед», «Краснотал», «Талая вода», «Тебе я знаю все равно». Популярные песни, написанные композитором, народным артистом России Олегом Ивановым, можно перечислять еще долго. Но все же лучше слушать.

0: Ансамбль «Надежда», Игорь Иванов. «Верни мне зорю вешней». Большой хит 70-х. Кстати, существует еще один вариант этой песни под другим названием, который нравится автору больше. Но об этом в финале второй программы о песнях Олега Иванова. Благо, хитов у него множество. Олег Борисович Иванов и сейчас пишет песни, заканчивает мюзикл для детей, возглавляет песенную комиссию Союза московских композиторов. Вот уже много лет живет в Москве. Но время от времени приезжает в город, где родился, в Барнаул. А любовью к музыке обязан бабушке, жившей в другом далеком городе, Заполярном Норильске. Композитор рассказывает, что когда было ему 2 года, родители отправили его туда, к бабушке и дедушке.
1: Родилась сестренка. Материально родителям было трудно 2 детей, потому что они работали. И поэтому у меня детство больше связано с Норильском. Вот если бы не бабушка, я бы пошел уже не музыкальным путем, потому что бабушка мне говорила, одновременно я учился говорить и пел, а бабушка была певунья у меня, и у нее голос был замечательный. Ну, лучшая певунья была в той деревне в Алтайске, где она жила. И я уже гораздо позже просто узнал о том, обладала еще и композиторским талантом. Я как-то приехал из Новосибирска, где я учился тогда в консерватории в Новосибирске. Приехал и показал цикл песен, которые я написал на стихи Алексея Кольцова. Я говорю: «Баба, как тебе?» Она говорит: «Очень мне все понравилось, но вот эту песню я бы спела по-другому». Я говорю: «Баба, ну спой». Дал ей слова, и она тут же на эти слова спела такую потрясающую мелодию, у меня слов нет. И тогда я понял, от кого мне вот досталось вот это счастье большое мелодии писать.
0: Впрочем, когда пришло время идти в школу, вернулся к родителям в Барнаул, где и начал заниматься музыкой уже всерьез.
1: Помню совершенно потрясающая огромная река Обь. Огромные сугробы, которые действительно у нас был климат тогда. Был резко континентальный, то есть летом была страшная жара, зимой были морозы под 50 градусов, и тогда было очень радостно не ходить там в первый или во второй класс. То есть я дома оставался, в школу не ходил. Вот. Ну, параллельно в Барнауле учился в музыкальной школе по классу фортепиано и учился в 27-й средней школе города Барнаула. Школа была необыкновенная, там большое внимание, самодеятельность. Был хор у нас, в котором я был солистом, и первую в жизни свою грамоту получил за то, что вот пел как солист хора 27-й барнаульской школы. Уже к концу, к 10-му, к 11-му классу был эстрадный ансамбль, которым я руководил. Это один из первых школьных ансамблей в городе Барнауле был.

0: Едвига Поплавская и Александр Тиханович «Городок». Эту песню Олег Иванов написал для них в 2000-х годах, уже будучи одним из самых известных наших композиторов-песенников. Впрочем, высшее музыкальное образование получил не сразу. Отец мечтал, чтобы сын стал врачом, и тот поступил в Алтайский мединститут, где, кстати, и начал писать песни.
1: Первая песня приходила так. Закончилась лекция, и пока я шел из института домой, у меня в голове зазвучала мелодия. И я не сразу понял, что это моя мелодия. Она не сразу от начала до конца, а до какого-то момента звучит, а дальше же надо ее продолжать. И вот я как магнитофон. Раз, она остановилась, я ее обратно подкручиваю к началу. И так вот, пока дошел до дома, эта мелодия уже полностью.

0: зазвучала, я сел за пианино, подобрал аккорды к ней, аккомпанемент, и так вот возникла первая моя песня.
1: В течение всех 6 лет учебы руководил эстрадным ансамблем медицинского института, основой репертуара которого были его песни. Писал на стихи своего приятеля Наума Вольпе. В то время создал свой первый хит, правда, местного, барнаульского масштаба.
0: Одна из моих первых песен «Синие глаза». Она считается дворовой, такой барнаульской дворовой песней, слова и музыка народная. Это так в интернете пишут. На самом деле музыка Олега Иванова, а слова Наума Вольпе. Вот. И песня была в 60-х годах, когда мы с Наумом ее написали. Она, в общем-то, в Сибири стала дворовой песней. Но я тогда был студентом института медицинского. Я пошел на танцевальную площадку, и там мне девушка понравилась. Я жил на 2-м Прудском в Барнауле, а она жила на 11-м. А 11-й Прудской, там одни хулиганы были. И провожать девушку после танца в полной темноте, это было очень смелый поступок. Меня мои друзья отговаривали. Они говорят, да ты что, там же тебя и забьют. Короче говоря, я ее до дома довел, и нас окружили действительно ребята. И начали задираться. А она им сказала, ребята, да это же Олег Иванов, он же «Синие глаза» написал. Все, отступились. Не стали, так сказать, обострять ситуацию.
1: Эту песню исполняли в сибирских городах, во дворах, на вечеринках, в компаниях, просто под гитару. Ну а первая профессиональная ее запись состоялась через много лет. Олег Иванов, готовясь к юбилейному концерту, маэстро исполнилось тогда 75, вспомнил об этой песне. Ее исполнили актер и телеведущий Вячеслав Манучаров и Светлана Зорина.

0: «Синие глаза» – одна из первых песен Олега Иванова. Удивительно, но в ряды советских композиторов, авторов шлягеров всесоюзного масштаба, он попал, будучи пятикурсником Алтайского мединститута, благодаря вот этой песне.
1: Я

0: «Тебе половина, и мне половина». Эти знаменитые строчки написал поэт, военный журналист, чекист. Было и такое в его жизни — Александр Андреевич Прокофьев. Прошел три войны – гражданскую, финскую и Великую Отечественную. Воспевал революцию и ее вождей. Убежденный коммунист, один из руководителей писательской организации Ленинграда, поддерживал гонения на Бродского и Пастернака. В общем, был человеком противоречивым, сложным, но, несомненно, талантливым поэтом. Среди его строчек попадаются удивительно чистые и искренние. Таково и стихотворение «Товарищ», написанное в 1930 году и посвященное его другу, пролетарскому поэту, участнику гражданской войны Александру Крайскому. Эти стихи и прочитал студент-медик Олег Иванов. Его друг и соавтор Наум Вольпе ушел в армию, и Олег искал стихи для песен в поэтических сборниках.
1: Во время перерыва на лекции ко мне подошел мой однокурсник Анатолий Бендерук, кстати, сам прекрасно писал стихи, и вынул из своего портфеля такую синенькую книжечку. Он говорит: «Олег, ты вот этого поэта читал?» Там написано: «Александр Прокофьев, лирика». Маленькая такая книжка. Я говорю: «Нет, я не читал». Он говорит: «Ты знаешь, а ты посмотри, потому что мне кажется, — сказал Толя, — мне кажется, что ты можешь найти там музыкальные у него слова, стихи». Вот. И я пришел домой, взял эту книжку, и на первой или на второй странице крупно набрано: «Товарищ, посвящено Крайскому». И я прочитал стихотворение, пометил: вот это вот первый куплет, вот это припев, вот это второй куплет. Я взял этот листок бумаги, поставил на пюпитр пианино и спел от начала до конца песню. Все. От первого до последнего. Вот она идет там 3 минуты 5 секунд в исполнении Аиды Ведищевой, да? Вот это ровно заняло у меня время на написание этой песни.

0: Впрочем, написав песню, Олег Иванов особых иллюзий не питал. К тому времени уже около 50 песен сочинил. Звучали они на студенческих концертах. Но это и была предназначена особая судьба.
1: Товарищ никогда бы не зазвучал, если бы не было такой ситуации. К нам в Барнаул приехал в недавно открытый дворец спорта и зрелищ, огромный дворец, там проходили концерты. К нам приехал московский мюзик-холл. А в составе этой программы выступал ансамбль «Тон». А в этом ансамбле были молодые, ну, мои сверстники, Сергей Дьячков, который стал знаменитым композитором, Алёшкина «Любовь одна, только эта песня», хотя у него десятки известных, популярных, замечательных песен, и Теодор Ефимов. Значит, он тогда еще был не Ефимов, он был Теодор Гринштейн, вот, потом взял псевдоним Ефимов. Я познакомился, показал ребятам свои песни. Они сразу почувствовали. По музыке мы очень близки, что у нас кумир — это Битлз. И мы стали переписываться. Я Дичкову и Тодику Ефимову. Я посылал новые свои песни с мелодией и с гармонией. А они мне присылали свои новые песни. И вот таким образом получилось, что я показал песню «Товарищ» Ефимову, а он тогда был музыкальным руководителем ансамбля «Аида Видящего». Она тогда поехала с концертами в Монголию и выступала там перед советскими частями, которые были расположены в Монголии. И приехала совершенно воодушевленно, как принимали песню «Товарищ».
0: Но и это было лишь начало. Песню нужно было записать. В те времена это можно было сделать только либо на фирме «Мелодия», либо на радио. И Аида Видищева нашла выход. На радиостанции «Юность» организовали конкурс песен к 25-летию Победы. Дело было в 1970-м. Сроки подачи заявок уже прошли, но Видищева уговорила свою подругу, музыкального редактора Ирину Зинкину, чтобы песня «Товарищ» приняла участие в конкурсе. А дальше было вот что, рассказывает Олег Иванов.
1: Председателем жюри была Александра Николаевна Пахмутова. Конкурс был закрытый под псевдонимами. То есть никто не знал, кто какую песню написал, что придавало объективность этому конкурсу, и в котором принимали участие лучшие композиторы и поэты нашей большой страны, Советского Союза. Мне потом Александра Николаевна рассказывала спустя несколько лет. Она говорит: понимаешь, Олег, вот когда отобраны были песни, и жюри стало слушать, все понимали, что песня «Товарищ», она победит. Все это понимали. И посматривали друг на друга, кто же, интересно, это написал. Вскрыли конверт, там написано: студент Алтайского медицинского института Олег Иванов, музыка. Ну, все облегченно вздохнули.
0: Впрочем, первое место решили не присуждать. А вот второе разделили Олег Иванов с товарищем и мэтр Ян Френкель с песенкой «Гитара и труба». «Товарищ» обрел огромную популярность. Песню включили в свой репертуар множество артистов и ансамблей. В частности, молодой певец Лев Лещенко, победивший с этой песней на 4-м всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Именно в его исполнении она прозвучала на первом телефестивале «Песня года». Он назывался тогда «Песня-71». Видищевой эту честь не доверили, поскольку ее недолюбливало телевизионное начальство.

0: Властелины мелодий.
1: Новосибирские пациенты, к которым в начале 70-х годов прошлого века приезжала скорая, наверное, и представить себе не могли, что симпатичный молодой доктор, который внимательно выслушивал их жалобы на здоровье, автор всем известного шлягера «Товарищ». Дело в том, что Олег Иванов, написав его, работал по специальности врачом.
2: Песня «Товарищ» прозвучала в первых числах мая 1970 года, а мне еще предстояло один год проучиться в институте.
3: А кто вы по медицинской специальности?
2: У меня написано «врач-лечебник», то есть это терапевт.
3: Но до сих пор вообще иногда эти знания, они сейчас где-то пригодятся?
2: Но они где-то пригодятся, но сейчас медицина шагнула на такой уровень, что, конечно, помогает, потому что основы-то заложены, фундаментальные были. Тем более я учился очень хорошо, закончил без единой четверки. Ленинский стипендиат был, красный диплом. И после института я приехал в Новосибирск, стал 3 года работать там врачом, разъездным врачом скорой помощи. И одновременно поступил в Новосибирскую консерваторию в класс композиции к профессору, моему однофамильцу, народному артисту России Георгию Николаевичу Иванову. Вот я у него отучился 5 лет, бесконечно благодарен тем академическим знаниям, которые я получил у него и вообще в замечательной Новосибирской консерватории.

0: Эта песня Олега Иванова «На чем стоит любовь» вошла в первую пластинку ансамбля «Веселые ребята», наряду с такими композициями, как «Алешкина любовь» и бетловскими «Облади, облада» и «Drive my car». В начале 70-х диск, точнее миньон, как тогда выражались, разошелся тиражом в 15 миллионов экземпляров. Естественно, не мог не спросить композитора, как он познакомился с участниками этого ансамбля.
1: Все через Сергея Дичкова. Вот Теодор Ефимов Ведищева показал мою песню. Я же далеко, я в Барнауле тогда жил. В Москву приезжал там, ну, на неделю, два раза в год во время студенческих каникул. Показывал свои песни, ходил по худсоветам. А Сережа Дичков, он был знаком с руководителем «Веселых ребят» Павлом Слободкиным, Павлом Яковлевичем. Вот, и он показал ему мои песни, и «Веселые ребята» записали не только «На чем стоит любовь», но «Тебе все равно», «Песня моя песня», «Рыбацкая песня». Это был тогда, ну, самый коммерчески успешный вокально-инструментальный ансамбль. Они давали по несколько концертов в Москве в самых огромных по тому времени залах. И в концертной программе было 4-5 моих песен «Веселых ребят», учитывая, что они, кроме тех песен, которые я называл, они еще песни «Товарищ» пели. А солистом был Александр Градский. Он мне сказал, он говорит: «Олег, слушай, я должен тебе сказать, что я, когда работал в «Веселых ребятах», я пел твою песню «Товарищ».
0: Увы, записи песни «Товарищ» в версии «Веселых ребят» и Александра Градского тогда сделано не было. Исполняли только на концертах. Ну а мы вспомним о другом большом хите, написанном Ивановым для «Веселых ребят».
1: У меня был естественный период подражания большим композиторам. Это проходит почти каждый композитор. На меня очень большое влияние оказывал Микаэл Таривердиев, его баллады. Ну, естественно, песни Пахмутовой, песни Макроусова, Богословского, Френкеля, Островского. Но, пожалуй, самым революционным это было творчество группы «Битлз». И так как я очень и очень был таким битломаном, в хорошем смысле этого слова, у меня так получилось, что музыка «Битлов» в меня вошла, а вышла с моими песнями. То есть что-то там такое от русской, от украинской народной музыки, да, и плюс «Битлз», да. Вот, например, песня «Тебе все равно» в исполнении «Веселых ребят». Она чисто битловская песня.

0: веселые ребята и солист Юрий Петерсон. «Тебе я знаю, все равно». Ни один танцевальный вечер в то время не обходился без этой красивой медленной композиции, или медляка, как тогда выражались. Впрочем, Олег Иванов вспоминает, что исполняли песню не так часто, как она того заслуживала.
1: Немножко не повезло с этой песней. Почему? Потому что Петерсон, он ушел в «Самоцветы» из «Веселых ребят». И тогда Слободкин не стал как бы с другим солистом делать эту песню, потому что Петерсон идеально подходил под образ этой песни. А Юрий Маликов, так как эта песня уже получила как бы признание от «Веселых ребят», он не принял решение, чтобы Петерсон в составе «Самоцветов» пел эту песню, потому что она известна, пошла от «Веселых ребят».
0: А потом прошло много лет, и песня получила второе рождение. И было это вот как.
1: В 2018 году у меня был юбилейный концерт в Кремле. Я позвонил Вячеславу Добрынину. Я говорю: «Слава, ты придешь ко мне на юбилейный концерт? Поздравишь, я тебя очень прошу». Он говорит: «Олег, ну неужели не приду? Ну, со всем уважением и так далее». Он говорит: «Но я хочу для тебя сюрприз сделать». И он сделал сюрприз. Он собрал музыкантов, которые работали в «Веселых ребятах» в разные годы. Алексей Пузырев, замечательный музыкант, один из ведущих музыкантов «Веселых ребят», он сделал потрясающую аранжировку. И они сделали «Тебе все равно», но просто у меня нет слов. Конечно, было бы здорово такая возможность, чтобы в нашей программе прозвучала именно эта аранжировка, новая аранжировка Алексея Пузырева, исполнение «Веселых ребят», экс-веселых ребят. И единственное, я позвонил Алексею Пузыреву, долго не мог до него дозвониться, вот сравнительно недавно. А потом взял, случайно набрал интернет, и оказывается, он в июне месяце, он нас покинул. Вот. Поэтому, конечно, было бы очень здорово, чтобы эта песня в какой-то степени была посвящена Алексею Пузыреву тоже.

0: Анатолий Алешин, Михаил Файбушевич, Алексей Пузырев, Валентин Витебский, Вячеслав Добрынин, «Тебе я знаю, все равно». Эта песня была написана на стихи поэта Онегина Гаджикасимова. Необычное имя дала ему мама, преподаватель литературы. В год его рождения отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, и сын был назван в честь Евгения Онегина. Кстати, младшего брата Онегина она назвала Низами, поскольку тот появился на свет в год 800-летия классика персидской поэзии Низами Гендживи. Впрочем, мы отвлеклись. Онегин Гаджикасимов, человек фантастического обаяния и широкой души, работал на Всесоюзном радио в редакции музыкальных программ, а еще писал тексты для песен. И какие! Достаточно вспомнить такие хиты, как «Алешкина любовь» и «Восточная песня». Именно стихи Гаджикасимова звучат в таких песнях Олега Иванова «Как тебе я знаю все равно» и «На чем стоит любовь». Поначалу, рассказывает композитор, эти мелодии он писал на совсем другие тексты.
1: Павел Слободкин посчитал, что слова, они же были написаны на стихи поэтов, а «Тебе все равно» на стихи Роберта Бернса было написано, великого шотландского поэта. А та другая, я просто забыл, там хорошие были слова, но Слободкин Павел, он посчитал, что это как бы не шлягерные, не песенные. И он тогда показал мою мелодию Онегину Гаджикасимову. Я с ним познакомился, я приехал в Москву, позвонил Дьячкову, он говорит: «Слушай, как здорово, что ты мне позвонил. Приезжай на фирму «Мелодия», сейчас веселые ребята пишут наши с тобой песни». И мы с ним пришли, заходим, открываем дверь, а там огромный зал, и там веселые ребята стоят. Слободкин, я первый раз тогда увидел Слободкина. Там Добрынин на гитаре играл, там, ну, Слободкин привлекал к записям очень хороших музыкантов. Веселые ребята были, замечательные музыканты, но где-то надо что-то усилить, какую-то позицию он приглашал. И вот именно тогда я и познакомился с Онегиным Гаджикасимовым и со старшим музыкальным редактором фирмы «Мелодия», это Владимир Дмитриевич Рыжиков. Они вдвоем сидели, мы с Сережей заходим, такие: «Ну, что такое Онегин Гаджикасимов? Ну, это как бы для меня небожитель, потому что он, такие песни, вся страна, какие исполнители, какие песни». И мы так стоим, так с Сережей, такие скромные, там головы спрятали. А Онегин говорит: «Ребята, вы что, не слышите, что сейчас история ваша пишется? Ну-ка быстренько это самое, за шампанским». И полез в карман, и горсть смятых денег нам Сережа Дьячкова дает. Мы счастливые побежали, понеслись, купили шампанского, принесли это шампанское. Я даже не помню, по-моему, мы Сережей даже и не пригубили, а может и пригубили, я уже не помню. Но факт остается фактом. Вот так я познакомился с Онегиным. Он тогда, кстати, работал на Всесоюзном радио. Очень интересные программы вел, по концерты, по письмам радиослушателей. И никто не знал, что вот у него так повернется судьба, что он найдет путь к Богу. И у него как бы вторая жизнь откроется. Никто этого не знал тогда.
0: Онегин Гаджикасимов в конце 80-х годов прошлого века действительно стал монахом в Оптиной пустыне. Нес послушание привратника. В журнале «Дежурств» расписывался Гакасимов, скрывая от всех свою прежнюю мирскую славу. Ну а я попросил Олега Борисовича Иванова рассказать еще об одном замечательном человеке, с которым он познакомился в то время. Создатели и руководители ансамбля «Веселые ребята» Павле Слободкине.
1: Он был профессиональный музыкант, имеющий высшее образование. И потом он в такой семье, в музыкальной, как бы в отличие от моей семьи, где у меня главное, конечно, это вот бабушка моя была. Он же был блестящий аранжировщик. Он подбирал репертуар. И он сам был композитором хорошим. Но это не мешало ему. Он всегда восхищался хорошими песнями и давал им жизнь.

0: «Песня моя песня» – еще одна композиция Олега Иванова, написанная для веселых ребят. И у нее тоже своя история.
1: «Песня моя песня» была написана на слова Павла Леонидова. Кстати, он написал слова на мелодию, ему Слободкин Павел Яковлевич дал. Леонидов взял и уехал по состоянию здоровья, уехал в Америку. А это было советское время, середина 70-х годов. Естественно, песня была снята. Уже ее по радио никто не слышал, там и по телевидению, и так далее, и тому подобное. И таких у меня случаев очень много. Разные причины песни не добирали по своей популярности. Хотя тот же Игорь Яковлевич крутой, мы с ним на разные темы говорили, и он мне говорит: «Олег, я когда первый раз в жизни услышал «Песня моя песня» по радио веселых ребят, я, говорит, присел». Вот это его слова, я, говорит, присел. Потому что это была фирма просто, полная фирма. Все равно, конечно, песня живет, ее новые самоцветы очень хорошо. Александр Маршалл.

0: А вот так звучит песня «Моя песня» в исполнении ансамбля «Новые самоцветы» и самого Олега Иванова, который, кстати, не обижался на то, что Павел Слободкин полностью изменял тексты его песен, заказывая их другим поэтам.
1: Абсолютно. Да ну вы ж, как я мог обидеться? Дело в том, что благодаря веселым ребятам студент Алтайского медицинского института встал в ряды, в пятерку, в десятку самых популярных композиторов того времени.
0: А когда вы окончательно покинули медицину и стали заниматься исключительно профессиональным?
1: Да, в 71-м году я стал работать врачом, и ровно через 3 года, то есть я получил направление, распределение в распоряжение Новосибирского горздрава отдела. Я приехал в Новосибирск, ровно 3 года отработал, и все. И уже как бы остался только студентом консерватории.

0: эту рыбацкую песню со второго миньона веселых ребят в стиле фолк-рока 60-х годов Олег Иванов написал на стихи классика шотландской поэзии Роберта Бёрнса в переводе замечательного поэта Виктора Федотова. Однако Павел Слободкин на худсовете мелодии сказал, что это перевод знаменитого советского поэта Самуила Маршака, чтобы, как говорится, песня прошла наверняка. Так и на пластинке написано: музыка Олега Иванова, слова Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. Ну а как не вспомнить о песне, которая является предметом особой гордости для Олега Иванова? Согласитесь, не каждый композитор может сказать, что его произведение звучит в фильме самого Василия Макаровича Шукшина. Речь о песне «Горлица», и у нее тоже своя история.
1: Песня «Горлица» на стихи Кирсанова. «Как из клетки горлица, душенька душа». Вот, ее спел ансамбль «Лада», и руководитель Эдуард Кролик, он был солистом этой песни, и он по семейным обстоятельствам, он женился на родственнице Юрия Федоровича Маликова, и он перешел в «Самоцветы». И «Самоцветы» замечательно стали исполнять песню «Горлица».

0: эта песня прозвучала в знаменитом фильме «Печки-лавочки» нашего выдающегося земляка Василия Макаровича Шукшина. Отец мне все время говорил, вот когда «Горлица» прозвучала, отец мне говорит: «Найди Василия Макаровича, найди, вы же земляки, он, может быть, даст тебе возможность написать музыку к какому-нибудь своему фильму». Но я постеснялся.
1: А как вы узнали, что это прозвучит в «Печках-лавочках»?
0: Я этого не знал, это по факту. Я пошел в кинотеатр, вот, и посмотрел фильм, и там эпизод-то очень, очень такой интересный, потому что, ну, жена Шукшина, героиня, вот, а она, ей подарили кофточку, кофточка оказалась краденой, а там что-то милиционеры начали ходить проверять, а подарил, оказывается, вор ей, вот, и она не знала, куда спрятать эту кофточку, и вот она там бегала и так далее под песню «Горлица».

0: Для ансамбля «Самоцветы», который исполнил этот шлягер, Олег Иванов также написал немало песен. Причем у Юрия Маликова была даже мысль назвать новый в то время коллектив в честь одной из песен композитора.
1: Я с Юрием Маликовым, с Юрием Федоровичем очень-очень давно знаком. Я с ним знаком с того времени, когда они еще «Самоцветами» не назывались. И мне Юра говорил, он говорит: «Олег, у нас одно время, они пели тогда «Горлицу», мы искали название коллектива. И там было предложение назвать коллектив «Горлица». Вот. Но, конечно, «Самоцветы» – это идеальное название. Я очень благодарен Юрию Федоровичу за то, что он взял у меня песню в 1978 году и записал. Потрясающая запись. Спел ее солист «Самоцветов» Аркадий Хоралов. Вышла на пластинке она огромным тиражом. Вот эта песня «Горький мед». И это одна из моих знаковых песен, то есть одна из лучших песен. Песня, под которую тонны слез были пролиты девушками. И ребята тоже помнят эту песню, потому что «Горький мед», она воспринимается каждым очень лично. У каждого своя история любви. Эта песня написана на стихи потрясающего поэта и человека Владимира Павлинова, который мне потом уже рассказывал. Все подробности говорить не имею права, но он сказал, что он неспроста написал эту песню.

0: Ну а первую часть программы о песнях Олега Иванова мы решили завершить новой версией «Горького меда» в исполнении Аркадия Хоралова, которую нам любезно предоставил композитор.
1: Аркадий буквально мне вчера прислал новую версию. Он сказал, что у него еще будет работа в студии, там в двух-трех местах он немножко подправит, но он разрешил в нашей программе вот эту новую версию песни «Горький мед». Мне очень она понравилась, как он сделал, и поэтому я бы хотел, чтобы она прозвучала сегодня в нашей передаче.
0: В следующей программе поговорим о других шлягерах композитора, тем более знаменитых песен у Олега Борисовича Иванова множество. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Властелины мелодий. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Завещание чести.
2: Эпиграф «Береги честь с молоду», он ко всему роману относится. Все герои поверяются понятием чести. Журнал «Современник» в 36-м году только начал выходить. 4-й номер открывался капитанской дочкой. 5-й номер уже посвящен памяти Пушкина.
1: 190-летию первой публикации капитанской дочки. В программе «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал, спал же.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине. И российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам и базам украинских боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях.

0: все-таки торговый оборот растет, он большой растет, но это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Да, конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются, обсуждают вопросы. Ну и мы по телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы. Уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится, ну а наши отношения сохранятся и будут только укрепляться, в этом нет никаких сомнений. Я еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть, поговорить по нашим двусторонним отношениям. И, конечно, очень важно для нас услышать ваши оценки событий, происходящих в регионе вот прямо сейчас, сегодня, и ваши прогнозы. Рад вас видеть, ваше высочество.
1: Также Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии. По словам президента, Россия придает особое значение отношениям со всеми африканскими странами.
0: Рад нашей новой встрече. Знаю, что вчера в вашей стране отметили новый 2019 год по эфиопскому календарю. И, разумеется, поздравляю вас и весь народ дружественной Эфиопии с этим праздником. Наша нынешняя встреча проходит на полях БРИКС. Мы сейчас только что выступали, все говорили, давали характеристики нашей организации. Сегодня БРИКС – это полноформатное стратегическое партнерство, нацеленное на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником организации, и мы этому очень рады. Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей на БРИКСовских механизмах совпало по времени со стартом российской вахты в объединении, и с тех пор Эфиопия вносит свой конструктивный вклад в его многоплановую деятельность. Что касается двусторонних отношений, сейчас обо мне почти, как вы сказали, обо всем поговорили, пока ехали в машине. Хотел бы еще раз отметить, что Эфиопия – давний и надежный партнер России на африканском континенте. Могу с удовлетворением констатировать, что российско-эфиопские связи продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды. И хочу вас поблагодарить за большой личный вклад, который вы, уважаемый господин премьер-министр, вносите в укрепление наших связей. Набран солидный темп по взаимной торговле. По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в 3 раза, продолжает расти. Это хороший показатель. Большое внимание уделяем гуманитарному направлению. В России получили образование свыше 20 тысяч ваших граждан, и это очень хороший гуманитарный наш задел на будущее. Конечно, Россия придает особое значение всестороннему развитию отношений с государствами Африки в целом. Эфиопия приняла деятельное участие в саммитах «Россия-Африка». В этом году, как мы с вами и договаривались, ждем вас уже на 3-й саммит, который пройдет 28-29 октября в Москве. Проведем нашу очередную двустороннюю встречу. Ну, а сегодня есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Я очень рад вас видеть.
1: Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия».
2: Зеленский опять просит переговоров с Путиным. Теперь предлагает в США встречаться.
3: Об этом я не слышал. Но он путешествует, он дома не бывает. А у нас дома есть дела, которые президент регулярно контролирует. И на этот счет, по-моему, уже Дмитрий Песков высказался. Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли нам не занимать, ну а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя вывод.
1: Между тем, новые взрывы раздаются в украинском тылу. Российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам и базам украинских боевиков. Эдуард Пунигов расскажет подробнее.
4: Армия России планомерно уничтожает предприятия промышленности, которые выпускают продукцию военного назначения. В Запорожье главными целями стали производственные помещения компании «Запорожсталь». Предприятие является одним из основных поставщиков металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов. В результате ударов начался сильный пожар, что подтверждается картами тепловых сигнатур. Герани и ракеты атаковали промышленную зону в городе Кривой Рог, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты. В 100

0: столице Украины был нанесен массированный удар по складским помещениям производственного объединения «Киевторгмаш». Их использовали для хранения боеприпасов. Кроме того, был поражен центр обработки данных «Интеркарс». А это Гастомель. Герани атаковали логистический склад, где хранили комплектующие для беспилотников. В городе Вольнянск уничтожена стоянка грузовой техники, которую использовали для доставки боеприпасов на передовую. Густой дым над Днепропетровском. Это уничтожен крупный логистический центр. Также был поражен электроплавильный комплекс завода «Интерпайпсталь». Предприятие является крупнейшим поставщиком металлопроката для производства продукции военного назначения. Также под удар попали объекты инфраструктуры в Одесской области в порту Черноморск. На этих терминалах разгружали и хранили грузы военного назначения. Через них шла значительная часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов. Уничтожены два сухогруза и морской буксир. Одна из главных задач, которую сейчас решают наши вооруженные силы, нарушить логистику противника и лишить его возможности сдерживать наступление российской армии. Эдуард Пунигов, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге проходят матчи 8-го тура. В эти минуты московский ЦСКА играет с Рубином и ведет со счетом 1-0. Единственный мяч был забит на 6-й минуте. Отличился Иван Обляков с пенальти. Однако затем на 15-й Матеус Рейса получил прямую красную карточку. И ЦСКА играет в меньшинстве. Тем не менее, пока удерживает преимущество в счете. «Зенит» сегодня обыграл «Локомотив» со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. Также «Динамо» сегодня победила «Оренбург» со счетом 1-0. Отличился Виктор Акишор. И сразу после этого две красные карточки получили оренбуржцы. На итог встречи это не повлияло, потому что была самая концовка матча. И «Факел» с «Балтикой» сыграли в ничью 2-2. Причем «Факел» вел 2-0. Отличились Равиль Нитфулин и Бутта Магомедов. Но затем Егор Галенков и Брайан Хильс спасли калининградцев от поражения. Московский «Спартак» обыграл Череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 8-0. Также сегодня «Барыс» уступил «Амуру» 1-3. Минская «Динамо» в серии «Булитов» победила «Динамо» Московская 3-2. А «СКА» в гостях оказался сильнее «Сочи» со счетом 1-0. Россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева потерпели поражение в финале парного разряда юниорского открытого чемпионата США. Также не смогла завоевать титул Анна Пушкарева. Она в финале женского одиночного разряда по юниорам уступила китаянке Сунь Синьжань. На этом о спорте все. До встречи.
3: Погода.
1: О прогнозе на 13 сентября. В Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 11, тепла в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 9 без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23 градуса, пройдут кратковременные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 15 без осадков. В Архангельске плюс 18, пройдут дожди, в Оренбурге плюс 22 без осадков. В Петербурге воскресенье временами дожди, ночью 9-11, тепла днем плюс 17. В Москве завтра без осадков, ночью 6-8, тепла днем плюс 19. В эти минуты в российской столице плюс 14, давление 750 миллиметров ртутного столба.
3: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
4: Программа, которая так и называется, «Настоящее историческое», на волнах Радио России, в студии Андрей Малютин. И я с удовольствием представляю нашего гостя. Это заслуженный артист России Игорь Гордин. Игорь Геннадьевич, добрый день.
5: Добрый день.
4: Наша программа называется «Настоящее историческое». В некотором смысле я всегда говорю, что это такой магический кристалл, который мы наводим на явление сегодняшнего дня в разных областях жизни и примерно понимаем, как нам жить и куда все это идет. Вот, на ваш взгляд, то, что сейчас происходит в театральном процессе в России, появляется огромное количество новых режиссеров, огромное количество вариантов взаимодействия с актерами и с режиссерами, и приглашенные режиссеры, и театры имеют сейчас по несколько площадок. В общем, как сейчас на театральной сцене России, театральной жизни и, в частности, в ТЮЗе.
5: С театром все хорошо.
4: Спасибо.
5: Театр жив, как бы не предрекали ему каждый раз скорую кончину. Но это живое искусство, оно развивается, возникают действительно какие-то новые формы театральные. Не знаю, уже иммерсивный театр, который уже пережил, мне кажется, пик своей популярности. Возникновение камер и микрофонов в театре, в том числе в нашем театре в ТЮЗе, где главным режиссером является Петр Шерешевский. У нас есть художественный руководитель Яновская, есть главный режиссер Шерешевский, который последние годы очень активно ставит у нас в театре. И его способ художественный предполагает всегда наличие камеры и микрофона.
4: Как активного инструмента.
5: Как активного инструмента в его режиссуре. Он довольно давно этим занимается и плотно, и как-то очень удачно освоил этот способ, который помогает действительно ему выражать свое видение. И нам, артистам, это такой способ, он сначала был непривычен, но, тем не менее, сейчас уже, по-моему, вся труппа ТЮЗа умеет работать с камерой и микрофоном, при том, что остаются спектакли без камеры, без микрофонов. Есть спектакли Инкоса, спектакли Яновской, есть спектакли в камерном пространстве. То есть театр активно живет, и я очень рад, что последние вот премьеры ТЮЗа, они вызывают такой, в общем, очень сильный отклик.
4: Но у нас в студии бывают актеры ТЮЗа, и вот одна из актрис сказала, что я работаю в ТЮЗе определенное количество лет, и до сих пор не могу не испытывать счастья от того, что просто выходишь на одну сцену с Игорем Гординым. Достаточно смотреть ему в глаза, и все на сцене случается само собой.
5: Спасибо. Большое, конечно.
4: Это комплимент от дамы.
5: Да, это комплимент от дамы. Нет, ну, конечно, в театре, в любом коллективе важна команда, то есть важен лидер, главный режиссер или режиссер, но и твои партнеры, с которыми ты выходишь на сцену, у которых ты можешь чему-то научиться. Я, например, мой дебют был на сцене с Сергеем Шакуровым. Сейчас у нас спектакль с Валерием Бариновым на двоих. Конечно, это какая-то другая школа, другое отношение вообще к театру и опыт громадный. То есть это происходит и обучение, ты получаешь от старших товарищей, да, какой-то опыт, но ты отдаешь более молодым артистам, своим партнерам, они смотрят на тебя и тоже чему-то учатся.
4: Ну, вот опыт взаимодействия, например, с Валерием Бариновым, мне кажется, опирается на предельную литературу центричность, потому что Валерий Баринов – это человек, который не просто владеет художественным словом, он еще погружает в глубину и филологические изыскания, касающиеся и Льва Николаевича Толстого, да, и да. Лескова, и буквально вот.
5: Он знает огромное количество стихов, все время где-то он выступает каких-то...
4: Просто переполняет, да, когда с ним,
5: да,
4: общаешься.
5: Да, он очень открытый такой человек, несмотря, я не знаю, вот мы в прошлом году отмечали, 80 лет ему было, но такого жизнелюбивого, такого активного человека очень сложно найти. Он все время в разъездах, он все время где-то выступает, его просят там, на дне города, здесь он стихи читает, здесь у него еще какой-то творческий вечер, он работает еще, приходит на телевидение, какие-то ведет программы. То есть я, честно говоря, поражаюсь и завидую его вот этой энергии. Как-то она, видимо, заложена в нем генетически, вот, что он такой мощный просто.
4: Орловская земля.
5: Орловская земля, да, Орловский рысак, да.
4: Видимо. Как вот этого великана в античном мифе питает своей силой, да. Любит ездить на малую родину и говорит, что там, собственно говоря, преисполняется вот этого вот страстного желания все время пробовать что-то новое.
5: Да, я тоже люблю приезжать на свою родину, Санкт-Петербург. Потому что она меня тоже наполняет. Может быть, не такой страстью, как Баринов в Орле, но просто какой-то иной ритм жизни и вообще атмосфера питерская, она меня тоже вдохновляет и наполняет.
4: Ну, в одном из интервью вы замечательно сказали, что самые хорошие грибные места — это действительно в окрестностях Петербурга.
5: Вот сейчас на больное место наступили, потому что сейчас пошли грибы. Вот, все лето не было грибов, они пошли, а я в это время как раз вышел на работу и сижу с вами, когда сейчас уже они подрастают в лесу. Я кусаю себе локти, значит, что я не могу никак вырваться на эту грибную охоту, о которой я мечтаю каждый год, как Зилов мечтал об утиной охоте.
4: Ну, Петербург, конечно, совсем другая традиция, и культурная, и эмоциональная, и вообще, я бы сказал, что в актеры, наверное, и не планировали вот так вот с детства. Или, как было опять написано в одном из резюме, втайне от родителей играл в Театре детского творчества при Ленинградском дворце пионеров.
5: Но это, на самом деле, легенда, что я втайне от родителей. Как я мог втайне от родителей уходить вечерами?
4: По поводу легенд, наша программа так и называется. Настоящая историческая.
5: Нет, я действительно с 15 лет занимаюсь театром. Я в Ленинградском дворце пионеров провел много лет, там впервые вышел на сцену. Но до 15 лет действительно у меня не было позывов. Это связано с каким-то переходным возрастом и с гормональным сбоем, видимо, каким-то.
4: Который длится до сих пор.
5: Который тебя вдруг поманил, значит, на сцену. Вот эта возможность самовыражения, скажем, проявления своих просто человеческих качеств, которые ты в жизни, может быть, прикрываешь и избегаешь, а на сцене ты их можешь выдавать.
4: Ну, а дома много книг было, потому что обычно как бы от литературы все-таки идут в театр, нет?
5: Ну, вообще, мое детство, это там 70-е годы, у нас не было интернета, понимаете? Это
4: много... Да, но были подписные издания и были книги, да, которые это, действительно это, пользовались спросом.
5: Это много решало, потому что в отсутствии интернета и телевидения такого круглосуточного, ты так или иначе все равно обращал внимание своим книгам. Естественно, за чтением я проводил довольно много времени. Ну, да, это какое-то поколение наше. Ну, и, в общем, и предыдущее поколение. Сейчас я не знаю, как сейчас молодежь.
4: Да вы знаете, по-разному.
5: У меня, например, сын, он не расстается с книгой. Но, тем не менее, я понимаю, что сложно сейчас избежать соблазна, когда такой наплыв информации на тебе, еще уйти в литературу. Это требует какой-то силы воли, мне кажется. Поэтому, да, конечно, я читал, ну, как вся подростковая литература, Жюль Верн, Конан Дойль и...
4: Майн Рид,
5: да. Но кроме этого была какая-то советская литература про героев гражданской войны, знаете, вот это все.
4: Да и про шпионов.
5: Про шпионов вот. Было. Ну, и фантастика, хотя я не очень увлекался фантастикой, но тогда она была популярна, да.
4: Ну, взгляд на мир все-таки, наверное, был не совсем гуманитарный, потому что вы же закончили политехнический институт.
5: Да, я закончил политехнический, но у меня было как бы всегда хорошо с математикой и с логическими вот этими науками, и мне очень нравилось это. У меня были всякие какие-то книжки, математические задачи. Там,
4: занимательные.
5: Да, вот эти головоломки. Перельман, по-моему. Яков Перельман. У него вот были эти книги «Занимательная математика». Там всякие были головоломки. Там, вот это очень было интересно. Задачки какие-то интересные. Я, да, с первого класса и очень любил это. У меня всегда было отлично по математике. Но, как оказалось... Математика и физика, хотя всегда физико-математический факультет, да, это разные абсолютно области.
4: Ну, математика скорее инструментарий, а физика это вот.
5: Это даже я бы даже сказал, что разные полушария мозга этим занимаются. Mm-hmm. Это логическое и абстрактное мышление. И когда я пришел в политех, мне довольно было сложно с физикой, потому что там физика уже, так сказать, такая. Есть высшая математика, а то там уже физика там, квантовых частиц, вот эта вся элементарная ядерная физика. Это довольно сложно мне было в это погрузиться, потому что мое полушарие вот это абстрактного мышления, оно как-то не срабатывало. Потому что за логикой мне было проще, когда в математике есть формула, и ты по ней работаешь. Физика не очень логична часто. Вот, поэтому это было такое серьезное обучение, тяжелое довольно-таки. Я не скажу, что я был блестящим студентом по физике. Но тем не менее я окончил, да. Это потребовало там 5,5 лет. Я учился в политехе на кафедре экспериментальной ядерной физики.
4: Угу. Вот когда с актерами говоришь о физике, поневоле вспоминаешь пьесу Дюрренмата с одноименным названием «Физики», да.
5: Ну, меня часто спрашивают, да, про это, и я говорю, что я вообще уже ничего не смогу вспомнить и рассказать по поводу физики. Этот участок я как-то попытался заблокировать у себя, потому что слишком большой объем не умещается. Но, тем не менее, пока я учился физике, я все равно продолжал заниматься театром и выходить на сцену. И, в общем, довольно долго я это делал, потому что я поступал в институт, уже окончив политех, соответственно, значит, 24 года.
4: В ГИТИС.
5: В ГИТИС. Но я поступал везде, но уже сказали, идите работать. Зачем вам 24 года? Это уже пожилой человек, 24 года, который поступает на актера. Вот. Поэтому меня мало где брали, и, собственно, я не собирался учиться в Москве, как коренной ленинградец.
4: Но ЛГИТМИК вот.
5: Да. Но, тем не менее, вот ГИТИС как-то так получилось, что я, не желая того, оказался в Москве.
4: Где и пребываю.
5: Где и пребывают уже почти 40 лет. Да.
4: Но здесь судьбоносная встреча, конечно, с Московским театром юного зрителя состоялась. Вы актер этого театра, ведущий актер. И вот эта традиция многолетнего служения, она же на чем-то основана. То есть совпали, пришлись ко двору. Я не знаю, как здесь правильно можно сформулировать.
5: Ну, тут как раз от предыдущей темы, потому что для меня Московский ТЮЗ оказался самым ленинградским театром в Москве. Это такая как
4: парадоксы в физике, парадоксы в жизни.
5: Да, потому что Генриетта Яновская, Кама Гинкас, Яновская вообще коренная петербурженка, и они там прожили много лет, они там учились в ЛГИТМИКе, у Товстоногова, и эта связь БДТ, Товстоногов, Петербург, и вот им уже было за 40 лет, обоим 45, они оказываются в Москве. И какая-то связь, вот этот дух, наверное, питерский, он присутствует в наших отношениях, в театре. То есть, когда я пришел, я понимал, что здесь есть уголок Петербурга в Москве.
4: Как Маяковский писал, о порождении грузин.
5: Это да, да, да. Вот примерно так, поэтому как-то так случилось. И то, что я продолжаю служить здесь, мне дают здесь интересную работу. Зачем же мне бежать от того, что... Потом я считаю их своими учителями, и Каму Гинкаса, и Генриетту Яновскую в профессии. Это очень важно для актера найти своего режиссера, своего учителя, потому что, выпускаясь из института, ты еще не являешься актером. Ты еще как бы в поиске. Если находится человек, который тебя поддержит и поведет за собой, это большое счастье, на самом деле, для актера. А если это еще режиссеры мирового уровня, скажем, выдающиеся режиссеры, которых сейчас осталось очень-очень мало, тоже уходящая натура, на самом деле, то это, конечно, для актера большое счастье. Вот. А потом, сейчас ведь есть возможность работать в разных театрах.
4: Ну, у вас большой послужной список, который...
5: Да, потому что это в советское время ты должен был вот как по прописке привязан быть к одному театру, и в редких-редких случаях тебя могли куда-то...
4: Ну, разве что в кино.
5: В кино, да, да. А именно в театре ты должен быть привязан по месту прописки. То есть сейчас у тебя есть возможность работать в разных коллективах. За свою творческую жизнь я поработал там в 10, может быть, разных театрах, при этом оставаясь актером ТЮЗа. И сейчас я работаю в Театре наций, но там вообще уникальная ситуация, там вообще нет труппы, там все артисты приходящие.
4: И, как я бы сказал, это другой принцип мобильности вообще, ну, да, отсутствие труппы.
5: Да, да, да, и это помогает им, кстати, быть живыми. Иногда труппа, она сдерживает развитие, потому что ты не можешь ее часто обновлять, эту труппу. А так как у них нет труппы, то они все время привлекают разных-разных артистов, разных режиссеров. Поэтому мне всегда большое удовольствие встречаться там с какими-то тоже большими артистами. Я выходил на сцену там со Станиславом Любшиным, с Вениамином Смеховым, понимаете, и это такое,
4: ну, это, в общем,
5: удивительные встречи.
4: Кумир и юность.
5: Конечно, ты встречаешься с человеком, который для тебя, в общем, каким-то является не здесь, не с тобой, ты привык его видеть где-то на экране, да, телевизора, а тут ты с ним общаешься, и тебя очень наполняет. Поэтому вот такие встречи, они очень важны. Кроме Театра нации, у меня есть там спектакль в Московском художественном театре. Это тоже особое какое-то отношение, когда ты выходишь на сцену МХТ, то это какие-то непередаваемые ощущения. Конечно, это очень здорово. Поэтому работаю в ТЮЗе, но с удовольствием хожу на сторону, скажем так.
4: Угу. Ну, здесь, конечно, кинематограф Его Величества тоже играет свою роль, огромное количество ролей в кино у вас. Я не помню, с чего все это началось, но, наверное, это еще 80-й конец первого фильма, нет?
5: Нет, я очень поздно начал сниматься в кино, очень поздно, потому что, во-первых, когда я выпускался из института, кино как раз к этому времени закончилось у нас сниматься. Был период такого без картины, то есть снималось, но 5-10 фильмов выходило в год.
4: Ну, то есть, вот, условно говоря, был бум перестроечного кино.
5: Да, потом... это было кооперативное кино, да, когда все решили снимать кино. А потом деньги закончились, или я не знаю, что у них там случилось, и кино не было вот там несколько лет, пока не появились сериалы. И я считаю, что эту дорогу пробил уже культовый сериал «Улицы разбитых фонарей».
4: Ну, то есть это начало 2000-х?
5: Это конец 90-х, я бы сказал. Угу. Потому что до этого зрители смотрели только бразильские, латиноамериканские сериалы. «Рабыни Изауры», «Богатые тоже плачут». Ну, и был у нас один «Петербургские тайны», наш сериал.
4: Такой. Ну, и еще были «Мелочи жизни».
5: Но это было вот в таком непромышленном масштабе, как это происходит сейчас. И даже когда «Улица разбитых фонарей», которые назывались «Менты», если вы помните, они не показывались по телевизору, они продавались на кассетах. Потому что почему-то были уверены, что люди не будут смотреть с неизвестными артистами какой-то сериал, хотя у нас есть «Рабыня Изаура». И потом вдруг эта популярность их... Люди смотрели на видео, а потом они пришли, значит, в телевизор. И продюсеры поняли, что, и наши сериалы могут...
4: Закончилась эпоха Голливуда на ВХС.
5: Да. И все. И постепенно этот маховик стал разворачиваться, и стала появляться работа у артистов. Конечно, сейчас это приобрело уже какие-то промышленные масштабы. Количество сериалов, мне кажется... зашкаливает немножко, зритель не успевает за производством. Но кино, сериалы дают, конечно, возможность быть узнаваемым. Да? Я не скажу, что за вот весь мой послужной список, который у меня накопился там за эти годы, я пришел в кино, соответственно, очень поздно. Мне уже было почти 40 лет. То есть я уже попал сформировавшимся артистом, но, слава богу, я попал к очень значимым и интересным режиссерам. Это был Александр Прошкин, легенда советского кино. Это был фильм «Трио». Это была вообще моя первая роль. Я вообще не понимал, как это происходит. Который снимал «Холодное лето» 1953 года, который снимал Михаил Ломоносов.
4: Это вот «Трио», где...
5: Панин, да, Порещенков.
4: Да, где роман с Надира звучит, из «Искателей жемчуга». Это вот такой боевик.
5: Ну да, это был мой первый опыт. Я не очень понимал, что происходит на съемочной площадке, как это должно происходить. Но просто я с изумлением смотрел на двух своих партнеров, на Андрея Панина и Михаила Порещенкова, как... Они виртуозно работают в кино, я пытался у них чему-то учиться, а уже следующая встреча с кино, она как-то мне дала какую-то уже надежду, что я смогу этим заниматься. Это встреча с Андреем Андреевичем Ишпаем, это был сериал «Дети Арбата». До того времени был удивительный проект, где встретились большое количество молодых артистов, которые впоследствии стали звездами кино, там и Цыганов, и Колокольников, и Страхов. Ну, в общем, там была большая, очень дружная команда. И встреча с Андреем Ишпаем, которого я считаю в этом смысле своим учителем именно в кинематографе. То есть он как-то в меня дал веру, что я смогу этим заниматься. Как-то он какие-то нашел очень верные подходы. И потом на протяжении творческой жизни я несколько раз с ним работал. И это каждый раз для меня большое удовольствие. Что в кино редко бывает на самом деле, потому что это очень такое производство.
4: Ну, удивительные иногда и в кино, и в сериалах преломление происходит с историческими персонажами. Вот одна из последних ролей ваших – это Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода и человек, которому приписывается авторство замечательного афоризма: «Кто в молодости не был революционером, тот подлец, а кто в старости не стал консерватором, тот дурак». Согласитесь с ним?
5: Ну да, это уже как бы такая идиома, скажем, аксиома. Да. Но на самом деле вот Победоносцев такой персонаж, которому не очень, наверное, повезло.
4: Ну, в некотором смысле вот в советской пропаганде он был пугалом.
5: Конечно.
4: Реакция.
5: Да-да, он реакционер как бы, да. Хотя человек был очень умный и, в общем, определивший очень многое в истории.
4: Абсолютно неоднозначный, как все исторические
5: фигуры. Конечно, он абсолютно неоднозначный. То есть его нельзя красить ни черным, ни белым цветом, потому что многое им было сделано. И, в общем, скажем, он был серым кардиналом и во многом определял политику Российской империи при Александре III.
4: Игорь Гордин, заслуженный артист России, в программе, которая так называется «Настоящее историческое», мы находимся в студии Радио России, поэтому, конечно, абсолютно закономерный вопрос: радио и актер, актер, работающий на радио. Вы писали на Радио России. Вот вообще ваше отношение к радиотеатру, к слову, которое звучит по радио?
5: Я сейчас стоял здесь внизу, вспоминал, что радио, конечно, для меня, для мальчика ленинградского и вообще для моего поколения, это абсолютно какая-то особенная территория, потому что радиоточка, не было 50 радиостанций, ты включал радио, и оно у тебя все целый день.
4: И это был портал, можно да, переноситься да. в разные эпохи.
5: И ты, это радио, оно все время было у тебя таким фоном, и были эти передачи, которые ты ждал.
4: Спектакли.
5: Музыкальные передачи. И это, конечно, совершенно особый мир. Сейчас такое разнообразие этих радиостанций, они в основном музыкальные. А тогда это, конечно, был такой вот мир, в котором ты существовал. И я сейчас понимаю, я попал на это радио, я попал вот туда.
4: К первоисточнику.
5: К первоисточнику. И, конечно, нет, но это особое удовольствие. Я много-много лет работал с режиссером Дмитрием Николаевым, который делал радиоспектакли. Эта традиция, к сожалению, она как-то вот прервалась. Но встреча с каким-то материалом литературным, с какими-то образами, музыкальные спектакли мы записывали, какие-то пели песни даже. И опять же встреча с какими-то новыми партнерами, коллективами. Это всегда очень тебя заряжает. И работать с микрофоном для меня было важно, интересно. Сейчас как-то у меня ушло практически. Очень редко я этим занимаюсь. Ну, вот там еще лет 10 назад, 15, наверное, я очень много этому посвящал времени, это мне очень интересно.
4: Ну, я здесь бы хотел еще один слух развеять о том, что радиотеатр скончался, на Радио России он существует.
5: Очень
4: поэтому
5: хорошо.
4: Мы лелеем надежду, что Игорь Гордин откликнется на предложения, которые, я надеюсь, будут. Огромное спасибо, Игорь Геннадьевич, за то время, которое вы смогли уделить нашим слушателям. Игорь Гордин, заслуженный артист России, в программе, которая так и называется «Настоящее историческое». Спасибо и до встречи.
5: Спасибо большое.
3: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
6: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшнюю нашу встречу с главным отечественным печатным информационно-музыкальным дайджестом нескольких эпох начнем с песни в исполнении Ларисы Мондрус под названием «Песенка находит друзей» на музыку Павла Айданицкого и слова Игоря Шаферана. Песня вышла на пластинке журнала «Кругозор» в июне 1967 года.

0: Это была песня в исполнении Ларисы Мондрус под названием «Песенка находит друзей» на музыку Павла Аедоницкого и слова Игоря Шеферана. Журнал «Кругозор», июнь 1967 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Постоянные слушатели программы, возможно, помнят, что одним из направлений наших исследований в кругозоровском формате является поиск людей в разные годы, имевших отношение к журналу. Сотрудников редакции, штатных и внештатных авторов, художников «Кругозор». Поиски эти непростые, но весьма интересны. В наших программах мы не раз обращались к ярким информативным материалам журналиста Никиты Кривцова, материалам, посвященным рок-музыке. Пробираясь интернет-тропами, мне удалось узнать, что со временем этот автор стал кандидатом исторических наук, членом Союза писателей, тревел-журналистом, вел спецкурс и творческую студию по журналистике путешествий и туризма на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Тревел-журналистика жанра о путешествиях. Люди, работающие в этом направлении, на месте не сидят, поэтому поиск затянулся, но принес свои результаты. Описывать, как мне удалось обнаружить координаты Никиты Владимировича Кривцова, не стану. Скажу лишь, что география поисков была обширной. Наконец, я получил его электронный адрес, написал письмо, получил ответ. Мы с ним связались и записали рассказ Никиты Владимировича о его сотрудничестве с «Кругозором», немного подстроив его под то, как звучали подобные воспоминания на кругозоровских пластинках.
2: «Кругозор» впервые услышал в году 64-м по радио, где говорили о появлении такого нового журнала с музыкальными вкладками. Ну, тогда все слушали радио, поэтому как бы это не удрено. Заинтересовался. Подобный журнал был абсолютно в новинку. Покупал время от времени какие-то номера в газетных киосках, а где-то с 70-х специально уже искал конкретные номера, если узнавал, что там есть что-то о западной музыке. Правда, как правило, такие номера были на расхват. Находил какие-то иностранные книжки, справочники, даже в библиотеках. В иностранке, в Ленинке, как это ни странно. Позже, когда я уже работал в редакции журнала «Молодой коммунист», из таких зарубежных общеполитических изданий, как «Time», «Newsweek», «Europeo», которые выписывала редакция. И еще в одном здании своей редакции находилась редакция журнала «Ровесник», с которой я дружил и в которой имел доступ к таким зарубежным музыкальным изданиям, как, допустим, New Musical Express. В «Кругозоре» вышла одна из моих первых, если вообще не первая публикация о музыке, по крайней мере, о конкретной группе. Как я познакомился с редакцией? Помню, что через кого-то из знакомых, у кого были какие-то там знакомства, связи с редакцией, то ли сказали, что там нужны авторы, то ли просто дали телефон, мол, типа, позвони. Точно уж сейчас не помню. Это было самое начало 82-го года. Мне тогда было 26 лет. Я тогда уже работал, был журналистом в штате. Публикаций было довольно много, но не о музыке. А музыкой я увлекался, хотелось что-то об этом писать. Предложила тогда материал о группе Badfinger, которую я очень любил. И главное, ведь в редакции надо было предоставить пластинки для записи и воспроизводства. А у меня была пара дисков группы. В итоге материал был опубликован в июне 82 года. Дама, чьи контакты мне тогда дали, стала и моим редактором на многие годы. К сожалению, не помню ее фамилии, а звали ее, если не ошибаюсь, Татьяна Серафимовна. У нас сразу же с ней сложились очень хорошие, добрые отношения, благодаря которым мы и просотрудничали 10 лет. Симпатии вспоминаю эту женщину до сих пор. До начала 90-х, то есть до конца существования журнала, я опубликовал в нем, кажется, 13 или 14 материалов. Большинство имен предлагал я сам. Но не будучи конъюнктурщиком, я тем не менее прекрасно понимал, что пойдет, а что не пойдет. Музыка должна была быть мелодичной, такой приятной, которая может понравиться всем. Ну, такой middle of the road, если так грубо говорить. Никакой там психоделики, тяжелого рока, никаких экспериментов. И чтобы внешность была бы адекватная, ну и так далее. Ну и, конечно, бонусом было, если в творчестве исполнителя или группы проходила какая-то социальная тема. Поэтому, допустим, Алан Прайс, который написал саундтрек к социальной комедии «О счастливчик» и пел про голодные марши, был самое оно. При этом, даже если пожелание исходило от редакции, я брался писать только о тех артистах, которые мне самому нравились. и о которых я неплохо знал. Ситуации, когда что-то осталось за бортом, было отклонено, я, честно говоря, не помню. Кстати, редкий случай в моей журналистской практике. Я очень любил Бетфингер и рвался что-то опубликовать имя группе. Я, когда предлагал это имя, делал упор на то, что группа очень классная, но при этом малоизвестна у нас. Что они начинали под патронажем Битлз, и первый хит им написал Пол Маккартни. И Морд еще сказал, что Пит Хэм и Том Эванс были авторами знаменитой песни «Without You». Как я уже говорил, что моя первая заметка в «Кругозоре» была едва ли не вообще моей первой музыкальной публикацией, по крайней мере, о конкретной группе. И она, как и дальнейшие мои публикации о рок-музыке, давали мне уверенности, что я не только хочу, но и могу писать о музыке. И, видимо, вполне профессионально, раз меня публикуют. Это давало мне такую какую-то уверенность. И потом на сотрудничество с «Кругозором» давало возможность научиться кратко писать. Для того, что я привык к большим полотнам, которые бы сейчас считались бы слишком великоваты для лонгридов. А там объем 1,5 страницы машинописного текста. То есть, если переводить на современные как бы исчисления, 2700 знаков с пробелами. Очень хорошая была школа. Именно работая с «Кругозором», я научился писать короткие и емкие тексты. Я сотрудничал со многими изданиями и, как ни странно, работая в журнале «Молодой коммунист», в котором вышли две больших публикации, такие, правда, с социальным уклоном, но абсолютно без всякой такой обличительной, зубодробительного уклона. Кстати, там такая публикация была «Сон тинейджеров», которая вызвала вал писем, в основном восторженно положительных, ну, хотя и были доносы. Активно сотрудничал я на поприще музыкальных публикаций с сельской молодежью, тоже моей соседней редакцией. Публиковался я о музыке в «Ровеснике» и даже в журнале «Азия, Африка, сегодня», где вышел мой материал о Рави Шанкаре, где большая часть была посвящена концерту для Бангладеш и дружбе ситариста с Джорджем Харрисоном. И потом еще один любопытный факт. Я опубликовал текст про Бэтфингер под названием «Трагедия Пита Хэма» в журнале «Молодая гвардия», более чем консервативным и ретроградском. Тором в самом начале 80-х годов. Это была такая странная, честно говоря, история, я сейчас понимаю, потому что в редакции, похоже, не обратили внимания на то, что это статья о рок-музыке. Их привлекла лишь трагическая история музыканта. Но где-то в 90-е я практически перестал писать о музыке, потому что, во-первых, были сняты всякие запреты, музыка появилась на радио, FM-станции, телевидение, и как-то, в общем сказать, запрос на публикацию о музыке сильно упал. С другой стороны, перейдя в журнал «Вокруг света», я смог полностью посвятить себя работе в области тревел-журналистики, которая меня очень привлекала. И сейчас в основном пишу о тревел, а шире там об истории, культуре, иногда и вполне научные статьи. Благодаря тому, что кандидат все-таки исторических наук. Ну, а как я вспоминаю журнал «Кругозор» и как я оцениваю его? Думаю, что в 60-е годы «Кругозор» был своеобразным прорывом. Это был некий аналог передачи «Запишите на ваши магнитофоны», только возникший на несколько лет раньше. Подобного издания в России я не припомню.
0: Это были воспоминания Никиты Владимировича Кривцова о его работе в журнале «Кругозор». Добавлю, что кроме упомянутых материалов, на страницах журнала вышли публикации этого замечательного автора о Питере Гэбриэле, группах «Аха» и «Юритмикс», Джулиане Ленноне, певицах Ким Вайлд и Бонни Тайлор. Кроме тех текстов, что выходили в «Кругозоре», лично мне запомнился материал Никиты Кривцова «Слова и лозунги Дэвида Боуи», вышедший в декабре 1985 года в журнале «Сельская молодежь», и его исследования, а также переводы рассказов каламбуров Джона Леннона в журнале «Родник» за декабрь 1988 года. Впоследствии Никита Владимирович Кривцов, уже выбрав фарватер тревел-журналистики, написал более десятка книг, сотрудничал с журналами «Вокруг света», «National Geographic Traveler», «Discovery», «Вояж», «За рубежом» и другими. Он и сейчас читает лекции, путешествует. В разных местах проходят выставки его фотографий и встречи с читателями. Много времени Никита Владимирович проводит в любимом Весьегонском округе на севере Тверской области. Ну, а мы сейчас обратимся к материалу Никиты Владимировича Кривцова, о котором он упомянул в своем рассказе. Материалу, вышедшему в июне 1982 года и ставшим для 26-летнего Никиты Кривцова музыкально-журналистским дебютом. В начале 70-х годов увлекающаяся музыкой молодежь Запада не хотела верить, что группа «Битлз», которой они поклонялись 8 лет, прекратила свое существование. Как раз к этому времени и относится взлет ансамбля «Бэтфингер» и рост его популярности. Пит Хэм и Майк Гиббонс, уроженцы Суонси и ливерпульцы Том Иванс и Джо Молланд, обрели тысячи поклонников во многих странах мира. Фирма Apple, на которой четверка записывала свои пластинки, была основана «Битлз», и музыкальную карьеру они начинали в том же «Каверн-клубе». Харрисон и Леннон приглашали их для записи сольных пластинок, а в 1971 году Бэтфингер принял участие в организованном Харрисоном знаменитом концерте для Бангладеш, все сборы от которого пошли в фонд ЮНИСЕФ. Ливерпульское происхождение Ивенса и Молланда, музыка ансамбля, удивительно напоминающая музыку Битлз середины 60-х годов, все это способствовало тому, что молодежь увидела в музыкантах перевоплощение знаменитой ливерпульской четверки. Так вокруг начинающего коллектива сложился миф, в который хотели верить любители музыки и который с охотой поддерживали за правила бизнеса радио и грампластинок. Все композиции коллектива, кроме «Приходите и получайте», написаны самими членами ансамбля, и особую славу они завоевали именно как авторы. Среди песен ансамбля много баллад раздумий о смысле жизни. Содержание их не всегда укладывается в рамки развлекательной музыки. Часто звучат в них социальные мотивы и чувствуется дух той простой рабочей среды, откуда вышли сами члены группы. В своем творчестве Бэтфингеру удалось сохранить то, с чем он пришел в мир большой музыки. Честность и искренность, что утрачивали большинство исполнителей, становясь на путь коммерческого расчета. 1975 год. Неудачное турне по США. Гибель руководителя ансамбля Пита Хэма. Многим тогда казалось, что коллектив прекратил свое существование. Но в 1979 году Ивенс и Молланд под прежним названием «Бэтфингер» записали новую пластинку «Авиалинии». Она показала, что настоящая любовь к музыке и талант не могут пройти, а успех ансамбля вовсе не дань времени. Никита Кривцов. Конец цитаты. Надо сказать, что эта заметка о группе «Бэтфингер» стала действительно очень важной. Она не сделала группу популярной в СССР, как это частенько случалось после подобных публикаций. Но многие из обративших внимание на этот текст не только открыли для себя творчество Бэтфингер, но и научились находить для себя неординарных ярких исполнителей не только в верхних строчках хит-парадов или в печатных и устных рассказах музыкальных модников. В завершении нашей программы послушаем песню в исполнении группы Бэтфингер «Carry On Till Tomorrow». В июньском номере журнала «Кругозор» за 1982 год ее название переведено как «Выполнить до завтра». И сегодня она звучит специально для Никиты Кривцова и, конечно, для всех вас, уважаемые слушатели. В эфире была программа «Наш друг Кругозор». С вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
6: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
7: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
8: Ходить на спектакль.
7: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
9: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14.35 по московскому времени. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
10: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
10: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
10: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Лидеры стран БРИКС обеспокоены рисками ядерной опасности, и подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике. Теперь подробнее об этих и других событиях. Формирование многополярного мира идет не без осложнений и встречает сопротивление тех, кто делит мир на цветущий сад и дикие джунгли. Об этом заявил Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели. По словам президента России, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила. Владимир Путин провел отдельные встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Неформальную беседу провели Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. По итогам лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они выразили озабоченность происходящими в мире конфликтами, поляризацией и фрагментацией миропорядка. При этом итоговая декларация саммита БРИКС не содержит упоминания

0: Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила.
1: При этом обсуждает и международные вопросы от ситуации на Ближнем Востоке до Украины.
0: В условиях нарождающегося многополярного миропорядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, в поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия.
2: Мы не против кого-то, мы хотим, чтобы все двигались с нами в одном направлении. Сейчас пришло время для того, чтобы наше единство, тот консенсус, который существует в БРИКС, привел к конкретным результатам на международной арене.
1: Слова Владимира Путина, что за последние 5 лет государства блока произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%, получается, Большая Семерка не такая уж и большая.
3: Правильно ли французы поняли посыл президента?
4: Вы имеете в виду, что вхождение европейских военных на Украину будет означать войну с
3: Россией? Они назвали это красной линией.
4: Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере.
1: БРИКС – это во многом про детали, которые активно обсуждают в кулуарах. Вчерашняя поездка Путина и Нарендры Моди в одном автомобиле, казалось бы, всего лишь несколько секунд для протокола, но это показательный жест для отношений двух лидеров.
4: Действительно, переезды, совместные переезды в одной машине говорит об особом уровне отношений между лидерами.
1: От разговоров о будущем к его конкретным технологиям в рамках саммита проходит выставка «Инновационная Индия». Страна показывает свои разработки и стартапы. От искусственного интеллекта до робототехники. После закрытой сессии в программе общее фото и совместная посадка деревьев. Такой символический жест единства, когда важно заложить основу для долгосрочного сотрудничества.
3: По поводу совместного заявления БРИКС, которое не приняли.
5: Эксперты сидят, работают, доводят до конца формулировки.
3: Если не смогли договориться главы МИД,
5: то будет, наверное, заявление председателя об итогах саммита.
3: То есть все-таки они ищут компромиссы и есть шанс?
5: Ну, конечно, конечно. Нет, как бы наш саммит без какого-то итогового документа, итогового заключения не обойдется.
1: Огромный пресс-центр БРИКС живет буквально в режиме нон-стоп. Камеры, прямые эфиры, комментарии, стендапы, интервью. Сотни журналистов со всего мира, и у каждого своя точка наблюдения за саммитом. Запланированы сегодня Владимира Путина двусторонние встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Ну а вечером Нарендра Моди дает официальный ужин для глав делегаций. БРИКС сегодня – это уже не только 5 стран, с которых начиналось объединение. После расширения в его составе уже 10 государств. Именно здесь, в Нью-Дели, участники договариваются, каким будет новый экономический порядок и какую роль в нем сможет сыграть глобальный юг. Евгений Давыдов, «Вести» из Нью-Дели.
6: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 460 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
7: В результате решительных действий подразделений группировки «Войск-центр» освобожден населенный пункт «Веселое» Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии. В районах Белозерского, Нововодянова, Андреевки, Марьевки и Веровки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожено свыше 460 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
6: Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Уничтожены до 130 боевиков. В Сумской области, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике 5 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 200 военнослужащих. Еще больше новостей.

0: читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. Московская «Динамо» победила Оренбург со счетом 1-0. Единственный гол забил Виктор Акишор на 90-й минуте. Сразу после этого два футболиста Оренбурга получили красные карточки. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. Воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с калининградской «Балтикой» 2-2. В составе хозяев мячи забили Равили Нитфулин и Бутта Магомедов. У «Балтики» отличились Егор Галенков и Брайан Хиль. Россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева потерпели поражение в финале парного разряда юниорского открытого чемпионата США. В решающем матче Березина и Терентьева уступили американкам Анике и Кристине Пеничковым со счетом 6-7-3-6. Также не смогла завоевать титул Анна Пушкарева. В финале юниорского US Open в женском одиночном разряде она проиграла китаянке Сунь Синьчжань. Илья Иудин и Зарина Гусалова завоевали золотые медали на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Иудин одержал победу в весовой категории до 85 килограммов, а Гусалова была лучшей в весовой категории до 69 килограммов. Она завоевала четвертое золото чемпионата России в карьере подряд. Олимпийская чемпионка игр в Токио Виктория Листунова стала победительницей в упражнениях на разновысоких брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках спартакиады народов России, который проходит в Казани. В опорном прыжке первой стала Арина Стуркова, в вольных упражнениях у мужчин первенствовал Евгений Поленников, в упражнениях на коне первым стал Владислав Полешов, на кольцах Олег Ступкин. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: О прогнозе на 13 сентября. В Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 11 тепла, в этих городах временами пройдут дожди, в Магадане плюс 9 без существенных осадков, в Хабаровске плюс 23 градуса, синоптики обещают кратковременные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 15 без осадков, в Вологде около 16 тепла, пройдут дожди, в Оренбурге плюс 22 без осадков, в Казани около 18 градусов, пройдут небольшие дожди. В Петербурге в воскресенье временами пройдут дожди, ночью 9-11 тепла, днем плюс 17. В Москве завтра без осадков, ночью 6-8 тепла, днем плюс 19. В эти минуты в российской столице плюс 13 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Музыка. Радио России.
3: В Москве произошло знаменательное событие. 6 сентября 2026 года в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот выдающемуся фольклористу, собирателю и хранителю традиционной русской культуры Сергею Николаевичу Старостину была торжественно вручена высокая награда святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, медаль ордена преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя Сергея Николаевича. Вручил награду настоятель храма Феодора Студита протоиерей Дмитрий Лин при большом стечении народа и коллег-музыкантов на фестивале «Старостинфест». Организатор этого фестиваля – замечательный человек, подвижник Нина Кибрик. Это она открыла миру Лукерию Андреевну Кошелеву, последнюю представительницу горюнского пения. Мы поздравляем Сергея Николаевича Старостина от имени всех слушателей нашей программы и желаем ему многое лето. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Первую страницу фолк-альбома отдаем награжденному. «Вир-вир колодец» – одна из немногих народных песен Смоленщины, дошедших до наших дней из первых уст, благодаря легендарной певуне Аграфене Глинкиной. Песня о высохшем колодце, в котором нет воды, А раз нет воды, нет и весны, но есть надежда, что вода прибудет с наступлением новой весны и появится подходящее время для свадьбы. Поет Сергей Старостин.

0: Сергей Николаевич Старостин вернется к нам со своей рубрикой «Странствия». А сейчас... Сейчас мне бы хотелось сделать акцент на самом главном листке календаря знаменательных дат уходящей недели. Дне языков народов России, который отмечался 8 сентября. Немного статистики в нашей музыкальной программе. 190 народов и этнических групп в нашей стране. По данным Института языкознания Российской академии наук, сегодня насчитывается около 155 живых языков народов Российской Федерации. 34 языка имеют статус государственных в различных республиках в составе Российской Федерации. 40 языков используются как официальные в местах компактного проживания граждан. А теперь внимание, на грани исчезновения 15 языков. Это самая критическая группа. У некоторых языков осталось буквально по 1-2 человека, которые помнят родную речь, к ним относятся. Алеутско-медновский и итальменский языки осталось всего по 1 носителю. Уильтинский, негидальский, удэгейский, южно-юкагирский, южно-селькупский, водский. Всего менее 10 носителей. И еще есть языки, которые сейчас нам представит фольклорная группа «Саттума» из Петрозаводска. Эта группа помогает сохранить редчайшие языки русского севера, говорит Арта Ринна.
1: Уже много лет наша фолк-группа «Саттума» сотрудничает с замечательным человеком, поэтом и художником, знатоком культуры карельского региона Заонежья Вячеславом Агапитовым. Вячеслав пишет стихи на родном заонежском говоре, диалекте русского языка. Это язык потомков древних новгородцев, который много впитал в себя из языка местных финно-угорских народов, вепсов и карелов. Одна из новых песен написана на стихи Агапитова, она называется «Притуромко», то есть «Тревожно». В песне звучат скрипка, аккордеон и карельские гусли «Кантеле». Тревожно внутри. К тебе и подойти-то трудно. Что не скажешь, я просто падаю. Видать, сгореть мне в этом любовном аду. С тобой или без тебя, прилюдно. Тоскую по тебе, хоть весточку мне дай.

А теперь удыгейская народная песня в исполнении Жанны Цымбулиевны Келундюга. Исчезающий удыгейский язык относится к тунгусам маньчжурской семьи.

Языки народов России – это ведь не просто средство общения и набор звуков. Это настоящая сокровищница смыслов, которая находит свое самое яркое выражение в музыке. Каждый язык несет в себе неповторимый ритмический рисунок и мелодику, которые веками формировали музыкальные традиции. Давайте посмотрим, как мелодика языка напрямую влияет на структуру народной песни. Ну вот, например, плавные и певучие гласные финно-угорских языков, ну, скажем, марийского или удмуртского, рождают протяжные лиричные напевы, где голос словно парит над неспешным аккомпанементом. В то же время гортанные согласные и сложные звуковые сочетания тюркских или северокавказских языков придают песням особую энергию, чеканный ритм и даже драматизм.

Государственный фольклорный ансамбль «Берменчек» возрождает и сохраняет самобытное народное творчество кряшен. Кряшены – это народ, компактно проживающий на территории современной республики Татарстан, в Челябинской области и в республике Башкортостан. Кряшены говорят на диалекте татарского языка, исповедуют православие. У них очень красивые народные песни. Давайте послушаем одну из них «Без неныл». Эта песня записана в деревне Ташкермень Лаишевского района.

чувашской народной песни про гармониста. Чувашский язык – последний живой представитель булгарской группы тюркских языков. На нем говорит 700 тысяч человек, в том числе участники фольклорного ансамбля «Казахстан».

языков народов России отмечался не так давно, и мы демонстрируем музыкальность различных редких и живых языков. Бесермяне – православные. Это малочисленный финно-угорский народ, проживающий на северо-западе Удмуртии и в соседних районах Кировской области. Поет Мария Карепанова.

0: Отправимся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Камила Балдан из Кызыла, Республики Тыва. Это юная обладательница удивительного по красоте голоса, знающая многие традиционные песни, по-настоящему уже зрелая артистка. Камила обучалась народному пению, народному вокалу в Кызыльском колледже искусств, который с успехом окончила. Оставляю вас наедине с этим прекрасным голосом Камилы Балдан, который прозвучит в сопровождении инструментальной группы ансамбля из Кызыла «Акчаян».
3: Амыргына, амыр, амыр! Я исполнитель тувинского традиционного пения в четвертом поколении. Моя прабабушка Манса, которую в народе ласково называли Ражи, пела всюду. И за работой, и в степи, и в юрте. Песня была ее дыханием. А сегодня я вам спою один день из жизни молодой кочевницы Манса. Ужей, хайракан,

Реже. Ой, черек козла, ура, верди. Пару кожана, аж дань чай.

Thank you.

0: заключается главная музыкальная сила России. Когда десятки живых языков создают единую, но невероятно разнообразную партитуру страны, где каждый голос уникален и незаменим. Нашу программу завершает фольклорный ансамбль «Саттума». Еще немного удивительного за онежского диалекта «Артеринне».
1: Мелодию песни «Парень из Посада» сочинил наш скрипач Влад Демин. Это был его первый опыт сочинительства для нашей группы. И, скажем, очень удачный. Песня эта постоянно у нас в репертуаре. Мы серьезно работали над аранжировкой. Много внесли наш басист Артем Ундалов и Дмитрий Демин, сыгравшие на пастушьей флейте и эстонской волынке собственного изготовления. А слова к песне написал друг нашего ансамбля, поэт Вячеслав Агапитов. Это шутливый текст на заонежском говоре о первом парне на деревне. Интересно, что в этом диалекте под влиянием карельского и вепского языков ударения сместились на первый слог. «Покажись, Евдотья, други, отойдите. Отец, мать, дородня, строго не судите».
0: Заонежье – жемчужина русского севера. Речь людей, которые говорят на этом диалекте, это речь русских былин, сказок, плачей. И ученые сегодня бьют тревогу. Заонежская речь находится на грани исчезновения. И то, что группа «Саттума» исполняет немало песен на этом диалекте – великое дело. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер, Наталья Замиралова.
2: Мостовинья зыбят, коль по садам пройду –

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине. И российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам и базам украинских боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия постоянно находится в контакте с руководством Эмиратов, в том числе по ситуации во всем ближневосточном регионе. На это указал Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби.
2: Ваше Высочество, очень рад вас снова видеть, иметь возможность с вами переговорить. И хотел бы в начале нашей встречи отметить, что в этом году, в декабре, по-моему, мы отмечаем 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе. Я уже не говорю про экономику. Здесь у нас все в порядке. Торговый оборот растет, он большой растет. Но это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Да, конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются, обсуждают вопросы. Ну и мы по телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы. Уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится, ну а наши отношения сохранятся и будут только укрепляться. В этом нет никаких сомнений. Я еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть.

0: Наша нынешняя встреча проходит на полях БРИКС. Мы сейчас только что выступали, все говорили, давали характеристики нашей организации. Сегодня БРИКС – это полноформатное стратегическое партнерство, нацеленное на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником организации, и мы этому очень рады. Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей на БРИКСовских механизмах совпало по времени со стартом российской вахты в объединении, и с тех пор Эфиопия вносит свой конструктивный вклад в его многоплановую деятельность. Что касается двухсторонних отношений, сейчас обо почти, как вы сказали, обо всем поговорили, пока ехали в машине. Хотел бы еще раз отметить, что Эфиопия – давний и надежный партнер России на африканском континенте. Могу с удовлетворением констатировать, что российско-эфиопские связи продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимной выгоды. И хочу вас поблагодарить за большой личный вклад, который вы, уважаемый господин премьер-министр, вносите в укрепление наших связей. Набран солидный темп по взаимной торговле. По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в 3 раза, продолжает расти. Это хороший показатель. Большое внимание уделяем гуманитарному направлению. В России получили образование свыше 20 тысяч ваших граждан, и это очень хороший гуманитарный наш задел на будущее. Конечно, Россия придает особое значение всестороннему развитию отношений с государствами Африки в целом. Эфиопия приняла деятельное участие в саммитах «Россия-Африка». В этом году, как мы с вами и договаривались, ждем вас уже на 3-й саммит, который пройдет 28-29 октября в Москве. Проведем и нашу очередную двухстороннюю встречу. Ну, а сегодня есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Я очень рад вас видеть.
1: Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия».
2: Зеленский опять просит переговоров с Путиным, теперь предлагает в США встречаться.
3: Об этом я не слышал, но он путешествует, он дома не бывает, а у нас дома есть дела, которые президент регулярно контролирует. И на этот счет, по-моему, уже Дмитрий Песков высказался. Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй волю нам не занимать, ну а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя выбор.
1: Между тем, новые взрывы раздаются в украинском тылу. Российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам. Эдуард Пунигов расскажет подробнее.
4: Армия России планомерно уничтожает предприятия промышленности, которые выпускают продукцию военного назначения. В Запорожье главными целями стали производственные помещения компании «Запорожсталь». Предприятие является одним из основных поставщиков металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов. В результате ударов начался сильный пожар, что подтверждается картами тепловых сигнатур. Герани и ракеты атаковали промышленную зону в городе Кривой Рог, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты. В столице Украины был нанесен массированный удар по складским помещениям производственного объединения «Киевторгмаш». Их использовали для хранения боеприпасов. Кроме того, был поражен центр обработки данных «Интеркарс». А это «Гастомель». Герани атаковали логистический склад, где хранили комплектующие для беспилотников. В городе Вольнянск уничтожена стоянка грузовой техники, которую использовали для доставки боеприпасов на передовую. Густой дым над Днепропетровском. Это уничтожен крупный логистический центр. Также был поражен электроплавильный комплекс завода «Интерпайпсталь». Предприятие является крупнейшим поставщиком металлопроката для производства продукции военного назначения. Также под удар попали объекты инфраструктуры в Одесской области в порту Черноморск. На этих терминалах разгружали и хранили грузы военного назначения. Через них шла значительная часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов. Уничтожены 2 сухогруза и морской буксир. Одна из главных задач, которую сейчас решают наши вооруженные силы, нарушить логистику противника и лишить его возможности сдерживать наступление российской армии. Эдуард Пунигов, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт.
6: Екатерина Бредина, здравствуйте. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились.

0: Сошлись Кевин Андраде и Луис Энрике. В других матчах «Факелы Балтика» сыграли в ничью 2-2, а московская «Динамо» победила «Оренбург» со счетом 1-0. Две красные карточки в концовке получили футболисты «Оренбурга». Полузащитник сборной Гаити по футболу Жозуа Казимира прилетел в Москву для подписания контракта с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. В пятницу «Динамо» объявила о переходе Казимира из французского «Асера» на правах аренды. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 8-0. Артем Загидулин отразил все 27 бросков и оформил 13-й шатаут в карьере в КХЛ. «Спартак» забросил 3 шайбы менее чем за 2 минуты игры и установил рекорд лиги. В других матчах «Барыс» уступил «Амуру» 1-3. Московская «Динамо» проиграла «Динамо Минск» по «Булитам» 2-3. ХК «Сочи» не справился с петербургским «СКА» 0-1. Выступающая в танцах на льду пара Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный примет участие в турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. Об этом заявил тренер фигуристов Александр Жулин. Также в турнире примет участие спортивная пара Екатерина Чекмарева и Матвей Инченков. Соревнования состоятся в Алмате с 8 по 10 октября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В прогнозе на 13 сентября в Челябинске будет плюс 16 градусов, осадки около 11 тепла, в этих городах временами дожди пройдут, в Южно-Сахалинске плюс 23 без осадков, во Владивостоке плюс 22 градуса, вечером и ночью пройдут дожди, в Петропавловске-Камчатском около 15 тепла и без осадков, в Омске плюс 21 пройдут дожди, в Иркутске и Красноярске плюс 22 градуса, в этих городах без осадков, в Великом Новгороде около 19 тепла пройдут кратковременные дожди, в Оренбурге плюс 22 без осадков. В Петербурге в воскресенье временами дожди, ночью 9-11 тепла, днем плюс 17. В Москве сегодня без осадков, ночью 6-8 тепла, днем плюс 19. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Радио России. Культура.
5: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
6: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Очень известный человек у нас сегодня в гостях — Александр Борисович Титель. Здравствуйте, Александр Борисович.
7: Здравствуйте, Александр Александрович.
6: Александр Борисович Титель — советский и российский оперный режиссер, я подчеркиваю, оперный режиссер, педагог, профессор, художественный руководитель, главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, четырежды лауреат театральной премии «Золотая маска». Тут написано «осуществил», ну, по-нашему, по-русски, поставил 50 оперных постановок.
7: Да нет.
6: 50.
7: Это уже устаревшие сведения, Александр Александрович.
6: Так,
7: да, уже больше 60.
6: А что там, 70? Больше 60 оперных постановок в России и за рубежом. Дальше идет биография Александра Тителя. Родился в Ташкенте, окончил Ташкентский политехнический институт. Инженер-электромеханик. Потом ГИТИС закончил, приехал в Москву. После ГИТИСа был приглашен в Свердловский государственный академический театр. И потом, в 91 году, стал главным режиссером оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Александр Борисович, у нас здесь были в основном все драматические актеры, драматические режиссеры, которые работали, естественно, в драматических театрах. Были режиссеры, которые ставили в операх. Теперь вот просто чистой воды оперный режиссер Александр Борисович Титель. Александр Борисович, у меня такой вопрос, и я хотел бы, чтобы вы сразу ответили. Надо хорошо знать музыку, чтобы стать оперным режиссером. Конечно, вы скажете, надо очень хорошо вникать. А расскажите поподробнее. Вы играете на чем-то?
7: Я, ну, когда-то учился играть на скрипке. Я проходил в музыкальной школе при консерватории, в которой учился, естественно, общее фортепиано. Но я не рискнул бы сейчас взять в руки инструмент. Для себя какие-то партии вокальные в клавирах могу подримбать, так сказать. Но владеть так, как владеет пианист, я не могу.
6: Понятно.
7: Но, естественно, музыку я знаю, следить ноты я могу, и конечно, музыку надо знать. И вообще, то, что ты ставишь, нужно знать наизусть. Желательно. Это завет Шаляпина, вообще говоря. Кстати, не только к режиссерам, но и к певцам.
6: Ну, знаете, сейчас какая-то постмодернистская вообще режиссура, постмодернистское отношение ко всему, особенно к постановкам. Вы объясните мне такую вещь. Вы берете партитуру. Вы говорите, я хочу это ставить. Эта партия написана тенором. Вы можете себе позволить сказать, вы знаете, эту партию будет не тенор петь, а баритон. Даже я бы сказал не баритон, а бас.
7: Нет.
6: Вы не можете это сказать?
7: Нет.
6: Вы должны следовать партитуре композитора?
7: Если я уважаю композитора, если для меня... Если я... Давайте начнем просто. Если я люблю музыку, а глупо заниматься этим делом, не любя музыку, я все-таки хотел бы знать намерения автора. Я понимаю, что сегодня можно и модно даже на это как бы наплевать и воспользоваться сочинением, будь то пьеса или опера, как поводом для исключительно собственного высказывания, но все-таки хотелось бы, чтобы намерения автора принимались во внимание. И, конечно, нет, бывают такие партии, написанные, что или это высокий баритон, или очень крепкий тенор. Бывает. В опереттах классических так часто бывает. Непонятно, кому это. Баритонам, у кого есть верхние ноты хорошие, или тенорам, у которых хороший низ. Такое бывает. Бывает, это может петь меццо или сопрано. Кармен, допустим. Есть варианты, ой, когда поют сопрано.
6: Да. А я говорю о революционном
7: отношении. Нет, вот переставить и переделать, ну, опять. Сегодня можно все.
6: И вот. Вы говорите, предположим, вот когда будем репетировать, вот арию переделать из тенора, ну, все эти басы,
7: да,
6: и в басовом ключе будем все.
7: Да.
6: Вы можете это позволить?
7: Ну, сегодня позволяют себе люди все. Я до сих пор не позволял.
6: Режиссеры оперные это делают?
7: Делают.
6: Вот и все. Приехали.
7: Ну, я не могу сказать, что это стало такой повседневной нормой, но ворота открыты. Как известно, благими намерениями выложена дорога, мы знаем, куда. А дорога открыта, это бывает, что делают, бывает, что отнимают эту часть роли у этого персонажа и дают другому. Или из 8 человек оставляют 4, сокращают, допустим, хоровую партию. То есть двери во вторжение в музыкальную драматургию уже открыты. И там начали хозяйничать. Но в пьесах-то, в драматургии-то давно это начали, вы же знаете прекрасно. Хорошо, когда это, ну, допустим, сложили какие-то шекспировские пьесы и играют что-то Шекспира вообще, да, или там Пушкина вообще. А можно же сегодня сложить Пушкина, там, Эсхила и, скажем, Джонатана Миллера, и может даже получиться что-то интересное. И я думаю, что это пойдет и в оперу тоже. Там труднее разорвать музыкальную драматургию.
8: Вы слушаете авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра».
6: Дорогие друзья, сегодня у нас прекрасный режиссер в гостях. Оперный режиссер, педагог, профессор Александр Борисович Китель. Поэтому мне просто очень интересно знать вот еще о чем. Александр Борисович, а может оперный режиссер сказать, значит, начинается опера это, с пролога так-так-так, вот эти такты, значит, все это я переношу в финал. Все это в финале будет или в конце второго акта, а там в три акта, предположим, и так далее. Это может такое быть?
7: Сегодня может быть все.
6: Все.
7: Понимаете? Нет, может
6: быть, принципе,
7: все.
6: В принципе, может, опять разговор закончен.
7: Но хорошо. Ну, вы же знаете, что...
6: Мне казалось, всего... табу есть какое-то.
7: Нет,
6: все-таки табу. Опера,
7: табу
6: музыка.
7: Нету, табу нету. Теперь нету. Еще в начале моей карьеры табу были. А сегодня практически табу нет. Многое решает все-таки, для чего ты это делаешь. И при всей моей любви и уважении к авторам, ну, я иногда тоже позволял себе какие-то перестановки и какие-то купюры. Ну, всего Гамлета сегодня просто не проговорить, да? Также есть партитуры, которые невозможно просто сегодня вот все ноты сыграть. неизбежно. Вот я делал, мы делали в Большом театре «Снегурочку», и при всей любви и ответственности к Римскому-Корсакову, тем более дирижер Туган Сохиев, тем не менее, мы вынуждены были сделать ряд купюр. И еще он мне после этого говорил: наверное, мало сделали. Заканчивался спектакль в 12 часу. Сегодня трудно. Я говорю: ну а чего? Вот сидят.
6: В 12 ночи.
7: Да, сидят в Вене и слушают своего Вагнера по 5 часов, не шелохнувшись. Давайте и мы попробуем. Ну, пока не очень, значит, получается. Можно. Бывает опера, которая изначально вылилась у композитора вот в единое, целое, абсолютно цельное произведение, как «Пиковая дама», как «Евгений Онегин». Вот туда ничего не... Хотя и там, ну, не вставишь, не уберешь. А бывают вещи, когда композитор, допустим, не успел закончить. Он написал много фрагментов, тем. И после его смерти его друзья, его ученики иногда это делают. Как
6: дописывают,
7: да, соединяют, ищут. Потом с течением времени обнаруживают какие-то новые материалы. Вот я дважды ставил сказки Гофмана, Офенбаха. Он не успел свою последнюю оперу закончить. Хотя сделал 100 оперет знаменитых. И был вообще богом Парижа. Да? И когда я ставил, это был один спектакль с Валерием Яковлевичем Левенталем, да, в Свердловске. А потом, спустя много лет, я сделал другой спектакль, тоже с ним же, в Москве, и там обнаружились уже новые материалы. И обнаружился замечательный романс Никлауса. Это такой, такой альтер-эго немножко Гофмана, молодой человек, который его сопровождает, влюбленный, как влюбленная девушка в него, потому что поет меццо-сопрано. А она же как бы и муза.

0: И там был замечательный романс.
1: Дорогие радиослушатели, я немножко перебью Александра Борисовича. Дело в том, что сказки Гофмана — это очень трудная вещь. Это есть там Баркаролла, есть там какие-то вещи, но в основном это очень трудная вещь. Только персонажи. Все они путаются, все они переодеваются, все они превращаются. Ну, это гофманиада.
0: Настоящая гофманиада, да, в этом ее прелесть. Да. И то, что это так,
1: и
0: как
1: что,
0: это сделано.
1: Прости, перебил,
0: и
1: да.
0: Этот романс, он был помещен в одну из новелл «Антония». А мне показался, он настолько обобщающим всю историю, настолько исчерпывающим, настолько говорящим от имени театра к публике этого сегодняшнего спектакля. Потому что над заснувшим, упавшим, просто перепившим Гофманом, это муза Никлаус, она поет романс вместе со скрипкой о том, что все рождается любовью, как в стихотворении Мандельштама, понимаете, и море, и Гомер, все движется любовью, и творчество движется любовью, и это такая пронзительная мелодия, она так текстуально исчерпывающая, что я из этой новеллы ее вынул и поместил в конец, убедив в этом дирижера. Я не один. И всегда в таких случаях нужно найти,
1: конечно,
0: да, соавтора, человека, который с тобой,
1: дирижер,
0: да,
1: должен быть
0: в согласии. Да, а он же главный защитник музыкальных интересов. И убедив, и мы поняли, что мы сделали правильно, это получился замечательный конец.

0: Дорогие друзья, я не знаю, как вам, мне безумно интересно то, что говорит Александр Борисович. Дело в том, что действительно сейчас все можно переставить. Очень трудно переставить, пожалуй, я не знаю, там, Островского, там, действительно, по сюжету. Но сейчас можно действительно, ворота открыты, вы правы, и можно делать бог знает что. Но, тем не менее, у меня всегда вопрос возникал сдерживание. Все-таки партитура есть партитура. Голос должен соответствовать.
1: Пока у меня
0: просто
1: так.
0: Вот в двух словах скажите, не тянет оперный тенор, который вы распределили, и все хорошо, но не тянет, и очень важно, что он здесь вот именно пел так, но не тянет. Что вы делаете? Тут же меняете? Или выбрасываете эту фразу музыкальную? Так назовем.
1: Это бывает все-таки крайне редко, потому что я должен быть, беря какое-то произведение, я должен быть 100% убежден, что оно по голосу нашим артистам
0: соответствует.
1: Я никогда не беру того, что они не смогли бы спеть. И, как правило, такого не происходит. Бывало, может быть, 2-3 раза в моей жизни бывало, когда, может быть, я немножко завышал планку наших актеров, там, певцов. Я же не беспристрастен, я пристрастен к ним, да, я их люблю, я их хочу повернуть там их лучшими сторонами, и, может быть, я иногда немножко переоценивал, но чаще оказывалось, что они превосходят мои ожидания, в том числе и в том, как они справляются с вокальной стороной. Вот так, как это было, допустим, в «Хованщине» или в «Медее», или в «Войне и мире», где там 50 с лишним участников, понимаете, и мы абсолютно своими силами все это сделали, и многие это до сих пор вспоминают. Мы, кстати, наш 100-й юбилейный сезон открыли снова возобновлением «Войны и мира».

0: Дорогой Александр Борисович, вот вы профессор, имеете своих студентов, педагог. Скажите, пожалуйста, что для вас важнее? Я все сопрягаю с драматическим театром.
1: Я понимаю.
0: Но это очень интересно, потому что опера теперь уже стала по-настоящему драматической. То есть я имею в виду, певец не может анфасом стоять в зрительный зал и петь. Только в зал, и глядя на режиссера, на дирижера, который взмахнет ему, когда вступать. Теперь он двигается, теперь он, может, спиной должен петь, теперь он может... и так далее. Сейчас, правильно, он должен ходить, бегать, пытаться не
1: только, не только набор физических задач, требующих хорошей формы, а не давнего, привычного, традиционного пуза и, так сказать, упитанного молодца, а... задачи чисто актерские, психофизические задачи.
0: Мне интересно по поводу актерских задач.
1: Да.
0: Вы занимаетесь с ними вот этой, грубо говоря, школой Станиславского?
1: Конечно.
0: Петелька-крючочек, отношения.
1: Конечно.
0: Очень важна интонация, как очень важен взгляд, очень важна та самая пауза, которую вы, как режиссер, выстраиваете с этим оперным певцом. Вы занимаетесь этим?
1: Конечно.
0: Для вас это важно или важнее голос?
1: Ну, тут не может быть, что важнее. Я не стараюсь брать человека, если у него совершенно очевидно нет голоса. Если мы сейчас говорим о учебном процессе, об институте, о ГИТИСе или о театре?
0: О театре. Я говорю о театре.
1: Ну, в театр всегда есть конкурс. И этот конкурс обычно в несколько туров проходит. Сначала его слушают в классе этого соискателя или соискательницу, потом на сцене под рояль, а потом
0: как уже под оркестр. Как в своем театре вы слушаете соискателей?
1: Ну, тех, кто хочет поступить в труппу, конечно.
0: Нет, вы ставите.
1: Да.
0: Вы начинаете работать. Да. Ну, как я говорю, школа Станиславского.
1: А, во время постановки?
0: Во время постановки. Ну, вот вы начинаете разрабатывать, начинаете строить мизансцены, там дирижер вам может что-то подсказать, но вы как главный. Вы обобщаете мысль эту через его пластику, через его игру, мимику, через его движение.
1: Знаете, да, конечно, тут есть много схожего и много различного. Что замечательно, это что мы все знаем, люди театра все знают, что Станиславский, строя свою знаменитую систему, ссылался в том числе и на Шаляпина, на Сальвини и на Шаляпина, которого очень ценил, любил и изучал. И, что удивительно, да, оперного артиста. И есть книжки Шаляпина, где он подробно рассказывает о своих поисках, как он приходил к правде образа. В том числе, что надо знать всю музыку. И он ввел понятие интонация. Интонация не в смысле чистоты исполнения нот, а интонация в смысле смыслового наполнения. И там есть замечательный пример, как он репетировал Ивана Грозного для оперы «Псковитянка» Римского-Корского и должен войти в комнату с боярами Иван Грозный, и у него есть такая фраза «Войти, аль нет?», написанная нотами, естественно, и как он искал и мучился, в чем акцент, где, ведь это «Войти, аль нет?», это можно с... якобы со смирением, да, с угрозой. Есть много смыслов, которые можно внести, что важнее, что интереснее. И наше богатство, вот то, что есть у Федора Ивановича, и то, что роднит его со Станиславским, и, к сожалению, и беда, потому что, как писал Александр Сергеевич Пушкин, мы ленивые и нелюбопытные, и мне очень жаль, когда не только студенты, но и многие наши артисты не читают своего дедушку. А это он заложил основу, был великий артист, понимаете. И там есть все то, что потом сформулировал Станиславский. Что такое исходное событие? Что такое главное событие? Что такое действие? Что такое противодействие? Какие силы? Что такое сверхзадача?
0: Прекрасно.
1: Какая сверхзадача? И, конечно, у нас нет таких застольных периодов. Это не очень для этого подходит, потому что есть написанная музыка. Но пробовать... Я порой, особенно с артистами подготовленными, пробую. Я помню, я ставил обручение в монастыре Прокофьева, и это был абсолютно такой как бы современный спектакль. То есть он был погружен во время Прокофьева, в предвоенные годы, в конец 30-х, да? И Я пробовал с девочками, там женская сцена замечательная, молодой девочки Луизы и, значит, ее наставницы Дуэни. Это были очень хорошие артистки, Хиблочка Герзмау молоденькая тогда и Лена Манистина. Так мы с ними пробовали самые разные варианты, вплоть до того, что они таскали рацию, как когда-то игрались, если мы вспомним, там, Тимура, его команду или что-то, и пытались азбукой Морзе петь это, как бы, понимаете, учась этому. А кончили все футболом. Они играют в футбол на сцене и занимаются физзарядкой, понимаете? Вот, и поэтому может быть всякое. И этюдный метод, ну, для тех, кто подготовлен, кто уже научен.
0: Я понял. Благодарю. Дорогие друзья, вам интересно? Мне очень. Александр Борисович, спасибо вам большое сегодня. Вот я испытал действительно по-настоящему большое удовольствие. Мне самому интересно. Я думаю, и нашим радиослушателям было очень интересно. Поэтому я думаю, что мы с вами еще раз должны встретиться и продолжить наш разговор. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо, с превеликим удовольствием.
0: Продолжим нашу беседу, дорогой Александр Борисович, через неделю в это же время. Ладно?
1: Конечно, с огромным удовольствием.
0: Я думаю. Нет, спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: До встречи, дорогие мои радиослушатели.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я, Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только про охоту и об охоте. Она прежде всего о хороших людях. Охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Охотники любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Кстати, многие не знают и даже не догадываются, какую нагрузку в самом широком смысле слова может нести охота. Какое значение и роль она может играть в жизни конкретных людей. Приведу лишь одну цитату. «Меня очень волнует одна мысль, как бы удержать и развить те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов». Эти слова принадлежат русскому писателю, общественному деятелю, литературному и театральному критику, автору книг о рыбалке и охоте Сергею Тимофеевичу Аксакову. И сейчас я с огромным удовольствием хочу представить моих гостей, на которых особенности русской охоты по Аксакову, о чем я только что сказал, повлияли совершенно замечательно. Это мой большой друг, биолог, журналист, писатель, прекрасно знакомый вам по нашим прошлым программам Алексей Беляков. Алексей, дорогой, рад тебя видеть.
2: Здравствуйте.
1: А у второго микрофона расположился Игорь Жигарев, профессор, доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, да и к тому же страстный охотник. Игорь Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Игорь Александрович, вот человек занимается наукой, более того, он крупный ученый, биолог, зоолог. Как он может заниматься охотой? Он ведь прежде всего, ну скажем так, должен быть зоозащитником. Вот примерно так рассуждают люди, совершенно далекие от охоты или вовсе не понимающие и не знающие, что такое охота. Что вы об этом думаете?
3: Ну, обширный вопрос, без всякого сомнения. Много можно что сказать, но самое главное, нужно понять широкой публике, вот что такое охота. И что такое охота для конкретных людей и для сторонних наблюдателей. Это, без сомнения, многогранное явление. Оно такое, даже не кубик какой-то, а такой на редкость сложный объект. Ну, во-первых, это страсть. Это без сомнения. Это азарт, это невероятные эмоции, это какое-то такое движение, которое можно передать именно этим словом азарт. Во-вторых, это потрясающее единение с природой. Никто, наверное, больше природы не знает, чем вот люди, которые постоянно находятся в ней. Это охотники, это рыбаки, и грибники, и даже ягодники в какой-то степени. Но вот те, которые постоянно находятся в природе, но особенно охотники, это без сомнения элемент, ну, профессиональной деятельности. То есть для многих людей это, если хотите, средство к существованию. Вообще в мире в целом и у нас в стране это добыча, это в конце концов еда, и нельзя это удалить просто из самого понятия охоты. Но самое главное, охота, если вот хотите, это некая философия, это вот, если хотите, образ жизни. Вот если меня спросить, вот что для меня охота, то я бы вообще-то поделил бы ее в свою жизнь-то вот чем на три составляющие, это, может быть, четыре. Это моя семья, это моя профессиональная деятельность, это остальная жизнь и это охота. Вот охота вполне соизмерима вот с этими понятиями, потому что то, что я сказал, философия жизни, ну, наверное, это вот для охотников, который вкладывает в это шире, чем просто добычу. Да, можно согласиться, что очень много людей вот в последнее время у нас стали охотниками. Мы их называем стрелками. Это не охотники. Это люди, которые не видят в этом глубины понимания вот самой природы. И, конечно, если говорить о вопросе охраны природы, то охота здесь, я вам скажу, что занимает одну из позиций. Это отдельный разговор, я могу об этом сказать, но в целом вот эта вот многогранность этого явления, оно и является вот этой вот, ну, если хотите, частью жизни огромной армии охотников.
2: Вы знаете, я бы еще на самом деле добавил, то есть для большинства обывателей даже представить себе трудно, какую роль охотники играли и играют в, скажем так, в зоозащите, о которой мы говорим. Многие представить себе не могут. Например, известные ученые, ну, мои учителя, там Рюрик Львович Беме, там Тихомиров и Владимир Николаевич, они были одними из основателей первой красной книги, которая была. А они охотники были. То есть люди, которые действительно, вот как правильно Игорь сказал, что именно единение с природой чувствовали, что человек, который все время в природе, охотник, ученый, то есть он лучше всего это может действительно осознать, насколько что-то надо охранять. Поэтому здесь вот такую параллель-то вот здорово очень провести-то можно.
1: Но, к сожалению, люди не понимают, как можно совместить такие понятия, как охота и охрана природы. Вот они говорят, вот вы, охотники, такие-сякие, убиваете зверушек. Вот, хотя популярно, вы как не просто как охотник, а как ученый, как специалист, как доктор наук, вы можете объяснить?
3: Да, конечно. Это действительно поверхностный взгляд на это явление, еще раз, сложное явление, как охота. Здесь несколько позиций. Вы же недаром сказали, как они говорят, что вы же убиваете зверюшек. Дело в том, что вот среди охотников этот термин практически не используется. Мы не говорим, мы там убили утку или что-то. Вот нет
1: добыли,
3: этого.
1: Добыли, или взяли, да.
3: Взяли,
1: да.
3: Или подстрелили. И это не даром, потому что действительно охота, она заканчивается тем, что мы имеем добычу. Но все-таки вот этот сам процесс получения этой добычи, он занимает такую маленькую часть вот во всем этом процессе, что мы на это никто не акцентирует, нет этого ощущения. Но, во-вторых, мы должны понимать и такое явление, как охота и ее роль в охране природы. Вот смотрите, тут, опять же, много позиций. Первое – это связано с пониманием, как устроен живой мир. Дело в том, что он многоуровневый, и кроме такого явления, как особь, есть еще и более иерархически организованные явления, как популяции, как виды, как биоценозы, как экосистема в целом. И без всякого сомнения, вот в этой сложной взаимосвязи между различными организмами вот в этих системах есть определенные закономерности, которые поддерживают устойчивость этих систем. Вот если мы должны понимать, в чем механизм этих устойчивостей, в первую очередь это в поддержании связей, классические пищевые связи, растительноядный, хищник, то есть травоядный, хищник и там паразиты и так далее. Вот в этой цепочке взаимодействий должна быть определенная гармония, но она в кавычках гармония, которая поддерживала бы устойчивость. И у нас очень часто охотники выполняют роль регуляторов, регуляторов численности, и мы это не должны забывать. Я могу привести тысячи примеров. Если убрать охотничью составляющую в этих экосистемах, то мы получим значительно худший результат. То есть будет обеднен видовой состав, будет меньше численность многих видов, и нарушены будут эти связи. Но я хочу сказать, что это маленькая часть этих взаимодействий. Кроме регуляции численности, тут надо понимать, что есть вопросы, связанные с поддержанием определенных видов, которые желательны для человека. И охота выполняет эту роль тоже.
2: На самом деле, хороший пример, наверное, того, как воздействует на природу, это Йеллоустоновский парк, в котором, извините, белохвостый олень так и размножился, когда не давали ему, что сейчас уже ученые американские, наоборот, говорят, давайте, стреляйте его, потому что он фактически уничтожил все системы, которые были рядом, то есть вытаптывание леса, почву, то есть когда регулировать его просто охотникам не давали. Примеров таких приводить можно, вот если мы с Игорем начнем, я боюсь, что передачи нам не хватит.
1: Вы знаете, Игорь Александрович, в одном из своих интервью я вам просто напомню, вы как-то сказали, что для охраны природы одной любви недостаточно, нужны знания. Это вот ваши слова. И тогда вы рассказали коллегам одну замечательную, на мой взгляд, историю, замечательную с точки зрения науки, поучительную историю, как один молодой человек на звероферме выпустил зверьков разных.
3: Да.
1: Вы можете... Это очень интересно, да, чтобы для понимания.
3: Да, я могу рассказать. Этих историй множество. И, собственно говоря, эта история, она реальная история. То есть, это история, в которой люди реальные, у них и фамилии, имена, и они до сих пор живы. Картина эта была достаточно давно, и связана она была вот с каким явлением. Один молодой человек, он хороший человек. Он по всем показателям хороший человек, он добрый, он отзывчивый, он любил природу, но вот эта вот любовь, она привела его к тому, что он устроился на звероферму рабочим. И в один момент, когда его оставили одного ночью, он открыл все клетки на звероферме и выпустил всех зверей. И вот он сам рассказывал, что он, ну, буквально улюлюкал, он был счастлив, он, понимаете, он был счастлив, что он дал свободу этим животным, американским норкам, соболям, писам. Но вы понимаете, когда тысячи зверьков выбежали в окружающую среду и начали, как бы в кавычках, эту дикую жизнь, то к чему это привело? К огромным бедам. Первое, они в подавляющем большинстве погибли. Просто от бескормицы. Второе, они съели в округе все, что, ну, буквально все, что шевелилось. От лягушек до, ну, что могли поймать. Чтобы поймать полевку, конечно, достаточно их инстинктов, но все-таки этому надо учиться и долго учиться. И они, когда молодые, они это мучатся, а в зверосовхозе они, естественно, ели то, что им давали. Но тут еще много бед. В первую очередь, это загрязнение, генетическое загрязнение среды. Потому что даже вот эти вот американские норки, они скрещиваются с уже местными американскими норками. Но вы понимаете, что у нас там во многих местах обитает европейская норка, которая в Красной книге, которая редкая, которая исчезает, и в том числе из-за конкуренции с американской норкой, интродуцентом. Но даже если это лисы, которые тут же живут в этих местообитаниях, то лисы, которые жили в клетках, они другие с генетической точки зрения. Естественно, если кто-то остался жив после этого эксперимента и все-таки дал потомство в будущем, то эти животные имеют другую генетическую составляющую, чем те, которые были здесь ранее. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, любой биолог скажет, это, ну, если хотите, биологическая диверсия. Вот это так надо расценивать, и я вам скажу, что во многих странах это не европейские, не азиатские, это в первую очередь австралийские, новозеландские, это американские островные экосистемы, они сильно пострадали вот от этого вмешательства, и там за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность. Понимаете, это же не просто так, это ученые долго обсуждали, думали и понимали, насколько опасно генетически загрязнение через интродуцентов или же вот как здесь ввиду таких вот форс-мажорных обстоятельств. И в конечном счете, возвращаясь вот к этому молодому человеку, можно сказать, что вот его любовь вот к этому, ну, к природе, вот если хотите, к жизни, она сыграла как раз в обратную сторону. Она привела к гибели, она привела к уничтожению элементов экосистем, к понижению устойчивости. И это не просто баловство какое-то. Поэтому прежде чем что-то сделать в природе, нужно, конечно, знание. И вот знание – это то явление, которое позволяет нам, понимаете, делать более эффективной природу. Для нас, конечно, но и для природы тоже, потому что мы убираем какие-то проблемные моменты, и охотники здесь играют роль.
0: Ни пуха, ни пера.
1: Вот в самом начале программы, кажется, Алексей такими мазками просто сказал, вспомнил, что еще в советские годы среди ученых, зоологов, биологов было очень много охотников. Игорь Александрович, а вот интересно, как сейчас, вот если брать молодое поколение ваших студентов или ваших коллег вообще, вот много среди них охотников?
3: Давайте так. Первое. Конечно, вот если взять 20 век, такое развитие, активное развитие науки, биологии, зоологии для нас интересной, и, может быть, вторую половину 19 века, то без всякого сомнения все крупнейшие зоологи, то есть орнитологи, тереологи и те люди, которые в будущем заложат основы экологии и охраны природы, они были охотниками. Здесь фамилии просто грандиозные, и Менсбер, и Формозов, и Михеев, и Наумов, и Кузякин, и многие-многие другие. Их можно конкретно о каждом поговорить и рассказать о их судьбе и о их замечательных достижениях, в том числе в деле охраны природы. Ведь что собой представляла в те времена зоологическая деятельность? Конечно, это экспедиция, это огромное времяпровождение в дикой природе. И если ты не охотник, то, в общем-то, возникает ряд проблем, связанных и с крупными хищниками, потому что обычно вы знаете, что все экспедиции, ну, они разные, бывают экспедиции, но большинство из них в удаленных районах. Это и добыча еды, без сомнения, и, конечно, коллекционирование. Вот здесь мы должны понять, что зоология как явление, она всегда связана с тем, что у тебя в руках должен быть зоологический объект. Мы очень мало еще знаем о дикой природе. Вроде бы такие крупные мазки нам понятны, но вот детали еще далеко не ясны. И это связано и с популяционными вещами, и с миграциями животных, и с их жизнедеятельностью, чем они питаются, особенности их размножения, динамики численности. Все эти вопросы можно решить, естественно, когда ты имеешь в руках этот объект. Поэтому те ученые, и крупные ученые, и менее крупные, они почти все были охотниками. Ну, были исключения, конечно, я могу назвать замечательных, ну, просто бесподобных орнитологов, естествоиспытателей, ну, потрясающих людей, там, тот же самый Владимир Михайлович Галушин, профессор. Он демонстративно никогда не брал ружье в руки и даже писал об этом. Но он, во-первых, он занимался хищными птицами, и у него была рефлексия вот на это ужасное, на мой взгляд, ситуацию, когда в 50-х, 60-х годах, ну, вернее, до 60-х годов, во всем мире это было, когда хищные животные вообще представляли собой какое-то инородное тело в природе, как считали тогда. И еще раз, это не только в нашей стране, это во всех странах. И за хищных птиц, которых подстреливал тот или иной охотник, даже давали награду в виде премии и так далее. Потом уже, благодаря в первую очередь действию вот именно Владимира Михайловича Галушина, удалось объяснить, в том числе и охотничьему сообществу, о том, что так делать нельзя. Хищники играют свою роль в природе. И, конечно, их уничтожение приводит к большим бедам, последствиям через цепочку событий, потому что все это взаимосвязано. И он не был охотником. Не был охотником орнитолог Константинов Владимир Михайлович. Он занимался врановыми птицами. Ну а так, в целом, я вам скажу, что подавляющее большинство остальных исследователей были охотниками. Сейчас обстоятельства другие.
1: А молодежь, студенты ваши?
3: Ну, вы знаете, их немного. Я сейчас говорю про тех, которые обучаются в высшем учебном заведении у нас, в педагогическом университете, по направлению биология, и которые позиционируют себя как зоологи. Их немного, но я вам скажу, что во всех экспедициях, на учебных практиках, это те ребята, на которых я опираюсь в первую очередь. Это удивительно. Это некая опора, потому что они знают куда больше, чем большинство других, даже умных ребят, хороших ребят, добрых, отзывчивых, но вот у них есть какая-то такая особенность, которая заставляет их вот держать эту марку. Они молодые, но держать марку охотника во всем, начиная о том, как вот они себя ведут в лесу, просто ходят, в их выносливости, в их наблюдательности, в желании докопаться вот до деталей каких-то в поведении животных. Это вот первое. Ну, а есть еще и другие вещи. Ну, во-первых, понимаете, современная зоология, она теперь очень здорово переместилась в лаборатории, потому что это анализ генетических особенностей популяции, это происхождение видов, это вопросы зоогеографии и так далее. Все это можно изучать, собственно говоря, даже не выходя из лаборатории или из зоомузея. Поэтому тут вот такой жесткой связи нет. Да и к тому же, вы понимаете, вот современное образование, в нем очень много девчонок, просто вот девчонок, которые отличные зоологи, но вот они не охотники просто по, да, потому что здесь вот половые отличия есть, и большинство девушек, хотя я знаю замечательных девчонок, которые вот страстные, любят охоту.
1: Охотятся, да. Охотятся. Я почему еще вспомнил студентов, дело в том, что я не забуду реплику Алексея, который сказал как-то в одной из наших программ, что, слушай, говорит, ты представляешь, говорит, поступают на факультет охотоведения, говорит, 18-летние ребята и не понимают, что это такое.
2: Ну, так и есть, да. Вот Игорь сказал про экспедиции. Представить себе в какие-нибудь там, не знаю, вторую половину 20 века, чтобы в экспедиции, любые экспедиции, неважно, зоологические, геологические, географические, чтобы люди ехали туда, и у них не было кого-то из них охотников, и кто ехали без ружей. А сейчас буквально, в прошлом году, одна крупная компания рассылала, просто они искали охотников для сопровождения экспедиции, работы вахтовым методом. Именно для того, чтобы можно было от хищных зверей защищаться от опасных. Людей в экспедициях нету, которые, собственно, могли как-то этим заниматься. Представить вот конец 20 века, чтобы такое было, чтобы кого-то искали именно зарабатывать тем, что ты просто охотник, это даже представить себе сложно.
1: Что ж, друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно, и я хочу поблагодарить моих гостей за этот разговор и за обещание продолжить его в ближайших программах. Нам есть еще что обсудить. А гостями в студии, напомню, были Алексей Беляков, журналист, писатель, биолог, опытный охотник и мой большой друг. Леш, спасибо тебе большое.
2: Спасибо за приглашение.
1: И Игорь Жигарев, заведующий кафедрой зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, да и к тому же страстный охотник. Игорь Александрович, с нетерпением будем ждать вас снова в гости.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через одну неделю. Всем успехов и удачи.
0: Ни пуха, ни пера. Об охоте и не только. Радио России. Осеннее настроение в программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: В этом выпуске прозвучат известные джазовые произведения, в которых упоминается осень. Это 8 известных пьес в исполнении Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга, Сары Вон, Стэна Гетца, Чета Бейкера, Дайан Шур, Билла Эванса и Лу Дональдсона.
0: «Просто о джазе» в это воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Екатеринбурга. Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
6: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
7: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
8: Да, да, что мы выяснили.
9: Прекрасное сочетание.
0: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
10: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
11: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
12: Какая вы хитрая.
0: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Лидеры стран БРИКС обеспокоены рисками ядерной опасности, и подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике. Теперь подробнее об этих и других событиях. Формирование многополярного мира идет не без осложнений и встречает сопротивление тех, кто делит мир на цветущий сад и дикие джунгли. Об этом заявил Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели. По словам президента России, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила. Владимир Путин провел отдельные встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Неформальную беседу провели Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. По итогам лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они выразили озабоченность происходящими в мире конфликтами, поляризацией и фрагментацией миропорядка. При этом итоговая декларация саммита БРИКС не содержит упоминаний Украины. О том, как прошел второй день саммита, расскажет Евгений Давыдов.
2: Второй день саммита лидеры стран-участниц переходят от двусторонних переговоров к общей повестке. В центре внимания мировая экономика, торговля, инвестиции и укрепление сотрудничества. Кортеж за кортежем. Главы делегации прибывают на площадку саммита. Красная дорожка, длинный коридор. Владимир Путин начинает работу на БРИКСе. Рукопожатие с Нарендрой Моди. Лидеры улыбаются, обмениваются приветствиями и проходят в зал. На повестке расчеты в национальных валютах, энергетическая и продовольственная безопасность, новые цепочки поставок и расширение торговли.
3: Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем. Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического

0: имя достижения всеобщего процветания и благополучия.
1: Мы не против кого-то. Мы хотим, чтобы все двигались с нами в одном направлении. Сейчас пришло время для того, чтобы наше единство, тот консенсус, который существует в БРИКС, привел к конкретным результатам на международной арене.
2: Слова Владимира Путина, что за последние 5 лет государства блока произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%, получается, Большая Семерка не такая уж и большая.
3: Правильно ли французы поняли посыл президента?
4: Вы имеете в виду, что вхождение европейских военных на Украину будет означать войну с...
3: Они назвали это красной линией.
4: Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере.
2: БРИКС – это во многом про детали, которые активно обсуждают в кулуарах. Вчерашняя поездка Путина и Нарендры Моди в одном автомобиле, казалось бы, всего лишь несколько секунд для протокола, но это показательный жест для отношений двух лидеров.
4: Действительно, переезды, совместные переезды в одной машине говорит об особом уровне отношений между лидерами.
2: От разговоров о будущем к его конкретным технологиям в рамках саммита проходит выставка «Инновационная Индия». Страна показывает свои разработки и стартапы. От искусственного интеллекта до робототехники. После закрытой сессии в программе общее фото и совместная посадка деревьев. Такой символический жест единства, когда важно заложить основу для долгосрочного сотрудничества.
3: По поводу совместного заявления БРИКС, которое не приняли.
5: Эксперты сидят, работают, доводят до конца формулировки.
3: Если не смогли договориться главы МИД,
5: то будет, наверное, заявление председателя об итогах саммита.
3: То есть все-таки они ищут компромиссы и есть шанс?
5: Ну, конечно, конечно. Нет, как бы наш саммит без какого-то итогового документа, итогового заключения не обойдется.
2: Огромный пресс-центр БРИКС живет буквально в режиме нон-стоп. Камеры, прямые эфиры, комментарии, стендапы, интервью. Сотни журналистов со всего мира, и у каждого своя точка наблюдения за саммитом. Запланированы сегодня Владимира Путина двусторонние встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Ну а вечером Нарендра Моди дает официальный ужин для глав делегаций. БРИКС сегодня – это уже не только 5 стран, с которых начиналось объединение. После расширения в его составе уже 10 государств. Именно здесь, в Нью-Дели, участники договариваются, каким будет новый экономический порядок и какую роль в нем сможет сыграть глобальный юг. Евгений Давыдов, Вести из Нью-Дели.
6: Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 460 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
7: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт «Веселое» Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии. В районах Белозерского, Нововодянова, Андреевки, Марьевки и Веровки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожено свыше 460 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
6: Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Уничтожены до 130 боевиков. В Сумской области, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике 5 украинских бригад. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 200 военнослужащих. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. Московская «Динамо» победила «Оренбург» со счетом 1-0. Единственный гол забил Виктор Акишор на 90-й минуте. Сразу после этого 2 футболиста «Оренбурга» получили красные карточки. «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. Воронежский «Факел» на своем поле сыграл в ничью с калининградской «Балтикой» 2-2. В составе хозяев мячи забили Равили Нитфулин и Буттам Магомедов. У «Балтики» отличились Егор Галенков и Брайан Хиль. Россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева потерпели поражение в финале парного разряда юниорского открытого чемпионата США. В решающем матче Березина и Терентьева уступили американкам Анике и Кристине Пеничковым со счетом 6-7, 3-6. Также не смогла завоевать

0: Титул Анна Пушкарева. В финале юниорского US Open в женском одиночном разряде она проиграла китаянке Сунь Синьчжань. Илья Иудин и Зарина Гусалова завоевали золотые медали на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Иудин одержал победу в весовой категории до 85 килограммов, а Гусалова была лучшей в весовой категории до 69 килограммов. Она завоевала четвертое золото чемпионата России в карьере подряд. Олимпийская чемпионка игр в Токио Виктория Листунова стала победительницей в упражнениях на разновысоких брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках спартакиады народов России, который проходит в Казани. В опорном прыжке первой стала Арина Стуркова, в вольных упражнениях у мужчин первенствовал Евгений Поленников, в упражнениях на коне первым стал Владислав Полешов, на кольцах Олег Ступкин. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: О прогнозе на 13 сентября. В Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 11, тепла в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 9 без существенных осадков. В Хабаровске около 23 градусов, пройдут кратковременные дожди, в Петропавловске и Камчатском плюс 15 без осадков. В Сургуте плюс 24, пройдут дожди, в Иркутске плюс 22 градуса без осадков. В Казани плюс 18, пройдут дожди. В Петербурге в воскресенье временами дожди, днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
2: Sounds charming.

Друзья, ну что ж, это новый сезон программы «Аурум и Нутеля», бесполезное золото лютой рок-н-ролльной программы всех времен и народов. Меня зовут Дмитрий Чернов, и первая песня, которую вы только что слышали, называется «A Long Way Home» проекта «Guilt Trip». Московская команда во главе с Ярославом Почерниным, которая победила в 446-м эпизоде. Давайте в двух словах я напомню, что программа «Аурум и Нутеля» — это программа-конкурс. Это программа, в которой мы выявляем, благодаря вам, нашим уважаемым слушателям и нашей редакции, потому что редакционное слово тоже имеет не последнее значение в определении наших самых главных будущих звезд. Так вот, в сезоне, в котором у нас каждый раз 4 эпизода, мы находим в каждом эпизоде, благодаря вам и нам, соответственно, лучшую команду, которая попадает затем вот в эту схватку каждой пятой программы. В данном же случае сегодня у нас 450-й эпизод победителей, и группа, которую вы только что слышали, которая открыла нашу сегодняшнюю программу, называется, еще раз напомню, «Guilt Rip», англоязычная прогрессив-команда, которая была образована в Белгороде в 21-м году, а спустя 3 года переехала, перебралась в Москву. И Ярослав Почернин, я напомню, что выступал у нас в эфире 446-м и рассказывал о том, что после того, как студийный проект получил предложение выступить вживую, был собран живой состав, и теперь это квартет, и теперь это группа, и с их песней «A Long Way Home», по праву занявшая правильное место, например, в моем плеере, в моем личном плейлисте. «Аурум и Нутеля», следующая группа, тоже участвовала в 446-м эпизоде, о ней буквально через 2 секунды. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум и Нутеле» — это не только эфир на радио России, друзья, это не только эфир на частоте 101.5 FM, это еще и большое, огромное сообщество «Аурум и Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutele.ru или aurumynutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. «Аурум и Нутеле» Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. В 446-м эпизоде замечательная чебоксарская группа «Воздух» звучала с двумя песнями тогда. Песня была у них «Рубашка» и песня «Танцуй». Я сегодня воспользовался правом ведущего и правом создателя программы «Аурум и Нутеля» и подумал, что, ну, наверное, это было бы правильно. Все-таки группа очень ярко себя показала. Все-таки у группы очень запоминающиеся песни, такие как песня «Танцуй», например. И с удовольствием вам представляю сегодня, друзья, команду «Воздух», город Чебоксары, в этом эпизоде победителей. На ваш суд выносим мы сейчас этот трек. Почему я говорю «на ваш суд»? Давайте сначала песню послушаем, песню «Танцуй», а затем я все поясню и разъясню.

Мы решили, что в этом сезоне нам надо все-таки вернуть слушательское голосование. Периодически мы так или иначе его то убираем, то возвращаем. Все время уповаем на какую-то справедливость, на какую-то честность наших участников. О чем это я говорю? А говорю я о том, друзья, что не надо обращаться к накруткам. Не надо к агрегаторам-накрутчикам обращаться за помощью, чтобы они вам за копеечку накрутили там 1000 голосов. Это все бесполезно, потому что по статистике нашей группы, нашего сообщества, все это прекрасно видно. Мы определять научились за последние 17 лет, как это делают некоторые наши не очень честные музыканты. Поэтому определяем, и если видим, что кто-то накрутил, мы их так выщелкиваем прямо из эпизода победителей насовсем. Ну а это была группа «Воздух» из Чебоксар, самобытная российская рок-группа, рожденная тоже в 21-м году и умело соединяющая мощь классического русского рока с мелодичностью фолка. Сегодня будет еще одна команда, которая также умеет это делать, команда из города другого. Ну а здесь мы говорим большое спасибо музыкантам группы «Воздух» из Чебоксар за их песню «Танцуй» и призываем вас, наших слушателей, заходить в наше сообщество «Аурум» и «Новоцеле» ВКонтакте и голосовать, если песня вас задела за самое сокровенное. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на радио России, друзья, это не только эфир на частоте 101,5 FM, это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Не так часто бывает в программе «Аурум и Нутеле», а мне всегда, увы, очень жаль это признавать, не так часто у нас чисто инструментальные коллективы звучат. И в 447-м эпизоде нам повезло, потому что мы натолкнулись на команду «Straight Hands», московский коллектив, который как раз проповедует инструментальную музыку, сыгранную умелыми прямыми руками. Прогрессив рок, фьюжн, инструментал и прочие направления, относящиеся так или иначе к инструментальной гитарной музыке. Все это проповедует группа Straight Hands, друзья, Алексей Матвеичев и Олег Ледяев. Их композиция «My Spaceship» прямо сейчас в этом эпизоде победителей вашему вниманию.

0: Проект Straight Hands. Город Москва. Композиция My Spaceship. Участники и победители 447-го эпизода. Сегодня, очень хочу верить в это, наберут определенное количество ваших голосов в нашем голосовании в сообществе Ауроманутеля ВКонтакте и в Макс-канале программы Ауроманутеля. Кстати, подпишитесь, потому что мы потом голоса собираем вместе, воедино. И вот эта сумма дает нам понять, кто же действительно побеждает по праву. Это была команда Straight Hands. Это был Алексей Матвеичев, Олег Ледяев, аранжировщик. Алексей Матвеичев, автор музыки, гитарист. Бас-гитарист Михаил Мозгачев и гитарист Эмин Тагиев. Также участвует вот в этой самой прекрасной, на мой взгляд, столичной инструментальной команде. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumunutele.ru или aurumunutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали.
1: Будешь барабанить по утрам?
2: Буду.
3: Аурум.
0: Еще одни победители, ну, наверное, правильнее сказать, еще одни участники 447-го эпизода, и они же победители. Это проект из двух городов сразу, Пенза и Москва, проект под названием «Лирика», образованный в 2016 году, прекрасной песней «Грани». Мы с Алексеем Сивачевым тогда записывали в 47-м эпизоде беседу и комментарии, можете в наших архивах найти и послушать. А я подумал сегодня, что песня «Грани» достойна вполне себе звучания в эпизоде победителей. Поэтому встречайте, команда «Лирика», песня «Грани». Come on!

0: Киселе.
1: Бесполезное золото.
2: Это была песня «Грани». Проект «Лирика. Пенза. Москва». Друзья, участники 447-го эпизода. Музыкальная эклектика с философскими текстами. Любопытно, что в музыкальном плане группа ориентируется на мировые тенденции в рок-музыке разных эпох. Вот это их, на мой взгляд, немножко отличает, по крайней мере, по антуражу в пресс-релизному. Влияние оказали на команду такие стили, как джаз, фанк, этно, инди. Но здесь все понятно и все заметно. Я уверен, что если вы послушаете дебютный альбом коллектива, который называется «Сапенти Сет», то вам многое станет ясно, и в том числе, откуда вообще возникла вот эта вот любовь к инди-року, откуда вообще появилась и откуда выросли ноги у рождения композиции «Грани». Вы можете послушать 447-й эпизод в нашем архиве, в подкастах в нашем сообществе «Аурум и Нутеля», или включить Яндекс.Музыку и там в подкастах, в разделе «Подкасты» найти подкасты «Аурум и Нутеля», и также услышать 447-й эпизод, друзья, и нашу беседу с Алексеем Сивачевым. А далее, друзья, у нас курский коллектив, о котором вы, я уверен, наши постоянные слушатели неоднократно и слышали, и знаете, какую музыку он сочиняет и исполняет. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум и Нутеля». Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум и Нутеля» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutele.ru или aurumynutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеля Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали.
3: I have no idea where this will lead us.
0: Аурум и Нутеля.
1: Бесполезное золото.
2: Музыкальный проект «Андрей Миля», названный в честь основателя коллектива Андрея Мили, и Сергей Монеткин – это второй соавтор этого проекта. Миля – это автор текстов и музыки в тяжелых версиях песен, Монеткин – вокал, автор музыки акустических версий, и на плечах которого лежит вся работа по записи инструментов, мастерингу и сведению. Песня «Джек» звучала в 448-м эпизоде. Вообще, в 48-м эпизоде очень много было талантливой музыки и талантливых музыкантов, поэтому сегодня в эпизод победителей попали сразу три исполнителя. Один из них – Андрей Миля, курский проект. Их песня «Джек» прямо сейчас вашему вниманию.

0: бесполезное золото.
1: Это была песня «Джек», курский проект Андрей Миля. Друзья, в эпизоде победителей еще раз хочу вам напомнить, что мы возобновили голосование слушателей. Пожалуйста, заходите в сообщество «Аура Мануэля» ВКонтакте, становитесь участниками, подписывайтесь, и вы получите право проголосовать за сегодняшних музыкантов. И в нашем Макс-канале «Аура Мануэля» также ведется определенного рода голосование по командам. Заходите тоже, выбирайте, слушайте и голосуйте. И победители непременно получат заслуженную рок-корону этого эпизода. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум и Нутеле» — это не только эфир на радио России, друзья, это не только эфир на частоте 101,5 FM, это еще и большое, огромное сообщество «Аурум и Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumanutele.ru или aurumanutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us. Аурум и Нутеле.
0: Бесполезное золото.
1: Вот та самая группа, еще одна, о которой я говорил, которая умело соединяет и рок, и фолк, и вообще на волне сейчас такой мейнстримовской, мне кажется, любви к возрожденному такому русскому фолк-звучанию, русскому рок-фолк-звучанию, это команда «Шатуны» из Екатеринбурга. Екатеринбургские «Шатуны» с 2016 года ведут слушателей через темный лес, крутые овраги, топи и бурелом, напевая под шаманские ритмы, рифы и гул баяна, песни о смерти и любви. Их песня «Внутри» прямо сейчас вашему вниманию, песня, с которой они очень ярко выступили в 448-м эпизоде программы «Аура Мануэля».

0: инутиле.
1: Бесполезное золото.
0: Песня «Внутри» только что звучала в этом эпизоде победителей. Это группа «Шатуны» из Екатеринбурга, коллектив, который отличает нетривиальный подход к скрещиванию фолк-музыки, трип-хопа и альтернативы. Ну и добавить особое внимание к тексту, конечно, необходимо, потому что тексты у ребят яркие, с образами цепляющими и переплетают отчаяние и радость, как говорят сами музыканты, обитающие по ту сторону. По какую сторону, спросите вы? По ту сторону. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Aurum Inutile. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Aurum Inutile ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumenutile.ru или aurumenutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Aurum Inutile Radio. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Вот сейчас еще одна группа, третья команда из 448-го эпизода, который, знаете, был очень ярко отмечен таким наплывом талантливых музыкантов. Группа Endurance из Новомосковска. Вашему вниманию с песней «Звезда» сейчас будет представлена. Одно лишь скажу перед тем, как вы эту песню услышите. Эта команда объединяет любовь к музыке и стремлением передать эмоции через свое искусство. Вот как сказал, не так ли? Давайте послушаем песню «Звезда». Новомосковский коллектив Endurance. Вашему вниманию.

не правда ли красивая песня? «Звезда» называется эта песня. «Endurance» — это коллектив, который ее исполняет, который ее написал и придумал, из города Новомосковска. Ребята соединяют тяжесть звука и легкость мелодии. Они проникают глубоко в душу и пишут о том, о чем принято молчать. В каждой песне кусочек чьей-то судьбы. Возможно, вашей, кстати сказать. Альтернативный рок с историями, в которых многие узнают себя. Это и есть новомосковский проект «Endurance». И спасибо музыкантам, что участвовали, и спасибо слушателям, что слушают и голосуют. Голосуйте и поддерживайте. А у нас впереди последний коллектив на сегодня. Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumynutele.ru или aurumynutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали.

0: финале, друзья, проект «Индиго. Город Москва». Проект, который участвовал в 449-м эпизоде, и мы единственный выбрали эту команду. По многим причинам, не буду сейчас растекаться, как говорится, мыслями по рок-н-ролльному древу, добавлю только одно. Перед тем, как вы сейчас эту песню услышите, песня «Здесь и сейчас», Евгений Кусачев, вокалист и автор песен, и Виктор Трехин, аранжировщик этой команды, этого дуэта, составляют костяк основной вот этого светлого музыкального проекта, который несет в себе любовь, веру и надежду. В песне «Здесь и сейчас» это чувствуется особо тонко. Вашему вниманию. Поехали.
1: Ледяные вершины где-то там впереди.

0: Вот такой вот он эпизод 450, друзья. Эпизод победителей. 8 коллективов, 8 замечательных групп. Вообще, всегда не устаю говорить о том, что в каждом эпизоде, безусловно, все наши музыканты очень талантливы, очень ярко представлены, потому что у нас просто не бывает проходных музыкантов, проходных коллективов. Но, как вы сами понимаете, всего 8 мест в эпизоде победителей, а на наш кубок претендует лишь одна из этих 8 команд. Поэтому кто станет у нас обладателем нашего виртуального кубка? А что я имею в виду под этим словосочетанием? Я имею в виду виртуальный кубок как программу персональную «Ауру Минутеля», в которой победитель сможет и 4 трека своих представить, и рассказать подробно на мои вопросы, ответить каверзные, и самые интересные, и самые простые, и рассказать о себе, и вообще на полчаса эфирного времени представить свою группу в эфире национальной главной радиостанции «Радио России». Ну, это ли не сказка? Поздравляю вас с началом нового сезона программы «Ауру Минутеля». Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся ровно через неделю. Пока!
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: А чего с ней?
3: И не ведаю. Кормилец, так тебе сказать, ничего не ведаю.
1: Леший. Радиоспектакль по мотивам одноименного рассказа Алексея Писемского.
4: Что такое?
5: Девка-то опять пропала.
4: Как пропала? Земской полиции мы с тобой здесь или кто?
1: Она исчезла в лесу. По возвращении сказала, что ее полюбил леший. Но кто скрывается за этой загадочной историей? И к чему приведет расследование?
6: Ну и что обыск в деревне показал, Иван Семенович? Неужто ничего?
4: Ничего-с. И гонцов разослал по всем дорогам. Ничего нет.
1: Леший. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Астрахани. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
9: Важнейшее событие – это масштабный фестиваль, посвященный 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: «Геликон. Новый сезон». И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
10: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
11: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
10: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине. И российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам и базам украинских боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия постоянно находится в контакте с руководством Эмиратов, в том числе по ситуации во всем ближневосточном регионе, сейчас переживающем непростой период. На это указал Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби.
2: Ваше Высочество, очень рад вас снова видеть, иметь возможность с вами переговорить. И хотел бы в начале нашей встречи отметить, что в этом году, в декабре, по-моему, мы отмечаем 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе. Я уже не говорю про экономику. Здесь у нас все в порядке. Торговый оборот растет, он большой растет. Но это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Да, конечно, регион сейчас переживает очень сложный период своего развития. Но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте. Наши сотрудники ездят друг к другу, встречаются, обсуждают вопросы. Ну и мы по телефону обсуждаем наиболее важные и острые вопросы. Уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, ситуация восстановится, ну а наши отношения сохранятся и будут только укрепляться. В этом нет никаких сомнений. Я еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть, поговорить по нашим двусторонним отношениям. И, конечно, очень важно для нас услышать ваши оценки событий, происходящих в регионе прямо сейчас, сегодня, и ваши прогнозы. Рад вас видеть, Ваше Высочество.
1: Также Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии. По словам президента, Россия придает особое значение отношениям со всеми африканскими странами.
2: Рад нашей новой встрече. Знаю, что вчера в вашей стране отметили новый 2019 год по эфиопскому календарю. И, разумеется, поздравляю вас и весь народ дружественной Эфиопии с этим праздником. Наша нынешняя встреча проходит на полях БРИКС. Мы сейчас только что выступали, все говорили, давали характеристики нашей организации. Сегодня БРИКС – это полноформатное стратегическое партнерство, нацеленное на консолидацию позиций мирового большинства и формирование контуров справедливого многополярного мироустройства. Эфиопия с 1 января 2024 года является полноправным участником организации. И мы этому очень рады. Символично, что начало практической работы наших эфиопских друзей на БРИКСовских

0: Уважаемый господин премьер, не совносите в укрепление наших связей. Набран солидный темп по взаимной торговле. По итогам 2025 года товарооборот вырос более чем в 3 раза. Продолжает расти. Это хороший показатель. Большое внимание уделяем гуманитарному направлению. В России получили образование свыше 20 тысяч ваших граждан. И это очень хороший гуманитарный наш задел на будущее. Конечно, Россия придает особое значение всестороннему развитию отношений с государствами Африки в целом. Эфиопия приняла деятельное участие в саммитах «Россия-Африка». В этом году, как мы с вами и договаривались, ждем вас уже на 3-й саммит, который пройдет 28-29 октября в Москве. Проведем мы нашу очередную 2-стороннюю встречу. Ну, а сегодня есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Я очень рад вас видеть.
1: Россия не будет останавливать проведение спецоперации на время переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия».
2: Зеленский опять просит переговоров с Путиным, теперь предлагает в США встречаться.
3: Об этом я не слышал, но он путешествует, он дома-то не бывает, а у нас дома есть дела, которые президент регулярно контролирует. И на этот счет, по-моему, уже Дмитрий Песков высказался. Приглашение этому персонажу было направлено, если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй волю нам не занимать, ну, а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет. Мы этот опыт уже прошли и сделали для себя вывод.
1: Между тем, новые взрывы раздаются в украинском тылу. Российская армия наносит высокоточные удары по логистическим центрам. Эдуард Пунигов расскажет подробнее.
4: Армия России планомерно уничтожает предприятия промышленности, которые выпускают продукцию военного назначения. В Запорожье главными целями стали производственные помещения компании «Запорожсталь». Предприятие является одним из основных поставщиков металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов. В результате ударов начался сильный пожар, что подтверждается картой тепловых сигнатур. Герани и ракеты атаковали промышленную зону в городе Кривой Рог, Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты. В столице Украины был нанесен массированный удар по складским помещениям производственного объединения «Киевторгмаш». Их использовали для хранения боеприпасов. Кроме того, был поражен центр обработки данных «Интеркарс». А это «Гастомель». Герани атаковали логистический склад, где хранили комплектующие для беспилотников. В городе Вольнянск уничтожена стоянка грузовой техники, которую использовали для доставки боеприпасов на передовую. Густой дым над Днепропетровском. Это уничтожен крупный логистический центр. Также был поражен электроплавильный комплекс завода «Интерпайпсталь». Предприятие является крупнейшим поставщиком металлопроката для производства продукции военного назначения. Также под удар попали объекты инфраструктуры в Одесской области в порту Черноморск. На этих терминалах разгружали и хранили грузы военного назначения. Через них шла значительная часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов. Уничтожены 2 сухогруза и морской буксир. Одна из главных задач, которую сейчас решают наши вооруженные силы, нарушить логистику противника и лишить его возможности сдерживать наступление российской армии. Эдуард Пунигов, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт.
6: Екатерина Бредина, здравствуйте. Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе железнодорожников мяч забил Александр Руденко. У хозяев отличились Кевин Андраде и Луис Энрике. В других матчах «Факел» и «Балтика» сыграли в ничью 2-2, а московская «Динамо» победила «Оренбург» со счетом 1-0. Две красные карточки в концовке получили футболисты «Оренбурга». Полузащитник сборной Гаити по футболу Жозуа Казимир прилетел в Москву для подписания контракта с московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. В пятницу «Динамо» объявила о переходе Казимира из французского «Асера» на правах аренды. Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 8-0. Артем Загидулин отразил все 27 бросков и оформил 13-й шатаут в карьере в КХЛ. «Спартак» забросил 3 шайбы менее чем за 2 минуты игры и установил рекорд лиги. В других матчах «Барыс» уступил «Амуру» 1-3. Московская «Динамо» проиграла «Динамо Минск» по «Булитам» 2-3. ХК «Сочи» не справился с петербургским «СКА» 0-1. Выступающая в танцах на льду пара Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный примет участие в турнире серии «Челленджер»

0: Реал Дениса Тена в Казахстане. Об этом заявил тренер фигуристов Александр Жулин. Также в турнире примет участие спортивная пара Екатерина Чекмарева и Матвей Инченков. Соревнования состоятся в Алмате с 8 по 10 октября. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: О прогнозе на 13 сентября в Челябинске будет плюс 16 градусов, в Сатке около 11, тепла, временами пройдут дожди, в Магадане плюс 9, без существенных осадков. Во Владивостоке плюс 23, вечером и ночью пройдут дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 15, без осадков. В Архангельске около 18, тепла, пройдут небольшие дожди, в Оренбурге плюс 22, без осадков. В Казани плюс 18 градусов, пройдут небольшие дожди, в Волгограде плюс 30, без осадков. В Петербурге в воскресенье временами пройдут дожди, днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 9 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Шесть веков назад в суровых северных местах на Соловецких островах создавался, образовался, родился монастырь. Три монаха – Зосима, Герман и Саватий. Они пришли из разных мест, кто-то из Кирилло-Белозерского монастыря на Вологодчине. Вот они, значит, пришли с целью. А с какой целью? Мы сейчас узнаем нашего гостя. Мы сегодня работаем на прямой связи со студией в Архангельске, и там в этой студии наш уважаемый гость Василий Николаевич Матонин, очень известный в Архангельске и на Соловках, очень известный человек, краевед, знаток. Василий Николаевич, добрый день, здрасте.
4: Добрый день, здравствуйте.
3: Итак, давайте вот попробуем к истокам. Шесть веков назад, 600 лет назад. Зачем? В России много прекрасных, скажем так, удобных для жизни мест, где создавались, строились монастыри. И успешно они, так сказать, выполняли свою миссию и просветительскую, и духовную, и какую угодно. Почему вот этот вот очень суровый, требующий от людей мужества, сил, терпения, физических сил, наконец? Почему именно Соловецкие острова?
4: Монастыри возникают не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Первые монастыри появлялись на севере Африки, в Нитрийской пустыне, в Фиваиде, там, где жить невозможно, потому что монахи стремятся к инобытию. И первые монастыри появлялись как ответ на обмерщение христианства, как ответ на то, что христианство становится государственной религией. И север также осваивался не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Север первоначально в сознании русских людей воспринимался как пространство демоническое, но статус севера изменился инверсионным образом. Из места гибели, из предместий ада, север превращается в место спасения. Именно потому, что условия жизни здесь чрезвычайно трудные. Они благоприятствуют тому, что необходимо именно монахам, аскезой. Я думаю, что север, в принципе, изначально осваивался как ответ русской культуры на обстоятельства труднейшие, как выход из безвыходных ситуаций. И мы наблюдаем во времени новгородскую колонизацию, ростово-суздальскую колонизацию, позднее московскую колонизацию. Мы видим, как на север шли люди не благодаря, а вопреки, чтобы остановиться где-либо в пустынном месте и сказать словами одного из Давидовых псалмов: «Здесь мой покой, здесь вселюсь, яко изволишь ты». Была колонизация крестьянская, боярская, монастырская. В в советской историографии именно на классовом характере колонизации ставился акцент. Но средневековый человек, по определению, человек глубоко религиозный, кто бы он ни был. Но если бояре приходили, ушкуйников посылали для того, чтобы взять исак и уйти, то крестьян привлекали свободные земли, а монахов – возможность спасения. Монахи приходили сюда навсегда. Один из основателей Соловецкого монастыря, преподобный Саватий, был монахом Кирилла Белозерского монастыря. Но когда в монастыре стало как в миру, а в миру было как в аду, он ушел в еще более глухие места на Валаам, а с Валаама в устье реки Вык, где познакомился с Германом, крещенным карелом. И Герман, который приходил на Соловки с рыбаками, рассказал Саватию о том, что это место очень благоприятно для спасения. Оно безлюдно, там много озер, там густые леса, дебри, где есть грибы и ягоды. И вот Саватий с Германом отправились на Соловки. Причем точно неизвестно на самом деле, какой это был год. Официальная дата возникновения монастыря, когда монастырь получил официальный статус, это 436 год. Но как бы то ни было, Саватий с Германом основали пустынь в месте, которое для жителей Карельского берега было священным. Дело в том, что Соловки известны людям еще с эпохи мезолита. Но для жителей Беломорья мы не знаем, кто это были этнически. Возможно, это были протосаамы, предки исторических саамов. Еще в глубокой древности люди приезжали на Соловки для того, чтобы хоронить здесь своих сородичей, по одной из версий Анатолия Александровича Куратова, известного историка, археолога. Но как бы то ни было, Соловки сохранили крупнейшее в Северной Европе неолитическое святилище на Большом Зайцевском острове. Это каменные курганы, лабиринты и другие мегалитические сооружения. То есть Соловки – это священный остров, это кладбище. И в сущности появление монастыря на кладбище очень логично, потому что, по слову Игнатия Брянчанинова, монахи – это не отпетые мертвецы, для которых мир – истинная вдовица.
3: Вы употребили в начале нашего разговора замечательное слово «инобытие». Вот особенно сейчас существование современного человека – это абсолютная противоположность инобытию. Я даже, честно говоря, рискну предположить, что обитатели современных монастырей, наверное, тоже живут не в том ритме, в котором жили основатели Соловецкой обители. Климат суровый. Да, прекрасно, лес, ягоды, грибы, наверное, рыбаки, там есть возможность пропитание, голодом не будешь, как говорится, голодовать не станешь. Но сурово все равно.
4: Дело в том, что Саватию пришлось остаться на зиму без продуктов. Преподобный Герман отправился за продуктами на материк, а вернуться уже не мог, потому что начались шторма, и Саватий остался зимовать без продуктов. И есть одно из соловецких чудес, когда пришли к преподобному Саватию два ангела, а может быть, это были зверобои, которые оставили продукты, благодаря которым он
3: прозимовал,
4: пережил зиму. То есть Соловки – это место особое. И вы знаете, остров как таковой в представлениях разных народов – священный центр потустороннего мира.
3: Остров вообще как географическое понятие?
4: Да, остров как некое географическое понятие. Это уже инобытийное пространство, поскольку море – это и стена необоримая, да, то есть это и крепостная стена, море защищает от врагов, от неприятеля, а с другой стороны море само по себе олицетворение смерти. Кстати говоря, слово «море» восходит к индоевропейским глаголам умирания, «мор-мер».
3: Мор, да.
4: Дело в том, что Саватий вынужден был уехать, прочувствовав приближение смерти на материк. Уже после смерти Саватия появляется еще один человек, стремившийся к пустынножительству, преподобный Зосима. Зосима был уроженец Обонежья, села Толвуя, по-видимому, сыном священника. Монастырь уже возникает в значительной степени благодаря преподобному Зосиме, получает официальный статус. И основными занятиями соловецких монахов становятся морские промыслы. То есть это был морской монастырь, и таковыми промыслами были прежде всего рыболовство, солеварение и зверобойка, охота на гренландского тюленя, кольчатую нерпу. И дело в том, что когда монастырь получил официальный статус, власть переходила от Новгорода к Москве. И новгородские бояре, уже не имея возможности в полной мере осваивать те земли, которые им формально принадлежали в Беломорье, жертвовали эти земельные владения Соловецкому монастырю, собирая богатство на небе и, возможно, надеясь на то, что при благоприятных обстоятельствах эти вотчины вернутся к ним. Таким образом, Соловецкий монастырь становится крупнейшим землевладельцем на русском севере. И постепенно возрастают земельные владения Соловецкого монастыря. И увеличивается его значение, государственное значение. То есть монастырь становится форпостом на северных рубежах русского государства. Там, где на Кольском полуострове ныне проходит граница с Норвегией, по реке Печенге, проходила граница земельных владений Соловецкого монастыря на севере. У монастыря появляется свой флот. Монастырь становится не только хозяйственным, но и прежде всего духовным, военным, культурным центром всего русского севера.
3: Василий Николаевич, вы такие перечислили занятия, которые предполагали развитие и в дальнейшем придание статуса государственного монастырю Соловецкому, строить корабли, чтобы добывать рыбу морского зверя, строить, собственно, монастырь каменный, да? Для этого нужны были рабочие руки. Вот приехали сначала несколько человек, а потом откуда вот это появилась, скажем, армия людей, которые были судостроителями, строителями, добытчиками? Откуда эти люди пришли?
4: Основной контингент рабочей силы монастыря, помимо того, что каждый монах имел трудовое послушание, как говорили, труд, стаж и молитва, это прежде всего монастырские крестьяне, то есть крестьяне, которые жили в земельных владениях монастыря. Они не были крепостными, но они находились в теснейшей связи с жизнью монастыря. Это трудники, это работники по обету, люди, которые работали бесплатно, пользуясь от монастыря едой и одеждой, решая тем самым свои духовные проблемы, спасаясь таким образом. И это казаки. Казаками называли вольно-наемных работников. И поэтому монастырь формировался как мужицкий монастырь, как поморский монастырь, как центр Поморья. Я бы даже сказал, что идея, которая характеризует русский север, а это понятие появилось благодаря архангельскому губернатору Энгельгарду, Поморье и Соловки – это суть явления одного и того же порядка. Если русский север можно представить в виде мирового круга и как северо-западную границу русских земель, то Поморье – это уже экзистенциальная граница, потому что занятия поморов были чрезвычайно опасны. Белое море – трудное для мореплавания море, не случайно скандинавы называли его Гантвиком. Ну, а Соловки – это уже духовная граница. Гантвик – залив чудовищ. То есть, я бы так сказал, здесь, на севере и в Поморье реализуется идея, такая идеологема, идея перехода, как перемещение в пространстве, идеал преображения и идеология, принимающая различные формы маргинальности, оппозиционности. То есть, мотивы перехода, они всегда возводятся на уровень экзистенциальной жизни и смерти. То есть нужны достаточные мотивы для того, чтобы человек стал монахом. Или для того, чтобы человек снялся с места и ушел не весть куда, на север. А север – это место заведомо опасное. Идея перехода, идеал преображения, идеология с различными формами маргинальности и оппозиционности. Вы знаете, что меня волнует и особо кажется значимым по отношению к Соловкам? То, что здесь реализуется идеи пограничности, что ли. Причем во всех планах, и в плане географическом, и в природе, и в жизни людей. То есть Соловецкие острова находятся на границе Балтийского кристаллического щита и Среднеевропейской платформы, на границе глубоководной и мелководной частей Белого моря, на границе России и Карелии. И вот эта пограничность, она во всем. И она рождает определенный тип ментальности. То есть, что свойственно людям, осознающим себя на краю бытия? Ну, во-первых, они ставят перед собой вопросы предельного уровня. Вопрос гибели и спасения, смысла человеческой жизни. Граница располагает к размышлению, к рефлексии о вечном. Человеку, находящемуся в предельных обстоятельствах, очень легко представить себя по ту сторону бытия. Граница – это место, где явления, выдвинутые на передний план своего существования, являют себя в наиболее яркой, эксплицитной форме. И вот это во всем, это в характерах людей, это в истории проявляется, в архитектуре. Но это предмет особого размышления, простите за затянувшийся монолог.
3: Это Вы знаете, это прекрасно. Я слушаю вас с восхищением, правда. Потому что мой не вопрос, а, может быть, утверждение более простое, которое я хотела высказать. Идеи северного человека. Вот это моя старая такая любовь. Мой отец родом с Вологодчины. И вот эта северность, что ли, она у нас в таком семейном, что ли, характере. И когда мы говорим о, скажем так, ну, назовем их условно, северных людях, это прежде всего люди свободы. Вот все то, что вы так здорово и так умно сейчас изложили, я бы вот коротко сказала, это люди свободные всегда. Недаром там не было крепостного права, крестьяне были государевы, допустим, отец мой, ну и предки его, вот, которые жили в деревне, которую потом затопили во время строительства Беломор-Балтийского канала, деревня Орлова, они были рыбаки и рыбу поставляли прямо к царскому столу. Это были, так сказать, особые люди, доверием государства пользовались. Люди северные, они правда, они, не знаю, может быть, это не совсем справедливо по отношению к другим, но они другие. Вы правильно сказали, это другой характер, это другое понимание того, что за гранью. Понимание своей, вот вы употребили слово «маргинальный», но ведь это, наверное, в таком смысле даже, может быть, не отрицательным, а просто некоторая инаковость такая, да? Вот не такие мы, как все. А еще я хотела, вы говорили об архитектуре. Вот, например, Кирилл Белозерский монастырь славен своей красотой. Есть еще другие множество монастырских строений и комплексов в России, необыкновенно красивых. Как бы вы определили архитектурную особенность Соловецкого монастыря?
4: Я сначала хотел бы два слова сказать о Кирилло-Белозерском монастыре и о его значении. Дело в том, что Северная Фиваида возникала именно вокруг Кирилло-Белозерского монастыря. Северная Фиваида как место, имеющее особую святость, как цепь монастырей. Архитектура – это то, что свидетельствует о смыслах, о вкусах, о потребностях людей. Особенности соловецкой архитектуры, в частности, в памятниках XVI века, это трапезный комплекс Успенской церкви, это Спасо-Преображенский собор, в конце XVI века крепость вокруг монастыря каменная была построена. Так вот, это сочетание различных школ, то есть, прежде всего, Московской архитектурной школы и Новгородской архитектурной школы. Каменное строительство началось при настоятеле Соловецкого монастыря Филиппе Калычеве. Он пригласил новгородских здателей, новгородских мастеров, но, видимо, и сам участвовал в строительстве, поскольку был по рождению Феодором в миру, новгородским боярином. Мы видим сочетание школ. И во внутреннем устроении этих храмов, этих палат, и в их внешнем облике. И вы знаете, вот это особенно значимо, потому что граница, она являет себя именно в сочетании несочетаемого. Вот мне кажется, особенность севера именно в этом сочетании несочетаемого. Дело в том, что север уже осваивался из разных княжеств. И я еще помню, в 80-е годы настолько различны были диалекты людей, населяющих северные деревни, что говорили иной раз в одной деревне, скажут, в другой не поймут. А на севере Россия познает сама себя, Россия соединяется с собой. Понимаете, сходится. И вот этот угол, в котором все сходится, он указывает на Соловки, как на территорию, где явления, свойственные России и русской культуре, являют себя в образной и символической форме. Это, в частности, обусловлено и тем, что Соловки – остров. А на острове все те процессы, которые происходят в стране, они предстают словно бы под увеличительным стеклом. Они приобретают видимое символическое образное значение. Не случайно говорят сначала на Соловках, потом в России. И не случайно в минуты и в годы смуты Соловки на горизонте русской жизни вырастают, как острова гибели или спасения.
3: Вернемся опять к сегодняшнему дню, к сегодняшней ни на что, даже на нашей памяти, не похожей жизни. Мы каждый день изумляемся чему-то тому, чего не было вчера. Я имею в виду там технологии, скорость нашего существования, изменение нашего быта и бытия. И вот, значит, Соловки теперь еще и в известном смысле такое место, любимое туристами, паломничество всякого, и религиозного, и, так сказать, любопытствующих, и любящих, и интересующихся. Как говорится, люби и знай свой край. Как вам кажется, вот эта сегодняшняя жизнь, она никак не отпечатывается вот на всем том огромном, великом, пограничном, что хранят в себе Соловки? Или все-таки это неизбежно? Все равно отпечаток сегодняшней жизни, современности, и даже обычно говорят, а что же вы хотите? Не надо отгораживаться, надо жить, так сказать, в ногу со временем. Надо ли на Соловках?
4: Эта проблема приобретает особое значение по отношению к реставрационным работам и по отношению к нашим техническим возможностям все побелить, стены побелить, траву покрасить и все сделать так, как мы представляем. А наш духовный уровень оставляет желать лучшего. То есть мы, обладая очень большими техническими возможностями, порой беремся с энергией за дело так, что уже по-своему преобразуем пространство. А дорого именно сохранение того, что есть. Пусть это будут руины, но это будут подлинные руины. И кроме того, конечно же, всегда меня как-то глубоко печалит наличие тяжелой техники на острове. Соловецкая природа – нежная природа. Да и что там, сам по себе Соловецкий остров, сколько там, 218 квадратных километров. Поселок, множество автомобилей. А я помню, дороги были еще мощеные, валунами, красивые очень, естественно вписывающиеся в ландшафт. Дороги на валунном основании 16 века. Да куда ни посмотришь, баня, 1717 год. Америки не было, а баня была уже вот такая белецкая валунно-кирпичная баня, которая еще 80-е годы нашего века работала.
3: Стояла, да?
4: Посмотришь, дорога 16 века, а выглядит она уже совсем не так, какой была первоначально. Ну, а кроме того, ну, когда появляются средства значительные, то возникает соблазн их освоения, да, со всеми вытекающими отсюда последствиями, известными нам.
3: Когда вы говорите о тяжелой технике, автомобиль, понятно, ну, куда без них-то теперь?
4: А вообще на Соловках надо ходить пешком. Пешком. Это место, где... Это Антиминс, понимаете? То есть это место, заполненное костями людей. Это кладбище. Как изначально было, да, в эпоху неолита, как при монастыре было кладбище, поэтому не все действия уместны на Соловках. И какие-то действия вполне понятные в миру, за пределами острова, уже на Соловках, в монастыре и территории, которая печально известна как лагерь, да и во времена монастыря 16 века Соловки были государственной тюрьмой, многое уже выглядит не так, как
3: Соловецкий лагерь особого назначения, да. И есть ли много ваших единомышленников в этом смысле? Людей, которые полагают, что заповедником должны стать Соловецкие острова в полном смысле этого слова. Вот заповедно. Или мы тут, как говорится, вступаем в неравный спор. Повторю, с этого я начала свой вопрос. Неравный спор с современностью, с ее вихрями враждебными по отношению к первозданной природе и всей той обстановке, той ауре, о которой вот вы так прекрасно рассказываете.
4: Безусловно, единомышленников есть и немало. Это наши друзья, то есть Товарищество Северного Мореходства, это общественная организация, которая создала морской музей, общественный музей на Соловках. Мы уже 25 лет издаем альманах «Соловецкое море». Я думаю, что Соловки должны быть открыты для людей разных, потому что наше общество очень разное. Есть люди религиозные, есть нерелигиозные люди. Есть те люди, которых привлекает прежде всего тема лагеря на Соловках, которые хотят увидеть там следы или какие-то свидетельства о своих дедушках, бабушках, которые прошли через Соловецкий лагерь. Кроме того, это еще место славы Северного флота, да? Это место, где была школа Юнг, или Юнгов, как ее называли. Юнг, это место, где был учебный отряд, база Северного флота. Это тоже история. Пусть разные люди приезжают на Соловках, но вопрос в том, как себя вести на Соловках. Вот в чем дело. Интересно то, что нередко появляются люди, их немало, которые в лес ходят не столько за тем, чтобы собирать ягоды и грибы, сколько собирать мусор. Волонтеры приезжают мусор собирать. Если в лесу где-нибудь на материке ты бросишь бутылку, там, пакет, и он растворится со временем, хотя полиэтилен переживет не одно поколение.
3: Не растворяется,
4: как не растворяется. Но как бы то ни было, это незаметно. На Соловках любой след оказывается заметен, тем более, что тысячи людей проходят через эти острова. И вы знаете, идет очень большая работа в монастыре. Вот вы представьте праздник, да, и причащаются где-то около 500 человек. А перед этим каждый исповедуется. Это же какая работа, важная для людей, для культуры, для страны. Это удивительно.
3: Вот мы рассказали с вашей помощью, точнее, только с вашей помощью рассказали удивительные факты из истории Соловецкого монастыря. 600 лет ему отмечается в нашей историографии, это широко отмечается разными всякими способами. Хотелось бы, чтобы эта дата отмечалась уважительно, так же, как хотелось бы, чтобы уважительно и бережно вели себя люди, которые приезжают поглядеть на это чудо. Русский север. Спасибо вам большое, Василий Николаевич. Напомню, в нашей сегодняшней передаче в проекте «Настоящее историческое» из Архангельской студии принял участие Василий Николаевич Матонин, краевед, историк, член Союза писателей России и патриот, ну, не знаю, слово такое, Соловецких островов, Соловецкого монастыря. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. Продолжая наше путешествие по русской истории, мы вновь и вновь возвращаемся к теме русской смуты, а также к истории воцарения династии Романовых и возрождения славы и мощи Московского царства. И сегодня я хотел бы поговорить о человеке, который сыграл одну из ключевых ролей как в истории смуты, так и в истории возрождения нашего Отечества и становления новой династии. О русском государе, патриархе Московском и всея России Филарете или Федоре Никитиче Романове, отце русского царя Михаила Федоровича Романа. Однако перед обращением к жизнеописанию этого удивительного политика и архиерея, которого уместно было бы назвать русским кардиналом Ришелье, я хотел бы начать издалека. В 1584 году ко двору царя Ивана Грозного в Москву из далекой Сирии прибыл православный патриарх Антиохийский и всего Востока Иоаким V Дао. Это было первое появление одного из православных патриархов в Москве. Русский царь оказал роскошный прием патриарху-арабу и его свите, щедро одарил их милостыней и завел с Иоакимом разговор о том, что тревожило его сердце, что давлело над его амбициями и чаяниями, а также чаянием многих русских людей, о возможности возведения митрополита всея Руси, главы церкви в Московском царстве, в сан патриарха. Ведь справедливо было бы, чтобы во главе одной из крупнейших православных поместных церквей встал не митрополит, но патриарх. На это патриарх Иоаким ответил, что, как первосвятитель Антиохийский, он не имеет права даровать патриаршество дочери церкви Константинопольского патриархата и посоветовал государю обратиться в Царьград. Ведь именно оттуда, от Константинопольской церкви, Русь приняла крещение, а также на протяжении веков, вплоть до Флорентийской унии, принимала своих первосвятителей. В следующем году первый русский царь скончался, однако при его сыне и преемнике, Федоре Иоанновиче, вопросом о патриаршестве прямо занялся Борис Годунов. Именно он при поддержке и с дозволения царя направил послов в Стамбул, или Царьград, и пригласил патриарха Константинопольского Иеремию II посетить Москву. В 1588 году через Валахию и Речь Посполитую Вселенский Патриарх прибыл в пределы Московского царства. Он был встречен с невероятными почестями. Бытует мнение, что Борис Годунов от имени царя предлагал прямо подчинить страдавшему от турок османов Вселенскому Патриарху всю полноту русской церкви, чем и подвиг его приехать в Москву. Однако, когда Иеремия II оказался в Москве, ему выдвинули вначале просьбу, а затем требование возвести русского митрополита Иова в сан патриарха. Вселенский патриарх первоначально ответил на это отказом. Тогда условия переговоров изменились. С дозволения царя Борис Годунов фактически держал Иеремию II под арестом на Рязанском подворье и вел с ним переговоры или торги более полугода. Иеремия II просил отпустить его в Константинополь, чтобы собрать совет четырех восточных патриархов. Понимая, что это уловка и отговорка, Борис Годунов его не выпустил. Иеремия II предлагал русской церкви широкую автономию, но этого было мало. Наконец, Иеремия предложил остаться в Москве и самому стать патриархом на Руси, однако на это Борис Годунов сказал, что может обустроить ему резиденцию во Владимире. Но патриархом московским должен быть Иев. Наконец, Иеремия II сдался. В 20-х числах января 1589 года было совершено наречение, поставление и повторная хиротония Иова, возведенного Вселенским Патриархом Иеремией II в сан патриарха Московского и всея России. В числе бояр за этим историческим событием, скорее всего, наблюдал и наш герой, 35-летний Федор Никитич Романов. Вряд ли он тогда мог подумать, что ему суждено будет стать одним из преемников святителя Иова и четвертым русским патриархом. Федор Романов происходил из одной из самых знатных московских семей. Он приходился племянником царицы Анастасии, первой и любимой жене царя Ивана Грозного, и, соответственно, был двоюродным братом царя Федора Иоанновича. С юных лет Федор Никитич Романов был известен своей красотой, удалью, умом и щегольством. Как писал о нем великий русский историк Николай Костомаров, правда, не ссылаясь при этом на достоверные источники, если портной, сделавший кому-нибудь платье и примерив, хотел похвалить, то говорил своему заказчику: «Теперь ты совершенный Федор Никитич». Так или иначе, слава у боярина и царского сородича была именно таковой. В 1586 году Федор Никитич упоминается как боярин и наместник нижегородский. В 1590 он участвует в войне со Швецией в качестве дворового воеводы. После окончания войны он состоял наместником Пскова и от лица царя Федора и Бориса Годунова вел переговоры с послами императора Священной Римской империи Рудольфа. В 1596 году он стал воеводой правой руки. Когда спустя два года скончался его двоюродный брат, царь Федор Иоаннович, многие считали именно Федора Романова наиболее вероятным наследником престола. Однако при поддержке патриарха Иева, вдовствующей царицы Ирины и части боярства, престол путем избрания закрепил за собой Борис Годунов. Тогда Федор Никитич счел за лучшее покориться судьбе и дал клятву верности царю Борису. Годунов, в свою очередь, поклялся держать Федора Никитича Романова своим первым советником. Однако уже в 1601 году царь вероломно обратился против рода Романовых и непосредственно против Федора. Федор Никитич и его жена были насильно пострижены в монашество с именами Филарет и Марфа. Годунов пощадил лишь их малого сына, Михаила, и их дочь. Тогда царь Борис не мог представить, что этот мальчик, Михаил, взойдет на российский престол, а насильно постриженный и вычеркнутый тем самым из жизни Филарет станет одновременно и патриархом, и государем. Филарет был сослан в Антония в Сийский монастырь, Марфа – в Заонежские погосты. Их сын и дочь заточены на Белоозере под опекой тетки Настасьи Никитишны. Монастырская жизнь Филарета была в буквальном смысле слова тюремным заключением. Он находился под постоянным наблюдением как братья, так и светских приставов, постоянно подвергаясь издевательствам и нападкам. Монастырское начальство направляло постоянные жалобы в Москву, жалуясь на жесткий нрав и бунтарство бывшего воеводы, боярина, царского сродника. Очевидно, что в этот период бывший первый щеголь Москвы и претендент на престол пребывал в самой низшей точке отчаяния. Однако через 3,5 года после пострига Филарета до Антониева монастыря дошли известия о вторжении в пределы Московского царства войска спасшегося царевича Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. В настроении Филарета была замечена резкая перемена. Он повеселел и громко стал высказывать надежду на скорый поворот в своей судьбе. Со смертью царя Бориса, убийством его сына Федора и воцарением Лжедмитрия I Филарета возвращают в Москву. 30 июня 1605 года новый патриарх московский и всея России, которым стал кипрский грек по имени Игнатий, возвел его в сан ростовского митрополита. Однако, по большей части, митрополит Филарет предпочитал пребывать не со своей паствой на озере Нера, а в родной ему Москве. После свержения и убийства самозванца и воцарения Василия IV Шуйского, митрополит Филарет с легкостью отрекается от своего бывшего благодетеля. Более того, именно его царь Василий отправляет в Углич обрести мощи царевича Дмитрия и доставить их в Москву. В этот период митрополит Филарет явно был на стороне Шуйского, воевавшего против нового самозванца, тушинского вора, Лжедмитрия II. Однако в 1609 году, когда митрополит Филарет находился в Ростове, город был атакован войсками тушинцев. Филарет заперся с народом в кафедральном соборе, надеясь на спасение, но оно не пришло. Войска самозванца, подвергнув его публичным издевательствам, доставили архиереев Тушина к Лжедмитрию II. Именно там Филарет, неожиданно для себя, впервые был наречен патриархом московским и всея России.
1: Россия. Обстоятельства времени. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
1: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
6: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
5: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
6: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
5: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
6: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
5: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
6: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
5: И я так считаю. Разве это не так?
6: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
5: А есть ли у организма какая-то защита?
6: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
5: Тем самым затрудняя кровообращение?
6: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
5: Похоже на принцип домино.
6: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
5: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
6: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
5: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
6: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
5: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
6: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
5: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
6: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
5: Что же вы приготовили?
6: Артериал.
5: Что это такое и что из себя представляет?
6: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
5: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
6: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: В чем же воздействие флавонолов?
6: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную пропускную способность.
7: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
6: К сожалению, нет. Потому что результат зависит не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев – криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
7: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
6: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
7: Получается, пить какао бесполезно.
6: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона #2203. Запишите 8 800 101 33 или с мобильного на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
4: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
7: Теперь понятно, почему в состав артериала немцы добавили именно флавонолы.
6: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
7: Это так важно?
6: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
7: А во-вторых?
6: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
7: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
6: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203, #2203. Звонки по России бесплатные.
4: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
7: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
6: Артериал создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов. И, конечно, для нормального кровотока, без рисков возникновения сгустков. Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
7: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
6: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. Артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полное сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
4: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
7: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» – это оригинальное немецкое качество.
6: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
7: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
4: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта артериал бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Телевизионный цикл «Земля людей. Впечатления об экспедициях на Кавказ». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
8: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
1: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
9: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Лидеры стран БРИКС, обеспокоенные рисками ядерной опасности, и подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Веселое» в Донецкой Народной Республике. Теперь подробнее об этих и других событиях. Формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на цветущий сад и дикие джунгли. Об этом заявил Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели. По словам президента России, в ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции и просто грубая сила. Владимир Путин провел отдельные встречи с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Неформальную беседу провели Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. По итогам лидеры стран БРИКС приняли декларацию. Они выразили озабоченность происходящими в мире конфликтами, поляризацией и фрагментацией миропорядка. При этом итоговая декларация саммита БРИКС не содержит упоминаний Украины. О том, как прошел второй день саммита, расскажет Евгений Давыдов.
2: Второй день саммита лидеры стран-участниц переходят от двусторонних переговоров к общей повестке. В центре внимания мировая экономика, торговля, инвестиции и укрепление сотрудничества. Кортеж за кортежем. Главы делегации прибывают на площадку саммита. Красная дорожка, длинный коридор. Владимир Путин начинает работу на БРИКСе. Рукопожатие с Нарендрой Моди. Лидеры улыбаются, обмениваются приветствиями и проходят в зал. На повестке расчеты в национальных валютах, энергетическая и продовольственная безопасность, новые цепочки поставок и расширение торговли.
3: Все больше государств громко и отчетливо заявляют о готовности защищать свои национальные интересы, участвовать в решении глобальных проблем. Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила.
2: При этом обсуждают и международные вопросы, от ситуации на Ближнем Востоке до Украины.
3: В условиях нарождающегося многополярного миропорядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия.
4: Мы не против кого-то. Мы хотим, чтобы все двигались с нами в одном направлении. Сейчас пришло время для того, чтобы наше единство, тот консенсус, который существует в БРИКС, привел к конкретным результатам на международной арене.
2: Слова Владимира Путина, что за последние 5 лет государства блока произвели более 40% мирового ВВП, тогда как вклад Большой Семерки составил всего 29%. Получается, Большая Семерка не такая уж и большая.
5: Правильно ли французы поняли посыл президента?
6: Вы имеете в виду, что вхождение европейских...
5: Да.